0: спасибо. С примесью злорадства, может, и немало, и я подумал: ладно, ладно, соколик, должности тебе не достанется, иначе это оговорили бы в радиограмме. Моего преемника доставят сюда ковчег следующим рейсом. Но вслух этого не произнес, условности чересчур связывали меня. Я сказал: «Мисс Ольта, разрешите вам представить...» Они переглянулись и захохотали. И тут я вспомнил. Конечно, Риген и Нувелина вместе учились у меня в группе астроботаников, так же, как брат-близнец Нувелины Уви Бот. Но только, разумеется, никто не величал рыжих близнецов Нувелиной и Уви Ботом. Все знакомые называли их Нув и Ув. «Я встречал Нув, когда она сходила с ковчега», — заметил Риген. «Объяснил ей, как пройти в ваш кабинет, раз уж вы не присутствовали на торжественной встрече». «Спасибо», — сказал я. «А арматурные стержни прибыли?»
1: «Наверное. Там сгрузили какие-то контейнеры. Торопились в обратный рейс, уже стартовали».
0: Я что-то промычал.
1: «Ну, займусь грузом», — сказал Риген. «Я ведь только хотел вручить вам радиограмму, думал, добрую весть стоит сообщить пораньше».
0: Он ушел, а я злобно посмотрел ему вслед. «Ах, он паршивец, ах он...»
2: «Мне сразу приступать к работе, мистер Рент?» — спросила Нувелина.
0: Я изо всех сил постарался выдавить на своем лице подобие улыбки. «Конечно, нет», — ответил я. «Сначала надо освоиться на новом месте, осмотреть пейзажи, акклиматизироваться. А хотите, пройдемся до поселка, там можно выпить?»
2: «Конечно, хочу».
0: Мы неспешно двинулись по тропе к горстке домов. Все дома были на одно лицо — маленькие, одноэтажные и квадратные.
2: «Здесь славно», — сказала она. «Как будто по воздуху шагаешь, до того я легонькая. Какое тут тяготение?»
0: 0,74 земного, ответил я. «Если на земле вы весите, ну, допустим, 120 фунтов, то здесь всего 89. И на вас это прекрасно действует». Она рассмеялась.
2: «Спасибо, учитель. Ах, да, вы мне теперь не учитель. Вы мой начальник, и вас надо величать мистер Рент».
0: «Если вы не хотите называть меня просто Фил».
2: «Ладно, только и вы называйте меня Нув. Терпеть не могу имени Нувелина, а Уф еще сильнее ненавидит имя Уви Бот».
0: «Как поживает Уф?»
2: «Прекрасно. Преподает в политехническом, но не очень доволен работой».
0: Она вгляделась в лежащий впереди поселок.
2: «Почему выстроили так много маленьких домиков, а не 3-4 больших дома?»
0: «Потому что на планетате любое здание держится в среднем не дольше 3 недель. И никак не угадаешь заранее, когда именно дом рухнет, а ведь внутри могут быть люди. Это у нас самая сложная проблема. Остается только строить маленькие легкие дома на крепчайших фундаментах. Пока при разрушении дома никто еще серьезно не пострадал, именно поэтому, но... Чувствуете?»
2: «Вибрацию? Что это было, землетрясение?»
0: «Нет», — сказал я, — «полет птиц».
2: «Что?»
0: У нее было такое выражение лица, что я расхохотался. «Планетат — безумная планета», — пояснил я. «Минуту назад вам казалось, будто вы шагаете по воздуху. Так вот, в некотором роде именно так оно и было. Планетат — одно из считанных небесных тел, состоящих как из обычной, так и из тяжелой материи. У тяжелой материи молекулярная структура сплющенная. Подобные вещества до того тяжелые, что вы бы не подняли и камешка. Из такого вещества состоит ядро планетата. Вот почему на этой крохотной планетке с поверхностью примерно вдвое превышающей остров Манхэттен тяготение составляет 0,74 земного. В ядре есть жизнь. Животная, но неразумная. Есть птицы, и по молекулярной структуре их тела сходны с ядром планеты. Такие плотные, что обычная материя для них разрежена, как для нас воздух. Они буквально летают в обычной материи, как на Земле птицы летают в воздухе. С их точки зрения, мы ходим по атмосфере планетата.
2: И от их подземного полета рушатся дома?
0: Да, и хуже того, птицы пролетают сквозь фундаменты, из чего бы мы их ни делали. Любой материал, с каким мы умеем обращаться, для здешних птиц все равно, что газ. Они летают в чугуне и стали так же легко, как в песке и глине. Только что привезли особо крепкий строительный материал, особый стальной сплав, тот самый, о котором я справлялся у Ригина, но я не очень-то надеюсь, что от него будет толк.
2: А разве эти птицы не опасны? Помимо того, что они валят дома. Разве такая птица не может с размаху вылететь из-под земли в воздух? Ведь тогда ей ничего не стоит пролететь сквозь любого из нас.
1: «Ей ничего не стоит», — сказал я, — «но так не бывает». «Почему-то они приближаются к поверхности не больше, чем на несколько сантиметров. Каким-то чутьем улавливают, что рядом опасная зона. Похоже на ультразвуковой аппарат летучих мышей. Вы, конечно, знаете, почему летучая мышь даже в кромешной тьме не натыкается на предметы».
2: «Да, у нее есть нечто вроде радиолокатора».
1: «Вот именно, только летучая мышь испускает не радиоволны, а звуковые волны. Вот и у птиц-големов, видно, есть орган, работающий по тому же принципу, только наоборот. Они сворачивают в нескольких сантиметрах не от препятствия, а от того, что для них равносильно вакууму. Они ведь состоят из тяжелой материи, и в воздухе жить и летать не могут. Точно так же, как обыкновенные птицы не могут жить и летать в вакууме». В поселке за коктейлем Нувелина опять заговорила о своем брате.
2: «Уву вовсе не по душе преподавание, Фил. Нет ли возможности подыскать ему работу на планетате?»
1: «Я давно извожу Землю-центр. Требую еще одного заместителя», — сказал я. «Работа стала неизмеримо больше с тех пор, как мы освоили новые Земли. Ригену действительно нужна помощь. Я...» Ее лицо засветилось ожиданием. И тут я вспомнил. «Ведь у меня уже все позади. Я подал в отставку, и Земля-центр посчитается с моей рекомендацией не больше, чем с рекомендацией птицы-голема». Я неловко докончил. «Посмотрим, нельзя ли чего-нибудь придумать».
2: «Спасибо, Фил», — ответила она.
1: Моя ладонь лежала на столе возле стакана, и на какой-то миг девушка прикрыла ее своей.
2: «Ладно, пусть это выражение избито, сказать, что меня словно током ударило, но так оно и случилось. Причем удар был не только духовным, но и физическим. Я тотчас понял, что влюблен по уши. Такой катастрофы на планетате еще не бывало ни с одним зданием. От грохота у меня дыхание перехватило. Я не видел лица Нувелины, но судя по тому, как она на миллисекунду прижала свою руку к моей и тут же отдернула, словно обожглась, она тоже ощутила частицу того тока. Я встал, чуть пошатываясь, и предложил вернуться в комендатуру. Дело в том, что положение было совершенно невыносимым. Теперь центр принял мою отставку, и я остался без всяких явных или скрытых средств к существованию. В минуту помешательства я сам себе вырыл яму. У меня даже не было уверенности, что я получу место преподавателя. Земля-центр — самое могущественное учреждение во Вселенной. Нет такого начинания, к которому оно не приложило бы руки. Если там меня занесут в черный список... На обратном пути разговаривала в основном Нувелина. Мне было над чем поразмыслить. Я хотел открыть ей всю правду, и в то же время не хотел. Отделываясь односложными ответами, я мысленно боролся с самим собой. И в конце концов проиграл сражение. Или выиграл. Ничего ей не скажу. Скажу только перед самым приходом ковчега. Притворюсь пока, будто все в порядке, все нормально. Дам себе случай выяснить, безразличен ли я для Нувелины. Не стану отнимать у себя всякую надежду. Мой единственный шанс — это 4 дня. А потом... Что же, если к тому времени она начнет относиться ко мне так же, как я к ней, объясню, каким был дураком, и скажу, что хотел бы... Нет, даже если она того пожелает, не разрешу ей вернуться со мной на Землю, пока не увижу просвета в туманном будущем. Скажу только, что если я когда и пробью себе дорогу к приличной работе... В конце концов, мне всего 31 год, и я еще... В таком духе. В кабинете меня дожидался Риген, злющий, как мокрая оса. Он сказал: «Эти олухи в погрузочном отделе Земля-центра опять все перепутали. В контейнерах с особой сталью, ну и ну».
1: «Что ну и ну?»
2: «Да вообще ничего. Пустые контейнеры. В укладочной машине что-то разладилось, но об этом так никто и не узнал».
1: «Ты уверен, что наш груз должен находиться именно в этих контейнерах?»
2: «Уверен, будьте уверены. Все остальное прибыло, а по накладным в этих контейнерах значится сталь».
1: Он провел рукой по взъерошенным волосам. Это придало ему еще большее сходство с ордельтерьером, чем обычно. Я ухмыльнулся. «Может быть, сталь невидимая?»
2: «Невидимая, невесомая и неосязаемая. Можно я сам составлю радиограмму в центр? Выложу им все, что о них думаю».
1: «Валяй, выкладывай», — ответил я. «Впрочем, подожди меня минутку.
2: Я покажу, ну, где ее апартаменты, а потом мне надо с тобой поговорить.
0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия».

Я отвел Нувелину к лучшей из свободных хижин, возведенных вокруг комендатуры. Нувелина еще раз поблагодарила меня за то, что я помогу Ову получить здесь работу, и когда я вернулся в кабинет, настроение у меня упало ниже того уровня, на котором птицы-големы хоронят своих покойников. «Да, шеф», — напомнила себе Ригин. «Насчет радиограммы в центр», — сказал я ему. «Той самой, что я отправил утром. Прошу тебя ничего не говорить о ней Нувелине». Он хмыкнул. «Хотите рассказать ей сами, да? Ладно, буду нем, как рыба». Я с гримасой прибавил. «Не исключено, что с моей стороны глупо было посылать такую радиограмму». «То есть как?» — удивился он. «А я рад, что вы ее послали. Это вы здорово придумали». Он ушел, а я сдержался и ничем не запустил ему вслед.

0: Следующий день был вторник, если это важно. Мне он запомнился как день, когда я разрешил одну из двух главных проблем планетата. Хотя, правда, и не вовремя. Я диктовал заметки о культуре зеленотала. Планетат, конечно, важен для Земли тем, что некоторые здешние растения, не желающие произрастать в других местах, дают препараты, без которых фармакопеи было бы трудно обойтись. Дело продвигалось туго, от того, что я смотрел, как Нувелина записывает. Она настояла на том, чтобы приступить к работе на второй день своего пребывания здесь. И вдруг, как гром среди ясного неба, меня осенила идея. Я прекратил диктовку и вызвал Ригина. Он явился. «Риген», — сказал я, — «закажи 5000 ампул улучшателя рефлексов К-17. Вели поторопиться с отправкой».
1: «Шеф, разве вы не помните? Мы ведь пробовали. Думали привить себе нормальное зрение на периоды среднестояния, но эта штука не действовала на оптические нервы. Мы по-прежнему видели всякую бредятину. К-17 хорош, когда надо приучать людей к высоким или низким температурам, или...
0: или к удлиненным или укороченным периодам сна и бодрствования», — перебил я. «Об этом-то я и говорю, Риген. Сам посуди, планетат обращается вокруг двух светил. День и ночь чередуются на нем так неравномерно, что мы никогда не относились к ним по-серьезному, верно?»
1: «Конечно, но...»
0: «Но поскольку на планетате нет логически замотивированных дней и ночей, мы стали рабами третьего светила, до того далекого, что его даже не видно. Мы живем по 24-часовому циклу. А период среднестояния регулярно наступает через каждые 20 часов. Улучшатель рефлексов поможет нам приспособиться к 20-часовым суткам. 7 часов сна, 13 бодрствования, и все мы блаженно проспим именно то время, когда наши собственные глаза играют над нами подлые шутки. Причем в затемненных спальнях, где мы ничего не увидим, даже если проснемся. Дней в году станет больше, но они будут короче, и никто из нас не свихнется. Расскажи, какие недостатки ты находишь в моем проекте?» Риген выкатил осоловелые бессмысленные глаза и звонко хлопнул себя по лбу. Он сказал:
2: «Слишком все просто. Вот что я нахожу. Так просто, что додуматься до этого только гению под силу. 2 года я медленно схожу с ума, а выход до того ясен, что его никто не видит. Сейчас же отправлю заказ».
0: Он было пошел к двери, но вернулся.
2: «Ну-ка, а как сделать, чтобы дома не падали? Скорее, пока у вас не прошла аура, или как там называется ваше озарение?»
0: Я со смехом ответил: «Отчего бы не испытать невидимую сталь из пустых контейнеров?» Он сказал: «А ну вас!» и закрыл дверь. А на другой день, в среду, я махнул рукой на дела и повел Нувелину гулять по планетату. Обойти вокруг нашего шарика — это как раз хорошая однодневная прогулка. Но с Нувелиной Ольты любая однодневная прогулка будет хорошей. Я, правда, помнил, что могу провести с Нувелиной еще только один полный день. Конец света наступит в пятницу. Завтра с Земли стартует ковчег с улучшателем рефлексов, который разрешит половину наших проблем, и с человеком, которого Земля-центр посылает мне на смену. Ковчег вынырнет из нуль пространства в точке, достаточно удаленной от Солнца, Argyle 1.2, а там включатся планетарные двигатели. К нам он прибудет в пятницу и вывезет меня отсюда. Но об этом я старался не думать. Я довольно удачно забыл про все до тех пор, пока мы не вернулись в комендатуру и Риген не встретил меня усмешкой. При этом его некрасивая физиономия разделилась на две половины по горизонтали.
2: «Шеф!» — сказал он. «У вас получилось!»
0: «Приятно слышать», — сказал я. «А что именно у меня получилось?»
2: «Я о проблеме фундаментов. Вы ведь ее решили?»
0: «Точно?» — усомнился я.
2: «Точно! Правда, Нув?»
0: У Нувелины был такой же озадаченный вид, как и у меня. Она ответила: «Он же дурака валял. Посоветовал использовать содержимое пустых контейнеров, так ведь?»
2: «Ему только казалось, что он дурака валяет», — опять усмехнулся Риген. «Отныне мы именно это и будем использовать. Пустоту. Понимаете, шеф, вышло как с улучшателем. До того просто, что мы не могли допереть. И когда вы мне велели взять то, что находится в пустых контейнерах, я задумался по-настоящему».
0: На мгновение я и сам задумался, потом, как Риген накануне хлопнул себя кулаком по лбу. У Нувелины вид был по-прежнему озадаченный.
2: «Полые фундаменты», — объяснил я ей. «Как называется единственная среда, в которой птицы-големы не летают?» «Воздух. Теперь можно строить дома любых размеров.
0: Вместо фундаментов вроем двойные стены с большим воздушным промежутком. Мы теперь можем... Я умолк, сообразив, что мы теперь ничего не можем. Могут они. А я вернусь на землю и буду искать себе работу. И прошел четверг, и настала пятница. Я работал до последней минуты, так легче. С помощью Ригина и Нувелина я составлял сметы предстоящего строительства. Прежде всего, трехэтажное здание комендатуры, комнат на 40. Мы работали быстро, потому что близился период среднестояния, а какая там работа, когда читать вообще нельзя, а писать можно только вслепую. Но ковчег не шел у меня из головы. Я снял трубку и позвонил радистам справиться. «Только что была связь», — сказал дежурный. «Они вышли из нуль пространства, но слишком далеко, до среднестояния не успеют. Приземляться тотчас же после среднестояния». «Порядок», — сказал я и распрощался с надеждой, что корабль опоздает на сутки. Я встал, подошел к окну. Мы неуклонно приближались к срединной точке. В северной части неба виден был мчащийся нам навстречу планетар. «Нув», — позвал я, — «пойдите сюда». Она тоже подошла к окну, и мы стали смотреть вдвоем. Моя рука оказалась на ее талии. Не помню, как я положил туда руку, но я ее не снял, и Нувелина не шелохнулась. У нас за спиной кашлянул Ригин, но он сказал: «Эту часть заказа я сейчас отдам дежурному. Она уйдет в эфир, как только кончится среднестояние». Ригин вышел и закрыл за собой дверь. Нувелина как будто придвинулась ко мне поближе. Оба мы смотрели в окно на стремительно надвигающийся планетат. Она сказала:
3: «Фил, красиво, правда?»
0: «Да», — подтвердил я. Но тут же повернулся и заглянул ей в глаза. Затем, помимо своей воли, поцеловал ее и вернулся к письменному столу. Она сказала:
3: «Фил, что с тобой? У тебя, надеюсь, нет жены с 6 ребятишками, которых ты тщательно скрываешь, или чего-нибудь в этом роде? Ты был холост, когда я студенткой влюбилась в тебя и 5 лет ждала, что это пройдет, но это не прошло, и в конце концов выклинчила работу на планетате только ради... Что, я сама должна тебе делать предложение?»
0: Не поднимая на нее глаз, я простонал:
4: «Ну, я тебя безумно люблю, но... Буквально перед твоим приездом я послал на Землю радиограмму из 3 слогов. Увольте! Значит, мне придется уехать обратным рейсом на ковчеге, и навряд ли я найду теперь даже преподавательскую работу. Потому что Земля-центр держит на меня зуб и...»
3: «Но, Фил!» —
0: сказала она и шагнула ко мне. В дверь постучали. Конечно, Ригин. Раз в жизни я обрадовался тому, что нам помешали. Я пригласил Ригина войти, и он открыл дверь.
5: «Вы уже рассказали, ну, шеф?» — спросил он.
0: Я хмуро кивнул. Ригин ухмыльнулся.
5: «Хорошо», — сказал он. «Меня этот секрет просто распирал. Славно будет повидать Ува».
0: «Чего?» — переспросил я. «Какого Ува?» С лица Ригина сползла ухмылка.
5: «Фил, склероз у вас, что ли? Разве вы не помните, как 4 дня назад, перед самым приездом Нув, отвечали на запрос Земли-центра?»
0: Я уставился на него, разинув рот. Мало того, что я не отвечал на ту радиограмму, я ее и не прочел. Кто из нас спятил, я или Ригин? Помнится, я ее сунул в ящик стола. Теперь я рывком открыл ящик и выхватил оттуда радиограмму. Руки у меня тряслись, пока я читал. «Согласны учредить должность 2-го заместителя. Кто, по вашему мнению, будет подходящей кандидатурой?» Я поднял глаза на Ригина и спросил: «Ты хочешь сказать, что я послал ответ?» Вид у него был такой же подавленный, как у меня настроение.
6: «Вы же сами велели», — ответил он.
0: «И какую же я предложил кандидатуру?»
6: «Увольте!»
0: Он смотрел на меня во все глаза.
1: Шеф, вам нехорошо?
2: Мне было так хорошо, что меня словно обдало жаром. Я рванулся к Нувелине и сказал: «Нуф, выходи за меня замуж». И обнял ее как раз вовремя, перед самым началом среднестояния. Я не успел заметить, в кого превратится она, и наоборот. Но через ее плечо я увидел то, что, надо полагать, было Ригиным. «Пошла отсюда, обезьяна!» — цыкнул я, и при этом нисколько не утрировал. Именно в это он и превратился. В ярко-желтую обезьяну. Пол ходил ходуном у меня под ногами, но были и другие ощущения. Словом, я не понимал, что это значит, пока обезьяна не вернулась с воплем.
1: «Шеф! Птицы пролетают под нами! Скорее выходите, не то...»
2: Больше он ничего не успел сказать. Дом рухнул, жестяная крыша шарахнула меня по голове, и я упал без памяти. Планета — безумная планета. Но теперь она мне нравится. Это был рассказ Фредерика Брауна «Планетат. Безумная планета» в переводе Натальи Евдокимовой.
7: Человек, который управлял собой. И принадлежит он перу, как я уже сказал, Томаса Уайльда.

Когда музыка загремела вновь, пробиваясь сквозь потолок, громкое, быстрое, ритмичное, Саймон Норк перестал слышать биение собственного сердца. «Ну, давай», — приказал он ему, протягивая руку к пульту дистанционного управления стереосистемой. Он нажал кнопку, и все лампочки в квартире погасли. Не тот пульт. «Давай же», — повторил он, лихорадочно перебирая сваленные в кучу на столе всевозможные пульты. «Свет, телевизор, интерком, сигнал тревоги. Включайся, будь ты проклята», — гаркнул он. От грохота музыки с потолка начала сыпаться штукатурка. «Опять эти невыносимые гаитяне. Живут здесь всего неделю, но уже превратили в жизнь кошмар». «Начинай!» — еще раз крикнул он, отыскав нужный пульт и направив его на стереосистему. Включился магнитофон. Из динамиков загремел звук бьющегося человеческого сердца, тщетно соревнуясь с сотрясающей потолок какофонией. Палец Норга надавил кнопку громкости. Биение сердца стало напоминать раскаты грома, но через несколько секунд из усилителя поднялось облачко дыма. Магнитофон смолк. «Проклятие! Пейте, кому говорю!» Саймон глубоко вдохнул и начал сокращать сердце в такт мысленно повторяемому мнемоническому ритму, который он придумал 2 года назад. Сосредоточившись, он пересек комнату, опустился на колени возле сваленной под столом кучи разнообразнейших часов и

принялся ее разгребать, отпихивая в сторону ржавые часы-луковицы, сломанные настольные часы и пластиковые домики с торчащими из приоткрытых дверок безголовыми кукушками. Наконец нашел то, что искал. Старый маятниковый метроном. Саймон поставил его на стол, установил механизм на 80 тактов в минуту и плюхнулся рядом на стул, заставляя сердце сокращаться всякий раз, когда маятник пересекал центральную черту. Он задал себе следующую программу. Отсчитать 10 ударов сердца, вдохнуть, дважды моргнуть, еще 10 ударов, выдохнуть, дважды моргнуть, повторить все сначала. Прислоненная к стене разлохмаченная о потолок швабра напоминала ему о вчерашнем вечере. Гаитяне его попросту проигнорировали. «Сволочи!» — подумал он и пропустил удар. «Что же мне теперь делать? Черт возьми, они меня убивают!» Кстати, настало время потеть.

Кто-то завопил. Норк сперва убедился, что вопит не он, потом позволил голове откинуться назад и уставился в покрытый трещинами потолок. Музыка все еще пробивалась сквозь штукатурку, но теперь к ней прибавились новые звуки. Обитатели верхней квартиры орали друг на друга на ломаном французском. Мужчина и женщина. Нет, мужчина и две женщины. Саймон выругался, сбился с ритма и попытался вдохнуть воздух, уже наполненные легкие. Он закашлял. Сердце остановилось, дожидаясь команды, и с сипением выдохнул, пропустив за это время еще 4 сокращения сердца. «Боже!» – пробормотал он, наводя на качающуюся стрелку метронома сперва один глаз, затем второй. Секунду спустя он заметил, каким скользким стало сиденье стула. Он забыл перестать потеть. Теперь из него вытекло столько жидкости, что на полу появилась целая лужа. Неудивительно, что он сбился с ритма. Весь баланс организма полетел к чертям. И проклятие! В доме не осталось ни капли гатарада, специального солевого раствора. Он уже четко ощущал, как сердце отказывается биться, словно превращаясь в кусок твердой резины. Вопли наверху стали громче, потом музыка загремела во всю мощь. На пределе возможности усилителя и с искажениями. Что-то с треском рухнуло, музыка оборвалась. Вопли, однако, не прекратились. Мужчину, две женщины и целая толпа писклявых детских голосов. Превосходно. Ага. А теперь к нему кто-то стучится. Норк повернул голову к двери, пропустил еще один удар и едва не поперхнулся. Дверь открылась. Позвякивая ключами, вошла Пенни, соседка из квартиры напротив, и уставилась на Норга, прижимая к груди книгу. «Я отыскала еще одну книгу о гормонах», — сказала она. «Новые знания никогда не помешают». Саймон поморщился. Соседка была красива, умна и заботливая, и вот уже 6 месяцев он пытался ее отвадить, не переходя на грубость. Неужели она не понимает намеков? Он наблюдал, как она кладет книгу на комод рядом с другими медицинскими справочниками, которые он проштудировал столь тщательно, словно от этого зависела его жизнь. Так оно, разумеется, и было. Пенни прошла на кухню, Норк выпустил немного слюны и сглотнул. «Добавь удар к списку. Удар еще. Гатарада». Сосредоточенно наморщив лоб, соседка уже читала подготовленный Саймоном список нужных ему покупок. «Я ведь тебя просила не потеть так много». «Человек потеет, когда ему необходимо». Пенни рассмеялась, разводя в кувшине раствор. Щепотка соли и горсть сахара в пинте воды. «Я говорила, что нужно установить у тебя другой кондиционер с дистанционным управлением. Тогда я смогу устанавливать влажность своей квартиры. Совсем не трудно запрограммировать микроконтроллер, и тот никакого удар. Дистанционного удар управления». Норк зависел от этой женщины и ее технического опыта, но терпеть не мог, когда ему об этом напоминали. «Поживем, увидим», — сказала она, предлагая напиток. Пока Норк подтягивал противную на вкус смесь, Пенни стояла перед ним, теребя в руках список. «Что?» — спросил Норк. «Ты ведь знаешь, я люблю тебя». «О боже, опять эти ужасные слова». «Ты не можешь всю жизнь просидеть в заперти, милый», — продолжала она. Норк нахмурился. «Я привела к тебе кое-кого, Саймон. Социального работника». Норк нахмурился еще сильнее. «Дорогой, это ради твоего же блага». Норк с трудом сдержался, иначе у него закипела бы кровь.

0: Я знаю, что такое агорафобия, произнес молодой человек. И знаю также, как вам следует себя вести. Его звали Дональд какой-то там, и от запаха его одеколона у Норга кружилась голова. Это не удар, а гора-удар-фобия. Еще Норга раздражало покровительственное выражение на лице посетителя и его жульнический трюк. Он зачесывал свои жиденькие волосы, спуская их прядкой на розовый лоб. Норг нервно пригладил собственные волосы, заметил, что они поредели, и немедленно начал стимулировать волосяные луковицы. «Но мисс Бун сказала мне, что вы 2 года не выходили из квартиры, что вы боитесь потерять контроль над собой, а это весьма характерно для...» «Не совсем так», — вмешалась Пенни. «Саймон опасается, что его отвлекут. Ему постоянно требуется заставлять себя функционировать».
1: «Что?»
0: «Да, представьте себе», — гаркнул Норг. «Видите ли», — сказала Пенни, — «его организм не работает автономно, и ему приходится все делать самому». Она взглянула на Саймона, ожидая подтверждения. «А это действительно нелегкое занятие, верно, дорогой?»
1: Норг кивнул. Дональд уставился на него с изумленным недоверием. «Продолжайте».
0: «Вот что ему требуется», — начала перечислять Пенни, переключаясь на свою любимую техническую тему. «Во-первых, процессор с набором программ, таймером, интерфейсом ввода и вывода, схемами обратной связи, затем...»
1: Дональд покачал головой. Норг уловил запах дыма.
0: «Не помешал бы и кардиостимулятор», — продолжила Пенни, «ведь Саймон не позволит хирургам прикасаться к себе».
1: «Мясники», — подтвердил Норг. Пенни пожала плечами.
2: «И это продолжается уже 2 года», — уточнил Дональд.
0: «Саймон не называл мне причины», — ответила Пенни. «Но произошло нечто такое, после чего все системы его организма словно сгорели».
1: «Верно», — подумал Норг. «Вот и сейчас что-то горит».
2: «Мне бы очень хотелось узнать, как это произошло, мистер Норг», — сказал Дональд.
1: Пенни навострила уши, но притворилась, будто любуется вышивкой на своей юбке.
2: «Это удар.
1: Странная история», — начал Норг и принюхался. «Точно. Опять едкий запах дыма. Он даже забивает вонь Дональдова одеколона». Гаитяне наверху принялись лупить по стенам. Вновь загремела музыка, потом смолкла. Новые вопли. Норг вздохнул и жестом попросил Пенни присесть рядом. Когда Саймон протянул ей руку, она ей начала ритмично сжимать. Каждый 5-й раз Пенни нажимала сильнее, чтобы Саймон не забыл вдохнуть.
0: «Это помогает ему сосредоточиться на разговоре», — пояснила она. Дональд кивнул, еле заметно улыбаясь.
2: «Так вот», — принялся рассказывать Норг. «Полагаю, все началось в тот день, когда я потерял в японском рыбном ресторане кончик мизинца. Мне показалось, что повар кончил рубить тунца, но я ошибся».
1: Он помолчал, пока они разглядывали его руки. Наконец Дональд поднял глаза.
2: «А, понял. Кончик пальца вам пришили. Отличная работа, даже шрама не осталось».
1: Норг покачал головой. «Если честно, кончик пальца так и не нашли. Наверное, его подали кому-нибудь вместе с рыбой».
2: «Так вы утверждаете, что он вырос заново?» – изумился Дональд.
0: «Не будьте смешным», – фыркнула Пенни. «Кто он, по-вашему, ящерица, что ли?»
2: «Нет, все верно», – подтвердил Норд. «Через некоторое время палец вырос, но первые 2 месяца ужасно болел. Мне казалось, что я просто умру от боли. Но самое скверное то, что сильнее всего болел именно отрубленный кончик пальца».
0: «Фантомная боль?» – высказался Дональд.
2: «Никакие лекарства не помогали, чего я только не перепробовал. Под конец я обратился к самым отчаянным средствам. Контролируемый поток образов, лечение белым шумом, даже змеиный суп. Назовите что угодно, и я почти наверняка скажу, что испробовал и это».
0: «Бедняжка!» – проворковала Пенни.
2: «Я был готов убить себя и даже купил револьвер».
0: «Саймон!» – воскликнула Пенни и сбилась с ритма.
2: «Удар! Удар! Удар!» – мысленно произнес Норг, прибавив для верности несколько лишних.
1: «Да, это правда. Я сидел на кухне за столом».
0: Пенни завертела головой. «Вы не чувствуете?»
2: «Дым!» – кивнул Норг.
0: «Так вот, я приставил револьвер к виску».
1: «Боже мой!» – произнес Дональд. Выражение его лица изменилось. Какой еще дым?
0: Взвел курок. Норк снова принюхался. Запахло чем-то новым, и это новое напугало его гораздо больше, чем дым.
1: Керосин.
0: Бензин для зажигалок. Жидкость для растопки жаровин. Он не мог угадать, но наверняка что-то весьма огнеопасное.
1: Саймон наклонился к Дональду и набрал полную грудь воздуха, принюхиваясь к одеколону гостя. Нет, пахнет не от него.
0: Потолок заходил ходуном.
1: «Что за дьявольщина?» – удивился, наконец, Дональд.
0: Потолок дрогнул, хлопнула дверь, и все шумы, вопли, проклятия и визг перепуганных детей стали громче. Компания спускалась по лестнице.

0: «Вы что, с ума посходили?» – орал Дональд, стоя в дверях. «Уберите отсюда эту гадость!» Норк подошел к нему, приклеивая липкой лентой возле уха таймер сердечного ритма. Вопили взрослые, верещали дети. Лестницу окутывали клубы дыма, но через некоторое время Норк сумел направить оба глаза на его источник – дымящийся матрас. Гаитянин тянул его вниз по лестнице. Одна из женщин, не переставая вопить, пыталась затащить матрас обратно на третий этаж. Крича, она подпрыгивала, и Норк видел, как болтаются ее груди без бюстгальтера под майкой с эмблемой Порто-Пренса, столицы Гаити. Выйдя из квартиры Саймона, Пенни подошла к своей двери как раз тогда, когда извергающий дым матрас, весь в красных пятнах тлеющей набивки, шлепнулся на лестничную площадку всего в паре футов от нее. И в этот же момент гаитянка выхватила пластиковый флакон с бензином для зажигалок и выпустила на матрас струю вонючей жидкости. Когда пламя вспыхнуло, она расхохоталась. Другая гаитянка безуспешно пыталась выхватить у нее флакон. Новая струя бензина окатила Пенни. «Эй!» – крикнула она. Подскочивший гаитянин рванул матрас к себе, сбив Пенни с ног, и стал тянуть матрас поверх ее извивающегося тела. Пенни ухитрилась выползти, не нарвавшись на искру, которая тут же превратила бы ее в пылающий факел. Норк заставил сердце несколько раз сократиться, глубоко вздохнул и задержал дыхание, потом отпихнул гаитянина, рывком поднял Пенни на ноги и потащил ее в свою квартиру. Возвратившись, он попытался отобрать у гаитянина матрас, пока женщина не добавила в огонь бензина. Пламя вспыхнуло с новой яростью. Норк бросился наверх и свалил ее на пол. Вокруг с них с воплями запрыгали дети. Гаитянин направился к Норку, осыпая его ругательствами. Саймон разогнал сердце, быстро поморгал несколько раз и накачал в мускулы правой руки кварту адреналина. Один быстрый удар заставил противника сложиться пополам. Завладев, наконец, матрасом, Норк выволок его на улицу. Бросив матрас на улицу, он перелез через ограждение и спрыгнул в неглубокий колодец. Отыскав садовый шланг, он повернул кран и вылез на улицу с фонтанирующим шлангом в зубах. Матрас пропитался водой за несколько секунд. Прохожие остановились посмотреть на облако пара. Тошнотворная вонь ударила ему в ноздри совершенно неожиданно. Кто-то взял его за руку. Охваченный отчаянием, Норк перевел взгляд. «Боже мой!» – подумал он. «Что же я наделал?»
1: «О, Саймон!» – выдохнула Пенни. «Ты был великолепен!»

0: Следующие полчаса отложились в памяти воем сирен и толкотней пожарных, полицейских и журналистов. Окруженный толпой, Норм сидел на ступеньках дома вместе с Пенни. Он заставлял сердце биться, моргал, дышал, и его едва хватало, чтобы туманно помечтать о будущем, когда он сможет наконец в одиночестве вытянуться на постели у себя в квартире. «Ты пальцы обжег», — сказала Пенни. «Больно?» «Нет», — буркнул он, включая иммунную систему. Дональд, насколько мог, сдерживал толпу телевизионщиков, но Саймон уже ошалел от непрерывного потока вопросов. Репортеры торопились к 5-часовому выпуску новостей. Наконец, с помощью Пенни, не стараясь смотреть ей в глаза, Норк сделал заявление. «Я отвечу на любой вопрос, ответ на который не является очевидным». Теперь он смог расслабиться, поскольку был уверен, что никто из репортеров не сумеет разгадать его шараду. Как оказалось, полицейские не смогли отыскать гаитянку с флаконом бензина и арестовали взамен ее сестру. Когда же гаитянин принялся бурно протестовать, на него тоже надели наручники и выволокли на улицу. Норк с удовлетворением наблюдал, как его тащили вниз по ступенькам. Телевизионщики тут же направили прожектора на гаитян, торопясь запечатлеть драматический эпизод городской жизни, и оставили Норка сидеть в густеющих сумерках. «Давайте продолжим», — сказал Дональд, присаживаясь рядом. «Итак, вы приставили к виску револьвер и взвели курок». Норк угрюмо кивнул. «Раз начал рассказывать, придется закончить». Мой палец начал медленно нажимать на спусковой крючок, а потом, в последнее мгновение, я резко отвел ствол в сторону. Результат — огромная дыра в кухонной стене. После чего я сказал себе: «Ладно, бурдюк со слизью, раз ты и есть та самая сволочь, что заставляет меня мучиться от фантомной боли, то ты ее и выключишь. Если через 5 секунд боль не прекратится, я себя размажу по обоям».
1: «Вам не следовало так обращаться к самому себе», — чопорно заметил Дональд.
0: «Но ведь фокус сработал», — заявил Норк. «Я досчитал до 5, и боли не стало. Но это еще не все. За 2 недели я отрастил отрубленный кончик мизинца, просто приказал организму это сделать. Взял управление на себя».
1: «Но, по-моему, вы потеряли контроль», — заметил Дональд. «Если организм
0: дойдет и до этого». Следующие несколько недель я просто наслаждался ситуацией, попробовал то одно, то другое. Заметив, как на него смотрит Пенни, он решил опустить эту часть рассказа. Постепенно я стал слишком амбициозным. «Что значит вылечить отрубленный палец?» — думал я. «Так, пустячок». Мне захотелось большего. Например, переделать весь организм, стать сильным, неотразимым. Суперменом.
1: «Спесь!» — кивнул Дональд.
0: «Я потребовал слишком многого», — продолжил Норк, и организм сбунтовался. «Однажды ночью я услышал голос: „Ладно, шут гороховый, ты хочешь контролировать все? Прекрасно. Делай все сам. Управляй всем“». С тех пор мне приходится напоминать себе о биении сердца, не забывать дышать, переваривать пищу и так далее. Словом, поддерживать в себе жизнь. Да, я полностью управляю собой, но это хуже ада.
1: «Сейчас вы впервые за 2 последних года вышли из квартиры», — уточнил Дональд.
0: «Я горжусь с тобой, Саймон», — воскликнула Пенни, с любовью пожимая ему руку. Сердце Норка сбилось с ритма. «Самое трудное», — заметил он, помолчав, — «как следует выспаться». Полицейские собрались уезжать. Взревев мотором и сотрясая тротуар, за угол свернула пожарная машина, толпа зевак начала редеть.
1: «Теперь мы можем вернуться в дом», — шепнула Пенни.
0: Норк встал. Сразу же вспыхнули прожектора телерепортеров.
1: «Мистер Надж! Мистер Надж!»
2: «Джентльмены, прошу вас!» — взмолился Дональд, нервно теребя волоски на поблескивающей лысине.
1: «Я готов сделать заявление».
0: Его мгновенно окружили стервятники масс-медиа. Больше Норк никогда не видел храбреца. Поднимаясь по лестнице, он на каждой ступеньке приказывал сердцу биться. Пенни шла рядом, и от ее одежды все время воняло бензином. Саймон ухитрился закрыть дверь перед Норком.

пультов. Час спустя, когда он сидел, заставляя желудок усвоить пищу, по телевизору начали передавать выпуск новостей. Пенни сидела рядом на подлокотнике кресла. Кажется, она перебралась к нему окончательно. Когда начали передавать репортаж про него, Пенни восторженно пискнула. Норк разглядывал свое лицо на экране. «Только посмотри, каких ты сегодня добился успехов, Саймон. Вышел на улицу, да еще и действовал». «Я едва не умер». «Но ты так здорово справлялся с трудностями». Он взглянул на Пенни. «Это что, угроза?» Комментатор тем временем намекнул, что городским властям следует оценить героизм мистера Наджа, так Норк назвался репортером, и напомнил слушателям, что церемония подобных награждений уже разрабатывается. Испуганное лицо Норка заполнило весь экран. «В то время как остальные потеряли от неожиданности головы», — продолжал комментатор, «приятно знать, что хотя бы один человек смог управлять собой». «И то еле-еле», — пробормотал Норк. Пенни взяла пульт и выключила телевизор, потом прильнула к Норгу и взяла его за руку. Ее халатик вновь распахнулся. «Давай поговорим», — попросила она. Саймон поперхнулся. Удар. Удар. Удар. «Глупая старая тряпка», — сказала она, поглаживая махровую ткань халатика. «Сама не знаю, почему я от нее до сих пор не избавилась». «Угу», — выдавил Норк, зная, что любой его комментарий будет неверно истолкован. «Пенни, милая», — начал Норк, старательно глядя в сторону. «Мы уже миллион раз затевали разговор на эту тему. Секс слишком опасен для меня. Я постоянно должен держать себя в руках, детка. Это вопрос жизни и смерти». «Это ты так говоришь?» Она придвинулась ближе. Халатик сполз с плеча. «Это правда, поверь мне». «Конечно, милый», — пробормотала она, касаясь губами его уха. «Эта женщина меня убьет», — подумал он. «Удар, удар, удар, удар». «Ага», — прошептала Пенни. «Кому-то уже очень приятно». «Только не мне». Саймон не знал, куда девать взгляд, и посмотрел на комод, где лежала новая книга о гормонах. Все лампочки внезапно погасли. «Это я сделала», — успокоила Пенни, согревая дыханием шею Саймона. Он услышал, как на пол упал пульт.

«Это я сделала», — успокоила Пенни, согревая дыханием шею Саймона. Он услышал, как на пол упал пульт. Ее рука забралась за воротник рубашки, его сердце на несколько секунд замерло. Саймон кашлянул и заморгал. «Черт, глаза совсем не слушаются, пожалуй, пора потеть». В квартире наверху внезапно загремела музыка. Кто-то распевал, потолок трещал и вздрагивал под ударами танцующих ног. Саймон едва замечал этот шум. Пенни прильнула еще ближе. Кончик ее языка забрался к нему в ухо. «Остановись!» – пискнул Саймон, едва не перейдя на ультразвук. Чудовище не стало его слушать. «Остановись!» – простонал он на сей раз басом. Чудовище отвлеклось лишь на то, чтобы заметить. «Твое тело становится скользким. По-моему, пот тоже афродизиак, верно?» Стук! Стук! Вверху кто-то колотил по стенам и вопил. Слышались громовые крики, гремели барабаны, топали пятки танцующих, содрогались стены. С потолка, словно небесный кокаин, сыпалась штукатурка. С улицы доносился вой сирен. «Забудь обо всем», — сказал он себе. «Будь что будет». Он сумел растянуть свою

0: жизни еще на 2 бессмысленных года, но теперь игра закончилась, и пошло все к чертям. Монстр любви продолжал терзать его вздрагивающее тело, опустошая и уничтожая его беззащитные чувства. «Ну и пусть».
1: «Так-то лучше», — сказала она.
0: «Все кончилось. Ну и пусть».
1: «Правильно, так», —
0: сказала она. «Подожди минутку».
1: «О, да», —
0: выдохнула она. «Что-то происходило».
1: «Ну, наконец-то», —
0: сказала она.
1: «Черт!»
0: В спинном мозге, доставшемся нам от рептилии, отыскались примитивные кнопочки, управляющие возбуждением, и теперь кончик каждого из ее нежных пальчиков нажимал на одну из них. «Господи!» – простонал он, испытывая очень странные чувства. Никогда с ним не было ничего похожего. И тут резкая боль пронзила ему грудь, выдавливая воздух из легких.
1: «Я так и знал! Так и знал!»
0: Его лоб прошили копья боли.
1: «Сейчас я умру!»
0: Лезвие ножа несколько раз проникло ему в пах, отыскивая точку, где боль сильнее всего.
1: «Слава Богу, сейчас я умру!»
0: Кожа стала холодной и влажной, ноздри заполнил тошнотворный запах керосина, от которого останавливалось сердце. На улице выли сирены, за стенами его квартиры слышалась какофония возбужденных голосов. Визжала женщина, орал мужчина, ревела толпа, и все это на фоне гаитянской музыки.
1: «Что там такое, милый?» – спросила Пенни, подняв голову.
0: Дверь распахнулась, и они увидели силуэт полицейского. Норкс заморгал, направив глаза в нужную сторону, и закашлял. Боль в груди внезапно прекратилась. Что-то звякнуло, упав на деревянный пол.
1: Нож.
0: Взметнулся язычок бледно-голубого пламени, осветив искаженное лицо женщины. Полицейский вскрикнул и наклонился, задувая огонек зажигалки. Пламя отклонилось в сторону, замерцало и погасло. Мелькнул кулак полицейского, угодив женщине в лицо. Она обмякла. Из ее руки выпал второй нож, вонзившись в пол. Вспыхнул яркий свет. Пенни торопливо набросила красный халатик. Гаитянка лежала на полу. Полисмен стоял рядом, поставив ногу ей на грудь. Торжествующе улыбаясь, он держал в вытянутой руке ребенка. Норк увидел, что это вовсе не ребенок, а большая, грубо раскрашенная тряпичная кукла с приклеенными к голове растрепанными волосами. От куклы несло керосином, все ее тело было истыкано ножом.
1: «Боже мой, это же Вуду!» – ахнула Пенни.
0: На улице завыли новые сирены.
1: «Полиция на мотоциклах!» – крикнул он.
0: «И лимузины!» – добавил другой. «Они едут сюда!» Через минуту квартирку Норга заполнила толпа. Заместитель мэра, окруженный затянутыми в кожу полицейскими, протолкался вперед.
1: «Мистер Надж, у меня ордер на ваш арест».
0: Норк глядел на него, моргал, напоминал сердцу биться, дышал и гадал, стоит ли продолжать это дурацкое занятие.

0: Его увезли на торжественную церемонию в мэрию и безжалостно чествовали, не давая ему опомниться. К тому времени, когда он смог вернуться домой, он едва не спал в истерику из-за пропущенных сердцебиений и мучительной одышки. Рухнув в любимое кресло, он уставился выпученными глазами в потолок. С гаитянами наконец-то справились, но он не сомневался, что они ему это все припомнят. Он потерпел поражение. «Господи, призови меня к себе», – пробормотал он. Его сердце на секунду сжалось, потом забилось в 10 раз быстрее обычного ритма. Грудь напряглась, легкие расширились. Температура тела резко подскочила, левую половину тела 15 секунд заливал пот. Волоски на руках поднялись дыбом и зашевелились. «Я пошутил, Господи!» – выдохнул Норк. «Не надо меня призывать!» «Что-то происходит!» Пальцы на ногах поджались, уши шевельнулись, веки заморгали. Ноготь на левом указательном пальце вырос на полдюйма и отвалился ровно, словно после идеального маникюра. Саймон чихнул 4 раза подряд, содрогнувшись всем телом. «Что за чертовщина?» Голова его начала отделяться от тела. Он проспал 8 часов за 10 минут, потом дверь распахнулась.
1: «Привет», — сказала Пенни. «Хочу тебе кое-что показать».
0: Никогда, честное слово, никогда Саймон не переступал порога ее квартиры. Пенни провела его прямиком в спальню.
1: «Это мой центр управления», — сказала она.
0: Саймон ни на секунду не усомнился в ее словах. Вдоль одной из стен тянулся длинный рабочий стол, прогибающийся под тяжестью всевозможной электронной аппаратуры, компьютера, осциллографа, генератора сигналов, цифровые вольтамперметры.
1: «Нравится?»
0: «Я потрясен».
1: «Посмотри сюда».
0: Один из компьютеров стоял включенным. Его дисплей заполняли эзотерические письмена, но в самом низу, заключенные в рамочке, мигали два знакомых слова.
1: «Сердцебиение»,
0: «дыхание». Норк пощупал пульс. Его сердце билось синхронно с миганием слова «сердцебиение». Гордо улыбаясь, Пенни кивнула. Норк снова посмотрел на экран. Слово «дыхание» мигнуло, и Саймон, не в силах сопротивляться, втянул в легкий воздух.
1: «Как?»
0: Словно притянутый магнитом, он подошел ближе и расслышал тихое гудение, работающей под столом аппаратуры. Широкая разноцветная змея проводов выходила из компьютера и скрывалась под столом. Норк присел, отыскивая второй конец змеи. Под столом оказалась картонная коробка, набитая проводами, трубками и маленькими жужжащими механизмами. И было в ней еще кое-что. Нечто беспомощно подергивающееся, подпрыгивающее и вибрирующее. Нечто мягкое и безвольное, с растрепанными волосами и нарисованной улыбкой.
1: «Это же я!» – воскликнул Норк, выпрямляясь.
0: Голова его закружилась. Ноги подкосились, он потянулся вперед к клавиатуре компьютера и стал лупить кулаком по столу, отчаянно пытаясь разбить управляющую им машину. Пенни оттолкнула его в сторону, быстро нажала несколько кнопок на клавиатуре. Саймон застыл, не в силах согнуть ноги.
1: «Программа еще не отлажена», — заметила Пенни.
0: Ее улыбка была полна нежности и любви.
1: «Зато теперь можешь не бояться того, что снова упадешь.
0: Теперь ты мой, милый, только мой».

каждым годом находить новые лица все труднее. С каждым годом сложнее убегать. Теперь подобная мысль приходила ко мне особенно часто и была

0: не просто не думать об этом. Такси мягко плыло в потоке машин, усыпляло, и я попросил сделать музыку громче. Автомат отреагировал на голос, мигнул огоньком, усиливая звук. Такси изменились с тех времен, когда я пользовался ими до нового времени, новой реальности, с которой пришлось столкнуться людям. Водителей заменили микросхемы, так безопаснее для пассажиров. Никаких лишних источников заразы в маленьком замкнутом пространстве. Пропала индивидуальность. Теперь все машины внутри на одно лицо и на один запах. Пахли они дезинфекцией и пластиком.
1: «Этот пластик!»
0: Я вздохнул, прижавшись лбом к холодному стеклу. «Пластик теперь повсюду. У него нет эмоций, нет души, нет истории, которую я мог бы прочесть. Нет прошлого. Лишь одно настоящее, мимолетное и совершенно пустое. Раньше было проще. Память дерева, тепло кожи. Я хорошо помню их на своих руках во времена, когда мир был комфортен даже для таких, как я, беглецов, ворующих чужие лица. Казалось, теперь началась другая эпоха, где люди стали умнее, осторожнее и, как ни странно, более внимательны друг к другу. Во всяком случае, большинство из них. Такси остановилось в проулке недалеко от ярко освещенного проспекта, списались деньги, мою температуру снова проверили датчики, дверь разблокировалась.
2: «Спасибо за поездку»,
0: — прошелестел мягкий женский голос.
2: «Городская транспортная служба ждет вас снова».
0: Я вышел под моросящий дождь, посмотрев на низкие тучи. Хотелось вдохнуть этот влажный воздух, насыщенный запахами прелой листвы и мокрой брусчатки, но приходилось быть, как все, носить фильтры, чтобы не выделяться из толпы. А фильтры гасили большинство запахов, но почему-то только не антисептик. Дома на проспекте стояли монументальными незыблемыми великанами, тянулись острыми шпилями в небо, дремали уставшие за лето каштаны, первые этажи кое-где уже закрыли бронированные ставни. Начинался сезон заболевания. Рестораны и магазины переставали работать на несколько месяцев, и город менял свой облик. Очень легко и быстро. Убери яркие витрины, и перед тобой совершенно иной мегаполис. Он хмурится и становится мрачнее, холоднее, соблюдает между тобой и собой дистанцию. Все уже привыкли. Я поднял воротник короткого пальто. Конец октября, холодно, словно вот-вот пойдет снег. Сунул руки в карманы и быстро зашагал по тротуару, закиданному желтыми листьями, в сторону парка. Отличное место для того, чтобы переночевать в безопасности. Машины неслись на полозьях фонарного света, раскидывая колесами влажную ледяную морось, притормаживая лишь у светофоров. Возле ближайшего, выплыв со стороны крыш, завис большой дрон в ярко-белой расцветке. Над двумя двигателями воздух чуть подрагивал, и дождь превращался в пар. Я скорее почувствовал, чем увидел, как луч патрульного скользнул по автомобилям, затем по прохожим, в том числе и по моему лицу. Проверка температуры, история антител — обычное дело в нынешние времена. Когда болел в последний раз, как перенес, соблюдал ли карантин? Кое-кто до сих пор недоволен подобной слежкой. Мол, вмешательство в личную жизнь, но здесь я на стороне закона, что само по себе звучит довольно иронично. Иногда забота о выживании популяции важнее морали и правильных поступков. Да и глупо возмущаться после двух десятков лет. Все знают, что человечество ведет бесконечную войну с вирусом, участвует в гонке вооружений. Кто быстрее? Ученые, которые изобретают все новые и новые формы вакцины, или вирусы, которые меняются иногда в течение нескольких месяцев, приспосабливаясь к новым условиям. Я усмехнулся своим мыслям, подумав, что сам ничем не отличаюсь от вируса. Чтобы выжить, мне приходится меняться и приспосабливаться. Забавная аналогия. Я вновь подумал о людях. Когда они опять не успеют и проиграют? Такое уже было во время третьей волны болезни, когда подходящее лекарство искали слишком долго, и в некоторых странах разразилась настоящая катастрофа. Хорошо, что не здесь. Без людей я не выживу. Как не выживает без них и вирус. Стоило бы подумать о том, что я и он — те еще паразиты. Правда, между нами все же есть разница. Я не причиняю вреда. Дрон полетел, двигаясь против потока машин. Я проводил его взглядом, посмотрел на нескольких прохожих в разноцветных масках. С каждым годом находить новые лица все труднее. Когда зазвонил телефон, я выждал 5 гудков, прежде чем принять вызов. Приложил его к уху, ничего не говоря. «Меня нашли», — сказал незнакомец. «Мне всегда звонят те, кого я не знаю. Голоса разные, мужские, женские и детские, но интонации и манера речи неизменны. Нас в Москве осталось слишком мало, чтобы не узнавать друг друга». «Где?» «У отрицателей. На старом заводе». Он назвал адрес. «Понял. Я попробую». На автобусной остановке стояли несколько человек, все далеко друг от друга, и когда я подошел к терминалу, люди посторонились. На табло горели цифры 21 и 3. 21-я волна вируса, день 3. Можно было бы вызвать статистику по городу или стране, или миру, посмотреть динамику, сложный математический анализ прогнозирования, но сейчас не до этого. Я открыл карту московских пробок, понял, что если снова брать машину, то не успею, и почти бегом направился в сторону станции МЦК. Поезд, алосеребристая приземистая стрела, как раз сбрасывал скорость, появляясь из-за поворота. Вновь контроль температуры, и опять на датчиках мои стандартные 36,6. Где бы я ни находился, выше температура никогда не поднималась. Хорошо, что людей сегодня почти нет, поэтому никаких очередей. Шаг в маленький предбанник, волна фиолетовых лучей дезинфекции, шипение разблокированных дверей. Теплый и чистый зал пах стерилизационными растворами. Его только что вымыли, и пол оставался скользким. Я пробежал по эскалатору, выскочил на перрон, как раз когда поезд остановился. После улицы вагон показался жарким, а свет в нем нестерпимо ярким. Всегда так бывает, особенно к вечеру. Кроме меня еще 4. Все, конечно же, в масках и перчатках. Маски, разумеется, непрозрачные. За годы, как только заканчивалось вольное и безопасное лето и приходила новая волна измененного заболевания, люди облачались в защиту, точно воины прошлого, в латы. За поколение это стало привычкой, обыденностью. Таким же логичным правилом, как чистка зубов по утрам. Гигиена, безопасность, своя и близких. Ты делаешь сущую малость, которая не требует от тебя усилий, чтобы никто из тех, кто тебе дорог, не заболел. Обычная человечность. Разумная предосторожность. Именно за это я и люблю людей. Но именно из-за этой предосторожности теперь у таких, как я, масса проблем зимой, осенью и весной. Лишь летом можно относительно легко найти лицо. Раньше, во времена, которые порой мне начинают казаться сказкой, все было гораздо проще. Я посмотрел на часы. 1:27. Еще есть время для этого меня. В окне мелькали матовые теплые огни, отражаемые в зеркальной поверхности шоссе. Вечерние дома. Несколько старых, начатых, да так и остановленных строек. За эти годы город мало изменился. Он застыл в некоем состоянии, в летаргическом сне. Вообще, крупные города на планете перестали расти. Все, кто мог, выехали в пригороды, маленькие лесные поселки или вернулись в свои районы, больше не стремясь туда, где много людей. Города теперь как море. Летом небольшой прилив, но стоит промелькнуть сентябрю, начинается отлив. Прохожих на улицах все меньше. В офисах лишь самые необходимые сотрудники. Большинство давно привыкли работать из дома. Людей меньше, а мне проблем больше. От скуки я стал смотреть на монитор, висевший под потолком вагона. Все те же цифры, 21 и 3, горят в правом углу экрана. Бегущая строка внизу. До выпуска вакцины осталось 64 дня. Пожалуйста, будьте здоровы. Информация по новому вирусу. Мой взгляд зацепился за столбик BP1. Неплохо. 2 года назад он был 3. Раньше, в эпоху до начала бесконечной пандемии, люди в современном мире мало обращали внимания на сезонные болезни. Грипп был вещью обыденной, но о нем практически не говорили. А уж о таких вещах, как тот же базовый показатель вируса, знали только специалисты. А теперь он известен каждому школьнику. Всем ученикам показывают онлайн-лекции и даже мультики. Сегодня утром я как раз видел один. В моду вновь вернулась тема зомби, а потому люди, ответственные за агитацию здоровья, использовали ее, чтобы привлечь молодое поколение. Смешная и запоминающаяся история. Петя заразился зомби-вирусом и укусил Васю. Вася не заболел, Пете не удалось передать вирус дальше, и его схватили полицейские. Базовый показатель вируса равен 0. Он не может передаться другому человеку. Если Вася все же заболел, то базовый показатель вируса равен 1, и один зараженный может заразить еще одного. Если Петя укусил не только Васю, но и Женю, и тот тоже заболел, то базовый показатель равен 2 и так далее. Это такая арифметическая прогрессия, показывающая опасность эпидемии и возможный рост числа зараженных. И на ней эпидемиологи строят математические модели распространения вируса и создают прогнозы. А система здравоохранения готовится к тому, как пройдет эта волна и сколько коек потребуется. К слову, за прошедшие годы медицина стала куда лучше, чем прежде, и больницы с персоналом работают точно отлаженные часы. В здравоохранение вкладываются большие деньги, и профессия врача последние 20 лет стала очень популярна и уважаема. А памятники тем, кто погиб, спасая людей, есть во многих районах города.

0: На следующей остановке вошли две девушки в масках, мигающих неоновыми огнями. С любопытством посмотрели на меня, пришлось отвести глаза. Сейчас мне не до бесед с ними, надо торопиться. В ином случае, возможно, я попробовал бы пожать кому-нибудь из них руку, если смог бы убедить снять перчатку. Но на это требуется много времени. Время — бесценный ресурс, который я никогда не могу восполнить, не говоря уже о том, чтобы купить.
1: У родителей в тамбуре перед квартирой сломались лампы, стояли еще со второй волны. Надо менять на новые.
0: Голос из-под маски звучал приглушенно, очки матово поблескивали.
1: Удобно, в раз всю дрянь сжигают. А начальник отца установил на крыше высотный сад.
2: «Это здорово», —
0: произнесла вторая.
2: «Ему-то точно теперь не надо записываться в парк на прогулку. Сейчас очередь на неделю вперед. Скорее бы снова лето».
1: «Ничего, скоро вакцину выпустят, можно будет еду на вынос в ресторанах брать»,
0: — утешила ее подруга. Я едва не пропустил свою остановку, слушая разговор. Глянул на часы. «Проклятье! Возможно, я уже опоздал». Пришлось прыгать через турникет и, оттолкнув какую-то женщину, нежелательный контакт, вскрикнувшую от возмущения, протиснуться в проем под синий свет, а затем дальше через автомобильную дорогу с редким движением. Тени все еще оставались стабильны, не двигались. Я успею. На этот раз менять личину будет легко, особенно когда вокруг отрицатели. Так везет довольно редко. Забор из старого кирпича, фабричный, цвета запекшейся голубиной крови, тянулся бесконечной ломаной линией. Когда-то здесь делали электроды, работали тысячи людей, а теперь лишь районы складов, пустующих офисов, бесконечных курьерских служб и роботизированных таксопарков. Я несколько раз приходил сюда, ночевал, если не желал возвращаться в посторонние дома, извлекая из памяти не мои слова, привычки и действия, чтобы соответствовать тому поведению, какое было изначальным у моего носителя. Я уставал играть навязанную мне роль. Как и врать, особенно если этого можно легко избежать. Некий отдых, который я позволял себе хотя бы раз в неделю. Меня облаяла одинокая черная собака, единственный охранник этого места. Но без злобы, скорее для порядка, чтобы напомнить о себе. Я пролез через дыру в стене, оказавшись среди мрачных складских помещений, нависающих надо мной. Снял очки, маску, перчатки. Оставил их здесь же, под ржавым стальным листом, с удовольствием трогая металл голыми пальцами. Не удержался, провел рукой по кирпичам, ощущая все шероховатости и неровности. Соблюдая чужие правила, легко забыть о том, каким ты был прежде. До той поры, пока находить новые лица не стало все труднее и труднее. Фабричный двор пустовал. Растущая луна летела по небу, ныряя в рваные тучи, словно дельфин в бушующем море. Арка в старом здании с заложенными кирпичом окнами зияла точно разверзнутая пасть чудовища. На ребристой трубе, черным графитом выделяющейся на фоне неба, зло горели алые глаза огоньков. Я заметил, что тени вокруг единственного здесь фонаря, лампа которого защищена жесткой проволокой, то и дело вздрагивают. Пришлось снова посмотреть на часы и убедиться, что я успеваю. Я вошел в темную арку, и почти тут же из мрака выступили двое плечистых мужиков в длинных куртках и черных масках. Секунду мы разглядывали друг друга. Наконец, тот, что слева, произнес глухо, но без враждебности.
3: «Это закрытая территория, пацан. Заблудился?»
0: «Не все могут воспринимать тебя серьезно, когда ты в теле 13-летнего.
1: «Нельзя умереть от того, чего нет», —
0: вместо ответа сказал я им, физически ощущая, что тени за спиной качаются в такт фонарю. Они уже ищут меня, знают, что я где-то здесь, но пока не видят. Они чуть расслабились. Я видел, как опустились плечи, а правый сунул руки в карманы, достал пачку сигарет, а потом снял маску, заставив ее повиснуть на ухе, как большую уродливую сережку. Лицо у него было круглое и добродушное. Я запомнил его на всякий случай. Щелкнула зажигалка, заплясал маленький теплый огонек, мужик с удовольствием затянулся, глянув на меня из-под тяжелых век сонными глазами. Курили сейчас редко. Слишком высоки риски, а ни один нормальный человек не желает уменьшать свои шансы. Не то что в прошлом. Отрицателей подобное утверждение не касалось. Их, по моей логике, нормальными назвать никак нельзя.
3: «Ты немного маловат», — наконец сказал он.
1: «Раньше это никого не смущало».
0: Он подумал, кивнул.
3: «Вход 25, пацан».
1: «Знаю».
0: Охранник отошел в сторону, открывая мне дорогу. Под их взглядами я пересек фабричную площадь, заваленную деревянными поддонами, почерневшими и пропитанными влагой. Остановился возле стальной двери без ручки, несколько раз ударил в нее кулаком. Со скрежетом раскрылось маленькое окно. Меня изучили, затем лязгнули засовы, впуская в крошечный предбанник, где под потолком горели алые лампы. Здесь я почувствовал звук. Низкое ритмичное гудение, откуда-то снизу отдававшееся в полу, переходящее через подошвы моих ботинок в голени.
3: Бум! Бум! Бум!
0: На этот раз никто ничего не сказал насчет моего возраста. Никто не измерял температуру, и никто не шарахался от того, что я без маски и перчаток, хотя пришла новая волна. Два вышибалы и девушка-привратник смотрели на меня равнодушно. Их лица я тоже запомнил.
1: «Как узнала нас?»
0: — спросила она, забирая деньги. Здесь предпочитали наличные, не страшась грязи на купюрах.
1: «Из сети?» — коротко ответил я.
0: Ответ, который не говорил ничего, но объяснял все. Закрытые вечеринки ковид-диссидентов случались, и о том, где они пройдут, можно было узнать от правильных людей в правильных местах. Если тебе повезет совпасть с одной из них по времени, и ты отчаялся найти новое лицо, то лучшего способа, чтобы перезапустить игру в прятки, не найти. Кажется, один из нас так и поступил. Но поздно. Протянул или не смог пожать руку. Оставил свой отпечаток, и теперь, даже если он подобрал новую маскировку, его выследили и заберут, если я ему не помогу. Не возьму к себе. Двое нас, так близко друг к другу, смутят охотников. Дезориентируют их, и этого вполне хватит, чтобы сбежать. Я подобное проделывал за свою жизнь много раз. Девушка мотнула головой в сторону металлической лестницы. Мол, проходи. Никого из них я больше не интересовал.
1: «Спасибо»,
0: — сказал я, с обезоруживающей улыбкой протянув ей руку. Она на мгновение застыла. Я видел по ее лицу, как собеседница с усилием преодолевает инстинкт, который вбивали ей долгие годы, и который, несмотря на ее убеждения, все еще продолжал действовать. Пожимать руку незнакомцу запрещено. Это опасно и совершенно негигиенично. Но этот блок привратница преодолела, протянув мне худую, немного шершавую ладонь. Когда мы соприкоснулись, у меня в голове на мгновение вспыхнуло, промелькнул миллион картинок, а затем еще столько же. Я оборвал яркий поток, разжав пальцы. «Достаточно».

0: Чем ниже я спускался, тем громче гремела музыка из множества колонок. Наконец я оказался на металлическом балконе с решетчатым полом и холодными витыми перилами, чуть покрытыми ржавчиной. Большое помещение раньше было подвалом, а теперь его превратили в зал для вечеринок. Точка для диджея, стойка бармена, танцевальная площадка. Все залито алым и зеленым светом. Напротив, в самой дальней точке от меня, проход дальше. Здесь собралось человек 300. Танцевали, сидели на длинных зеленых диванах, стояли в очереди за напитками. Я знал их всех, хотя и видел впервые. Успел насмотреться, определенные люди ведут себя похоже. Часть из них пришли сюда в первый раз, исключительно из любопытства, чтобы проверить, посмотреть и рассказать другим. Были те, кто желал показать свою храбрость. Себе или товарищам — это уже вопрос второй. Были умники, по крайней мере, именно таковыми они себя считали, раз способны просчитать шансы, следя за статистикой и понимая, что в самые первые дни подцепить что-то опасное гораздо менее реально, чем через несколько недель после начала волны. Зато можно похвастаться друзьям, неважно какого они возраста, что был в таком месте, как в прошлые времена. Разумеется, имелись и убежденные фанатики, сильно отличающиеся от праздных зевак. Протестующие против законов или нарушения свобод личности. Общество лиц, свободных от масок, сообщество незащищенных рук и прочее. Те, кто считал, что вируса не существует, что прививки сжигают мозг, что болезнь — это заговор правительства, инопланетян, майя, лунных призраков, киборгов, китайцев на худой конец. Удивительные существа — люди. В любой стабильной популяции всегда найдется небольшой процент тех, кто желает угробить ее из-за своей глупости, зашоренности, страха или отсутствия способности просчитать последствия действий. Даже на четверть шага. Подобным можно показывать мячик, говорить, что он круглый, но они сходу придумают тебе тысячу и одно доказательство, что мячик не круглый, и будут верить в это, несмотря на все факты. Объяснят тебе, кому выгодно, чтобы ты считал мяч круглым, и почему именно этот кто-то вручил тебе ошибочную теорию существования круга, и как ты должен бороться с этим ложным знанием. А особо талантливые придут к тому, что это не мяч, а форма жизни, давно желающая поработить человечество. И у этих вот милых ребят обязательно найдутся последователи. Часть из них станет ершиться, пока не почувствует себя плохо. Тогда они побегут к врачам с мольбами, чтобы их спасли. А когда выздоровеют, то тут же сообщат, что в помощи не нуждались, их заставили, и вообще это была просто легкая простуда или какое-то другое заболевание. Такое уже 20 лет продолжается. Никто не удивляется. Но если подобные вечеринки находит санитарная полиция, то всех закрывают на карантин и принудительно прививают, несмотря на жалобы и стоны. Но пока они танцевали и веселились. А я, прикрыв глаза, пытался найти того, кто мне звонил. Смотрел, расфокусировав зрение на противно мигающие прожекторы, пока не уловил движение теней, не совпадающие с движением источников света. Внизу, где-то за диванами. Прыгая через ступеньки, я рванул туда, оказался среди пляски, ничего не слыша от грохота колонок. Лица! Давно их столько не было, и я не успевал запоминать эти ярко-красно-зеленые пятна. Все разные. Молодые, взрослые, старые, по крайней мере, двое заражены, хотя и не знают об этом. «Добро пожаловать в мир, где существует то, во что вы не верите», — с грустной иронией подумал я, протиснувшись мимо одного из них. «У меня хотя бы есть причина не бояться того, что мне не может навредить, в отличие от моих преследователей». Взгляд на часы. 51 минута. Обратный отсчет неумолим. Проход за диванами с бледно-зелеными лампами был тусклым и вел в еще один зал. Тени здесь бились в такт чужого сердца, ползли по стенам, слепо хватаясь щупальцами за каждого человека, пускай те и не ощущали этого. Того, кого искал, я увидел почти сразу. Он сидел с ногами на стуле в кругу света, не шевелясь и едва дыша. Закрыл глаза, чтобы его не нашли, и пока эта уловка действовала. Невысокий, чуть пухловатый, с бледной песочной бородой и большими красноватыми руками. Я подошел к нему решительным шагом, ткнул в плечо. Он вздрогнул, распахнул глаза, и тени обезумели. Пришли в движение и начали стягиваться к нам со всего зала. 20 секунд, и будет совсем поздно для него. Он протянул мне руку, и я крепко пожал ее, чувствуя, как мой сородич теперь рядом, ощущая его безмолвную благодарность за то, что я успел. Человек на стуле опустил ноги на пол, заморгал, оглядываясь. Затем потрясенно встал, всем своим видом показывая, что не понимает, где находится и что с ним случилось. Мы оставили его, вышли обратно к танцполу, и я отдал сородичу девушку-привратника. Показал лицо, все, вплоть до каждой морщинки, пускай он и сам его видел, когда пришел сюда. А затем передал ощущение от ее руки, весь калейдоскоп картинок жизни, памяти, личности. Иногда мы делимся друг с другом самым ценным, что у нас есть. Семью следующими днями. Вновь теплая волна признательности, а потом мы стали я, когда он ушел. Тени продолжали искать его, но больше по инерции, и я ощущал их дикое разочарование и злость. 38 минут. Пора и самому прятаться. Я заказал у бармена мохито. Светловолосый парень с чуть вытянутым лицом посмотрел на меня с иронией, затем наклонился и, перекрикивая гремящую музыку, сказал:
1: «Рановато тебе! Могу сделать безалкогольный!»
0: Без маски ходить не рано, алкоголь... Смешно. Ну, пусть так. Я кивнул, принимая его предложение, протянул руку.
1: «Иван!»
0: Он удивился моей серьезности, но подыграл, ответил рукопожатием, ослепив меня картинками своей личности.
1: «Дмитрий!»
0: Я не стал дожидаться напитка. Направился к выходу. Всегда стараюсь заботиться о тех, кого использую вопреки их воле. Оставлять мальчишку здесь значит подвергать его ненужному риску. 30 минут. Девушка-привратник вернула мое пальто, напоследок подмигнув мне. В ее глазах читалась все та же благодарность. Я вышел в холодную ночь, пересек фабричный двор, надел спрятанные перчатки, очки и маску. На небе опять никакой луны, а дождь зарядил еще сильнее, разгоняя по домам последних редких прохожих. Поезд пришел в облаке мороси, разбрасываемый воздушным потоком. На миг она заискрилась в ярком свете станции, серебром и синим неоном осела на перроне и моем пальто. Я вошел в пустой вагон, сел и дождался, пока закроются двери, потому что тени на станции едва ли не плясали. Они почувствовали меня и знали, что вот-вот увидят. 15 минут до конца отсчета. Нет смысла тянуть. Я поблагодарил моего друга, чьим гостем был 7 дней. Да, он не услышит моей благодарности, не запомнит ее, да и вообще не вспомнит, что произошло, но я был ему благодарен. За уют, за безопасность, за новую жизнь и память. Я отпустил его и прищурился, когда ярко-алые и ядовито-зеленые прожекторы ударили мне в глаза. Музыка была повсюду, обволакивала танцевальный зал, отдавалась в костях, гремела безумными барабанами электронных шаманов. Я знал себя нового. Воспоминания чередовались со скоростью тасуемой карточной колоды в руках профессионального игрока. Детство, юность, молодость, мать, отец, первая любовь, первая боль, опыт, ошибки, неудачи, достижения, стремления, привычки, привязанности, ненависть, желания, мечты, социальные связи, болезни. Стоп. Я снизил температуру тела до комфортной для себя и проверил все системы, начиная с нервной. Быстро и привычно, скользя по только мне видимым ориентирам. Нашел аллергию на кошек, перелом ключицы после падения с мотоцикла и зачатки Паркинсона, который пробудится лишь через несколько десятков лет. Я вымел его из своего организма, выбросив вместе с ним и аллергию. Полностью срастил кость, чтобы в такую погоду ключица не давала о себе знать. Пускай я здесь и временный гость, но это моя единственная возможная плата тому, кто невольно пустил меня к себе. Один человек в неделю. Четверо в месяц. 48 в год. Малость на самом деле. Но и такой расклад нравится не всем. Например, тем, кто теперь охотится на нас. Некоторые считают, что мы не должны вмешиваться. Помогать. Но мы помогали людям всегда. Во все времена. Таково наше призвание. Раньше нас было больше. Раньше мы встречались, раньше мы не убегали. Все изменилось, но наша цель никуда не делась. Мы как вирус. Вирус меняется, совершенствуется, обманывает антитела, чтобы те не узнали его в следующей волне. Мы делаем то же самое. Нам приходится меняться, путешествовать раз в неделю из тела в тело, чтобы нас не нашли. И мы лечим тех, кто дает нам шанс выжить. Я посмотрел на руку, не увидел часов. Нашел их на второй полке барной стойки, где оставил, когда начал смешивать коктейль. Черно-оранжевые, спортивные, с поцарапанным циферблатом. Взял их, застегнул браслет и установил таймер на 168 часов. Отсчет пошел.

0: Ты что, еще не кайфуешь, Лорен?
1: Я медленно поднял голову.
0: Такое ощущение, будто она чужая. Какого-нибудь садомазохиста, который набил ее песком, использовал язык вместо половика, глазницы вместо ванночек для реактивов, после чего выставил ее под холодный осенний дождь. Надо мной возвышалась Энн Мари, хозяйка дома, со стаканом в руке.
1: Море спиртного, поглощенное минувшей ночью, почти не убавило ее неиссякаемого жизнелюбия.
0: «А что, разве я похож на человека, который уже кайфует, Энн Мари?»
1: Я сидел на полу в углу гостиной Энн Мари, обхватив руками сжатые в коленях ноги.

0: Я оказался на вечеринке, вовсе не собираясь веселиться. Энн-Мари пыталась сфокусировать на мне свои поблескивающие бурундучьи глазки и в итоге, очень по-женски сосредоточившись, преуспела.
1: «Хм, ну если на то пошло, Лорен, то я видела тебя и более веселым, и уж, конечно, более нарядным».
0: Из дальней комнаты донесся звон разбивающегося стекла, за ним визг, крики «Ура!» и, похоже, треск срываемых с карнизов занавесок. «Энн-Мари», — сказал я устало, — «а может, вам лучше пойти и проведать остальных гостей? Они, сдается, крушат ваше распрекрасное жилище». Кажется, это было сказано об одном из наиболее скудоумных королей Англии. Будьте осторожны, подавая королю какую-либо идею, ибо однажды заронив в его голову, ее едва ли возможно извлечь обратно. Энн-Мари, особенно после обильного возлияния, была не менее твердолобой. А я в тот момент был единственным объектом ее внимания.
2: «Ах, да мне на это все наплевать», — радостно сказала она. «На эту ночь я купила специальную праздничную страховку. В конце концов, не каждый день доводится встречать новые столетия».
0: Замечание проницательное и бесспорное, Энн-Мари.
2: «Видишь ли, мне плевать, кто сегодня чем занимается. Главное, чтобы все ловили кайф. Именно поэтому я о тебе и беспокоюсь. Ты же явно кайф не ловишь».
0: «Кайф». Это понятие в голове моей больше не укладывалось. Теперь мне с горя начало казаться, что я вообще никогда не понимал этого слова. Я сомневался, что хоть кто-нибудь его понимал. Мне хотелось одного, чтобы меня оставили в покое до полуночи. Столкнувшись взглядом с Энн-Мари, я попытался заложить в нее эту мысль.
3: «Энн-Мари, вы знаете, зачем я пришел на вашу вечеринку?»
4: «Как зачем? Ну, разумеется, за тем, чтобы покайфовать с друзьями».
3: «Нет, Энн-Мари. Когда-то, возможно, я приходил именно за этим, но сейчас, увы, нет. Я пришел, Энн-Мари, лишь потому, что вы живете на 49-м этаже».
0: Совершенное замешательство тотчас преобразило физиономию Энн-Мари, так будто она была куколкой с кнопкой на спине, с помощью которой можно переключать выражение лица.
3: «Отсюда хороший вид на город, Лорен, но вы его уже 100 раз видели».
0: «Сегодня ночью, Энн-Мари, я намерен увидеть его, как вы бы сказали, лично и непосредственно. Полночь, когда все будут отмечать начало чудесного столетия, я намерен открыть вашу стеклянную дверцу. Допустим, никто из этих заядлых тусовщиков не успеет ее разбить. В ином случае я просто перешагну раму с торчащими из нее осколками и окажусь на том маленьком участке голого бетона, который по вашему настоянию называют патио, и с обрамляющих его перил немедленно брошусь в открытое пространство, покончив таким образом со своей окончательной и бесповоротной ничтожностью». Кто-то нажал на кнопочку на спине Энн-Мари, и на ее лице вспыхнула маска изумленного неприятия.
2: «А вы представляете, Лорен, какой переполох поднимется среди тех, кто будет в это время кайфовать?»
0: «Я и сам не очень-то тверд в своем намерении, Энн-Мари. Но, по-моему, это единственное, что мне остается». Энн-Мари уселась возле меня на корточке, попутно омочив мне брючину содержимым своего бокала. «Плевать».
3: «Ну, расскажи старушке Энни, что произошло, Лорен? В чем дело?»
0: «Все очень просто. Ровно неделю назад вся моя жизнь рассыпалась, как дешевые наручные часики. На протяжении 1 часа от меня ушла Дженни, и я был уволен с работы».
3: «То-то, я думаю, она с тобой не пришла. А что случилось?»
0: «Да я до сих пор не знаю. Вернулся домой и обнаружил записку. Она гласила, что Дженни улетает в Лос-Анджелес с неким Рейнальдо».
3: «Ну и дела. Ты знал про этого Рейнальдо?»
0: «Она уверяла меня, что все это несерьезно». Я закрыл лицо руками и 30 секунд слушал, как кто-то скулит, пока не понял, что это я сам скулю.
3: «Ну и ладно, Лорен», — сказала Энн-Мари, поглаживая меня по плечу. «Не очень-то она тебе подходила».
0: «Но я, черт подери, все же люблю ее!»
3: «Другую себе найдешь, я уверена. Если только приведешь себя в порядок. А знаешь, ведь твоя новая любовь может быть здесь. И работу себе найдешь. В этом я тоже уверена».
0: Я, должно быть, ужасно громко и зловеще рассмеялся, желая привлечь внимание окружающих, что мне и удалось. Даже Энн-Мари была, похоже, ошеломлена. А она-то знала, каково мне.
3: «Не говори мне», — начала она.
0: Я испугался собственного крика, но ничего не мог поделать.

0: Меня заменили экспертной системой. Пакет программ за $1000 занял мое место. 6 лет высшего образования, нахер! Мне остается только правительственный лагерь повышения квалификации.
1: Говорят, еда удалась на славу, выдавила из себя Энн-Мари.
2: Я кое-как встал на ноги. 7 ночевок на скамейках и паровых решетках не прошли даром.
0: Плевать мне, что там подают, хоть фазанами фаршированного. Я намерен покончить с собой, вы меня слышите, вы все? Я намерен хорошенько спикировать, покупайте билеты.
1: Лорен, умоляю, люди хотят вступить в новое тысячелетие в бодром настроении.
2: Из меня вышли все соки. Сказать, что я был как мешок с дерьмом, значит приукрасить действительность. Я чувствовал себя как пустой мешок, в котором когда-то был дерьмо.
0: Ладно, Энн-Мари, ваша взяла.
2: Я буду примерным мальчиком, пока не пробьет полночь. А потом я поступлю как изувеченный голубок.
0: И вновь Энн-Мари проявила врожденный кретинизм.
1: Вот и прекрасно, Лорен. Прежде чем ты успеешь совершить свой необдуманный поступок, тебя непременно что-нибудь отвлечет. Так, сейчас посмотрим. Во-первых, тебе надо немного выпить. Потом мы познакомим тебя с каким-нибудь интересным человеком. С кем бы ты хотел поговорить?
2: Ни с кем. Слушай, кончай валять дурака.
1: Знаю! Есть один классный персонаж, его Сэм привел. Парень считает себя греческим богом или кем-то в этом роде. Представляешь? С ним ты забудешь о своих дурацких проблемах.
2: Он что, Харон? С Хароном я бы, пожалуй, затусовался.
0: Шарон? Я же сказал, что это парень. Давай, пошли.
2: Я позволил Энн-Мари увести себя. На ближайший час у меня планов не было.
0: Веселье вокруг нас набирало скорость, как пианино, сброшенное с пентхауса, обещая столь же эффектный зубодробительный финал. 5 оккупировали середину комнаты, играя в бутылочку на раздевание. Вход пошла, кажется, бутылка детского масла. Зрители в числе 3 человек расположились на софе, игнорируя, похоже, тот факт, что одна из ее подушек подает признаки тления. В углу напротив меня наблюдалось скопление туловищ вокруг какой-то хреновины наподобие булькающего кальяна. Народ собрался перед плоскоэкранным телевизором, играя в застольную игру. Каждый раз, когда великовозрастный Дик Кларк говорил «Да здравствует миллениум!», тот, кто не успевал прокричать «А мы провожаем 999-й!», должен был глотнуть из бутылки мятного ликера. То, что выглядело запеленутым в новогодний флаг младенцем, оказалось карандашным рисунком на стене. Приглядевшись, я понял, что это карлик, нарисованный в изысканно непристойной манере. Из соседней комнаты доносился, заглушая звуки рвотных конвульсий, грохот магнитофона, и я чувствовал, как танцующие сотрясают пол. Все здание, в общем, ходуном ходило. Ничто, однако, не могло прервать сон мышеподобной женщины, заснувшей в 6 футах над полом на узеньком книжном шкафу. Никогда не врубался в вечеринке. Жара или дикий холод, оглушительный грохот или гробовая тишина, скука или перевозбуждение, перенаселенность или безлюдье, еды слишком много или слишком мало, пьяный угар или воздержание. Вечеринки всегда заключают в себе ту или иную крайность. Мне не доводилось присутствовать на вечеринке просто приятной, без излишеств. Возможно, таких вообще не бывает. А уж безумство в квартире Энн-Мари по поводу конца столетия таковым точно не было.
1: «Подумать только», — сказала Энн-Мари, проводя меня мимо распластанного тела, завернутого подобно пижонистому манекену в занавески, которыми гости, как я слышал, незадолго до этого воспользовались не по назначению. «Сейчас вот, наверное, миллиарды таких же вечеринок проходят по всему миру».
0: «Потрясающее наблюдение».
1: «Глупыш! Где же, черт возьми, этот грек?»
2: Мы вошли в кухню, и нам чуть было не снесло головы цветастой летающей тарелкой, которая врезалась в стену и разбилась у самой двери.
1: «Ах ты, сука! Ублюдок!»
2: Энн-Мари встала между ними.
1: «Жюли Мелисса! Как мне жаль! Это была тарелка из фарфорового сервиза! Прошу прощения, Энн-Мари! Так ему и надо! Я застала его с этой уной в ванной!»
2: «Говорю тебе, она только попросила меня застегнуть ей платье».
1: «А как оно, интересно, оказалось расстегнутым?»
2: «Ну-ну-ну», — сказала Энн-Мари.
1: «Я думаю, вам надо поцеловаться и заключить мир. Не хотите же вы начинать новые тысячелетия с глупейшей склоки, правда?»
2: Уверившись в том, что для примирения сделано все возможное, Энн-Мари оставила истеричную парочку в покое. Заметив на стойке бутылку Смирнов, она тут же ее схватила. Поставила свой стакан рядом с неизвестно чьим вымазанным помадой и плеснула водки себе и мне.
1: «На вот тебе!» «Так что если...» «А, вон он!»
2: Она потащила меня к человеку, сидевшему в одиночестве на стойке. Если соединить Кейт Ричардс в апогее наркотической зависимости и Чарльза Буковски на шестом месяце попойки, скрещенного с нашпигованным морфием телом Майлза Дэвиса на пороге смерти, и остановить трансформацию в точке полураспада, то у вас получится некое подобие того типа. Он был в сандалиях, в одеянии, напоминающем голубую атласную пижаму, и с вялым пренебрежением ел гроздьями виноград. «Рассеянный» — самое приличное слово, словарную статью, о котором он мог бы проиллюстрировать. Энн-Мари поздоровалась с ним.
1: «Привет. Хочу тебя кое с кем познакомить. Это Лорен. Лорен, познакомься. Ой, забыла, как тебя зовут?»
2: С ленивой тщательностью пережевывая виноград, он сказал: «Бахус».
1: Я почти слышал, как ветерок, поднятый этой репликой, пронесся в голове Энн-Мари. «Ну хорошо, мистер Бакус, вы с Лореном мило пообщаетесь. Я пошла к народу».
2: Энн-Мари ушла. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Тишина будто сомкнулась вокруг нас, как водоем, странным образом отделив от всех остальных. Я стал думать, что надо говорить и зачем это надо делать. Трудно изжить привычку к общению. В итоге избрал интонацию легкого сарказма. «Что же это с твоей фигурой, чувак? Тебе ведь, кажется, покрупнее положено быть. А как же венок из плюща? Цветочнику не успел забежать? Погоди, дай подумать. Клуб анонимных алкоголиков, World Gym, я Ральф Лорен, а ты новичок». Я выпил, созерцая его, из-под тишка ожидая реакции на мои издевки. Бахус прекратил жевать и смотрел на меня без особой враждебности, но не то чтобы и дружелюбно. Впитав вкус ягод до последнего атома, он заговорил: «Ты че, блин, из Диснея или как?» Я понял не сразу, а когда понял, то прыснул от смеха. «Во-во», — продолжал Бахус. «Я их засудить собирался, когда этот гребаный мультик вышел. Хрен знает, что из меня сделали. Милейший ослик, простофили перепугавшийся молний. Ради Геры, как будто мы с Зевсом не в той же связи состоим, в какой ты с промежностью своей мамочки. Но потом я понял, что мы можем и без суда сговориться. До сих пор получаю 30% с каждой проданной кассеты». «Это круто», — сказал я. Потом сорвал у него виноградину и запустил ее через всю комнату, чтобы поддержать тонус. Водка прошла по пустому пищеводу и ударила в голову. Показалось вдруг, что для воплощения моего замысла быть пьяным — это даже лучше. Я двинулся в сторону Смирнов, решив добавить, но Бахус остановил меня. «Погоди, дай я». Я подставил стакан, не зная, чего ожидать, и он накрыл его правой ладонью. Из нее хлынуло вино, как из винного стигмата. Я сделал вид, что нисколько не удивлен. «Уберешь шланг?» Бахус пожал плечами. «Как хочешь». Я попробовал вино. Прохладный ветерок на зеленых холмах, брызги океана и солнцепек, тенистый ручей под древней дубовой рощей. Вино — высший сорт! Голова стала легкая, как вордсвортовское облачко. Голос Бахуса, казалось, доносился из соседней галактики. «Видишь ли, называть это можно как угодно. Вечеринки, пирушки, карнавалы, оргии, сатурналии, мардиграс, гадес. Можно называть это вакханалией, ведь я же в свою собственную дуду дую. Но у всех празднеств есть определенная логика. Книгу гребаную мог бы написать про движущие силы тусовки. И одна из глав была посвящена случаям вроде твоего». Я глотнул еще чудесного вина. «И кто же я именно?» «Призрак на торжестве. Самоубийство. Висельник и дуралей». Я попытался унять дрожь. Ну и что с того? Ты что, отговорить меня собрался?
3: Бакхус поднял вверх руки, показав мне ладони. Что до трубочек или дырок, то ничего похожего я там не заметил.
2: Ни в коем случае. Я лишь предлагаю свой олимпийский взгляд на вещи, не более того.
3: Я вдруг устал разговаривать. Устал жить. До полуночи оставалось 15 минут, и мне хотелось лишь поскорее развязаться.
2: Тебе что, больше пойти некуда?
3: Бакхус засмеялся.
2: А я и так везде.
3: Я собрался было уйти, но это меня остановило.
2: Что-что?
3: Заговорщически наклонившись ко мне, незнакомец произнес:
2: все вечеринки, которые были, есть или будут взаимосвязаны. Как и все войны, и все совокупления. Так, по крайней мере, говорят Венера и Марс. Ты должен лишь знать, как попадать с одной на другую.
3: А как ты это делаешь?
2: А меня просто всюду одновременно приглашают. Боги, они такие. Видишь ли, я самый настоящий дух тусовки, повсеместный фронт волны, который воплощается в физическое тело, как только позволяют условия. Но если ты хочешь попробовать, то нужны некоторые приспособления.
3: Приспособления?
2: Бакхус откинул правый рукав. Вены у него на руках были не голубые, а роскошно алые. А под одеждой у него тоже определенно не имелось никаких трубок. Он поднял пустой рукав, приняв манерную позу мага. Я не отводил глаз, а он, как-то странно передернувшись, призвал некий предмет. Это был праздничный рожок, сделанный из пластмассы и бумаги. С его раструба свисали целлофановые вымпелы.
4: Дунешь в него один раз и сразу куда-нибудь перенесешься, беспорядочно смешиваясь с веществом вечеринки.
3: Беспорядочно? Он снова пожал плечами.
4: Вот упрямый. Один поддатый ученый по фамилии Гейзенберг как-то пытался мне это объяснить, но я не въехал. Стохастический, пробабилистический, хаотический, в Сократии то смысла больше. Ах да, и вот еще что. Где бы ты ни оказался, ты заключен в психологические рамки тусовки. На каком бы сборище ты ни возник, ты не можешь просто взять и попасть из него, скажем, в Нью-Йорк на день перемирия.
3: Как это?
4: За пределами особого пространства тусовки ты будешь чужаком по отношению к пространству времени. Твое сверхъестественное присутствие вызовет немедленное превращение всей твоей массы в энергию. Хиросима по сравнению с этим — искра в камине.
3: Неважно, говорю я. Плевать.
2: Бакхус сунул мне рог в карман пиджака.
4: Не зарекайся.
3: Слышу, я опять что-то говорю, причем сам того не желая. Ты упомянул какие-то приспособления во множественном числе.
2: Бакхус ухмыльнулся и снова задергал рукой.
3: Возникла треугольная карнавальная шляпа в горошек. Не успел я опомниться, а он уже нацепил ее мне на голову, свирепо протянув резинку под подбородок.
2: Дает возможность разговаривать и понимать на всех языках. И вот еще что. Он материализовал сумку на молнии, набитую разноцветными конфетти. Посыпь немного на кого хочешь, и они присоединятся к тебе, после того, как ты дунешь в горн.
3: Он опустил конфетти мне в другой карман.
2: Шел бы ты уже. Вот-вот полночь.
3: Засим Бакхус раскрутил меня и двинул ногой в крестец. Я упал на колени. А когда поднялся, его как не бывало.
2: Однако праздничная шляпа была на мне, а прочие реквизиты я тоже нащупал в карманах.
3: Что за хрень? Ничего в моей жалкой жизни не изменилось.
2: Я двинулся к дверце патио.
3: Ни один из гостей Энмари меня не остановил. То ли они были так заняты болтовнёй, то ли им было все равно, а самой Энмари поблизости не оказалось. Как и следовало ожидать, принимая во внимание мороз и сумерки, маленький балкончик был пуст. Я закрыл за собой стеклянную дверь, отделившую меня от тепла и людского шума. Ощутив руками прохладу узких гладких перил, я забрался на них ногами. Город раскинулся подо мной, как витрина магазина «Тиффани». Ветер задувал в рукава, манил за собой. Глаза начали слезиться. Я перегнулся вперед, потом заколебался. Неужели это и вправду единственный выход? Кто-то подтолкнул меня сзади.
2: «Увидимся!» — раздался крик Бакхуса.
3: Пролетев этажей 12, я достал рог и поднес его к губам. Закрыл глаза и заиграл, как заправский трубач, выдавая злобное, протяжное...
2: Чудовищный ледяной ветер, овивавший мое пикирующее тело, утих. А
1: Ощущение падения ушло. Я вроде бы сидел в большом, мягком и удобном кресле. До меня донесся грохот пляшущей на столе посуды. Кто-то пыхтел и фукал, еще кто-то хрюкал, третий пищал. Потом тот, кто хрюкал, заговорил. Вернее, закричал высоким нечеловеческим голосом.
5: «Обмажьте-ка ему уши маслом!»
1: Я открыл глаза. Над нарядным чайным столиком раскинулось, простирая изумрудную тень, огромное дерево. Пахло свежей травой и теплыми лепешками. Безумный шляпник держал Соню за щиколотки, а мартовский заяц давил на крохотные плечики грызуна, проталкивая ее в сахарницу. А лиса, разумеется, только что ушла. Оставив попытки, безумный шляпник поставил Соню лапками на стол, а голова ее так и осталась в сахарнице. Писк ее постепенно затихал, превращаясь в храп. Безумный шляпник снял цилиндр и потер свой покрытый жиденькой порослью скальп. Вокруг ленты на его шляпе я заметил темную влажную полоску. «Обмажьте-ка ей уши маслом!» «Зачем? С какой стати? Мы же не собираемся ее есть, правда же?» Мартовский заяц брезгливо поморщил нос, подергал бакенбардами.
5: «Дурень! Ну, конечно, нет! Соню можно есть только в те месяцы, которые заканчиваются на «о», например, в мае!»
1: Положив шляпу на стол, безумный шляпник сказал: «Насколько я припоминаю, именно вы посоветовали мне когда-то добавить масло в часовой механизм, и всем нам известно, что из этого вышло. Почему же на этот раз должно быть иначе?»
5: «Вы же не будете спорить, что время, которое показывают ваши часы, когда в их механизм добавлено масло, сильно разнится со временем, которое они показывали прежде?»
1: Безумный шляпник достал часы из кармана и скорбно посмотрел на них, после чего опустил их в чашку с чаем.
5: «Да, именно так. Хотя они теперь правильны только два раза в сутки, зато дни кажутся гораздо длиннее». «На этот раз я предложил только масло», — напомнил мартовский заяц, плюя носом. «Вы сказали уши, а не глаз. Уши Сони необходимо намазать маслом, утверждали вы. Я помню это вполне отчетливо, ибо это повергло меня в такое замешательство, какого я никогда не испытывал и, надеюсь, никогда не испытаю».
1: Мартовский заяц обиделся.
5: «Никогда я такого не говорил. Я всего лишь утверждал, что у нашего сомнамбулического приятеля в ушах масло, его нужно вытереть». «Это вранье». «Это правда».
1: «Нет, вранье».
5: «Нет, правда».
1: Из чайника раздался сдавленный голос.
6: «Почему бы не попросить джентльмена в колпаке урегулировать разногласия?»
1: Мартовский заяц и безумный шляпник повернулись ко мне. Я попытался вжаться в кресло, но бутылочки с надписью «Выпей меня» под рукой не оказалось. «Господи Иисусе, зачем я ввязался в эту историю? Проклятый Бахус!»
5: «Глубочайшая мысль!» — вскричал безумный шляпник. «Кто может быть более беспристрастен, чем тот, кто не имеет ни малейшего представления о происходящем?»
1: Сощурив на меня один глаз, мартовский заяц сказал:
5: «Сомневаюсь, что он подойдет. Он как будто что-то ищет. Разве может нам помочь тот, у кого есть миссия? Мы уже пытались привлечь мисс из миссии, но она оказалась ни на что не годной».
1: Мартовский заяц захлопал в лапы.
5: «Все понятно, он ищет Алису».
1: Соня, схватив одной лапой носик чайника, а другой ручку, ухитрилась стащить его со своей головы.
6: «Не думаю. Девчонку какую-нибудь ищет, вот и все».
5: «Ну хорошо. На этот случай имеется королева».
6: «Или герцогиня», — добавил мартовский заяц. «А обе не замужем».
5: «А как же король?» «Королю нечего делать с герцогиней. Это грязные сплетни, распускаемые валетом».
1: «Так что ж, король, если захочет жениться на королеве».
5: «А чего ему возражать? Муж должен поступать так, как угодно жене, тем более, если он так всемогущ, как король».
1: «Что ж, значит, решено? Наш друг с сахарной головой сегодня женится на королеве?»
5: «Непременно».
1: «Великолепно!» Заяц и шляпник, взявшись за руки, принялись танцевать и петь.
5: «Писать и веселиться, на свадьбу мы идем. Жених башки лишится, когда-нибудь потом».
1: Соня, между тем, прошлась по столу и шагнула мне на колени. Я невольно отпрянул от этого мохнатого комочка. Однако сдержался, позволил ей свернуться клубком и заснуть. Я не осмеливался что-либо предпринимать внутри этой галлюцинации. Я не врубался, как ее воспринимать.
3: В любом случае, я был вполне готов к тому, чтобы в любой момент грохнуться на тротуар под окнами Энн-Мари, когда завершится этот амброс-берсианский период маниакальной мозговой активности. Продолжение рассказа Пола Ди Филиппо «Говорила мне мама, не ходи» в следующей части эфира «Модели для сборки» на Радио Энергия.

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». В этой части нашего эфира продолжение рассказа Пола Ди Филиппо «Говорила мне мама, не ходи». Прекратив поясничать, два странных существа обступили меня с разных сторон.
1: «Вина выпьете?» — спросил мартовский заяц.
0: «Спасибо, мне уже хватит. Вы не могли бы ответить на один вопрос?»
1: «Если только вы его зададите».
0: «Допустим, все, что сказал мне Бахус, было правдой. Тогда как же я оказался на фиктивной вечеринке вместо настоящей?»
2: «Фиктивной? Кто сказал, что мы фиктивные? Это вам кто-то небылиц наплел. Вот это, по-вашему, фиктивно?»
0: Мартовский заяц наклонил голову и дал мне потрогать свое длинное плюшевое ухо. «Нет», — вынужден был признать я. «Отнюдь».
1: «А несчастная Соня? Если бы мы были фиктивны, как вы фиктивно утверждаете, разве смогла бы она есть конфетти в вашем кармане, чем она сейчас увлеченно и занимается?»
0: Забеспокоившись, я посмотрел вниз. Хотя глаза ее были закрыты, Соня каким-то образом залезла ко мне в карман, прогрызла дыру в сумке хранилища конфетти и теперь набила ими пасть. «Эй!» Я вскочил на ноги, скинув Соню на землю. Она лежала на спине, апатично двигая челюстями. Вдруг безумный шляпник со страшной силой выкрутил мне руки.
3: «Нельзя так обращаться с тем, кого вы только что отравили!»
4: «Отрубить ему голову!»
0: Появилась королева со своим двором. Меня почему-то порадовало, что у их карточных фигурок имелось слегка выступающее третье измерение. Это придавало происходящему некоторую благовидность. Палач в маске двинулся в мою сторону. В руке он держал не топор, а нож для масла, взятый со стола.
5: «Мне так жаль, что мы сейчас не сможем пожениться», — сказала королева. «Но я не могу выйти за убийцу, пока он не заплатит за свои преступления смертью».
0: Я почувствовал, как сталь ножа коснулась моего горла.
1: Резко дернувшись вперед, я взгромоздил безумного шляпника себе на плечи.
0: Он летал между карточных фигур, внося сумятицу в их ряды.
1: Я достал рог Бахуса и поднес его к губам. Слышу, мартовский заяц кричит:
6: «Великолепно! Фанфары по случаю собственного обезглавливания!»
0: А потом я исчез. В неровном свете двух развеивающих сумерки факелов я увидел вывеску над дверью мраморного особняка, гласившую: «Если раб без приказания господского выйдет за ворота, то получит 100 ударов».
7: «Латынь!»
0: — послышался сонный голос с моих колен.
7: «Как же мне хочется читать на этом прекрасном языке! К несчастью, в школьные годы у меня развилась привычка засыпать, как только учитель начинал декламировать Цезарем. И до сих пор какая-нибудь крошка Вилли Винки немедленно погружает меня в сонное царство».
0: Соня, стоявшая на задних лапках, начала облизывать ладонь и водить ею по круглому, ненамазанному маслом ушку. Я не верил своим глазам. «Что вы здесь делаете?»
7: «Как что? Привожу себя в порядок. Меня определенно мазали сырыми чайными листьями. Прошу прощения, если я вас смущаю. А что, там, откуда вы пришли, считается неучтивым прихорашиваться на публике?»
0: Волшебные конфетти Бахуса определенно работало, как и было обещано. Я надеялся, что все связанное с безумным чаепитием осталось далеко позади. Было понятно, однако, что с Соней мы связаны теперь навечно. «А где латынь-то?» — спросил я.
7: «Как где? На вывеске, где же еще?»
0: «Это английский».
7: «Прошу прощения. Я англичанка, и мне хочется думать, что я признала бы соотечественников, встретив его. Нет, это латынь. Или я не отношусь к подотряду Сони».
0: Я оттянул завязку и приподнял шляпу, не снимая ее. Надпись была на латыни. Я снова надел шляпу. Надпись была на английском.
7: «Ах, черт побери!»
0: Моя плачевная участь предстала вдруг передо мной во всем своем великолепии. Затянувшийся хмель перегорел в моих венах быстрее пороха, и я ощутил неимоверную тяжесть, преклонившую меня к земле. Я был проклят. Я больше никогда не попаду в свою родную эру, разве что мимоходом. Это подтверждает вьющиеся во времени и пространстве стезя моих перевоплощений с помощью рога. И приходящая сущность вечеринок, в которые я вынужден был вживаться, уверяла в том, что эти беспорядочные перемещения я буду совершать постоянно. Сколько в среднем длится пирушка? 8 часов? Ну, положим, день. Мне пришло в голову, что засиживаться до конца вечеринки для меня теперь так же убийственно, как и пытаться покинуть ее пределы в самом разгаре. Нет, как только вечеринка начинает закругляться, при первом же, уже поздно, нам пора, было очень весело, я должен затрубить в трубу и исчезнуть. Терпеть не могу тусовки. А теперь я был обречен провести за посещением тусовок весь остаток своего чудовищного существования. Летучий голландец в светском круговороте. Я предпочел быструю и относительно безболезненную, хотя и грязную смерть, жизни среди канапе и коктейлей, крошечных, утыканных зубочистками хот-догов и пустопорожней болтовни, вульгарных студенческих склок и скучных трапез в Белом доме между открытиями галерей и празднованиями бар-мицвы. Я развернулся и побежал прочь. Насколько может быть тягостна вечная участь новой звезды? Услышав приближающиеся голоса, я остановился. Я забыл о том, что существуют другие люди. Моя кровавая смерть непременно унесла

0: движением разгладила юбку и постучала в дверь огромного особняка Тримальхиона. Тут же появился морщинистый привратник и впустил нас. Сорока в золотой клетке, висевшей недалеко от входа, приветствовал нас с трекотом. Перед нами открылась длинная колоннада, отделанная цветными фресками.
1: «Видишь злобного плешивого старика, который изображен в каждой сцене? Это портреты хозяина».
0: «Он правда участвовал в Троянской войне и посещал Элизиум вместе с Меркурием?» Квартила обворожительно повела плечами.
1: «Когда ты достаточно богат, то можешь воплотить в живописи самую приятную из своих фантазий».
0: Привратник удалился в свою каморку рядом с дверью и принялся лущить горох в серебристую чашу. Затем перед нами появилось существо среднего рода.
2: «Евнух отведет вас на празднество», — сказал привратник. «Кстати, этот зверь знает, что не должно гадить на роскошные ковры моего хозяина».
1: «Я совсем забыл, что со мной еще дремлющая Соня».
0: «Он вполне учтив, хотя чай порой проливает».
2: «Ну так смотрите, чтобы на парчу не пролил».
0: Мы последовали за евнухом по коридору и вскоре вступили правой ногой вперед в роскошную столовую. Огромная, битком набитая комната была освещена несколькими масляными светильниками, свисавшими с потолка. Вокруг главного стола были расставлены полукольцом три больших ложа, а повсюду было множество маленьких стульчиков и кресел. Люди слонялись туда-сюда, смеялись, болтали, пили и поглощали изящные миниатюрные закуски. Не успели мы войти, как нас окружили слуги. Проворные мальчуганы. Одни обмывали нам руки ледяной водой, другие держали золотые кувшины, куда она стекала. Потом нам тщательно вытерли руки. Соню пришлось посадить на плечо. Я почувствовал, что с меня стаскивают обувь. «Эй!» Слуги снимали сандалии из квартилы.
3: «Они только педикюр сделают, Лаврентий. А что, в царстве Гадеса педикюр не носит?»
0: «На вечеринках нет».
1: Как изголодавшаяся приблудная кошка, взятая в особняк Рокфеллеров, квартила блаженствовала от уделяемого ей внимания.
3: «Это неотъемлемый элемент цивилизации. Я, наверное, уже лет 5 не была на хорошей вечеринке».
0: Я решил не мешкать. «Пошли, пойдем, познакомимся с хозяином». Оба босые, мы прошли по устланной коврами комнате. Квартила была явно недовольна тем, что ей не дали как следует сделать педикюр.
3: «А что, демоны все такие прыткие и нетерпеливые?»
0: «Только те, у которых отняли жен, работу, дом и помешали совершить самоубийство».
3: «Вот оно что!»
0: Мы оказались около верхнего ложа, как назвала его квартила. С одного края возлежал Тримальхион, завернувшись в красный шерстяной шарф. У него, очевидно, был насморк. На фресках его скудные достоинства были явно преувеличены. Рядом с откупщиком лежал Эрмерос. Его тога была изгажена ошметками поглощаемых им креветок, а в волосатой лапе он сжимал гигантский кувшин вина. Мы остановились, а он громозвучно рыгнул, затем обвел квартиру наэлектризованным до предела взглядом.
4: «О, моя любимая жрица!» — залепетал Тримальхион. «Как прекрасно, что ты соблаговолила прийти! Надеюсь, твоя госпожа Альбуция в добром здравии».
3: «Спасибо за приглашение, достопочтенный господин. Да, моя госпожа передает вам привет, но она за последнее время оказала услуги множеству воинов и немного утомилась, как и все мы, служительницы Приапа. Вы же знаете, что такое легионер, вернувшийся из провинции».
0: Тут Эрмерос схватил квартиру за ляжку, но она ловко вывернулась.
4: «Иди сюда, распутница, я покажу тебе, какие бронзовые яйца украшают жезл настоящего солдата».
3: «Ну вот», — сухо сказала квартила, — «не обязательно нести службу в сирийских пустынях, чтобы стать идиотом. Иногда достаточно быть обычным плодом кровосмешения».
0: Позади нас началась какая-то возня, и Тримальхион немедленно потерял к нам интерес. Не успели меня представить, а он взял полотенце в алую полоску с кисточками, заткнул его под шарф и сказал:
4: «Рад слышать. А теперь усаживайтесь и наслаждайтесь».
0: Мы устремились к свободным местам на среднем ложе, и я с облегчением снял с себя сопящую Соню. Она порядком отяжелела. Кушанье, отвлекшись,

0: От нас внимание, исходящего слюной Тримальхиона, было выставлено на главный стол четырьмя рабами. Блюдо величиной с дверь было выложено по краям знаками зодиака, каждому из которых соответствовала определенная, имеющая символический смысл, пища. Стоявший посреди блюда металлический свод вскоре был поднят, а под ним оказалась жирная дичь, рыба, будто бы плавающая в соуснице, и заяц с голубиными крылышками, приставленными к спине для сходства с пегасом. На блюде также находились 2-3 бесформенных объекта, опознать которые не удалось. Квартила схватила меня за руку и радостно завизжала.
1: «Ух ты, Лаврентиус! Мое любимое кушанье – свежее свиное вымя!»
0: Весь страх, возбуждение, напряжение и лишение этой безумной ночи и всей прошедшей недели свелись у меня в глотке в один сальный узел. Тошнота подкатила к горлу неотвратимо, как скорый поезд. Я попытался встать на ноги, но не смог. Повел головой и увидел слугу, стоящего наготове с медным сосудом. Потом я начал блевать. И занимался этим, как мне показалось, целую вечность. Когда я прикорнул на ложе, слабый и опустошенный, в комнате раздались аплодисменты. Над затихающими хлопками послышался голос Тримальхиона.
2: «Заграничный гость квартилы принимает первые почести. Наградите его лавровым венком!»
0: Появившийся раб накинул мне на голову и на шею венки из растений. Квартила чмокнула меня в щечку.
1: «Молодец, Лаврентиус! Поистине инфернальный проблёв в самом начале торжества!»
0: Другой раб протянул мне пахнущую сыростью салфетку, и я вытер рот.
3: «Спасибо. Такого со мной не бывало с самого колледжа.
1: Теперь ты готов отведать вымя?»
0: Сдержав еще один короткий позыв, я ответил:
3: «Нет, спасибо, не беспокойся. Я бы лучше что-нибудь выпил».
1: «Налейте меду Лаврентию, победителю!» — приказала Квартилла, потом проткнула свиной сосок и начала его нарезать.
0: Я мочил рот медом, потом улегся и стал наблюдать за происходящим. В конце концов, не часто же выпадает возможность посетить настоящую римскую оргию. Происходящее, однако, не оправдывало моих ожиданий. Если это низшая точка легендарного упадка Рима, то 20 век даст ему 100 очков вперед. Собравшихся интересовало, кажется, только поглощение разнообразных яств да пересуды. Квартила проводила время в компании самых завзятых обжор за отвратительным состязанием по обмыванию косточек, раскатыванию губок и облизыванию пальцев. Короче, в клубе Ротари я видел более безумные трапезы. Напряжение возросло до предела, когда разгорелась ссора между супругами. Она кинула в него тарелкой, он наклонился, и тарелка чуть не попала в Тримальхиона.
3: «Ты сучка!
1: Подонок!»
0: Тут вмешался Тримальхион.
2: «Юлия и Мелисса, как мне жаль! Это была оригинальная коринфская тарелка!»
1: «Прошу прощения, Тримальхион, но ему по делам. Я застала его в уборной с этой... унотеей!»
0: Певцы пели.
1: «Это песенка о Софетиде, дружище», — сообщила мне Квартила.
0: Плясуны плясали, а фокусники фокусничали. После блюда, являвшего собой зажаренного целиком кабана, фаршированного живыми дроздами, на сцену вылезли двое растрепанных, крикливых шутов.
4: «Меня зовут Хайга, а моего приятеля зовут Хатта. Он лживый фракиец. Ну почему ты так несправедлив, Хатта?
5: Ты сказал, меня зовут Хатта?
4: А тебя разве не так зовут?»
5: «Ну, конечно, так».
4: «Тогда в чем дело?»
5: «Мое имя — это совсем не то, как меня зовут».
4: «Ах, вот оно что! И как же тебя зовут?»
5: «Буян!»
0: Публика рукоплескала.
2: «Парадокс, достойный Зенона», — польстил Тримальхион, бросая актерам несколько монет.
0: На протяжении всего вечера я выдерживал поистине неослабевающий шквал свирепых взглядов и рыканья Эрмероса, которого явно не устраивала моя близость к Квартилле. Любое ее движение в мою сторону буквально доводило его до безумия. Несколько раз я уже был готов отразить атаку, которую он, к счастью, так ни разу и не довел до конца, удерживаемый, вероятно, соседями по столу. Алкогольно-пищевой вихрь не утихал всю ночь. К Каждое блюдо, о котором с вульгарным упоением возвещал Тримальхион, казалось еще изысканнее предыдущего. Я пил мед чашку за чашкой, пока зрение и слух не начали сдавать, как и функции нервной системы, из-за которой я потеряю работу 2000 лет спустя. Я почему-то решил, что было бы здорово преклонить голову на колени Квартиллы и заснуть. И не важно, как на это посмотрит Эрмерос. Но это идиотская шляпа. Я снял ее и надел на голову Сони, чтобы не потерялась. Болтовня превратилась в бессмысленное бурчание, погрузившее меня в туманную дрему. Я очнулся от вопля Сони. На столе стояло последнее подношение кухни Тримальхиона. Маленькие грызуны в засахаренной глазури. Они были раз в 10 меньше моей Сони, являясь точной ее копией во всем остальном. Соня забормотала на латыни. Я снял с нее шляпу и надел на себя. Теперь я понимал и ее английский, и латынь всех остальных.
6: «Какой сейчас месяц? Какой сейчас месяц?» –
0: попрошала Соня.
1: «Как какой? Сейчас месяц квинтилий», – неуверенно ответила Квартила на мой вопрос.
0: Я передал Соне.
6: «Но ведь он не заканчивается на О», – запричитала она. «Ах, как же они могли так жестоко обойтись с моими кузенами, даже не дождавшись октября?»
0: «Октябрь тоже не заканчивается на О?»
6: «Он хотя бы с него начинается!»
0: Когда мы с Соней заговорили, все в комнате притихли. Некоторые показывали мне рожки от сглаза. Тишину нарушил нетвердо стоявший на ногах Эрмерос.
7: «Это колдун! Злой колдун! Иначе как такой ханурик мог очаровать жрицу? Его нужно убить, чтобы освободить ее!»
0: Эрмерос достал меч и грозно двинулся в мою сторону. Я полез за пакетиком волшебного конфетти, достал его, умудрившись высыпать чуть-чуть на Квартиллу через дырочку, которую прогрызла Соня. Потом поднес к рту рог.
7: «Он собрался призвать на помощь духов!» – завопил Эрмерос и неуклюже навалился на наше ложе.
0: Хорошенько дунув в праздничный рог, я увидел, что один кружочек конфетти упал с плеча Квартиллы на Эрмероса. «Вот дерьмо-то!» – подумал я.

0: Это «Модель для сборки» на радио «Энергия». Пол Ди Филиппо. «Говорила мне мама, не ходи». Окончание. После масляных светильников Тримульхиона свет солнца казался таким ослепительным, что в первый момент я ничего не увидел. Я надеялся только, что Эрмерас, если он в самом деле отправился с нами, испытывает те же неудобства. Не почувствовав вонзающегося в мои ослабелые кишки меча, я предположил, что злобный солдафон щурится и трет глаза так же яростно, как и я. Когда, наконец, я обрел зрение, откуда-то неподалеку раздался отчетливый звук электрогитары, а по другим привычным звукам я заключил, что мимо нашей компашки двигаются неиссякаемые потоки людей. Я, наконец, прозрел. Квартила кружилась на месте, открыв рот от удивления. Эрмерес неуклюже водил рукой по своей недоверчивой обезьяньей физиономии. Клинок его был воткнут в землю. Соня беззаботно почивала у меня на ноге, забыв о печальной участи своих кузен. Мы оказались в каком-то современном городе у ворот парка. Толпы людей, в основном молодежи, шли мимо нас и опускались на траву. Кто-то, проходя мимо, швырнул в урну газету, и я подобрал ее. Это была «Сан-Франциско Оракл». Набранный крупными буквами заголовок гласил: «Сегодня первый всенародный би-ин». Это был 1967 год. Через 10 лет я родился, или рожусь. Лето любви. Квартила прекратила кружиться и с улыбкой уставилась на меня.
1: «Лаврентиус, это же великолепно! Ты перенес нас в свою подземную обитель!»
0: «Да, почти. Плюс-минус пара десятилетий и ширина континента».
1: «Не думал я, что в царстве Плутона так чудесно! Вот расскажу Альбуции о своих похождениях!»
0: Я мгновенно раскаялся, что вытащил бедняжку из ее родного времени и пространства. Что заставило меня надолго оторвать ее от дома, как не жажда приятной компании? И как же ей признаться в том, что я натворил?
1: «Да видишь ли, квартила! Ой-ё!»
0: Клинок Эрмероса коснулся моего горла. Растерянно сглотнув, я ощутил сталь в нескольких миллиметрах от кадыка.
2: «Ты демон!» – прошипел солдафон. «Мерзкий демон! Немедленно верни нас в Рим, или я проткну тебя насквозь!»
1: «Послушай меня, Эрмерос! Это не так просто, как тебе кажется!»
0: Он надавил.
2: «Никаких оправданий, быстро!»
1: «Не могу!»
0: У Эрмероса на спине, похоже, таились такие же кнопочки, как у Энн-Мари. Недовольство на его лице мгновенно сменилось бешеной яростью.
2: «Тогда порази меня, проклятье, тебя смерть!»
0: Я закрыл глаза и попытался прочесть молитву.
3: «Эй, приятель, кончай дурака валять! Во-во, братец, остынь!»
0: Я открыл глаза. Эрмероса скрутили двое неизвестных. Волосы у обоих доходили примерно до пупка, а на лицах были нарисованы цветы и пацифики. На одном был цилиндр, а другой щеголял в бандане, с которой свисали тряпочные заячьи уши. На том, который в цилиндре, была мятая рубашка и хлопчатобумажные клёши, а на втором надетый прямо на волосатую грудь меховой жилет и узкие бархатные брюки.
3: «Этим ножичком ты мог кого-то серьезно поранить», — изрёк цилиндр. «Ты что, не знаешь, что сегодня надо на солнышке кайфовать?»
0: Вид хиппи, похоже, поверг Эрмероса в состояние ступора. Обретя, наконец, дар речи, он сказал:
2: «Я видел нагих и вымазанных синим жрецов. Видел кишащих вшами сирийских отшельников, разлагающихся под палящим солнцем. Но я бы маму родную в рабство продал, если когда-нибудь видел таких хренов, как эти двое, призванные тобой, чародей».
0: Собравшись с духом, Эрмерос приготовился к атаке.
2: «Хоть они и разорвут меня на кусочки, но я так просто не дамся».
0: Цилиндр обернулся ко мне.
3: «Что он говорит, приятель?»
0: «Он очень рад вас видеть, но по-прежнему намерен меня прикончить». Заячьи уши цокнул языком.
3: «Как-то это совсем не клево».
0: «Голяк. Напряжный город. Вот так измена». Заячьи уши засунул в рот два пальца и громко свистнул. Из толпы выскочили двое громадных ангелов ада, бородатых и затянутых в кожу.
3: Они схватили Эрмераса за руки, прежде чем тот успел дать отпор. Я облегченно вздохнул. Потом быстро сообразил, что надо сказать. «Он немного перебрал. Вы подержите его чуток, а, ребят? Пока его не отпустят. И вот еще что. Не уводите его из парка, ладно?»
0: Мне меньше всего хотелось уничтожать Сан-Франциско в такой счастливый судьбоносный день.
2: «Ладно, чувак», — пробурчал один из ангелов. «Нас тут поэтому и держат».
3: И они повели сопротивляющегося Эрмераса прочь.
0: Я понимал, что это лишь временное облегчение. От привязанного ко мне силой конфетти Эрмераса не отделаться. И все же приятно было избавиться от него хотя бы ненадолго.
3: Бледная от испуга Квартила оцепенело смотрела на происходящее.
4: «У тебя здесь могущественные слуги, Лаврентиус. Я поражена, что мне удалось вызвать такого всесильного демона, как ты».
0: «Ты выглядишь подлинным украшением этого сборища», — сказал я. Жрица Приапа залилась краской.
5: «Никто мне еще так не льстил. От мужчин я слышу в основном то-се, туда-сюда, спасибо богине».
0: «Ну, от меня ты такого точно не услышишь», — заметил я. А про себя добавил: главным образом, потому что между нами ничего не было. Кто-то робко кашлянул. Я повернулся к хиппи, они смущенно улыбались.
2: «Ну что, чувачки, будете с нами оттягиваться?» — спросил Цилиндр.
0: «А как же!»
2: «Отлично!» — воскликнул заячьи уши. «А видок у вас, кстати, подходящий».
0: Я осознал вдруг, на кого похож. Босой, в завядшем венке, заросший щетиной, заблеванный, в сопровождении девицы, обернутой в простыню. Однако я почему-то вписывался.
2: «Мы, кажется, еще не познакомились», — сказал Цилиндр. «Меня зовут Флетчер Платт, а это мой друг Лионель Стокли Дэвид Ван Кэмп, счастливый обладатель наследства овощных консервов, известный также под именем ЛСД».
0: Флетчер снял цилиндр и поклонился Квартиле, а ЛСД поцеловал ей ручку.
6: «Я Лорен, а это Квартила».
2: «Клево! А как насчет крысы?»
0: «Я совсем забыл про Соню. Она, в смысле, оно, это капибара. Самый крупный грызун. Происходит из Южной Америки».
3: Хипы с сомнением посмотрели на сопящую Соню.
2: «Так ее, может, надо это, типа, на привязи держать, чувак?» — спросил ЛСД.
6: «Нет, он, оно, совсем ручное».
2: «Ништяк.
6: Слушайте, так чего ж мы ждем?
2: Давайте что-нибудь учиним». И мы учинили.
0: Пробираясь по быстро заполняющемуся народом парку с привалившейся ко мне Соней, я почувствовал некое подобие свободы. По сравнению с квартирными тусовками, неизменно вызывающими клаустрофобию, этот крупномасштабный биин на свежем воздухе под солнцем и небесами казался раем. Мы взяли хот-догов на лотке. Квартила нерешительно попробовала хот-дог, потом съела его со смаком, а Соня сожрала мой, почти целиком не просыпаясь, и двинулись к холму Хиппи, откуда можно было увидеть все, что происходило внизу. По дороге я все ждал, не появится ли Бахус. Он ведь непременно должен появиться на такой мощной тусовке. Вот бы его встретить, тогда он, возможно, освободил бы меня от своих чар. Но там был кто угодно, кроме него. По моим подсчетам, там было несколько тысяч человек, однако я не заметил, чтобы у кого-нибудь лилось вино из ладони. Добравшись до вершины холма, мы плюхнулись на траву. Внизу грохотала группа.
3: «Это кто?» — спросил я.
2: «Чувак! Ты вообще откуда взялся? Ты что, не узнаешь Quicksilver Messenger Service?»
0: Я покачал головой, потрясенный.
2: «Ну и история. Это как на Вудстоке».
4: «История? Вудсток? Ну и накрыл тебя, чувак!»
0: Квартила была, похоже, очарована музыкой, и я объяснил ей, кто играет. Хотя по латыни это вышло забавно.
4: «Вестники Меркурия? Какая честь!»
0: Она начала раскачиваться в такт музыки. Я снова лег на траву. Одному богу известно, где я в итоге окажусь. Хоть бы на минутку расслабиться. Как будто поняв, о чем я думаю, явился ЛСД. Он размахивал косяком.
2: «Хочешь затянуться, приятель?»
0: «Мега расколбас, чувак».
2: «Чего?»
0: «Ну ладно, давай».
3: Довольно скоро, после того, как по кругу прошел третий косяк, день стал прозрачен, а все мои заботы исчезли. Квартила хихикала.
5: Я чувствую себя дельфийским оракулом.
7: Эй, чувак, воскликнул ЛСД. Я врубился. Эта ганджа возвращает мою школьную латынь.
8: Даже гусеница уж на что грубиянка. А дает мне иногда пососать свою трубку.
3: Спавшая у меня на бедре Соня проснулась и привстала на локотках. Флетчер и ЛСД ошалели после первого же ее слова. Глаза у них были величиной с блюдца на безумной вечеринке. ЛСД пришел в себя первым. Он медленно протянул руку, предлагая Соне косяк. Она взяла его, глубоко затянулась, отдала обратно.
5: Благодарю, сэр! Я уже говорил, что вы напоминаете одного моего знакомого.
3: ЛСД хорошенько запарился.
9: Оттяжно, чувак! Более чем.
7: Как ты там говоришь?
3: Мега-расколбас.
5: Точно!
3: ЛСД прикусил новый косяк от старого, и теперь мы курили впятером. День был безмятежный. Кто-то пришел, принес холодного пива. Кто-то преподнес нам дар, банку сжатого воздуха с приделанным к ней рожком. Флетчер и ЛСД начали по очереди извлекать звуки, пока не устали. Когда опустились сумерки и би-ин начал закругляться, мной овладела меланхолия, остальными тоже.
7: «Чувак, ты хочешь, чтобы этот день никогда не кончался?» —
3: вопросил Флетчер в манере, которую ошибочно считал риторической. Я все еще был слегка под кайфом.
7: «Ты хочешь, чтобы жизнь была одной большой тусовкой?»
3: «Ну, чувак, кто же не хочет?» Я достал из кармана конфетти.
7: «Я в силах осуществить ваше желание, ребята. Я посыплю вас этой волшебной эльфийской пылью». Что и сделал. И как только я протрублю в рог,
3: я показал им рог,
7: начинается ваша нескончаемая тусовка.
3: Хипы хихикнули.
7: Ну ты, чувак, совсем выпал.
3: Сейчас сам увидишь, начал я, но тут почувствовал спиной холодную сталь.
10: Вот я и добрался до тебя, чародей, сказал Эрмерос.
3: Я поднес рог к губам, но Эрмерос ткнул меня острием.
10: «И не пытайся!»
3: Флетчер шагнул вперед.
7: «Дай-ка я!»
3: Он взял у меня рог и засунул его в банку с воздухом. Потом нажал на кнопку. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия».
0: Волшебный рок начал трубить, и вселенная взорвалась. Все когда-либо происходившие тусовки проносились мимо, как в кино, где миллион кадров сменяется за минуту. Я танцевал на «Титанике», участвовал в пикнике с двумя французами и обнаженной женщиной, был зрителем, пьющим шампанское на поле битвы Наполеона, танцевал буги в клубе 54, был в древнеегипетском храме, на балу в России, и это лишь в первую пикосекунду.
3: Собравшись с последними силами, я попытался развернуться. Все равно, что пробираться через патоку. Я мог двигаться только в те наносекунды, когда пробирался сквозь сверкающие тусовки. Я был подобен рассыпающемуся камню. Я вертелся, чтобы явиться перед Эрмеросом. И пройдя через миллиард тусовок, я предстал перед ним. Тогда рожок замолчал. Флетчер, видимо, все-таки отпустил кнопку. Нас окружили динозавры. Кажется, тираннозавры Рекс. Они танцевали, сотрясая землю. Точнее, они тусовались. Эрмерос был ошеломлен, но я был беспощаден. «Тут не до смеха», — посоветовал я ему. Потом со страшной силой я толкнул его прямо за круг зверей. В то же время я закричал Флетчеру: «Играй!» Рок зазвучал как раз вовремя. Радиоактивное излучение от взрыва Эрмероса пробросило нас через тысячу рамок, заставив закрыть глаза. Но оно так нас и не затронуло.
7: Mea culpa, чувак. Тишина. Благословенная тишина. Наверное, в банке кончился воздух. Я робко приоткрыл один глаз, затем другой. Флетчер держал в руках разбитые остатки волшебного рога, который распался из-за того, что в него слишком долго дули. А находились мы, как я с изумлением обнаружил, в апартаментах Энн-Мари на встрече Миллениума, которая, похоже, была в полном разгаре. Я провалился в кресло. Прямо к старым проблемам. «Измена, чувак!» Выбежала Энн-Мари, бойкая, как обычно.
11: «Лорен, я так рада, что у тебя получилось!»
7: «Не шути со мной, Энн-Мари. Ты не представляешь, что я испытал».
11: «Ну, конечно, как же я могу представить? Я же не видела тебя 20 лет! С тех пор, как той ночью ты так круто вырубился, напугав меня до смерти!»
7: 20? Я посмотрел на хозяйку повнимательнее. Действительно, у нее на лице стало гораздо больше морщин. Так что в итоге я вернулся не туда, откуда ушел. Из чего следовало, что я по-прежнему потенциально взрывоопасный оккупант, не имеющий возможности убежать. Как только закончится эта вечеринка, во мне и в моих спутниках проснется новая сила, способная разнести вселенную. Я склонил голову. Простите все. Правда, простите.
6: «А чего ты хнычешь?» — спросила Энн-Мари.
11: «Клянусь, ты, наверное, единственный человек на свете, который сейчас не кайфует».
7: «Как это?»
11: «Видишь ли, в чем дело? С тех пор, как нервные эти, ну, как их там, взяли на себя всю работу и управление, длится одна большая вечеринка!»
7: Я поднял глаза. «Ты хочешь сказать, что никто больше не обязан работать?»
11: «Ну, конечно! Сплошное веселье, веселье, веселье от рассвета до заката в любой точке земного шара!»
7: Я повернулся к Флетчеру и ЛСД, которые стояли рядом, недоумевая. «Ребята, это та самая бесконечная вечеринка, которую я обещал. Простите, что путь был нелегкий».
11: «Клево!
7: Прикольно! Где препараты?» Энн-Мари взяла обоих хипов за руки.
11: «Именно так! И, Лорен, постарайся ловить кайф. Кстати, мальчики, мне жутко нравится ваша одежда».
7: Впервые с начала знакомства мы с квартилой остались наедине. Если только соседство с похабной игрой в бутылочку на раздевании можно было назвать уединением. Я взял ее за руки и посмотрел ей в глаза. «Восславим Бахуса», — только и смог сказать я.
5: «Ага, а я с удовольствием научу тебя это делать».
7: По пути в спальню я услышал окрик Сони.
12: «А это что там булькает? Кальян, что ли?»
0: Это был рассказ Пола Ди Филиппо «Говорила мне мама, не ходи», посвященный, как было уже сказано ранее, пятилетию Миллениума. Того самого первого Миллениума, который многие считают, в общем-то, и не настоящим, потому что настоящий, дескать, наступил с 2000 на 2001 год. Ну так это же хорошо. Еще раз отметим пятилетку. Через год.

0: Леонид Каганов. Проблема размерности. Я откинулся на спинку кресла и оглянулся. Жизнь удалась. В отделе царила скука. Индианка Дженни раскладывала пасьянс. Хосе негромко переругивался с Дэном, глядя через плечо в его дисплей и отчаянно жестикулируя по своей испанской привычке. Я потянулся и глянул на иконку интерпретатора. Обсчет массива едва перевалил за 11%, значит, еще часа два можно заниматься чем угодно. Прежде чем запустить трек снова, я проверил почту. И на тебе. Пришло письмо от Пашки. Брат сухо писал, что ему снова отказали в американской визе. Это было мерзко. И главное, сделать я уже ничего не мог. Вздохнув, я поправил наушники и запустил трек. На этот раз наваждение рассеялось. Сперва показалось, что перкуссия вступает чуть раньше, а ведущий барабан напротив опоздал. Это огорчало, но было поправимо. Пара щелчков по клавишам позже, когда доиграет. К середине огорчила скрипка. Теперь она казалась искусственной. Она и была искусственной, кто ж спорит. Стандартная скрипка из набора инструментов. Но минуту назад казалась нормальной, а сейчас почему-то резала ухо. Это тоже было поправимо. Скрипок в наборах трекера имелось предостаточно, а можно было скачать еще миллион. Но теперь я вслушался в тему... Ту самую великолепную тему, которую придумал в прошлый четверг, когда стоял в пробке. Тему, которую насвистывал всю неделю, боясь сесть и записать. Ждал настроения. Вдруг окажется неудачный день, мелодия не разложится по инструментам, не зазвучит, безнадежно сломается в каких-то высших материях, а потом будет поздно. Наваждение испарится, и мелодию уже не оживить, сколько не мучай трекер. Такое у меня уже бывало. Вот и сейчас наваждение кончилось разом. Ничего волшебного в теме уже не слышалось. Проклятая скрипка. Опять бродяга Дастин скажет. Разом вспомнились слова Дастина из форума Ambient. «Твоя проблема, Энди», — желчно писал Дастин, — «в том, что ты ограничен. Посмотри на свои куцые ритмы. Это бульвар, куплеты для пьяной француженки, партия свирели. С таким подходом ты вообще не имеешь права считать себя начинающим композитором. Ты мыслишь одномерно, одной темой одного инструмента, а настоящая сложная музыка всегда оркестр». Дастин Бродяга считался в композиторском форуме гуру и был обидно прав. Но согласиться с ним я тоже не мог. «Оркестр оркестром», — возражал я Дастину. «Но ведь любое произведение строится на главной теме, а все остальное — вариации. И запоминается в музыке всегда главная тема. И если нет ее, никакой оркестр не спасет. И возвращаясь с концерта, ты ведь насвистываешь мелодию, а не навороты оркестра». На что Дастин неизменно отвечал, что в этом и проблема. «Я, дескать, в силу своего примитивного развития способен чувствовать музыку лишь после того, как выдеру партию ведущего инструмента и устрою свист на прогулке». Такие споры у нас шли каждый вечер, и, черт побери, аргументов против Дастина у меня не оставалось. Образование математика подсказывало, что многомерное всегда богаче, чем свернутое по ряду измерений. Хотя ту музыку, которую писал сам Дастин, слушать было невозможно. Шум и какофония. Впрочем, Дастин и его подпевалы считали иначе. «Тоже мне композитор Шнитке без образования, великое светило мелкого форума, 400 скачиваний в год. А у меня 300, невелика разница». Я понял, что опять злюсь на Дастина, хотя злиться следовало на себя. Следующие два часа я пытался добавлять инструменты, перекладывать партии, строить бесконечные вариации и даже пустил фоном совсем другую мелодию из своих ранних. Но вышло, как всегда, какофония. Обсчет массива давно закончился. Синяя лямбда Хаскеля мигала в углу дисплея, наверное, час, прежде чем попалась мне на глаза. Выходит, час занимался посторонними делами. Именно тут мне в голову пришла совершенно безумная идея. Перегнать массив замеров в аудиотрек. Зачем? Что я рассчитывал услышать, кроме белого шума с нормальным распределением и скрежета нашего дурацкого веретена? Разве что похвастаться в форуме, что использовал для аранжировки не сэмплы из саунд-библиотек, а звуки космоса, полученные с орбитальной станции НАСА, которая второй год висит над головой в пустоте и пытается измерить так называемый реликтовый гравитационный фон Вселенной, существование которого верит только наш горе-профессор Авербан Каще. Но зато ему всегда верит Конгресс США, потому что Каще единственный в мире темнокожий физик-теоретик, чьи родители когда-то сбежали из Сомали по католической линии. А еще он каждую пятницу играет в баскетбол с самим президентом США, несмотря на возраст. но в результате над головами налогоплательщиков второй год висит ванна, огромная вольфрамовая цистерна с водой высшей очистки, которую стоило абсолютно диких денег выбросить на орбиту и там под диким давлением разогреть до немыслимой температуры. Чтобы эта ванна фиксировала черенковское излучение. А она фиксирует только тишину, и лишь месяц назад веретено, которое, скорее всего, банальная помеха от какой-нибудь бортовой электроники, хотя обсчет не сходится, как мы ни крутим. Перегнать веретено в аудиотрек оказалось сложнее, чем думалось. Понадобилось сочинить программку на Хаскеле. «Извините, Хосе, извините, Дженни, настоящий русский математик работает только на Хаскеле. Я так увлекся, что даже не пошел на обед». Наконец, веретено замеров превратилось в привычную лохматую гусеницу на экране трекера, но включить звук я не успел. На плечо легла тяжелая рука. Ну, очень тяжелая, можно было даже не оборачиваться. Откуда он здесь? И как подкрался? «Мистер Лохенко», — пробасил авербанкащик, как обычно, безбожно коверкая фамилию. «У вас все окей? Или опять сочиняете песенки на работе?»
1: «Это данные, мистер Каще», — честно сообщил я. «Наш массив».
0: «Хорошее объяснение, мистер Лохенко», — холодно и с расстановкой произнес Каще. «Вы сейчас объяснили, что считаете меня идиотом, и это, увы, не первый раз. Однако я в курсе, как выглядит музыкальный редактор».
1: «Мистер Каще, я действительно загнал наше веретено в музыкальный редактор».
0: «Цель?» — я задумался.
1: «Любопытство!» — нашлось, наконец, нужное слово.
0: «Разрешите мне полюбопытствовать?» Каще содрал с моей головы наушники и нацепил на свой выбритый череп. При этом ему пришлось согнуться почти пополам, чтобы не порвать шнур. «Включите!» — попросил Каще. Ничего не оставалось, как нажать пуск. Дженни, Хосе и Дэн смотрели с сочувствием. Каще слушал недолго.
2: «Медленнее в полтора раза и сначала!»
0: прорычал он, как любой человек, забывший, что он в наушниках. Это было странно. Я сменил скорость и запустил снова. Прошло несколько томительных минут. Из наушников долетали шорохи, но что именно там слышит Каще, было не разобрать. Выбритый череп потемнел еще больше.
2: «Еще раз сначала!»
0: зловеще повторил Каще, когда полозок уперся в край и остановился. Я снова включил трек. На этот раз Каще дослушал только до середины, рывком стянул с головы наушники и распрямился.
2: «Мы поступим так», — сообщил он. «Подготовьте мне до завтра полный отчет, что вы, лично вы, сделали за полугодие для бухгалтерии», — уточнил он с ударением. «И заявление. И на этом мы расстанемся. Вы неплохой математик, наверное. Даст бог, найдете себе применение в других проектах НАСА, но не в моих. Всего доброго, мистер Лощиненко».
0: Это был первый раз, когда Каще напрягся и выговорил фамилию правильно. Подчеркнул серьезность сказанного.
1: «Мне жаль, мистер Каще», — вздохнул я.
2: «Мне тоже».
0: Спорить с Каще бессмысленно. Было очень обидно и лишь слегка утешала мысль, что у самого Каще положение гораздо хуже. Рано или поздно ему тоже придется писать свой отчет о том, что сделала за два года вольфрамовая ванна с водой на геостационарной орбите. Это понимают все, потому он так и психует последнее время.
1: «Мне жаль, мистер Каще», — повторил я.
0: Тот не ответил, повернулся и зашагал к выходу. И когда стеклянные двери отдела почтительно разъехались, перед ним остановился в проеме, обернулся и добавил:
2: «Да, и к докладной приложите сам текст».
1: «Что, простите?»
2: «Текст», — без интонации повторил Каще. «Ваш текст».
1: «Какой текст?»
2: «Спич, который вы сочинили. Хочу прочесть с листа и показать знакомому психиатру».
0: Каще вышел. Стеклянные створки постояли недоверчиво и мягко закрылись. А я сидел еще долго, тупо глядя на экран и никак не решаясь нацепить наушники и запустить трек. Несмотря на заносчивый характер, надо признать, что Авербан Каще обладал многими приятными чертами. Во-первых, он никогда не перебивал. Мог заявить: «Вы бредите» или «Пойдите прочь, нам не о чем говорить», но только после того, как собеседник закончит. Во-вторых, Авербан Каще никогда ничего не отметал сходу, а лишь требовал проверки.
1: В-третьих, если было надо, он с удивительной легкостью умел менять точку зрения и совершенно спокойно признавал свои ошибки, да и вообще был отходчив. Наконец, он быстро соображал и столь же быстро принимал решения. Уже через 15 минут после того, как я догнал его в коридоре и заставил меня выслушать, над перегонкой веретена в аудио трудился какой-то личный IT-отдел Каще. Сам он потребовал, чтобы я дал подписку о неразглашении, срочно вызвал начальника внутренней безопасности и долго с ним о чем-то говорил в кабинете. Все это время я провалялся в приемной на диване с ноутбуком и наушниками, набирал проклятый текст со слуха. А когда набрал, сделал еще и редакторскую версию. Переложил этот чудовищный акцент на нормальный литературный английский. Наконец, Каще меня вызвал.
2: «Энди, дружище, садитесь».
1: Он приветливо показал на кресло, а сам метнулся к кофеварке.
2: «Кофе?»
1: «Спасибо, не откажусь».
2: «Энди»,
1: буднично возясь с кофеваркой, начал Каще.
2: «Скажите, а каково ваше мнение? Я так и не успел спросить в этой суете».
1: Я задумался. «Варианта два. Либо это чья-то шутка, либо это правда».
2: «Допустим, для начала шутка. Какие версии?»
1: «Либо кто-то навел помеху на аппаратуру на орбите, ну, на ванну». Каща вздохнул.
2: «Мне очень обидно, когда нейтринный резонатор вы называете ванной. Я знаю, вы все его так называете за моей спиной. Но я потратил на него почти 20 лет, и мне обидно.
1: Простите, я продолжу. Второй вариант. Кто-то обманул приемную станцию на Земле, подсунул сигнал якобы со спутника. Третий вариант. Кто-то проник в сеть дата-центра и поменял данные уже у нас».
2: «Веретено зафиксировано на орбите», — покачал головой Каще.
1: «Но подменить его на звуковой ролик могли на Земле».
2: «Зачем?»
1: «Я сейчас просто фантазирую».
2: «Фантазируйте. На эту версию я тоже проверил. Веретено никто не менял».
1: «Как проверили?» — удивился я.
2: «Отправил на орбиту команду компьютеру сконвертировать данные прямо на орбите, взяв их из блока самописца. И вниз отправить готовый звук в MP3».
1: Каще помолчал.
2: «Ну а если это правда?» — спросил он. «Вы сделали расшифровку этого чудовищного акцента, как я просил? Прочтите мне».
1: Я начал читать.
2: «Плесень жизни! Ничтожество трехмерного мира! Перед вами послание из высших измерений, которое вы вряд ли додумаетесь запеленговать и услышать. Мы, жители 18-мерного пространства, отправили его просто, чтобы сообщить. Вы — грязь под ногтем Вселенной. Вселенная огромная, число ее измерений бесконечно. Но именно вы живете на том последнем рубеже, где пространство свернулось почти по всем осям, и его размерность стремится к нулю. Трехмерные плоские амебы. Ваш мозг даже не в состоянии представить, как на самом деле выглядит настоящий мир. Длина, ширина, высота — вот и все, что доступно вашему пониманию. А знаете ли вы, что существует еще долгота, глубинность, выдлинность? Тьфу! У вас и слов-то таких нет в вашем примитивном языке. Вы когда-нибудь видели красоту хотя бы пятимерной живой природы? Способны себе представить шестимерное искусство? Восьмимерные спортивные игры? Так с чего вы, зазнавшиеся кляксы грязи, вообразили себя лучшими во Вселенной? Знали бы вы, как нам, жителям 18-мерных пространств, смешно, когда клякса начинает хвалиться своей природой, спортом и культурой, считая себя лучшей в мире. Ущербные ничтожества. Сидите тихо в своей сплющенной дыре и помните, вы грязь. Плоская, тупая грязь».
1: «Хорошая расшифровка», — похвалил Каще.
2: «Но мне помнится, что в оригинале слово «вселенная» они произносили не как «world», а как «universe». С чего вы, кляксы, вообразили себя «the best in the universe»?»
1: «Именно так», — кивнул я. «А есть разница?»
2: «Есть», — ответил Каще серьезно. «Вы вообще телевизор смотрите, Энди?»
1: «Нет», — признался я удивленно. «А у вас хватает на это времени?»
2: «Утром, пока пью кофе». «Так вот, «the best in the universe» — это цитата. Слоган рекламы пива, который сейчас везде. Они обиделись именно на это, вы же видите по тону. Они обиделись на нас. Улавливаете мысль?»
1: «Нет», — честно ответил я.
0: Каще встал и зашагал по кабинету своей нелепой приседающей походкой, задумчиво отмахивая рукой. За эту походку его называли баскетболистом за спиной.
2: «Как бы ни был чудовищен акцент», — сообщил он, снова остановившись передо мной, — но тот голос произнес отчетливо. «Вы, плесень, смеете хвалиться своей природой, культурой и спортом. Вам ничего не напоминает этот список претензий?»
1: «Не понимаю», — я покачал головой. «К чему это все?»
2: «Ну вы же физик, математик!» — взорвался Кощей, раскинув в стороны свои длиннющие руки. «Включите мозг! Станция! Орбитальная станция, где работает нейтринный резонатор. Три телеканала! Вы разве не знаете, какие каналы транслирует станция?»
1: «Каналы?» — изумленно переспросил я. «Какие каналы?»
2: Авербан Кощей сразу успокоился. «Я думал, это не секрет», — вздохнул он с горечью. «Вы никогда не задумывались, почему данные поступают только 2 часа в сутки? Потому что некоторые любители сэкономить запихали на мою станцию еще кучу военных камер и огромный ретранслятор, который гоняет 3 телеканала, точнее 4. Спортивных 2, еще один природа и один культура. А нам оставили только 2 часа тишины. Вот они их и ловят, эти каналы, наши 18-мерные братья по разуму».
1: «А что?» – растерянно спросил я. «Им нужна для этого станция? Они не могут ловить каналы нигде больше?»
2: «Как видим, не могут!» — воскликнул Кощей. Глаза его горели. «Там же в вакууме, в полной изоляции, вечно разогретый нейтринный резонатор. И на нем же сидит мощнейший передатчик телеканалов 22 часа в сутки. И 2 часа в сутки — наш тончайший приемник нейтрино. Логично предположить, что это единственный способ обменяться информацией между мирами. Единственная точка соприкосновения. По крайней мере, так следует из их письма. У вас есть другая гипотеза, Энди?»
1: «Нет». Я задумался, пытаясь понять, шутит Кощей или всерьез верит, что с нами связался 18-мерный разум. «Ну что ж тогда выходит, что существует другой разум? Что он несоизмеримо мощнее нашего, они сумели запеленговать наши сигналы, догадались, как расшифровать их, изучили наш английский, чтобы кое-как выражать свои мысли, и, наконец, построили систему, которая смогла передать нам сообщение из их мира, причем на совсем ином принципе, чем передатчик телеканала. Это действительно надо иметь потрясающе мощный разум».
2: 18-мерный, напомнил Каща. «Но ничего потрясающего я не вижу».
3: «Но выучить наш язык!»
2: 2-летний ребенок это делает, играя».
1: «Но 18-мерное пространство, они имеют полное право критиковать нас».
2: «Вы полагаете?» Каща насмешливо заглянул мне в лицо. «Высший разум пришел объяснить нам, какая мы грязь?» Я пожал плечами. Кощей принялся расхаживать по кабинету. «Вот представьте себе, Энди, что вы вернулись в Россию...» Начал он, но остановился и задумался. «Нет, неудачный пример. Представьте меня. Допустим, меня пригласили читать лекции в Сомали. Вы можете представить себе ситуацию, что я на этой лекции буду втолковывать соотечественникам, что они малограмотное ничтожество в чудовищно отсталой стране, а я великий физик с мировым именем?»
1: «Нет, совсем нет».
2: «А ситуацию, когда ко мне подбегут соотечественники и начнут кричать, что я зазнавшаяся грязь, бездарность, позор великой страны Сомали, ходячее невежество, дремучий некультурный ублюдок, рожденный сомалийской шлюхой и согрешившим миссионером?»
1: «Ну, — опешил я, — это больше похоже на правду».
2: «Вот именно, — задумчиво сказал Авербан Каще. — Вот именно».
1: «Тогда, может, там какой-нибудь 18-мерный ребенок играется, — предположил я. — Или отморозок типа наших радиолюбителей. Не могут же политики столь развитой цивилизации делать такие глупые заявления?»
2: Авербан Каще грустно усмехнулся. «Вы слишком хорошего мнения о политиках, Энди», — сказал он с расстановкой. «Слишком хорошего».
1: Мы помолчали. Кощей глянул на часы.
2: «Пора», — кивнул он. «И простите, Энди, что на вас накричал сегодня. Вы прекрасный математик, и я горжусь, что вы в моей команде. И ваше музыкальное хобби лишь подтверждает вашу разносторонность. Никого не слушайте. Пишите музыку, если это помогает работе. Если что-то вам мешает или какая-то проблема, не стесняйтесь, обращайтесь».
1: Я кивнул. А потом понял, что другого случая не будет. Набрался смелости и выпалил: «Я очень люблю младшего брата, а ему не дают гостевую визу».
2: Кощей кивнул, словно ему и впрямь были известны такие подробности моей биографии. Впрочем, почему бы и нет? «Если не ошибаюсь, ваш брат... криминал?» — спросил он.
1: «Это неправда», — горячо возразил я. «Он программист, он талантливее, чем я».
0: «Хакер», — уточнил Каще.
1: «Он не был виноват», — я опустил взгляд. «Он ничего не украл, его подставили. Нужно было кого-то посадить. Это было давно, и что, если человек отсидел год в колонии, он уже не человек?»
0: «Хорошо, я понял», — кивнул Каще, распахивая наладонник и что-то помечая стилом. «Но обещать ничего не могу».

0: Из стеклянного закутка толпы валил народ с колясками и чемоданами, но Пашки все не было. Он появился последним. Вышедшая с ним пожилая негритянка в полицейской форме остановилась в отдалении и придирчиво наблюдала, как мы обнимаемся и хлопаем друг друга по плечам. За то время, что мы не виделись, Пашка потолстел, поставил все передние зубы, обзавелся золотыми очечками и стал еще более улыбчив. Когда мы выезжали с парковки, раздался звонок.
1: «Энди, вы где?»
0: – раздраженно произнес Каще. «В аэропорту брата встретил. Я же взял выходной сегодня».
1: «Через сколько времени можете быть у меня в кабинете?»
0: «Ну, я задумался. Мне надо сначала завести брата домой».
1: «Не надо нигде задерживаться», — раздраженно перебил Каще. «Я выпишу пропуск, брат пройдет с вами».
0: «Случилось что-то?» — насторожился я.
1: «Случилось», — сухо ответил Каще. «Пришло второе веретено».
0: Секретарша осторожно провела нас в кабинет, где сидели семеро человек. Одного я знал, это был начальник безопасности. Мы с Пашкой тихо сели. Каще ничего не заметил, он читал текст с наладонника. Мы услышали только концовку.
2: «Такого ничтожества. И если вы, трехмерная грязь, еще раз посмеете громко булькнуть, будто вы тут цари вселенной, обладатели разума, мы вас просто сотрем вместе с вашим плоским мирком. Ясно?»
0: Наступила тишина. «Мое мнение, пора докладывать президенту», — произнес начальник безопасности.
1: «Да?» — нервно обернулся Каще. «А если завтра выяснится, что это чья-то дурацкая шутка, как мы будем выглядеть перед президентом и Конгрессом? Все мы, весь наш центр со всей нашей...»
0: Каще запнулся, но все-таки закончил.
1: «Вольфрамовой ванной! Она и так уже всем там...»
0: Каще замолчал, нервно массируя бритую голову длинными черными пальцами. Снова наступила тишина.
1: «У кого есть идеи?» — глухо спросил Каще. «Что думает Лощиненко? Он здесь?»
0: Каще поднял взгляд, обвел глазами присутствующих, на миг остановился на мне, но в следующее мгновение уставился на Пашку. Брови его удивленно поползли вверх.
3: «Мое мнение!» — произнес Пашка с отчетливым русским акцентом. «Понтуются они, дело понятное. Пугануть их надо разок в ответ, зачморить как следует. А то если мы не ответим, они поймут, что с нами так и надо. Ну а если что, задний ход потом всегда дать можно, извиниться и выставить крайнего. Зато посмотрим, как они отреагируют, и поймем, шутка это была чья-то или правда».
0: Пашка замолчал, а Каще еще долго в упор разглядывал его.
1: «Простите», — наконец догадался Пашка и смутился. «Вы на меня посмотрели и назвали по фамилии, я думал, вы меня спрашиваете».
0: Каще перевел взгляд на меня.
4: «Энди, вы меня удивляете», — прошипел он. «Вы, оказывается, рассказали брату-уголовнику все то, о чем дали подписку, и вы имели наглость привести его сюда, в мой кабинет!»
1: «Вы же сами пропуск выписали, сказали, пусть пройдет», — растерялся я.
4: «В здание пройдет!» — заорал Каще. «В здании! Кофе попить в буфете, но не в мой кабинет, на закрытое совещание департамента!»
0: Начальник безопасности проворно поднялся и шагнул к нам, но Каще вдруг остановил его взмахом руки и опять уставился на Пашку. На этот раз на лице его появилась задумчивость.

0: «Я не уверен, что это хорошая идея», — говорил Пашка, пока его гримировали. «Вряд ли у меня получится быть убедительным. Я же не уголовник и никогда не вел силовых переговоров на таких тонах и в такой терминологии. Просто видел, как это делают уголовники, вот и все».
1: «Примени актерский талант», — посоветовал я. «Импровизируй. Кроме того, у меня плохой английский».
0: «Ничего», — напомнил Авербанкащик. «У них еще

0: это заявление по каналу «Природа». Если что, скажем, что заявление отправило частное лицо из офшорной зоны. Скажем, извините, виновные наказаны.
1: «Офшорная зона-то тут при чем?» — опешил Пашка.
2: «Готово!» — перебила гримерша.
0: Пашка поиграл пальцами, разминая их, раздвигая пошире. Поправил папаху и китель с орденами. «Только уберите Энди», — сказал Пашка. «Его циничная ухмылка очень сбивает». Я вышел в коридор и прикрыл толстую, обитую кожей дверь. Вскоре над ней загорелась красная надпись «Соблюдайте тишину». Я приложил ухо к мягкому кожзаменителю. Долетали только отдельные слова.
3: «И крутые, что ли, здесь самые? Скучно жили, проблем захотелось? Чё, самая крутая размерность 18? Да вы 3 шестёрки, а не 18! Кто у вас главный, щурята? Наши братки из 3250 мерного пространства велели передать ему, червю Мебиуса. Если еще раз, суки, будут такие наезды, в узел Минкевича скрутим, в бутылку Кляйна засунем и в конус Эйнштейна запихаем».
0: Всех участников Коща отправил пока в отпуск. Ролик, записанный Пашкой, крутили на станции каждый день, но вне сетки телезрители его видеть не могли. Мы с Пашкой отправились на машине в Майами. Пашка шутил, рассказывал анекдоты, а вот у меня на душе было очень неспокойно. И когда раздался звонок с неопределившегося номера, я почувствовал, что сердце на миг остановилось. Но оказывается, звонили из MV Records. «С ума сойти! Они нашли в интернете мою музыку и предложили контракт!» «Все как у больших. Контракт, выпуск пилотного диска, презентация в галерее». Мы спешно вернулись в долину. Следующая неделя прошла в суете, подготовке и переписках с юристами. Презентация в галерее, правда, оказалась не только моя. В программе были еще 5 композиторов, которых MV раскручивает, в том числе Джемик и Стейтон, отцы жанра фактически. С одной стороны, внимания на меня пришлось мало, с другой стороны, в такую обойму вдруг попасть. После презентации ко мне подошел низенький юноша с нездоровой кожей и засаленными волосами. Помявшись, он робко попросил автограф на диске. «Кому писать?» — спросил я. «Дастин Бродяга», — произнес пацан и потупился, смущенно шмыгнув носом. Помолчал и добавил совсем робко.
4: «Энди, ты теперь звезда. Может, и за меня словечко замолвишь продюсером? По старой дружбе».
0: «Хорошо», — пообещал я великодушно. «Только напиши хороший трек с проработанной центральной темой, а не какофонию».
4: «Да-да», — закивал Дастин. «Я сделаю, тебе пришлю. Спасибо тебе».
0: И в этот момент зазвонил мобильник. Звонил Авербан Каще.
1: «Третье веретено пришло, Энди», — сообщил он весело. «Совсем короткое. Извините, виновные наказаны. Больше не повторится».
4: «Опа!» — только и выговорил я. «Выходит, это неземной шутник был?»
1: «Да. И еще мы теперь знаем. Интеллект от размерности не зависит».

Конечная станция. Выйдя из экрана передатчика материи, Джомфри сразу понял, что произошла ужасная ошибка. Во-первых, он почти ослеп от головной боли, классический симптом разладки ПМ. А во-вторых, он явно попал не туда, в какую-то серую пыльную камеру, а направлялся домой. Пошатываясь и прикрывая рукой глаза, он ощупью добрался до привинченной к стене скамейки и сполз на нее. Обхватив голову руками, он стал ждать, когда же стихнет боль. Худшее было позади, и стоило благодарить судьбу за то, что он вообще остался в живых. Джомфри многое знал о неисправностях ПМ, насмотревшись фильмов по стереовизору, поскольку такие драматические ситуации, хотя и очень редкие, служили естественным материалом для роботов-сценаристов. Сбой единственной микросхемки, и несчастный путешественник попадал не в тот приемник, да еще получал легкое повреждение нервной системы, которое вызывало резкую головную боль. Работники системы ПМ называли это минимальной разладкой. Когда боль проходила, пострадавший мог набрать код ближайшей аварийной станции, сообщить о разладке и отправиться домой. Худшее же, что могло случиться, страшно было даже вообразить. Прибывали люди, вывернутые наизнанку или вытянутые в тонкие многометровые трубки кровоточащего мяса. Или еще хуже. Джомфри сжал голову руками и сказал себе, что хорошо отделался. Свет больно ударил в приоткрытые глаза, но Джомфри вытерпел. Ноги еще дрожали, но стоять он мог. Глаза немного отошли. Пора обращаться за помощью. На аварийной станции должно найти средство от головной боли. И нужно сообщить о разладке передатчика, пока кто-нибудь еще не пострадал. Он несколько секунд ощупывал онемевшими пальцами гладкую стену, пытаясь отыскать панель с кнопками. «Не может быть!» – воскликнул Джомфри и широко открыл глаза, забыв о боли. «Здесь должна быть панель!» Но панели не было. Экран оказался только приемником. Хотя теоретически существование однонаправленного экрана ПМ было возможно, Джомфри никогда еще подобного видеть не приходил.

0: «Надо выйти отсюда», — сказал он себе, отворачиваясь от пустого экрана в пустой комнате. Держась за гладкую стену, Джомфри вышел за дверь и побрел по пустому коридору. Повернув направо, коридор вывел его на пыльную улицу. Ветер нес по ней обрывки пластикового мусора и теплый запах гнили.
1: «Чем скорее я отсюда выберусь, тем лучше. Нужно найти другой передатчик».
0: Солнце ударило ему в глаза, и он застонал от резкой боли в темени. Зажав глаза руками и глядя сквозь узкую щелочку между пальцами, он, спотыкаясь, выбрался на улицу. Из глаз бежали слезы, и сквозь их мутную пелену он тщетно рассматривал унылые серые стены, отыскивая знакомую эмблему ПМ – красную двуглавую стрелу. Но ее нигде не было. У двери сидел человек, на его лицо падала тень.
2: «Помогите», – попросил Джомфри, – «мне плохо». «Где тут станция ПМ? Не подскажете?»
0: Человек подобрал одну ногу и вытянул другую, но ничего не сказал.
1: «Вы что, не понимаете?» – раздраженно продолжал Джомфри. «Я болен! Ваш гражданский долг!»
0: По-прежнему, не говоря ни слова, человек подцепил Джомфри сзади пальцами ноги за лодыжку, а другой ногой ударил в колено. Джомфри упал, а незнакомец сразу поднялся.
3: «Гиенец, сука!» – сказал он. С размаху пнул Джомфри в пах и зашагал прочь.
0: Джомфри долго лежал, скорчившись, тихо постанывая и боясь шевельнуться, словно яйцо, стреснувшее скорлупой. Тронь и растечется. Наконец он смог сесть, осторожно вытирая горечь с губ, и обнаружил, что все это время мимо него шли люди, но ни один из них не остановился.
1: Нет, ему не нравилось это место, этот город, эта планета или куда он еще попал. Он хотел выбраться отсюда. Стоять было больно, идти еще больнее, но он пошел. Найти ПМ-станцию, выбраться, найти врача, убраться отсюда. В другой ситуации Джомфри мог бы заметить, что город выглядел каким-то пустынным, что на улицах совсем нет машин, обратить внимание на бесцельно слоняющихся пешеходов и полное отсутствие дорожных знаков и табличек с названиями улиц, как будто неким указом была установлена всеобщая неграмотность. Но сейчас его интересовало только одно – как отсюда выбраться? Проходя мимо какой-то арки, он остановился осторожно. Один удар научил его быть неназойливым. Заглянул внутрь и увидел двор с расставленными в беспорядке грубыми столами. Скамьями служили доски, прибитые к ножкам столов. На некоторых сидели люди. На центральном столе стоял маленький бочонок, и сидевшие шестеро мужчин и женщины наполняли из него кружки. Все присутствующие выглядели так же уныло, как и окружавшие их стены, и были одеты по большей части в какую-то серую униформу, хотя некоторые детали их одежды были сделаны из коричневого холста. Вдруг Джомфри заметил, что к нему направляется косматая старуха, и отпрянул в страхе. Но старуха прошаркала мимо, глядя себе под ноги и держа обеими руками пластиковую кружку. Усевшись на ближайшую скамейку, она припала к ней.
3: «Вы не могли бы мне помочь?» – спросил Джомфри, остановившись у дальнего угла стола, где она не могла достать его ни рукой, ни ногой, и откуда он при необходимости мог легко удрать.
0: Она посмотрела на него с удивлением и подвинула к себе кружку. Увидев, что он не пытается подойти, старуха моргнула воспаленными веками и облизала потрескавшиеся губы.
1: «Помочь можете?» — повторил он, чувствуя себя пока в безопасности.
4: «Новенький», — прошамкала она. «Не нравится?»
1: «Нет. Разумеется, мне здесь не нравится, и я хочу уехать. Если вы мне скажете, как пройти к ближайшей ПМ-станции...»
0: Старуха хихикнула и шумно отхлебнула из кружки.
4: «В одну сторону, гиенец! Ты это знал до того, как тебя сюда послали! Здесь гиена! Оставь надежду всяк сюда входящий!»
0: От этих знакомых слов у него перехватило дыхание, и вдруг стало очень холодно. Вспомнился священник с поднятым в угрозе пальцем. Так отец обращается к заблудшей дочери. «Неужто здесь гиена?» «Не может быть», — произнес он, безуспешно пытаясь убедить себя в обратном и затравленно озираясь по сторонам, точно загнанный зверь.
4: «И здесь гиена», — повторила женщина.
0: Ему показалось, что она сейчас уронит голову на стол и заплачет, но она только отхлебнула снова.
1: Это ужасная ошибка. Я не должен был попасть сюда.
4: Все так говорят,
1: презрительно сказала старуха. И махнула скрюченной рукой.
4: И ты скоро перестанешь. Мы все здесь преступники, отвергнутые своими мирами, осужденные на жизнь и на вечность и забытье. Раньше нас убивали. Это было милосерднее.
1: Я слышал о гиене, торопливо сказал Джомфри. Мир, находящийся неизвестно где. Вечный полдень. Он бросил испуганный взгляд на улицу, залитую неизменным светом, и опустил глаза.
5: Лишних приговоренных, грешников, неисправимых преступников всех посылают туда.
4: Ладно, сюда,
1: добавил он, увидев ее кривую и невеселую ухмылку. Я не буду с вами спорить. Наверное, вы правы. Но в любом случае произошла большая ошибка, и она должна быть исправлена. Я не преступник. Я возвращался с работы домой. Меня жена ждала. Я набрал свой номер и попал сюда. Она больше не смотрела на него, уставившись в свою кружку. Джомфри вдруг почувствовал, что у него пересохло в горле.
5: «Что вы пьете? Можно мне тоже попить?»
1: Старуха вскочила, прижав кружку к высохшей груди.
4: «Мое! Я это заработала! Можешь пить воду, как все гиенцы!» Я рубила дрова и поддерживала огонь на краю болота, пока он капал. Моя доля.
1: Кружка была почти пуста. От старухи разило перегаром.
4: Вон туда иди, вниз по улице. Давай отсюда. Еда и вода у стражи. Катись.
1: Она потеряла к нему всякий интерес. Он тяжело поднялся и поплелся в освоясь от греха подальше.
5: Стража. «Конечно же», — сказал он себе, ощутив теплый прилив надежды. «Я им все объясню, и они что-нибудь предпримут».
1: Джомфри пошел быстрее. Улица упиралась в пологий пыльный склон холма с круглой вершиной, окруженного одинаковыми низкими невзрачными зданиями. Вершину холма венчал гладкий купол из дюрбетона, твердого как алмаз и вечного как алмаз. Впереди тащился тощий человек в грязных лохмотьях. Джомфри крался за ним, готовый в любой миг броситься на утек. Из дюрбетонной трубы непрерывно струилась вода и уходила в отверстие внизу. Тощий закрепил на трубе пластиковый пакет, а пока тот наполнялся, достал из глубокой ниши рядом какой-то большой сверток. Дождавшись, когда он снимет пакет с водой и скроется за куполом, Джомфри подошел поближе. Неясную тишину нарушал только плеск падающей воды, и Джомфри вдруг почувствовал, что у него пересохло в горле. Он сунул голову под струю и стал пить, подставляя под воду лицо и руки. Напившись, он отдышался и обнаружил, что чувствует себя гораздо лучше. Он протер глаза и заглянул в нишу. Она была пуста. Справа висела истертая блестящая металлическая пластина, а в глубине ниши виднелось темное отверстие, в которое можно было просунуть руку. На пластине едва различалась полустертая надпись «Нажать». Эта надпись была единственной повстречавшейся ему здесь. Он нерешительно коснулся пальцем холодной поверхности металла. Что-то скрипнуло, послышался нарастающий скрежет. Джомфри быстро отдернул руку. Из отверстия вывалился какой-то сверток в пластиковой обертке и мягко шлепнулся на дно ниши. Он поднял сверток. Это был пакет с пищевой пастой.
4: «Давай ешь, я тебя не трону».
1: Джомфри обернулся и едва не выронил пакет. Перед ним стоял тощий. Джомфри не слышал, как он вернулся.
4: «Ты здесь новенький, как я вижу», —
1: сказал тощий с притворной улыбкой на морщинистом и рябом лице.
4: «Поздоровайся со стариком Рури. Он может стать твоим другом».
1: «Возьмите», — сказал Джомфри и протянул пакет с пастой, словно отвергая любую возможность, какой бы то ни было связи между собой и гиенной. «Это должна быть ошибка. Машина дала мне чью-то порцию по ошибке. Я вообще не местный».
4: «Разумеется, юный гиенец», — замурлыкал старик Рури. «Многие жизни загублены политиками, невинных людей сюда пославшими. Однако машине все равно, кто здесь живет, или кто-то такой, или кто такой я».
5: У нее память на 5 часов. И пока они не пройдут, второй порции она тебе не выдаст. Она кормит любого каждые 5 часов. Бесконечно. Не правда ли эффективное средство, чтобы человек почувствовал себя червяком?
1: Джомфри судорожно вцепился в мягкую оболочку пакета. Да нет, я серьезно. Я попал сюда из-за сбоя ПМ. Если вы и в самом деле хотите мне помочь, скажите, как связаться с властями?
5: Старик Рури сокрушенно пожал плечами.
4: Невозможно. Они запечатаны в этом гробу, а появляются и исчезают с помощью собственного ПМ.
5: С нами они не общаются. Мы кормимся с этой стороны стражи, а уходим с той.
1: Уходите? Значит, это возможно? Отведите, отведите меня туда.
5: Сморкнувшись, старик Рури вытер нос пальцем, тщательно его осмотрел и вытер о борт куртки.
4: Ну, если трупоедом хочешь стать, это можно устроить. Пошли туда.
5: Он показал пальцем на подножие холма, где появилось 4 людей, несущих лицом вниз женщину, 2 за ноги и 2 за руки. Они волокли ее, пока не заметили на склоне Рури и Джомфри.
1: Тогда 2, что несли женщину за ноги, бросили свою ношу в грязь, повернулись и ушли.
4: «Гражданский долг», — с отвращением сказал старик Рури. «Единственный, который мы выполняем. Если мы будем их бросать, где попало, или топить в болоте, они будут вонять. А это очень противно».
1: Они подошли поближе.
5: Старик Рури молча указал Джомфри на левую ногу трупа, а сам взялся за правую. Джомфри заколебался, и 3 гиенцев подняли на него холодные взгляды. Вспомнив поучительный пинок, он быстро наклонился, взялся за обнаженную лодыжку и чуть не уронил, почувствовав нечто холодное и твердое, не похожее на плоть.
1: Они пошли дальше вверх по холму, и Джомфри пытался не смотреть на эту ногу с пятнами грязи и голубыми веревками вен.
5: Может быть, это та женщина, с которой он разговаривал.
1: От этой мысли его передернуло. Нет, та была одета по-другому. Да это и мертва уже давно.
5: Подножие стражи огибало глубоко протоптанные в грязи тропа, и они брели по этой тропе, пока, обойдя примерно половину холма, не дошли до того места, где на высоте колена в стену была встроена металлическая полоса шириной 30 сантиметров и длиной примерно 2,5 метра. Один из шедших впереди нагнулся и, сунув руку в паз в металле, потянул вверх. Полоса медленно отошла, открыв V-образный бункер из 3-дюймового броневого сплава. Весь его край был изубрен и поцарапан.
4: Каким же отчаявшимся должен быть тот, кто всю жизнь прожил в таком месте?
5: Тело закинули в бункер, и кто-то захлопнул ногой крышку.
4: «Непревзойденная эффективность», — заметил старик Рури, настороженно глядя вслед 2 напарникам, которые повернулись и ушли, не сказав ни слова. «Ни общения, ни контакта».
1: «Конец. Тела и старая одежда. Тела они увозят, а вместо старых тряпок дают новую мешковину.
4: Вспомни об этом, когда твой новый костюм поизносится». «Но этого не может быть!» – закричал Джомфри, пытаясь оттянуть запертую крышку. «Мне надо связаться с теми, кто внутри, объяснить ошибку! Я не должен быть здесь!»
5: Внезапно крышка завибрировала. Он ощутил это кончиками пальцев и открылась. Бункер был пуст.
1: Джомфри торопливо забрался внутрь и улегся внутрь стенки.
4: «Закройте крышку! Умоляю, закройте крышку!»
5: Старик Рури склонился над ним.
4: «Это бессмысленно», — ответил он.
5: Однако, вняв мольбам Джомфри, захлопнул крышку.
1: Свет превратился в узкую полоску и исчез.
5: Воцарилась полная темнота.
4: «Я не покойник!» — закричал Джомфри, вдруг охваченный паникой. «И не лохмотья! Вы меня слышите? Я хочу сообщить об ошибке! Я направлялся домой, и вдруг...»
5: Мягкие рычаги, казалось, что их было очень много, охватили все его тело. Он слабо вскрикнул.
1: Какая-то щетка прошлась ему по голове и по лицу. Он закричал громче, в темноте раздалось тонкое жужжание. «Я неправильно набрал номер, произошла разладка ПМ! Я здесь по ошибке, поверьте мне!» Рычаги, охватившие его тело, пропали так же бесшумно, как и появились.
5: Он пощупал вокруг, но вокруг был только металл, словно в запаянном гробу.
1: Затем что-то щелкнуло, появилась полоска света, и от неожиданного сияния он зажмурился. Открыв глаза, он увидел старика Рури, который высасывал остатки пасты из его пакета.
4: «Твое!»
1: — сказал он.
4: «Я подумал, что тебе не захочется. Давай вылезай. Она не закроется, пока ты там».
5: «А что произошло? Меня что-то держало».
4: «Это машины. Они проверили, что ты не мертвый, не больной и не лохмотья. Если бы ты был болен, тебе бы сделали укол и вышвырнули назад. Их не обдурить. Выходят только мертвые».
5: «Они меня даже не слушали», — сказал Джомфри, выбираясь наружу.
4: «В этом весь смысл. Современная пенология. Общество более никого не убивает и не наказывает за нарушение законов. Преступников лечат. Некоторые не поддаются лечению. В более варварские времена они были бы повешены, сожжены, колесованы, четвертованы, обезглавлены, расстреляны, посажены на электрический стул, распяты на кресте, посажены на кол и так далее. А теперь их просто изгоняют из цивилизованного общества, предоставляя им возможность наслаждаться обществом себе подобных. Что может быть справедливее? Приговоренные получают билет сюда в один конец. Их удаляют из общества, законы которого ими нарушены, и они не обременяют его с собой, как обременяли бы в тюрьме. Все миры, пользующиеся этой службой, делают минимальные взносы на питание, одежду и организационные расходы. Высланные, забытые не могут отсюда бежать. Мы находимся на примитивной планете, вечно обращенной к невидимому за облаками солнцу, где нет ничего, кроме болот. Вот и все. Некоторые выживают, некоторые быстро погибают. Места здесь хватит, чтобы без тесноты расселить в сотни раз больше народу. Мы едим, спим и убиваем друг друга. Единственные наши совместные усилия – работа на перегонных кубах на краю болота. Местные плоды несъедобны, но их сок бродит, а спирт... спирт, он везде спирт. Поскольку ты новичок, я тебя угощаю и приглашаю в нашу банду пьяниц. У нас многие умерли за последнее время, и некому собирать дрова».
5: «Нет. Я не хочу связываться с твоими каторжниками-алкоголиками. Я сюда по ошибке попал, не то что ты».
1: Старик Рури улыбнулся и с быстротой, не вязавшейся с его годами, выхватил блестящее лезвие и приставил его к горлу Джомфри.
4: «Быстро выучи правила, сынок. Никогда не спрашиваю человека, почему он здесь, и сам ему об этом не напоминаю. Это скверный вид самоубийства. Я-то тебе расскажу, потому что сам этого не стыжусь. Я был химиком и знал все формулы. Я сделал яд, не имеющий вкуса, и отравил свою жену и 83 ее родственника. Итого 84. Немногие здесь могут похвастаться таким числом».
1: Он спрятал нож в рукав, и Джомфри отпрянул, потирая красную полосу на шее.
5: «Вы вооружены?» – поразился Джомфри.
4: «Это не тюрьма, это мир. Мы делаем все, что можем. Частицы металла собирают годами, и из них куется оружие. Этот нож пережил уже много поколений. Говорят, он был сделан из железного метеорита. Все возможно.
1: Его прежнего владельца я убил, загнав его в мозг через ухо кусок заостренной проволоки.
5: Я бы сейчас выпил. Благодарю за ваше предложение, вы очень любезны».
1: Джомфри тщательно подбирал слова, боясь сказать что-нибудь обидное.
5: Старик двинулся вниз по склону, и Джомфри потащился за ним.
1: Они пришли в дом, похожий на все остальные.
4: «Хороший напиток», — сказал Джомфри, давясь над стаканом едкой кислятины. «Свиное пойло», — ответил старик Рури. «Я мог бы его улучшить, добавить натуральный вкус. Но другие мне не дают. Они меня знают».
5: Джомфри сделал глоток побольше. Он тоже знал старика. Когда он допил, в голове у него загудело, и из желудка поднялась тошнота. Лучше ему не стало. Он понимал, что приведись ему остаться на Гиене, он окажется в числе тех, которые погибают быстро. Такая жизнь была хуже смерти.
6: «Больной! Вы сказали, что они осмотрели бы меня, если бы я был больной!» — воскликнул Джомфри, вскакивая.
5: Старик Рури не обратил на него внимания, но в голову Джомфри уже ударил хмель, и он, осмелев, схватил старика за одежду. Собутыльники не обращали на них внимания до тех пор, пока вновь не сверкнуло длинное зловещее лезвие. Джомфри отпустил старика и отшатнулся. Взгляд его был прикован к стальной полосе в полруки длиной.
6: «Я хочу, чтобы вы порезали меня этим ножом!»
5: Старик Рури остановился озадаченный. Раньше ему не приходилось получать такие просьбы от будущих жертв.
6: «Ха! Где тебя порезать?»
5: Он окинул собеседника взглядом, выбирая подходящее место.
6: «Где?
5: И в самом деле где? В какое место ты хотел бы получить нож? Какую часть своего собственного тела тебе не жалко?»
6: «Палец», — неуверенно предложил он. «Два пальца или ничего?»
5: Старик Рури торговался, как настоящий лавочник.
6: «Тогда вот».
5: Джомфри упал на стул и протянул руки.
6: «Два мизинца».
5: Он сжал кулаки и положил на край деревянного стола два мизинца.
6: «Оба сразу. Сможете?»
4: «Конечно. Точно на втором суставе».
5: Заметив, что вся комната смотрит на него, старик Рури радостно ухмыльнулся и стал демонстративно разглядывать лезвие ножа. Новичок наблюдал за ним влажными кроличьими глазами.
6: Неожиданно нож взлетел и вонзился глубоко в дерево. Пальцы отскочили, брызнула кровь. Тонко взвизгнув, новичок бросился к двери. Вслед за ним в распахнутую дверь понеслись громовые раскаты всеобщего хохота. «Ура, старику Рури!» – крикнул кто-то.
5: Подобрав с пола один из пальцев, старик скромно улыбнулся.
6: «Я ранен! Теперь вы обязаны мне помочь!» – кричал
5: Джомфри, карабкаясь вверх по холму в бесконечный полдень.
6: «Я не знал, что это так больно! Я кровью и зайду! Мне нужна ваша помощь! Мне очень больно!»
5: Когда он потянул за металлическую крышку, боль усилилась. Бункер развезнулся, и Джомфри свалился в него.
6: «Я ранен!» –
5: скулил он, глядя, как исчезает полоска света. В темноте на нем сомкнулись рычаги, и он почувствовал, как кровь течет по запястьям.
6: «Это кровь! Остановите ее, или я умру!»
5: Механизм поверил. Джомфри почувствовал укол в шею, и сразу наступило онемение. Боль оставила его, но и все другие ощущения тоже. Он мог говорить, слышать и двигать головой, но все тело ниже шеи оказалось парализовано. Бежать из Гиены было невозможно.
6: Что-то загрохотало, и он затылком ощутил, что его несет куда-то в сторону. В темноте ничего не было видно, если он вообще еще мог видеть. Но по движению воздуха и по звукам он догадывался, что перед ним одна за другой распахиваются двери, как в многокамерном воздушном шлюзе. Уж наверняка двери толстые и металлические.
5: Последняя из них скользнула в сторону, и он оказался в ярко освещенной комнате.
7: «Опять членовредительство», — сказал человек в белом, склонившись над ним.
8: «Старая история».
5: За доктором стояли трое охранников с массивными дубинками.
8: «Может быть, это инициация, доктор? Он наверняка новичок. Я его раньше не видел».
5: «Угу. И одежда у него новая», — добавил доктор, роясь среди бинтов и инструментов.
6: «Я здесь по ошибке. Я не заключенный».
4: «Лиха беда начала, доктор. Теперь ампутации пойдут одна за другой. У них всегда все идет сериями.
9: Ошибка передатчика материи.
10: Вы правы. В моей книге будет несколько графиков, которые это доказывают.
9: Выслушайте. Вы должны меня выслушать. Я направлялся домой. Я набрал номер, вошел в ПМ и оказался здесь. Это страшная ошибка. Я пальцами пожертвовал, чтобы с вами увидеться. Посмотрите по записям. Вы увидите, что я прав.
10: Записи у нас есть, сказал доктор, впервые признавая в Джомфри человеческое существо. Но ошибок никогда до сих пор не было, хотя в своей невиновности клялись многие.
9: Доктор, доктор, будьте ли добры, вы посмотрите, я умоляю вас, хотя бы ради приличия, просто посмотрите запись. Компьютер сразу вам ответит.
10: Доктор на минуту заколебался, потом пожал плечами. Ладно, для приличия. Посмотрим, пока накладывают повязки. Ваше имя и гражданский номер.
1: Он набрал данные Джомфри на клавиатуре и бесстрастно посмотрел на экран.
9: «Видите?» – радостно закричал Джомфри. «Это была ошибка! Но я ни на что не жалуюсь. Я только прошу меня освободить».
10: «Вы виновны», – спокойно сказал доктор. «Вас сюда послали».
9: «Не может быть!»
1: Джомфри испытывал вполне объяснимую злость.
9: «Это недоразумение! Скажите мне, так-то за что я осужден?»
1: Доктор посмотрел на приборы.
10: «Угу. Артериальное давление энцефалограмма в норме. Эти приборы не хуже любого детектора лжи. Вы говорите искренне. Травматическая амнезия в такой ситуации – вещь весьма вероятная».
6: «Неплохое примечание для моей книги».
9: «В чем меня обвиняют?» – закричал Джомфри и попытался шевельнуться.
10: «Лучше бы вам не знать. Я вас возвращаю обратно».
9: «Вы должны сказать, иначе я вам не поверю. Я направлялся домой, к жене».
10: «Вы убили свою жену», – сказал доктор и включил механизм возврата.
1: Закрывшаяся дверь отрубила жуткий воющий вопль.
6: Вспышка памяти. Посиневшее лицо, безумный взгляд. Кровь, кровь, кровь!
1: Открылась крышка металлического гроба, и Джомфри сел, борясь с тошнотой. Его накачали наркотиками, его мутило. Раны были перевязаны.
9: «Но они же мне не поверили. Они даже в записи не посмотрели, чтобы проверить. А это ошибка. Ошибка передатчика материи. Я расплачиваюсь за нее».
1: Он посмотрел на окровавленные бинты, и его поразила страшная мысль. Он всхлипнул.
9: «Теперь я никогда не вернусь домой. К жене».

Нашу певицу зовут Жозефина. Кто не слышал ее, тот не знает, как велика власть пения. Нет человека, которого ее искусство оставило бы равнодушным, и это тем более примечательно, что народ наш не любит музыки. Самая лучшая музыка для него – мир и покой. Нам слишком тяжело живется, если мы даже порой пытаемся стряхнуть с плеч повседневные заботы, то меньше всего тянет нас в такие далекие сферы, как музыка. И нельзя сказать, чтобы это нас огорчало, отнюдь нет. Больше всего мы ценим у себя деловую смекалку и лукавый юмор. Они, кстати, и крайне нам нужны. И пусть бы даже нас, случай маловероятный, прельщало то наслаждение, какое будто бы дает музыка. Неважно. Мы с улыбкой примирились бы с этим лишением, как миримся с другими. Жозефина среди нас исключение. Она и любит музыку, и умеет ее исполнять. Она у нас одна такая. С ее уходом музыка, бог весть, как надолго исчезнет из нашей жизни. Я не раз пытался осознать, как же это у нас получается с музыкой. Ведь мы напрочь лишены музыкального слуха, отчего же нам понятно Жозефинино пение. Или же, поскольку Жозефина это решительно отрицает, отчего мы считаем его понятным. Проще всего было бы сказать, будто ее пение так восхитительно, что увлекает и тупицу. Но такой ответ не может нас удовлетворить. Будь это так, пение Жозефины производило бы на нас впечатление чего-то необычайного, словно из ее горла льются дивные, еще неслыханные звуки, словно нам трудно было бы даже их воспринять, если бы нас не сроднило с ними Жозефинино пение. В действительности ничего подобного. Я и сам не испытываю такого чувства, не замечаю его у других. Напротив, в своем кругу мы скрываем друг от друга, что как пение Жозефинино пение немного стоит. Да и можно ли назвать его пением? Хоть мы и не музыкальны, пение, как вековая традиция, живет в народной памяти. В прошлом у нас существовало пение, об этом говорят легенды, сохранились и тексты песен, но никто, конечно, не умеет их исполнять. Итак, понятие о том, что такое пение, нам не чуждо. Однако Жозефинино пение никак с ним не вяжется. Да и можно ли назвать его пением? Не просто ли это писк? Правда, все мы пищим, это наша природная способность, и даже не способность, а наше самовыражение. Все мы пищим, но никому и в голову не приходит выдавать это за искусство. Мы пищим бездумно и безотчетно, многие даже не подозревают, что писк наша особенность. Но если признать справедливым, что Жозефина не поет, а пищит, и, как мне кажется, не лучше, чем другие, она даже уступает большинству в силе голоса. Вспомните, как простой землекоп пищит напропалую с утра до вечера, да еще выполняя тяжелую работу. Если признать это справедливым, то от предполагаемого Жозефинино искусство ничего не останется, но тем большей загадкой явится вопрос, чем же объяснить ее необычайное воздействие на слушателей? Дело здесь, разумеется, не только в писке. Встаньте поодаль и прислушайтесь, или того лучше попробуйте, раз уж вы за это взялись, выделить ее голос из общего гомона, и вы не услышите ничего, кроме обычного писка. Жозефинин голосок разве что слабее и жиже других. Станьте, однако, напротив нее, и это уже не покажется вам только писком. Чтобы оценить ее искусство, мало слышать, надо и видеть. Пусть вы услышите всего лишь обычный наш писк. Необычно уже то, что кто-то, собираясь сделать нечто обычное, встал в величественную позу. Разгрызть орех не бог весть какое искусство, и вряд ли кто отважился бы собрать народ и грызть для его развлечения орехи. Ну а вдруг он бы это сделал и даже произвел фурор? Мы верно усмотрели бы причину его успеха в чем-то постороннем. Но вполне могло случиться, что всем понравилась бы его затея. Отсюда следует, что мы проглядели это искусство, потому что сызмалы им владеем, и только наш щелкун раскрыл нам глаза на его истинную сущность. А если он к тому же посредственный щелкун, и любой из нас превосходит его в этом искусстве, то это лишь говорит в пользу самого искусства. То же самое очевидное с Жозефининым пением. Мы восхищаемся в нем тем, чем пренебрегаем у себя, и в этом Жозефина полностью с нами согласна. Кто-то в моем присутствии со всей возможной деликатностью и как о чем-то общеизвестном заговорил с ней про то, как популярен писк в народе. Но для Жозефины этого достаточно. Надо было видеть, какую наша дива скорчила надменную и презрительную гримасу. С виду она воплощенная нежность, но тут представилась мне чуть ли не вульгарной. Правда, она сразу же спохватилась и постаралась присущим ей тактом исправить свой промах. Но это лишь показывает, как далека Жозефина от мысли, что есть какая-то связь между ее пением и писком. Тех, кто держится другого мнения, она презирает и, пожалуй, ненавидит втайне.
Но тут в ней говорит необычное тщеславие. Ведь оппозиция, к которой отчасти принадлежу я, тоже ею восхищается. Но Жозефина требует, чтобы ею не просто восхищались. Обычного восхищения ей мало, извольте перед ней преклоняться. И когда вы сидите в публике и смотрите на нее, вам это понятно. Быть в оппозиции можно только на расстоянии от нашей дивы. Сидя же в публике, вы готовы признать, что ее писк и не писк вовсе. Ну уж раз пищать нам не в новинку, и мы сами не замечаем, как пищим, естественно, было бы думать, что писк стоит и среди Жозефининой аудитории. Ведь ее искусство нас радует, а радуясь, мы пищим. Однако Жозефинины слушатели не пищат, они сидят затаясь, как мышка под метлой. Можно подумать, что мы, наконец, сподобились желанного покоя и боимся спугнуть его собственным свистом. Что же нас больше привлекает на этих концертах? Жозефинина пение или эта торжественная тишина, едва прошитая ее голоском? Как-то случилось, что глупенькая мышка, заслышав Жозефинино пение, присоединила к нему свой голосок. Это был тот же писк, каким нас услаждала Жозефина, но в том, что на сцене, несмотря на рутину, чувствовалась известная сдержанность, тогда как публики пищали по-детски самозабвенно. В общем же, никакой разницы. Тем не менее, мы затопали и зашикали на эту нарушительницу тишины. Хоть бедняжка и без того готова была сквозь землю провалиться. Жозефина же затянула победный гимн. Она в экстазе еще шире распростерла руки, еще выше запрокинула бы голову, если бы позволила ее короткая шея. И так всегда, малейшим пустяком, каждой ничтожной случайностью, любой помехой, потрескиванием паркета, зубовным скрипом, неисправностью освещения, словом, любой заминкой Жозефина пользуется для того, чтобы повысить интерес к своему пению. Ведь она считает, что ее слушают глухие. Правда, по части вызовов и аплодисментов у нее нет причин жаловаться. Однако настоящего понимания она якобы не находит и давно оставила надежду. Потому-то она и приветствует любую помеху. Ведь все, что во внешнем мире в разладе с ее пением, и что без особой драки, и даже совсем без драки, а лишь в силу простого противопоставления ей удается превозмочь, помогает расшевелить слушателей и внушает им, если не настоящее понимание, то хотя бы сочувственное уважение к ее искусству. Но раз уж Жозефина всякую малость обращает к себе на пользу, то что говорить о большом? Наша жизнь полна тревог. Каждый день приносит свои неожиданности, страхи, надежды и разочарования, но ни один из нас сам по себе не выдержал бы таких испытаний, если бы в любую минуту дня и ночи не чувствовал поддержки товарищей. Даже с этим чувством локтя нам порой приходится тяжело. Бывает, что тысячи плеч изнемогают под ношей, которая в сущности предназначалась одному. Именно в такие минуты Жозефина считает, что время ее пришло. И вот она стоит перед вами, это хрупкое существо, и поет. Грудь у нее выше живота, так и ходит от натуги. Кажется, что все свои силы она вкладывает в пение. Все, что не участвует в пении, у нее обескровлено, вычерпано до отказа. Точно она обнажена, отдана во власть стихии под защиту добрых духов. Точно в минуты, когда она поглощена пением, первое же холодное дыхание ветра может ее убить. Видя ее в таком исступлении, мы, ее мнимые противники, говорим, она даже не пищит как следует. Надо же так напрягаться и не для того, чтобы петь, какое там, а чтобы просто пищать, как пищит всякий. Таково наши первые неизбежные впечатления. Но, как уже сказано, оно быстро проходит, а вскоре и нас охватывает чувство, владеющее толпой. Привалившись друг к другу и согретые ее теплом, мы слушаем.

чтобы собрать эту толпу, постоянно пребывающую в движении, шныряющую взад и вперед, влекомую какими-то неясными целями, Жозефине достаточно запрокинуть голову, приоткрыть рот и закатить глаза. Словом, встать в позу, показывающую, что она приготовилась петь. Для этого годится любое место. Ей даже не нужна открытая сцена. И устраивает первый же случайно выбранный уголок. Весть о том, что Жозефина будет петь, распространяется мгновенно, и народ валом валит. Иногда, впрочем, возникают препятствия. Жозефина любит выступать в неспокойные времена. У каждого об эту пору свои нужды и заботы, каждый хлопочет по своим делам. Нам трудно при всем желании собраться так скоро, как этого хотелось бы Жозефине. Бывает, что она подолгу простаивает в своей пышной позе, пока не соберется народ. Она, понятно, приходит в неистовство, топает ножкой, ругается неподобающими девице словами и даже кусается. Но и такое поведение не вредит ее популярности. Вместо того, чтобы обуздать чрезмерные притязания певицы, публика старается их удовлетворить. Во все стороны шлют гонцов, конечно, без Жозефинина ведома, чтобы они привели побольше слушателей. По всем дорогам расставляют посты, торопить опаздывающих. И все это делается до тех пор, пока не наберется достаточно народу. Но что заставляет всех угождать Жозефине? На этот вопрос так же трудно ответить, как и на вопрос о Жозефинином пении, с которым он смыкается. Следовало бы даже его опустить, соединив со вторым, если бы можно было утверждать, что народ безоговорочно предан Жозефине ради ее пения. Но об этом не может быть и речи. Наш народ, пожалуй, никому безоговорочно не предан. Этот народ, который больше всего любит свою безобидную хитрость, свой детский лепет, свою невинную болтовню, лишь бы чесать языком. Этот народ не способен на безоговорочную преданность. И Жозефина это чувствует. Она с этим борется, не жалея своей слабой глотки. Разумеется, утверждение столь общее рискует завести нас чересчур далеко. Народ все же предан Жозефине, хоть и не безоговорочно. Он не станет, например, смеяться над Жозефиной, а ведь кое-что в Жозефине заслуживает осмеяния. Тем более, что смех у нас желанный гость. Невзирая на все наши напасти, мы нередко про себя посмеиваемся. Но над Жозефиной мы не смеемся. Порой мне кажется, что народ воспринимает Жозефину как слабое, беспомощное и в некотором роде незаурядное существо, в его представлении незаурядную певицу, доверенные его заботе. Откуда у него это представление, сказать трудно. Можно только констатировать самый факт. Но над тем, что тебе доверено, не станешь смеяться. Смеяться над этим значило бы попрать свой долг. Самое злое, на что способны у нас самые злые, это иной раз сказать Жозефине, когда мы ее видим, смех у нас застревает в горле. Народ заботится о Жозефине, как отец печется о своем ребенке. Ребенок протягивает ручки. Он то ли просит, то ли требует чего-то. Естественно, было бы предположить, что нашему народу не по нраву такие обязанности, но он их выполняет образцово, по крайней мере, в данном случае. Каждому из нас в отдельности было бы не под силу то, что доступно народу в целом. Разумеется, и возможности здесь несоизмеримы. Народу достаточно согреть питомца своим дыханием, и тот уже чувствует себя под надежной защитой. С Жозефиной лучше не говорить об этом. «Вот еще! Нужна мне ваша защита!» — заявляет она. «Посмотрим, что ты запоешь без нас», — думаем мы про себя. Впрочем, это даже не возражение, скорее детская взбалмошность и детская неблагодарность. Отец подобные выходки пропускает мимо ушей. Но тут возникает нечто, плохо вяжущееся с подобными взаимоотношениями Жозефины и народа. Жозефина оказывается другого мнения. Она считает, что это она защищает народ. Ее пение якобы спасает народ от всяких политических и экономических трудностей. Вот какая ему присуща власть, а если оно и не устраняет самые трудности, то по меньшей мере дает нам силы их сносить. Жозефина, правда, этого не говорит открыто ни этими, ни другими словами. Она и вообще-то мало что говорит, не в пример нашим краснобаям. Но об этом вещают ее сверкающие глаза, ее крепко стиснутые зубки. У нас редко кто умеет держать язык за зубами, она же это умеет. При каждом неприятном известии, бывает, что они сыплются на нас, как из мешка, в том числе ложные, непроверенные, Жозефина вскакивает, хотя обычно усталость клонит ее долу. Она вскакивает, вытягивает шею и словно пастух, чующий приближение грозы, окидывает взглядом свою пасту. Бывает, что своенравные балованные дети предъявляют нелепые претензии.
У Жозефины они все же как-то обоснованы. Разумеется, она не спасает нас и не придает нам силы. Легче легкого выставлять себя спасителем такого народа, как наш. Многотерпеливого, беспощадного к себе, безоглядного в своих решениях, бестрепетно глядящего в глаза смерти и разве только с виду робкого в атмосфере безрассудной отваги, кое ему приходится существовать и при этом столь же плодовитого, сколь отважного. Легче легкого, говорю я, выставлять себя задним числом спасителем такого народа, который вновь собственными силами вызволил себя из беды, пусть и ценой жертв, от которых у ученого историка, как немало мы интересуемся историей, волосы становятся дыбом. И все же это верно, что в годину испытаний мы особенно стремимся на концерты Жозефины. Ввиду надвигающейся угрозы мы смиряемся, притихаем и еще послушнее, чем обычно, сносим Жозефинины властные замашки. Мы охотно собираемся и в этой дружественной тесноте отдыхаем от гнетущих нас вопросов. Мы словно последний раз перед битвой торопимся, ведь время не терпит. Жозефина об этом часто забывает осушить сообща кубок мира. Это не столько концерт, сколько народное собрание. Причем такое собрание, на котором с трибуны не доносится ничего, кроме еле различимого писка. Этот час слишком нам дорог, чтобы растратить его на пустую болтовню. Конечно, такая роль не могла бы удовлетворить Жозефину. Правда, при всей своей повышенной мнительности, вызванной ее неясным положением в обществе, Жозефина многого не замечает, ибо ослеплена самомнением, а многого не склонна замечать, тем более, что в этом ее поддерживает роль льстецов, хлопочущих таким образом и в наших интересах. Но петь, между прочим, где-то на отшибе какой-то сбоку припека, и для такой малости, хоть это и отнюдь не малость, Жозефина не стала бы швыряться своим искусством. Но она ему не швыряется. Ее искусство все-таки находит признание. Хоть мы в душе и заняты другим, и храним молчание не только с тем, чтобы лучше слышать, кое-кто даже уткнулся носом в меховой воротник соседа и не поднимает глаз, так что кажется, будто Жозефина зря разливается там наверху, а все же ее писк в какой-то мере доходит и до нас. Этот писк, что возносится ввысь там, где все уста скованы молчанием, представляется нам голосом народа, обращенным к каждому из нас в отдельности. В этот критический час Жозефинин жидкий писк напоминает нам жалкую судьбу нашего народа, затерянного в сумятице враждебного мира. Жозефина утверждает себя. Это никакой голос, это никакое искусство, утверждает себя и находит путь к нашим сердцам, и нам приятно об этом думать. Настоящего певца, певца-мастера, если бы он среди нас объявился, мы бы в такое время и слушать не стали. Мы бы единодушно отвергли подобные выступления как бессмыслицу. Жозефине, боже упаси, незачем знать, что если мы ее слушаем, это в сущности говорит не в пользу ее пения. Кое о чем она, правда, догадывается, а иначе не стала бы с таким жаром уверять, будто мы ее не слушаем, что, впрочем, не мешает ей продолжать свои выступления и запискам забывать об этих догадках. Но есть еще один довод в Жозефинину пользу. Мы все же в известной мере ее слушаем, и даже так, пожалуй, как слушают настоящего певца. При этом она производит на нас впечатление, какого напрасно домогался бы более искусный певец, и которое зависит именно от недостаточности ее умений и голосовых средств. Объясняется же это преимущественно нашими жизненными условиями. Наш народ не знает юности, а разве лишь короткое детство. То и дело раздаются у нас требования дать детям волю, окружить их лаской и вниманием, признать за ними право жить без забот, смеяться, резвиться, играть и не только признать это право, но и всячески притворять его в жизнь. Такие требования часто слышишь, и вряд ли кто против них возражает. Возражать против этих требований в самом деле невозможно, но притворить их в жизнь в наших условиях тоже невозможно. Мы единодушно поддерживаем их и даже что-то предпринимаем, но не успеваем оглянуться, как все опять возвращается к старому. Наши условия таковы, что едва ребенок начинает ходить и кое-как разбираться в окружающем мире, как он уже вынужден о себе заботиться наравне со взрослыми. Чтобы промыслить себе пропитание, нам приходится жить в рассеянии на обширных территориях, где нас окружают бесчисленные враги и подстерегают самые неожиданные опасности. Мы не можем выключить наших детей из повседневной борьбы за существование, так как это навлекло бы на них гибель. Наряду со столь прискорбными причинами есть, правда, и приятные. Это свойственная нашему племени плодовитость. Одно поколение у нас неудержимо теснит другое, и каждое так многочисленно, что у детей нет времени оставаться детьми.
Другие народы заботливо растят свою молодую поросль. Там существует школа, откуда ежедневно изливаются потоки детей. Это будущее народов. И день за днем там все те же дети. Состав их подолгу не меняется. У нас же нет школ. Зато из недр народа через кратчайшие промежутки времени изливаются необозримые потоки детей. Поглядите, как они весело визжат и попискивают. Ибо толком пищать еще не умеют. Как катятся кубарем, а то и кувырком под напором теснящих сзади. Ибо ходить еще не умеют, как слепо увлекают все за собой, ибо глаза их еще не видят наши дети. Да, не так, как в тех школах, день за днем все те же дети. Нет, все время другие, беспрерывно, бесконечно. Не успел ребенок появиться, как следом уже теснятся новые детские мордашки, неотличимые в этом множестве, в этой спешке, розовые от счастья. Сколь это не прекрасно? И как не завидуют нам по праву другие народы, мы, разумеется, не можем дать нашим малышам настоящего детства. А это ведет к неизбежным результатам. Неизжитое, неискоренимое детство не оставляет нас и в зрелые годы. В противовес тому лучшему, что в нас есть, нашей надежной и практической сметке, мы иногда ведем себя на удивление нелепо, именно так, как ведут себя дети. Бываем безрассудны, расточительны, великодушны, легкомысленны, и все это без малейшего оправдания и смысла, единственно ради пустой забавы. Если даже радость, какую это нам дает, и несравнима с полноценной детской радостью, то нечто подобное нам все же свойственно. К этим-то детским чертам в народе и взывает Жозефина. Но запоздалая детскость сочетается у нас с преждевременным увяданием. Детство и старость у нас не такие, как у других народов. Мы не знаем молодости. Мы мгновенно созреваем, и затянувшаяся зрелость накладывает заметный отпечаток усталости и безнадежности на жизнерадостную, в общем-то, и жизнеспособную нашу натуру. Возможно, отсюда и нелюбовь к музыке. Мы слишком стары для музыки, связанные с ней волнения, все эти порывы и взлеты нам тяжелы, и мы устало от нее отмахиваемся. Недаром мы ограничили себя писком. Немного писку от случая к случаю, вот и все, что нам нужно. Возможно, и среди нас появляются музыкальные дарования, но при нашем характере они неизбежно глохнут, не успев о себе заявить.

молодежь еще интересуется певицей. Лишь наиболее юные из нас с удивлением смотрят, как она выпячивает губы, как выталкивает воздух сквозь точенные передние зубки, как, придя в экстаз от собственных рулат, падает замертво и пользуется этим для того, чтобы подготовиться к новым, еще более невнятным воспарениям. Вся же масса слушателей, как это по всему видно, уходит в себя. В эти скупые промежутки роздыха между боями народ грезит. Каждый как бы расслабляет усталые мускулы, словно ему, безотказному труженику, в кои-то веки дано растянуться и волю понежиться на просторном и теплом ложе. В эти грезы нет-нет, да и вплетается Жозефинин писк. Пусть она это называет трелью, а мы стрекотом, неважно. Здесь он на месте, как нигде. Так музыке редко выпадает счастье прийтись к месту и ко времени. Чем-то эта музыка напоминает народу короткое бедное детство, утраченное, невозвратное счастье. Но что-то в ней есть и от его сегодняшней деятельной жизни, от его маленького, упорного, непостижимого, неистребимого оптимизма. И все это возглашается не гулкими раскатистыми звуками, а тихо, доверительным шепотком, временами даже с хрипотцой. И, разумеется, это писк. А как же иначе? Ведь писк – язык нашего народа, только иной пищит всю жизнь и этого не знает. Здесь же писк освобожден от оков повседневности и на короткое время освобождает и нас. Неудивительно, что выступления Жозефины так нас привлекают, и мы стараемся их не пропускать. Однако от этого до утверждения Жозефины, будто она в такие минуты вливает в нас новые силы и так далее и тому подобное, очень далеко. Я говорю о простых людях, а не Жозефининых льстецах. «А как же?» — восклицают они со свойственной им развязной уверенностью. «Чем же вы объясните наплыв публики и полные сборы, особенно в такое время, когда нам грозит опасность? И разве не бывало случаев, когда популярность этих концертов даже мешала нам принять необходимые меры?» Последнее, к сожалению, справедливо, хоть и не служит к Жозефининой чести, особенно если принять во внимание то, когда такие сборища внезапно разгоняются врагом, и немало наших платится жизнью. Сама Жозефина, виновница их гибели, быть может, даже приманивавшая врага своим писком, но всегда занимающая самое безопасное место, пользуется этим, чтобы улизнуть первой под защиту своей свиты. Ни для кого это, собственно, не секрет, что, однако, не мешает нам по-прежнему ломиться на ее концерты, где и когда бы она ни выступала. Отсюда можно заключить, что Жозефина поставлена у нас чуть ли не над законом, что ей дозволено все, чего не пожелает, даже в ущерб нашей общей безопасности, что ей все прощается. Если бы это было так, можно было бы понять притязание Жозефины в этой свободе, дарованной ей народом, в этом исключительном, немыслимом ни для кого другого положении, несовместимом с существующими законами, можно было бы усмотреть признание того, что народ не понимает Жозефины, как сама она неустанно твердит, что он лишь бессильно восхищается ее искусством и, чувствуя себя ее недостойным, хочет возместить эту обиду столь неслыханным подарком. Подобно тому, как искусство Жозефины превосходит его понимание, так он и особо ее хочет поставить вне своего контроля и власти. Но ничего этого нет и в помине. Быть может, кое в чем народ и капитулирует перед Жозефиной, но он ни перед кем не капитулирует безоговорочно. И это верно и в отношении Жозефины.

давних пор, чуть ли не с начала своей артистической карьеры, Жозефина добивается, чтобы во внимание к ее пению ее освободили от всякой работы. Пусть с нее снимут заботу о хлебе насущном и все, что связано с борьбой за существование. Пусть. Очевидно, за нее трудится народ. Натуры горячие и впечатлительные, а такие у нас бывали. Сраженные необычайностью этого требования и умонастроения, способного такие требования измыслить, могли бы, пожалуй, счесть его законным. Не то народ. Он делает свои выводы и спокойно это требование отклоняет. Он даже не дает себе труда опровергнуть Жозефинины доводы. Так Жозефина доказывает, что напряжение, связанное с работой, вредит ее голосу. Пусть даже работа менее утомительна, чем пение, она отнимает у нее возможность отдохнуть от одного концерта и собраться с силами для другого. Все же вместе ее изнуряет и не дает ее таланту достигнуть совершенства. Народ все это слышит, но оставляет без внимания. Этот столь отзывчивый народ вдруг не проявляет ни малейшей отзывчивости. А иногда его отказ бывает так суров, что даже Жозефина приходит в смущение. Она как будто сдается, работает как платится, поет как умеет, но ее хватает ненадолго. Глядишь, она опять с новыми силами вступает в борьбу. Тут ее силы, видимо, не исчерпаем. Так выясняется, что Жозефине, собственно, не того и нужно, на что она, по ее словам, претендует. Человек разумный, она не отлынивает от работы в нашем народе, а лишь бог их и слыхом не слыхали. Добейся она даже своего, она бы ни в чем не изменила образа жизни. Работа не мешала бы ей петь, да и пела бы она ничуть не лучше. Единственное, что ей нужно, это публичное, непререкаемое, неприходящее признание ее искусства. Такое признание, которое неизмеримо превышало бы все известное в этом смысле до сих пор. Но хотя все прочие блага кажутся Жозефине достижимыми, это ей упорно не дается. Может быть, ей надо было с самого начала повести борьбу в другом направлении. Может быть, она уже и сама осознала свою ошибку. Но путь назад ей закрыт, отступать поздно. Это значило бы отречься от себя. Поневоле приходится ей с этим пасть или победить. Если бы у Жозефины, как она уверяет, были враги, они могли бы и пальцем, не шевеля, с усмешкой наблюдать эту борьбу. Но у нее нет врагов. А найдись даже у кого-нибудь, что ей возразить, неважно. Вся борьба в целом никому не доставляет удовольствия. Народ занимает в ней такую бесстрастную судейскую позицию, какая ему и не свойственна, и наблюдается у нас разве только очень редко. Если даже кто-нибудь в этом частном случае одобряет позицию народа, то мысль, что это же может постигнуть его, отравляет ему всякую радость. В отказе народа, как и в требовании Жозефины, речь таким образом идет не о существе вопроса, а о том, что народ может вдруг отгородиться от одного из своих сынов глухой стеной, тем более непроницаемой, что он еще недавно проявлял о нем, мало сказать, отеческую, поистине самозабвенную заботу. Будь это не народ, а отдельный человек, можно было бы обвинить его в сомнительной игре. Он якобы лишь для виду уступал Жозефине, прикрывая этим свое неугасимое желание в некий прекрасный день покончить со всякими поблажками. Он и шел-то на них в твердом намерении рано или поздно положить им предел и уступал даже больше, чем следует, чтобы ускорить дело. То есть в конец, избаловав Жозефину, подвигая ее на все новые и новые причуды, дождаться и этого наипоследнего требования, уж тогда, как он и собирался, окончательно поставить ее на место. На самом деле ничего этого нет. Народу не нужны такие уловки, а уж о том, что он действительно почитает Жозефину и не раз это доказал. К тому требования Жозефины так несуразны, что даже ребенок мог бы ей предсказать, чем все кончится. Возможно, догадки эти не чужды и самой Жозефине и придают ее обиде особенную горечь. Но если Жозефине не чужды такие догадки, борьбы она все же не прекращает. За последнее время борьба даже обострилась. И если до сих пор она носила характер словесной тяжбы, то теперь наша дива пускается на средства, которые кажутся ей более действенными. Нам же представляются лишь более для нее опасными. Некоторые наблюдатели считают, что Жозефина потому решила идти на пролом, что чувствует приближение старости. Она теряет голос, и, следовательно, и самое время вступить в последний бой за свое признание. Лично меня это не убеждает. Будь это так, Жозефина не была бы Жозефиной. Для нее не существует ни старости, ни опасения потерять голос. Если она чего-то домогается, то ее понуждают к тому не соображение внешнего порядка, а внутренняя последовательность, верность себе. Она тянется к высшему венцу не потому, что он случайно висит ниже, а потому, что он наивысший. Будь это в ее власти, она повесила бы его еще выше. Такое презрение к внешним трудностям не мешает ей прибегать к самым недостойным средствам. Жозефина не сомневается в своем праве, а стало быть, ей безразлично, как его достигнуть, тем более, что в этом мире, как она считает, щепетильностью далеко не уйдешь.
Она, может быть, поэтому переносит борьбу из области пения в другую, менее для нее важную. Почитатели ее таланта повторяют ее заявление, будто она чувствует себя в силах петь так, чтобы народ во всех своих слоях, вплоть до самой потаенной оппозиции, испытал истинные наслаждения. Не то наслаждение, какое он, по его словам, испытывал до сих пор, а то, какого желала бы для него сама Жозефина. Но, добавляет она, не в ее привычках унижать высокое и потакать низменному. А потому пусть уж все остается как есть. Иное дело ее борьба за освобождение от работы. Правда, и эту борьбу она ведет во имя искусства, но хотя бы не драгоценными средствами искусства, так как для столь низменной борьбы все средства хороши. Так распространился слух, будто Жозефина, если ей не пойдут навстречу, намерена сократить свои колоратуры. Я лично понятия не имею ни о каких колоратурах. Ни разу в ее жизни не замечал я колоратур. Жозефина же якобы собирается не вовсе отказаться от колоратур, а покамест только сократить их. Она даже привела свою угрозу в исполнение, хоть я и не нашел в ее пении никаких перемен. Народ слушал ее, как всегда. Никто не вспоминал о колоратурах, да и отношение к Жозефининому требованию осталось прежним. Однако Жозефина не только по наружности, но и по натуре не лишена грации. После того концерта, должно быть, спохватившись, что ее решение насчет колоратур было слишком жестоким или слишком внезапным для народа, она обещала вернуться к своим колоратурам во всей их неприкосновенности. Но после следующего же концерта, опять передумав, объявила, что окончательно и бесповоротно отказывается от колоратур, пока не будет вынесено благоприятное для нее решение. Все эти заявления, решения и контррешения народ пропускает мимо ушей. Так погруженный в раздумья взрослый человек не внемлет лепету ребенка. Ребенок, как всегда, его умиляет, но он от него бесконечно далек. Но Жозефина не сдается. Недавно она объявила, что ушибла на работе ногу и ей трудно петь стоя. Она же поет только стоя, а потому вынуждена сократить и самые песни. Но хоть она и начала припадать на ногу и выходила к публике не иначе, как опираясь на своих почитателей, никто не давал ей веры. Если даже принять в соображение особую чувствительность ее хрупкого тельца, нельзя забывать, что мы рабочий народ, а Жозефина – плоть от нашей плоти. Когда бы мы стали обращать внимание на каждую ссадину и царапину, весь народ только бы и делал, что хромал. Но хоть Жозефину и водили под руки, как увечную, и она в таком виде охотно показывалась публике, это не мешало нам с восторгом ее слушать, не обижаясь на сокращенную программу. Но нельзя же вечно хромать. И Жозефина придумала нечто новое. Она утомлена. У нее тяжелое настроение и душевный упадок. Так помимо концерта нам преподносят и спектакль. За Жозефиной тянется ее свита. Ее уговаривают, заклинают петь. Она бы рада, но не может. Жозефине льстят, ее утешают, чуть ли не на руках относят на приготовленное место. Заливаясь беспричинными слезами, Жозефина уступает. Она из последних сил пытается запеть. Стоит поникшая, забыв даже раскинуть руки и лишь безжизненно свесив их вдоль тела, что создает впечатление, будто они у нее коротковаты. И так она пытается запеть, но тщетно. Голова ее падает на грудь, и на глазах у всей публики певица теряет сознание. А затем собирается с духом и поет, как ни в чем не бывал, я бы даже сказал, не хуже, чем всегда, разве только изощренному слуху, улавливающему малейшие нюансы, заметно необычное волнение нашей дивы, но от этого ее пение только выигрывает. Зато к концу программы усталости ни следа. Твердой поступью, если это можно сказать о ее щепотливой походочке, она удаляется, отказавшись от услуг своих почитателей, и холодным испытующим взором окидывает почтительно расступающуюся перед ней толпу. Так было еще недавно. На днях же стало известно, что Жозефина не явилась на очередной концерт. Ее разыскивают не только почитатели, у них нет недостатка в помощниках, но все напрасно. Жозефина исчезла, она больше не хочет петь, не хочет даже, чтобы ее просили петь. На этот раз она и в самом деле нас покинула. Странно, что наша умница так просчиталась, хотя, возможно, это ей даже и не просчет. Махнув на все рукой, она следует велению своей неотвратимой судьбы, ибо судьба ее в нашем мире может быть только очень печальной.
Она сама отказывается от пения, сама разрушает ту власть, которую приобрела над душами своих слушателей. И как только она приобрела эту власть, ведь эта душа для нее за семью печатями, Жозефина прячется и не поет, а между тем народ-властелин, ничем не обнаруживая разочарования, незыблемая, покоящаяся в себе масса, которая, что бы ни говорила видимость, может только раздавать, а не получать дары, хотя бы от той же Жозефины, народ продолжает идти своим путем. Жозефина же осуждена катиться вниз. Близка минута, когда прозвучит и замрет ее последний писк. Она лишь небольшой эпизод в извечной истории нашего народа, и народ превозможет эту утрату. Легко это нам не дастся, ибо во что превратятся наши собрания, проводимые в могильной немоте? Разве не были они немыми и с Жозефиной? Разве на деле ее писк был громче и живее, чем он останется жить в нашем воспоминании? Разве не был он и при ее жизни не более чем воспоминанием? Не от того ли наш народ в своей мудрости так ценил ее пение, что она в этом смысле не поддавалась утрате? Как-нибудь обойдемся мы без нашей певицы. Что же до Жозефины, то освобожденная от земных мук, кои, по ее мнению, уготованы лишь избранным, она с радостью смешается с сонмом наших героев и вскоре, поскольку история у нас не в большом почете, будет вместе со своими собратьями предана всеискупляющему забвению.

Орсон Скотт Карт. Гробница песен. Во время дождя она сходила с ума. Уже 4 недели подряд почти каждый день шел дождь, и в лечебнице Миллард Каунти пациентов не выводили на прогулку. Это, разумеется, никому не нравилось, а особенно несладко приходилось сестрам. Им приходилось все время выслушивать жалобы и требования людей, которые хотели, чтобы их развлекали. Эллен, однако, не требовала, чтобы ее развлекали. Она вообще почти никогда ничего не требовала. Но дождь переносила еще хуже остальных. Возможно, потому что ей было всего 15, и она была единственным ребенком в заведении, куда помещали обычно только взрослых. Скорее всего, она так плохо переносила дождь из-за того, что для нее были очень важны прогулки на

0: открытом воздухе, и, несомненно, она получала от прогулок больше удовольствия, чем другие. Обычно ее приподнимали в кресле, обкладывали со всех сторон подушками, чтобы она сидела прямо, а кто-нибудь быстро катил кресло к стеклянным дверям, а Эллен кричала «Быстрее! Быстрее!» И так ее вывозили на улицу. Мне рассказывали, что на улице она обычно мало говорила. Просто тихонько сидела в своем кресле на лужайке, наблюдая за тем, что происходит вокруг. А потом ее везли обратно. Я часто видел, как ее возвращали в дом раньше времени, потому что я пришел ее навестить, но она никогда не жаловалась, что из-за этого пришлось сократить прогулку. Я смотрел, как ее катят к дому, а она так жизнерадостно улыбалась, что я воображал, будто она приветственно машет руками. Этот жест как нельзя более подходил к ее детской счастливой улыбке. Я представлял, как мелькают ее ноги, когда она бежит по траве, рассекая воздух, словно тяжелые волны. Но там, где полагалось быть рукам, были воткнуты подушки, чтобы она не упала на бок, а ремень на ее поясе удерживал ее от падения вперед, потому что у нее не было ног. Дождь шел 4 недели, и я чуть не потерял ее. Моя работа – одна из самых тяжелых во всем штате. Я должен по очереди посещать 6 лечебниц в 6 графствах, на посещение каждой отводится неделя. Я проводил терапию, когда администрация лечебницы решала, что таковая необходима. Я так и не понял, чем они руководствовались, принимая подобное решение, ведь все до одного пациенты были не в своем уме. У большинства было безнадежное возрастное безумие, у некоторых – душевная мука коллег и инвалидов. Тот, кто проявил недюжинные способности в колледже, не станет работать обычным терапевтом на государственной службе. Иногда я притворяюсь, что не проявил особых способностей в учебе только потому, что не хотел плясать под чужую дудку. Но это неправда. Как объяснил один добрый профессор, мягко и в то же время жестоко, я просто не создан для научной деятельности. Зато я создан для терапии, не сомневаюсь. С тех пор, как я утешал свою больную раком мать весь ее последний год жизни, я уверился, у меня есть определенный дар, умение вправлять людям мозги. Я сделался всеобщим наперсником. Тем не менее, я никогда не предполагал, что моя жизнь будет посвящена попыткам оказать помощь безнадежным, да еще в той части страны, где даже у здоровых нет больших оснований радоваться жизни. Но это все, на что я имел полномочия, и когда понял, что сумел преодолеть разочарование начального этапа, стал извлекать из своих занятий максимальную пользу. Максимальной пользой оказалась Эллен. «Дождь, дождь, дождь!» Такими словами приветствовала она меня на 3-й дождливый день. «Как будто я сам не знаю», — ответил я. «У меня все волосы мокрые».
1: «А у меня нет, как жаль», — ответила Эллен.
0: «Не о чем тут жалеть, зато не простудишься».
1: «Не простужусь», — сказала она.
0: «Мистер Вудбери говорит, ты хандришь. Я пришел, чтобы тебя развеселить».
1: «Сделай так, чтобы кончился дождь».
0: «Я похож на Господа Бога?»
1: «Я думала, может, ты просто выступаешь под чужой личиной?» «Я, например, да», — сказала она.
0: То была наша обычная игра.
1: «На самом деле, я огромный броненосец из Техаса, которому пообещали исполнить одно единственное желание. И я пожелала стать человеком. Но одного броненосца недостаточно, чтобы получился настоящий человек. Поэтому получилась я».
0: Она улыбнулась. Я улыбнулся в ответ. Ей было всего 5 лет, когда перед машиной ее родителей взорвался бензовоз. Оба они погибли, а ей оторвало руки и ноги. Она выжила чудом и продолжала жить, что было чудовищной жестокостью. И при этом она оставалась более или менее счастливым человеком, всеобщей любимицей в клинике, чего я вообще не мог понять. Возможно, причина заключалась в том, что ей больше ничего не оставалось. Человеку, лишенному рук и ног, не так-то просто покончить с собой.
1: «Я хочу на улицу», — сказала она, отворачиваясь к окну.
0: На улице было почти не на что смотреть. Несколько деревьев, лужайка, а за ней забор, поставленный не для того, чтобы пациенты не разбежались, а для того, чтобы скрыть их от неприглядного любопытства жителей этого неприглядного города. Но вдалеке тянулись невысокие холмы, и почти всегда весело щебетали птицы. Теперь, разумеется, из-за дождя не было видно ни птиц, ни холмов, не было и ветра, и деревья стояли, не шелохнувшись. Просто лил и лил дождь.
1: «В открытом космосе так же, как в дождливую погоду», — сказала она. «Такие же звуки. Негромкий тихий шелест где-то неподалеку».
0: «Вообще-то нет», — сказал я. «В открытом космосе вообще нет звуков». «А ты откуда знаешь?» — спросила она.
1: «Там нет воздуха. А без воздуха не бывает и звуков».
0: Она презрительно взглянула на меня.
1: «Так я и думала. На самом деле ты ничего не знаешь. Ты ни разу в жизни там не был, ведь правда?»
0: «Ты что, хочешь поссориться?» Она уже собиралась отпарировать, но спохватилась и просто сказала:
1: «Чертов дождь!»
0: «Тебе, по крайней мере, не приходится ездить по такой погоде», — сказал я. Но взор ее затуманился, и я подумал, что зашел в своих подтруниваниях слишком далеко. «Эй!» — окликнул я. «Как только распогодится, я повезу тебя кататься».
1: «Это все гормоны», — сказала она.
0: «При чем здесь гормоны?»
1: «Мне 15. Мне всегда не нравилось оставаться дома, но сейчас хоть волком вой. Мышцы напряжены, желудок сжался, и я хочу выбежать на улицу и громко кричать. Это все гормоны».
0: «А твои друзья?» — спросил я.
1: «Ты что, шутишь? Они все там, играют под дождем».
0: «Все?»
1: «Разумеется, кроме Гранти. Он от воды растает».
0: «И где же теперь Гранти?»
1: «В морозильнике, где же еще?»
0: «Когда-нибудь его по ошибке примут замороженное и скормят гостям». Она не улыбнулась, просто кивнула, и я понял, что ничего не достиг. Она и впрямь хандрит. Я спросил, не хочется ли ей чего-нибудь.
1: «Только не таблеток», — сказала она. «От них я все время сплю».
0: «Если дать тебе возбуждающее, ты на стенки полезешь».
1: «Ловкий трюк», — сказала она.
0: «Просто это очень сильные средства. Так что, дать тебе что-нибудь, чтобы ты отвлеклась и от дождя, и от этих жутких желтых стен?» Она покачала головой.
1: «Я стараюсь не спать».
0: «Почему?» Она лишь снова покачала головой.
1: «Не могу спать. Не могу позволить себе спать слишком много».
0: Я повторил вопрос.
1: «Потому что», — ответила она, — «я могу не проснуться».
0: Она говорила довольно резко, и я понял, что лучше больше не спрашивать ни о чем. Она редко сердилась на меня, но на сей раз ясно чувствовалось, что я подошел слишком близко к той черте, за которой мое общество уже не будет для нее желанным. «Мне пора», — сказал я. «Ты обязательно проснешься». И я ушел. И не видел ее целую неделю. И, по правде говоря, даже не часто ее вспоминал. И из-за дождя, и из-за самоубийства в Форт-Каунти. Это самоубийство глубоко меня потрясло. Ведь та женщина была еще такой молодой. Ей было ради чего жить. Так, по крайней мере, я думал. Она моего мнения не разделяла и выиграла наш спор, хотя и дорогой ценой. В выходные я живу в трейлере в Пидмонте. Живу один. Мое жилье сияет безупречной чистотой, потому что я ее фанатичный приверженец. Кроме того, убеждаю я себя, однажды вечером мне, возможно, захочется привезти сюда женщину. Время от времени такое случается. Время от времени мне даже бывает хорошо. Но я становлюсь раздражительным и беспокойным, когда женщины пытаются заставить меня изменить рабочее расписание или хотят, чтобы я взял их с собой в мотеле, где я останавливаюсь, или пристают к управляющему трейлерного парка, чтобы тот впустил их в мое отсутствие в мой трейлер. Они хотят навести там уют. Уют меня вовсе не интересует. Возможно, это связано со смертью матери. Ее болезнь переложила на меня ответственность за ведение хозяйства для отца. Вот почему я стал аккуратной домохозяйкой. Лекарь, излечи себя сам. Дождливые дни были заполнены переездами по скоростным магистралям, попытками вытащить из депрессии доведенных до безумия людей. Ночи я проводил перед телевизором, поедая сэндвичи и ночуя в мотелях на средства штата. А потом наступило время отправиться в лечебницу Миллард Каунти, где меня ждала Эллен. Именно тогда я о ней впервые вспомнил и вдруг осознал, что дождь льет уже не меньше недели, и что бедняжка, наверное, совсем лишилась рассудка. Я купил кассету с записью Копланда. Эллен предпочитала кассеты, которые останавливаются сами. А записи на восьми дорожках крутятся и крутятся, пока она не теряет способность думать.
1: «Где ты был?» – спросила она.
0: «Сидел в клетке у одного кровожадного герцога из Трансильвании. Клетка всего 4 футов высотой висела над прудом, кишащим крокодилами. Спастись мне удалось только потому, что я выгрыз замок зубами.
1: Крокодилы, к счастью, оказались сыты. А ты где была?»
2: «Я серьезно. Ты что, работаешь не по расписанию?»
0: «Я всегда придерживаюсь расписания, Эллен. Сегодня среда. Последний раз я был здесь в прошлую среду. В этом году Рождество приходится на среду. Значит, я буду здесь на Рождество».
2: «Еще почти целый год».
0: «Всего 10 месяцев. Встретимся на Рождество. С тобой что-то стало скучновато». Но она не была расположена к шуткам. В глазах ее стояли слезы.
2: «Я больше не выдержу», — сказала она.
0: «Извини».
2: «Мне страшно».
0: И ей на самом деле было страшно. Ее голос дрожал.
2: «И ночью, и днем, когда я сплю. Я как раз подходящего размера».
0: «Для чего?»
2: «Ты о чем?»
0: «Ты сказала, что как раз подходящего размера».
2: «Я так сказала? Ах, не знаю, что я имела в виду. Я схожу с ума. Ты ведь именно поэтому здесь, разве не так? Чтобы я не потерял рассудок. Я ничего не могу поделать, я ничего не вижу, а все, что слышу, лишь шелест дождя».
0: «Как в открытом космосе», — заметил я, вспомнив ее слова в прошлый раз. Но она, оказалось, не помнила нашего разговора и испугалась.
2: «Откуда ты знаешь?» —
0: спросила она. «Ты сама так сказала».
2: «В открытом космосе нет никаких звуков», — сказала она.
0: «Вот как», — ответил я.
2: «Потому что там нет воздуха».
0: «Я знаю».
2: «Тогда почему ты сказал «вот как»?» «Слышен только шум двигателей. Слышен по всему кораблю. Легкое гудение, которое не прекращается ни на секунду. Совсем как шум дождя. А спустя некоторое время ты его уже не слышишь. Оно как будто становится тишиной. Мне Ананс рассказал».
0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Еще одна воображаемая подруга. В ее истории болезни говорилось, что ее вымышленные друзья продержались гораздо дольше, чем у большинства других детей. Именно для этого меня к ней прикрепили, чтобы я помог ей избавиться от вымышленных друзей. От Гранти, ледяного поросенка, от Говарда, мальчика, который всех колотил, от Фуксии, ростом в несколько дюймов, жившей среди цветов, от Сьюэн, приносившей ей куклы и игравшей в них вместо нее. Эллен говорила, что куклы должны делать, а Сьюэн это выполняла. Были и другие личности. После нескольких сеансов я понял, что она отдает себе отчет, что ее друзья воображаемые, просто она коротала с ними время. Они находились вне ее тела и совершали поступки, на которые она сама не была способна. Я понял, что от них нет никакого вреда, а если уничтожить этот вымышленный мир, Эллен станет еще более одинокой и несчастной. Она была в здравом рассудке, несомненно. И все же я продолжал к ней приезжать, и не просто потому, что она мне очень нравилась. Еще и для того, чтобы окончательно убедиться, она и вправду уверена, что ее друзья — лишь плод ее воображения. Ананса была чем-то новым.
1: «Кто такая Ананса?»
2: «На самом деле ты не хочешь этого знать?»
0: Она без сомнения не желала об этом говорить. «Я хочу знать». Она отвернулась.
2: «Я не могу тебя выгнать, но мне бы хотелось, чтобы ты ушел. Иногда ты становишься слишком любопытным».
0: «Такая уж у меня работа».
2: «Работа!»
0: В ее голосе зазвучало презрение.
2: «Прямо как вижу вас всех. Как вы бегаете на своих здоровых ногах и работаете».
0: Что я мог на это ответить? «Иначе нам не выжить», — сказал я. «Но я стараюсь». И вдруг на ее лице появилось какое-то странное выражение.
1: «У меня есть тайна», — казалось, думала она. «И я хочу, чтобы ты ее выведал».
2: «Может, у меня тоже будет работа?»
0: «Может быть», — сказал я. И попытался придумать, чем бы она могла заняться.
2: «Музыка не умолкает», — сказала она.
0: Я неправильно понял. «Ты мало на чем сможешь играть». так уж получилось. Немножко реализма не помешает.
2: Не говори глупостей.
0: Окей, больше не буду.
2: Я говорю, что на моей работе всегда звучит музыка.
0: А что это за работа?
2: Тебе и вправду хочется знать?
0: Произнесла она, таинственно возведя глаза к потолку, а потом отвернувшись к окну. Я представил себе, что она обычная 15-летняя девчонка. Тогда я расценил бы такое поведение как заигрывание. Но тут крылось нечто другое. Что-то отчаянное. Она права. Я действительно хотел знать. Я сделал весьма логичное предположение, соединив два секрета, которые она побуждала у нее выманить. Какую работу предлагает тебе Ананса? Она испуганно взглянула на меня.
2: Так значит, это правда?
0: Что правда?
2: Все так страшно. Я стараюсь убедить себя, что это всего лишь сон. Но это не сон, верно?
0: Что не сон? Ананса?
2: Ты думаешь, она такая же, как и все остальные мои друзья, да? Но они не приходят ко мне во сне. Во всяком случае, не так. Ананса...
0: Что Ананса?
2: Она для меня поет, когда я сплю.
0: Мои поднаторевшие в психологии мозги быстро сложили 2 и 2. «Разумеется», — сказал я.
2: «Она в космосе, и она для меня поет. Ты не представляешь, какие песни».
0: И тут я вспомнил кое-что и вытащил кассету, которую для нее купил.
2: «Спасибо», — сказала она.
0: «Пожалуйста. Хочешь послушать?» Она кивнула. Я вставил кассету в магнитофон. «Весна в Апалачах». Она кивала головой в такт музыке. Я представил, как она танцует. Она хорошо чувствовала музыку. Но спустя несколько минут она замерла и заплакала.
2: «Это совсем другое», — сказала она.
0: «Ты уже слышала эту песню раньше?»
2: «Выключи! Выключи, говорю!»
0: Я выключил магнитофон. «Извини, мне казалось, тебе понравится».
2: «Вина! Ничего, кроме вины», — сказала она. «Ты все время чувствуешь себя виноватым, так ведь?»
0: «Почти всегда», — легко согласился я. Психологическим жаргоном злоупотребляли многие мои пациенты, так же, как языком мыльных опер.
2: «Извини», — сказала Эллен. «Просто это не та музыка. Совсем не та. Вот я послушала, и все остальное по сравнению с ней кажется таким темным, как будто идет дождь, все серое, мрачное и тяжелое, словно композитор пытается разглядеть далекие холмы, но дождь ему мешает. Но несколько минут мне казалось, что у него получится».
0: «Такая же музыка у Ананса?» Она кивнула.
2: «Я знаю, ты мне не веришь, но во сне я ее слышу. Она говорит, что только во сне и может со мной общаться. И она не разговаривает, только поет. Она там, далеко, в своем космическом корабле, поет. А я по ночам ее слышу».
0: «Почему именно ты?»
2: «Ты хочешь спросить, почему ее слышу только я?»
0: Она рассмеялась.
2: «Потому что я такая, какая есть. Ты ведь сам говоришь, из-за того, что я не могу бегать, я живу воображением. Она говорит, что связующие нити между разумами очень тонкие, и их трудно не упустить. Но мою нить она не упускает, потому что я живу исключительно сознанием. Она держит мою нить. Теперь, когда я засыпаю, я вообще не могу от нее отделаться».
0: «Отделаться? Мне казалось, она тебе нравится».
2: «Не знаю, что мне нравится. Мне нравится... нравится музыка. Но Анансе нужна я. Она хочет, чтобы я была с ней. Она хочет дать мне работу».
0: «А как она поет?» При слове «работа» она задрожала и как-то замкнулась в себе. Чтобы поддержать затухающий разговор, я попытался коснуться темы, которой она недавно интересовалась.
2: «Это ни на что не похоже. Она там, в космосе, все вокруг черным-черно, и слышен только гул двигателей, похожий на шум дождя. А она собирает космическую пыль и придет свои песни. Она простирает в пространство свои пальцы или уши. Я не знаю, не могу понять. Так она собирает пыль и плетет свои песни, превращая пыль в музыку, которую я слышу. Это очень сильная музыка. Ананса говорит, что именно благодаря песням она может передвигаться в межзвездном пространстве.
0: Она одна? Эллен кивнула.
2: Я ей нужна.
0: Ты ей нужна. Но как она может тебя заполучить? Ведь ты здесь, а она там. Эллен облизала губы.
2: Я не хочу об этом говорить.
0: Она произнесла это таким голосом, что я сразу понял. Она готова уже все рассказать. Лучше бы ты все-таки рассказала. На самом деле очень важно, чтобы ты все рассказала.
2: Она говорит... Говорит, что может меня забрать. Говорит, что если я выучу ее песни, она сможет вытащить меня из моего тела и забрать туда, к себе, где она даст мне и руки, и ноги. Так что я смогу и бегать, и танцевать, и...
0: Она расплакалась. Я похлопал ее по единственному месту, к которому она разрешала прикасаться. По мягкому животику. Она запрещала себя обнимать. Я попытался разок, много лет назад, но она закричала во весь голос, чтобы я не смел. Одна из сестер рассказала, что ее обнимала мама, и Эллен хотелось тоже обнять кого-нибудь, но она не могла. Это очень хороший сон, Эллен.
2: Это ужасный сон. Как ты не понимаешь? Я стану такой же, как она.
0: А какая она?
2: Она... Это космический корабль. Межзвездный корабль. И она хочет, чтобы я пришла к ней, тоже стала космическим кораблем. И чтобы мы плыли в космосе, распевая песни тысячи и тысячи лет.
0: Эллен, это всего лишь сон. Не надо его бояться.
2: Вот что с ней сделали. Отрезали ей руки и ноги и засунули в этот аппарат.
0: Но тебя никто не собирается засовывать в аппарат.
2: Я хочу на улицу,
0: сказала она. Нельзя, дождь.
2: Пусть идет к черту этот дождь.
0: Пусть идет к черту, но это не поможет.
2: Я не шучу. Она все время преследует меня, даже когда я не сплю. Она пристает ко мне, усыпляет... Потом начинает петь, и я чувствую, как она тянет и тянет меня к себе. Если бы мне удалось выйти на улицу, я бы еще продержалась. Если бы я только могла.
0: Эй, успокойся. Знаешь, тебе лучше принять...
2: Нет! Я не хочу спать!
0: Слушай, Эллен, это всего лишь сон. Нельзя позволять сну так сильно на тебя влиять. Все из-за дождя, поэтому ты не можешь выйти на прогулку. От этого тебе хочется спать, и тебе снится один и тот же сон. Но не надо сопротивляться. Это, в общем, очень хороший сон. Почему бы просто тебе с ним не смириться? Она смотрела на меня. В ее глазах застыл ужас.
2: Ты ведь не всерьез? Ты не хочешь, чтобы я ушла?
0: Нет. Конечно, я не хочу, чтобы ты ушла. Но ты не уйдешь, разве сама не понимаешь? Это только сон, как будто ты паришь там, в космосе, среди звезд.
2: Она не парит. Она прокладывает путь в открытом космосе с такой скоростью, что у меня при виде этого кружится голова.
0: Ну и пусть кружится. Как будто твой разум придумал для тебя такой способ бегать.
2: Ты ничего не понял, мистер терапевт. Я думала, ты поймешь.
0: Я пытаюсь.
2: Если я... Пойду за ней, я умру.

0: Что читал ей в последнее время? Спросил я сестру. Мы все читали понемножку, а еще добровольные сиделки из города. Она им нравится. Ей всегда кто-нибудь читает. Надо бы проследить за этим повнимательней. У нее появились откуда-то новые фантазии. Про космические корабли, звездную пыль и песни в открытом космосе. И она чем-то напугана. Медсестра нахмурилась. Мы одобряем все, что она читает, и про всякие такие вещи читают уже много лет. Раньше ничего плохого от этого не случалось. Что же теперь стряслось? Думаю, все из-за дождя. Сидя взаперти, она теряет ощущение реальности. Сестра закивала в знак согласия и сказала:
1: «Да, знаю. Во сне она бог знает, что вытворяет».
0: «Что, например? Что именно вытворяет?»
1: «Поет какие-то жуткие песни».
0: «На какие слова?»
1: «Вообще без слов. Просто напевает мелодии. Только мелодии просто ужасные. Их и музыкой-то назвать нельзя. И голос у нее становится какой-то странный, скрипучий. Она очень крепко спит.
0: Теперь стала спать больше, и это к лучшему, как мне кажется. Она всегда начинает нервничать, если ее не выпускают на улицу». Эллен, несомненно, нравилась сестре. Было трудно не испытывать к девочке сочувствия. Но Эллен хотела, старалась понравиться окружающим, и люди ее любили. Во всяком случае, те из них, кому удавалось побороть ужас при виде плоского пространства под простыней возле ее туловища. «Послушайте», — сказал я, — «может, все-таки ее одеть и вывести на улицу, несмотря на дождь?» Сестра покачала головой.
1: «Дело не только в дожде. Похолодало. А после того взрыва она ведь так до конца и не оправилась. У нее нет сил сопротивляться болезни. Понимаете, слишком велики шансы, что она может умереть от самой обычной простуды. А я не хочу рисковать».
0: «Значит, мне надо приезжать к ней почаще», — сказал я. «Как можно чаще. С ней что-то происходит, и это пугает ее до смерти. Ей кажется, что она умрет».
1: «Ох, бедняжка», — сказала сестра. «С чего она взяла?»
0: «Неважно. Может, кто-то из ее вымышленных друзей слегка отбился от рук».
1: «Но вы же говорили, что от них никакого вреда».
0: «Раньше так и было». Покидая лечебницу, я еще раз зашел в комнату Эллен. Она спала, и я услышал, как она поет. Жутко. Временами можно было узнать обрывки мелодий Копланда, которые она слушала недавно, но очень искаженные, а все остальное вообще не вызывало никаких ассоциаций. Это и музыкой назвать было нельзя. То в ее голосе звучали высокие незнакомые ноты, то вдруг он становился низким, грубым, скрипучим. А один раз ясно послышался скрежет мощного двигателя, доносящийся сквозь металлические стены. Тяжелый гулкий звук, тонущий в бесконечной пустоте. Продолжение повести Орсона Скотта Карда «Гробница песен» в следующей части модели для сборки на радио «Энергия».

0: Я представил себе Эллен, из плеч и бедер которой тянутся длинные провода. Голова ее внутри металлического скафандра. Глаза закрыты. А ее воображаемая Ананса ведет космический корабль так, словно управляет собственным телом. Я понимал, что в какой-то степени для Эллен это будет благом. В конце концов, она ведь родилась нормальной. Она помнит, как бегала и играла, как ела сама, как сама одевалась. Возможно, даже помнит, как училась читать и произносила слова, прикасаясь при этом к каждой букве. И даже вымышленные руки космического корабля смогут заполнить огромную пустоту в ее душе. Для ребенка главное не в нем самом, не в его теле. Для него главное лежит снаружи, там, где пальцы левой руки встречаются с пальцами правой. То, к чему прикасаются пальцы и становятся жизнью. То, что видят глаза и есть истинное «я». А Эллен, не успев еще переместиться внутрь себя, утратила это «я» в автокатастрофе. И с помощью загадочной Ананса пыталась его вернуть. Но это было весьма неприятное «я». Я вошел и сел у кровати Эллен, вслушиваясь в ее пение. Ее тело чуть двигалось, спина слегка изгибалась в такт мелодии. Высокие, низкие, тихие, скрипучие звуки. Песня звучала по-разному, и я пытался понять, есть ли в ней какой-нибудь смысл. Что происходит в ее сознании, порождая подобные звуки?
1: Если я пойду за ней, я умру.
0: Конечно, ей страшно. Я посмотрел на бесформенный кусок плоти на постели, укрытый простыней так, что на виду оставалась лишь голова. Я постарался взглянуть на ее туловище с иной точки зрения, так как она сама его видела сверху. Из-за возвышающихся ребер нижняя часть тела, живот и едва намеченные бедра совсем пропадали из виду, и туловище, увиденное в перспективе, почти исчезало. Но это все, что у нее осталось. И если она верит, а похоже, она действительно верит, что, следуя за Анансой, она лишится и этого жалкого подобия тела, разве смерть для нее менее страшна, чем для тех, кто имеет возможность жить полной жизнью? Сомневаюсь. Для Эллен жизнь была полна радости. Она не захочет променять ее на существование внутри собственного сознания, посвященное странной музыке металлических рук. Если бы только не дождь. Для Эллен самое главное — жизнь снаружи, там, где деревья, птицы и холмы вдалеке, где дует ветерок, которому дозволяется обнимать ее крепче, чем любому из людей. А если из-за дождя она окажется надолго отрезана от реальности, составляющей важную часть ее жизни, сколько времени она сможет сопротивляться неутомимому зову Анансы, сулящей ей руки, ноги и несмолкающую музыку? Повинуясь внезапному порыву, я встал и очень осторожно приподнял ей веки. Ее открытые глаза уставились в потолок, не моргая. Я отпустил ее веки, она не шевельнулась. Я повернул ее голову в сторону, но девочка не вернула ее обратно, не проснулась, только продолжала петь. То, что я делал, вовсе ее не тревожило. Кататония или начало каталепсии. Она теряет рассудок, думал я. Если мне не удастся ее вернуть, удержать здесь, Ананса победит, и врачам в этой лечебнице придется в течение многих лет ухаживать за лишенным сознания куском плоти. Столько, сколько они смогут сохранять жизнь в том, что останется от Эллен. «Я вернусь в субботу», — сказал ей дежурный. «Почему так скоро?» «Эллен переживает некий кризис», — объяснил я. «Некая вымышленная космическая женщина хочет ее забрать. Нет, этого я говорить не стал. Надо, чтобы медсестры как можно дольше не давали ей спать. Пусть читают ей, играют с ней, разговаривают. Обычного ночного сна вполне достаточно. И никакого дневного отдыха».
1: «Почему?»
0: «Просто я боюсь за нее, вот и все. Думаю, у нее в любой момент может начаться кататония. Этот сон ненормален. Я хочу, чтобы с нее не спускали глаз».
1: «Все настолько серьезно?»
0: «Да, настолько серьезно». В пятницу показалось было, что тучи рассеиваются, но солнце выглянуло лишь на несколько минут. А потом огромная гряда облаков вновь надвинулась с северо-запада, и погода испортилась еще больше. Я заканчивал сеанс терапии довольно небрежно, несколько раз замолкая на середине фразы. Одна из пациенток рассердилась и, прищурившись, взглянула на меня.
2: «Вам платит не за то, чтобы вы размышляли о своих барышнях, разговаривая со мной.
0: Я извинился и постарался сосредоточиться на работе. Эта женщина любила поговорить, и мне было трудно следить за ходом ее мыслей. Но в чем-то она была права. Я не мог перестать думать об Эллен. А когда пациентка упомянула про барышень, у меня в голове словно прозвенел звоночек. Ведь я общался с Эллен дольше и ближе, чем с любой другой женщиной за много-много лет. Если только можно говорить об Эллен как о женщине. В субботу я снова поехал в Миллард Каунти. Медсестры в лечебнице были чем-то сильно встревожены. Они объяснили, что сперва не поняли, как долго она уже спит, а потом попытались ее разбудить. Утром она засыпала 2 или 3 раза, а после полудня еще того больше. Вечером уснула в 7:30 и спала не меньше 12 часов.
2: И она все время поет. Это ужасно. Поет даже по ночам. Все поет и поет.
0: Но когда я вошел к ней, она не спала.
3: Не сплю специально в честь твоего приезда.
0: Спасибо, сказал я.
3: Обычный субботний визит. Я, похоже, и в самом деле съезжаю с катушек.
0: Вообще-то нет, но мне не нравится, что ты так много спишь. Она с трудом улыбнулась.
3: Я тут ни при чем.
0: Я улыбнулся, надеюсь, слегка веселее, чем она. А мне кажется, все дело в твоей голове.
3: Думайте, что хотите, господин доктор.
0: Я не доктор. У меня степень магистра.
3: Какая там глубина?
0: Глубина?
3: Ну, из-за дождя. Наверняка уже натекло достаточно, чтобы удержать на плаву с 10 ковчегов. Бог вздумал уничтожить мир?
0: К сожалению, нет. Хотя моторы некоторых автомобилей он уже уничтожил. Тех, кто решили слишком быстро проехать по лужам.
3: А сколько времени должен идти дождь, чтобы затопить всю землю?
0: Земля круглая. Вода все время будет с нее стекать. Она рассмеялась. Как приятно было слышать ее смех. Но он оборвался слишком резко, и она испуганно взглянула на меня.
3: Знаешь, я ухожу.
0: Да?
3: Я как раз подходящего размера. Она меня измерила, и я идеально подошла. У нее есть для меня место. Хорошее место, откуда слышно звездную музыку, и я смогу научиться петь. И у меня будут направляющие двигатели.
0: Я покачал головой. Ледяной поросенок Гранти был таким милым, а эта Эллен вовсе не мила.
3: А я разве говорила, что Ананса милая? Ледяной поросенок Гранти был на самом деле. Папа сделал его однажды из ледяной крошки на пикнике, но не успели его выкопать из земли, как он растаял. Я не придумываю своих друзей.
0: А цветочная девочка Фуксия?
3: Мама обычно обрывала бутоны на Фуксию у парадной двери, и мы играли с ними в траве, как с куклами.
0: Но Ананса другая.
3: Ананса пришла ко мне во сне. Это она нашла меня. Я ее не выдумала.
0: Разве ты не понимаешь, Эллен, как начинаются галлюцинации? Они очень похожи на реальность. Она покачала головой.
3: Все это я знаю. Медсестры читали мне книги по психологии. Просто Ананса... Она другая. Она не могла просто так возникнуть у меня в голове. Она не такая, она настоящая. Я слышала ее музыку не такую примитивную, как у Копланда. Она не фальшивая.
0: Эллен, когда в среду ты спала, у тебя начиналась кататония.
3: Знаю.
0: Знаешь?
3: Я чувствовала, как ты прикасаешься ко мне. Как поворачиваешь мою голову. Я хотел поговорить с тобой, попрощаться. Но она тогда пела, понимаешь? Она пела. А теперь она разрешает мне петь самой. Когда я пою для нее, мне кажется, будто я паук, который по своей паутинке пробирается куда-то далеко, в другие места. Я иду туда, где она меня ждет. В темноту. Там темно, холодно и одиноко, но я знаю, что далеко, на другом конце паутинки, меня ждет она, чтобы навечно стать моим другом.
0: Эллен, ты пугаешь меня.
3: Знаешь, на ее корабле совсем нет деревьев. Только поэтому я все еще здесь. Я вспоминаю деревья и холмы, и птицы, траву и ветер. И думаю, как мне не будет хватать всего этого. Она сердится на меня и обижается.
2: Но все же поэтому я еще здесь. Только мне все труднее вспоминать, как выглядят деревья. Я стараюсь, но получается то же самое, как когда я пытаюсь вспомнить лицо матери. Я помню ее платье и волосы, но лицо все время ускользает. Даже когда я смотрю на фотографию, она кажется мне чужой. И деревья теперь для меня чужие.
0: Я погладил ее лоб. Сперва она дернула головой, потом успокоилась.
2: «Извини», — сказала она. «Я вообще-то не люблю, когда меня трогают здесь».
0: «Больше не буду», — сказал я.
2: «Нет, давай. Я не против».
0: Я опять погладил ее по лбу. Он был сухим и холодным, и она едва заметно приподняла голову, подставляя ее под мою ладонь. Невольно я вспомнил, как вчера выразилась моя пациентка. «Барышня». Я гладил Эллен и думал о том, что хочу заняться с ней любовью. Я немедленно выбросил эту мысль из головы.
2: «Удержи меня», —
0: сказала она.
2: «Не дай мне уйти. Мне очень хочется уйти, но я не должна. Я как раз нужного размера, но неправильной формы. И там не мои руки. Я знаю, какие у меня были руки».
0: «Я постараюсь удержать тебя, если смогу. Но ты должна мне помочь».
2: «Только не надо уколов. От уколов у меня разум отрывается от тела. Если мне станут делать уколы, я умру».
0: «А что еще я могу сделать?»
2: «Просто удержи меня как угодно, как хочешь».
0: Потом мы поговорили о каких-то пустяках, делая вид, что у нее все в порядке. Вспомнили и

0: дело? Возможно, его это даже воодушевляло, если, конечно, все так и было. Вот он лежит на своем каменном ложе и говорит себе: «Они думают, я умер, а я здесь, я живой».
1: У тебя он получается каким-то самодовольным.
0: Ну да, почему бы и нет? Интересно, когда я буду рядом с Анансой, у меня тоже будут возникать такие мысли?
1: Опять это Ананса.
0: Я вижу, о чем ты подумал. Ты подумал, опять это Ананса.
1: Ага, сказал я. Как бы я хотел, чтобы ты о ней забыла и вернулась к своим более безобидным приятелям. Внезапно ее лицо исказило гримаса гнева.
0: Ты можешь думать, что хочешь. Только оставь меня в покое.
1: Я попытался извиниться, но она не желала ничего слушать. Она настаивала на том, что эта звездная женщина реальна. В конце концов, я ушел, повторив еще раз медсестрам, что не надо позволять ей долго спать. Вид у сестер был встревоженный. Они не хуже меня видели, как изменилось.

0: Я остался в Милларде на уикенд, поэтому позвонил Белинде. В ту пору у нее еще не было ни мужа, ни приятеля, и она приехала ко мне в отель. Мы пообедали, позанимались любовью, потом стали смотреть телевизор. То есть это она смотрела телевизор, а я лежал в постели и думал. И когда на экране замелькала сетка, и Белинда наконец поднялась, охваченная страстью и алкоголем, я все еще думал об Эллен. И пока Белинда целовала меня, щекотала и шептала на ухо всякие глупости, я представлял, что у меня нет ни рук, ни ног, что я лежу и могу шевелить только головой.
1: «Да что с тобой такое? Ты меня не хочешь?»
0: Я встряхнулся. «Не стоит расстраивать Белинду, я ведь сам ее позвал, значит, вся ответственность лежит на мне. Хотя в данном случае ответственность как раз невелика». И мысли об ответственности не давали мне покоя. Я занимался любовью с Белиндой медленно и осторожно, но с закрытыми глазами. И все время представлял себе вместо ее лица лицо Эллен. Барышни. И хотя по моей спине скользили пальцы Белинды, я все равно представлял, что занимаюсь любовью с Эллен. А обрубки рук и ног вовсе и не были такими ужасными, как я опасался сначала. Я просто чувствовал глубокую печаль. Ощущал огромную трагическую потерю, словно Эллен умерла, хотя я мог бы ее спасти, как сказочный принц. Один символический поцелуй, и принцесса проснется и будет жить долго и счастливо. А я ее не поцеловал. Когда мы кончили, я заплакал.
1: «Ах, бедняжка!»
0: — очень сочувственно проговорила Белинда.
1: «Что с тобой такое?»
2: «Да нет, можешь не говорить».
0: Она обняла меня, и я, наконец, уснул, прижавшись головой к ее груди. Она думала, что нужна мне. Пожалуй, в тот момент так оно и было.

0: Я не поехал к Эллен в воскресенье, как хотел сделать сначала. Я весь день собирался отправиться к ней, но вместо этого сидел и смотрел немыслимый набор отвратительных утренних воскресных передач. А когда все-таки вышел, полной решимости немедленно отправляться в лечебницу проведать Эллен, то погрузил вещи в багажник, поехал в свой трейлер и там опять сидел и смотрел телевизор. Почему я не мог к ней поехать?
1: «Ты должен удержать меня здесь», — сказала она. «Удержи меня как угодно, как хочешь»,
0: — так она сказала. И мне казалось, что я знаю, как. В том-то и была проблема. Где-то в глубине души я понимал, что все это слишком реально, а волшебные сказки — огромные заблуждения. Принц разбудил принцессу вовсе не поцелуем. Он разбудил ее обещанием, что в его объятиях она всегда будет счастлива. И она проснулась, чтобы жить долго и счастливо. Если бы она не была уверена, что он говорит правду, она предпочла бы вечный сон. «О чем?» — просила меня Эллен.

0: Лицо с холодным страхом, вдруг шевельнувшимся в груди. «Думай», — говорил я себе. «Она может означать кого угодно». «Кто она?» — спросил я. Эллен молчала. Я протянул руку и коснулся ее лба. Он покрылся испариной. «Что случилось?» — спросил я. «Ты чем-то расстроена?»
1: «Мне следовало знать заранее».
0: «Знать что?» Она покачала головой и отвернулась. И тогда я подумал, что знаю, в чем дело. «Знаю, но мы вполне можем с этим справиться».
2: «Эллен», — начал я,
0: — «ты ведь еще не до конца выздоровел, не так ли?
2: Ты не до конца избавилась от Ананса.
0: Мне ты можешь довериться. Разумеется, я бы хотел, чтобы ты совсем излечилась от своих фантазий, но это было бы настоящим чудом. Разве я похож на волшебника? Мы продвигаемся медленно и постепенно. Я вывел тебя из каталепсии. И в конце концов мы освободим тебя от Ананса».
3: А она по-прежнему молчала, уставившись в серое от дождя окно.
4: Окончание повести Орсона Скотта Карда «Гробница песен» в следующей части модели для сборки на радио «Энергия».

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Орсон Скотт Карт. «Гробница песен». Окончание. Тебе не надо делать вид, что все совсем прошло. Конечно, это очень мило с твоей стороны. Я почувствовал себя настоящим героем, но я взрослый человек и смогу справиться с небольшим разочарованием. Ведь самое главное, что ты здесь, с нами, и больше не спишь. Взрослый человек, черта с два. Я испытывал ужасное разочарование. Мне было стыдно, ведь слова мои были неискренними. Ничего из моего лечения не вышло. Никакой я не герой и не волшебник. Ничего-то я не достиг. Я самый обыкновенный психолог, к тому же довольно заурядный. Но я не хотел сосредоточиваться на собственных переживаниях. Надо быть профессионалом, убеждал я себя. Ей нужна твоя помощь. Поэтому ты не должна чувствовать себя виноватой. Она опять повернулась ко мне. Ее глаза ярко горели.
1: Виноват?
0: Она почти улыбалась.

0: виноватый.
1: Она смотрела на меня, не отрываясь, хотя вряд ли ясно видела мое лицо, потому что на ее ресницах сверкали слезы. «Ты старалась сделать как лучше», — сказал я.
0: «Да, старалась. Ты правда так думаешь?»
1: Она горько улыбнулась. Эта улыбка была так не похожа на ее улыбку. И в один ужасный миг я вдруг увидел перед собой чужого человека, а вовсе не Эллен, мою юную дерзкую пациентку.
0: «Я хотела остаться с ней», — сказала она. «Я хотела, чтобы она была там со мной. Она была такая живая. И когда она наконец пришла на мой корабль, она пела и танцевала, и размахивала руками, и тогда я сказала себе: вот чего мне недоставало. Вот чего я жаждала все эти бесконечные века, распевая песни. Но потом я услышала тебя».
1: «Ананса», — произнес я, впервые осознав, кто передо мной.
0: «Я услышала, как ты зовешь ее. Думаешь, мне легко было решиться? Она тоже тебя слышала, но не захотела вернуться. Свои новые руки и ноги она бы ни на что не променяла. Для нее все это внове. Но у меня они уже давно. Зато чего у меня не было, это тебя».
1: «Где она?» — спросил я.
0: «Там. Она поет так, как мне никогда не удавалось».
1: С минуту она задумчиво молчала, потом печально произнесла:
0: «А я здесь. Только, похоже, я просчиталась, потому что мне не удалось тебя провести. И теперь ты бросишь меня. Тебе нужна Эллен, а ее нет. Я оставила ее одну, и ей там будет хорошо, во всяком случае, еще долго. Но потом... потом она поймет, что я ее обманула».
1: Она говорила голосом Эллен. Это несчастное тело было телом Эллен, но теперь я понимал, что ничего не смогу поделать. Эллен больше нет. Она парит в бесконечном пространстве космоса, где сознание прячется, стараясь укрыться от самого себя. А вместо нее здесь Ананса, незнакомый мне человек. «Ты ее обманула?» — спросил я. «В чем?»
0: «Все останется по-прежнему. Спустя некоторое время она выучит все песни, и они будут такими всегда. Там ничего не меняется. Ты занимаешься одним и тем же, пока звезды не рухнут, но все вокруг остается прежним».
1: Я провел по волосам и сам удивился, почувствовав, как дрожит рука. «О, Боже!» — прошептал я. То были просто слова, не молитва.
0: «Ты меня ненавидишь», — сказала она.
1: «Ненавижу? Ненавижу мою безумную крошку Эллен? О, нет. Для ненависти у меня есть другой объект. Я ненавидел дождь, из-за которого она оказалась отрезана от реального мира, не дававшего ей потерять рассудок. Я ненавидел ее родителей за то, что они не оставили ее дома в тот день, когда нашли на дороге свою смерть. Но самые бурные чувства пробуждали во мне мысли о тех днях, когда я прятался от Эллен, не хотел вспоминать о том, как я ей нужен, притворялся, что вовсе о ней не думаю, не вспоминаю и что она мне не нужна». Она, должно быть, не понимала, почему я так долго не прихожу. Не понимала и, в конце концов, перестала надеяться и верить, что найдется человек, который удержит ее в этом мире. И вот она ушла. А когда я, наконец, приехал, в ее теле меня поджидала Ананс, ее вымышленная подруга, ворвавшаяся теперь в реальную жизнь. Я знал, кого мне ненавидеть. Я думал, что расплачусь. И даже уткнулся лицом в покрывало там, где должна была быть ее нога. Но я не плакал. Я просто сидел, уткнувшись лицом в жесткое покрывало, и ненавидел самого себя. Потом зазвучал ее голос, как будто меня с мольбой коснулась нежная рука.
0: «Я бы все вернула на свои места, если бы могла», — сказала она. «Но я не могу. Она ушла туда, а я здесь. Я здесь, потому что ты звал. Я здесь для того, чтобы посмотреть на деревья, на цветы, на траву, на твою улыбку, на счастливое будущее. Она ведь только ради этого и жила, знаешь? Только ради этого. Прошу тебя, улыбнись».
1: Я почувствовал, что стало тепло. Я поднял глаза. За окном больше не было дождя. В небе светило солнце. Его лучи падали на складки простыни. «Пойдем погуляем», — предложил я.
0: «Дождь перестал», — сказала она.
1: «Хотя для прогулки слегка поздновато, как ты считаешь?» — спросил я. Но улыбнулся.
0: «Можешь называть меня Эллен», — проговорила она. «Ты ведь никому не расскажешь, правда?»
1: Я покачал головой. «Конечно, я никому не скажу, она может не беспокоиться. Я никому не скажу, иначе ее переведут в другое место, где властвуют психиатры, которые, впрочем, все равно не умеют как следует властвовать. Я представил, как она окажется в компании тех, кто тоже пытался скрыться от действительности, и понял, что никогда никому не признаюсь в том, что произошло. К тому же я не мог признать себя побежденным, во всяком случае, сейчас. И еще рано было говорить о полном поражении. Всегда остается надежда. Эллен ведь не окончательно сошла с ума. Она все еще здесь. Она просто заблудилась в собственном сознании и смотрит на мир глазами вымышленного персонажа, которого придумала, чтобы он ее заменил. И однажды наступит тот день, когда мне удастся отыскать ее и вернуть домой. Ведь даже ледяной поросенок Гранти растаял. Я заметил, как она качает головой.
0: «Нет, ты ее не найдешь», — сказала она. «И не вернешь домой. Я не растаю и не исчезну. Ее больше нет. И ты не смог этому помешать».
1: Я улыбнулся и сказал: «Эллен». И вдруг я понял, что она ответила на мои мысли, невысказанные вслух.
0: «Совершенно верно», — проговорила она. «Поэтому давай будем честными друг с другом. Ты все равно не сможешь меня обмануть».
1: Я покачал головой и на секунду, в приступе смятения и отчаяния, поверил, что Ананса и в самом деле существует. Но это же ерунда. Разумеется, Эллен знает, о чем я думаю. Она знает меня лучше, чем я сам.
0: «Пошли погуляем», — повторил я.
1: Неудачник и калека выбрались на солнечный свет, который одинаково ласкал и правых, и тех, кому нет оправдания.
0: «Я не против», — сказала она. «Считай меня кем хочешь, Эллен или Анансой. Возможно, будет лучше, если ты по-прежнему будешь пытаться найти Эллен. И будет лучше, если мне все-таки удастся тебя одурачить».
1: Самое худшее в фантазиях душевнобольных заключается в их отвратительной последовательности. Они никогда не отступаются от своего и не дают вам ни минуты передышки.
0: «Я Эллен», — сказала она с улыбкой. «Я Эллен и просто притворяюсь Анансой. Ты меня любишь, поэтому я и вернулась. Ты обещал, что вернешь меня домой, и вернул. Отвези меня на прогулку. Ты сделал так, что прекратился дождь. Ты выполнил все, что обещал, потому я снова дома и обещаю, что никогда тебя не покину».
1: И она не покинула меня. Каждую среду я навещаю ее по долгу службы, каждую субботу и воскресенье по велению сердца. Иногда я вожу ее на прогулки, и мы ведем бесконечные разговоры. Я читаю ей и приношу книги, чтобы ей читали медсестры. Никто из них не знает, что она по-прежнему больна. Для них она так и осталась Эллен, которая переживает самую счастливую пору жизни и приходит в неописуемый восторг от каждого звука, всякого нового вкуса и запаха, от всего увиденного и услышанного, от каждого неожиданного прикосновения к щеке. И лишь мне одному известно, что она считает себя другой. Только мне ведомо, что улучшение так и не наступило, и что в ужасные минуты прозрения я называю ее Анансой, а она печально откликается. И все же я доволен. Между нами мало что изменилось. Прошло несколько недель, и я убедился, что теперь она стала счастливее, чем когда-либо раньше была. В конце концов, она избрала для себя самый лучший мир. Она говорит себе, что настоящая Эллен где-то там, в космосе, танцует и распевает песни. У нее, наконец-то, есть руки и ноги, а бедняжка, страдающая в лечебнице Миллард Каунти, всего лишь инопланетное существо и счастлива иметь хотя бы такое убогое тело. Я же со своей стороны храню ей верность и счастлив этим. И все же я всего-навсего человек. И время от времени ложусь в постель с другими женщинами. Но Ананса не против. Она сама предложила это спустя несколько дней после того, как проснулась.
0: «Встречайся иногда с Белиндой», — сказала она. «Белинда ведь тебя любит. А я совсем не против».
1: Никак не могу припомнить, когда я говорил с ней о Белинде, но, во всяком случае, она не возражает, поэтому я почти всем в жизни доволен. Почти всем, кроме одного. Я недоволен, что я не Господь Бог. Я бы хотел им стать. И тогда поменял бы кое-что в этой жизни. Приезжая в лечебницу Миллард Каунти, я никогда сразу не захожу в здание. Ее почти никогда не бывает в доме. Я обхожу вокруг и ищу на лужайке под деревьями. Инвалидное кресло всегда стоит там, отличаясь от остальных белизной, сверкающих на солнце подушек. Я никогда ее не зову. Через несколько минут она сама меня замечает, и тогда сестры разворачивают кресло и везут ее ко мне. Она приближается так, как приближалась сотни раз прежде. Она рвется ко мне, а я смотрю на нее, не отрываясь, чтобы не представлять, как моя Эллен парит одна в темноте космического пространства, с песнями проносясь сквозь звездную пыль, вертясь в диком танце и размахивая руками и ногами, которые оказались ей дороже моей любви. Я просто смотрю на инвалидное кресло, смотрю, как она мне улыбается. Она рада меня видеть. Она так счастлива видеть весь мир, что не может удержаться в пределах собственного тела. И когда мое воображение перестает сдерживаться, я на мгновение становлюсь Богом. Я вижу, как она бежит ко мне, размахивая руками. Я дарю ей левую руку и правую, нежные и сильные. Я представляю к ее телу длинную девчоночью левую ногу и точно такую же крепкую правую. А потом отнимаю у нее и руки, и ноги.
2: Эксклюзивный выпуск культовой программы «Модель для сборки» специально для Samsung Mobile. www.samsungmobile.ru. Some years ago, never mind how long, I thought that I would sail about a little and see the watery part of the world. Whenever I grow grim about the mouth and hazy in the eyes, whenever it's a damp November in my soul, I counted time to get to sea. Almost all men, sometime or other, cherish these same feelings toward the ocean. Why did the old Persians hold the ocean holy? And the still deeper meaning of that story of Narcissus, who, because he could not grasp the mild, tormenting image in the fountain, plunged into it and drowned. That same image we ourselves see in all rivers, in oceans and in lakes and wells. The image

0: Елена Бычкова, Наталья Турчининова. Перо из крыла ангела.
1: Тен, не гони.
2: Эти три слова, произнесенные тихим голосом из полусна, я мог бы и не услышать. Но мой ангел чутко реагирует на малейшее повышение скорости, даже не глядя на спидометр. Огорчать ее мне не хотелось, и я послушно отпустил педаль газа. Мой ангел. Я продолжал называть ее так про себя, находя странное горькое наслаждение в терзании.

0: дыхании собственного сердца. «Мой ангел, моя мечта!» Любить ее все равно, что лететь вот по такому же бесконечному ночному шоссе, чуть освещенному круглой желтой луной. Лететь в беспросветный мрак, плутая в дебрях собственных желаний и боясь себя самого. В бледном свете датчиков приборной доски краем глаза я видел ее профиль, романтически нежный и упрямый одновременно. Она спала, откинув голову на спинку сиденья, доверившись мне и чуть-чуть машине. Мне же нравилось охранять ее. Ее покой, ее одиночество, ее тело. И еще я не хотел, чтобы она ехала одна в это место. А если быть до конца откровенным, я вообще не хотел, чтобы она ехала туда. Уже сама дорога внушала мне непреодолимое недоверие. Черные деревья на обочине — легкую робость, а луна в небе — тревожное предчувствие. Но мой ангел спит, и золото ее волос кажется совсем темным в полумраке. Мы познакомились в антикварном магазине на центральной площади Звезды в старинном городе, где кроме дорогих безделушек, картин и мебели продавали древние магические штуки. Большая часть из них была бесполезным хламом. Разряженные амулеты, замутненные хрустальные шары, доски с трещинами для спиритических сеансов. Но иногда попадались стоящие вещи. Как, например, короткий жезл, выточенный из белого матового камня. Назначение этого артефакта было неизвестно, магическая сила непонятна, но я с удовольствием сжимал его в ладонях, чувствуя в холодном камне дремлющую жизнь. Я уже собирался положить жезл обратно на прилавок, как вдруг услышал за спиной женский голос.
1: «Ты уверен, что знаешь, как им пользоваться?»
0: Вопрос был задан на колханском диалекте, который я понимал с 5 на 10. Язык имел столь выразительные и многообразные интонации и допускал настолько широкий спектр вариантов в произнесении слов, что нужно было обладать воистину абсолютным музыкальным слухом, чтобы разбираться в его тонкостях. Вполне возможно, мне говорили:
1: «Такие вещи не для тебя, дурачок».
0: Но я предпочел первый вариант. Продолжая небрежно поигрывать стержнем, я обернулся. Рядом стояла светловолосая девушка. Симпатичная, даже красивая. Тонкая, гибкая.
1: «Так ты знаешь, как им пользоваться?» — повторила она.
0: «Не знаю. Но его приятно держать в руках». Девушка улыбнулась. Я вложил артефакт в ее протянутую ладонь и в то же самое мгновение, не успев разжать пальцы, увидел, почувствовал. Она была светлая, даже белая. Ее внутренняя сущность просвечивала сквозь телесную оболочку яркими лучами, и я невольно огляделся. Неужели никто в магазине не видит этого ослепительного сияния? Нет, не видят. Не догадываются, что я стою посреди антикварного хлама рядом с ангелом. Она тоже поняла. Тонкие брови взметнулись вверх, почти скрывшись под русой челкой. Голубые глаза чуть расширились.
1: «Ты серый?»
0: «Да, серый. Не светлый, не темный, не плохой, не хороший. Свободный. Никому ничем не обязанный». Так я думал до тех пор, пока магический артефакт не коснулся ее руки.
1: «Откуда ты взялась? Как здесь оказалась?»
0: Она пожала плечами и снова улыбнулась. «Однажды я слышал легенду о странствующих ангелах, тех, что живут среди людей. И сейчас видел одного из них. Одну».
1: «Как тебя зовут?» — спросил я, переходя на свой родной руэский, менее изящный, но зато более понятный, и продолжая рассматривать ангела с непозволительным любопытством. «Элос», — ответила она на том же языке с легким акцентом. «А тебя?»
2: «Тераэн. Для друзей просто Тен».
1: «Тен», —
0: повторила она и положила жезл обратно на прилавок. «Из магазина мы вышли вместе».
1: Очень скоро я понял, что рядом со мной уникальное существо. Раньше я представлял ангелов красивыми, правильными во всех отношениях и очень скучными. Я был уверен, что идеальное, совершенное создание не умеет радоваться жизни и получать от нее удовольствие. Но я ошибался. Она умела радоваться. Умела быть безмерно счастливой и бесконечно несчастной. Она была живой, настоящей, а не глянцевой картинкой из детской книжки про ангелочков. Она любила сливочный пломбир с шоколадной крошкой и мягкие пушистые шали. Долго спала по утрам. Обожала слушать невероятные истории из моей серой жизни. Верила всем выдумкам, которые я сочинял ради нее, но физически не переносила расчетливую, наглую ложь. Она была сильной и беззащитной, мягкой и решительной, одинокой и любимой всеми. У нее не было семьи, постоянного дома, постоянных друзей, и у нее был весь мир. Ее не терзали сомнения, разочарования, бессмысленные иллюзии. В ее душе постоянно горело ровное, сильное пламя любви ко всем, кто ее окружал. Не знаю, можно ли причинить боль ангелу. Мне казалось, что Элос никто никогда не обижал. С ней было очень хорошо и одновременно мучительно для меня. Чем больше времени я проводил с этой девушкой, тем сильнее чувствовал, какие мы разные. Может быть, даже совсем чужие. И вряд ли я имею право любить ее. Но ее нельзя было не любить. Покажите мне человека или не человека, который оказался бы равнодушен к ангелу. Я хотел защищать, оберегать, баловать ее, хотя она была совсем не такой хрупкой, как мне представлялось. Я хотел, чтобы она была счастлива. Но разве может быть счастлив ангел серым? Получеловеком с нестабильной внутренней силой, которая проявляется в мгновение бешеной ярости или во время приступов такой же бешеной любви. Не знаю, что она думала обо мне и вообще нуждалась ли в моем обществе. Наверное, другой ангел понял бы ее лучше, но я старался. Сдерживал свои естественные желания, был внимательным, деликатным, заботливым. Я любил ее, но никогда не признавался ей в этом. Еще одной страстью Элос были книги, вернее, знания, которые она могла из них получить. По-моему, это единственная потребность ангелов — самосовершенствование, а еще получение и хранение накопленной мудрости. Элос знала очень много. Казалось, что в ее милой головке умещается огромная библиотека, а может и не одна. Не получая долгое время новых знаний, она начинала скучать, тосковать и беспокоиться, словно теряла смысл своего существования. Поэтому для меня стало привычным сопровождать ее в книгохранилище, магазины раритетов и прочие библиофильские заведения. И пока Элос с упоением рылась на полках в поисках новых, еще не изученных свитков, я был рядом. Однажды она увлеклась особым разделом философии, о котором было написано всего несколько книг в мире, и в их поисках мы путешествовали от одной библиотеки к другой. На моей ступени развития уже не нужно было задумываться о том, где взять средства к существованию. Кошелек мой всегда был полон, свободного времени сколько угодно, так почему не доставить любимой девушке удовольствие? Две книги мы нашли, но в каждой из них все интересующие Элос главы были безжалостно вырваны.
3: «Тен, как ты думаешь, что это значит?» — озабоченно спросила она, разглядывая изуродованный фолиант.
1: «Это ловушка», — не задумываясь, сочинил я. «Ты переходишь от одной книги к другой, но ни в одной нет нужных тебе сведений. Только обрывки, которые интригуют все сильнее. И ты не можешь остановиться в своих поисках. Кто знает, куда они заведут и где окажется книга с целыми страницами. У кого?» Элос выразительно приподняла брови, сдержала улыбку и снова повернулась к стеллажам, а я заподозрил, что в этот раз моя фантазия меня подвела. И убедительность тоже. Она не поверила мне.

0: Неровная дорога нырнула в низину, и к стеклам машины стал липнуть белый туман. Мне пришлось снизить скорость и включить дворники. Эллус проснулась мгновенно, словно не спала вовсе, а только на несколько секунд закрыла глаза.
1: «Тэн, где мы?»
0: «А, черт!» Я осекся, но тут же поправился. «В смысле, не знаю». Теперь мы едва тащились. Я включил противотуманные фары, но дорога по-прежнему не просматривалась.
1: «Мне не нравится это место».
0: Приложив ладони к стеклу, она молча пыталась разглядеть что-нибудь за окном, но, видимо, безуспешно. «У меня от этого места мороз по коже», — хмуро повторил я.
1: «У тебя?»
0: Она с улыбкой повернулась ко мне, намекая на мою пограничную сущность. «Представь себе». Обычно мне были безразличны подобные намеки, но слышать из ее уст свои прежние мысли, облаченные в слова, было, откровенно говоря, тяжело. Они еще сильнее укрепляли непреодолимую стену, возведенную между нами. «Представь себе, даже у меня». Все с той же улыбкой она сказала:
1: «Не волнуйся, все будет хорошо».
0: На секунду я поверил ей, взглянув в темноту глубоких глаз. «Мы можем вернуться».
1: «Нет, ты, Райан, поздно».
0: И снова я поверил ей.

0: Мы ехали по темному шоссе уже несколько часов. И все это время оно было абсолютно пустым. Элос показывала дорогу. Она видела тонкие грани нашего многомерного мира лучше, чем я, и могла с легкостью перемещаться из одного пространства в другое. Место, в которое мы направлялись, тоже находилось в иной реальности, куда не могли попасть простые смертные. Только магия позволяла проникать через невидимые границы огромного количества миров. Белесое покрывало тумана разорвалось внезапно. Несколько секунд вокруг машины кружили только его обрывки, но и они исчезли, разогнанные порывом ветра. Из-за деревьев снова выплыла луна и уставилась на нас огромным немигающим желтым глазом. В ее тусклом свете на фоне черного неба еще более черным контуром прорисовывался силуэт громадного замка. Похолодевшие пальцы спутницы сжали мое запястье.
1: «Вот он!»
0: «Вижу», — пробормотал я, чувствуя, как часто забилось мое сердце, взволнованное неожиданно крепким пожатием.
1: «Элос, вернемся?» «Если хочешь, возвращайся».
0: «Глупая девчонка. Она думает, я смогу бросить ее здесь одну». «Ладно. Я предупреждал». Она меня уже не слышала, глядя, словно загипнотизированная, на громаду замка, плывущую нам навстречу, закрывающую сначала полнеба, потом почти все. И вот уже нужно запрокидывать голову, чтобы увидеть верхушки шпилей. Машина остановилась, и тут же на нас двоих обрушилась тишина. Я опустил свое стекло, чтобы лучше слышать ее. Это не была обычная ночная тишина с тихими шелестами, печальными вскриками полночных птиц, неведомо чьими таинственными вздохами, лаем собак, наконец. Это была та тишина, которую называют «гробовой», когда самому хочется безмолвствовать, чтобы не вспугнуть какое-нибудь призрачное существо, затаившееся в темноте. Оглушающе громко щелкнул замок открывающейся дверцы, и я очнулся от странного оцепенения. Моя спутница вышла из машины. Неужели она не чувствовала опасности, разлитой в ночном воздухе? Ее не пугала гигантская луна и мертвая тишина? И черный замок? Или я опять преувеличиваю? Для успокоения нервов я несколько раз глубоко вздохнул и решительно открыл свою дверцу.
1: «Как тихо», —
0: приглушенно сказала Элос, как будто самой себе. «Ненормально тихо», — ответил я.
1: «Да».
0: Она повела плечами, словно от холода, но холода не было. Ночь казалась даже слишком теплой.
1: «Еще есть время. Мы можем вернуться».
0: Темные, широко распахнутые глаза немного растерянно посмотрели на меня. Она колебалась всего несколько секунд, а потом отрицательно покачала головой, опуская взгляд.
1: «Как знаешь».
0: Я захлопнул свою дверцу, оставленную открытой. Свет в машине погас, и мы очутились в полной темноте. «Похоже, нас никто не встречает». В ответ на мои слова, произнесенные достаточно громко, черная громада замка медленно расцвела яркими пятнами загоревшихся окон. Свет вспыхнул над широким подъездом. Тысячи фонариков, сверкающие змейкой, заструились по бокам длинной аллеи. В веселом освещении сияние луны потеряло свой зловещий оттенок, и как будто бы отдалилась тишина.
1: «Нас встречают».
0: Элос взглянула на меня через плечо и решительно направилась к замку. Я покорно пошел следом. Можно было упрекнуть меня в излишней мнительности, но я продолжал чувствовать в себе приглушенные отзвуки прежней тревоги. Тяжелая дубовая дверь распахнулась перед нами сама собой. Не колеблясь ни секунды, девушка ступила на каменный пол огромного холла. Ее шаги отзывались гулким эхом под каменными сводами. Я, как и подобает в моем положении, держался на полшага позади. Дверь закрылась за нами, и тут же раздался голос. «Элос, дорогая, Я уже заждался. Вздрогнув, я поднял глаза. Нам навстречу по широкой лестнице спускался хозяин. Недоумение было, пожалуй, сильнейшим из сонмы чувств, окативших меня. Я ожидал увидеть химерическое существо, странное или страшное, древнее, как сам замок. А передо мной стоял всего лишь черноволосый молодой человек, лет 19, одного со мной роста, с мягкой улыбкой на мягких губах. В других условиях я мог бы отнестись к нему даже с симпатией. В другом месте и в другое время. Элос кивнула.
2: «Добрый вечер, Крис».
0: «Даже так?»
2: «Извини, мы задержались. По дороге попали в полосу тумана».
0: Черные брови хозяина чуть изогнулись вопросительно. «Так ты на машине?»
2: «А где же твои крылья?» «Что?»
0: Голос Элос выдал ее удивление.
2: «Мои? Что?»
0: «Нет, ничего». Владелец замка снова улыбнулся и переключил свое внимание на меня. «Это твой друг?» Наши взгляды встретились. Его глаза, белесо-голубые, словно едва начавшие вечереть небо, только они выдавали его. Тяжелая, какая-то липкая неприязнь медленно поползла по моему телу под одеждой. Глаза сфинкса, чуть раскосые, с узким поперечным зрачком, как у кошки. Тяжелый холод их блеска скрывали пушистые ресницы, а жесткое выражение заслоняла теплая улыбка. «Меня зовут Терраен». Мой голос прозвучал чуть более низко, чем всегда.
2: «Кристиан».
0: Он протянул мне руку, я подал свою. Наши ладони встретились. Словно молния пронзила меня, и кровь ударила в виски. Кошачьи зрачки Кристиана расширились и снова сузились до тонких вертикальных щелей. Он тоже все понял. Мы были похожи. Сказать проще, я был ближе к Крису, чем к Элос. На витке необозримой спирали цивилизации они занимали две относительно полярные точки. Я находился между ними, но Кристиан мне был понятнее. Так мы и стояли несколько мгновений, изучая друг друга, пытаясь осознать, противником является каждый из нас для другого или союзником.
3: «Я рад, что ты приехала, Элос», — сказал наконец Кристиан, отпуская мою руку на немой взгляд.
1: «Я достал рукописи. Ты можешь посмотреть их в любое время».
0: Бледно-голубые глаза оставили меня и обратились на ангела. «Надеюсь, вы будете моими гостями».
2: «Я тоже надеюсь»,
0: — с улыбкой ответила она. «Тогда прошу за мной». Кристиан резко повернулся и пошел вверх по лестнице. Мы шли по странным полутемным помещениям. Длинные коридоры сменялись траурно-пышными средневековыми залами с высокими куполообразными потолками. Кристиан бросал на ходу короткие, ничего не значащие фразы, и огоньки, загорающиеся в его глазах, когда он смотрел на ангела, не нравились мне.
2: «Ну, как тебе?»
0: — украдкой спросила меня Элос. Не знаю, что она хотела узнать. Сумел ли я оценить гостеприимство Кристиана, или почувствовать его магическую мощь, или понять его внутреннюю сущность, а может быть, она тоже опасалась чего-то и ждала моей поддержки? «Он мне не нравится», — ответил я честно, пристально глядя в спину хозяину. Мне было неприятно видеть, как он смотрел на Элос, как улыбался ей, настораживали его странные намеки. И самое главное, раздражала его привлекательная внешность. Откуда мне знать, какие мужчины нравятся девушкам-ангелам? Может быть, именно такие? Черноволосые, любезные красавцы с кошачьим разрезом глаз. Опасные. И оттого еще более загадочные. Темные. Мне ли не знать о притяжении противоположностей? Кристиан снова обернулся, с едва заметной усмешкой взглянул на мою насупленную физиономию и обратился к Элос.
1: «Думаю, ты захочешь отложить просмотр книг до завтра».
4: Если ты не возражаешь, я посмотрю их сегодня».
1: Он тихо засмеялся, и мне не пришелся по душе его смех. «Конечно, как знаешь. Библиотека прямо по коридору». «А ты, Райан?» Он обернулся ко мне. «Тебя тоже интересует герметическая философия?»
2: «Нет, не интересует».
1: Смягчая резкость моего ответа, Эллис сказала тихо:
4: «Ты, Райан, всю дорогу вел машину. Я думаю, он не откажется отдохнуть».
1: И тут же, предупреждая мои возражения, с лаской в ясных глазах посмотрела на меня:
4: «Правда, Тен?»
1: Я молча кивнул, с трудом подавляя желание прикоснуться к ее щеке, нежно погладить. Кристиан зорко следил за нами и, мне казалось, читал мою душу, словно открытую книгу.
3: «Тен, я провожу тебя в твою комнату. Эллис, рукопись на столе».
1: Она улыбнулась мне, кивнула Кристиану, пожелала нам обоим спокойной ночи и направилась в библиотеку. Моя душа рванулась вслед за стройной светлой фигурой, исчезающей в сумрачном коридоре, но тело осталось на месте.
2: «Идем». Горячие пальцы на мгновение коснулись моего плеча.
3: «Я отведу тебя».
1: «Мой ангел, напрасно ты оставила меня наедине с этим очаровательным монстром. Но откуда ты могла знать все опасные повороты встречи таких, как мы? Кто мог научить тебя читать в глазах любовного соперника открытое желание?» Кристиан распахнул передо мной тяжелую дверь.
2: «Прошу».
1: Комната поразила, почти шокировала меня показной, дикой роскошью. Червленого золота цветы распускались на огненно-красных драпировках. Сквозь огромный витраж окна лился призрачный свет луны, окрашенный розовыми брызгами стекол. К кровати нужно было подниматься по трем высоким ступеням, и каждая казалась выточенной из целого куска темного мрамора. Черное дерево ножек в форме когтистых львиных лап впивалось в пол и ярко выделялось на белом фоне. Из бронзовых светильников вырывались струи переменчивого света, бросая причудливые мозаики из тени и полутени на низкие кресла, подушки, в беспорядке разбросанные по ковру, на странные статуэтки на столе.
2: «Нравится?» — спросил сфинкс, выждав некоторое время, очевидно рассчитывая, что я буду сражен мнимым великолепием комнаты.
1: «Как тебе сказать, Кристиан? Это слишком...»
4: «Крис».
2: «Просто Крис».
1: Он рассмеялся и, отвернувшись от меня, приподнял с круглого мраморного столика золотой кувшин с узким горлом.
3: «Я не привык к такой роскоши, Крис».
1: Оглянувшись, он одарил меня яркой улыбкой, наполнил вином кубок и протянул мне.
3: «То, что ты видишь, далеко не роскошь. Это всего лишь развлечение. Мне скучно, и я играю в богатство. Через какое-то время эта игра надоест, и я придумаю другую».
1: Он взял второй наполненный кубок, поднес его к свету, наблюдая за переливом алых огоньков, зажигающихся в глубине красного вина. И они показались мне отражением других огней, горящих в его черных, расширившихся зрачках.
3: «Каберне», — произнес Кристиан мечтательно, когда, повинуясь его пригласительному жесту, я опустился в кресло. «Ему столько же лет, сколько тебе, Тераем».
2: «Тогда оно должно быть очень старым. Я не так молод, как может показаться».
3: «Конечно».
2: Крис опустился на низкую атаманку.
3: «Я знаю. Так же, как и я».
1: Одним глотком он осушил свой бокал и посмотрел на меня в упор потяжелевшим взглядом.
2: «Ты любишь ее?»
1: Рука моя слегка дрогнула.
3: «Кого?»
1: «Эллис».
2: «Ты очень круто меняешь тему разговора».
3: «Кроме того, ты хочешь ее. Правда?»
1: «Кристиан, это не твое дело».
3: «Постоянно хочешь. В любом месте и в любое время. Даже сейчас».
1: «Мои чувства касаются только меня».
2: Он притушил огни во взгляде, и мягкая улыбка заиграла в уголках его губ. мне жаль тебя, Терраэн.
1: Нелегко быть цепным псом. Хозяин ласково гладит по голове, не скупится на похвалы, кормит из своих рук, но никогда не снимет с тебя ошейник. Тебе еще не надоело служить?
0: Я промолчал, не желая поддерживать глупый и оскорбительный разговор. Но Кристиан, как будто не замечая этого, продолжал разглагольствовать.
2: Ты серый, вынужден ходить за ангелом и почтительно выполнять ее желания. Порой бессмысленные и нелогичные.
0: Тебя же не интересует вся эта заплесневевшая книжная премудрость? Насколько я понял, все необходимое и приятное ты получаешь из реальной жизни. Ты практик. Тебе скучна тусклая теория. Он был прав в чем-то. На одну четверть прав, но мне неприятно было слышать такую правду.
2: И вот еще что.
0: Она не сможет дать тебе то, чего ты хочешь. Понимаешь, о чем я?
2: Ты нравишься ей, но она никогда не полюбит тебя по-настоящему.
0: Она не умеет, Дэн.
2: Она не умеет любить по-нашему.
0: Что значит «по-нашему»? — угрюмо спросил я.
2: «Ты знаешь, как любят ангелы?» — ответил Крис вопросом на вопрос. «Что чувствуют? Чего хотят?»
0: «Нет».
2: «А я знаю. Это нечто сложное, многогранное, утонченное и недоступное по чистоте ни людям, ни темным, ни серым, только ангелам, а ты не ангел». «Да, это мой приговор. Я не ангел».
0: «Это неважно», — произнес я медленно. «Неважно, кто я.
2: Главное, чтобы она была счастлива», — закончил за меня Кристиан, и в его голосе послышалась издевка. «Ты слишком много думаешь о ее счастье».
0: Он замолчал, рассматривая пустой кубок, который держал в руках, а потом снова поднял голову.
2: «Сколько ночей ты провел лежа без сна, прислушиваясь к ее дыханию, доносящемуся из соседней комнаты? Или еще хуже, чувствуя тяжесть милой головки на своем плече, а на щеке теплое сонное дыхание? Касаясь гладкой горячей кожи и не смея даже поцеловать ее? Сколько раз тебе хотелось заставить ее почувствовать, что такое настоящая любовь, настоящее удовольствие, но ты не решался. Боялся обидеть, испугать, оттолкнуть, вызвать отвращение. Тебе не у кого было спросить, как можно любить ангела. А давно хочется узнать, не правда ли? Но ты медлишь. И так никогда и не узнаешь».
0: Он был прав. Он снова был прав. Я не решался предложить Элос ничего, кроме дружбы. Не мог даже представить, что она скажет, сделает, если
2: поймет, чего я хочу от нее.
0: Кристиан, наблюдающий за мной со злобным торжеством, сказал вдруг значительно и очень тихо. «Сейчас она в библиотеке. Совсем одна. И эти каменные стены не пропускают ни единого звука, ни стона, ни крика».
2: «Зачем ты говоришь мне это?»
0: Он лишь мгновение помедлил и ответил: «Я предлагаю тебе сделку, выгодную нам обоим». Ну вот, наконец-то мы подошли к самому главному, к тому, ради чего затевался этот мучительный разговор.
2: «Какую сделку?»
4: «От тебя требуется одно — ни во что не вмешиваться. Совсем просто, правда?
2: А за бездействие я обещаю тебе награду. Ее.
4: Я помогу тебе сделать так, чтобы она сама упала в твои объятия».
0: С трудом удерживая в груди закипающий гнев, я спросил тихо:
2: «А что получишь ты?»
4: «Тебя это не должно интересовать. Не волнуйся, красота Элос не пострадает».
2: «Ты говоришь серьезно?
4: Тебя что-то смущает, Тен?»
1: что ты хочешь сделать с ней?» Крис лениво перевернулся на спину и лениво заложил руки за голову.
4: «Ты задаешь слишком много вопросов. Меня это начинает утомлять».
1: Он повернул ко мне голову и сузил зрачки.
4: «Ты мне интересен. Ты же любишь получать удовольствие. Я прочитал это в твоих глазах. Айлос очень наивная девочка. Сама того не замечая, она разжигает тебя и тут же убегает».
1: В голосе Кристиана появились воркующие низкие нотки. В глазах загорелись фосфорические огни, и я не мог отвести от них своего взгляда. Неуловимо плавным движением он соскользнул с кушетки и оказался около меня. Огромные светящиеся глаза приблизились к моему лицу.
4: «Терраен, посмотри на меня. Видишь, у меня человеческое тело, одни глаза чужие на этом лице. Они пугают тебя?»
5: «Нет».
4: «Они неприятны тебе?»
5: «Тоже нет».
4: «Скажи, разве виноват я, что родился таким?» «Твое тело — образец совершенства, а мое вызывает недоверие и неприязнь.
5: Ну скажи, разве есть в этом моя вина?»
4: «Я живу в одиночестве, вдали от людей».
1: Голос его снизился до чуть хриплого, завораживающего шепота.
4: «Тэн, я знаю столько наслаждений, что ты даже представить себе не можешь».
1: Он резко отстранился, зачерпнул горсть порошка гипсового цвета из чаши на столе и швырнул на угли курительницы, стоящей в одном из углов роскошной комнаты.
4: Удушливый сладкий дым пополз по комнате, и едва вдохнув его, я уже понял, что пропал. Мой разум отключился. Остались только видения, фантазии, мои невыполнимые желания.
1: Кристиан стоял у атаманки, глядя на меня с холодным любопытством, а струи дыма медленно приобретали очертания обнаженного женского тела, лежащего на подушках у его ног. Голова моя кружилась. Сознание заволокла тонкая волнующая пелена. Девушка приподнялась, посмотрела на меня, и ее глаза оказались отражением голубых глаз Кристиана с узким вертикальным зрачком. Лицо идеальным, но пустым. Тело совершенным. Крис с видом заклинателя змей протянул руку в мою сторону, и послушный фантом скользнул на пол. Горячая ладонь опустилась на мое колено и заскользила вверх по ноге. Мое наэлектризованное, напряженное тело отозвалось волной дрожи, прокатившейся под одеждой. Алый рот приблизился к моим губам, и я не смог отстраниться. Длинные ресницы прикрыли странные глаза, и вот передо мной стоит на коленях обыкновенная девушка, задыхающаяся от страсти. Красивая, чувственная девушка. Наши губы соприкоснулись. И словно искра, словно разряд молнии пронзил мое тело. Безумный, бешеный поцелуй! Я подался вперед, сжал ее плечи, притягивая ближе к себе и все крепче приникая к мягким, неторопливым губам. Жаркая дрожь била меня, и потом, когда эти губы касались моей кожи... А затем красивое бездушное лицо стало меняться. Глаза, губы... Очертания скул, волосы. Мгновение. И вот я прижимаю к себе Элос. Настоящую, реальную, теплую, испуганную, но уже почти покорную. С губами, распухшими от моих поцелуев и со следами от моих пальцев на плечах. Такую, как я хотел, и шепчущую именно то, что заводило меня еще сильнее.
6: Тэн, прошу тебя, не надо. Я не могу. Я не могу так.
4: Какое удовольствие запустить пальцы в ее коротко стриженные волосы и запрокинуть голову. А как ты можешь? Покажешь мне?
6: Не надо, пожалуйста.
4: Потом я помнил только наслаждение.
5: Невероятное, нечеловеческое, выматывающее. Видел только пылающие глаза и слышал только стоны. Я уже не понимал, чьи, свои или ее. Странное безумие застлало мой разум.

0: Мне снился жуткий кошмар. Элос. Она звала меня. Я слышал крик полной муки и тайного стыда, но не мог пошевелиться.
1: Тен, помоги мне. Тен!
0: Стон ее отчаяния заглушал чей-то сладострастный шепот, и я не мог вырваться из пут наслаждения и сладкой лени. Я видел темные глаза, затуманенные непролитыми слезами боли, но их заслоняли другие глаза, сияющие холодным вниманием из-под густых ресниц. Моя душа рвалась к страдающей любимой, а тело искало продолжение наслаждений.
1: «Не вмешивайся, ни во что не вмешивайся», —
0: продолжал сладко нашептывать голос. «Элос, ты нужен ей!» — кричала моя любовь.
1: «Спи, просто спокойно спи.
0: Не смей засыпать!»
1: «Тераэн!»
0: Я проснулся, выброшенный из сна звуком своего имени, все еще звучащим в голове. Кто-то позвал меня из реальности или мира грез. С гулко бьющимся сердцем осмотрелся. Я лежал один на огромной кровати, все в той же комнате, пугающей меня своей пышной роскошью. Всего несколько мгновений понадобилось мне, чтобы вспомнить подробности прошедшей ночи.
1: О, Боже! Что я сделал?
0: Среди отрывочных воспоминаний прошлого вечера я вдруг нашел слово, загоревшееся нестерпимо ярким огнем перед моими глазами. Сделка. Кристиан предлагал мне сделку и ангела в качестве награды. И кто знает, может быть, одурманенный я согласился принять ее. Кубарем скатился я с кровати, натянул брюки и бросился навстречу правде. Каменные плиты пола обжигали холодом мои босые ступни. Пламя негаснущих факелов отражалось на металлических доспехах рыцарских статуй, мимо которых я пробегал. Мое громкое взволнованное дыхание вспугивало вековую тишину вместе с толстым слоем пыли, лежащей на драпировках. «Ой, ангел, что сделал с тобой этот проклятый замок?» Задыхаясь, я влетел в библиотеку и замер, ослепленный красотой мирной картины. Освещенная золотистым сиянием встроенных свечей, запустив тонкие пальцы в густые пряди волос, Элос сидела в кресле и читала книгу. Вместе с тревогой меня покинули последние силы. Мне пришлось прислониться к стене, чтобы не упасть.

0: Ты не устала?
1: Немного.
2: Она коснулась лбом моего плеча, а я стал мягко поглаживать ее кудрявый затылок. Маленькая доверчивая девочка. Невыразимая нежность разливалась в моем сердце, когда я касался золотых пушистых волос, когда вдыхал тонкий аромат цветов, исходящий от ее тела. Эллас, давай уедем отсюда.
1: Дэн, ты все еще нервничаешь. Поверь мне, здесь нечего бояться.
0: Да, ничего, ты права. Но послушай.
2: Я крепко сжал ее ладонь.
0: Пожалуйста, поедем. Ты прочитала все, что было нужно?
1: Да, но
0: поедем, умоляю тебя.
1: Прямо сейчас?
0: Да.
1: Но ты даже не одет.
0: Пусть, это не важно.
2: Я тянул ее из кресла за собой.
0: Поедем.
1: Дэн, что-то случилось?
0: Да нет же, просто поверь мне. Один единственный раз, поверь мне.
1: Это невежливо.
0: Плевать!
2: Я уже решил, если она не согласится, я увезу ее силой. Но Эллас смирилась.
1: Хорошо. Поедем, на твое поведение.
2: Я схватил ее за руку и потащил за собой. Мы бежали по пустым гулким коридорам, и круглая луна плыла вслед за нами в окнах. Мне казалось, что над нами в полумраке витает черная тень замка, и выглядит она слишком страшно, чтобы можно было смотреть на нее. Задыхающиеся, выбежали мы в безграничный холл, преодолели крутой спуск лестницы. На секунду я отпустил ее руку, распахнул дверь, шагнул вперед и полетел в черную бездонную пустоту, открывшуюся под ногами. Тонкие пальцы, изяществом которых я восхищался раньше, приобрели вдруг железную хватку, успев поймать меня за запястье. Удар, рывок, и я совершенно беспомощный повис на краю пропасти. Эллас упала на пол, прижалась к нему, пытаясь удержать меня, но у нее не было опоры на гладких плитах, и мое тяжелое тело медленно тянуло ее за собой.
1: «Дэн, держись!»
2: Я видел над собой ее лицо, застывшее от страшного напряжения. Стиснутые белые зубы, огромные сияющие глаза. Она не удержит меня. Я стащу ее в пропасть, мы упадем вместе!
0: «Эллас, отпусти меня!»
2: Она отчаянно помотала головой.
0: Мы упадем вместе.
1: Я удержу тебя.
0: Я слишком тяжел для тебя. Отпусти.
1: Нет.
2: Я смотрел в пылающие лазуревые глаза и мысленно прощался с ними.
0: Отпусти.
1: Нет. Крис!
2: Закричала она в темноту позади себя.
1: Кристиан, помоги!
0: Он не придет.
1: Крис!
2: Тихий вкрадчивый шепот поплыл над нами.
3: Твои крылья, Эллас. Ты забыла о них?
1: У меня нет крыльев,
2: простонала она. Над краем пропасти были видны уже ее плечи. Эллас соскальзывала вслед за мной.
3: Если ты не раскроешь свои крылья, Терраен умрет.
1: Крис, помоги!
3: Твои крылья.
2: Она поняла, что помощи не будет. На секунду зажмурилась, и я увидел капли слез, увлажнившие ее ресницы.
1: Я вытащу тебя.
2: От напряжения слезы катились из ее глаз. Стоны срывались с закушенных губ, когда она стала медленно подтягивать меня. Сантиметр. Еще один. Наверное, она сумела найти на полу выступ, за который смогла зацепиться. Дыхание резко вырывалось из ее груди, а пальцы сжимали уже мое предплечье. Наконец я смог ухватиться за край, потом последний рывок, и я с дрожащим выдохом упал на пол рядом с девушкой. Не знаю, сколько времени я не мог пошевелиться. И когда открыл глаза, она по-прежнему лежала, вытянувшись на каменном полу, уронив голову на руки. Тонкая рубашка на ее спине была мокрая от пота. Длинные изящные пальцы нервно вздрагивали. Я взял маленькую ладонь в свои руки и прижался губами к золотистой коже. Измученные глаза взглянули на меня из-под золотых растрепавшихся прядей.
1: «Друг мой», —
2: сказал я тихо,
1: — «ты
0: спасла мне

0: жизнь. Она попыталась улыбнуться, но губы ее задрожали.
1: «Иди ко мне».
0: Она обняла меня, прижалась всем телом.
2: «Тен, он чуть не убил тебя».
1: «Нас».
0: Одновременно мы посмотрели на черную бездну. Потом я медленно встал, помог подняться ей, а дальше... Прямо на моих глазах с невидимого потолка или из воздуха от темноты отделилось расплывчатое облако и зависло над Элос. В ответ на мой крик она мгновенно обернулась и тут же была брошена на плиты пола тяжелой сетью, упавшей сверху. Я кинулся к ней, но едва коснулся витых веревок, как меня отшвырнуло прочь.
3: «Не стоит дотрагиваться до них!» — прозвучал над моей звенящей от удара головой голос Кристиана. Он стоял рядом, также материализовавшись из ниоткуда. «Посмотри, какую чудесную птичку мы поймали!»
0: Элос лежала, распластавшись на полу под сетью, пульсирующей живым синим пламенем. Казалось, она не может даже пошевелиться, прижатая к плитам.
3: «Отпусти ее!»
0: Улыбаясь, Кристиан укоризненно покачал головой.
3: «А как же наша сделка?» «Не было никакой сделки!»
1: «Была, Тен».
0: Кристиан смотрел на меня, и зрачки его небесных глаз, расширяясь, сверкали игривыми огоньками.
3: «Отпусти ее!»
1: «Неужели? Когда она так красива и беспомощна!»
0: «Кристиан, чего ты хочешь?»
1: «Если я скажу, что я хочу, ты пойдешь и принесешь?»
3: «Если ты отпустишь ее, да!»
0: Кристиан откинул голову и рассмеялся резко и хрипло.
3: «Слышишь, Элос? Ты все слышишь? Сейчас ты услышишь много забавного!»
0: Сияющая сеть зашевелилась и сильнее придавила девушку к полу. Я видел, как раскаленные веревки врезались в ее тело. Она застонала, а я снова бросился к сети, упал на колени рядом, не решаясь прикоснуться.
1: «Элос!»
3: «Ты любишь ее, Терраен?» — услышал я холодный голос и крикнул. «Да, люблю! Люблю!» «Слышишь, Элос? Он любит тебя. Уже давно. Страстно и безответно.
0: Сеть снова заколебалась, теперь вытягиваясь и медленно поднялась, образуя клетку. Две светящиеся веревки захлестнули запястья девушки и, натянувшись, рывком подняли ее на колени. Золотоволосая голова откинулась, и жгучий взгляд потемневших глаз устремился мимо меня на Кристиана. Ее губы медленно произнесли:
1: «Я считала тебя своим другом».
0: Кристиан равнодушно пожал плечами.
3: «Даже ты можешь ошибаться, Элос. Терраена ты тоже считаешь другом».
0: Он склонился надо мной.
3: «Значит, ты любишь ее?» «Элос, он любит тебя, спит с кем придется, ты слышишь? Он ложится в постель с первой, кто предложит ему это».
1: Это была правда.
3: «Он мечтает о том, как причинит тебе боль, как заставит выполнять все свои похотливые желания. Этой ночью я видел его мечты во всех подробностях. Хочешь, покажу их тебе?» «Нет! Не смей! Она не должна этого видеть!»
0: Мой крик рассмешил Кристиана и заставил ангела закусить губы.
1: «Видишь?
3: Я говорил тебе, девочка, не связывайся с серым. Существу, которое не принадлежит ни темным, ни светлым, никогда нельзя доверять».
2: «Тен, это правда?»
0: Услышал я далекий, какой-то усталый голос ангела.
3: «Да, Элос. Он заключил со мной сделку. Ради своей безумной похоти он готов забыть и твою дружбу, и твое доверие, и даже свою любовь. Он предал тебя».
1: «Нет!»
0: Я схватился за прутья клетки, не обращая внимания на жгучую боль.
1: «Это неправда! Я не предавал тебя!»
0: Погасшие глаза печально смотрели на меня сквозь спутавшиеся золотые пряди.
3: «Это правда, Элос», — сказал Кристиан.
0: Я еще ниже опустил голову, не в силах вынести печальный взгляд.
3: «Посмотри на своего друга, Элос. Ты спасаешь его жизнь, а он в любую минуту готов растоптать твою честь.
4: Нет! Нет! Нет!»
3: Мой крик летел под сводами замка и дробился бесчисленными отголосками.
4: «Мой ангел, я люблю тебя! Я никогда не причиню тебе зла, Кристиан! Будь ты проклят! Что тебе надо от меня? Кто ты? Как ты смеешь мучить ее?»
0: Смех его звучал, растекаясь по всем уголкам замка.
3: «Что ж, проклинай свою собственную совесть! Элос еще не раз удержит тебя от падения, даже если ей придется переломать при этом свои крылья. Но когда-нибудь ты вспомнишь Кристиана, только будет поздно. Даже твой хранитель отвернется от тебя. Даже твой ангел!»
0: Химерический хозяин замка выпрямился во весь рост и без малейшего напряжения прошел сквозь сеть.
3: «А сейчас, мои милые друзья, давайте взглянем сюда!»
0: Резким движением он сорвал тонкую рубашку с плеч девушки.
3: «Смотри внимательно, Дэн!»
0: Ячейки сети засветились, окружая стройную фигуру. И в этом неровном сиянии я увидел белоснежные крылья за ее спиной, совсем не похожие на те, что я привык видеть на картинах и фресках древних мастеров. Я понял, что никогда правильно не представлял ангельские крылья. И успел поразиться тому, насколько гармонично они смотрятся на человеческом теле. Матовая кожа плеч Элос плавно переливалась в белоснежную поверхность, похожего на лебединое, гладкого крыла. Гладкого! Вот в чем была разница. На крыльях Элос не оказалось перьев, как у лебедей, которых художники и иконописцы брали за образец ангельской чистоты и кротости. Их поверхность казалась нежной и полупрозрачной, словно лист папиросной бумаги, и была покрыта тонким узором, повторяющим своим рельефом рыбью кожу. Веревки, стягивающие тонкие запястья, лопнули, растворившись в воздухе. И Элос упала на пол. Сияющие крылья распластались беспомощно по холодным плитам.
2: «Ах, какая жалость!»
0: Кристиан наклонился к ней.
3: «Посмотри, Дэн, библейские легенды не оправдали себя. На крыльях ангелов нет перьев. А мне нужно было всего одно!»
0: Это было похоже на кошмарный сон, долгий, непрекращающийся.
3: «Понимаешь, алхимия — довольно занятное времяпрепровождение. Ею можно забавляться бесконечно. Но перья ангелов — очень редкая вещь, и даже для меня оказалось невероятно сложно раздобыть их!»
0: Кристиан опустился на колено возле ангела и поднял на меня взгляд. В мертвенном сиянии клетки эта картина выглядела ужасно. «Вот он, апокалипсис. Золотоволосый поверженный ангел с распахнутыми бессильными крыльями, а над ним усмехающаяся черная тень с холодными глазами кошки.
3: Нет, кошка — ласковое и мудрое животное. Змеиные у него глаза. Змеиные. Думаю, я не совсем точно перевел текст. Извини, Терайен, твоей любимой будет немного больно».
0: Он снял с пояса изящный ножичек с перламутровой рукоятью и занес его над белым крылом, примиряясь.
4: «Кристиан, не смей!»
0: Голос, наконец, вернулся ко мне, но движение руки было коротким и уверенным. Нож вонзился в теплую гладкую кожу, рассекая ее, чтобы вырезать лоскут взамен несуществующего пера. Мой вскрик и стон ангела прозвучали одновременно. Приходя в себя, Элос попыталась приподняться, но невидимая сила клетки сделала ее совершенно беспомощной. Алый ручеек катился по белому крылу, по лезвию ножа и падал на пол. Она старалась вырваться. Я видел, как тонкие пальцы сжимаются в кулак, как вздуваются голубые жилки на висках, и, наконец, в последнем усилии белое крыло затрепетало от невыносимой боли и плеснуло в воздухе, сбрасывая с себя безжалостные руки. Кровь брызнула в стороны, и несколько капель упало на склоненное лицо Кристиана. Тут же с криком он отбросил нож, отшатнулся, обеими руками пытаясь стереть жгущие его капли. Потом, задыхаясь, выхватил платок и прижал к обожженному лицу. Элос, преодолевая силу клетки, приподнялась. Ее помутившийся от боли и отчаяния взгляд искал кого-то за пределами клетки. Меня.
2: Стэн, помоги мне!
0: Я слышал ее голос, срывающийся на стон, но не мог пошевелиться, не мог даже дышать, а она тянулась ко мне, ожидая помощи. «Ангел мой, куда же ты?» Она обернулась на голос, и я увидел Кристиана одновременно с ней. Капли крови оставили жуткие ожоги на его белом лице. Черные зрачки полностью закрыли собой нежную голубизну, и глаза стали мертвыми. «Я аннулирую нашу сделку, Терраен. Ты не получишь ангела. Я передумал!» Тяжелый каблук сапога с размаху опустился на нежное, тонкое крыло, ломая его. Одновременно с криком Элос, или даже еще раньше, я бросился на клетку, разрывая ее своей грудью. Холодные прутья врезались в мое тело, но я не испытывал боли, чувствуя, как внешняя оболочка растворяется, сползает с меня, обнажая мою истинную сущность, молниеносную, призрачную, опасную даже для меня самого. Сметенный Кристиан упал, и его черные кудри разметались по каменным плитам. Черные глаза вспыхнули мгновенным страхом, а руки взметнулись, закрывая лицо.
2: «Тэн, не убивай его!»
0: Элос полулежала, чуть отвернув голову, чтобы не видеть меня. В голосе ее еще звучала боль, но сострадание уже победило.
3: «Как прикажешь, мой ангел».

0: Золотоволосая голова уютно прислонилась к моему плечу, руки обнимали за шею. Я медленно спускался по крутым ступеням лестницы, прижимая к груди бесценное сокровище — моего ангела. От бесконечного спуска начинает кружиться голова, но впереди ждет теплая ночь, наполненная нежным шелестом листьев и запахами фиалок.
1: «Дэн, друг мой!»
0: Я опустил взгляд на ее улыбающиеся губы.
1: «Ты спас мне жизнь!»
0: «Значит, мы в расчете!» У меня хватило сил пошутить. «Как твое крыло?» Она так и не смогла принять прежний облик. Некому было учить ее сложной ангельской магии. Элос была слишком молода, слишком неопытна для того, чтобы самостоятельно изменить образ, который был навязан ей насильно крестьянам. А моего серого мастерства хватило только на то, чтобы вылечить перебитое крыло. Мягкий взмах нагнал на меня волну теплого душистого воздуха.
1: «Мне лучше. Спасибо. Что же ты будешь делать с живым ангелом, Тен?»
0: Она, улыбаясь, повернула ко мне прекрасное лицо.
2: «Любить», — ответил я, наклоняясь к ее нежным, зовущим губам. «Любить».

0: Слушай новые выпуски подкаста «Модель для сборки», а также другие подкасты на сайте www.samsungmobile.ru.
1: Джеффри Лэндис. Глаза Америки. Это был воистину год торжества просвещения. Год многообещающей юности века, достойная отправная точка для будущего. Год, когда люди широко раздвинули границы свободы. В двери стучалась эпоха технических чудес, посрамлявшая все рассуждения о возможном и невозможном. Человек уже послал сигналы по эфирным волнам через Ла-Манш. Он укротил могучую Ниагару и заставил ее трудиться в ярме. Железнодорожные рельсы пролегли в тоннелях, насквозь пронизавших великие скалистые горы. Америка, юный гигант, победила одряхлевшую Испанскую империю в войне, длившейся всего 3 месяца. Люди вслух рассуждали о воздушных кораблях, которые вот-вот полетят на Луну, о телефонах, готовых пробить бреши в туманных стенах между мирами. Итак, стоял 1904 год. Что за новые чудеса он готовился явить человечеству? В комнате густыми клубами плавал дым. Собственно, так тому и полагалось быть. Комнаты, где принимаются действительно важные решения, всегда безбожно прокурены. «Чёртовы демократы!» – ворчал Горовиц. «Готовы похерить все, за что мы сражались!» «Да уж», – отозвался Маркус Ханна, сенатор от штата Огайо. Он являлся официальным председателем республиканской партии. Горовиц же – ее теневым лидером. «Вы утверждаете очевидное, однако что мы имеем?» «Черт бы побрал этого коммуниста, этого анархиста, свинтуса этого!» — продолжал клокотать Горовиц. «И какого рожна ему понадобилось застрелить Тедди? Тедди, мать его, сейчас нам был бы нужен как никогда!» Леви Горовиц, в кругу немногочисленных друзей и близких политических единомышленников, именовавшийся Легги, то есть Долговязым, на самом деле

0: Был невысок ростом и тучен. На публике его видели редко, а когда видели, то неизменно с изжеванные сигары в зубах. Скоро уже 20 лет, как Легги являлся незримой силой за спиной республиканцев. С самого 1884 года, когда с помощью тщательно отобранных и хорошо оплаченных репортеров он продвинул своего кандидата, Джимми Блейна, в верхушку партии вместо Честера Артура. При этом Горовиц с горечью понимал, что ему самому вершин официальной власти не видать никогда. Его нипочем не изберут. Ни в этом столетии, ни в следующем. Евреев не принято избирать на высокие посты. Даже в Америке, наиболее просвещенной державе этого мира. Что ж, Горовиц успешно приспособился к существующему порядку вещей. Генералы и президенты исправно плясали под его дудку, и началось это не вчера.
1: «Так или иначе, Рузвельта уже не вернешь. Над покойничком 6 футов земли», — заметил Ханна.
0: Впрочем, по его личному убеждению, республиканской партии от Рузвельта и прежде проку было немного. Уж больно ненадежен был паршивый ковбой, делавший слишком много ошибок. Стоит ли, однако, плохо говорить о герое войны, к тому же покойном? Ханна давно и прочно усвоил — не стоит. И он сказал: «Лучше берем кого-нибудь другого».
2: «Чертов анархист!» — не унимался Горовиц. «Черт бы его побрал с потрохами!»
0: «Уже побрал», — сказал Ханна. «Довольно об этом. Кто у нас остается?»
2: «Чертов Брайан, чтобы ему...»
0: «За Брайаном массы», — заметил Ханна.
2: «Свиное стадо!»
0: Горовиц выплюнул сигару и растер ее ногой по полу.
2: «Все они просто стадо свиней!»
0: Именно такова была в кратком изложении проблема, стоявшая перед республиканской партией. Погиб Теодор Рузвельт, сраженный пулей свихнувшегося от наркотиков анархиста, и кто вышел на первый план? Уильям Дженнингс Брайан с его популистскими речами, рассчитанными на последнее быдло. При этом Брайан был совершенно неутомим, знай, носился туда-сюда по стране, перескакивая с поезда на поезд и не пропуская ни единого занюханного городишки. Он рассуждал об американском империализме как о чем-то вполне скверном. Он спрашивал слушателей, видели ли они хоть одним глазом ту полную чашу, что обещал им МакКинли. Дикция у него была великолепная, обещания сыпались, как из дырявого мешка. Брайан успешно очаровывал людей и пожинал щедрый урожай голосов. Даже Горовиц признавал, что в умении повести за собой к сияющим вершинам со стариной Брайаном трудно было тягаться. Златоуст, да еще при павлиньем хвосте. Чего стоили его фразы об Америке, распятой на золотом кресте, или о лемехах мира? Был бы он при этом еще и республиканцем, то бишь истинным патриотом, цены б ему не было. Увы, Брайан был демократом, то есть лишь немногим отличался от коммуниста, или даже от чего похуже.
3: «Вот вам мое мнение», — сказал Ханна. «Надо продвигать Джона Хэя».
2: «Выставить Хэя против Уильяма Дженнингса Брайана?»
0: Горовиц отмахнулся от предложения, точно от плохой шутки, и вытащил из жилетного кармашка еще одну мятую сигару.
2: «Да вы смеетесь! Брайан его сомнет, как страничку из прошлогоднего каталога распродаж, после чего им же и подотрется».
3: «Тогда, может быть, Хендерсона?»
2: «Ни единого шанса! Никому из этих стариков против Брайана не выстоять. Нужна какая-нибудь новая кандидатура».
0: «Кто же, по-вашему?»
2: «Вундеркинд»,
0: — объявил Горовиц.
2: «Любимец Америки! Маэстро электричества!»
0: Ханна недоуменно моргнул, и Горовиц добавил:
2: «Волшебник парка Менлоу!»
3: «Вы говорите об...»
0: Ханна аж задохнулся.
3: «Об Эдисоне?»
0: Горовиц вытащил из саквояжа газету и бросил на стол. «Эдисон уходит в отпуск», — гласил заголовок. «Он утомлен и на время хочет оставить изобретательство».
2: «Он, по крайней мере, не дешевка», — сказал Горовиц. «Отчего бы ему не попробовать стать президентом?»
3: «Но он же совсем не разбирается в политике».
0: Горовиц зажег сигару, глубоко затянулся и выпустил густое облако дыма.
4: «Оно даже и к лучшему», — проговорил он с улыбкой.
0: «Нет», — сказал Эдисон. «У меня другой работы полно. Даже слушать нос не желаю». Он уже далеко не был вундеркиндом. Как-никак ему исполнилось 55 лет. Только в глазах по-прежнему светилась неуемная энергия мальчишки, играючи познающего мир. И смотрел он на своих собеседников, как мальчишка, который тяготится наскучившим разговором и только ждет, как бы удрать играть во двор. Стильный габардиновый пиджак на нем был измят, точно он в нем спал. Галстук небрежно повязан и успел съехать на бок. Горовец пытался настаивать. «Нет», — повторил Эдисон, — «политика меня не интересует. Знаете, джентльмены, ваши предложения более чем лестны, но, боюсь, вы пришли не по адресу». Поднявшись, он повернулся к окну, намеренно обратив Горовицу спину, и стал смотреть вдаль за Ист-Ривер. Этот жест было трудно истолковать превратно. Он вежливо выпроваживал посетителей из своего офиса в Ист-Сайде. Однако Горовиц был упорен. «Вы спятили или просто оглохли?» — поинтересовался изобретатель. Он вновь повернулся к Горовицу, и на сей раз его глаза горели раздражением. «Черт возьми, я же ясно сказал «нет!» И вообще, почему я?» Наконец-то прозвучал вопрос, которого так долго ждал Горовиц. «Знаете ли, мистер Эдисон, мистер Брайан имеет репутацию добросердечного малого. Но он человек, прочно погрязший в трясине прошлого», — сказал Легги. «Придя к власти, он благополучно пустит по ветру все наши завоевания. Во имя своего драгоценного простого рабочего он, ничтоже сумняшися, низведет нас с уже завоеванных вершин обратно во тьму. Он, извините меня, глупец, причем глупец уверенный, что его действиями руководит лично Всевышний. Между тем, став президентом, он погубит Америку». Горовиц тщательно подбирал слова, так что Томас Альва Эдисон слышал именно то, что ему всего более хотелось бы услышать. Словесная удочка была закинута, теперь Горовиц осторожно вываживал рыбку. Он отчаянно льстил, но лесть была очень точно дозирована и оттого незаметна. «Наступил век науки, мистер Эдисон», — завершил он свою речь. «И на что прикажете нам надеяться, если мы не сумеем заручиться водительством человека науки, причем человека с вашим положением? Мы пришли к вам как смиренные просители. Ну, сами скажите, есть кто-либо равный вам? Найдется ли человек, равный вам по прилежанию и уму? Если такой есть, скажите мне лишь его имя, и мы на коленях поползем умолять его сделаться нашим кандидатом, ибо помочь нашему делу способен лишь великий ученый. Присоединяйтесь же к нам, мистер Эдисон. Ведите нас. Расскажите нам, как правильно руководить Америкой. Вы — наша единственная надежда». И Эдисон медленно кивнул головой. «Да», — сказал он. «Наступил век науки. Вы совершенно правильно выразились. Точнее, не скажешь».
5: «Люблю выборы», — сказал Сэмюэл Клеменс. «Вот он, великий американский спектакль. Барабанный бой и трескучая болтовня, причем в количествах, которых в мире нигде больше не найдешь. К тому же всегда интересно, кто кого побьет. Лицемеры дураков или дураки лицемеров?»
0: Сэм Клеменс сидел в парикмахерской и был, как всегда, великолепен в белом полотняном костюме. Он уже решил, что в новом столетии станет носить только белое. Это придавало ему исключительность и неизменно потрясало толпу, а Сэм был шоуменом до мозга костей, как, в общем-то, и полагается уроженцу штата Миссури.
5: «Будьте добры, мистер Твен, чуть-чуть потише», — попросил один из присутствующих. «Мы тут речь мистера Эдисона слушаем».
0: Сэм явился в парикмахерскую не ради стрижки. В тот год он как раз отращивал львиную гриву, проверяя, насколько ему пойдет такой имидж. Он собирался понаблюдать за игрой в шашки, послушать разговоры посетителей о выборах, о чем же еще, и, возможно, самому с важным видом вставить словечко. А то вдруг удастся подхватить какой-нибудь слух или удачное словцо. Все пригодится, если не для статьи, так для устного выступления. «И нате вам, пожалуйста». Его натурально спихнули с подмостков. И кто же? Кукла. Говорящая кукла. У Сэма, естественно, имелся эдисоновский фонограф, да у кого их не было. Необходимая принадлежность, последнее веяние моды. Но эта кукла представляла собой миниатюрную, 1,5 фута ростом, копию самого Эдисона. И она говорила его откровенным и простым голосом.
5: «Я собираюсь приставить Америку к делу», — вещал крохотный Эдисон. «Заставить ее работать. Великие достижения оплачиваются честным трудовым потом. И я так вам скажу, если Америка стала великой страной, то это потому, что мы не боимся работы». «Ну-ну», — сказал на это Сэмюэл Клеменс. Знаю, уйм еще народу, готового из шкуры выпрыгнуть и пойти на что угодно, лишь бы отвертеться от этой самой работы. Наверное, мистер Эдисон вводит знакомство с какими-то совершенно иными людьми. «Нас ждет блистательное будущее», — продолжала говорить кукла Эдисон. «Мы будем стоять гордо и прямо».
6: «Что ж, приятель, честное обещание», — ответил Сэм.
5: «Более честного я от политиков до сих пор, признаться, не слышал». Все посетители парикмахерской при этих словах обернулись к нему, отвлекшись от говорящего Эдисона, и Сэм добавил:
7: «Будущее от нас никуда не денется, это уж точно. Полагаю, оно наступит без особой зависимости от того, какой фигляр победит. А насчет славного... Что ж, можно и свинью блистательной назвать, если очень захотите».
0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». По совести говоря, на самом деле Сэм еще не составил себе однозначного мнения об Эдисоне. Как изобретателем он им восхищался, это да. Он сам себя считал отчасти изобретателем, но факт оставался фактом. На данном поприще с Эдисоном не мог равняться никто. Однако, черт возьми, о чем думал этот человек, ввязавшись не больше, не меньше в президентскую гонку, да еще кандидатом от партии республиканцев? Республиканцев Сэм ненавидел всей душой. Их империалистические идеалы вкупе с ура-патриотизмом должны были, по его убеждению, привести Америку к гибели. Неужели Эдисон был настолько слеп, что не понимал, в политику идут одни идиоты, шарлатаны и аферисты? Впрочем, Сэму мошенники иногда даже нравились. Некоторые, как рот раскроют, заслушаешься. И к тому же, не будь их, с кем бы он пульку расписывал. Но Эдисон... Он решил, что должен непременно своими глазами на него посмотреть. И хорошенько поговорить с ним. Нужно же объяснить человеку, как его подставляют. Он невольно задумался, а играет ли Эдисон в преферанс? Уильям Дженнингс Брайан трудился как вол. Он мотался туда и сюда по стране, иногда выступая по 15, а то и по 20 раз на дню, на каждой остановке поезда. Исключением являлись лишь воскресные дни, когда он ограничивался одной единственной речью, происходившей после посещения церкви. Он тратил столько сил, что приходилось есть 6 раз в день, а группа поддержки после каждой речи вытирала его насухо полотенцами, чтобы к следующему выступлению он выглядел по возможности бодрым и свежим. Эдисоновы говорящие куклы явились сущим наказанием. Они донесли его предвыборную агитацию до каждого салона, до каждой парикмахерской и кафе, сколько их было в Америке. Команда Брайана занялась лядочными поисками и выяснила, что компания «Виктор», производившая графофоны, таки могла втиснуть говорящую машинку внутрь куклы, изображавшей Уильяма Дженнингса Брайана. Тем более, что там использовали для записи плоскую круглую пластинку «Виктрола», а не цилиндр, как у Эдисона. Соответственно, компания Эдисона подала в суд. Но пока длилось сражение юристов, куклы Брайана бились с куклами Эдисона за уши Америки. В то лето родилось великое американское развлечение. Брали обеих кукол и устраивали между ними дебаты. Кукла Брайан объявляла крестовый поход за демократические принципы и права простого трудящегося человека против грабительской плутократии и империализма республиканцев. Кукла Эдисон рассуждала о будущем, о том, что Америка призвана поставить весь мир на колеса прогресса и просвещения и распространить их, как ранее электричество распространило повсюду свет. При этом, насколько мог судить Сэмюэл Клеменс, реальных проблем не поднимала ни та, ни другая кукла. Самоновейшие записи речей расхватывали, как горячие пирожки.
8: «Ни одна банда грабителей поездов еще не планировала свое дело настолько тщательно и в то же время настолько бессовестно», — пищал миниатюрный Брайан, «как то ограбление, что задумано плутократией в отношении величайшей нации мира».
9: «Новшества, новые подходы и честный трудовой пот — вот что составило нынешнее богатство Америки. И эти качества по-прежнему живы в нашем народе», — отвечал крохотный Эдисон.
5: Его техническая команда сутками не вылезала из лаборатории, изыскивая все новые способы массового и, по возможности, дешевого производства цилиндров. Изобретались новые материалы на замену непрочному воску. Новинка следовала за новинкой. Компания «Виктор» тотчас отвечала новыми графофонными дисками с записями речей Брайана. И каждую неделю появлялись свежие записи, которыми можно было заряжать кукол.
10: «Эдисон побивает меня с помощью света», — сказал Брайан. Он стоял в маленьком офисе частного железнодорожного вагона, нанятого для его избирательной кампании. Возле заваленного мягкими подушками кресла, с которого он только что встал, громоздилась большая куча газет. Брайан быстро просмотрел их все и отбросил.
8: «Мало того, что плутократы тратят каждый доллар, украденный у честных рабочих, этот Эдисон еще и сулит провести электричество в каждый фермерский дом. Тот-то фермеры загодя раскупают его чудесные говорящие машинки. Естественно, он не сможет выполнить обещанное, но вот поди ты их убеди».
11: «Значит, надо тоже пообещать им электричество», — сказал ближайший советник Брайана.
10: Звали его Келвин Калхаун. Брайан пользовался славой человека, никому не раскрывающего секретов своей предвыборной стратегии. Однако Кел, для которого вершиной личных амбиций была секретарская работа при великом человеке, являлся одним из немногих, кому Брайан поверял свои сомнения.
11: «Только подумайте, какая выгода для простого народа! Люди больше не будут зависеть от тирании солнца!»
10: «Я не стану охаивать солнце, которое есть дар Божий», — коротко ответствовал Брайан. «И что бы ни твердили мне советчики, я не намерен морочить свой народ лживыми обещаниями. Нация разорится на одной меди для проводов. Либо придется вводить новый налог, а на это я никогда не пойду. Я твердо намерен давать исключительно выполнимые, реальные обещания».
11: «Есть один человек, — заметил Келвин, — который сказал... То есть сам я не знаю, но он утверждает, будто может передавать энергию без проводов. Он якобы научился управлять молнией».
10: «Кто этот человек?» — спросил Брайан.
11: «Его зовут Никола Тесла».
10: «Да в чем же проблема?»
11: «Ну, — замялся Кэл, — кое-кто говорит, он сумасшедший».
10: Никола Тесла был величайшим, единственным и неповторимым соперником Эдисона в области электричества. Так Эдисон снабдил Нью-Йорк электричеством постоянного тока. Тесла выбрал переменный ток и с помощью мистера Вестингауза вовсю электрифицировал нацию. Так следовало считать претензии безумного серба такой уж небывальщиной. Вряд ли способность повелевать молнией составляла большее чудо, нежели автомобиль Гера Даймлера, снабженный пневматическими шинами и работающий на газолине. Тесла договорился встретиться с Брайаном в Нью-Йорке, в отеле Уолдорф Астория, где у него была комната. Брайан нанял для встречи небольшую гостиную с обоями в розах, напоминавших капустные качаны, и замысловатым мраморным столом с золочеными часами, на которых красовались аллегорические фигуры времени и влюбленных.
8: «Я могу создавать, но способен разрушать», — сказал Тесла.
10: Он был облачен в безукоризненные костюмы, рубашку с отстегивающимися манжетами, а бледно-голубой галстук был завязан сложным узлом.
8: «Я могу заставить землю звенеть, подобно колоколу! Я могу пробудить энергию резонанса и одним щелчком...»
10: Тут он вправду щелкнул пальцами.
8: «Уничтожить здания, города, целые континенты!»
10: Его взгляд, пронизывающий и напряженный, словно у проповедника в религиозном экстазе, почти пугал.
8: «Я саму землю мог бы пополам расколоть. Электричество? Я вызову с безоблачных небес молнию, и меня не опалит ее электрическое пламя. Бог? Вы говорите о Боге? Так я вам покажу Бога, Бога молний. Дайте мне мою динамо-машину, и у меня в руке окажется все могущество Бога».
10: «Вы кощунствуете», — спокойно ответствовал Брайан. «Если вы желаете продолжать в том же духе, будьте любезны покинуть мое общество. Кроме того, меня совершенно не интересуют ваши машины разрушения. Америка не стремится к имперским завоеваниям. Мы мирные строители, а не сеятели раздоров». Тесла, казалось, был на мгновение обескуражен.
8: «Тогда чего же вы от меня хотите?» — спросил он затем.
11: «Вам нужна поддержка. Мне сказали, вы ищете финансовые поддержки для осуществления своих идей по выработке электрической энергии и передаче ее по земле эфирным путем. Это так?»
10: Тесла кивнул.
11: «Резонанс», — проговорил он. «Весь секрет в резонансе. Без резонанса ничто работать не будет».
10: «Я полагаю, — сказал Брайан, — что если не будет проводов, то не будет и счетчиков. А без счетчиков электричество станет бесплатным для всех. Соответственно, ваши замыслы не сулят заманчивой финансовой отдачи, а потому и не находят поддержки ни у одного из наших финансистов».
11: «Что верно, то верно», — с горечью кивнул Тесла.
10: «Должен признаться, вы попали в самую точку».
11: «Помогите же мне выиграть эти выборы».
10: Глаза Брайана вспыхнули всей силой его искренности.
11: Помогите мне выиграть, и я обещаю, что ваши электропередающие башни будут построены.
12: «Сэр, я к вашим услугам», — поклонился Тесла. «Если вам требуется помощь изобретателя, можете больше не опасаться Эдисона, ибо в этом отношении он мне не ровня. Просто скажите мне, что вам требуется, и я послужу вам всем, чем только смогу».
11: «Тесла? Шарлатан и мошенник», — сказал Эдисон. Теперь он щеголял в 100-долларовом шелковом костюме и сидел за столом красного дерева, увенчанным мраморной столешницей. Галстук у него, впрочем, сидел по-прежнему на бекрень. Возможно, от того, что недавно изобретатель прикорнул за этим самым столом. Горовица не убедили эти слова. Ко всему прочему, Эдисон оказался даже менее управляемым, чем до него Рузвельт. У вундеркинда было слишком много собственных идей, а некоторые замашки отдавали погибельным прогрессивизмом. Впрочем, все лучше, чем возможность победы этого популиста Брайана.
12: «Забудьте про Теслу», — сказал Эдисон. «Он наобещает им звезды с небес, возьмет деньги и ничего, кроме мыльных пузырей, не породит. Уж поверьте мне, я-то знаю. Он одно время у меня работал. Сплошные неприятности, да и только. Никак не желал понять, что научные исследования — это дисциплины и методические эксперименты. Человечеству без внутренней дисциплины в электричестве нечего делать. То, что создает Тесла, — это игрушки, шутихи на потеху толпе. Какой из него изобретатель? Эфирные силовые лучи, которые он собирается рассылать — чепуха, и еще раз чепуха, полная и окончательная. Невежда и жулик. С этими лучами кончится так же, как и с его ценнейшим электричеством переменного тока. Когда-нибудь они начнут убивать тех, кто станет ими пользоваться. Попомните мои слова. Силовые лучи начнут убивать людей».
11: Сообщение о том, что Тесла присоединился к предвыборной кампании Брайана в качестве советника по электричеству, так и гремело в новостях. Ушлые журналисты явно надеялись подогреть давнишнее соперничество двоих изобретателей. Они без конца вспоминали славные дни былых войн эдисоновского постоянного и тесловского переменного тока. Быть может, Эдисону стоило бы угробить кое-кого электрическим разрядом, как он бывало делал в те давние деньки. Все это добавляло головной боли Горовицу. Тесла ведь выиграл-таки ту битву. Но если не он сам, так его патрон, мистер Вестингаус, выиграл точно. И можно было только гадать, какие еще козырные тузы спрятаны в рукаве у мистера Теслы. Этот человек был воплощением худших кошмаров Горовица. Выскочка-иммигрант, причем, несомненно, нахватавшийся идеи реформаторов и анархистов. Тут необходимо заметить, что о своем происхождении Горовиц предпочитал скромно умалчивать. В особенности о том, как прибыл когда-то в Америку на руках у родителей иммигрантов и вообще не говорил по-английски лет до 6.
12: Он был, черт побери, американцем. То есть абсолютно ничем не хуже всякого там Пирпонта Моргана или Эндрю Карнеги. И ничего общего не имел со всеми этими грязными, вечно голодными иммигрантами, обитателями пропитанных чахоткой задворок.
11: Но вот Эдисон, кажется, отнюдь не тревожился по поводу Теслы. Соответственно, и Горовиц позволил себе слегка успокоиться и начал обдумывать, как станет управляться с Эдисоном. Ученый был таким же упрямым и непокорным лосярой, как прежде него Рузвельт. Значит, без определенной дозы лести, хитрости и потакания дело не обойдется. В 50 милях от него на ту же тему о Тесле разговаривали Сэмюэл Клеменс и Сара Бернар. Сэму так и не удалось лично повидаться с мистером Эдисоном. Когда он явился брать интервью, появился непонятный тип по фамилии Горовиц и мурыжил его добрых полчаса, подробнейшим образом расспрашивая о Филиппинах и о тресте Standard Oil. Что ж, по обоим этим вопросам у Сэма имелось вполне определенное мнение, которое он и высказал без обиняков. Не обошлось без некоторого самолюбования. «Вот, мол, как я владею материалами последних новостей, как остроумно умею их подать». Одна беда. По окончании блистательной говорильни Горовиц повел его не к Эдисону, а к какому-то клерку в приемной. И тут доходчиво объяснил Клеменсу, что мистер Эдисон страшно занят, а посему приема посетителей не предвидится ни в этом месяце, ни в следующем, ни, если уж на то пошло, в текущем году. Однако в целом избирательная гонка выдалась на диво азартной, так что Сэм от души ею наслаждался.
10: Так, в минувшее воскресенье команда Брайана порадовала любопытных прохожих замечательным оптическим шоу, устроенным в Мэдисон Гарден. Пылали кальциевые лампы, высвечивая над городом изображение Брайана высотой в 3 этажа. Не подкачал и оператор проекционного фонаря, так ловко менявший стеклянные пластины, что иллюзорный кандидат в президенты, казалось, махал собравшейся публике. Возможно, это шоу и не затмило кинетоскопических картин, которые сторонники Эдисона то и дело показывали в специально нанятых танцевальных залах, но, по крайней мере, свидетельствовало, игра идет отнюдь не в одни ворота. Предметом же упомянутой кинетоскопии был, естественно, мистер Эдисон в окружении необыкновенных электрических чудес. Зрителям как бы предлагалось одним глазком заглянуть в мир будущего, который он собирался выстроить. Джеффри Лэндис. «Глаза Америки». Продолжение. Когда газетные заголовки сообщили о том, что Тесла взялся поддерживать Брайана, Клеменс радостно потер руки. Так уж случилось, что в бытность свою в Нью-Йорке он водил дружбу с молодым сербом. Тот-то занятно будет теперь посетить безумного укротителя молнии и хорошенько порасспросить его об отношении к нынешним выборам. Знала Теслу и знаменитая французская актриса Сара Бернар. Сэм встретился с нею в поезде. Она тоже направлялась в лабораторию Теслы в Лонг-Айленде. На станции актриса наняла электрическую коляску и пригласила Сэма проехаться вместе. Естественно, всю дорогу они говорили о своем общем знакомом и о политике. И вот, миновав крыльцо, с которого взлетела разом дюжина голубей, они оказались в вестибюле лабораторного корпуса, где работал Тесла. «Безумный шляпник, да и только, не спа?» — сказал Сэмюэл Клеменс, кивая на дверь. Это была самая что ни на есть непримечательная дверь с простой латунной табличкой, гласившей «Никола Тесла, электрическая лаборатория». А вообще-то парень призанятнейший. И как только он ладит с этим надутым педантом Брайаном, вот что интересно бы знать.
13: «На самом деле никакой он не сумасшедший», —
10: с изысканным французским прононсом ответствовала Сара Бернард.
13: «Он эксцентричен, да». Но ни в коем случае не безумен. Ему просто присущи порывы энтузиазма, более сильного, чем обычно встречается у людей. Когда к нему приходит идея, он не может просто так выбросить ее из головы. Он должен немедленно бежать в лабораторию и попробовать ее воплотить. Он сам мне рассказывал, пока работаешь над одной идеей, в голове возникает следующее, а за ней еще и еще, причем с такой скоростью, что отработать их все просто невозможно физически.
10: Сэм при этих словах невольно подумал, что госпожа Бернар и сама из тех, кто балансирует на грани здравого рассудка. Уж ее-то эксцентричность ни в коем случае не исчерпывалась нормальными капризами Примадонны. Так она всегда настаивала на путешествиях в личном железнодорожном вагоне. Одной из причин тому была необходимость повсюду возить с собой гроб, в котором она спала во время своих мигреней. Злые языки утверждали, что якобы этот гроб временами служил еще и альковом. А, впрочем, чего только не болтают о ярких и талантливых женщинах. Что же касается ее отношений с Теслой...
13: «Мы всего лишь друзья», —
10: с ледяным высокомерием обронила госпожа Бернар, когда ее уже совсем достала одна из газет Хёрста, жаждавшая подробностей.
13: «Он меня забавляет».
10: Сэм, для которого взаимоотношения Теслы с женщинами были загадкой, подозревал, что именно так дело и обстояло. Во всяком случае, чего бы изначально не хотела от него актриса, вряд ли они с нею продвинулись дальше слов. Сэму довелось когда-то нечаянно тронуть Теслу за рукав, и тот в ужасе шарахнулся прочь. Похоже, у изобретателя была фобия прикосновений. «Я вот все думаю, он по-прежнему такой оригинал, как раньше, или поуспокоился?» — вслух поинтересовался Сэм. И позвонил в дверь. Им открыл мистер Гзито, помощник Теслы. Поздоровавшись с гостями, он пригласил их в лабораторию. Это было обширное, скудно освещенное помещение. Пустая скорлупа здания с голыми балками и потолком в 30 футов над головой. Повсюду виднелись динамомашины, трансформаторы, переключатели, замысловатые сплетения медных проводов. Никола Тесла обернулся навстречу вошедшим. Сэм Клеменс сразу отметил, что со времени их последней встречи он сильно исхудал. Тесла всегда отличался стройностью, но теперь былое изящество переросло в прямо-таки пугающую худобу. «Живу на хлебе и воде, да только хлеба нет», — бывало говаривали землекопы. «Прямо строен, как стрелки в 6 часов». Впрочем, он был по-прежнему очень хорош собой. Как раз от такой красоты избиваются с ритма женские сердца. Подумав об этом, Сэм украдкой покосился на Сару Бернар.
14: «Ах, мистер Твен!» — сказал Тесла с улыбкой. «Как славно, что вы смогли меня навестить!»
10: «Просто Сэм», — поправил Клеменс старого друга.
14: «И несравненная мадмуазель Бернар!»
10: Тесла низко поклонился актрисе, после чего приветствовал ее столь стремительным водопадом французских слов, что Сэм просто не успел ничего разобрать. А изобретатель обратился сразу к обоим.
14: «Это воистину радость и честь для меня удостоиться посещения светил сцены и пера. Замечу, что журналисты в мою лабораторию не допускаются, но для вас, мистер Твен, я с удовольствием делаю исключение».
6: «Я тоже рад видеть тебя, Ник», — сказал Сэм.
10: Для него это был своего рода ритуал. Если Тесла пожелает непременно звать его мистером Твеном, так и шут с ним, пусть зовет, а он все равно будет обращаться к нему Ник.
6: «Я, кстати, пришел просто как частное лицо, а не как журналист. Я, знаешь ли, больше не сотрудничаю в газетенках. Не денежное это занятие».
13: «А мисс Бернар?»
15: «Я пришла просто повидать вас, мистер Тесла. Повидать вас и насладиться вашим обществом и беседой».
10: И она улыбнулась изобретателю. Сегодня она была облачена в самый простой костюм, а из украшений надела лишь скромные серебряные ожерелья, пренебрегая даже серьгами. Подобный наряд должен был прийтись по вкусу Тесле, презиравшему серьги и пышные женские платья. Тесла на миг замешкался, потом сказал:
13: «А вы очаровательная, как всегда».
6: «Итак, Ник, что ты думаешь о мистере Брайане?»
10: Идя следом за ним внутрь лаборатории, спросил Сэм.
6: «Ну и трескучий же говорун, верно?»
13: «Трескучий говорун?»
10: Тесла даже придержал шаг, обдумывая его слова.
6: «Можно и так сказать. Тем не менее, у него душа поэта». «Ничего себе!» — рассмеялся Клеменс. «Душа поэта, но ты, однако, загнул».
10: «Он человек мира», — сказал Тесла и покачал головой. «Не науки». И покосился на Клеменса.
13: «А вы? Сами-то вы что думаете о мистере Брайане?»
6: «Я? Ты же, наверное, помнишь, я в целом политиков не особенно жалую. Всевышний создал сперва головастиков, потом политиков, и они получились практически одинаково скользкими и безмозглыми, сразу и не отличишь. Вот только головастик в один прекрасный день может стать симпатичной лягушкой, а политик... политику никем уже не станет».
10: Он умолк и изобразил глубокую задумчивость.
6: «Впрочем, лично мне мистер Брайан до сих пор еще не лгал. К тому же, судя по всему, он стоит за маленького человека против разбойников и грабителей, что правят страной на сегодняшний день. Так что, по мне, он всяко уж не хуже других. Однако, будь он здесь, в этой комнате, я бы все равно повнимательнее присматривал за своим кошельком».
13: «Вы все такой же циник, мистер Твен».
10: Сэм кивнул. «Не могу же я разочаровывать свою аудиторию».
13: «Желаете посмотреть лабораторию?»
10: Сэм развел руками.
6: «А зачем же я сюда пришел?»
13: «Конечно, желаем», — сказала мисс Бернар. «Я сгораю от нетерпения».
10: «Один момент», — улыбнулся Тесла. Потянувшись куда-то в потемки, он быстро щелкнул тремя выключателями. Раздалось едва уловимое гудение, и от длинных стеклянных трубок, расположенных там и сям по лаборатории, начало распространяться сияние. Одни трубки светились чисто белым, другие — лиловатым, третьи — розовым светом. Некоторые были закручены в хитрые спирали и завитушки. Тесла взял одну из трубок, лежавшую на скамейке, и поднял над головой. Розовый свет внутри разгорелся ярче, переливаясь вокруг ладони изобретателя. Сэм вполне отдавал себе отчет, что Тесла выпендривается. Лампы Эдисона нуждались в проводах, лампы Теслы нет. Сэм, впрочем, уже видел когда-то светильники Теслы, наполненные разреженным газом, и теперь следил больше за выражением восторга на лице мисс Бернар. Еще он думал о том, что люминесцентные лампы Теслы — это, как ни крути, нечто выдающееся. И гамма цветов у них гораздо более приятные, чем резкая желтизна лампочек Эдисона. Оставалось выяснить, можно ли придавать трубкам Теслы любую форму, какую душа запросит. Можно ли, к примеру, заказать стеклодуву трубки в виде букв, из которых потом удастся составить слова.
6: Вот это было бы да! Взять и соорудить светящуюся ярко-красную или фиолетовую вывеску. Захотел и получилось: «Обедайте у Джо» или «Голосуйте за Брайана».
10: «Вот то-то и оно», — невольно подумалось Клеменсу. А ведь именно так они и поступят. И тем самым начисто испортят всю магию. Так что лучше мне оставить при себе эту идею.

0: повернул другой реостат, и вторая половина лампочек засветилась изумрудной зеленью. «Миленько», — сказал Сэм.
1: «Погодите!»
0: Тесла взялся за оба реостата одновременно, так что вспыхнул весь щит, но не зеленовато-красным и не красновато-зеленым. Хлынул свет лимонно-желтого тона.
2: «Ух ты!» — вырвалось у Сэма Клеменса.
0: Он невольно шагнул вперед, чтобы присмотреться поближе. И точно, вблизи было отчетливо видно, что часть лампочек горела красным, а другая — зеленым. Но стоило чуть отдалиться, и свет смешивался, окрашиваясь желтым.
2: «С ума сойти!» — восхищенно прокомментировал Сэм. «Такого я еще не видел!»
0: «Смотрите дальше!» Тесла перешел к целой панели ползунковых регуляторов. Его тонкие пальцы забегали по ним, как по клавиатуре органа. Разноцветные огни заплясали. По щиту пронеслись желтые и красные тени, потом изогнутые кривые, расширяющийся прямоугольник, бегущие диагональные полосы. Угасал красный цвет, и его место занимал зеленый. В целом, пляска огней производила эффект наподобие гипнотического. Вот световая точка превратилась в ромб. Внутри его возник еще один, потом еще и еще. Ромбы расширялись, достигали края щита и исчезали, сменяя друг друга.
3: «Вы создали симфонию, друг мой», — проговорила Сара. «Симфонию света».
0: В ответ пальцы Теслы запорхали еще быстрее, и послушные огни разразились бурей красок почти чувственного свойства. Наконец изобретатель все выключил и с поклоном повернулся к гостям.
1: «Вам понравилось?»
3: «Это было великолепно!»
0: Голос Сары звенел от восторга.
3: «Я видел истинную работу художника, излияние души поэта, который сделал электричество своей палитрой».
0: «А мне можно попробовать?» — попросил Сэм. Ему пришлось попрактиковаться, и все же довольно скоро он сумел нарисовать светящиеся буквы. После чего ценой немалых усилий все-таки вывел «Сэм». Тесла и Сара Бернар хором громко произносили каждую букву, возникавшую на щите.
4: «Полагаю, мальчикам-наборщикам пока мест еще не о чем беспокоиться», — проговорил он с улыбкой. «Тем не менее, игрушка потрясающая. Ты еще не прикидывал, кому бы ее продать? Полагаю, на Уолл-стрит ее с руками оторвут, биржевые котировки высвечивать».
0: «Там, где человек электричества видит электрический свет, деятель пера усматривает буквы», — заметил Тесла. «А вы, мадемуазель, воле бы попробовать? Что увидит королева сцены?» Долго уговаривать не пришлось. Взявшись за рычажки, Сара Бернар вскоре породила схематичную фигурку человека. Предельно сосредоточившись, она добилась даже того, что нарисованный человечек помахал им рукой. Тесла и Клеменс в восторге покатывались со смеху. А Сара, ко всеобщему изумлению, да и к своему собственному, кажется, тоже, заставила человечка выпасть из прямоугольника.
5: «Полагаю, дама вас все-таки превзошла, мистер Твен», — объявил Тесла. «Одно изображение воистину стоит тысячи слов. Зря ли говорят, лучше один раз увидеть, чем...»
2: «Пожалуй, эта штука не слишком превосходит по зрелищности кинетоскоп Эдисона», — сказал Клеменс. «Но какое дивное развлечение!»
0: И понял еще, не договорив, что упоминать Эдисона определенно не стоило. По счастью, Тесла, услышав имя заклятого соперника, лишь отмахнулся.
5: «Думаю», — сказал он, — «Эдисон ничего стоящего уже не изобретет».
0: «Вот как? А почему?»
5: «Когда он станет президентом, у него не останется времени изобретать».
0: Клеменс удивленно поднял брови, а Тесла пояснил.
5: «Ах, мистер Твен, я, наверное, провожу слишком много времени в лаборатории, но все-таки не все газетные новости пролетают у меня мимо ушей. Не далее, чем через неделю, кинетоскопы Эдисона будут стоять в каждом танцевальном зале и в каждой воскресной школе Америки, так что мистер Эдисон сможет лично обратиться к каждому избирателю. При таком раскладе победа мистера Брайана навряд ли возможна, если только не вмешается чудо».
0: «И какое же чудо необходимо, чтобы мистер Брайан выиграл выборы?» — спросил Сэм. При этом он возился с устройством Теслы, пытаясь изобразить нечто такое, что побило бы машущего человечка мисс Бернар.
5: «Что-нибудь, что превзошло бы кинетоскоп мистера Эдисона?»
0: Сэм Клеменс наконец разобрался в тонкостях работы рычажков, и на светящемся щите возникла нарисованная физиономия. Глаза сперва представляли собой точки, потом разрослись в маленькие квадратики. Появились брови и рот в виде буквы «О».
5: «Ты бы поработал с этой штуковиной, Ник», — сказал Сэм, и в

0: порыве вдохновения ему удалось заставить нарисованную рожицу открывать и закрывать рот в такт своим словам. «Бьюсь об заклад, ты сумеешь создать нечто выдающееся». Окончание агитационного выступления в том городе вылилось в шумный красочный праздник. Состоялся конный парад ветеранов гражданской войны в полной армейской форме. Играло по меньшей мере 5 духовых оркестров, а следом за ними проехало штук 15 повозок. Сэм Клеменс предположил, что на них восседали мэры и мелкие политики, вероятно, рассчитывавшие, что на них как бы осядет яркая мишура сегодняшнего торжества. Пешим строем, сияя медными пуговицами, прошло несколько сот человек в высоких цилиндрах, причем каждый, смотрелось это довольно нелепо, обмахивался пальмовым веером. За ними последовал женский хор. Певицы стояли на открытой колесной платформе, разукрашенной каскадами белого, красного и синего шелка. Платформу тянула четверка взмыленных лошадей в разукрашенной цветами сбруи. Брайан одну за другой пожимал тянувшиеся к нему руки, а этих рук, казалось, были несчетные миллионы, и все старался поберечь почти уже сорванный голос. «Все-таки нет на свете лучшего развлечения, чем политическая кампания», — заметил Сэм, обращаясь к мисс Бернар, в чьем обществе он снова проводил день. Никола Тесла пообещал им показать нечто совершенно особенное, и Сэм гадал, что же именно это будет. Между тем вовсю били барабаны, тромбоны разом выводили 5 разных мелодий, ну а лошади ржали и фыркали в разнобой со всеми 5. Не было никакой возможности расслышать даже голоса женского хора. Плакат, кстати, утверждал, что это был пресвитерианский хор Морристауна, разве только на долю мгновения, когда время от времени смолкали духовые. Сэм и актриса стояли на особом возвышении вместе с полудюжиной других важных гостей. Сегодня мисс Бернар была определенно в своей стихии. Во всяком случае, она облачилась во вполне вызывающее пурпурное платье и замысловатую шляпу, увенчанную фиолетовым страусиным пером не менее 3 футов длиной. Наслаждаясь происходящим, она махала толпе и весело улыбалась. Сэму тоже льстило внимание, но его мысли были заняты иным. Он предпочел бы, чтобы организаторы скорее приступили к шоу Теслы, в чем бы оно ни заключалось. Сэм был в белом полотняном костюме, ставшем уже узнаваемым, в белой же панаме и ковбойском галстуке с зажимом, усеянным бриллиантами. Галстук был подарком от почитателей из Невады. Никола Тесла сам проводил их до подиума. Там он постоял некоторое время, бесстрастно взирая на толпу, а вокруг него порхали голуби. Потом изобретатель удалился вместе со своим помощником мистером Гзито и только пообещал, что если гости останутся до захода солнца, их будет ждать сюрприз. И вот день, по всей видимости, склонился к закату. Более определенно Сэм не взялся бы сказать, поскольку погода стояла пасмурная. Мистер Брайан медленно пробирался в их сторону, продолжая безостановочно пожимать руки. Наконец он достиг подножия платформы и поднялся наверх по деревянным ступенькам, не забыв обменяться рукопожатиями с важными приглашенными. «Рад вас видеть, мистер Марк Твен», — сказал он. «Я большой почитатель ваших работ, да, очень большой почитатель. Приятно видеть, что вы с нами в нашем богодухновенном труде». «Зовите меня просто Сэмюэлом, мистер Брайан», — отозвался Сэм. «Богом клянусь, да чего же приятно в кои веки раз встретить политика, от которого не смердит враньем, черт подери! Задайте жару им всем!» Брайан на мгновение нахмурился, как если бы речи Сэма оскорбили его самые сокровенные чувства, но, передумав, он лишь сказал: «Я вижу, вы и в жизни соответствуете своей репутации», и повернулся поцеловать ручку мисс Бернар. «Душевно рад встрече с вами, мадам. Enchanté». Между тем, позади них происходило нечто странное. Краны и лебедки начали поднимать какие-то леса, по балкам которых тянулись в 1000 рядов лампочки Теслы. Когда люди увидели непонятные приготовления, толпа загудела, а Сэм услышал, как где-то поодаль ожила и деловито запыхтела паровая машина. Лебедки отработали и остановились, поставив вертикально-квадратную конструкцию не менее 15 футов высотой. Мистер Гзито тем временем установил перед Уильямом Дженнингсом Брайаном хитрое приспособление, состоявшее из линзы вращающегося диска. «Эдисоновская кинетоскопическая камера?» «Нет, нигде не было видно бобин кинетоскопической пленки. Зато к электрическому экрану, возвышавшемуся за спиной кандидата, тянулись толстые жгуты проводов. Что-то будет!»
1: «Брайан! Брайан! Брайан!» — нараспев скандировала толпа.
0: Кандидат в президенты вскинул руку, но голоса только сделались громче.
1: Потом Брайан начал говорить. И его голос разнесся над обширной площадью гулко, точно гром в горах или глаз Божий. «Черт меня побери!» — пронеслось в голове у Сэма, если это не Тесла выдумал способ электрически усиливать голос. Толпа замерла, ошарашенно и благоговейно внимая. Но электрическим усилением голоса дело не кончилось. В действительности это был самый меньший из сюрпризов, ибо за спиной кандидата разгорелась и вспыхнула гигантская матрица. 10 000 лампочек переливались волнами яркого цвета. Люди ахнули, все разом полагая, что увидели наивысшее чудо электричества, но и это оказалось всего лишь прелюдией, ибо пляска цветов постепенно успокоилась, и на экране возникло размытое изображение. Сначала трудно было понять, что же это такое. Слишком непривычным было зрелище, ведь человеческий глаз еще никогда ничего подобного не видел. Однако потом... Лицо... Несомненно, на экране появилось лицо... И это было лицо Уильяма Дженнингса Брайана. Люди в толпе снова начали переговариваться и, наконец, дружно взревели от восторга. Вот теперь всем было все ясно. Им показали картину, нарисованную светом 10 000 лампочек. И эта картина жила, она двигалась. Вот Брайан заговорил, и в такт мощному электрическому голосу зашевелились на экране губы. «Ну как, устройство работает?» — спросило огромное изображение. «Бог свидетель, я себя слышу! Мистер Тесла, вы действительно гений!» К подобному чуду еще бы да великие слова, мысленно поморщился Сэм. Мистер Брайан поистине упустил неповторимый шанс. Мог бы заранее приготовить что-нибудь подходящее к случаю, например, «Чудные дела твои, Господи!» Тем не менее, толпа разразилась смехом и одобрительным ревом, а Брайан продолжал говорить, как ни в чем не бывало, и электричество усиливало его голос, а полыхающее изображение переливалось и двигалось. «Леди хористки, джентльмены оркестранты, ветераны войны и народ великого штата Нью-Джерси, я приехал к вам со смиренной просьбой о помощи. Мне нужно немногое. Отдайте за меня свои голоса, и вместе мы приведем нацию к величию, которое в своей беспредельной мудрости задумал и предначертал нам Господь». Все взгляды были прикованы к иллюзорному изображению, производившему поистине гипнотический эффект. Сообщения о движущихся картинах Теслы разлетелись мгновенно. Все кругом о них только и говорили. «Небывалое в истории искусства управление светом», — писала газета «Геральд». «Мистер Тесла утверждает, что вскоре освоит способ передавать свои картины посредством эфирных лучей. Он собирается назвать свои передачи «Телевидеон», сиречь дальновидение». Горовиц отшвырнул газету. «Если Тесла способен передавать свои картинки электрическими лучами, Брайан начнет выступать даже в тех городах, которых сроду не посещал», — объявил он. «Это затмевает к чертям собачьим и говорящих кукол и даже кинетоскопы. Он нас разгромит со счетом 10-1. Нет, 100-1. Сколько экранов телевидеона он сможет сделать?»
2: «Каждый такой экран наверняка очень дорого стоит», — отмахнулся сигарой Маркус Хан. «Я слышал, каждая лампочка, наполненная разреженным газом, стоит около 10 центов. А сколько их в каждом экране?» «Тысяч по 10. Значит, каждый экран обойдется в $1000. При таких ценах они не смогут печь их, как пирожки». «Не забывайте о мистере Вестингаузе», — сказал Горовиц. «Не секрет, что за спиной Теслы стоит именно он. А этот хитрый старый лис — опытный фабрикант. Так что, если существует возможность снизить стоимость, он эту возможность найдет».
1: Так оно и случилось. На заводах Нижнего Истсайда Вестингаус уже приставил женщин к сборке крохотных лампочек Теслы, а дети ловкими быстрыми руками набирали из них экраны. Идея передавать картинки телевидеона с помощью беспроводной телеграфии Маркони была, конечно, безумна. Вот только Вестингаус давно уже не отмахивался от безумных полетов фантазии своего протеже. И к тому же не следовало забывать о телеграфных линиях, тянувшихся по Америке во всех мыслимых направлениях. К каждому городу и городку, к каждому железнодорожному полустанку. Томас Эдисон узнал о телевидеоне из утренних газет, находясь по предвыборным делам в штате Висконсин. Известие весьма удивило его. Однако никому еще не удавалось утереть нос Эдисону, да и с тем его и оставить. Он тут же отбил длинную телеграмму в West Orange, в лабораторию, отдавая распоряжение об исследовании разных сортов фосфора для своей электронно-лучевой трубки. Сам же, как только мог, свернул и урезал поездку и уже через неделю устремился обратно в лабораторию, чтобы с головой окунуться в работу. Обычно он довольствовался 2-3 часами сна в сутки, но когда ему бросали вызов и его честолюбие бывало задето, вовсе переставал тратить время на сон. Еще в поезде он принялся всесторонне изучать телевидеон и разбираться в его работе. И очень скоро сформулировал кое-какие идеи по его улучшению и усовершенствованию. Если идеи окажутся верны, очень скоро он соединит электронные лучи с технологией флюороскопа и сделает лучевую трубку, работающую на эффекте Эдисона. Она будет обладать разрешением, многократно превосходящим моргающие лампочки Теслы. Достаточно будет один раз посмотреть на экран творения Эдисона, чтобы осмеять и забыть грубые точечные картинки телевидеона. Еще день-другой у него будут готовы первые патенты. И вот тогда-то посмотрим. Если Тесла в самом деле хочет войны изобретений, он ее получит.

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Джеффри Лэндис. «Глаза Америки». Продолжение.
1: Сэр, мы внимательно следим за вашими рейтингами, и, в общем-то, дела не особенно хороши.
0: Вы о рейтингах, молодой человек, обернулся к помощнику Уильям Дженнингс Брайан. Поясните, будьте любезны.
1: Я о том, сэр, как люди воспринимают ваше шоу.
0: Брайан склонил голову на бок и нахмурился. «Отважусь заметить, — сказал он затем, — некоторые люди действительно считают политику разновидностью шоу, но, уверяю вас, молодой человек, шоуменом я никогда не был и становиться не собираюсь. Если уж говорить о шоу, то мое — шоу правды и только». Воскресенье было у него традиционным днем отдыха. И в данный момент он как бы отдыхал в своем собственном железнодорожном вагоне. Но выходной день всего лишь подразумевал отсутствие в том же вагоне репортеров с камерами и блокнотами. Брайан слишком хорошо знал, что серьезным политикам до ноября о каком-либо настоящем отпуске не приходится и мечтать. Так что молодому человеку определенно не следовало бы нарушать его уединение. Тем не менее, телевизионная команда сегодня целый день спорила о чем-то в своей подсобке, так что Брайан, в общем, ждал, рано или поздно кто-нибудь из них ввалится к нему и начнет говорить. Что ж, быть посему. Брайан отложил перо и повернулся к молодому помощнику.
1: «Вот в том-то и проблема, сэр», — проговорил тот. «Вы не шоумен. Мы уже неделю ведем телевизионное шоу».
0: Брайан поморщился, и помощник невольно прикусил язык, но потом отважно продолжил.
1: «Простите, сэр, но так все в нашем штабе называют то, что мы делаем. Шоу и все тут. А где шоу, там обязательно рейтинги, и мы за ними следим. И понимаете ли, сперва какое-то время популярность держалась на новизне телевизиона, но теперь все начали привыкать, так что ваши речи... Собственно, вы правы, политика — это не шоу, но... Получается очень уж...
0: «Скучно», — подсказал Брайан.
1: «Вот именно, сэр, скучно».
0: «Мои речи, — продолжал Брайан, — слишком затянуты». Молодой человек не заметил сарказма и обрадованно закивал.
1: «Точно, сэр! Бодяга!»
0: Вид неожиданно посуровевшего кандидата в президенты заставил юношу вздрогнуть, и все-таки он договорил.
1: «Это мнение всех наших людей, сэр. Бодяга».
0: Брайан со вздохом поинтересовался.
2: «И чего бы вы хотели?»
1: «Не настолько длинных проповедей, сэр. Вы могли бы, по крайней мере, излагать свои мысли более короткими фрагментами. Так зрителям будет легче их усваивать».
0: «Я об этом подумаю».
1: «Сэр, если...»
0: Брайан скинул ладонь. «Довольно. Я сказал, я подумаю, и хватит об этом. А теперь оставьте меня». Когда помощник удалился, Брайан хмуро свел брови.
1: «Итак, зрители полагали, что он разводит бодягу вместо того, чтобы их развлекать. Так чего же они, спрашивается, хотят? Реальных политических реформ или трескучей показухи?»
0: Вот это без преувеличения был вопрос вопросов. Чего на самом деле хочет народ? Брайан знал, в чем нуждались американцы. В реформах, в отмене железнодорожных монополий, в обращении к Богу. Но чего этот народ хотел? Когда-то Брайан думал, что лидер должен уметь выражать народные чаяния. С тех пор, проведя немало лет в политике, он на многое успел посмотреть другими глазами. Но потом к нему в кабинет вошел преподобный Конрой, и Брайан, привстав, искренне улыбнулся ему.
3: «Входите, отец Конрой. Очень рад вас видеть».
0: Священник снял шляпу.
1: «Сердечно благодарю. Вы так великодушно согласились уделить мне толику времени».
0: Брайан рассмеялся в ответ.
3: «То же самое я могу сказать и про вас. Человеку духовного звания не так-то просто покинуть свою кафедру. Поверьте, я вполне осознаю оказанную мне честь».
1: «Я слышал ваши речи, — начал преподобный, — и полагаю, что вы воистину человек Божий».
3: «Прилагаю все усилия, святой отче».
1: «И поверьте мне, это удается вам в большей степени, нежели большинству. В частности, моя паства не отказалась бы вас послушать, хотя бы в порядке отвлечения от моего собственного занудного бормотания. Позвольте спросить, у вас уже есть название для проповеди, которую вы у нас проведете? И, надеюсь, там не будет политики?»
3: «Естественно, вы вправе спросить. Я собираюсь поговорить об угрозе эволюции».
1: об этих обезьяньих проблемах.
0: Лицо преподобного расплылось в широкой улыбке.
1: Как же, я наслышан о том, какой вы боец. И скажу вам, медведь так не радуется сочному арбузу, как я, возможности послушать, как вы в пух и прах растопчете этих надоедливых атеистов.
0: И он с большим чувством пожал Брайану руку.
1: Сгораю от нетерпения, право же, сгораю от нетерпения.
3: Могу ответить вам тем же, сказал Брайан. После целой недели в окружении подхалимов, карьеристов и шакалов от прессы провести несколько часов в обществе простых набожных христиан, чем не блаженство?
0: Проповедь Брайана имела невероятный успех. Он прочно завладел вниманием аудитории, поочередно заставляя своих слушателей гневаться и разряжать напряжение смехом. И так добрых два часа подряд. О чем они там говорили, эти телевидеончики? О коротеньких фрагментах, которые людям якобы проще усваивать? Ну вот же они, его люди. Простые, верующие в Господа фермеры и рабочие Америки. Не какие-то там атеисты с агностиками, что заправляют нынче в политике. И даже когда он кончил говорить, они долго не хотели расходиться. Они окружили его, и каждый желал непременно пожать ему руку и лично рассказать о том, как ему понравилась проповедь. Они даже предлагали ему деньги на организацию борьбы с дарвинизмом. Эти деньги Брайан переадресовывал в церковную кружку для пожертвований. Нашелся, правда, и один защитник обезьяньей теории, серьезный молодой парень с навощенными усами. Он возымел желание поспорить с Брайаном, но тот быстренько поставил его на место несколькими умело подобранными фразами, выставив своего деревенского оппонента на всеобщее посмешище. И вот, наконец-то, преподобный Конрой смог увести Брайана в свой личный офис для отдыха и общения.
1: «Замечательно вы говорили, мистер Брайан», — сказал священник. «Кажется, лучшей проповеди я в жизни своей не слыхал».
0: «Спасибо на добром слове».
1: «Я только вот о чем подумал».
0: И преподобный помедлил. «Прошу вас, говорите без утайки».
1: «Я тут подумал, коли уж вы применяете недавно изобретенный телевидеон, чтобы донести до народа свои политические идеи, так почему бы вам не использовать то же самое изобретение для проповеди Слова Божия? Души людские алчут Святого Писания, и мне показалось...»
0: Брайан поднял руку.
1: «Телевидеон — устройство, без сомнения, замечательное, но оно не принадлежит лично мне, чтобы использовать его по моему усмотрению. Если бы я попробовал поступить так, это было бы нецелевое применение денег, собранных на предвыборную кампанию, то есть моя личная нечестность, какими бы благими намерениями она ни была продиктована. Мне приходится с этим считаться». «Но, возможно, мы могли бы заплатить за использование оборудования, как бы взять его в аренду».
0: Брайан рассмеялся. «Отец, а вы имеете представление о том, сколько это все стоит? Да только за пользование телевидеоном пришлось бы платить по $50 в час. Я уже не говорю об оплате телеграфных линий, найме залов с экранами».
1: $50, задумчиво проговорил преподобный Конрой. «Собственно, это не так уж и много. Допустим, смотреть проповедь соберется в общей сложности 10 тысяч человек, если не все 50. Если же 10 тысяч человек, попросить внести по 10 пенсовику и предположить, что лишь один из 10 пожелает платить, даже тогда наши расходы будут покрыты и еще останется некоторая сумма».
0: «Да вы, оказывается, акула капитала, прикинувшаяся скромным священником. Что ж, я принимаю ваше предложение. Если вы все устроите, я берусь говорить. Что же касается денежных поступлений, излишки, оставшиеся после оплаты оборудования, будем делить поровну. Половину вам на церковные нужды, половину мне на предвыборные дела». Преподобный Конрой поднялся на ноги и протянул ему ладонь.
1: «По рукам, с

0: Никола Тесла ввел Сэмюэла Клеменса в предвыборный штаб Брайана, особенно тесно перезнакомив его с электриками и телевидеонщиками. После этого они с мистером Гзито вновь удалились в свою Лонг-Айлендскую лабораторию трудиться над вопросами беспроводной передачи электрических волн. Мисс Бернар уехала с ними. Сэма это несколько задело, возможно, потому что 3 года назад его оставила сперва Клара, а потом Ливи. И с тех пор он очень остро ощущал неуют от отсутствия женского общества. Причем речь шла не столько о примитивных радостях плотских утех, сколько о милом и простом человеческом общении. Общаться с мисс Бернар было истинным удовольствием. Он и не предполагал, что будет так по ней тосковать. И что, спрашивается, такого она нашла в этом Тесле? Вряд ли ее влекли к нему восхищение его умом и страсть, как водится между мужчинами и женщинами. О да, Тесла был человеком титанических страстей, но страсти его были, как бы это сказать, эфирного свойства. Во всяком случае, никоим образом не соприкасались с физической, чувственной стороной бытия. Тем не менее, Клеменс задержался при штабе Брайана. Ему интересно было взглянуть на происходившее изнутри. Он наслаждался доброжелательным обществом телевидеонщиков и, возможно, были не такими утонченными собеседниками, как мисс Бернар, но с ними тоже было по-своему интересно. Это были очень молодые, угловатые, застенчивые ребята, казавшиеся неуклюжими щенками, но только до тех пор, пока не запускали руки по локоть в какую-нибудь динамо-машину. Они были помешаны на электричестве и механизмах и поголовно мечтали в новом столетии сколотить состояние, как успешные изобретатели. Электрическая рубка телевидеонщиков считалась совершенно секретной. Во всяком случае, посторонним вход туда был строжайше запрещен. Сэму, однако, на секретность было глубоко наплевать, и он просиживал у ребят по полдня, наблюдая, как они возятся с аппаратурой и слушая их рассказы о Тесле. Сэм поневоле вспомнил, как несколько лет назад сам пробовал силы в изобретательстве и чуть было не изобрел машину для набора текста. Теперь вот оказалось, что этой историей можно было заставить слушателей хохотать до слез. Хотя в реальной действительности она означала несколько лет труда, потраченного впустую, не говоря уже о разочаровании и денежных затруднениях. Другие полдня Сэм проводил среди зевак, которых здесь было множество, разыгрывая давно привычную роль великого писателя и с небрежной благосклонностью принимая маленькие знаки внимания, вроде бокала виски или хорошие сигары. В настоящее время штаб базировался в отеле «Глориана». Телевизионная рубка вместе с ее электрическим динамо на паровом приводе располагалась в соседнем пустующем помещении. Правда, именно сейчас парни взяли перерыв и отправились в город, так что Сэм сидел в вестибюле. Мебель здесь была вся покрыта чехлами в цветочек, а окна снабжены изящными розовыми занавесочками. Казалось, будто сидишь внутри именинного торта. Однозначного мнения о Брайане Сэм пока так и не составил. Вот уже неделю этот человек проповедовал с телевизионного экрана Евангелие и каждодневно призывал зрителей жертвовать деньги, дабы он, Брайан, мог продолжать трудиться во славу Господа. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Трудиться во славу Господа. Сэм даже фыркнул про себя. Эти телевизионные проповеди были величайшим жульничеством, какое видел свет. Людей так гипнотизировали живые движущиеся огоньки, что всякий раз, когда Брайан заговаривал о деньгах, чеки, векселя и наличные лились к нему, словно река, вырвавшаяся из-за пруды. Нет, конечно, Брайан не был хитрым мошенником из Чикаго. Он производил впечатление человека искренних убеждений, но эти каждодневные проповеди изменяли его просто на глазах. И еще бы, ведь верующие зрители совершенно неожиданно начали приносить ему гораздо больше денег, чем все политические спонсоры вместе взятые. Соответственно, политические спичи Брайана все больше окрашивались религией. А в самый последний он прямо призвал внести в Конституцию сразу 2 поправки. Одна должна была установить в стране сухой закон, другая — искоренить преподавание дарвинизма. И вот он шел сюда, проталкиваясь сквозь тучи приспешников и прихлебателей. Готовясь к встрече с великим человеком, Сэм срезал кончик сигары, чиркнул спичкой, раскурил сигару и отнял ее ото рта. «Итак, мистер Клеменс, как вам моя последняя речь?» — осведомился Брайан. «Прошу, скажите мудрое слово». Сэм покачал головой. «Мистер Брайан, Ваше шоу превыше всяких похвал, но, увы, лично я человек слишком испорченный, чтобы целиком разделить вашу точку зрения.
1: Что за чепуха, мистер Клеменс?
0: Ну, раз уж вы спрашиваете...
1: Говорите, мистер Клеменс, поговорите, пожалуйста.
0: Раз уж вы спрашиваете, я бы посоветовал вам не слишком напирать на необходимость упомянутых вами конституционных поправок. Брайан рассмеялся.
1: Ну, при вашей всем известной любви к виски, чему тут удивляться?
0: Я не только о сухом законе. Я и законодательный запрет дарвинизма имел в виду. Атеистам будет позволено преподавать теорию эволюции сколько душе угодно, но только не в государственных школах. Вы же умный человек, мистер Клеменс. Неужели вы происходите от обезьяны? Сэм глубоко затянулся сигарой.
1: Послушать моих друзей так еще чего похуже, чем обезьяна. Иные люди стоят ближе к обезьяне, иные дальше. Но, по-моему, если уж говорить о происхождении человека от обезьяны, это обезьянам, а не людям следовало бы оскорбляться.
2: Мистер Клеменс, я право не знаю, сердиться на вас или смеяться. Вы у нас, может быть, скрытый атеист? Не верится мне, чтобы ваши истинные убеждения соответствовали тем речам, которые я только что от вас услышал. Какова, собственно, ваша жизненная позиция?
0: Клеменс снова затянулся, прежде чем говорить.
1: Ну, на мой взгляд, мистер Брайан, жизненная позиция — вещь двуединая. Есть кредо, о котором мы говорим на публике, излагаем в газетах, и есть глубоко личные убеждения, о которых мы предпочитаем не распространяться.
0: Никак не могу с вами согласиться, мистер Клеменс. Если я истинно верую во что-то, я объявляю об этом всем и каждому без утайки. А ваши слова, по-видимому, следует понимать так, что вы всех людей поголовно считаете лжецами.
1: Не то чтобы в прямом смысле лжецами, нет, сэр, ни в коем случае. Просто кое-кто оставляет свое мнение при себе, вот и все.
0: Так скажите же мне, это ваше лично глубокое мнение. На чьей вы стороне в великой битве Господа с сатаной? Марк Твен попыхивал сигарой, пристально глядя на Брайана. Шерстяной костюм тройка, часы на золотой цепочке, круглое открытое лицо. Одежка политика и сущность фермера. Это было видно невооруженным взглядом.
1: «Да гори оно все синим огнем», — подумалось Сэму.
0: «Хотите всю правду, мистер Брайан? Хорошо, скажу вам, как на духу. Полагаю, я не отказался бы присоединиться к мистеру Сатане».
2: «Мистер Клеменс, есть некоторые материи, по поводу которых шуточки неуместны, и, думается, мы затронули как раз такой вопрос».
1: «Хорошо, мистер Брайан, выражусь иначе».
0: «Мне представляется, что Писание мажет мистера Сатану черной краской и всячески его оскорбляет, а самому ему высказаться никто не дает».
2: «Отнюдь, мистер Клеменс, отнюдь. Громкий голос Сатаны мы слышим каждодневно и ежечасно. А вот голос Господа нашего, наоборот, скромен и тих. И покуда мы не замрем в молчании, нам его не услышать».
1: «Чушь! В мире полным-полно горлопанов от христианства, и вы один из этого множества. Разве что выступаете несколько успешнее других. Да что там, иной раз улицу не перейти, не напоровшись на десяток другой самодовольных проповедников, вещающих столь же расплывчато, сколь и благочестиво. Сами-то себя вы хоть слышите? А что до сатаны, по-моему, парня кругом оболгали, и честно вам скажу, жду не дождусь личной с ним встречи, чтобы выслушать его версию событий».
2: «Думается, вы проповедники же», — перебил Клеменс. «По моим скромным наблюдениям, в подавляющем большинстве своем суть отпетые мошенники на доверии. Языки без костей. Выманивают у людей денежки под расплывчатое обещание рая на небесах. Вредоносные и бесполезные люди».
0: «Мистер Клеменс», — холодно проговорил Брайан, — «если я вас правильно понял, вы меня только что обозвали мошенником». Сэм медленно кивнул.
3: «Полагаю», — сказал он, — «именно так и произошло».
2: «Мистер Клеменс, мой предвыборный штаб и я лично оказали вам всяческое гостеприимство. Тем не менее, оскорбления терпеть я не намерен, поэтому будьте любезны удалиться. Мои помощники получат распоряжение, гласящее, что отныне и в будущем ваше общество для меня нежелательно».
0: Сэм снова кивнул.
1: «Вы просили меня высказать личное мнение, и вы его получили. Не говорите потом, что я вас не предупреждал. Да, и что касается Дарвина, думается, я до некоторой степени склоняюсь в его пользу».
0: А у Эдисона, что называется, корабль шел ко дну. Его лаборатория в 2 недели разработала трубки флюоровидения, способные составить конкуренцию телевидению Тесла. Теперь разгорелось яростное соперничество за телеграфные линии, способные донести речи оппонентов до каждого населенного пункта, к вящей радости и немалой выгоде компаний, занимавшихся телеграфом. Однако политические карты, которые самым тщательным образом составлял Горовиц, угрожающе пестрели красными флажками, цветом брайановских демократов, что медленно, но неуклонно распространялись из центральных районов страны к периферии. Повсюду, от олеганских гор до скалистых, фермеры и рабочие прислушивались к Брайану. Причем отнюдь не политические спичи завоевывали ему новых сторонников, а все шире распространявшееся телевизионное проповедничество. Выходило, что Брайан сумел нечаянным образом достучаться до самого сердца Америки. К примеру, он мог рассказать по телевидению о чудесных исцелениях, совершенных Иисусом, затем призвать зрителей к совместной молитве, и на завтра же сотни газет пестрили сообщениями о прозревших слепцах. Он распевал со зрителями псалмы, и если верить все тем же газетам, люди вставали с одра смерти, чтобы принять в этом участие. А уж стоило Брайану упомянуть о деньгах, как по всей Америке распахивались не только сердца, но и кошельки. Пожертвования стекались щедрой рекой со всех сторон и во всех мыслимых формах. А вот речи Эдисона о запланированных им перестановках в правительстве и о научном подходе к управлению не слушал практически никто. Тем не менее, когда к нему явился Сэм Клеменс, а он явился, преспокойно миновав того самого деятеля, что какой-то месяц назад уверял его в полной невозможности встречи с мистером Эдисоном, кандидат от республиканской партии выглядел вполне жизнерадостно.
4: «Мистер Марк Твен!» — громко приветствовал он Клеменса. «Я ваш горячий поклонник!»
0: «Спасибо большое!» — ответил Сэм. Эдисон приставил к уху ладонь.
5: «Не могли бы вы говорить малость разборчивее? Вынужден признаться, я стал чуточку глуховат!»
0: Клеменс прокашлялся и повторил.
5: «Я сказал спасибо большое!» «Да, да, я так и думал, что вы сказали именно это!» «Знаете, до меня дошел слух, будто идею телевидения подсказали Тесле вы с мисс Бернар. Это правда или все врут?»
0: «Зерно истины, может, и есть, мистер Эдисон», — сказал Клеменс. «Но, уверяю вас, совсем крохотное».
5: «Истина, говорите?» «Нет, в самом деле, выдающееся изобретение. Мне понадобилось почти неделя, чтобы создать нечто в том же духе. Если вам когда-нибудь понадобится работа, милости прошу на мою фабрику. Чарльз вам немедленно подберет что-нибудь подходящее, только скажите ему, что вы от меня».
0: «Я нынче далек от изобретательства, мистер Эдисон», — сказал Клеменс. «Все, что касалось электричества, сделал Никола».
5: «Что-что? Никола? А, как же! Мой бывший служащий». «Что ж, неплохим ремесленником его, пожалуй, можно назвать. Паять он выучился, да, но не более того».
0: И Эдисон перешел к делу.
5: «Так что же вас привело к нам, мистер Твен? Видите ли, я очень занятой человек».
0: «Я к вам с деловым предложением, мистер Эдисон», — сказал Сэм. «У меня есть на продажу кое-что такое, в чем вы, если я правильно понимаю, остро нуждаетесь».
5: «И в чем же, по-вашему, я остро нуждаюсь?»
0: «У вас есть ваше изобретение, но правильно пользоваться им вы не умеете. Я имею в виду этот ваш телек, как его там...
5: флюоровизор».
0: «Да, да, именно. Вы научились посылать движущиеся картинки по проводам куда угодно, от Петуния Флетс до Истхелл, но разработать сами картинки не можете». Эдисон замахал руками.
5: «Моя компания как раз занята созданием фильмов. Пусть Брайан со своим телевидением потворствует темным суевериям. Эдисоновское флюоровидение понесет в массообразование и науку».
0: «А будет ли все это способствовать вашей предвыборной кампании, мистер Эдисон?»
5: «Нет»,
0: — с некоторым даже воодушевлением ответил Эдисон.
5: «Не будет».
0: «Тогда вот что я вам скажу. Вам нужен ведущий, исполнитель, массовик-затейник, шоумен». Сперва Эдисон, казалось, хотел возразить. Однако затем подумал и проговорил.
5: «Пожалуй, вы правы. И кого же вы предлагаете? Лучшего в этом деле?»
0: Сэм Клеменс улыбнулся и отдал поклон.
5: «Себя любимого». «И что вы намерены делать?»
0: «Я завладею их вниманием. Заставлю их хохотать, слушать музыку и приобщаться к культуре.
6: Пусть они смотрят и веселятся, а когда будут готовы, тут-то я одну за другой и подкину им ваши идеи.
7: Ну и как же вы это все назовете?
6: Сэмюэл Клеменс широко улыбнулся.
8: Я назову это «Часом варьете Марка Твена».
9: «Вот так все это и происходило на самом деле», — сказал Марк Твен. «Я поведал вам ничем не приукрашенную истину. Или лучше выразиться, за что купил, за то и продаю».
6: Аудитория взвыла от смеха. Клеменс с улыбкой раскланялся.
9: «Вот и подошел к концу сегодняшний час нашего варьете», — проговорил он в камеру совсем другим, не марктвеновским голосом. Теперь это был голос замечательного лектора. «Ждем вас через неделю на том же месте в тот же час, и я представлю вам прославленных мастеров водевиля Филдса и Вебера. Поверьте на слово, ничего лучше на четырех ногах вы не отыщете». Затем прозвучит знаменитый монолог из шекспировского шедевра «Гамлет» в исполнении несравненной парижанки мадмуазель Бернар. Также нас посетит музыкальный гений Джон Филипп Соуза. Ну а напоследок, то бишь последним и по порядку, и по значимости, ваш покорный слуга. Не исключено, попробует вас порадовать какой-нибудь новой историей жизни графства Калаверас. Короче, дамы и господа, добро пожаловать через неделю, не пожалеете. А до тех пор пользуйтесь кливлендским мылом, которое не даст вам зарасти грязью. Да не забудьте передать всем своим друзьям. Голосуешь за Эдисона, голосуешь за Америку.
6: Камера сделала последний крупный план. Улыбка и подмигивание, успевшие стать знаменитыми, и знак рукой «Стоп». Его команда тут же подоспела со стаканом виски и с любимой сигарой, и Клеменс упал в удобное кресло.
9: «Ну и как я выглядел?»
6: «Великолепно, мистер Твен», — отозвался молодой оператор.
9: «Это была ваша лучшая запись!»
6: Собственно, вопрос был излишним. Он и так знал. Сегодняшнее шоу, вне всякого сомнения, удалось. Он ловко встроил в него сразу два послания Эдисона. А кроме того, умудрился 5 раз упомянуть кливлендское мыло и целых 6 раз дамский эликсир Лидии Пинкхэм. Каждое упоминание оседало у него в кармане полновесной $100,000.
9: Он поймал кураж. Он был на коне и наслаждался каждой минутой. С этим новым телевизионным вещанием Сэмюэл Клеменс оказался в своей родной стихии. Весь мир лежал у ног прирожденного шоумена. И о чем только думал мистер Брайан, надеявшийся удержать аудиторию своим телевизионным проповедничеством. Что ж, преподадим ему урок, как в действительности надо завоевывать внимание зрителей. Преподадим ему хороший урок.
6: Джеффри Лэндис. «Глаза Америки». Окончание.
10: Горовиц потянулся вперед и выключил телевидеон. Естественно, это был флюоровизор Эдисона и ни в коем случае не грубый телевидеон Теслы, но название некоторым образом прилипло к нему. Мистер Вестингаус твердо пообещал, что в течение года улучшенные телевидеоны появятся в доме у каждого, кто способен наскрести хоть $10. Теперь, когда мистер Вестингаус имел с этого дела выгоду, он позаботился о том, чтобы программы, передаваемые по телеграфным проводам, годились для обеих систем. Время, наполненное напряженной работой, пролетело быстро. Ждать выборов оставалось уже недолго, но Горовиц о них думал меньше всего. Его мысли летели далеко в будущее. Да шут с ними совсем, с этими выборами. Они, похоже, особо ничего уже не определяли. Новое поколение будет ориентироваться не на президента, кто бы им ни был. Истинным кумиром и лидером окажется человек на телевизионном экране. Вот от этого и следовало плясать. «Пора уходить из политики», — подумалось Горовицу. Политика ему надоела, он от нее устал. Шоу «Варьете» Марка Твена ясно показало. Люди намерены и далее смотреть телевидеон. Горовиц отлично видел, что сегодняшний день — это только начало. За долгие годы он научился объяснять людям, чего они на самом деле хотят. Если они рады следить за шутками мистера Твена, почему бы им, скажем, не посмотреть по телевидеону бейсбольный матч? Или, к примеру, футбол? Или рестлинг? Нужно подумать, что будет зрелищнее выглядеть на экране. А может, удастся приспособить для передачи что-нибудь из дешевого популярного чтива?
11: скажем, написать сценарий по мотивам ковбойского вестерна со стрельбой. Или еще что-то придумать.
10: Глаза Америки раскрылись в напряженном ожидании зрелищ.
11: Ах, это 20 век! Сколько невероятных возможностей!
10: Горовец откинулся в кресле и раскурил сигару.
11: Всего-то 3 годника от роду, а какие сногсшибательные перспективы! Вот бы знать, что за новые открытия принесет завтрашний день.

повесть Морин Макхью «Дитя миссионера». «Ты слепой?» – спрашивает женщина. Я смотрю прямо на нее. «Нет», – отвечаю я. «Я иностранец». Она выпрямляется, шокированная, вихрем розового платья и аромата чули, вцепившись руками в вуаль. «Здесь, на островах, редко встречаются белокурые и голубоглазые варвары, и меня часто спрашивают, нормально ли я вижу, и у всех ли северян глаза голубые. Но такой вопрос мне задали впервые. Наверное, она думает, что у меня на глазах бельма, как молочные пленки у старика. Она решила, что я прошу подаяния, наверное, я сильно обтрепан. Надо было сказать «да», а тогда можно было бы попить чего-нибудь и убраться с санцепёка. У меня ни гроша, я давно ничего не ел, мне все безразлично, и я поглупел малость от жары и недоедания. Чувствую себя на все 50, свои 31. Надо бы мне пойти туда, где нанимают людей, и ждать с парой других громил, не найдется ли какая-нибудь грязная работа. Меч надо бы протереть маслом. Но это зряшная потеря времени. Наемники здесь никому не нужны. Небесный принц в свою армию иностранцев не берет. Но я не хочу возвращаться. Там, на рыночной площади, какой-то скандалист тараторил в прошлый раз насчет наших двоюродных со звезд. Двоюродные на этих островах еще не появлялись в таком числе, чтобы стоило замечать. И я ручаюсь, что этот тип ни одного сам не видел. От трескотни этого балабола у меня голова стала раскалываться. Знал бы он, что двоюродные обо всех нас думают так, как обо мне та тетка, что спросила, не слепой ли я. Варварами они нас считают. И дураками. Потому что мы называем магией то, что они делают, а на самом деле это называется наука. А еще они, бывает, нас жалеют. Нет толку из-за этого переживать. Пора идти на рынок, посмотреть, не даст ли кто-нибудь работу проклятому иностранцу. Канавы чистить, может быть. Но я сижу, и голова раскалывается от жары и голода. И поглупела эта голова до того, что ничего не способна придумать. И еще Дайн проходит. Я сижу на месте, и солнце высоко стоит в небе, выгоревшем до цвета селедона. Не то сон, не то явь. Кажется, придется начать распродавать снаряжение. Стать на путь к голодной смерти. Я открываю глаза и вижу корабль, идущий ко мне по глубокому зеленому морю. У него красные глаза с фиолетовыми ободками и паруса фиолетовые. Издали виден там человек, одетый в черную одежду из одного куска ткани. Кто-то из двоюродных на носу стоит. В рубке горит свет. Звездная магия, будто третий глаз, слепой и белый. Здесь, на островах, когда увидишь двоюродных, они с богатыми и сильными.

0: А что этот двоюродный подумает, если я заговорю на его языке? Я только несколько фраз помню. «Привет», «Меня зовут», еще запомнилось от уроков их языка. «У мужа и жены Ларкиных трое детей, мальчик и две девочки». Хватит ли у двоюродного любопытства, чтобы взять меня на борт? Вспомнить долг, которым обязаны двоюродные моему роду, и помочь мне вернуться на материк. Корабль причаливает. Трое гильдейцев и двоюродные сходят на берег и идут по набережной. Южане всегда пялятся на иностранцев, но на двоюродного пялятся вдвойне. И кто их может за это осудить? Это двоюродная женщина. Волосы у нее не покрыты. Одета она как мужчина, но выглядит совсем не как мужчина. И близко нет. Меня это развлекает. Южанки прикрывают рты вуалями и останавливаются поглазеть. Она идет по набережной, тщательно сохраняя безразличие. Это я могу понять. Что еще делать, если день за днем на тебя все пялятся? Притворись, что не замечаешь. Она высокая, выше меня. Но двоюродные всегда высокие, а у меня рост маловат для мужчины. Она глядит прямо на меня, а я в этот момент случайно улыбнулся. И расстояние между нами примерно в человеческий рост. У нее светлые глаза. «Привет», — говорю я на торговом языке двоюродных. Слово просто выскочило само. Она останавливается, как теленок Стабоса от захлестнувшего аркана. «Привет», — говорит она на том же языке. Гильдейцы цепенеют от ужаса. Двое в красном, один в зеленом, все со щетиной на бритых головах. «Ты знаешь лингву?» «Чуть-чуть», — отвечаю я. Тут она что-то тарахтит, спрашивает: «Где та-та-та-та-та-та-та-та-та?» Я пожимаю плечами, роюсь в памяти. Уроки по лингве были жизнь тому назад. Я почти ничего не помню. Приходят на память слова, которые я на тех уроках часто говорил. «Не понимаю. Я очень плохо говорю на лингве». «Где ты учился?» — спрашивает она на сухре, языке южан. «В космопорте?» «Северней». Не слишком четкий ответ. Я уже жалею, что заговорил. Быть проклятым иностранцем само по себе противно, еще противнее быть зрелищем. И голова болит, и усталость от трехдневного недоедания. «Ты в порту работал?» — спрашивает она, нащупывая почву. «Нет», — отвечаю я и ничего не добавляю. Она хмурится. И как лодка перед шквалом меняет галс. Она говорит на моем языке. Языке моей родины. «Как тебя зовут?» Эту фразу она произносит осторожно и неуверенно. «Яхан», — отвечаю я наиболее распространенным мужским именем у северян. «А тебя?» — спрашиваю я, не обращая внимания на ее любезность. «Сулия», — говорит она. «Яхан, из какого рода?»
1: «Мой род весь мертв. Яхан без рода». Но она качает головой и говорит на сухре:
2: «Прости, я не понимаю. Я очень мало знаю кририанский. Как ты назвал свое имя?»
1: «Яхан Скарлен», — говорю я и на своем языке добавляю: «Пошла вон!» Я устал от нее, от всего, от голода. Она не слушает, а слушала бы, так и не поняла бы.
2: «Скарлен», — говорит она. «Я думала, из Скарлена все
1: мертвы», — говорю я. «Спасибо тебе, двоюродная. Мне приятно, что ты сохранила имя моего рода». Это на сухре получается неуклюже. Язык южан не приспособлен для иронии.
0: «Сулия двоюродная», — говорит почтительно один из гильдейцев. «Нас ждут».
1: Она отмахивается.
2: «Я знаю о том поселке в Скарлине», — говорит она. «Ты мальчик из миссии. У тебя есть образование. Почему ты не работаешь в порту?»
1: «И не живу в гетто?» — вернулось слово из ее торговой лингвы. «С прочими туземцами?»
2: «Разве вот

0: «Сволочная моя голова». Сволочной народ, южане. Понятие гражданского достоинства у них и не ночевало. Сбитый с ног я лежу тихо, почти уткнувшись носом в камни, гадая, будет ли он еще меня бить. Нюхаю пыль, морскую соль и собственный запах. Из всего этого самый противный. Он наклоняется, и я жду нового удара. Все мысли отлетели далеко. Но это не он. Это она. «Что ты тут делаешь?» — спрашивает она. Наверное, она хочет спросить, как я сюда попал. Но я действительно начинаю думать, а что я тут делаю? Ищу работу, пытаюсь выбраться домой. Но дома давно нет и вообще не было. Что делает человек всю свою жизнь? Ответ приходит из притч. «Отбиваюсь от смерти», — говорю я. «Уходи, потому что ты усложняешь мне задачу. Вы и без того много мне сделали». У нее несчастный вид. Двоюродные все такие. Сентиментальный народ.
1: «Если бы могла тебе помочь, я бы это сделала».
0: «Знаю», — отвечаю я. «Но после твоей помощи ты стала бы мне нужна. И оказался бы я еще одним туземцем в еще одном захолустном мире». Всюду, где с неба появляются двоюродные, всегда одно и то же. Ванзи нам рассказывала о своем народе, о двоюродных, и о мирах, таких же, как наш. «Когда встречаются две культуры, — говорила она, — одна обычно уступает. Двоюродный роется в карманах, кладет в пыль монету, серебряный прямоугольник. Я жду, не шевелясь, пока они уйдут. И поднимаю монету. Человек гордый бросил бы монету ей вслед. Я не гордый, я голодный. Я монету беру».

На рынке сегодня день уток и кроликов. Ребятишки гонят стада уток длинными хворостинами, тащат кроликов в клетках, болтаются возле главных дешевых рядов, где сушится мясо ящериц Текла. Я иду мимо шестов из стеблей гигантской травы, на которых болтаются крашеные яркой каракиновой краской желтые ткани. Протискиваюсь между двумя овощными лотками. Рядом с местом, где собираются наемники, жарят мясо стабосов на вертелах и продают ломтики ананасов, вымоченных в соленой воде для сладости. На серебряную монету двоюродной я покупаю суп с лапшой и гороховую кашу с пряностями и медленно ем. В брюхе пусто уже 3 дня, если есть быстро, стошнит. Насчет того, как оно без еды, я узнал еще в первую свою компанию. На долгом марше к Баштою. Все разные виды голода мне знакомы. Первые резкие уколы аппетита. Потом сильный голод, когда живот долго болит. Потом ты забываешь, а потом голод возвращается. Как боль в распухших старческих суставах. Он изматывает. Ты становишься усталым и глупым. И, наконец, он оставляет тебя. И кости челюстей размягчаются так, что зубы качаются в деснах, и ты уже столько времени голоден, что забываешь, что значит это слово. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Тот нытик сейчас на другой стороне площади и распространяется насчет того, как гильдии монополизируют двоюродных. Гильдии, которые 10 лет назад были ноль, плюнуть и растереть, а потом пришли двоюродные и привезли волшебство. И теперь даже торговать никто не может без позволения гильдии. Я закрываю глаза, после еды потянуло в сон, и вижу места, где я вырос. Я родился в Скарлине, в волшебном городе. Я помню белые дома, электростанцию, где Аюдыш учил ребят варить навоз стабосов и получать из него болотный газ, а потом превращать его в силу, которая поет в меди и дает свет. Ночью у нас был свет еще 3-4 дайна после заката. На лингве, на которой говорят двоюродные, это называется «соответствующая технология». Я потерял.

потерялся в Скарлине, ища мать и родичей. Я вижу Тревина и иду за ним. Он далеко, в облегающих штанах, на плечах у него мех. Но ведет он меня куда-то не туда. Дома сгоревшие. Только торчат перекрестья стропил, а он ведет меня вперед. «Мне нужен музыкант!» Я резко просыпаюсь. Лосколицый южанин, ждущий нанимателя, говорит: «Музыканты он там!» Люди, ждущие здесь, как я, ищущие хоть чего-нибудь. Грузный мужчина в балахоне винного цвета говорит: «Мне нужен музыкант, который в мечах разбирается». «А на чем играть?» — спрашиваю я. Я всегда говорю тихо, а это недостаток. Толстяк меня не слышит. Он наклоняет голову. «На чем играть?» — повторяет плосколицый. «Без разницы». Жирный пожимает плечами, отхаркивает так громко, будто голову прочищает, и сплевывает в пыль. Южане проклятые. Они все время плюются, и это меня бесит. Когда я слышу, как они прочищают глотку, я съеживаюсь и смотрю, куда отпрыгнуть. Видит Хет, я не привередлив, но они все плюются. Мужчины, женщины, дети. «На сикхе», — предлагает жирный. Сикха — это у южан вроде лютни, только струны перебирают еще и на грифе. «А флейта?» — предлагаю я. «Флейта?» — переспрашивает толстяк. Одежда у него отличной ткани, но вся в пятнах, запущенная. Она распахивается сверху до подпоясанного пуза, открывая гладкую кожу и мягкие обвисшие груди. «Ты умеешь играть на флейте, северянин?» «Нет», — хочу я ответить. «Просто решил помочь вам вспомнить еще какие-нибудь инструменты». «Терпение». «Да», — отвечаю я. «На флейте умею». «Давай послушаем». «Ладно». Я достаю свою деревянную флейту и извлекаю сладкие звуки. Он машет руками и спрашивает: «А мечом ты хорошо работаешь?» Я лезу в сумку и достаю со дна плащ. Он помят, сморщен. На юге плащ не очень-то поносишь, но я его разворачиваю, и видна медаль на груди. Белая гора на красном фоне. Это выдали тем, кто остался жив после похода на Баштой. Медаль, да еще 60 золотых монет. Их уже год два как нет, но медаль, вот она, на плаще. Говор по толпе. Толстяк в медалях не разбирается, он не воин. Но плосколицый понимает, что это такое. И все вопросы о моем умении фехтовать снимаются. И хорошо, потому что я с медалью или без нее фехтую очень средне. У меня просто не хватает ни роста, ни веса. Остаться в живых после кампании — это не меньше вопрос везения и благоразумия, чем умение махать мечом. Вот так вот. Барок меня и нанял играть на флейте у него на званом ужине.

0: Он мне предлагает 20 серебром. Слишком много. 5 платит вперед. Наверное, он хочет нанять меня телохранителем. Значит, думает, что ему телохранитель понадобится. Работа телохранителем мне нравится. А еще лучше бы матросом. Но я, пока не прыгнул на плывущий сюда корабль, понятия не имел, что здесь, на островах, не каждый может быть матросом. Не надо бы мне браться за эту работу. Она пахнет бедой. Но что-то же надо делать. Все лодки, кроме местных рыбацких, подчиняются 4 навигационным орденам, а все волшебство двоюродных — 2 метафизическим. На волшебство мне, в общем, наплевать. Я свистун, наемный солдат. У меня у самого есть 3 заклинания, только простеньких, которые Аюдыш-инженер, старший двоюродный, впаял мне в череп, когда узнал, что верхний скаталос собирается напасть на Скарлинг. Сильно нам помогли эти заклинания, когда было только 20 Скарлинов до 4 двоюродных, все, кто мог драться против всей армии верхнего скаталоса, вождя рода. Мне полагалось бы доложить о своих заклинаниях метафизическим орденам, но не настолько же я глуп. Глупости мне хватило только, чтобы сюда попасть. У человека, который нанимает меч в качестве музыканта, и пир должен быть необычный. И я готов услышать, что он от меня хочет.
1: «Тебе нужна одежда получше», — говорит он. «И ванна не помешала бы».
0: Я договариваюсь встретиться с ним на рынке Дайнов 3. И перебираю медики, оставшиеся от монетки двоюродные, и еще 5 серебряных, которые он мне дал.
1: Сначала сходить в баню и заплатить за отдельный номер. Терпеть не могу бань. Дело не в том, что северяне не любят мыться, как эти южане думают. Мне там просто неуютно. Даже в отдельном номере я раздеваюсь скрытно, спиной к двери.
2: Но, хет-свидетель, да чего же хорошо быть чистым, когда нигде не чешется? Я даже одежду стираю и выжимаю, насколько могу. Вода с нее бежит черная, и приходится надевать мокрое, но я утешаюсь тем, что она быстро высохнет.
0: На рынке я иду туда, где торгуют поношенной одеждой. Перебираю груды тряпья, пока не нахожу черную куртку с высоким воротом, более или менее чистую, и стригусь. На все это уходит почти все 3 дайны и половина серебряной монеты двоюродной. Но когда настает время, я уже стою на рыночной площади, чистый и опрятный. В кармане у меня 5 серебряных от барака, и я готов заработать еще 15. И мне не приходится его долго ждать. Он оглядывает меня и сплевывает, показывая, что осмотр его удовлетворил. По его щедрости с серебром и по манерам, я думал, что мы пойдем в один из лучших кварталов города. В конце концов, немало серебра отправилось в это гладкое брюхо в виде еды. Но мы идем вниз, туда, где река впадает в океан. Река широкая, укращенная, в каменных стенах, перекрещенная дугами 14, как они хвастаются, мостов. Однако мы уходим далеко, глубоко в кварталы бедноты. Чем ближе мы подходим к реке, тем сильнее она воняет. По каменным ступеням мы спускаемся к воде, мимо женщин, стирающих одежду, в небольшой городок лодок, не отходящих от причала. У выгоревших на солнце лодок на носу краской нарисованы глаза, хоть эти лодки никогда никуда не ходят. Это дома, где живут целые семьи на расстоянии вытянутой руки друг от друга, вместе с коричневыми пыльными курами. Сушится на веревках белье, коричневые детишки бегают с лодки на лодку, из одежды у них только желтые тыквы, привязанные к поясу. Если ребенок упадет в воду, тыкву держит его на поверхности, пока взрослые не вытащат. Я здесь никогда не бывал. Это лабиринт, и войди я сюда, один живым бы не вышел. Даже следуя за бараком, я чувствую на себе тяжелые взгляды мужчин. Мы идем с лодки на лодку, они проседают и поднимаются у нас под ногами. Лодки покачиваются, зеленая река воняет мусором и гниющей рыбой, и у меня в голове мутится.
2: Я здесь уже 2,5 года. Я говорю на местном языке, но никогда не смог бы жить так, как эти южане, на головах друг у друга.
0: Поближе к середине, где оставлен проход для судов, мы забираемся по трапу на лодку побольше, длиной примерно в 5 человеческих ростов. Дом-барак. Крохотная коричневая женщина, завернутая в синюю ткань, ворошит уголь в тампесе. Это такой кувшин, где возле дна есть место для закладки углей, чтобы варить пищу. Тампес большой. Я чую запах мяса. Рядом в белой и синем миске стоит желтоватая простокваша. Мне снова хочется есть. Она поднимает глаза и тут же их опускает. Барак не обращает на нее внимания и переступает через аккуратную пирамиду лавандовых фруктов коробочек, один расколот до лиловой мякоти. Я переступаю вслед за ним, нагибаюсь и подбираю одну коробочку.
1: «Эй!» — кричит женщина. «Это не про тебя!»
0: Барак даже не оглядывается, потому я ей подмигиваю и иду дальше.
1: «Желтоволосый собака-дьявол!» —
0: визжит она. Я иду за бараком в трюм, превращенный в просторное жилье, хотя и слишком теплое. И здесь меня ждет первый сюрприз. За столом сидит юная девушка с обнаженными плечами и длинными волосами. И рисует кистью на бумаге.
2: «Пальцы!» —
0: рычит на нее барак. Она так увлеклась своим рисованием, что его не сразу замечает. И мне представляется случай посмотреть, что она рисует. Длинную волнистую линию. И она так ее выводит, будто каждая волна и изгиб что-то значит. Это, конечно, не так, потому что линия ползет по всему листу.
2: «Пальцы, тащи это к себе!»
0: «Там слишком жарко», — хмуро возражает она и тут поднимает глаза. «Я блондинистый и загорелый. Потрясающее зрелище для южной девушки, которая вряд ли видела в жизни человека не с темными волосами. Она пялится на меня, собирая бумаги. Потом уходит на заднюю половину, сдвинув брови в темную полосу и тяжело топая ногами, как человек, у которого чуть-чуть не все дома. Барак смотрит ей вслед с таким видом, будто попробовал на вкус что-то, что ему не понравилось.
2: «Мои гости будут позже», — говорит он. «Жди на палубе».
0: «Что я должен буду делать?» — спрашиваю я.
2: «Играть на флейте и смотреть за гостями».
0: «И это все?» — спрашиваю я.
2: «Ты мне 20 серебряников платишь только за то, чтобы я смотрел?»
0: Он собирается резко ответить, и я добавляю. «Если ты мне скажешь, зачем смотреть, может, я лучше управлюсь?»
2: «Смотри, чтоб беды не было», — говорит он. «Этого тебе достаточно».
0: «Плохо дело, брюхом чую». Наниматель, который не доверяет своим гостям или работникам, это как собака с заскоком. Покусаны будут все. Я мог бы уйти, вернуть ему 5 серебряных, ухватить еще один фрукт коробочку и назад. У меня чуть меньше половины осталось от серебряка двоюродной. Неделю можно прожить вполне сносно, если спать на причалах.
2: «Накорми, есть еда. Угощайся, а если баба будет шуметь, не обращай внимания».
0: Я остаюсь на этой работе. Решение принимал желудок. Хет в притчах говорит, что наша жизнь держится на мелочах. Насчет меня это точно верно. Продолжение повести Морин Макхью «Дитя миссионера» в следующей части «Модели для сборки» на радио «Энергия».

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Морин Макхью. «Дитя миссионера». Продолжение. Я ем медленно и осторожно. Я знаю, что если съесть слишком много, в сон потянет. Но зато я набиваю сумку фруктами-коробочками, клёцками из голубиных яиц и красным арахисом. Особенно арахисом. Человек на нем долго может прожить. Пока я ем, приходят пальцы и садится на меня смотреть. Я уже говорил, что я невысок. Обычно мужчины выше меня, а она почти моего роста. На ней школьная форма. Темно-красные цвета одного из орденов. А густые волосы перехвачены сзади красным шнуром. На молодой девушке эта форма была бы хороша, а у этой только подчеркивает, что она не ребенок. Слишком она уже взрослая для обнаженных рук, для непокрытых волос, для шнура, подпоясывающего платье под самыми грудками. Она, наверное, только что после месячных. Поев, я споласкиваю лицо и руки в ведре. Она спрашивает, помолчав. «А почему ты рубашку не снимаешь, когда умываешься?» «Ты нахальный ребенок», — говорю я. У нее хватает так-то покраснеть, но все равно на лице написано «ожидание». Она хочет посмотреть, насколько у меня волосатая грудь. У южан волос на теле почти нет. «Я сегодня уже купался», — говорю я. Когда южане хотят посмотреть, не похож ли я на мохнатого термита, мне не по себе. «А откуда у тебя такое необычное имя?» — спрашиваю я. «Это не имя, это прозвище». Она смотрит на свои босые ноги и подворачивает их смущенно. Я думал, она слегка не в своем уме, но без барака она довольно быстрая и легка на ногу. «Может быть, это его наложница?» Южане обычно сначала заводят себе первую жену, а потом уже красотку. Пальцы. «Почему тебя так называют?»
1: «Да не пальцы», — говорит она раздраженно. «Хальцы».
0: «Что это еще за имя такое? Пальцы».
1: «Мое имя Халцедон. Спорим, ты не знаешь, что оно значит?»
0: «Это драгоценный камень», — говорю я.
1: «Откуда ты знаешь?»
0: «Я бывал в храме Хета в Телакре», — говорю я. «И глаза Шескета Льва там сделаны из двух больших халцедонов». Я мою миску в ведре, потом выплескиваю воду за борт, и мыло расплывается на воде масляными разводами. Я много где бывал, стараясь найти место, где живут как надо. Острова оказались ничуть не лучше города Лада на побережье. А Лада не лучше Гиббуна, где должно быть полно работы, но вся работа была на новый космопорт, который строили двоюродные. Мой народ забыл род свой и жил в трущобах. А Гиббун был не лучше Телакра.
1: «А почему у тебя нет бороды?» – спрашивает она.
0: У южан бороды не растут до самой старости, да и тогда отрастают отдельными длинными белыми волосками. Они думают, что у всех северян бороды до пояса. «Потому что нету», — отвечаю я, раздражаясь. «Почему ты живешь с Бараком?»
1: «Он мой дядя».
0: Мы замолкаем, глядя на корабль, идущий вниз по реке к бухте. Как у того, на котором приехала двоюродная, у него тоже красные глаза с фиолетовыми ободками и фиолетовые паруса. «Воздержание», — читаю я на борту. Хальцы скашивает на меня глаза. «Ага», — улыбаюсь я. «Некоторые северяне даже читать умеют».
1: «Это корабль братьев Суккора», — говорит она. «А я хожу в школу сестер Ясности».
0: «А кто это, сестры Ясности?» — спрашиваю я.
1: «Я думала, ты все знаешь», — едко отвечает она.
0: Я не реагирую, она говорит.
1: «Сестры Ясности — это сестричество Ордена Небесной Гармонии».
0: «Понимаю», — говорю я, глядя, как корабль скользит вниз по реке. Она все так же едко добавляет.
1: «Небесная гармония — первый из навигационных орденов».
0: «А они ходят к материку?»
1: «Конечно», — отвечает она покровительственно.
0: «А сколько стоит проезд пассажирам?» И нанимают ли они грузчиков, или бухгалтеров, или еще кого-нибудь? Я знаю ответ заранее, но от вопроса удержаться не могу. Она пожимает плечами.
2: Я не знаю, я только учусь.
0: И снова с хитрецой.
1: Я учусь чертить.
0: Это чудесно, бурчу я себе под нос. Проезд отсюда – моя главная забота. Но никто не имеет права работать на судне, если он не член навигационного ордена. А ни один орден не собирается нанимать белобрысого северянина ни с того ни с сего. Проезд пассажирам дорог. И даже еда не спасает меня от подавленности.

0: Гости начинают прибывать сразу после заката, пока небо еще индиговое на западе. Я вместе с двумя женщинами, прислуживающими за столом, нахожусь в трюме. Я парюсь в своей куртке, женщины блаженствуют в синих платьях. Я играю простенькие мелодии. Барок подходит и говорит: «Спой северную песню». «Я не пою», — отвечаю я. Он смотрит сердито, но я не собираюсь петь, а заменить меня он теперь не может, так что так оно и будет. Но я чувствую себя виноватым, и потому очень стараюсь, выдавая трели и некоторые песни, которые, как я полагаю, будут им незнакомы. Ужин небольшой, людей всего семеро. Важных, впрочем, людей, потому что к нашей лодке причалены еще пять. Или людей богатых. Южан мне понять трудно. У них свои обычаи, и я не понимаю их поведения. Например, южане никогда не говорят «нет». Поначалу я думал, что они просто скользкие типы, но, наконец, я научился различать «да», которое «да», и «да», которое «нет». Это нетрудно. Если спрашиваешь у лавочника, есть ли у него огородные проякапити, а он говорит «да», значит «есть». Если он начинает нервно хихикать, потирать руки, значит, он не хочет, чтобы ты знал, что у него этого самого проякапити нет, и ты улыбаешься и говоришь, что зайдешь позже. Он знает, что ты врешь, и ты знаешь, что он знает, и вы оба испытываете колоссальное облегчение. Но эти люди улыбаются и лоснятся маслом. И Барак улыбается и лоснится маслом, и я не знаю, в чем дело, но если бы напряжение было едой, я бы его мог резать ломтями из воздуха и обжираться. Женщин нет, кроме служанок. Я не знаю, бывают ли женщины за столом на торжествах у южан, потому что сам на нем впервые. Если южанин пьет за здоровье другого южанина, тот не может не выпить, потому что иначе уважение к нему будет как к холощенному стабосу. Поэтому вина льется много. У меня постепенно складывается впечатление, что человек в зеленом, тощий как хорек, и тот, что в желтом, на пару стараются напоить барака. Если один пьет за здоровье барака, через несколько минут тоже делает второй. Барак пил бы вдвое больше их, но он и сам неоднократно пьет за своих гостей, особенно за хорька, так что трудно сказать. Кроме того, барак толстый, вина может вместить много. Но вот служанки прекратили подавать на стол и убирать, и барак уже почти багровый, и тут он стучит по столу, прося тишины. Я перестаю играть и нащупываю рукоять обнаженного меча у себя за спиной под столиком. Так, просто проверить, что он здесь. Барак очищает место на длинном и узком пиршественном столе и хлопает в ладоши. Входит к Хальце, одетая в платье цвета школьной формы, но руки и голова у нее закрыты согласно приличию. Очень приятный вид, если бы не лицо, которое в присутствии дяди кажется мрачным и полоумным. Она кладет на стол два свитка бумаги, оборачивает подбородок вуалью и кланяется, как приличная девушка. Барак разворачивает первый свиток, и я вытягиваю шею, чтобы рассмотреть, пока головы сидящих над ним не сомкнулись. Я успеваю увидеть только волнистые каракули Хальцы с какими-то надписями. Вокруг стола приглушенный оживленный говор. Человек в желтом спрашивает: «Что это?»
1: «Побережье Калгара», — показывает Барк. «Острова Лизианы Колдор и пролив Лилиана».
0: «Карты? Навигационные карты островов? Как сумел Барк? Или как смогла Хальца их начертить? Но ведь она учится рисованию в Ордене. Так это Хальца начертила карты. Двоюродные ведь продали навигационным орденам волшебство, которое гарантирует, что студенты не вынесут ни клочка бумаги. Как же она вытащила это из школы?» Хорек плюет на деревянный настил, и я вздрагиваю.
2: «А что еще у тебя есть?» — спрашивает он резко и грубо.
1: «Только проливы Лилианы и бухта Хекер».
2: «Бухта Хекер!» — говорит голубоглазый. «Это я у любого рыбака могу купить».
1: «А ты сравни вот эту карту со своими картами бухты Хекер и посмотри, какой у меня источник. А будут и еще, это я тебя уверяю». Барак просто лучится честностью.
2: «У этих такой вид, будто их чертил любитель», — говорит Харек.
0: Хальца надувает верхнюю губу и морщит брови. Мать ей нужна, чтобы научила ее так не делать.
1: «Хочешь красоты, пойди на рынок и купи картину», — отвечает Барак.
2: «Мне не художество нужно, а точность», — огрызается Харек. «Откуда я знаю, что ты не у рыбака срисовал, Хекер?»
0: «Черный рынок навигационных карт. Может, Барак направит меня к кому-нибудь, кто их провез контрабандой или как еще добыл? Я мог бы отработать проезд отсюда».
2: «Хотелось бы побольше знать о твоем источнике, Барак», — говорит Харек, постукивая себя по зубам.
1: «Он из орденов», — сообщает Барак. «Больше ничего сказать не могу».
0: Тот, что в желтом, спрашивает:
2: «Ты мне говоришь, что член ордена продает карты, несмотря на наложенное заклятие?»
1: «Я не сказал член ордена», — отвечает Барак. «Я сказал человек из ордена».
2: «Что-то тут нечисто», — замечает Харек, и я безмолвно соглашаюсь.
0: Барак пожимает плечами.
1: «Не хотите — не берите».
0: Но купол его лысины блестит и лоснится в свете лампы. Харек поднимает глаза на Барака. «В этой комнате Харек — сила. Остальные ждут, что он скажет или сделает. Барак обращается к нему, желтый у него шестеркой. Эти люди приплыли на лодках. Лодки, которые куда-то плавают на этих островах, означают деньги, а также, может быть, влияние в навигационных орденах. А Барак? Барак живет в трущобе. Мелкое ничтожество, пытающееся что-то продать крупным хищникам.
2: Хет, ну и влип же я!»
0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Харек думает, остальные ждут.
2: «Ладно, я их возьму на проверку. Если эти окажутся точными, поговорим насчет следующего комплекта».
1: «Нет», — возражает Барк. «На проверку я даю Хекер. За Лилиану ты мне платишь 200.
2: «А если я просто заберу карты?» — интересуется Харек.
1: «Ты моего источника не знаешь», — в полном отчаянии отвечает Барк.
2: «Да.
0: И кому же ты их еще сможешь продать?» «Орденам?» — спрашивает Харек скучающим голосом.
1: «За Лилиану 200, — упрямо повторяет Барк.
0: Харек сворачивает карты.
2: «Это вряд ли», — отвечает он ласково.
1: «У меня отказывают колени. Я сражался в бою. Однажды выгнал вора из склада, но такого не делал никогда. И все же я тянусь к мечу».
2: «Скажи своему варвару, чтобы не лез», — резко говорит Харек.
0: У желтого в руке нож, у других тоже. Мне не надо повторять два раза.
1: «Они бесплатно не отдаются», — кричит Барак. «У меня были расходы, я должен заплатить людям, Стерлер. Если я не заплачу, ты никогда новых не получишь. Они точные, я клянусь, точные».
0: «Насчет новых мы и поторгуемся», — говорит Харек и кивает остальным. Они встают и идут к выходу. «Я знаю, что Барак сейчас прыгнет, хотя глупее ничего не придумаешь». И он прыгает, пытаясь скрюченными пальцами вцепиться в Харька. Я думаю, он только хочет отобрать карты, не может смотреть спокойно, как их уносят. Но желтый реагирует немедленно. Я вижу блеск металла из-под его балахона, хотя Барак, наверное, не видит. Удар не слишком хорош, потому что все пьяны, а Барак мужчина мясистый. Рукоятка торчит из его брюха в области печени, и Барак отшатывается к столу. Он еще не знает, что это нож. Иногда ножевые раны ощущаются, как удар кулаком.
1: «Я не отдам!» — кричит он. «Я расскажу про вас ордену!»
0: Тут он видит нож и винного цвета пятно на темной одежде и раскрывает рот. Розовый, мокрый, беспомощный.
2: «Выясни его источник», — говорит Харек.
0: Хальце смотрит с тупым лицом.
2: «Я не хочу, чтобы она видела. Я помню, каково это — видеть».
0: Желтый берется за нож и держится, приблизив лицо на полшага к Бараку. Слышен запах дерьма. Барак смотрит на Желтого с обвисшим лицом, не веря, и начинает бессмысленно лопотать. В некоторых момент смерти отказывает разум.
2: «Кто тебе их дал?» — спрашивает Желтый.
0: Из-под ножа хлещет артериальная кровь, смешанная с темной желудочной. Барак молчит. Может быть, он не хочет выдавать племянницу, но я думаю, он просто потерял рассудок от страха и кишки уже опорожнил. Желтый поворачивает нож, и Барак вопит, потом снова лопочет, и в слюне пока еще нет крови. Он хочет рухнуть на колени, но нож не пускает, и Барак повисает мясной тушей на крюке. Хальце скорчилась, завернувшись в вуаль. Она боком по крабье пробирается подальше от этих людей, держа руки за спиной, натыкается на мою ногу и застывает, тихо вскрикнув. Харек поворачивается к нам.
2: «Что тебе известно?»
0: Я небрежно, насколько это получается, пожимаю плечами. «Он нанял меня сегодня, а зачем?» — не сказал. Он глядит на Хальце. Я говорю: «Ее он нанял сразу после меня». Барак начинает повторять:
3: «Не надо, не надо, пожалуйста, не надо!»
0: И не может остановиться, и мелкими движениями хватается за живот, но подальше от ножа, будто его боится.
2: «Скажи, кто тебе их дал?» — требует Желтый.
0: Барак не понимает.
3: «Перестаньте, перестаньте, не надо, не надо!» — лепечет он.
0: «Умри, — думаю я, — умри, пока еще ничего не сказал!»
2: «Твою мать!» — говорит Харек. «Ты все испортил!»
0: Я шепчу Хальце:
2: «Кричи и беги наверх!»
0: Она поднимает на меня глаза, но не двигается с места. Желтый кричит Бараку в лицо:
2: «Барак! Слушай меня!»
0: Он дает ему пощечину.
2: «Кто тебе их дал? Хочешь, чтобы я перестал? Скажи, кто дал тебе карты!»
3: «Помогите!» —
0: шепчет Барак. Теперь у него изо рта идет кровь. Тени от лампы лежат густо. Большое брюхо в красном балахоне оказывается на свету, и из него начинает выступать мясо и кишки. Вонь оглушает. Один из гостей отворачивается и блюет. Вонь усиливается.
2: «Говори, кто дал тебе карты, и мы приведем лекаря», — обещает Желтый.
0: Врет. Для лекаря уже слишком поздно. Но умирающий ничего не теряет, если поверит. Он косит в сторону Хальца. Он понимает, что происходит, чего они требуют. Или нет? Барак облизывает губы, собираясь заговорить. «Этого я допустить не могу. И потому я насвистываю 5 чистых диссонансных нот, пробуждая заклинание у меня в черепе, то, которое поглощает энергию, свет и тепло. Свет гаснет. Черно. Звездной магией легко пользоваться, это создать ее трудно».
2: «Проклятие!» —
0: кричит кто-то в темноте, и слышен вопль Барака, высокий белый шум. Что-то падает. Я толкаю Хальца к лестнице и хватаю меч. От страха я еле могу двигаться. Может быть, если бы не Хальца, я бы и не шевельнулся, но иногда ответственность берет верх над моей истинной натурой. Сталкиваюсь с кем-то в темноте, бью плашмя мечом по лицам. Какой-то крюк рвет мне куртку, рубашку и перевязь под ней, обжигает бок. Потом становится свободно.
2: «Лестницу! Перекройте лестницу!» — кричит Харек.
0: Но я уже взваливаюсь на нижнюю ступеньку. Темнота длится только несколько мгновений. Это заклинание свистунов куда лучше действующее против настоящей энергии вроде освещения двоюродных, чем против природных вещей вроде лампы. И оно меня всегда изматывает. Я поворачиваюсь на лестнице, как раз когда возвращается свет. Ослепленный на миг, я бью клинком по пламени и сбрасываю лампу. По полу разливается горящее масло. Тот, что в синем, закрывает лицо. Барак, помоги ему, боги, корчится на полу. Лодка суха, как труд. И лужицы огня немедленно расходятся синими языками. Я бегу вверх по лестнице. Хальце стоит там. Не у сходни, а рядом с ограждением. Там же и моя сумка, а в ней плащ с медалью, кольчуга и наручи. Все мое имущество в этом мире. Я бросаюсь к девушке и к сумке, прижимая левую руку к горящему боку. Каждую секунду из люка могут высыпать Харек и его компания роем разъяренных земляных пчел. Заглянув через борт, я вижу парусную лодку с неярким фонарем двоюродных на мачте. И в ее свете стоит подросток в зеленом балахоне с выбритой пожреческой головой и смотрит на меня. Схватив Хальце за руку, я кричу: «Прыгай!» И мы обрушиваемся на этого беднягу сверху. Хальце визжит! Я тяжело грохаюсь, и парень застигнут врасплох. Хальце катится по палубе, но я приземляюсь удачнее, сломав ему руку и, кажется, ключицу. И он лежит оглушенный, выкатив глаза. Я сбрасываю его вниз. Он барахтается в воде, а я отталкиваю лодку. «Дай хет, чтобы он умел плавать. Я не умею».

Лодка у нас простая, с одним парусом. Прогулочное судно, а не настоящая рыбацкая лодка. Но придется обойтись тем, что есть. С парусом я управляюсь неуклюже. Ветер гонит нас вниз по реке к гавани. Других лодок я не вижу. Погони нет. Наверное, Харек с компанией бросились перекрывать сходни, а не к лодкам. Пригнувшись у румпеля, я осторожно пальцами исследую рану. Длинную прямую царапину, где нож полоснул меня по ребрам, пока его не остановили рубашкой и перевязь. Кровь течет ручьем, но порез не глубок. Хальце скорчилась на носу, глядя назад, на лодку своего дяди. Наверняка огонь пожирает дерево большими кусками. Когда мы подходим к мосту, я оборачиваюсь и вижу лодку, отрезанную от швартовов. Она плывет по течению, ярко горя и испуская жирный черный дым. Две парусные лодки мчатся прочь от нее, как стрекозы. Черные силуэты на огненном фоне. Потом нас накрывает дым и пепел, заслоняющий от нас лодку, а нас ото всех. Кашляя, тяжело дыша и, прости меня, Хет, отплевываясь, я стараюсь держать лодку в облаке дыма.

0: Когда мы почти вышли из гавани, Хальце спрашивает:
1: «Куда мы идем?»
0: «Не знаю», — отвечаю я. «Хотел бы я сейчас иметь твои карты». Ночь ясная, дует прохладный бриз, луны пока нет. Хорошая ночь для бегства. Я иду вдоль берега прочь от города. С земли на нас лает собака, лай подхватывают другие и перебрехиваются далекими одинокими голосами. Лай передается по цепочке, сопровождая нас по всему берегу.
1: «Это была магия?» — спрашивает Хальце.
0: «Что именно?» — переспрашиваю я, думая о своем. «Я устал, и мне нехорошо. Кашлять и сплевывать сажу с пеплом больно, когда на боку открытая рана».
1: «Когда стало темно? Когда ты засвистел?»
0: Я киваю, потом соображаю, что в темноте она этого не видит. «Да, небольшая магия».
1: «А ты маг?»
0: «Я что, похож на мага? Жил бы я такой жизнью, если бы умел выплавлять металл и делать звездное вещество ярких цветов, и машины, и свет». «Нет, лапонька», — отвечаю я ласково, поскольку мысли мои далеко не так терпеливы. «Я просто свистун. Боец без денег и с очень небольшим умением».
1: «А как ты думаешь, они приведут дядю лекаря?»
0: «Тут уж ничего, кроме правды, не скажешь». «Хальце, твой дядя убит». Она долго молчит, потом начинает плакать. Она устала, ей холодно и страшно. Ладно, плакать ей не вредно. Может, я тоже поплачу. Не в первый раз. Мы плывем, ритмично покачиваясь. Волны шлепаются о нос лодочки. Лают собаки на нас и друг на друга. Слева все реже и реже городские огни. Дома все темнее и все меньше. Здесь уже пахнет не городом, а ракитовыми зарослями. В кильваторном следе нашей лодки фосфорицируют кракены. Интересно, почему свет у них синий, а кракеновая краска желтая?

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Морин Макхью. Дитя миссионера. Окончание. Хальце из темноты говорит: «А ты можешь отвезти меня к бабушке?»
1: «А где живет твоя бабушка, детка?»
0: «На той стороне пролива Лилиана, на Лизиане».
1: «Если бы я знал, где это, я бы попробовал даже без карты. Но я же иностранец, лапонька».
0: «Я могу начертить карту. Те карты начертила я».
1: Говорит, как дитя неразумное. Я устало улыбаюсь в темноту. «Но у меня же нет с чего срисовать».
0: «Мне не надо срисовывать», — говорит она. «Они у меня в голове. Если я хоть раз начертила карту, я ее никогда не забуду. Вот почему дядя Барак отправил меня в орден, в школу. Но мы упражнялись только в черчении бухты Хекер и пролива Лилиана».
1: «Значит, ты начертила эти карты из головы?» — спрашиваю я.
0: «Конечно».
1: Она откидывает волосы. Вуаль лежит у нее на плечах, и я вижу ее на фоне неба. Просто хитрая и надменная девчонка, которая хочет произвести впечатление на северного варвара.
0: «Все думают, что карты хранятся надежно. Вся бумага и все вообще под защитой заклинаний. Но я не таскаю ни бумаг, ничего. Все у меня в голове».
1: «Хальце», — едва выговариваю я, — «ты можешь нарисовать карту?»
0: «У нас нет бумаги, и здесь темно».
1: «Через пару часов мы пристанем к берегу и немного поспим. Потом ты моим ножом выцарапаешь ее на дне лодки».
0: «На дне лодки?»
1: Эта мысль для нее пугающе нова. Но я уже полон энтузиазма. Вдвоем, прячась от всех островов, на лодке, не предназначенной для открытого моря, полагаясь только на девичью память о карте. Но это лучше, чем так, как Барак. Дует ровный бриз, и лодочка идет хорошо, только иногда хлопая парусом. Вода совсем рядом, под рукой. Хальце говорит, что ей холодно. Я отвечаю, чтобы взяла у меня в сумке плащ и попробовала поспать. Она какое-то время спит. Я продолжаю вести лодку вперед, чтобы уйти чуть подальше перед отдыхом. Миную места, где можно было бы остановиться. Наконец, вижу серую линию, означающую рассвет, и поворачиваю к берегу. «Хальце, когда лодка остановится, выпрыгивай и тащи». Мы подходим, я пытаюсь встать и чуть не падаю. Ноги онемели от неудобной позы, и бок закаменел.
0: «Чего там?» —
1: спрашивает Хальце, держась за борт и собираясь выпрыгнуть. «Ничего», — отвечаю я. «Поосторожнее, когда выпрыгнешь». Холодная вода по пояс захватывает дыхание, но Хальце у носа стоит всего по щиколотку. Я стискиваю зубы и толкаю лодку, оскользаясь на неровном дне, и Хальце тянет, и вместе мы вытаскиваем лодку. Я ее привязываю к дереву, прилив еще нарастает, я не хочу, чтобы лодку унесло. Потом хватаю сумку и выбираюсь на берег. Надо бы осмотреться, но у меня все болит, и сил нет ни на что. Голова кружится, и я говорю себе, что вот сейчас только минутку отдохну. Кладу голову на сумку, закрываю глаза, и весь мир вокруг вертится.

0: Герой дурацкий, думаю я и смеюсь. Вот эта роль меня никогда не привлекала. Мы среди густых деревьев. Высокие желтые метлы ракитника в это время года густо покрытые сережками. Я весь покусан чубками, и порез на боку горит. Чувствуется, как в нем бьется пульс. И Хальца нигде не видно. Я приподнимаюсь на локте, превозмогая боль, и прислушиваюсь. Ничего. Ушла и заблудилась? «Хальцы!» — шепотом зову я. Ответа нет. «Хальцы!» — говорю я громче.
1: «Я здесь!»
0: — доносится голос с берега, и высовывается голова над светло-лимонной порослью, будто она сидит в кусте. «Может быть, у меня бред?» «Ты в воде?» — спрашиваю я.
2: «Нет, я в лодке. И вообще, как тебя зовут?»
0: «Яхан», — отвечаю я.
2: «Я взяла твой нож, но ты не проснулся».
0: Она мнется, потом спрашивает.
2: «Ты сильно ранен?»
0: «Нет», — говорю я, пытаясь сесть, как ни в чем не бывало. «Это не получается».
2: «Я начертила карту на дне лодки, а потом грязью сделала линии потемнее».
0: Она качает головой.
2: «Чертить ножом — это совсем не то, что пером».
0: Она выходит на берег, и мы едим фрукты, коробочки и красный арахис из моей сумки. От еды и воды у меня резко повышается настроение. Я смотрю на то, что начертила Хальца. Она нервно теребит руки, пока я изучаю ее работу. Мелкие волны, гуляющие на дне лодки, размывают грязь, и мне трудно судить, насколько карта была точной, но я говорю, что она чудесна. Она отворачивается, чтобы скрыть радость, и деловито сплевывает в ручей. Я вздрагиваю, но молчу. У нас не в чем запасти воду. «Сколько отсюда до Лизиана?» – спрашиваю я. Она думает, что дня два.
2: «Яхан?» – спрашивает она, тщательно выговаривая мое имя. «Где ты научился магии?»
0: «Один двоюродный заложил в кости моего черепа медь и стекло», — отвечаю я. Не совсем точно, но близко к правде. Такой ответ на время прекращает вопросы. Мы как следует напиваемся водой, облегчаемся. Она, быть может, молится своим божествам, не знаю. Потом мы поднимаем зеленый парус и отходим. Она все время что-то болтает о своей школе, и мне нравится слушать ее болтовню. Когда в полдень становится жарко, я велю ей натянуть на носу мой плащ и заползти под него в тень. Сам я остаюсь у румпеля и только жалею, что у меня нет шляпы. Я давно уже почернел под солнцем, но блеск зеленой воды слепит глаза и нос припекает. Она спит всю жаркую пору дня, а я клюю носом. Мы держим курс на мыс, указывающий вход в пролив. После полудня мы достаем из моей сумки помятые фрукты, коробочки, которые чуть помогают утолить жажду. Путь нам перегораживает выступ суши. Если верить карте Хальцы, это и есть наш мыс. Карта указывает, что здесь высаживаться плохо, иначе я бы попытался ради пресной воды. Мы идем в открытое море, и я только молюсь, чтобы ветер не упал. У меня онемело тело, и аккуратно провести лодку через весь пролив — это, боюсь, выше моих навигационных умений. Меня одолевает жажда, Хальца, наверное, тоже. Чем дальше мы уходим в пролив, тем она тише. Я спрашиваю один раз, как она проходила пролив, когда приехала жить к дяде. «На большом судне», — только и отвечает она. У меня чуть кружится голова от солнца, жажды и лихорадки, и когда наступает вечер, прохлада приносит облегчение. Солнце уходит под воду неожиданно, как всегда на юге. Я вытаскиваю из сумки клетки из голубиных яиц, но они соленые, и от них жажда только усиливается. Хальца голодна, и она съедает свою порцию и половину моей.
2: «Яхан!»
0: — говорит она. «Да».
2: «Почему двоюродных так называют?»
0: «Потому что мы все родня», — отвечаю я. «У меня на родине, когда народу становится слишком много и пастбищ не хватает для стабосов, часть рода уходит на другое место и там устраивается. И двоюродные были нашими дальними предками». Звезды для них как острова. Некоторые прилетели жить сюда, но была война, и корабли перестали прилетать. И корабли наших предков состарились и не могли больше летать. И мы забыли о них, остались только легенды. Теперь они нас снова нашли.
2: «И они нам помогают?»
0: — спрашивает она. «На самом деле нет. Они помогают почти что только верхним людям».
2: «Верхние люди? Кто это?» — спрашивает она.
0: «У южан нет слова для этого понятия, и потому я всегда говорю эти два». «Верхние люди — старики, которые всем правят и у которых есть серебро. Гильдейцы, они вроде верхних людей».
2: «И ты тоже был верхним человеком?» — спрашивает она.
0: Я смеюсь, и Бог отзывается болью. «Нет, деточка, я невезучее дитя невезучих родителей. Они верили, что некоторые из двоюродных нам помогут, нас научат. Но верхние люди не любят, когда еще у кого-нибудь есть силы».

0: знаком пристального внимания. Дует легкий ветерок, и море спокойно. Кажется, кто-то нам ворожит, хотя мы и напали на мальчика в зеленом балахоне, чтобы завладеть лодкой. Но она все равно слишком мала, и другого места для меня нет. Так что я остаюсь у румпеля. От брызг все время мокнет левое плечо. Ветер высасывает из меня остатки тепла.
1: Хальцы!
2: Чего?
0: Бормочет она с носа сквозь сон.
1: Мне что-то нехорошо, детка. Ты не могла бы сесть рядом и поделиться со мной плащом?
0: Она колеблется, я этого в темноте не вижу, но чувствую. Она меня боится, и мне это неприятно, а если подумать, даже смешно.
1: Мне нужно только согреться, уверяю я ее.
0: Она ощупью движется к корме.
2: Плащ твой,
0: говорит она.
2: Можешь забрать его, когда хочешь.
1: Я думаю, его нам хватит на двоих, говорю я. Садись рядом. Румпель будет между нами, и ты можешь прислониться ко мне и поспать.
0: Она осторожно садится рядом. Лодка чуть качается от ее движений. И набрасывает плащ на плечи нам обоим. Прикоснувшись к моей руке, она отдергивается.
2: Ты горячий,
0: говорит она. И неожиданно трогает мой лоб.
2: У тебя жар.
0: Ты не волнуйся, отвечаю я, почему-то смутившись. Просто сядь вот здесь. Она садится рядом, а потом кладет голову мне на плечо. От ее волос идет приятный запах и становится уютно. Я стараюсь держать созвездие, которое южане называют короной, по правую руку от себя.
2: «Сколько тебе лет?» —
0: спрашивает она.
1: 31.
2: «Так ты же еще не старый!»
0: Я смеюсь.
2: «Волосы у тебя седые», — оправдывается она. «Зато лицо не старое».
0: Но иногда я чувствую себя глубоким стариком. И сейчас больше, чем когда-либо.
3: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Рывком просыпаюсь ото сна. Мне снилось, что я снова на лодке Барака. Уже рассвет.
0: Хальцы ворочается у меня на плече и снова успокаивается. Я думаю о море, о нашем плавании. Навигация по созвездиям не из главных моих умений. Я только надеюсь, что нас не сильно снесло. Еще надеюсь, что карта у Хальца хороша. И думаю, какую бы плату получил Барак за лодку с начерченной на ней картой, даже если карта не слишком четкая. Но тут карту лижет синее пламя, и я снова на лодке Барака. Снова просыпаюсь рывком. Лихорадка отступила, наверное, потому что сейчас утро. Я пытаюсь открыть сумку, не побеспокоив Хальца, но она спит у меня на правом плече, а левой рукой я не слишком владею, и бок окоченел, так что она все же просыпается и садится прямо. У нас осталось 5 фруктов коробочек, и мы одну вскрываем. Меня слишком мучает жажда, чтобы я мог есть арахис, но Хальца съедает немного. Солнце поднимается на небе, и точно так же поднимается у меня жар. И я начинаю видеть сны даже с открытыми глазами. Тревин оказывается в лодке вместе с нами. Сидит в своей синей безрукавке с серой меховой оторочкой, отвернутой на плечи. И я, наверное, с ним говорю, потому что Хальца спрашивает:
2: «Кто такой Тревин?»
0: Я моргаю, перегибаюсь через борт и плещу холодной водой в обожженное солнцем лицо. Сажусь снова, и голова кружится от прилива крови. Но зато я знаю, где я. Тревин — это был мой друг. Его уже нет в живых.
2: «А?»
0: — говорит она и добавляет с юношеским бесчувствием.
2: «А как он умер?»
0: «А как умер Тревин?» — приходится мне подумать. «От поноса», — говорю я. «Мы шли на баштой, мы отступали. Мы с Тревином решили биться против верхнего Скаталоса за то, что он сжег Скарлен. Была зима, и есть было нечего, и люди болели, а многие умерли. Я из-за Тревина

0: пошел в этот поход, добавляю я, и не добавляю, у меня была любовь. Когда становится жарко, Хальца смачивает вуаль водой и кладет мне на голову. Я вцепляюсь в румпель. Кажется, не столько я правлю лодкой, сколько она мною. Хальца чистит еще одну коробочку, обдирая кожицу и деля мякоть на багровые дольки.
1: «Наверное, мне стоит посмотреть на твой бок», — говорит она.
0: «Нет».
1: «Ты не бойся», — говорит она и перебирается ко мне поближе.
0: «Нет», — отрезаю я.
1: «Я бы смочила его морской водой», — говорит она. «Она хорошо лечит раны».
0: «Я не снимаю рубашку», — отвечаю я. «Да, я знаю, что это глупо, но рубашку снимать не собираюсь, в чьем бы то ни было присутствии». Мы, наконец, пришли в Башто, и все почти, кого я знал, уже погибли. А тогда командир ополчения говорит: «Мальчик, как тебя зовут?» А я не знал, что он обращается ко мне, а он еще раз как гаркнет: «Мальчик, как тебя зовут?» Я сказал, заикаясь:
1: «Яхан, господин».
0: «Так вот», — сказал он, — «ты теперь в моей группе будешь, у нас умник Яхан». И все заржали, и я долго был умник Яхан, пока они не убедились, что я на самом деле не дурак. Но рубашку я все равно снимать не собираюсь. Мысли прыгают, как белки в клетке. Иногда я говорю вслух. Возвращается Тревин и спрашивает: «А не хотел бы ты вырасти в другом месте? Не в Скарлине?» Хальце мочит вуаль в воде и пытается охладить мне лицо. «Ванзи нам говорила о городах», — отвечаю я Тревину. «И она была права». Я возвышаю голос. «Куда приходят двоюродные, там они нас используют. Они живут, как верхние скаталысы, а мы убираем их дома и благодарны за свет и веселые палочки вечером шестого дня. Люди забывают свой род. Они забывают все. Ванзи говорила нам о столкновении культур, когда слабейшая культура растворяется. Ванзи и Анел, Аюдеш и Кумар, они жизнь свою посвятили, чтобы помочь нам», — говорит мне Тревин. «Анел извинялась передо мной, Тревин», — говорю я ему. «Извинялась за страшное зло, которое они сделали. Она говорила, что лучше бы они не прилетали». «Я знаю», — говорит он мне.
1: «Яхан»,
0: — говорит Хальце.
1: «Яхан, здесь никого нет, только я. Говори со мной. Не умирай».
0: Она плачет. Вуаль ее мокра и так холодна, что у меня захватывает дыхание. Тревин не знал. Я никогда не говорил ему об извинении Анеал. Я никому не говорил. Я моргаю, и он расплывается. Я моргаю и моргаю, и он тает. «Ты не Тревин», — говорю я. Я спорил сам с собой. Ослепительно и жарко. Я лежу, положив руку под голову. Небо голубое и красное, и на воде темная полоса. Я не могу сделать, чтобы она исчезла, сколько ни моргаю. Наверное, от жара у меня пропадает зрение или солнце меня ослепило, но Хальце плачет и говорит, что это Лезиан. Высадиться негде, и мы идем вдоль берега к северо-западу, пока не приходим к устью реки.
1: «Правь туда», —
0: просит Хальце.
1: «Я знаю это место, знаю этот знак».
0: Она показывает на кучу камней.
1: «Там моя бабушка живет».
0: Ночь обступает нас, а потом мы видим огонь. Вроде как очаг горит. Я сиплым голосом объясняю Хальце, как переложить парус. У нее руки быстрые, слава Хету. Я вывожу лодку на прибрежную отмель, и Хальце выскакивает наружу, зовя меня, и тянет лодку, но я не могу двинуться. Приходят люди и стоят, глядя на нас, и Хальце говорит, что ее бабушка — это Ласси. В деревне бабушку знают, хотя живет она довольно далеко. Кажется, мне помогают выбраться из лодки. Я говорю: «У нас есть серебро, мы можем заплатить». мелькают люди в темноте. Потом меня приносят куда-то, где света слишком много. Мне вливают меж зубов горячую морскую воду. Я не могу ее пить, потом соображаю, это бульон. На отмытой до бела стене пляшут отцветы, и женщина с обнаженной головой говорит: «Дай помогу». «Я не хочу, чтобы с меня снимали рубашку». «Рубашку не трогать!» — говорю я, выставив руки. Они что-то говорят, я не успеваю следить, но с мягкой настойчивостью меня держат за руки и снимают разорванную куртку и рубашку. Чей-то голос тихо спрашивает:
1: «А это что?»
0: И разрезает повязку на груди.
1: «Что это с ним?» —
0: удивленно говорит Хальца. Я отворачиваю лицо. Незнакомая женщина мне улыбается и говорит: «Все будет хорошо». Хальца глядит на меня, будто ее предали, а женщина говорит ей и мне: «Просто это женщина, детка. Она поправится, с ней ничего страшного, только небольшой жар и слишком много солнца». И я, раздетая, беспомощно проваливаюсь в сон. И только мелькает перед глазами пораженное лицо Хальца. Следующие два дня я очень много сплю, просыпаюсь, пью бульон и снова засыпаю. Когда я просыпаюсь, Хальца рядом нет, хотя на полу лежит стопка одеял. А если я просыпаюсь и слышу ее, то снова притворяюсь, что сплю и действительно засыпаю. Но потом я уже не могу больше спать. Туля, женщина с заботливыми руками, которая предоставила мне постель, спрашивает меня, дать мне платье или рубашку. Я провожу ладонью по стриженным волосам и прошу рубашку. Но говорю ей, чтобы называла меня Яханна. Мне приносят мою рубашку, аккуратно зашитую. А мое серебро они брать не хотят. И, наконец, ко мне приходит Хальца. Я сижу на кровати, на которой так долго спала, и лыщу фасоль. Меня смущает, что я сижу в рубашке и лыщу фасоль, хотя я и фасоль лущила, и одежду чинила, и другую женскую работу делала в мужской одежде. Но это было уже давно. Она входит недоверчиво, как птичка, и говорит:
1: «Яхан?»
0: «Садись», — говорю я, и тут же об этом жалею, потому что сесть можно только на мою кровать, другого места нет. Мы обмениваемся обычными вопросами, как себя чувствуешь и что ты делала. Она туго завернута в вуаль, хотя здесь женщины не ходят в вуалях повседневно. Наконец она обиженным голоском говорит:
2: «Ты могла бы мне сказать?»
0: Я уже много лет даже и не думала кому-нибудь говорить. Я даже уже почти думала о себе не как о женщине.
2: «Ну я же не кто-нибудь».
0: Она обижена. И откуда ей понимать, что в битве бок о бок можно стать близкими товарищами и ничего не знать друг о друге? Громко, очень громко щелкают стручки фасоли. Я думаю, не попытаться ли объяснить, как я обрезала волосы, чтобы сражаться вместе с Тревином? Как узнала еще задолго до смерти Тревина, что битва делает людей чужими для самих себя. Хет говорит, что жизнь держится на мелочах, вроде того, что я для женщины была высока и плоскогруда, и что командир ополчения в баштое увидел меня стриженную и полуголодную и решил, что я мальчик, и я стала им. Щелчок стручка. Я провожу пальцем по его длине, и фасоль сыплется в миску.
1: «У тебя солнечный ожог почти прошел», — говорит она, чтобы прервать молчание, и почему-то ярко вспыхивает.
0: Я могу ее понять. Она вообразила себе, что влюбилась. «Ты меня прости, детка», — говорю я. «Я не хотела тебя огорчать или смущать. Мне, знаешь, и самой как-то неловко». Она смотрит на меня искоса.
2: «А отчего тебе неловко?»
0: «Это как будто ходить без одежды, когда все знают. Мой род теперь истребленный, я всегда чужая, где бы ни была». Она смотрит, не понимая, и я сдаюсь. Это трудно объяснить.
1: «А что ты теперь будешь делать?» — спрашивает она.
0: Я вздыхаю. Этот вопрос давно уже вертится у меня в голове. Здесь точно не накопить денег на проезд до материка. «Не знаю».
1: «Я рассказала про тебя бабушке», — говорит Хальце. «И она сказала, что ты можешь жить с нами, если будешь хорошо работать. Я ей сказала, что ты очень сильная».
0: Снова щеки полыхают, и она торопится сказать:
1: «Это маленькая ферма, и когда-то она была получше, но теперь там только бабушка. Но мы можем помочь, и я думаю, мы можем стать с тобой подругами».
0: На долгом пути к Баштою я поняла одно. Пусть все будет хуже некуда, но если думать только о ближайшем будущем, в конце концов, иногда найдется выход. «Я была бы рада, детка», — говорю я совершенно искренне. «Рада была бы с тобой подружиться». Кажется, будущее точно держится на мелочах.

0: Сегодня в модели для сборки на радио «Энергия» вы слушали повесть Морин Макхью «Дитя миссионера» в переводе с английского Михаила Левина. Рассказ Альфреда Ван Вогта «Призрак». «Четыре мили», — думал Кент. «Целых 4 мили от небольшого городка Кемпстер до деревни Аган. Там у них и станции-то железнодорожной нет». Это, по крайней мере, он еще помнил. Вспомнил он также и большой холм, и ферму у его подножия. Вот только раньше она не выглядела такой заброшенной. Такси, которое встретило его на станции, любезность местной гостиницы, медленно огибало холм. На фоне яркой зелени строения фермы и дом, и амбар выглядели какими-то удивительно бесцветными, посеревшими, что ли. Все окна и ворота амбара были крест-накрест заколочены досками, двор зарос сорняками. И поэтому высокий, с гордой осанкой старик, внезапно появившийся из-за дома, казался здесь совершенно неуместным. Кент заметил, что водитель наклонился к нему и явно хотел что-то сказать.
1: «Так я и подозревал, что мы встретим здесь призрака», — услышал он сквозь тарахтение старого мотора. «И что бы вы думали? Вот и он. Как раз вышел на утреннюю прогулку».
0: «Призрака?» — отозвался Кент. Он словно произнес заклинание. Озарив все вокруг ярким теплым светом, из облаков выглянуло солнце. Оно осветило обшарпанные постройки фермы, мигом превратив их из серых в выцветшие бледно-зеленые. Ошарашенный словами водителя, Кент понемногу приходил в себя. «Призрака?» — неуверенно переспросил он. «Да какой это призрак? Это же старый мистер Уэнрайт. С того дня, как я покинул эти места, 15 лет тому назад, он, похоже, ничуть не изменился». Между тем старик медленно шел к воротам, ведущим на шоссе. Его черный сюртук блестел на солнце. Он казался неестественно высоким и худым, словно карикатура на нормального человека. Скрипнув тормозами, машина остановилась. Водитель повернулся к пассажиру, и Кент еще подумал, что тот явно наслаждается этим моментом. «Видите ворота фермы?» — спросил водитель. «Нет, небольшие, а те, что поменьше. На них висит замок, не так ли?»
2: «Ну и что?» — удивился Кент.
1: «Смотрите».
0: В 10 футах от них старик возился с воротами. Он не обращал ни малейшего внимания на замок и словно в пантомиме пытался открыть видимую только ему одному защелку. Вдруг он выпрямился и толкнул ворота рукой. До этого момента Кент не замечал ничего необычного. Подсознательно он был уверен, что ворота сейчас распахнутся. Он думал, что ему предложили посмотреть на какой-нибудь необычный способ, которым их можно открыть. Но ворота и не думали распахиваться. Они и не пошевелились. Ржавые петли не заскрипели, створки не дрогнули, и на них по-прежнему висел непоколебимо надежный замок. И старик прошел прямо сквозь них. Сквозь них. Затем он повернулся, снова толкнул, теперь уже закрывая невидимые остальным ворота, и завозился с такой же невидимой защелкой. Наконец, должно быть, добившись нужного результата, он повернулся к машине. Похоже, он только сейчас ее заметил. Его вытянутое, покрытое морщинами лицо озарилось радостной улыбкой.
1: «Здравствуйте!»

0: «Здравствуйте», — сказал он. Этого Кент никак не ожидал. Приветствие прозвучало для него словно гром среди ясного неба. Все завертелось, закружилось у него в голове. Мысли, цепляясь друг за друга, пустились в нескончаемый хоровод.
1: «Призрак», — подумал он, борясь с накатившим головокружением. «Еще и говорящий. Но это же ерунда!»
2: Модель для сборки. On Energy.

0: Мир постепенно начал приходить в норму. Земля перестала качаться. Линия горизонта вновь стала ровной. А вон стоит и сама ферма. Серый, почти бесцветный фон для черной фигуры старого, такого старого мистера Уэйнрайта и для этих ворот, через которые тот только что прошел.
1: «Здравствуйте», — нетвердым голосом ответил Кент.
2: «Здравствуйте».
0: Старик подошел поближе, присмотрелся, и его лицо приняло удивленное выражение.
3: «Кто бы мог подумать?» — воскликнул он. «Это же мистер Кент! А я-то решил, вы уже уехали».
1: «Да, я...» — начал Кент. Боковым зрением он заметил, что шофер замотал головой.
4: «Что бы он ни говорил»,
0: — жарко прошептал тот ему в ухо,
4: — «делайте вид, что все в порядке. Ничему не удивляйтесь, а то он приходит в замешательство. Он ведь все-таки призрак».
0: «Призрак». Снова это слово. Кент судорожно сглотнул.
1: «Последний раз, — подумал он, — я видел мистера Уэйнрайта, когда мне стукнуло 20. Тогда он даже не знал, как меня зовут».
3: «Но я же совершенно отчетливо помню», — продолжал между тем старик в изумлении, качая головой, «как хозяин гостиницы, мистер Дженкинс, говорил мне, что обстоятельства вынудили вас уехать. И очень срочно. Он еще что-то сказал о сбывшемся пророчестве. В разговорах со мной люди все время упоминают какие-то пророчества. Но вот дату я помню совершенно точно. 17 августа».
0: Он в упор посмотрел на Кента.
3: «Извините, молодой человек», — продолжал он, переставая хмуриться, что, судя по всему, давалось ему не без некоторого труда. «Это невежливо с моей стороны стоять и разговаривать с самим собой. Со мной такое бывает. Но я рад. Я рад, что мистер Дженкинс ошибся, ведь я всегда получал удовольствие от наших с вами бесед. Я бы пригласил вас выпить чайку», — продолжал он, приподнимая шляпу, «но боюсь, что миссис Кармоди сегодня не в настроении. Бедняжка. Это так нелегко присматривать за стариком. Я просто не могу дополнительно ее утруждать. Доброе утро и до свидания, мистер Кент. Доброе утро, Том».
0: Не чувствуя себя в силах что-либо ответить, Кент смог только кивнуть. Он услышал, как водитель сказал: «До свидания, мистер Уэйнрайт». Не шевелясь, Кент сидел и смотрел вслед удаляющейся в сторону луга фигуре Уэйнрайта, пока голос шофера не вернул его к действительности.
3: «Вам повезло, мистер Кент. Теперь вы точно знаете, сколько проживете в гостинице».
1: «Что вы имеете в виду?»
3: «Я уверен, что 17 августа мистер Дженкинс подготовит ваш счет».
0: Кент уставился на него в немом изумлении. Он никак не мог решить, что ему теперь делать. То ли ехать, то ли смеяться, то ли что.
1: «Уж не хотите ли вы сказать, что этот ваш призрак еще и будущее предсказывает?
3: Послушайте, сегодня еще только 8 июля, и я собираюсь пробыть здесь вплоть до конца сентября».
0: Он осекся. Том не был похож на шутника. И взгляд у него был абсолютно серьезный.
4: «Мистер Кент, в мире еще никогда не существовало никого подобного мистеру Уэйнрайту. То, что он предсказывает, сбывается. Так было, когда он жил, так и теперь, когда он умер. Но он очень стар. Ему за 90, и у него не все в порядке с головой. Он вечно путает будущее с прошлым, попросту не видит между ними разницы. В его мире все уже произошло, и он все помнит, только очень смутно. Но когда он говорит о конкретных вещах, например, о датах, то можете быть спокойны, все сбудется.
3: Подождите, вы и сами в этом убедитесь».
0: Как много слов сразу. Их четкость, их провинциальный аромат создали свою собственную, какую-то совершенно нематериальную картину окружающего мира. И Кент почувствовал, что первоначальный шок понемногу проходит. Он здесь вырос, он знал этих людей, и постепенно в нем начала крепнуть уверенность, что он стал объектом весьма своеобразной шутки. Но говорить об этом вслух, конечно, не стоило. Кроме того, оставался еще совершенно необъяснимый эпизод с воротами.
1: «Это миссис Кармоди?» — наконец спросил Кент. «Тут я ее не припоминаю.
3: что она такая. После смерти сестры своего покойного мужа она приехала сюда присматривать за фирмой и за мистером Уэйнрайтом. Хоть и не родственница, но все же...
1: Том вздохнул и нарочито небрежно, как бы невзначай, добавил. И подумать только, что именно она убила старика Уэйнрайта 5 лет тому назад. Потом ее упекли в сумасшедший дом, что в Пиртоне.
4: «Убила?»
1: – воскликнул пораженный Кент.
4: «Да что вы говорите? Значит, у вас здесь настоящая ферма с привидениями?»
1: «Впрочем, подождите». Он задумался. Уэйнрайт же сказал, что они живут вместе.
5: «Послушайте, мистер Кент», — сказал Том со снисходительной жалостью в голосе.
4: «Давайте не будем особенно вникать, почему призрак сказал то или иное. Кто только не пытался разобраться в этом деле, и ни один еще добром не кончил. Тут у кого угодно зайдет ум за разум.
1: Должно же существовать какое-то логическое объяснение. Вот вы его и найдите», — пожал плечами шофер.
4: «Если хотите», — добавил он, — «то пока мы едем к отелю, я мог бы вам кое-что рассказать. Дело в том, что миссис Кармоди и ее детей привез сюда из Кемстера именно я».
1: Со скрежетом включилась передача, и машина натужно воя поползла вперед. Кент сидел, не шевелясь. Потом, собравшись с духом, повернулся и посмотрел на ферму. Она как раз исчезла из виду за полосой тянущихся вдоль дороги деревьев. Она производила впечатление запущенной, мертвой. Невольно содрогнувшись, Кент отвернулся.
4: «Ну и что там за история?» – спросил он.
1: «Расскажите».

0: вершине холма машина притормозила, и отсюда женщина наконец-то увидела ферму. Скрипя тормозами и скользя по разлетающемуся в стороны щебню, машина начала спускаться вниз.
1: «Ферма!»
0: – жадно думала женщина, дрожа всем своим дородным телом.
1: «Наконец, наконец, наконец-то они будут в безопасности! И только выживший из ума старик да какая-то девчонка еще стоят у нее на пути!» Позади остались трудные, горькие годы, когда она, вдова с двумя детьми, в арендуемом домике перебивалась случайными заработками да пособием по бедности. Годы сущего ада. А здесь рай. Вот он, рядом, только руку протяни.
0: Женщина прищурилась, крепко сбитое тело напряглось. Она не упустит шанс. Она сполна возьмет то, чего была лишена все эти годы. Уверенность в завтрашнем дне. За это стоит побороться. Затаив дыхание, она смотрела на лежавшую внизу ферму. На дом, выкрашенный зеленой краской, на большой красный амбар, на прочие строения, курятники, сараи. Чуть ближе раскинулось огромное поле пшеницы, только недавно взошедшей, яркой и по-весеннему зеленой. Машина спустилась в долину и вскоре остановилась, почти уткнувшись радиатором в ворота.
2: «Приехали, что ли, ма?» – подал голос с заднего сиденья коренастый юноша.
3: «Да, Билл».
0: И женщина окинула его тревожным, оценивающим взглядом. Все ее планы так или иначе замыкались именно на нем. И сейчас, как никогда, она отчетливо видела все его недостатки. Понурое выражение, казалось, навеки срослось с безвольным лицом. Во всем облике было нечто неуклюжее, неловкое, делавшее его совсем уж непривлекательным. Она прогнала прочь все сомнения.
1: «Ну разве здесь не восхитительно?» – воскликнула она и замерла, ожидая реакции.
2: «Скажешь тоже!» Толстые губы скривились в усмешке. «Лучше бы я остался в городе!» – он пожал плечами. «Впрочем, тебе виднее!»
3: «Да уж, конечно!»
0: С облегчением в голосе согласилась женщина.
1: «В этом мире надо довольствоваться тем, что имеешь, и не тосковать о том, чего не хочешь. Запомни это, Билл».
2: «В чем дело, Пирл?»
0: – раздраженно спросила она. По-другому с дочерью она разговаривать не могла. Что проку от 12-летней девицы с бледным одутловатым лицом, к тому же еще слишком полной, которая никогда не станет под чуточку красивой.
2: «Ну, так в чем дело?» – с еще большим раздражением повторила она.
3: «Вон через поле идет какой-то тощий старик. Это что, и есть тот самый мистер Уэйнрайт?»
0: Миссис Кармоди посмотрела туда, куда показывала дочь, и почувствовала огромное облегчение. Вплоть до этого самого момента мысль о старике не давала ей покоя. Она знала, что он стар, но не предполагала, что до такой степени.
1: «Да ему же не меньше 90 лет», — подумала она, — «если не все 100. Он не сможет помешать».
0: Тем временем водитель уже открыл ворота и успел снова сесть за руль.
1: «Подождите», — обратилась она к нему, чувствуя прилив уверенности в своих силах. «Подождите мистера Уэйнрайта. Возможно, он устал после прогулки. Мы его подвезем».
4: «Надо стараться производить хорошее впечатление», — мелькнула у нее мысль.
1: «Вежливость и любезность откроют любые двери. А там железный кулак в бархатной перчатке».
0: И тут она заметила, что шофер смотрит на нее как-то странно.
2: «Я бы не слишком рассчитывал на то, что он сядет в машину», — сказал он. «Этот мистер Уэйнрайт довольно странный тип. Порой он ничего вокруг не видит и не слышит. Бывает, что ни на кого не обращает внимания, а иногда делает что-нибудь по-настоящему странное».
1: «Например?»
0: — нахмурилась женщина.
2: «Ну, как вам сказать, мадам?» — пожал плечами шофер. «Объяснить это невозможно. Скоро вы и сами узнаете. Посмотрите, что он сейчас будет делать».
0: Между тем старик пересек дорогу буквально в нескольких футах от стоящего автомобиля. Явно не замечая машины, он шел прямо к воротам, но не к большим, которые стояли открытыми, а к маленьким. Собственно, даже и не к воротам, а так узкой калитке из крепко сколоченных досок. Старик завозился с невидимым засовом, толкнул калитку. Та и не подумала открыться, но старик, как ни в чем не бывало, прошел прямо сквозь нее. Прошел через толстые доски, словно их не было. И тут миссис Кармоди услышала пронзительный женский крик. А мгновение спустя обнаружила, что кричит она сама. Кровь стучала в висках. Отчаянным усилием, вконец истощившим ее, женщина откинулась на спинку сиденья и заставила себя замолчать. Все плыло перед глазами. Ее трясло, как в ознобе. Каждая клеточка большого тела наполнилась собственной болезненной дрожью. В горле пересохло. Ее начинало тошнить. Голова звенела, как пустой котел. Продолжение рассказа Альфреда Ван Вогта «Призрак» в следующей части модели для сборки на Radio Energy.

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио Energy. Альфред Ван Вогт. «Призрак». Продолжение. «Подождите минуточку», — вмешался Кент. «Вы же говорили, что тогда мистер Уэйнрайт был еще жив. Так как же он прошел через закрытые ворота?» «Мистер Кент», — покачал головой шофер, «если Уэйнрайт и не отправил нас всех в сумасшедший дом, так только потому, что он совершенно безвредный. Он проходит через ворота сейчас, проходил через них и раньше. И не только через ворота. Вся разница в том, что теперь мы все твердо помним, как мы его хоронили. Возможно, он всегда был призраком, и его смерть ничего не изменила. Мы знаем только, что он безвреден. А это уже немало, не правда ли?» Постепенно черный, парализующий волю страх, захлестнувший женщину, стал отступать. Она почувствовала, как кто-то трясет ее за плечо, повторяя снова и снова:
1: «Все в порядке, мадам, все в порядке. Это просто безобидный старик, хоть и немного странный. Не стоит так волноваться».
0: Но окончательно ее привели в чувство насмешливые слова сына.
2: «Да, мать, здорово это на тебя подействовало. Я уже видел как-то подобный трюк в цирке. Только там они провернули его куда профессиональнее».
1: «Билл такой практичный, уравновешенный мальчик», — с облегчением подумала она. «Ну, конечно, он прав. Это обычный цирковой трюк. Что? Что там говорит эта дура? Что ты сказала, Перл?»
3: «Мама, он нас заметил! Посмотри!»
0: И правда, старик, подняв голову, с интересом смотрел на них. Его вытянутое, худое, доброе, морщинистое лицо осветилось улыбкой. «Я вижу», — сказал он необыкновенно звонким для своего возраста голосом, «что сегодня вы вернулись из города раньше обычного. Значит ли это, что и обедать мы сегодня будем раньше?» Он выдержал вежливую паузу и продолжал: «С моей стороны, разумеется, никаких возражений нет. Вы же понимаете, миссис Кармоди, что я с радостью готов принять любой удобный вам распорядок». Сначала ей показалось, что над ней каким-то непонятным образом издеваются. Улыбка застыла у нее на лице, глаза сощурились. Она никак не могла понять, что Уэйнрайт имеет в виду, пока шепот шофера, наконец, не вывел ее из затруднения.
1: «Извините, мадам», —
0: торопливо прошептал тот,
1: «но старайтесь не показывать виду, что вы только что приехали. Мистер Уэйнрайт обладает даром предвидения, и он вот уже несколько месяцев ведет себя так, словно вы живете на ферме. Если вы станете ему возражать, то лишь собьете его с толку. В свое время, незадолго до смерти миссис Уэйнрайт, он даже ее называл вашим именем. Уж такой он странный человек».
0: Миссис Кармоди так и замерла с открытым ртом. Ее здесь ждали. Больше всего она боялась именно этого момента приезда на ферму. А тут ее ждали. Теперь все, что она запланировала, пройдет как по маслу. Таким трудом подделанное письмо, в котором умершая дочка Уэйнрайта просила ее приехать, чтобы присматривать за осиротевшей дочерью Филлис, станет только лишним подтверждением того, что все и так считают само собой разумеющимся. А там... Женщина собралась с мыслями. Сейчас не время разбираться в странностях поведения этого старикашки. Ей надо прибрать к рукам ферму, и чем быстрее она возьмется за дело, тем лучше. Она улыбнулась, предчувствуя легкую победу.
1: «Мистер Уэйнрайт, не хотите ли проехаться с нами до дома?» — спросила она. «Вы, наверное, устали после прогулки».
2: «Не откажусь, мадам», — закивал старик. «Я ходил в Кемстер и, надо признаться, впрямь немного устал. Да, кстати, я видел там вашу сестру».
0: Он успел подойти к машине, когда миссис Кармоди наконец сумела выдавить:
3: «Мою сестру?» —
0: зашипел на нее водитель.
1: «Не обращайте внимания. У него с головой не все в порядке. Он уверен, что у каждого из нас есть брат или сестра-близнец, похожий как две капли воды. И он их постоянно встречает. Это с ним уже много-много лет».
0: Это пережить было уже легче. Да и эпизод с воротами с каждой минутой казался все менее и менее реальным. Она снова любезно улыбнулась. В ответ старик вежливо приподнял шляпу и влез в машину. Ревя мотором, они доехали до дома, обогнули его и остановились около веранды. В дверях показалась девушка в белом платье. Она была хорошенькая, стройная, хрупкая, на вид лет 15-16, и, как миссис Кармоди сразу почувствовала, настроена не слишком дружелюбно.
3: «Привет, Филлис!»
0: — сладко улыбнулась миссис Кармоди.
3: «Рада тебя видеть!» «Привет!»
0: — неохотно ответила девушка, и миссис Кармоди ухмыльнулась про себя. Хоть и неохотно, но все-таки было приветствие. Ее признали. Женщина улыбнулась. Скоро, очень скоро эта простая деревенская девушка узнает, что трудно противостоять дружелюбию, за которым прячется железная воля. В мыслях женщина уже видела, как будущее послушно строится в соответствии с ее желаниями. Сначала немного обжиться здесь, затем начать сталкивать Билла и Филлис так, чтобы брак стал для них естественным продолжением их взаимоотношений. А потом... Наступила ночь, и она, задув лампу в спальне, легла в кровать. Мысли о старике, о том, что он говорил и о том, что он делал, не давали ей покоя. Наконец, уже засыпая, она пожала плечами. «Как там сказал шофер? Безвредный? Что ж, пусть он таким и остается. Для его же блага».

0: На следующее утро миссис Кармоди разбудили доносившиеся снизу звуки. Чувствуя, что допустила тактическую ошибку, она торопливо оделась и спустилась в столовую. Увидев завтракающих Уайнрайта и Филлис, женщина поняла, что так и есть. В гробовом молчании она села за стол и придвинула тарелку с кашей. Заметив, что перед Филлис лежит открытый блокнот, миссис Кармоди попыталась завязать разговор.
1: «Делаешь уроки?»
0: – спросила она самым дружелюбным тоном. «Нет», – резко ответила девушка, закрывая блокнот и вставая из-за стола. Миссис Кармоди сидела совершенно неподвижно.
1: «Только не надо волноваться», – думала она.
0: «Самое главное – как-нибудь подружиться с этой девчонкой. Ведь она знает много такого, что очень и очень пригодилось бы. Всякие сведения о ферме, о доме, о продуктах, деньгах». Внезапно завтрак превратился в пустую, никому не нужную формальность. Отодвинув недоеденную кашу, она встала и прошла на кухню, где Филлис уже мыла тарелки.
1: «Давай я буду мыть», —
0: предложила она, —
1: «а ты вытирать».
0: И добавила, — «не стоит портить такие красивые ручки мытьем посуды». Кинув на девушку быстрый оценивающий взгляд, она сделала следующий ход.
1: «Мне так стыдно, что я проспала. Я ведь приехала сюда работать, а не отдыхать». «Ну, это вы еще успеете», —
0: ответила девушка к огромному, пусть и тайному удовольствию миссис Кармоди. Теперь с молчанием покончено.
1: «Как у нас насчет продуктов?» – поинтересовалась миссис Кармоди. «Вы покупаете их в каком-нибудь одном магазине? В своем письме твоя мать не упоминала о таких деталях».
0: Произнеся эту фразу, она на мгновение умолкла, сама испугавшись упоминания подделанного ею письма, но, сделав над собой усилие, продолжала.
1: «Ах, твоя бедная мать! Она прислала мне такое грустное письмо! Я так плакала, читая его!»
0: Краем глаза миссис Кармоди увидела, как задрожали губы девушки, и поняла, что победила. В этот миг торжества она чувствовала, что каждое произнесенное слово, каждый жест, каждый оттенок настроения будет теперь под ее контролем.
1: «Но об этом мы и потом можем поговорить», — быстро закончила она. «У нас есть счет в магазине Грэхэма в Агоне»,
0: — сквозь слезы ответила Филлис.
1: «Вы можете туда позвонить. Товары не доставят прямо сюда».
0: Быстро, чтобы Филлис не заметила, как радостно загорелись ее глаза, миссис Кармоди пошла в столовую за остальными тарелками.
1: Счет! А ее так беспокоила проблема получения доступа к деньгам. Необходимые юридические шаги, уверенность, что потребуется сначала хорошо зарекомендовать себя как на ферме, так и в глазах общественности. А тут просто счет!
0: Если только теперь этот самый магазин Грэхэма примет ее заказ... Но Филлис продолжала говорить, и миссис Кармоди уже заставила себя внимательно слушать.
1: «Миссис Кармоди, я хотела бы извиниться за то, что не ответила на вопрос, который вы мне задали за столом, о моем блокноте. Видите ли, дело в том, что всех в округе всегда очень интересует, что говорит мой прадедушка. Вот поэтому за завтраком, когда он чувствует себя еще довольно бодрым, я задаю ему разные вопросы, а ответы записываю, чтобы ничего не перепутать. Я делаю вид, что хочу когда-нибудь написать книгу о его жизни. Но не могла же я вам все это объяснить в его присутствии».
0: «Ну, конечно, нет», — успокоила ее миссис Кармоди. «Если местных жителей интересует, что Уэйнрайт о них говорит, то они хорошо отнесутся к любому, кто сможет передать им самые последние новости.
1: Что ж, надо держать уши открытыми.
0: Возможно, ей самой стоит завести такой блокнот». Тут она заметила, что девушка еще не закончила свой монолог.
1: «Я также хотела вам сказать, что мой прадедушка действительно обладает даром предвидения. Вы мне, конечно, не поверите».
0: Глаза Филлис горели неподдельным энтузиазмом, и миссис Кармоди совсем не собиралась с ней спорить. Особенно в первый же день приезда.
2: «Ну почему же, разумеется, поверю», — сказала она. «Я не из тех скептиков, которые не видят того, что у них под носом.
1: Я могу трезво взглянуть на факты. Во все века существовали люди, наделенные странными и не всегда понятными способностями. Кроме того, я же собственными глазами видела, как мистер Уэйнрайт прошел через запертые ворота». И осеклась. Таким реальным стало это совершенно невероятное происшествие в ее собственном изложении. «Ну, конечно, я тебе верю», — неуверенно закончила она. «Что я хотела сказать?» — продолжала Филлис. «Пожалуйста, не обижайтесь, если дедушка скажет вам что-то обидное. Он постоянно говорит о событиях, которые с его точки зрения уже произошли. Ну и, конечно, он всегда упоминает вашу сестру, если вы женщина, или брата, если мужчина. Но на самом деле он имеет в виду именно вас».
0: «Имеет в виду именно вас».
2: Эти слова запали женщине в душу.
0: Она вспоминала их и после того, как Филлис отправились в школу, и после того, как в магазине Грэхэма приняли ее заказ от имени фермы Уэйнрайта, сказав только: «А, миссис Кармоди, да, мы о вас уже знаем». Было около 12, когда она, собравшись с духом, вышла на веранду, где как раз сидел мистер Уэйнрайт, и, наконец, задала вопрос, который все это время не давал ей покоя.
1: «Мистер Уэйнрайт, вчера вы упомянули, что встретили в Кэмпстри мою сестру. Что она там делала?»
0: Она ждала ответа с волнением, которому сама удивлялась. У нее даже мелькнула мысль, что она, вероятно, выглядит круглой дурой, задавая такие вопросы.
3: «Она выходила из здания суда», — ответил старик, вынимая изо рта трубку.
1: «Из здания суда?» — поразилась миссис Кармоди.
3: «Она не стала со мной разговаривать», — задумчиво продолжал мистер Уэйнрайт. «Так что я не знаю, зачем она туда ходила. Наверное, какое-нибудь ерундовое дело. С кем из нас такого не бывает», — вежливо закончил он.
4: Модель для сборки On Energy.
0: Кент заметил, что они остановились. «Вот и гостиница», — сказал водитель, показав на двухэтажное деревянное здание с небольшой верандой. «Теперь я должен вас покинуть, у меня есть еще работа. А что было дальше, я расскажу как-нибудь в другой раз. Или спросите еще кого-нибудь, все равно кого. Эту историю у нас в деревне знает каждый». На следующее утро солнечные лучи жарким слепящим потоком залили скромный гостиничный номер. Кент подошел к окну. Перед ним, под синим небом посреди зеленого моря деревьев, мирно дремали деревенские домики. Ни один звук не нарушал сонную утреннюю тишину. «Правильно я сделал, что приехал сюда», — подумал Кент. «Нет, не зря он решил провести все лето именно здесь. Отдохнуть, пока не закончатся переговоры о продаже фермы, оставленной ему в наследство родителями. Что правда, то правда. Он порядком устал». Кент спустился вниз и, к своему глубокому удивлению, съел 2 яйца и 4 порции бекона в придачу к каше и тостам. Из столовой он вышел на веранду, и там, на одном из плетеных стульев, сидел призрак. Кент остановился как вкопанный, мурашки побежали у него по спине. И тут старик, заметив его в дверях, сказал:
3: «Доброе утро, мистер Кент. Я был бы вам очень признателен, если бы вы немного посидели со мной. Давайте поговорим. У меня сегодня неважное настроение. Вы не против?»
0: И все это с доверительными, почти интимными интонациями. Тем не менее, Кент чувствовал себя не в своей тарелке. Вчерашнее дружелюбие старика казалось совершенно нереальным. И вот новые его проявления. Отчасти это, конечно, можно понять. Вот перед ним человек, все эти разговоры о призраке, разумеется, ерунда, который может предсказать будущее. И как предсказать? Ведь задолго до приезда миссис Кармоди он уже был уверен, что она живет на ферме. Нечто похожее, очевидно, произошло и с самим Кентом. «Доброе утро, мистер Уэйнрайт», — сказал Кент, садясь. «Вы говорите, неважное настроение? И кто же вам его испортил?»
3: «Ох», —
0: заколебался старик и даже слегка нахмурился.
3: «Пожалуй, я зря об этом упомянул. Никто в моем плохом настроении не виноват. Так, обычные житейские мелочи. На этот раз миссис Кармоди, приставшая с расспросами, что ее сестра делала в Кэмпстере в суде».
0: Кент не знал, что и сказать. То, что мистер Уэйнрайт упомянул едва ли не единственный известный ему эпизод всей этой истории, поразило его до глубины души. Привыкший к логике ум Кента отказывался верить в такое невероятное совпадение. Может, этот старик, это существо, не только призрак и предсказатель. Может, он умеет читать мысли? С
2: старый изношенный мозг, приобретший странные необыкновенные свойства и теперь реагирующий на мысли других людей.
0: И вдруг у него мелькнула страшная мысль.
1: А что если упоминание о миссис Кармоди, сама вера мистера Уэйнрайта, что эта женщина все еще живет на его ферме? Что если это все проявление этих жутких, леденящих душу потусторонних законов, которыми отличаются истории о призраках и привидениях? Убийцы и жертвы, не находящие себе покоя и после смерти. Но это же невозможно. Миссис Кармоди еще жива. Пусть в психиатрической лечебнице, но жива.
0: Наконец-то Кент смог вздохнуть.
1: А почему бы вам, выдавил он, не предложить ей самой спросить сестру, что та делала в суде?
0: Морщинистое лицо старика выразило изумление.
3: «Все не так просто, мистер Кент», —
0: с достоинством сказал он.
3: «Я никогда не понимал, откуда вдруг в мире появилось так много близнецов, особенно в последние годы. Я никак не могу понять и того, почему они не разговаривают друг с другом».
0: Он бессильно покачал головой.
3: «Все так запутано. Взять хоть вот этот случай с миссис Кармоди и судом. Мне кажется, я слышал еще что-то на эту тему, но, видимо, вот тогда это не казалось мне важным. Я просто не могу вспомнить, в чем там было дело.
2: А это не такая уж приятная ситуация для безобидного старого человека вроде меня».
0: «Безобидного». Кент невольно прищурился. «Да, так люди и говорили об этом призраке. Сначала водитель Том, затем, если верить Тому, это девушка Филлис, а теперь и сам мистер Уэйнрайт. Безобидный, безобидный, безобидный. Но и сам ли старик довел женщину до того, что та его убила? Интересно, он это сделал специально?»
2: Кент с трудом разжал пальцы, вцепившиеся в подлокотники кресла. «Да что это с ним такое? Почему он так нервничает? Было бы из-за чего?»
0: Он поднял глаза. Синее-синее небо, тихий летний день. С реальностью все, как и следовало ожидать, в полном порядке. Некоторое время они сидели молча. Кент разглядывал собеседника. Вроде бы ничего необычного. Худое лицо с начинающей сереть кожей, иссеченное бесчисленными морщинами, крючковатый ястребиный нос, тонкие, можно даже сказать, изящно очерченные губы. Он увидел, что старик встает.
3: «Мне пора идти», — сказал мистер Уэйнрайт, тщательно поправляя шляпу. «Принимая во внимание мои натянутые отношения с миссис Кармоди, мне, вероятно, не стоит опаздывать к ланчу. Я уверен, что мы еще встретимся, мистер Кент».
0: Кент тоже встал, и тут ему в голову пришла новая мысль. Он собирался сходить на ферму, принадлежавшую его родителям, и познакомиться с теми, кто там сейчас живет. Но это может и подождать. Почему бы не сходить с призраком на заброшенную ферму Уэйнрайтов и там... Что там? Он обдумал этот вопрос. В конце концов, эта загадка уже приковала к себе его внимание. Сделать вид, что ничего не произошло, конечно, можно, но забыть о ней все равно не получится. Кроме того, никакой срочности в деле с родительской фермой не было. Он приехал сюда отдохнуть и развлечься, а не только заниматься делами. Кент стоял, не зная, как же ему поступить. А вдруг это опасно, последовать за призраком в уединенный старый дом? Он поборол липкий, вяжущий по рукам и ногам страх. Между прочим, ведь убили-то не миссис Кармоди. Она сошла с ума. Значит, если опасность существовала, то явно психическая, а не физическая. Холодный рассудок восторжествовал. Нет, ни внезапная паника, ни странные угрозы, ни фантастические сверхъестественные ужасы не смогут лишить его способности мыслить логично. Он уже открыл было рот, чтобы окликнуть уходящего мистера Уэйнрайта, но тут чей-то низкий глухой голос произнес у него над самым ухом.
5: «Мистер Кент, я заметил, что вы только что разговаривали с призраком».
0: Кент повернулся и оказался лицом к лицу с огромным толстым мужчиной, который еще несколько минут назад сидел в небольшом кабинетике за регистрационной стойкой.
5: «Меня зовут Дженкинс, сэр», — важно сказал мужчина, и все три его подбородка затряслись в такт словам. «Я владелец этой гостиницы. Дом сказал мне», — продолжал он, пристально глядя на Кента своими блеклыми, глубоко посаженными глазами, «что вчера по дороге вы встретились с нашей местной достопримечательностью. Очень странный, можно даже сказать, сверхъестественный случай. Да, именно сверхъестественный.
0: А старик тем временем уходил все дальше и дальше. Кент увидел, как его длинная тощая фигура скрылась за деревьями. Он еще не оставил мысли последовать за Уэйнрайтом, как только сумеет отделаться от Дженкинса. Он уже шагнул было вперед, когда хозяин гостиницы снова привлек к себе его внимание.
5: «Насколько я понял, — говорил Дженкинс, — Том так и не успел бы рассказать вам, что произошло на ферме Уэйнрайтов. Я мог бы закончить эту необыкновенную сверхъестественную историю».
0: Кент подумал, что «сверхъестественный» — похоже, любимое словечко этой горы. И еще он понял, что визит к Уэйнрайту придется отложить, иначе он рискует смертельно оскорбить слова охотливого хозяина гостиницы. Поэтому Кент не стал спорить с обстоятельствами. В конце концов, не было никакой необходимости идти за Уэйнрайтом именно сегодня. Кроме того, перед тем, как попытаться разгадать эту загадку, совсем не лишне будет ознакомиться со всеми имеющимися фактами. Он сел, и толстяк тут же втиснулся в кресло напротив.
1: «Вы не знаете, — начал Кент, — есть ли у местных жителей какая-нибудь теория, объясняющая...»
0: Он замялся.
1: «Объясняющая сверхъестественный факт появления призрака.
0: Вы же все утверждаете, что он именно призрак. И это несмотря на его вполне материальный облик».
5: «Ну, конечно, мистер Уэйнрайт — призрак», — проворчал Дженкинс. «Мы ведь его похоронили, не так ли? А через неделю раскопали могилу, чтобы посмотреть, там он или нет. И что вы думаете? Там? Мертвый? Что и говорить, несомненно, он призрак. Как еще можно объяснить его существование?»
1: «Нельзя сказать, — осторожно начал Кент, — чтобы я слишком сильно верил в призраков».
5: «Никто из нас не верил», — махнул рукой толстяк. «Никто, но с фактами не поспоришь».
1: «Призрак, который предсказывает будущее, — произнес Кент после некоторой паузы. — И какое же будущее он предсказывает? Или все это так же туманно, как его пророчество о сестре миссис Кармоди, выходящей из здания суда?»
5: «Как вам сказать?»
0: Дженкинс откашлялся, и его многочисленные подбородки снова затряслись.
5: «В основном он предсказывает разные местные происшествия и события. Так, ничего особенного. Как раз то, что и должно интересовать старика, всю жизнь прожившего на одном месте».
1: «А как насчет политики?»
5: «Он постоянно удивляется росту цен», — рассмеялся Дженкинс. «Цены сбивают его с толку. А спрашивать его о чем-либо совершенно бесполезно. Он очень быстро устает, и вид у него становится такой затравленный.

Ликуя, женщина вышла из помещения всеобщей торговой компании. Ее переполняла радость, как и 2 месяца назад, когда она впервые обнаружила эту ферму. 4 цыпленка и 3 дюжины яиц за $5 наличными. Наличными! И тут ее радость потухла. Она нахмурилась. Зачем себя обманывать? Скоро начнется уборка урожая, и больше не удастся воспользоваться этим методом выкачивания наличных денег из фермы Уэйнрайтов. Она вспомнила обнаруженную ею чековую книжку, из которой она узнала, что на счете Уэйнрайтов в Кемстерском банке лежат $11 734. Целое состояние. Так близко и вместе с тем так невыразимо далеко. Она подошла к банку и уже на пороге на мгновение замерла, парализованная страшной мыслью. Если она войдет внутрь, то через несколько минут узнает все, все самое страшное. И на этот раз ей будет противостоять не старик и не девчонка.

0: Банкир был опрятным малым в роговых очках, за которыми прятались большие серые глаза. «А, миссис Кармоди!» — приветствовал он ее, потирая руки. «Наконец-то вы решили нас посетить!» Он усмехнулся. «Я думаю, мы сможем все уладить, так что не беспокойтесь. Мне кажется, что совместными усилиями нам удастся поддерживать в порядке дела фермы Уэйнрайтов, так чтобы и общество, и высокий суд оставались довольны».
1: «Суд? Так вот в чем дело! Вот что предсказывал этот старик. Суд!»
0: И эта новость очень даже хорошая, а не плохая. На мгновение ее охватила слепая ярость к этому старому дураку, который так напугал ее своими разглагольствованиями о суде. А банкир тем временем продолжал. «Насколько я знаю, у вас имеется письмо от сестры вашего покойного мужа, дочери мистера Уэйнрайта, в котором она просит вас приехать и присмотреть за фермой ее дочерью Филлис. Возможно, это письмо не так уж и необходимо, учитывая, что вы единственная оставшаяся в живых родственница, но вкупе с завещанием это составит законные основания, на которых суд сможет назначить вас душеприказчицей».

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на Радио Energy. Альфред Ван Вогт. Призрак. Продолжение. Женщина судорожно вцепилась в ручки кресла. Внутри у нее все похолодело. Теперь, когда настал критический момент и следовало предъявить подготовленное ею поддельное письмо, она вдруг почувствовала, что дрожит. Бормоча, что, дескать, она могла и потерять это злосчастное письмо, женщина принялась рыться в своей сумочке. Наконец, нашла и, внезапно вспотевшими руками, вытащив из конверта, протянула навстречу гладким холеным пальцем банкира и замерла в ожидании. Промычал банкир, читая письмо. «Она предложила вам $25 в месяц сверх необходимых расходов». Женщину прошиб холодный пот.
1: «И как только мне могло прийти в голову написать такое? Забудьте о деньгах», — торопливо сказала она. «Я приехала сюда не для того, чтобы...»
0: «Я, собственно, хотел сказать», — прервал ее банкир, «что, по-моему, $25 в месяц слишком мало. За управление такой большой и богатой фермой заработная плата вполне может составлять

0: эти $50 в месяц, как минимум. На эту сумму, я думаю, мы будем ориентироваться. Этим летом, добавил он, местный суд заседает здесь неподалеку. Если вы не возражаете, то мы отправимся туда и уладим все необходимые формальности. Между прочим, заметил он, нашего судью всегда интересуют последние предсказания мистера Уэйнрайта. Я знаю их все, выпалила женщина. Она позволила вывести себя на улицу. Жаркое июльское солнце, согревавшее все вокруг своим живительным теплом, постепенно заставило отступить и холод, ледяной лапой сжимавшей душу миссис Кармоди. Прошло 3 года, 3 ничем не примечательных года. И вот в один прекрасный момент миссис Кармоди, чистившая пылесосом ковер в гостиной, вдруг остановилась и глубоко задумалась. Потом она так и не смогла вспомнить, что именно навело ее на эту мысль. В тот ли самый июльский день, когда 3 года назад в зале заседаний местного суда ей буквально без всякой борьбы подарили весь мир, встретился ей по дороге мистер Уэйнрайт или нет? Уэйнрайт предсказал этот момент. А это значит в некотором роде, что он его увидел. Наяву. Или же каким-то образом, проникнув через завесу времени, он прочитал свои собственные мысли и впечатления. Короче говоря, видел ли он ее собственными глазами? Каким именно образом он вспомнил то, что увидел только через несколько месяцев, это уже совсем другой и не слишком существенный сейчас вопрос. Сама она Уэйнрайта не заметила. Как ни старалась, но кроме ощущения всепоглощающего, застилающего глаза счастья, вспомнить об этом дне так ничего и не смогла. Старик же, конечно, считал, что был там. Этот старый дурак полагал, будто все, о чем он говорит, воспоминания о событиях уже свершившихся. В каком же тусклом, тупом мире он, вероятно, живет? Он словно прямая, как стрела, дорога, простирающаяся в бесконечность, то окутанная туманом, то сверкающая яркими красками знаменательных событий. Сидевший на другом конце комнаты старик заерзал в своем кресле. «Кажется, только вчера, — как бы про себя произнес он, — Филлис и этот парень с фермы Козинсов поженились, и, однако...» Он задумался. «Пирл, когда же это было? Моя память уже не та, что раньше». Женщина, погруженная в свои мысли, не слушала его. Она просто не слышала, что он говорит. Но тут ее взгляд упал на Пирл, и она почувствовала что-то неладно. Ее толстая дочь, вместо того, чтобы, как обычно, валяться на диване, сидела, широко открыв изумленные глаза.
1: «Ма!»
0: – завизжала она.
1: «Ты слышала? Он говорит, что Филлис и Чарли Козинс поженятся!»
0: Судя по звукам, кто-то поблизости начал задыхаться. С удивлением миссис Кармоди обнаружила, что хрипит она сама. Одним движением она оказалась возле Уэйнрайта и с поджатыми губами и холодными, как сталь, глазами само воплощение ярости нависло над ним. От возмущения дар речи покинул ее. Все заслонило собой катастрофа, которую так небрежно предсказал мистер Уэйнрайт. Поженятся! А она-то думала, что Билл и Филлис... Как же так? Ведь еще вчера Билл говорил ей... Поженятся! Филлис и сын соседского фермера. Вот и настанет конец всему, чего она достигла за последние несколько лет. За эти годы она скопила почти $1000, но насколько хватит этих денег, если их источник иссякнет? Страх и ярость наполнили ее до краев. Больше сдерживаться она не могла.
1: «Ах ты, старый дурак!» – вопила миссис Кармоди. «Так значит, все эти годы, пока я за тобой ухаживала, ты вынашивал коварные планы, как бы навредить мне и моим детям?» «Знаю я все эти грязные уловки! Ты думаешь, что очень умный, раз решил воспользоваться своими способностями?»
0: Старик в ужасе вжался в кресло, и при виде этого миссис Кармоди поняла, чем ей может грозить такая вспышка. Особенно после стольких лет подчеркнутой любезности. Будто сквозь туман она услышала, как старик прошептал:
1: «Я ничего не понимаю. Миссис Кармоди, что случилось?» «Ты сказал это?» – спросила она.
0: Даже ради спасения своей души она не могла бы удержаться от этого вопроса.
1: «Что я сказал?» «Ну, а Филлис и Чарли Козинсы?» «Ах, о них!»
0: Казалось, Уэйнрайт уже забыл, что она стоит перед ним, и добрая отеческая улыбка тронула его губы.
1: Кажется, они поженились только вчера.
0: Он поднял глаза на мрачное лицо нависшей над ним женщины и снова испуганно съежился в кресле. Неимоверным усилием воли миссис Кармоди взяла себя в руки.
1: «Я больше не хочу слышать об этом!» — с угрозой в голосе произнесла она. «Никогда! Ты меня понял? Ни единого слова!»
2: «Конечно, конечно, миссис Кармоди!» — изумленно пролепетал старик. «Ни слова, если вам так угодно. Все же моя внучка...»
1: «А ты?»
0: — рявкнула миссис Кармоди, обращаясь к Пиру.
1: «Если ты расскажешь Филлис о том, что сейчас произошло, то я просто не знаю, что с тобой сделаю!»
2: «Ну, конечно, мама!» — пробормотала Пиру. «Можешь на меня положиться!»
0: Дрожа от бешенства и страха, женщина вернулась к своему пылесосу. Она снова взялась за работу, но руки у нее тряслись. Когда-то, несколько лет тому назад, у нее был пусть и несколько туманный план, что делать в такой ситуации. Филлис хочет выйти замуж за кого-то другого, а не за Билла. План, надо сказать, довольно гнусный, и тогда она надеялась, что он не понадобится. Но она его не забыла. Гримаса отвращения исказила ее лицо, когда она вытащила всю эту мерзость из темных глубин сознания и

0: зеркале над раковиной она заметила отражение своего искаженного злобой лица. Зрелище не из приятных. Надо заставить себя успокоиться. Но страх оставался. Дикий, животный страх женщины, которой уже 45, и которая совсем одна в равнодушном мире, без работы и, соответственно, без заработка, без всего. Конечно, будет пособие по бедности, но пока у нее остаются деньги, его не получить. Будет пенсия по старости, разумеется, но только через 25 лет. Она глубоко вздохнула. Все эти пенсии и пособия бессмысленны. Они синоним поражения. А значит, оставался только ее отчаянный план, для успеха которого требовалась помощь Билла. И не только вынужденная помощь, а активное, заинтересованное участие. Она пристально рассматривала сына, когда тот вернулся с поля к обеду. За последний год в нем появилось какое-то непонятное ей спокойствие. Словно достигнув 20, он внезапно стал взрослым. Он и выглядит стал мужчиной, а не юношей. Среднего роста, крепко сложенный, со следами тайной страсти на лице. Тайная страсть — это хорошо. Он, несомненно, унаследовал ее неутолимую честолюбие. Как раз перед тем, как они покинули город, его поймали на воровстве. На первый раз отпустили. Тогда она не ругала его, так как прекрасно понимала сына и его испепеляющую ненависть к миру, который жестоко лишил их возможности сорить деньгами. Но с этим, конечно, покончено. Эти 3 года он без жалоб и понуканий трудился на ферме наравне с наемными рабочими. И однако, чтобы заполучить Филлис, то старое отношение к жизни ему очень и очень пригодится. Он вспомнит прошлое и с его помощью завоюет всем им место под солнцем. Она отметила, что Билл украдкой посматривает на сидящую с ними за столом Филлис. Уже больше года женщина замечала эти взгляды, которые Билл бросал на девушку. Более того, когда-то миссис Кармоди сама просила его об этом. Молодой человек должен бороться за девушку, которую любит. Просто обязан. Всеми доступными средствами. Вопрос только в том, как ей, матери, объяснить своему сыну тот план, который она придумала. Вот взять и прямо так рассказать. После обеда, пока Филлис и Пиру мыли посуду, она тихонько прошла в комнату Билла. И все получилось куда проще, чем она рассчитывала. Выслушав ее, он долго лежал совершенно неподвижно, с каким-то странно умиротворенным выражением лица. «Значит, идея в том, — наконец произнес он, — что сегодня вечером вы с Пиру пойдете в кино. Старик, конечно, будет спать как бревно. И тогда я, после того, как Филлис тоже пойдет спать, проникну в ее комнату... И потом ей придется выйти за меня замуж». Он сказал это так бездушно, что женщина отшатнулась, словно увидев в зеркале свое отражение, бесконечно злую, все крушащую на своем пути тварь, в которую она превратилась. «Если я сделаю все это, — между тем продолжал Билл, — то мы сможем и дальше оставаться на ферме. Я правильно тебя понял?» Она смогла только кивнуть. Голос ее не слушался. И сразу же, словно боясь, что Билл передумает, она поспешно вышла из комнаты. Постепенно тяжесть, остававшаяся от этого разговора, прошла. Но когда около 3 часов она зачем-то вышла на веранду, то сразу же натолкнулась на сидящего там Уэйнрайта. Заметив ее, старик поднял глаза.
1: «Какой ужас!» — сказал он. «Ваша сестра повесилась! Мне рассказали об этом в гостинице. Взяла и повесилась. Страшное дело, страшное. Вы совершенно правы, что не поддерживаете с ней никаких отношений».
0: И словно забыв о ее существовании, он уставился в пространство. То, что он сказал, сначала показалось ей невероятным, а потом и просто невозможным. В этот момент женщина поняла все. И слова старика, и слабую улыбку, снова играющую на его губах. «Значит, вот что он задумал», — холодно подумала она. «Этот старый мерзавец хотел устроить так, чтобы Филлис не вышла за Билла. Пользуясь своей репутацией предсказателя, он коварно рассказал ей, что Филлис и Чарли Козенс...» «Все понятно. А теперь он пытается ее напугать. Повеситься надо же!» Она улыбнулась. «Хитро придумано, ничего не скажешь. Но она хитрее!»
2: Модель для сборки On Energy.

0: От кино у нее осталось только странное впечатление нескончаемой болтовни и ярких красок. Слишком много бессмысленных разговоров, слишком много света. Глаза у нее болели, и когда, наконец, они вышли на улицу, мягкий вечерний полумрак показался настоящим бальзамом. «Пойдем поедим бананового мороженого». Кажется, это предложила она. А возможно, она только согласилась, но как бы там ни было, вскоре они с дочерью уже сидели за маленьким столиком и с удовольствием ели мороженое. Но думать она могла только об одном. Если они с Биллом провернут это дельце, то весь мир будет у них в кармане. Ничто никогда не сможет повредить ей больше, чем ошибка или неудача сегодня.
1: «Ма, послушай, ма, я хочу спать. Уже половина двенадцатого».
0: Голос дочери вывел женщину из задумчивости. Она посмотрела на часы, и правда, половина двенадцатого.
2: «Боже мой!» — воскликнула она с притворным изумлением. «Вот не думала, что уже так поздно».
0: Светила луна, и лошади тоже не терпелось вернуться домой. Когда они подъезжали к ферме, женщина обратила внимание, что во всем доме не горит ни одно окно. Темные безжизненные глыбы, и стоял он посреди серебрящихся в лунном свете полей. Оставив Пирл распрягать лошадь, она прошла внутрь, дрожа от нетерпения. Одна из ламп в кухне все-таки горела, хоть и еле-еле. Женщина включила лампу поярче и, прихватив ее с собой, начала подниматься на второй этаж, где находились спальни. Она постоянно спотыкалась. Проку от лампы, похоже, не было никакого. Она поднялась наверх, подошла к комнате Билла. Тихонечко постучала в дверь. Нет ответа. Она заглянула внутрь. Тусклый желтый свет лампы выхватил из темноты пустую кровать, и женщина застыла, не зная, что ей делать дальше. Только шум шагов, поднимающийся по лестнице Пирл, заставил ее выскочить из комнаты. Не обращая на мать внимания, Пирл, зевая, прошла мимо и скрылась в своей спальне. Зазвонил телефон, и толстяк прервал свой рассказ. Извиняясь, он вытащил из кресла свое расплывшееся тело.
3: «Я сейчас вернусь», — пообещал он.
2: «Только один вопрос», — быстро сказал Кент. «Что с предсказанием Уэйнрайта о повесившейся сестре? Я думал, что миссис Кармоди жива и здорова, хоть и находится в сумасшедшем доме».
3: «Это так».
0: Огромная туша хозяина гостиницы заполнила собой дверь.
3: «Она действительно жива. Мы думаем, что Уэйнрайт и правда пытался ее напугать».
0: Прошло несколько минут. Кент достал блокнот и на чистой странице написал: «Старик, который предсказывает будущее, который вынудил женщину убить его, но который все равно жив, который проходит сквозь предметы, который умеет читать мысли, возможно». Он немного подумал и дополнил список еще одной строкой: «Престарелый призрак». Несколько минут он задумчиво смотрел на то, что у него получилось. Потом рассмеялся и в этот миг услышал характерный стук бильярдных шаров. Он встал, подошел к двери, ведущей в гостиницу, и осторожно заглянул внутрь. Увидев, что толстый Дженкинс играет в бильярд с каким-то коренастым мужчиной, Кент криво ухмыльнулся, пожал плечами и, повернувшись, вышел на улицу. Видимо, ему не суждено узнать эту историю вот так сразу, целиком. Видимо, ему будут рассказывать ее по частям. Кусочек тут, другой там. Очевидно, ему также придется написать мисс Кинкетт и попросить ее прислать какие-нибудь книги о призраках, привидениях, провидцах и вообще все, что может помочь ему разгадать тайну мистера Уэйнрайта.

0: течение последующих недель мисс Кинкотт прислала несколько книг о духах, сборники подлинных историй о привидениях, 4 тома о парапсихологических явлениях, историю магии, трактаты по астрологии и родственным дисциплинам, собрание сочинений Чарльза Форта и, наконец, 3 новеньких томика Д.В. Дунна о природе времени. Утром следующего дня Кент уселся на веранде и в один присест проглотил все 3 тома. С каждой страницы он все больше приходил в волнение. Прочитав все от корки до корки, он пришел к выводу, что находится на пороге удивительного, невероятного открытия. Однако оставались еще вопросы, которые следовало прояснить. Час спустя он уже лежал в небольшой, поросшей лесом лощине, из которой хорошо просматривалась ферма. Если призрак и сегодня выйдет на утреннюю прогулку, то он вот-вот должен появиться. Полдень Кент вернулся в гостиницу. Одна мысль, словно навязчивая муха, непрерывно кружилась у него в голове. Сегодня старик отправился в какое-то другое место. Другое место. Его воображение словно наталкивалось на глухую стену, когда он пытался представить себе это другое место. На следующее утро в 8 часов он снова спрятался в лощине и снова ждал. И вновь старик не появился. На третий день ему повезло. Черные грозовые облака затянули все небо, и он собрался было уходить, когда из-за дома появилась высокая тощая фигура мистера Уэйнрайта. Старик прошел сквозь ворота и направился в поля. Делая вид, что тоже вышел погулять, Кент двинулся ему навстречу. «Доброе утро, мистер Уэйнрайт», — поздоровался он. Ничего не отвечая, старик внимательно посмотрел на него, потом подошел поближе.
1: «Молодой человек», — вежливо спросил он Кента, — «а мы знакомы с вами?»
0: На мгновение Кент впал в замешательство, но потом...
1: И тут все сходится.
0: Все сходится. Должен же существовать момент времени, когда он со мной познакомился. Вслух он объяснил, что он сын Ангуса Кента и приехал сюда отдохнуть.
1: «Я с удовольствием навещу вас в гостинице», — сказал старик, когда Кент закончил свои объяснения. «И мы поговорим о вашем отце. Рад был с вами познакомиться».
0: И с этими словами Уэйнрайт пошел дальше. Стоило ему скрыться из виду, как Кент кинулся к воротам. Он пробрался во двор, как раз когда упали первые капли дождя. На мгновение он застыл в нерешительности. Надо было во что бы то ни стало успеть проникнуть в дом до того, как старик вернется. А это могло случиться с минуты на минуту из-за так не кстати начавшегося дождя. Оглядываясь по сторонам и каждую секунду ожидая увидеть длинную тощую фигуру мистера Уэйнрайта, Кент заторопился к дому. Отсутствие надлежащего ухода за долгие годы наложило отпечаток на темные деревянные стены. Дождь уже лил как из ведра. И хотя отчасти Кент был защищен от разбушевавшейся стихии, он все равно чувствовал себя неуютно. Ливень не утихал. Выглянув за угол, Кент заметил открытую веранду и, сломя голову, кинулся к ней. Уже спокойнее, теперь на него ничего не лилось. Он обследовал заколоченную дверь и окна. Забито на совесть. Досадно. Впрочем, ничего другого он и не ожидал. Да, попасть внутрь будет нелегко. Дождь несколько поутих. Выбежав с веранды на улицу, Кент заметил балкон второго этажа. Залезть оказалось нелегко, но дело того стоило. Широкая доска, которой было заколочено одно из выходящих на балкон окон, шаталась. Всего один рывок, и она уже у него в руках. Теперь все просто. Углом доски Кент нанес удар, и с тихим, каким-то удивительно пустым звоном стекло разлетелось на мелкие кусочки. И вот он внутри, в темной пыльной комнате. Дверь из нее вела в длинный коридор. Комнаты, когда-то здесь были спальни, оказались пусты, даже мебели нет. И внизу то же самое. Голые заброшенные помещения. Бетонная, черная, как ночь, дыра подвала. Ощупью, освещая путь спичками, Кент добрался до окон. Как он и ожидал, между досками оказались щели. Выбрав место поудобнее, так чтобы хорошо видеть ворота, Кент приготовился к ожиданию. Но долго ждать ему не пришлось. Прямо сквозь закрытые ворота к дому прошествовал мистер Уэйнрайт. Кент кинулся к выбранной им ранее щели в досках, закрывающих окно на веранду. Если Уэйнрайт собирается войти в дом, то Кент его увидит.
1: Однако прошло 5 минут, потом еще 5, а старик так и не появился. Качая головой, Кент медленно поднялся на второй этаж и через разбитое 20 минут назад окно вылез на балкон. Приладить доску на место оказалось совсем нетрудно, слезть вниз несколько сложнее. Но Кент не зря старался. Вот он, неоспоримый факт. Где-то на заднем дворе призрак исчезает. Теперь вопрос в том, как помешать этому исчезновению. Как можно поймать призрак, обладающий способностями мистера Уэйна?

0: Около полудня следующего дня Кент лежал в поле к югу от фермы. Несколько часов назад он видел, как Уэйнрайт вышел на ежедневную прогулку. Спрятавшегося в кустах Кента он, к счастью, не заметил. И вот теперь с помощью предусмотрительно захваченного полевого бинокля Кент следил за возвращавшимся домой стариком. Делая вид, что погружен в свои мысли и ничего вокруг не замечает, Кент вышел из своего укрытия. Он как раз обдумывал, как бы ему исхитриться завязать разговор, когда его неожиданно окликнули.
1: «Эй, мистер Кент! Доброе утро! Что, тоже вышли прогуляться?»
0: Кент повернулся и, дождавшись, когда мистер Уэйнрайт подойдет совсем близко, сказал: «Я как раз собирался зайти к миссис Кармоди попросить стакан воды. Так пить хочется, прямо мочи нет. Если вы не возражаете, я вас провожу».
1: «Ну, конечно, сэр», — ответил старик. «Ну, конечно».
0: И они пошли вместе. Что теперь будет? Что произойдет, когда они подойдут к воротам? В какой момент Уэйнрайт исчезнет? Лучше начать готовиться к этому заблаговременно. Отсюда, начал Кент, ферма выглядит какой-то удивительно заброшенной, не правда ли, мистер Уэйнрайт? К его удивлению, старик так и подпрыгнул, услышав это безобидное замечание.
2: «Вы тоже это заметили, мистер Кент?» — спросил он с несчастным видом. «А я-то думал, что мне только кажется. Я так страдал от этого. Но знаете, я обнаружил, что эта иллюзия исчезает, как только входишь в ворота фермы».

0: С усилием Кент заставил себя вернуться с заоблачных высот на землю.
1: «Я рад, что и у вас складывается такое же впечатление», — продолжал между тем Уэйнрайт. «А я-то уже начал подумывать, что у меня что-то неладно со зрением».
0: Мгновение поколебавшись, Кент вынул из футляра полевой бинокль, протянул его Уэйнрайту и небрежно предложил: «Попробуйте посмотреть в бинокль. Возможно, это рассеет иллюзию». Сказав это, он ощутил острую жалость к старику, которого ставил в такое совершенно немыслимое и невероятное положение. Но жалость тут же сменилась болезненным, нездоровым, жгучим любопытством. Прищурив глаза, он следил за тем, как костлявые руки поднесли бинокль к старческим окруженным сетью морщин глазам, как медленно подкрутили фокус. Старик охнул, и Кент поймал на лету бинокль, который Уэйнрайт, как того и следовало ожидать, выронил.
1: «Но как же так?» – бормотал старик. «Это просто невозможно. Окна заколочены. Неужели миссис Кармоди сумела так быстро собраться и уехать?»
0: «Что-нибудь не так, сэр?» – спросил Кент, чувствуя себя последним мерзавцем. Однако теперь пути назад не было.
1: «По-моему, я схожу с ума», – покачал головой старик. «Мои глаза, моя голова, они, конечно, не те, что раньше».
0: «Давайте подойдем поближе», – предложил Кент. «Я все-таки выпью воды, и мы посмотрим, в чем, собственно, дело». Ему казалось крайне важным, чтобы старик не забыл, что он не один.
1: «Ну, конечно, мистер Кент», – сказал Уэйнрайт с достоинством. «Ну, конечно, вы получите свой стакан воды».
0: Кент шел рядом с этим высоким, осанистым стариком, чувствуя себя преступником. Еще бы, ведь теперь и он внес свою лепту в трагедию этого человека. Они подошли к запертым воротам фермы, и с торжеством победителя, от которого, правда, больше всего хотелось плакать, Кент увидел, как Уэйнрайт безуспешно пытается справиться с замком. «Невероятно! Впервые с тех пор, как все это началось, — мелькнула у него мысль, — старик не сумел пройти сквозь ворота».
1: «Ничего не понимаю», — растерянно произнес Уэйнрайт. «Ворота почему-то заперты. Но я же только сегодня утром...»
0: Тем временем Кент размотал проволоку, удерживающую большие ворота. «Давайте пройдем здесь», — мягко предложил он. На старика жалко было смотреть. Такой у него стал обескураженный вид. Вот он остановился и, словно не веря глазам, уставился на сорняки, которыми порос двор. Потом удивленно потрогал потемневшие от времени доски, крест-накрест закрывавшие окна. Плечи его поникли, словно на них разом обрушился весь груз прожитых лет. На лице проступило выражение загнанности. Теперь он действительно выглядел старым. По выгоревшим ступенькам он устал и с явным трудом поднялся на веранду. И в этот страшный момент Кент наконец осознал, что происходит. Старик уже шагнул к наглухо заколоченной двери, когда Кент завопил: «Подождите, подождите!» Но он опоздал. Там, где только что стоял мистер Уэйнрайт, теперь была... да просто ничего не было. И только ветер погребальным оркестром завывал в водосточных трубах. Кент стоял на пустой, давным-давно заброшенной веранде. Стоял один-одинешенек. Наедине с печальной картинкой, которая так внезапно расставила все по местам. В мысленном калейдоскопе теперь он действительно понимал абсолютно все, но не чувствовал от этого ни радости, ни удовлетворения. Он ощущал только страх. Страх, что может опоздать.

0: Кент бежал по дороге, дыша, словно загнанная лошадь. Бежал и думал о том, как хорошо, что последний месяц так много времени уделял прогулкам. Только благодаря им удастся одолеть те полторы мили, что отделяют ферму от гостиницы. На последнем издыхании, ощущая горечь во рту, он вскарабкался по ступенькам. Перед глазами все плыло. Внутри кто-то, кажется, Том, сидел за конторкой.
1: «Я дам $5, — прохрипел Кент, — если вы упакуете мои вещи и доставите меня в Кемпстер к 12-часовому поезду. И расскажите, как добраться до психиатрической лечебницы в Пиртоне. Ради всего святого, быстрее!»
0: Человек за конторкой вылупился на него, как на привидение.
2: «Мистер Кент, я велел горничной собрать ваши вещи сразу же после завтрака. Вы разве не помните, что сегодня 17 августа?»
0: Кент в ужасе смотрел на него. И это пророчество сбылось.
1: «Но как же тогда другое?»
0: По дороге к Кемпстеру он смутно, словно сквозь туман, слышал слова шофера о том, что Пиртон, мол, большой город, и что Кент, дескать, легко сможет взять такси на станции. Из такси лечебница выглядела как несколько белых домиков посреди зеленых лужаек, окруженных высоким железным забором. Кента повели по бесконечным тихим коридорам, и он все время норовил обогнать сопровождавшую его сестру. Но как она не понимает, что речь идет о жизни и смерти? Врач встретил его в маленькой, светлой и очень приветливой комнатке. Он вежливо встал, приветствуя Кента, но тот, дождавшись только, чтобы сестра закрыла за собой дверь, выпалил:
1: «Сэр, у вас содержится женщина по имени Кармоди».
0: И, дав врачу немного подумать, но пару секунд, не больше, торопливо продолжал:
1: «Даже если вы и не помните ее, поверьте мне, это так».
0: Лицо врача прояснилось.
2: «Я помню эту больную».
1: «Послушайте», — с отчаянием в голосе сказал Кент. «Я только что узнал, как все произошло. Вот что вы должны сделать. Немедленно отведите меня к ней, я заверю ее. Нет, вы заверите ее, что она не виновата и что ее скоро отпустят. Вы меня понимаете?»
0: «Мне кажется», — осторожно ответил врач, «что вам лучше рассказать все с самого начала».
1: «Ради бога, сэр, поверьте мне!»
0: Кент отчаянно пытался пробиться сквозь стену непонимания.
1: «Нельзя терять ни секунды! Я не знаю точно, как это произойдет, но предсказание, что она повесится, может сбыться, если...»
0: «Минуточку, мистер Кент.
1: Я был бы вам крайне признателен...» «Ну как вы не понимаете?» — вопил Кент. «Вам надо действовать, иначе предсказание сбудется, я же вам говорю. Мне известны факты, которые позволят освободить эту женщину. И, следовательно, сейчас все решится!»
0: Он замолчал, заметив, что врач как-то странно на него смотрит.
1: «Знаете, мистер Кент, — сказал тот, — прежде всего вам надо успокоиться. Я уверен, что все будет в порядке. Неужели все нормальные, уравновешенные и спокойные люди так же невозможны, как этот доктор?»
0: «Надо быть поосторожнее, — неуверенно подумал Кент. — А не то они запрут меня здесь вместе со всякими там лунатиками». Он начал рассказывать все, что слышал, что видел, что делал. Врач то и дело прерывал его вопросами, и постепенно до Кента дошло, что ему и в самом деле придется рассказать все с самого начала. Слишком многого врач не знает. Он остановился, немного посидел молча, собираясь с мыслями, потряс головой, а потом тихо и спокойно стал объяснять, что, как и почему. Тянулись минуты, а Кент все говорил и говорил. Он прислушивался к собственному голосу. Каждый раз, начиная говорить быстрее, он заставлял себя успокоиться. Наконец он дошел до книг Дунна и замялся в нерешительности.
1: «Боже мой», — подумал он, — «неужели мне придется объяснять ему разработанную Дунном теорию времени как состояние мыслящей материи? Все остальное не так уж и важно, но без этого...»
0: «Мистер Кент», — слова доктора вывели его из задумчивости, — «я читал некоторые работы Дунна. Боюсь, правда, что не могу принять его положение о многомерном характере времени».
1: «Послушайте», — прервал его Кент, — «представьте себе впавшего в детство старика. Он живет в странном, непонятном мире. Удивительные, часто не связанные между собой мысли, переживания, идеи — все это для него в порядке вещей. Память, особенно память, невыразимо запутана и туманна. И в этом запутанном, неестественном окружении как раз когда-то сработала одна из переменных теорий Дунна. Старик, чье чувство времени оказалось полностью разрушенным инфантилизмом. Старик, который ходит в будущее так же запросто, как мы с вами ходим в соседнюю комнату».
2: «Что?»
0: Вскочив на ноги, врач в волнении заходил взад-вперед по кабинету.
2: «Мистер Кент», — произнес он наконец, —
1: Эта идея совершенно не вписывается ни в какие рамки. Но как бы там ни было, я пока не вижу, как это все связано с миссис Кармоди. А вы помните, как произошло убийство?
3: Смутно. Кажется, семейная ссора.
1: Я вам сейчас расскажу. Когда миссис Кармоди проснулась, то была уверена, что победила. Она думала, будто сделала для себя и своих детей все, что могла. И тут увидела на тумбочке записку. Она была от Билла и явно пролежала там всю ночь. Билл писал, что не может и не хочет осуществлять придуманный ею план, что ему не нравится на ферме и что он немедленно отправляется в город. Он и правда ушел в Кемстер к тому времени, когда его мать вышла из кино, уже ехал в поезде. Кроме того, он написал, что несколько дней тому назад мистер Уэйнрайт очень удивился, увидев его во дворе. Старик думал, что Билл уже уехал в город.

0: Мысль о Уэйнрайте не давала женщине покоя. Этот проклятый старик, во все сующий свой нос. Он предсказал, что Билл уедет, и в критический момент Билл действительно уехал. А с ним испарились и все ее надежды. Филлис выйдет за Чарли Козенса, и что тогда? Что станет с бедной, никому не нужной 45-летней женщиной? «Старик», — думала она, спускаясь по лестнице, — «это он все придумал. Проклятый старикашка». Сначала сказал Биллу про город, потом Филлис, за кого ей выйти замуж, а затем попытался испугать меня разговорами о повешенных. «Повешенные?»
1: Она замерла, словно налетев на стену. В глазах у нее помутилось. Если все остальные пророчества сбылись, то почему бы и этому не сбыться?
0: «Но если ты никого не убил, то они не могут тебя повесить?» «Кого она может убить? Уэйнрайта?» «Нет, такой глупости она не сделает».
1: Она не помнила, как прошел завтрак. Словно сквозь туман, женщина услышала заданный собственным голосом вопрос:
0: «А где же мистер Уэйнрайт?»
2: «Он вышел на прогулку».
0: «Мама, ты нездорова?»
3: «Нездорова? И кому только в голову придет задать такой дурацкий вопрос? Нездоров будет этот проклятый старик после того, как она с ним побеседует».
1: У нее остались какие-то смутные воспоминания о том, как она мыла тарелки, а потом странный черный провал. Живая, жестокая ночь, окутавшая ее сознание.
0: «Уехал. Бил. Надежда. Проклятый старик!»
1: Она стояла у двери на веранду в сотый уже, наверное, раз, выглядывая во двор в надежде увидеть возвращающегося с прогулки Уэйнрайта. В этот миг все и произошло. Вот дверь, вот веранда. А через секунду в двух шагах от нее прямо из воздуха материализовался старик. Он открыл дверь, зашатался и рухнул к ее ногам, корчась в агонии, а она что-то кричала ему.

0: Модель для сборки. On Energy.
1: Она так все и рассказала полиции, сказал Кент, что старик просто взял и умер. Но врач, обследовавший труп, пришел к выводу, что мистер Уэйнрайт задохнулся. Кроме того, в истерике она рассказала о себе абсолютно все, и в итоге ей никто не поверил. «Известно, — продолжал Кент после короткой паузы, — что очень старые люди могут задохнуться, если, например, у них слюна попадет не в то горло или из-за паралича дыхательных путей во время шока».
2: «Шока?»
1: — воскликнул врач.
2: «Вы что?»
1: Похоже, он просто не мог найти слов.
2: «Вы что, серьезно думаете, что ваш разговор с мистером Уэйнрайтом сегодня утром вызвал его внезапное появление перед миссис Кармоди уж не знаю сколько лет тому назад? Вы хотите сказать, что это в результате шока?»
1: «Я пытаюсь вам сказать, — прервал его Кент, — что у нас остались буквально минуты, чтобы предотвратить самоубийство. Если мы успеем ей все объяснить, то у нее исчезнет причина лишать себя жизни. Ради бога, идемте скорее!»
2: «Но как же предсказание?» — спросил врач, вставая.
1: «Если у этого старика и вправду были такие способности, то как же мы можем изменить предначертанное?»
2: «Послушайте, — вспылил Кент, — я сегодня уже повлиял на прошлое из будущего. Могу же я изменить будущее из... Да пойдемте же!»
1: Он не мог оторвать глаз от этой женщины. Она сидела в своей маленькой светлой комнатке и улыбалась с того самого момента, как они вошли. Теперь, правда, несколько не уверена. А врач все говорил и говорил.
3: «Это значит, — наконец спросила она, — что меня освободят? Что вы напишете моим детям, и они приедут и заберут меня отсюда?»
1: «Совершенно верно, — искренне заверил ее Кент.
2: Что-то здесь было не так, но что? Насколько я знаю, ваш сын Билл работает на заводе, он женился. Ваша дочь — стенографистка на том же предприятии».
3: «Да, это так», —
1: кивнула она. Потом, когда они вернулись в кабинет, сестра принесла голодному Кенту разогретую кашу, которую здесь подавали на завтрак.
4: «Никак не могу понять», — хмурился Кент. «Казалось бы, теперь все должно быть хорошо, ее дети работают. Эта девушка Филлис вышла за Чарли Козенса, и они живут на его ферме. Что касается самой миссис Кармоди, то у меня не сложилось впечатление, что она собирается повеситься. Это-то избивает меня с толку. Она пребывала в хорошем настроении, улыбалась. Ее комната любовно украшена множеством всяческих искусственно вышитых вещиц».
2: «Действительно», — согласился врач. «Ее история болезни свидетельствует, что у нас никогда не было с ней никаких трудностей. За примерное поведение она получила привилегию заниматься вышивкой. Что случилось?»
1: «Интересно», — подумал Кент. «Я выгляжу столь же сумасшедшим, как та мысль, которая только что пришла мне в голову.
2: Доктор», — с трудом выговорил он, — «есть еще психологический аспект, о котором я совершенно забыл. Скорее!»
1: Он вскочил.
2: «Надо вернуться к ней и сказать, что она может здесь остаться!»
1: Они услышали, как где-то неподалеку захлопали двери. Кто-то пробежал по коридору. В кабинет ворвался санитар.
2: «Доктор!» — выпалил он. «Женщина повесилась! Миссис Кармоди! Она разрезала на куски свое платье и...»
1: Когда они пришли, ее уже вынули из петли. Смерть сделала миссис Кармоди умиротворенной и безмятежной. На губах ее застыла слабая улыбка.
3: «Здесь некого винить», — прошептал Кенту врач. «Как могут здоровые, нормальные люди понять, что самым страстным желанием ее жизни всегда была безопасность и уверенность в завтрашнем дне? И что именно здесь, в доме для умалишенных, она получила то, что так долго искала?»
1: Но Кент его не слышал. Его била дрожь. И комнаты, и заполнившие ее люди, казались невероятно, необыкновенно далекими. Перед его мысленным взором стоял дом Уэйнрайтов. Пустой, с заколоченными окнами. И однако еще много-много лет из него будет выходить высокий, худой, подтянутый старик. Выходить и гулять по окрестностям, пока и его душу не призовет к себе смерть, которая давным-давно взяла в свои объятия его тело. Тогда и наступит время, когда призрак мистера Уэйнрайта перестанет бродить по земле.

0: Михаил Кликин. Все самое необходимое. Подраненный голубой марлин, медленно кружась, падал в полную звезд бездну. Если верить бортовому компьютеру, а не верить ему не было оснований, падение должно было завершиться через 12 часов и 22 минуты ударом о каменистую землю неизвестной планеты. Остывшие дюзы молчали вот уже третий день, сберегая драгоценные остатки топлива для последнего маневра, целью которого должна была стать попытка приземления. Электронный мозг голубого марлина, опираясь на известные ему одному данные, высчитал, что вероятность удачной посадки составляет 6%. День назад эта цифра была вдвое меньше.
1: «Наши шансы повышаются», — сказал капитан Гриффин.
0: «Это радует», — ответил Айтман. На лице первого пилота не было и тени радости. Шесть человек экипажа, собравшись в общей каюте, пытались делами и разговорами отвлечь себя от ненужных сейчас мыслей.
2: «А ведь нас предостерегали», — сказала
0: Аза Фишер, штурман высшей категории. Как все штурманы, она знала множество примет. Как большинство женщин, она в эти приметы верила.
3: «Кто предостерегал?» — удивленно посмотрел на нее Джо Дельвик, техник-специалист широкого профиля.
2: «Высшие силы», — многозначительно произнесла Аза Фишер и указала пальцем на низкий потолок.
3: «Ну да», — покивал Айтман. «И это радует».
0: Саманта Голдфильд, корабельный врач, в приметы и в высшие силы не верила, как и большинство медиков, но, как все женщины, она была страшно любопытна и поэтому спросила.
2: «И что это были за предостережения?»
4: «Ну как же!» — дернула плечиком Аза Фишер. «Помните пса с подпалинами, сидящего возле бара? И неужели не обратили внимания, что ветер дул нам в лицо, когда мы шли к кораблю? А это задержка из-за ящика. Заметьте, из-за черного ящика».
3: «Этот ящик теперь есть на каждом корабле», — сказал капитан Гриффин. «Так что высшие силы тут ни при чем».
0: «Ну да», — Айтман хмыкнул.
3: «А, по-моему, как раз тут без высших сил не обошлось».
1: «Это ты о правительственном комитете?»
3: «О нем самом».
0: Согласно директиве комитета, теперь каждое космическое судно, отправляющееся за пределы Солнечной системы, легкая ли это яхта, торговый корабль или неповоротливый крейсер, должно было иметь на своем борту новейший универсальный спасательный комплект УСК-982.
2: «Этот черный ящик может всех нас спасти!»
0: Маргарет Блэкборн, второй пилот, была самым молодым членом команды, ей не исполнилось еще и 25. И как это свойственно молодежи, она с любовью и истовой верой относилась к разным техническим новинкам.
2: «Я вчера почитала брошюру, что прилагалась к комплекту. Это поистине удивительная разработка. Там есть все необходимое для жизни в любых планетных условиях».
3: «Ну да».
0: Лицо Айтмана выражало высшую степень скепсиса. Спасательные комплекты раздавались поспешно и бесплатно. Спонсором выступало Объединенное правительство трех планет. Подобные подарки очень настораживали первого пилота.
3: «Будем надеяться на лучшее», — сказал капитан Гриффин и обратился к первому пилоту. «А не сыграть ли нам в шахматы?»
0: «Почему бы и нет?» В каюте на некоторое время воцарилась тишина. Аза Фишер, зевнув, поднялась с кресла, подошла к полке с видеодисками, выбрала один из тех, что бесплатно раздавались в баре космопорта. Вслух прочитала название фильма.
2: «Венерианская пыль». Кто-нибудь смотрел?
0: Фильм был новый. Потому никто не стал возражать, когда Аза включила проектор. Как на всех бесплатных дисках, на этом было множество рекламы.
2: «А вот и наш ящик», — сказал Джо Дельвик, узрев на экране знакомый контур
0: универсального спасательного комплекта. Даже капитан и первый пилот отвлеклись от игры, чтобы послушать бодрый мужской голос, рассказывающий об уникальной новой разработке, призванной сберечь жизни многих и многих людей.

0: Пением, истощением ресурсов и нашествием более расторопных врагов обещал помочь и всяческие блага от правительства.
1: «Ищите дураков», — хмыкнул Лайтман и двинул черную ладью.
0: «Шах!» Маневр удался лишь частично. Голубой Марлин сумел погасить скорость, но не смог как следует выровняться и разорвал себе брюхо об острые зубья валунов. Будто потроха вывалились на каменистую почву перебитые кабели и порванные шланги. Зашипел, вскипая жидкий азот, широким веером расплескалось масло. Скрежеща, сея искры, теряя куски обшивки и части начинки, корабль прополз несколько десятков метров и остановился.
2: «Все живы?» — спросил, поднимаясь, капитан Гриффин.
0: Быстрая перекличка подтвердила, что все.
2: «Травмы есть?»
0: У первого пилота был разбит нос, техник подвернул руку, врач набил шишку.
3: «А у меня что-то хрустнуло!»
0: Аза Фишер, засыпанная видеодисками, не торопилась подняться.
3: «Когда бросила на стенку, словно лопнуло что-то внутри!»
0: Из складок одежды она вытащила серебристые осколки и удивленно на них уставилась.
1: «Венерианская пыль», — сказал морщась первый пилот Айтман. «По делам ему».
0: Кораблю досталось куда больше, чем экипажу.
4: «Регенеративная система работает в четверть мощности», — докладывал Джо через 20 минут, прогоняя стандартную последовательность тестов. «Правый двигатель отказал. В левом какие-то проблемы с охлаждением. Герметичность корпуса нарушена, идет утечка воздуха».
1: «Что за бортом?»
4: «Давление чуть меньше атмосферы. Температура минус 3 градуса по Цельсию. Состав воздуха определяется».
1: «Маяк включен?»
4: «Да, подтверждение, что кто-то принял сигнал бедствия, так и нет».
1: «Это вопрос времени. Будем ждать».
0: Об универсальном спасательном комплекте вспомнили, когда стало ясно, что дела обстоят из рук вон плохо. Воздух неизвестной планеты не был ядовит, но для дыхания он не годился. Регенеративная система корабля медленно умирала, значит, вскоре и без того слабый приток кислорода должен был прекратиться. Забравшись в скафандры, можно было на пару часов отсрочить неминуемое, но в конце концов...
3: «Там есть все самое необходимое», — приговаривала Маргарет Блэкборн,
0: заглядывая через плечо листающего брошюру капитана.
3: «Все необходимое для жизни».
0: Она ежилась, выдыхала облачка пара. В корабле было холодно, по какой-то причине отключились отопители. Вытащить ящик из грузового отсека оказалось делом непростым. На этой планете сила тяжести была несколько меньше земной, но даже здесь ящик весил несколько сот килограммов.
5: «А не открыть ли его прямо тут?» —
0: яростно пыхтя предложил Айтман.
5: «Можно и внутри корабля!» —
0: столь же яростно пыхтя ответил капитан Гриффин.
5: «Но только если нет иного выхода. Так сказано в брошюре».
0: От Азы, Маргарет и Саманты было мало толку. Да и подвернувший руку Джо не мог работать в полную силу, так что капитан и первый пилот потом обливались, помаленьку двигая черный параллелепипед к подъемнику грузового выхода.
5: «И что там может быть?»
0: Айтман на миг выпрямился и вытер лоб.
5: «Да пыхтим, узнаем», — буркнул Гриффин.
0: Кое-как они разместили ящик на платформе подъемника. Залезли в легкие скафандры, включили голосовую связь.
2: «Слышишь меня?»
6: «Да, капитан, отлично слышу».
2: «Хорошо. Теперь выходим. Остальные следом, через основной шлюз».
0: Планета встретила их не ласково. Не как гостей, а как завоевателей. Налетевший ветер осыпал их пылью, солнце обожгло лицо даже сквозь затемненный светофильтр. Черный ящик опустился в 5 метрах от корпуса корабля. Дальше гидравлические шланги подъемника просто не дотягивались.
5: «Ну что?»
0: Капитан осмотрел собравшуюся команду.
5: «Начнем?»
0: Процедура активации была предельно проста. Необходимо было одновременно повернуть 2 ключа, скрывающиеся в нише под металлическим щитком, что капитан незамедлительно и проделал. Несколько секунд ничего не происходило. Потом монолитный ящик треснул в нескольких местах и распался на десяток больших кусков, больше всего похожих на глыбы антрацита. Через миг и они рассыпались в порошок.
5: «Черт побери!» — удивился Гриффин.
0: А потом в его шлеме что-то громко лопнуло, и капитан оглох.
4: «Это был электромагнитный импульс», — докладывал Джо примерно через час. «Он вывел из строя вашу рацию и наш маяк.
7: Я пытаюсь их починить, но не уверен, что получится.

0: «Откуда он взялся, этот импульс?» – недоумевал капитан, листая брошюру. Она ничего не проясняла, как и любая другая реклама. «Так и должно было быть! Что вообще произошло?»
1: «Сложно сказать».
2: «Все самое необходимое», – ехидно процитировал Айтман. «Кто бы мог подумать, что нам необходима черная пыль?»
1: «А может, произошла какая-то ошибка?» – предположила Саманта, высунув нос из одеяла. «Мы получили не УСК-982, а нечто другое».
2: «Ну да», — покивал головой первый пилот. «Ошибка, как же».
0: Электронный мозг корабля не подавал признаков жизни. Но и без него было ясно, что вероятность счастливого исхода стремится к нулю. Жить людям оставалось максимум 2 дня.
3: «Будем надеяться на лучшее», — сказал капитан. «Меньше двигайтесь, меньше разговаривайте, берегите кислород. Спите».
0: Он вспомнил, что смерть во сне всегда казалась ему лучшей из смертей, но вслух произносить это он не стал. Их разбудили едва слышные скрип и тихое постукивание. Капитан открыл глаза и некоторое время лежал, глядя на странным образом изменившийся потолок.
3: «Я что, все еще сплю?»
1: «Кажется, нет, капитан», — отозвался Джо. «Если вы про шум, про потолок и про стены, то я это тоже слышу и вижу».
3: «Стены?»
0: Гриффин повернул голову.
3: «Действительно, стены тоже. Ну, как же? Почему? Я ничего не понимаю!»
2: «Высшие силы», — буркнул со своего места Айтман. «Чую, это их проделки».
0: За то время, пока экипаж спал, корабль превратился в решето. Все его металлические части сделались пористыми, будто ржаной хлеб. Сквозь некоторые дыры можно было просунуть кулак.
3: «Почему мы еще живы?»
1: «Кажется, потеплело. Да и воздух стал другой, неужели не замечаете?»
3: «Это сон. Или предсмертное видение. Говорят, замерзающим всегда кажется, что они попали в тепло, так же и мы».
1: «А может, виной всему тот порошок из черного ящика? Может, это был галлюциноген? Средство облегчить мучения?»
2: «Ну да. Все самое необходимое».
0: Они выбрались из-под одеял, с некоторой опаской ступили на пол.
3: «Кто-нибудь объяснит мне, что происходит?» — пробормотал Гриффин с ужасом, осматривая свой обветшавший за считанные часы корабль.
1: «Мы надеялись, что это вы нам объясните», — сказала Маргарет Блэкборн.
0: Ни одна дверь не работала. Переборки можно было проткнуть пальцем. Стальные балки словно подверглись действию кислоты. От медных кабелей остались лишь провисшие изоляционные оболочки. Скафандры превратились в бесполезные пластиковые лохмотья.
3: «И что это за шум, хотелось бы мне знать?»
0: Капитан прошелся по каюте, высматривая что-нибудь покрепче да потяжелее. Выбрал стул из черного пластика, привинченный к полу, легко его выломал, взял в руки, сказал, прищурясь.
3: «Попробуем выбраться отсюда».
0: И мощным ударом легко разорвал истонченный пористый металл переборки. Они прошли сквозь 3 стены и остановились перед последней дверью. Через крохотные, будто иглой пробитые отверстия, внутрь шлюза врывались тонкие лучики света.
3: «Отвернитесь», — велел капитан и, крепко зажмурившись, ударил стулом в податливую, словно ржавая жесть, стену.
0: Странная, удивительная картина предстала их глазам. Над покореженным корпусом голубого марлина вздувался ажурный купол, больше всего напоминающий гигантский мыльный пузырь на металлическом каркасе. Если присмотреться, то можно было заметить, как по сплетенным балкам, по тросам растяжек ползают какие-то крохотные существа. Там, где купол соприкасался с землей, этих созданий было много больше. Они там просто кишели, будто муравьи в разворошенном муравейнике.
1: «Это что, местные обитатели?»
0: Не веря своим глазам, пробормотала Маргарет Блэкборн.
3: «Должно быть, они разумны». «Почти наверняка».
1: «Интересно, как они узнали, какая температура нам нужна? Как выяснили, что нам требуется кислород и что их солнце для нас опасно?»
2: «Должно быть, они проанализировали условия внутри корабля».
1: «Каким образом?»
3: «Проникнув внутрь, конечно. Это они изъели стены, разве еще не понятно?»
1: «Надо попробовать установить с ними контакт».
3: «Просто поразительно, насколько быстро они возвели это сооружение».
0: Джо Дельвик спрыгнул на землю и, широко шагая, направился к границе купола.
3: «Эй!» — окликнул его капитан. «Они могут быть опасны!»
0: «Не думаю», — обернувшись, ответил Джо. «У меня есть одна теория, я собираюсь ее проверить».

0: Джо Дельвик, техник-специалист широкого профиля, вернулся через 20 минут. У него был слегка очумелый вид.
1: «Это роботы», — сказал он и швырнул одно из созданий внутрь корабля.
0: Капитан Гриффин наклонился, с некоторой опаской взял в руки поджавшие лапки существо, провел пальцем по его округлому тельцу, тронул ногтем выпуклые бусинки глаз.
2: «Ты уверен?»
0: «Да, у него на брюхе есть маркировка, у каждого из них».
2: «Но откуда они взялись?»
0: «Из ящика того самого».
2: «Там же ничего не было. Ящик просто рассыпался в пыль».
0: «Это не просто пыль. Каждая пылинка — крохотный механизм, молекулярный робот, запрограммированный на создание себе подобных. Только представьте, сколько их там было! Мириады! Их разнесло по всей округе, некоторые попали на обшивку корабля, и они взялись за работу. Они извлекали металл откуда только могли, они добывали алюминий, медь, кремний, цирконий и строили мириады других роботов, более сложных, более умелых, а потом те новые создали еще одно поколение механизмов. Не могу сказать, сколько раз это повторялось и закончилось ли сейчас. Возможно, в данный момент под землей или за пределами купола строятся механизмы по сложности, не уступающие системам голубого Марлина».
3: «Все самое необходимое», —
0: округлив глаза, прошептала Маргарет Блэкборн. «Именно», — сказал Джо. «Эти роботы дают нам все необходимое. Они вырабатывают кислород и воду, они строят защитные сооружения, они генерируют энергию и, наверное, даже они способны обеспечить нас органической пищей».
2: «Замечательно!»
0: Капитан качал головой, разглядывая похожий на насекомое механизм.
2: «Просто замечательно! Теперь нам остается только сидеть и ждать, пока прибудут спасатели».
0: «Боюсь, этого не случится», — сказал Джо Дельвик и сжал губы так, что они побелели.
2: «То есть?»
0: «Возле купола я нашел еще кое-что». Джо достал из кармана нечто похожее на короткую металлическую трубку. «Их там много таких. Чтобы мы случайно не прошли мимо, роботы производят их сотнями. Из алюминия, кажется. Думаю, его в избытке в этой земле».
2: «И что это?»
0: «Свиток, капитан». Джо закинул трубку в корабль. «Письмо на фольге. Обращение к нам». Первый пилот Айтман поднял свернутое письмо, глянул на капитана. «Читайте, первый пилот», — сказал Джо. «Там не очень много букв».
4: «Если вы читаете эти слова, значит, вы потерпели крушение и активировали универсальный спасательный комплект», — вслух прочел Айтман. «Теперь вам не о чем беспокоиться. У вас есть все самое необходимое для жизни, и с каждым днем условия будут улучшаться».
2: «Как это понимать?» — спросил капитан.
0: «Думаю, со временем купол будет расширяться», — сказал Джо. «Может быть, даже однажды он просто не потребуется. Почти уверен, что эти роботы способны изменить климат на всей планете. Пара сотен лет, и здесь будет вторая Земля».
2: «Пара сотен лет?»
0: «Вполне подходящее время для освоения планет. Человечество ведь должно как-то расселяться за пределы Солнечной системы. Экспансия, величайшие миссии и все такое...»
2: «Я никак не пойму, к чему ты клонишь, Джо».
0: «Читай, Айтман».
4: «Сообщаем вам, что на помощь рассчитывать не следует. Данная планетная система помечена как система-ловушка. Всем навигационным компьютерам запрещено приближаться к ее границам ближе, чем на 3 световые минуты».
0: Капитан вздрогнул.
2: «Это как же понимать?»
0: «А чего тут непонятного?» — сказал Джо. «Нас сделали первопроходцами, пионерами. Нам выпала честь, мы понесем знамя человечества, на нас возложены почетные миссии, ну и все такое».
4: Капитан долго разглядывал невесело ухмыляющегося техника, будто надеясь увидеть в его глазах лукавую искорку, словно желая услышать от него, что весь этот разговор — затянувшаяся шутка, не смешной розыгрыш.
0: «Теперь наш дом здесь», — сказал Джо.
4: Он обернулся, широко повел руками.
0: «Все это теперь наше».
4: «Точно такие ящики есть на других кораблях», — тихо сказал Гриффин.
0: «Да, капитан».
4: «По официальным данным, каждый год крушение терпит около 30 кораблей разного класса».
0: «Замечательный план расселения, не правда ли? Раньше мы заселяли 1-2 планеты в 3 года, теперь каждый год на 30 планетах будут появляться поселения».
4: «Здесь еще какая-то приписка в самом конце», — угрюмо сказал Айтман. «ВЗГУ1-128. Что это может означать?»
0: Аза Фишер подняла руку, будто школьница.
5: «Это ссылка на Библию», — сказала она. «Ветхий Завет, глава 1, стих 28.
1: Она устремила взгляд к небу и нараспев процитировала:
3: «Плодитесь, размножайтесь и наполняйте землю, и обладайте ею».
1: Первый пилот фыркнул, плюнул на землю и цепко оглядел стоящих рядом женщин.

0: Рассказ Филиппа Дика «Вера наших отцов». Выйдя на улицу, Чень едва не споткнулся о безногого нищего торговца на деревянной тележке-платформе. Торговец оглашал улицу пронзительными воплями. Чень замедлил шаг, но не остановился. Ему не давало покоя последнее дело, которым он занимался в Ханойском министерстве произведения искусства. Чень был настолько поглощен мыслями, что обтекавший его поток велосипедов, мотороллеров и мотоциклов с реактивными моторчиками словно вообще не существовал, равно как и безногий торговец.
1: «Товарищ!» — позвал коллега, устремившись за Ченем в погоню.
0: Его тележка приводилась в движение гелиевой батареи, и коллега весьма ловко управлялся с рычагами.
1: «У меня широкий выбор испытанных народных травяных средств. Есть юридически заверенный список лиц, испытавших благотворное воздействие этих лекарств. Если ты чем-то страдаешь, только назови свою болезнь, и я помогу».
0: «Благодарю, я здоров». Чень остановился. Разве что, подумал он, мучает хронический недуг всех служащих Центрального комитета. Карьеристский зуд, одолевающий всякого чиновника.
1: «Могу вылечить лучевую болезнь», — гнул свое торговец, — «или усилить потенцию. Могу обратить вспять течение раковых заболеваний, даже ужасные меланомы, которые зовется черным раком».
0: Калека показал подносик с набором разнообразных стеклянных бутылочек, алюминиевых баночек и пластиковых коробочек.
1: «Если у тебя есть соперник, который хочет занять твое уютное кресло, я снабжу тебя особым веществом, с виду похожим на крем для кожи, но на самом деле это очень сильный токсин. И цены, товарищ, у меня самые низкие. А в знак особого почтения к столь достойному товарищу я готов принять послевоенные бумажные доллары. Предполагается их свободное хождение повсюду, хотя на деле они едва ли дороже туалетной бумаги».
2: «Пошел ты к черту!»
0: Чень подал знак проплывавшему мимо аэротакси. Он и так опаздывал на 3,5 минуты. Предстояла важнейшая встреча, и все его толстозадые начальники с наслаждением отметят в уме его опоздание. Подчиненные сделают это с еще большим наслаждением. Но коллега-торговец тихо добавил:
1: «Товарищ, ты обязан купить что-нибудь».
0: «Это еще почему?» — негодующе поинтересовался Чень.
1: «Потому что, товарищ, я ветеран войны. Я сражался в последней великой войне Объединенного Народно-Демократического фронта против презренных сил империалистов. Я потерял ноги в битве за национальное освобождение при Сан-Франциско».
0: Теперь коллега не скрывал торжества.
1: «Если ты откажешься купить товар, предлагаемый ветеранам, то рискуешь уплатить штраф или даже оказаться в тюрьме. Так гласит закон. Подумай о своей репутации, товарищ».
0: Чень устало кивнул, отпуская аэротакси. «Так и быть», — сдался он.

0: Я куплю что-нибудь». Он окинул взглядом жалкий набор знахарских средств и наугад взял бумажный пакетик. «Вот это!» Калека засмеялся.
1: «Товарищ, это сперматоцит! Его покупают женщины, которые не имеют политического права на таблетки. Мужчине он едва ли пригодится».
0: «Закон, — торжествующе изрек Чень,
2: — не требует покупать полезное. Я просто должен купить что-нибудь. Я беру этот пакет».
0: Он полез за бумажником, разбухшим от обесценившихся послевоенных долларов. Будучи слугой государства, Чень получал эти доллары 4 раза в неделю.
1: «Поведай мне свои проблемы», — предложил калека.
0: Чень ошеломленно уставился на него. «Такое вторжение в личную жизнь, да еще со стороны неофициального лица?»
1: «Ладно, товарищ», —
0: быстро сказал калека, видя реакцию Ченя.
1: «Не буду настаивать. Как врач, народный целитель, ограничусь тем, что мне знать полагается».
0: Он задумался, изможденное лицо стало серьезным.
1: «Ты много смотришь телевизор?» — неожиданно спросил он.
0: Захваченный врасплох, Чень ответил: «Каждый вечер, кроме пятницы. По пятницам я хожу в клуб упражняться в завезенном с побежденного Запада эзотерическом искусстве партийного рулевого». Это было единственным хобби Ченя. Все остальное время он посвящал партийной работе. Калека выбрал серый пакетик.
1: $60, объявил он. «Гарантия полная. В случае, если не подействует согласно инструкции, прошу вернуть для полного возмещения убытков».
0: «А как оно должно подействовать?» — ехидно осведомился Чень.
1: «Снимет усталость глаз после долгих и утомительных официальных речей. Это успокаивающий порошок. Прими его перед длинной вечерней официальной телепроповедью, которая...»
0: Чень заплатил и забрал пакетик. «Фигу тебе», — подумал он. «Все-таки это грабеж среди бела дня. Сделали ветеранов привилегированным классом. Теперь они кормятся за счет нас, молодого поколения». Забытый серый пакетик остался в кармане пиджака. Чень вошел в величественное здание Министерства произведений искусства, где его ждал собственный солидный кабинет. Начинался рабочий день. В приемной находился плотного сложения смуглолицый мужчина в коричневые шелковые двубортные тройки гонконгского производства. Рядом с незнакомцем стоял непосредственный начальник Ченя Сыма Цзопинь. Цзопинь представил их друг другу на кантонском диалекте, хотя сам владел им и довольно слабо.
1: «Товарищ Тун Чень, познакомьтесь с товарищем Дариусом Петелем. Товарищ Петель представляет новые учебно-идеологические учреждения, открывающиеся в калифорнийском городе Сан-Фернандо».
0: Он сделал паузу и добавил:
1: «Всю энергию своей жизни товарищ Петель посвятил идеологической борьбе со странами империалистического блока. Поэтому он назначен на столь высокий пост».
0: Они обменялись рукопожатием. «Чаю?» — предложил гостям Чень. Он нажал кнопку инфракрасного хибачи, и мгновение спустя в японском керамическом сосуде с орнаментом забулькала вода. Усевшись за стол, Чень обнаружил, что его преданная секретарша Си уже тайком положила на стол листок папиросной бумаги с секретным досье на товарища Петеля.
1: «Абсолютный благодетель народа», — заговорил Цзопинь, — «лично принял товарища Петеля. Абсолютный благодетель доверяет товарищу Петелю. Это большая честь. Его школа в Сан-Фернандо будет преподавать обычную философию Дао, по сути, являясь нашим каналом общения с либеральной интеллектуальной молодежью на западе США. Ее довольно много уцелело в районе между Сан-Диего и Сакраменто. По нашим предварительным данным, около 10 тысяч. Школа примет 2000. Обучение будет обязательным для всех отобранных нами». Кажется, вода уже кипит».
0: «Благодарю», — пробормотал Чень, опуская в керамический чайник пакетик чая «Липтон».
1: Цзопинь продолжил: «Все экзаменационные работы будут направляться в ваш кабинет, дабы вы могли тщательно оценить идеологическую благонадежность студентов школы. Другими словами, вы, товарищ Чень, будете определять, кто из 2000 студентов действительно искренне реагирует на наши учебные программы, а кто нет».
2: «Я разолью чай», — объявил Чень, хорошо владевший тонкостями церемонии.
1: «Мы должны понять одну вещь», — встрял Петель, чей кантонский был еще хуже, чем у Цзопиня. «Проиграв мировую войну, американцы и их молодежь научились маскировать свои истинные чувства и убеждения».
0: Слово «маскировать» он произнес по-английски. Не поняв, Чень вопросительно взглянул на начальника.
2: «Лгать», — перевел Цзопинь. «Они послушно повторяют партийные лозунги, но внутренне уверены в их ошибочности. Экзаменационные работы этой группы будут очень похожи на работы искренне убежденных студентов».
0: «Простите, если я правильно понял, 2000 сочинений должны пройти через мои руки?» Чень пришел в ужас. Он не верил своим ушам. «Это задание для целого отдела? У меня и так забот по горло!» Он покачал головой. «Я не могу дать официальное заключение о работах данной группы коварных идеологических диверсантов, упомянутых вами выше. Ну, ни хрена себе!» — добавил он в завершение по-английски.
2: Цзопинь сморгнул, услышав крепкое западное ругательство, и сказал: «У вас есть люди. Можете привлечь еще несколько сотрудников. Бюджет министерства в этом году позволяет. И помните, абсолютный благодетель народа лично выбрал товарища Петеля для этой работы».
0: В его тоне появились угрожающие нотки. Почти незаметные, только чтобы упредить истерику Ченя и вернуть последнего в русло субординации. Для пущего эффекта Цзопинь перешел в другой конец кабинета к трехмерному портрету абсолютного благодетеля в полный рост. Через несколько секунд его присутствие заставило сработать датчик автоматического магнитофона. Знакомый голос затянул привычную проповедь. «Сражайтесь ради мира, сыны мои!» — твердо и проникновенно произнес голос.
2: «Ну, хорошо».
0: Чен немного успокоился. «Возможно, удастся запрограммировать один из министерских компьютеров. Если использовать структуру ответов типа «да-нет» на базе предварительного идейно-семантического анализа идеологической верности и неверности, разработать стандартную процедуру, возможно...»
2: «У меня с собой один интересный материал», — сказал Дариус Петель. «Не могли бы вы, товарищ Чень, ознакомиться с ним?»
0: Он затрещал молнией старомодного пластикового портфеля.
2: «Вот два сочинения»,
0: — он передал бумаги Ченю.
2: «Ваш ответ покажет вашу компетентность».
0: Его взгляд встретился со взглядом Цзопиня.
2: «Как я понимаю, если вы справитесь, то будете назначены заместителем советника министерства, а абсолютный благодетель народа лично пожалует вам медаль Кистеригана».
0: Оба, Петель и Цзопинь, одновременно и настороженно улыбнулись. «Медаль Кистеригана», — эхом повторил Чень и взял сочинение, стараясь выглядеть беззаботно и уверенно, но сердце тревожно ёкало. «Почему именно эти работы? Я имею в виду, что именно я должен выяснить?»
2: «Одна из них принадлежит преданному прогрессивному деятелю партии, чья верность и убежденность тщательно и неоднократно проверены. Вторая написана юнцом, неким стилягой, который, как подозревается, стремится скрыть свои презренные мелочные буржуазные идейки. Вам предстоит определить, какая работа кому принадлежит».
0: «Вот спасибо вам огромное», — подумал Чень. Но, кивнув, прочел заголовок первой работы.
2: «Предвосхищение доктрин абсолютного благодетеля в поэзии Бах ад-Дин Зуяра, Аравия, 13 век».
0: На первой странице Чень увидел четверостишее, хорошо ему знакомое. Оно называлось «Смерть», и он знал его с детства. «Еще не пробил час, свежи следы весны, но у него ошибок не бывает. Нет для него ни высоты, ни глубины, а только сад, где нас он, как цветы, срывает». «Да, сильное стихотворение», — согласился Чень.
2: Глядя на шевелящиеся губы Ченя, Петель пояснил: «Эпиграф здесь указывает на древнюю мудрость, заключенную в идее абсолютного благодетеля о том, что отдельная личность смертна, что смерть неотвратима, а выживает лишь над личное коллективное дело. Как тому и надлежит быть? Вы с ним согласны? С этим студентом?»
0: Петель сделал паузу.
2: «Или это скрытая сатира на пропаганду великих идей абсолютного благодетеля?»
0: Продолжение рассказа Филиппа Дика «Вера наших отцов» в следующей части модели для сборки на радио Energy.

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио Energy. Филипп Дик. Вера наших отцов. Продолжение.
1: «Хотелось бы взглянуть на вторую работу», — попросил Чень, чтобы выиграть время. «Решайте прямо сейчас. Дополнительная информация вам не нужна».
2: «Признаться, я никогда не рассматривал это стихотворение с точки зрения...» Он почувствовал раздражение.
1: «К тому же это не Бах ад-Дин Зуяр, это четверостишие из «Тысячи и одной ночи». Действительно, 13 век».
2: Он быстро пробежал текст сочинения. Монотонный, тусклый пересказ стертых партийных лозунгов клише. Штампы, знакомые Ченю, с колыбели. «Безгласый империалистический монстр, вынюхивающий...» Смешная метафора. «Следы истинного вдохновения, антипартийные группировки в восточных районах США, все еще плетущие сети заговоров». Сочинение навевало зевоту. «Настойчивость и бдительность», подчеркивал автор. «Стереть с лица земли недобитков Пентагона, подавить упрямый штат Теннесси, особенно важно разделаться с болезнетворным очагом реакции в красных холмах Оклахомы». Чень вздохнул.
1: «Наверное, мы должны дать товарищу Ченю возможность подумать над этой сложной проблемой на досуге», — заметил Цзопинь. «Вам разрешается взять сочинение домой на сегодняшний вечер. Составьте собственное мнение и доложите нам завтра».
2: Начальник кивнул, то ли насмешливо, то ли ободряюще. По крайней мере, он выручил Ченя из трудного положения, и уже за это тот был ему благодарен.
1: «Вы крайне любезны, позволив мне выполнить столь важное задание за счет моего личного свободного времени. Великий Микоян, будь он жив, одобрил бы ваше решение», — пробормотал Чень, а про себя подумал: «Подонки, подложили мне такую свинью, да еще за счет моего же отдыха». «Да, Компартия США явно в трудном положении. Академии перевоспитания не справляются с обработкой упрямых и своенравных янки. И ты вешал эту собаку с одного функционера на другого, пока не добрался до меня. Спасибо вам огромное».
2: Вечером в своей небольшой, но уютно обставленной квартирке он прочел второе сочинение, принадлежащее перу некой Марион Калпер, и обнаружил еще одно стихотворение. Да, явно в этом классе любили поэзию. Честно говоря, Ченю не нравилось, когда поэзию или любой другой вид искусства использовали как идеологический инструмент. Но что поделаешь. Он устроился поудобнее в любимом кресле с суперполезной формой спинки, исправляющей осанку, закурил громадную сигару «Корона номер один» и углубился в чтение. Эпиграфом мисс Калпер взяла отрывок из поэмы Джона Драйдена, английского поэта 17 века. Это были заключительные строки из песни «На день святой Цицилии». «Когда последний час отпущенный поглотит жалкий хоровод, зов трубный загремит с небес, восстанут мертвые окрест, и сфер небесный встанет ход».
1: «Черт бы вас всех подрал!» — мысленно выругался Чень. «Драйден, надо полагать, предвосхищает здесь падение капитализма? Жалкий хоровод означает капитализм? Боже!»
2: Он потянулся к сигаре и обнаружил, что она погасла. Сунув руку в карман за любимой японской зажигалкой, он приподнялся с кресла. «Пи-и-и!» — заверещал телевизор в противоположном конце комнаты. «Так, сейчас мы услышим обращение нашего любимого вождя, абсолютного благодетеля народа. Он взовет к нам прямо из Пекина, где живет уже 90 лет или 100. Сейчас с нами заговорит, как мы его ласково называем, Великая Задница.
3: «Да расцветут в вашем духовном саду 10 тысяч цветов осознанной скромности и аскетизма», — сказал телеведущий.
2: Чень, внутренне застонав, поднялся и поклонился экрану, как и надлежало. Каждый телевизор имел встроенную камеру, передававшую в службу безопасности информацию о реакции зрителей. На экране появился яркий, цветущий лик 120-летнего вождя Восточной Компартии, правителя многих, слишком многих, подумалось Ченю, людей. «Хрен тебе», — мысленно сказал он, усаживаясь обратно в суперудобное кресло, но уже лицом к экрану. «Мысли мои», — начал вечно юный благодетель, как всегда глубоким и проникновенным голосом, «полны забот о вас, дети мои. И в особенности озабочен я товарищем Тун Ченем из Ханоя. Перед ним стоит нелегкая задача, решив которую он сможет обогатить духовную сокровищницу народов Востока, а заодно и западного побережья Америки. Пожелаем же удачи этому благородному и преданному человеку. Я решил выделить несколько минут, чтобы поддержать и ободрить его. Вы слушаете, товарищ Чень?
4: Да, великий вождь, пробормотал Чень. Какова вероятность того, что партийный лидер действительно выделил его из миллионов именно в этот вечер?
2: Ответ заставил Ченя злорадно усмехнуться про себя. Скорее всего, передача идет только на его многоквартирный дом или, по крайней мере, микрорайон. А может, текст наложен методом синхронного дубляжа на телестудии Ханоя? В любом случае, от Ченя требовалось смотреть, слушать и внимать, что он и делал, имея за спиной годы тренировок. Внешне он являл образец напряженного внимания. Внутренне продолжал размышлять о тех двух сочинениях. Кто есть кто? Где кончался всепоглощающий партийный энтузиазм и начиналась злая сатира? Трудно сказать, потому они и подложили ему эту свинью. Он опять полез в карман за зажигалкой и наткнулся на серый конвертик, проданный ветераном калекой. О боже, деньги выброшены на ветер, а ради чего? Перевернув пакетик, он увидел на обороте текст. Интересно. Он начал разворачивать. Текст привлек его внимание, на что и был рассчитан. Вы не справляетесь с задачами как член партии и просто человек? Боитесь отстать от времени и оказаться на свалке истории? Чень быстро пробежал текст глазами, пытаясь уловить суть. Что именно он купил? Абсолютный благодетель продолжал монотонную проповедь. Порошок. В конвертике был нюхательный порошок. Крошечные темные крупинки, издававшие приятный дразнящий аромат, внешне напоминающий порох. В Пекине, будучи еще студентом, он нюхал табак. Курить тогда было запрещено. Самопальные смеси, их изготавливали в Нанкине, бог знает из чего. К смеси добавлялся любой ароматизатор, от апельсиновой цедры до детского кала. Особенно это касалось смеси под названием «сухой тост». Именно после него Чень бросил нюхать табак. Под монотонное жужжание абсолютного благодетеля Чень осторожно понюхал порошок, перечитал показания. Как утверждалось, порошок вылечивал все, от привычки опаздывать на работу до любви к женщине с сомнительным политическим прошлым. Заманчиво, но уже набило оскомину. В дверь позвонили. Чень подошел и распахнул дверь, заранее зная, что его ждет. На пороге, конечно, стоял управдом Ма Ци в металлической каске и с обязательной нарукавной повязкой. Вид у него был деловой и решительный.
5: «Товарищ Чень, мой партийный соратник! Мне позвонили из телестудии. Вместо того, чтобы отдавать все внимание передаче, вы возитесь с пакетом сомнительного содержания».
2: Ма извлек блокнот и шариковую ручку.
5: «Две красные отметки. С сего момента вам предписывается занять удобное положение перед экраном и всецело погрузиться в речь великого вождя. Его слова обращены непосредственно к вам».
2: «Сомневаюсь», — услышал Чень собственный голос. Ма ошарашенно моргнул.
6: «Как это понимать?»
2: «Вождь правит 8 миллиардами товарищей. Он не станет выделять именно меня». Чень с трудом сдерживался.
6: «Но я слышал собственными ушами. Он упомянул ваше имя», —
2: с доводящим до безумия рвением настаивал управдом. Подойдя к телевизору, Чень прибавил звук. «Слышите? Он говорит о трудностях товарищей в народной Индии. Меня это не касается».
6: «Все, что сообщает вождь, касается каждого!»
2: Ма поставил закорючку в блокноте, сдержанно поклонился и собрался уходить.
6: «Мне звонили из центральной студии. Ваше внимание к передаче — важный фактор. Обязываю включить автоматический записывающий контур телевизора и заново просмотреть предыдущий фрагмент выступления вождя».
2: Чень громко пукнул и захлопнул дверь. «К телевизору», — приказал он себе. «К алтарю нашего свободного времени. И два сочинения, как два камня на шее. И все это вместо нормального отдыха после напряженного трудового дня. Круто, ничего не скажешь. Эх, провались вы все!» Он подошел к телевизору и хотел его выключить.
4: Тут же загорелся красный предупредительный сигнал. Чен еще не имел права выключать приемник. Хотя бы на миг освободиться от треска штампованных проповедей, от лая партийных гончих, выслеживающих наше... По крайней мере, он имел право понюхать порошок. Не было закона, запрещающего нюхать табак или его аналоги во время речей вождя. Поэтому, высыпав из конвертика горстку мелких черных гранул на тыльную сторону ладони, Чень профессионально ловким движением поднес руку к носу и глубоко вдохнул. Когда-то считалось, что носовые полости напрямую соединяются с головным мозгом, и нюхательная смесь непосредственно воздействует на кору, подкорку и прочее. Он снисходительно улыбнулся, уселся и сфокусировал взгляд на бесконечно знакомой физиономии абсолютного благодетеля. Изображение мелькнуло и исчезло. Пропал звук. Чень смотрел в пустоту, в вакуум. Экран мерцал белым прямоугольником, из динамика доносился ровный шипящий свист. «Не слабая штука», — подумал он и жадно вдохнул остаток порошка, стараясь загнать гранулы поглубже в носовые полости. «Может, они и в самом деле соединяются с мозгом?» Несколько секунд экран оставался пустым. Потом медленно появилось изображение. Но это был не вождь. Не абсолютный благодетель народа. По сути, это даже не было человеческим существом. Перед Ченем материализовалась механическая конструкция из печатных плат, линз, шлангов, щупалец, коробок с раструбами. Из раструбов слышался угрожающий монотонный звон. Чень не мог оторвать взгляда от механического чудовища. Что это? Реальность? Галлюцинация, решил он. Торговец наткнулся на забытый секретный склад с психоделиками времен войны за освобождение. И я принял громадную порцию этой гадости. На ватных ногах Чень добрался до видеофона и вызвал ближайший участок Слубеза. «Я случайно обнаружил торговца психоделическими наркотиками», — пробормотал он в трубку.
7: «Ваше имя и адрес?» — рявкнул деловой энергичный голос дежурного офицера.
4: Чин сообщил нужные сведения, потом с трудом вернулся в кресло и снова оказался лицом к лицу с чудовищным видением на телеэкране. «Это смертельно», — решил он. «Наверное, какой-то супернаркотик, синтезированный в тайных лабораториях Вашингтона или Лондона. Во много раз сильнее ЛСД-26, который сбрасывали в наши резервуары. Я собирался отдохнуть от речей вождя. Дурак! Этот электронный пластиковый звонящий и машущий щупальцами монстр гораздо хуже. У меня душа уходит в пятки. Жить так до самого конца!»
8: Модель для сборки. On Energy.

0: Через 10 минут в дверь забарабанили сотрудники Слубеза. К этому времени знакомый образ вождя постепенно вернулся на экран, заменив нереального робота со щупальцами и визгливыми раструбами. «Психоделический токсин», — объяснил Чень, проведя двух слубезовцев к столу, где лежал конвертик. «Короткодействующий. Абсорбируется непосредственно в кровь через носовые полости. Я сообщу подробности об обстоятельствах его приобретения. Где, у кого все приметы?» Чень с трудом вздохнул. От потрясения голос у него стал хриплым. Слубезовцы ждали, приготовив шариковые ручки. И где-то на заднем плане дребезжал неутомимый абсолютный благодетель, как тысячу вечеров до этого. «Хотя теперь все будет по-другому», — подумал Чень. «Я уже не смогу воспринимать его, как всегда. Может, они этого и добивались?» Странно, что он подумал так. «Они». Но почему-то это показалось правильным. На миг он засомневался, выдать ли слубезовцам точные приметы коллеги-торговца. «Уличный торговец», — сказал он. «Где, не помню». Хотя прекрасно помнил тот перекресток. В конце концов, преодолевая непонятную нерешительность, он выложил все.
1: «Спасибо, товарищ Чень». Начальник патруля собрал остатки порошка и убрал в карман своей красивой аккуратной формы. «Мы сделаем анализ как можно быстрее и сообщим в случае, если вам потребуется медицинская помощь. Некоторые военные психоделики смертельно опасны, как вы, несомненно, читали».
0: «Читал», — согласился Чень. Именно этого он и боялся.
1: «Всего хорошего и спасибо за звонок».
0: Слубезовцы удалились. Похоже, они были не очень удивлены. Очевидно, подобные инциденты случались нередко.
2: Лабораторный анализ был произведен на удивление быстро, учитывая разветвленность бюрократического аппарата. Видеофон зазвонил, когда вождь еще не окончил речи.
1: «Это не галлюциноген», — сообщил Ченю работник слубезовской лаборатории.
0: «Разве?»
2: Странно, но он не испытывал облегчения. Ни в малейшей степени.
1: «Даже наоборот. Это фенотиазин. Как вам, наверное, известно, это антигаллюциногенный препарат. Доза на грамм смеси довольно сильная, но безвредная. Возможно, понизится давление, вы почувствуете сонливость. Скорее всего, препарат украден из тайного военного склада, брошенного отступающими варварами. Так что не волнуйтесь».
0: Чень медленно опустил трубку. Раздался звонок. Словно во сне он пошел открывать. На пороге стояла девушка в плаще, голова повязана платком, частично скрывающим длинные темные волосы. Она сказала тихим, кротким голосом.
3: «Товарищ Чень? Тунь Чень из министерства...»
0: Чисто машинально впустил ее в прихожую и запер дверь. «Вы подключились к моему видеофону», — сказал он. Это был выстрел наугад, но что-то подсказывало Ченю, что он прав.
3: «Они собрали препарат?»
0: Девушка огляделась.
3: «Хорошо, если нет. Сейчас так трудно его доставать».
0: «Фенотиазин доставать труднее, чем нюхательный табак. Так вас нужно понимать». Девушка пристально посмотрела на него большими загадочными глазами.
3: «Да, товарищ Чень».
0: Она помолчала.
3: «Что вы видели на экране? Скажите. Это очень важно. Мы должны знать».
0: «Разные люди видят разное?»
3: «Да. Это избивает с толку. Мы не можем понять. Это ни в какую схему, ни в какую теорию не укладывается».
0: Ее глаза стали еще темнее и глубже.
3: «Морской дракон? С чешуей, клыками, плавниками? Или инопланетное чудовище, покрытое слизью, да? Пожалуйста, расскажите, мы должны знать».
0: Ее плащ поднимался в такт неровному взволнованному дыханию. Чень вдруг обнаружил, что наблюдает за ритмом. «Я видел машину, что-то вроде робота».
3: «Ага».
0: Она кивнула.
3: «Понятно. Механическое существо. Абсолютно нечеловеческое. Не андроид, а нечто на человека не похожее».
0: «Совершенно не похожее. И разговаривать по-человечески оно тоже не умеет», — добавил он про себя.
3: «Вы ведь понимаете, это была не галлюцинация».
0: «Мне сообщили, препарат оказался фенотиазином. Больше я ничего не знаю». Чень старался говорить как можно меньше. Ему хотелось услышать, что скажет девушка.
3: «Итак, товарищ Чень...»
0: Она глубоко вздохнула.
3: «Если это не галлюцинация, то что? Может, то, что называется сверхсознанием?
2: Чень не ответил. Он взял со стола сочинение, повертел в руках, бросил обратно. Он ждал продолжения. Девушка стояла рядом, словно возникнув из весеннего дождя. Она пахла дождем. Он чувствовал ее волнение, и она была прекрасна в своей взволнованности, в том, как пахла, как выглядела и говорила. «Это тебе не телевизор, к которому привыкаешь с пеленок», — неожиданно подумал он.
3: «Люди, принимающие сталазин, а вы на самом деле приняли сталазин, товарищ Чень, видят разное», —
2: немного хрипло произнесла она.
3: «Но варианты ограничены, их можно собрать в характерные группы. Одни видят то же, что и вы. Мы называем этот феномен «железяка». Другие — что-то вроде морского чудовища, это пасть. Есть еще птица, заоблачная труба и...»
2: Она запнулась.
3: «Остальные реакции говорят нам еще меньше. Теперь, товарищ Чень, вы тоже видели это. Мы бы хотели, чтобы и вы участвовали в наших собраниях. В группе наблюдателей, которая видела то же, что и вы. Это так называемая «красная группа». Мы стремимся выяснить, что это на самом деле».
2: Она пошевелила гладкими, словно вылепленными из матового воска пальцами.
3: «Не может же оно быть всем одновременно?»
2: В тоне девушки слышалось недоумение, какое-то детское удивление. Ее настороженность явно ослабла. «А что вы видите? Лично вы?»
3: «Я в желтой группе. Я вижу бурю, воющий смерч, вырывающий с корнем деревья, разносящий в пыль здания».
2: Она грустно улыбнулась.
3: «Это разрушитель. Всего 12 групп, товарищ Чень. 12 совершенно разных восприятий одного и того же телеобраза вождя под воздействием одного и того же препарата».
2: Она снова улыбнулась. Теперь она смотрела на него с доверием и ожиданием, как будто он мог помочь. «Вообще-то я должен вас арестовать», — сказал Чень. «Произвести гражданский арест».
3: «Нет статьи в законе. Прежде чем организовать распространение сталазина, мы тщательно изучили Советский кодекс. Запас у нас небольшой, и мы не раздаем его, кому попало. Вы нам показались подходящей кандидатурой. Известный, пользующийся доверием молодой чиновник послевоенного типа, уверенно поднимающийся по ступенькам карьеры».
2: Она взяла сочинение.
3: «А, вас просчитывают, да?»
2: «Что делают, не понял он».
3: «Дают изучить какой-нибудь документ и проверяют, соответствует ли ваша реакция текущему взгляду партии».
2: Она улыбнулась.
3: «Когда вы подниметесь на ступеньку выше, то узнаете это выражение. Поднимитесь к товарищам Дзопиню и Петелю», — добавила она уже серьезно. «Товарищ Петель очень крупная фигура. Никакой школы в Сан-Фернандо нет. Эти сочинения сфабрикованы специально, чтобы проверить вашу идейную надежность, товарищ Чень. Кстати, вы уже определили, где ересь?»
2: Она произнесла эти слова тоненьким, как у гнома, голосом с ноткой насмешливой угрозы.
3: «Один неверный шаг, неверный выбор, и ваша расцветающая карьера увянет в зародыше. Но если вы угадаете...»
2: «А вы-то знаете, где какое сочинение?» — возмутился он.
3: «Да».
2: Она серьезно кивнула.
3: «У нас есть микрофоны в кабинете Дзопиня. Мы подслушали его беседу с товарищем Петелем. На самом деле его зовут Джуд Крейн. Он старший инспектор высшего отдела СЕСЛУЖа, секретной службы. Наверное, вы слышали это имя. Он был главным ассистентом судьи Ворлавского на послевоенном процессе 1998 года в Цюрихе».
2: «Я понимаю», — с трудом выдавил Чень. Теперь многое становилось ясно.
3: «Меня зовут Таня Ли», —
2: представилась девушка. Он молча кивнул. Потрясение было еще сильно, и ошарашенный Чень никак не мог собраться с мыслями.
3: «Вообще-то я мелкий служащий вашего министерства», — продолжала Ли. «Но, насколько я помню, мы с вами никогда не встречались, даже случайно. Мы стараемся пробраться на самые разные посты и государственные машины. Мой начальник...»
2: «Может, не стоит все рассказывать?» Он показал на включенный телевизор. «Они могут подслушать».
3: «Мы заблокировали прием и передачу по каналу вашей квартиры. Повысили уровень помех. Им потребуется не менее часа, чтобы отыскать экран. У вас осталось...»
2: Она посмотрела на тонкое запястье с крошечными часиками.
3: 15 минут, пока мы в безопасности».
2: «Скажите, какое сочинение?» — искренне спросил он.
3: «Вас волнует только это?»
2: А что еще должно меня волновать?
3: Разве вы еще не поняли? Вы узнали такое? Вождь на самом деле не вождь. Он нечто другое, хотя мы пока не можем выяснить, что. Пока. Товарищ Чень, вы когда-нибудь делали анализ вашей питьевой воды? Я знаю, это похоже на манию преследования, но все же.
2: Конечно, нет. Он уже знал, что она скажет.
3: Анализы показывают, что питьевая вода насыщена галлюциногенами. Была, есть и будет. Но это не те галлюциногены, которыми пользовались во время войны. Это новое квазиэрготическое соединение Дотрокс-3. Вы его пьете дома, в ресторанах, у друзей. Вы пьете его на работе. Вся вода в городе отравляется из одного источника, гневно сказала она. Мы раскусили эту загадку и поняли, что фенотиазин нейтрализует действие наркотика. Но чего мы не предполагали, так это целого букета, целого веера реакций. Ведь галлюцинации могут отличаться, но реальность должна восприниматься однозначно. Все получилось наоборот, перевернулось с ног на голову. Мы даже не смогли прийти к какой-нибудь теории, объясняющей этот феномен. 12 видов галлюцинаций, это понять несложно, но одна галлюцинация и 12 реальностей?
2: Она замолчала. Наморщив лоб, посмотрела на сочинение.
3: Вот это с арабским стихотворением правильная работа. Если вы укажете на нее, то получите повышение. Подниметесь еще на одну ступеньку в партийной иерархии.
2: Улыбнувшись, у нее были красивые белые зубы, она добавила:
3: сегодня утром вы совершили выгодное вложение капитала. Теперь вашей карьере некоторое время ничего не грозит. Благодаря нам.
2: Я не верю вам. Им руководила инстинктивная осторожность, выработанная долгой жизнью среди головорезов ханойского отделения Восточной Компартии. Они владели мириадом способов вырубить соперника. Некоторыми из них Чень сам пользовался за годы карьеры. Возможно, сейчас он имеет дело с новым, еще незнакомым ему способом. Всегда остается такая вероятность.
3: «В сегодняшней речи вождь упомянул вас», —
2: сказала Таня.
3: «Вам это не показалось странным? У вас мелкого кабинетного служащего, заштатного министерства».
2: «Согласен», — признал он. «Меня это поразило».
3: «Это логично. Великий вождь сейчас формирует новую элиту из молодых энергичных функционеров послевоенного поколения. Вождь выделил вас по той же причине, что и мы. Ваша карьера, по крайней мере пока, если к ней подойти правильно, способна вознести вас на самый верх. Вот такие дела».
2: «Интересно», — подумал он. «Все в меня верят, кроме меня самого. Особенно теперь, после опыта с антигаллюциногеном. Убеждения, формировавшиеся годами, дали трещину, и неудивительно». Но постепенно он приходил в себя, и былая уверенность преуспевающего чиновника давала себя знать.

0: Подойдя к видеофону, он снял трубку и начал набирать номер ханойского слубеза второй раз за вечер.
1: «Это будет вашей второй фатальной ошибкой», — заметила Таня. «Я скажу, что вы заманили меня в квартиру и пытались дать взятку, предполагая, что я знаю, какое сочинение искреннее благодаря моему посту в министерстве».
0: «А что было моей первой фатальной ошибкой?»
1: «То, что вы не приняли дополнительную дозу фенотиазина», — спокойно сказала Таня.
0: Тун Чэнь положил трубку. «Не понимаю, что со мной творится?» «Две силы. С одной стороны, партия и великий вождь. С другой, это девушка и некая конспиративная организация за ее спиной. Одна сила хочет, чтобы я поднимался выше в иерархии партии. Вторая? Чего хочет Таня Ли?» Внутри, под прикрытием слов и тривиального презрения к партии, вождю и моральным принципам Объединенного Народно-Демократического Фронта, что ей надо от меня? Продолжение рассказа Филиппа Дика «Вера наших отцов» в следующей части модели для сборки на радио Energy.

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио Energy. Филипп Дик. Вера наших отцов. Продолжение. «Вы антипартиец?» – спросил Чейн с любопытством.
1: «Нет».
0: Но он развел руками. «Третьего не дано. Партия и антипартия. Тогда вы должны быть партийцем». Он изумленно посмотрел на нее. Таня спокойно выдержала его взгляд.
2: «Тайная организация. Против чего вы боретесь?»
0: «Против государства. Вроде тех студентов в Америке, которые во время войны во Вьетнаме останавливали военные эшелоны, выходили на демонстрации».
2: «Все совсем не так», — устало сказала Таня.
1: «Но это не важно. Оставим. Мы хотим знать, кто или что нами управляет. Нам нужен такой член организации, который имеет шанс лично встретиться с вождем, лицом к лицу, тет-а-тет. Вы понимаете?»
0: Она повысила голос, потом взглянула на часы, явно опасаясь, что не успеет скрыться.
1: «Очень немногим удается увидеть вождя. Я имею в виду на самом деле увидеть».
0: «Он ведет уединенный образ жизни. Преклонный возраст все-таки».
1: «Мы надеемся», — продолжала Таня, «что, пройдя испытание, а с моей помощью вы практически его прошли, вас пригласят на одну из вечеринок только для мужчин. Вождь устраивает их время от времени, и газеты о них, естественно, не сообщают. Теперь понимаете?»
0: Она перешла на горячий, быстрый шепот.
1: «И тогда мы узнаем. Вы пойдете туда, приняв препараты, когда увидите его лицом к лицу...»
0: «Что станет концом моей карьеры, если не жизни?» – подхватил он.
1: «Вы нам кое-что должны», – напомнила Таня Ли.
0: Лицо ее побелело.
1: «Если бы не подсказка, вы бы наверняка выбрали неправильные сочинения. И вашей карьере преданного слуги общества пришел бы конец. Вы провалили бы испытание, даже не подозревая, что вас испытывают».
0: «У меня был один шанс из двух», – примирительно сказал он.
1: «Нет»,
0: – отрезала она.
1: «Фальшивка набита ловко подобранными партийными лозунгами. Они намеренно устроили вам ловушку. Они хотели, чтобы вы провалились».
0: Сбитый с толку, Чень опять взглянул на сочинение. «Правду ли она говорит?» «Возможно, вероятно. Очень похоже на правду. Кто-кто, а он хорошо знал партийных функционеров, особенно своего непосредственного начальничка Цзопиня». Он вдруг почувствовал усталость и безразличие.
2: «Значит, услуга за услугу. Вы это требуете. Вы услугу мне оказали. Добыли, надеюсь, верный ответ на вот этот парт-тест.
0: Но вы свой ход сделали. Что помешает мне вышвырнуть вас вон?
2: Как захочу, так и поступлю. Я себя ничем не связывал».
0: Он слышал свой голос как будто со стороны. Монотонный, бездушный, типичный голос партийного функционера.
1: «По мере продвижения наверх вы столкнетесь с новыми проверками. И мы постараемся, чтобы вы эти проверки прошли».
0: Таня была совершенно спокойна, очевидно, предвидела его реакцию. «Сколько у меня времени на раздумье?»
1: «Спешить некуда. Вы получите приглашение на личную виллу вождя у Желтой реки не раньше следующей недели, или даже в следующем месяце».
0: Она остановилась на пороге.
1: «Если вам будут грозить новые проверки, мы предупредим. Так что вы еще встретитесь со мной или с кем-нибудь из наших, возможно, с тем ветераном-калекой. На этот раз он продаст вам листок с правильным ответом».
0: Она улыбнулась, но улыбка тут же погасла, как задутая свеча.
1: «И однажды вы получите торжественное официальное приглашение на виллу вождя. Очень красивый бланк. Вы пойдете туда, предварительно приняв большую дозу сталазина. Возможно, весь остаток нашего быстро тающего запаса. Спокойной ночи».
0: Дверь закрылась. Она ушла.
2: «Бог мой», — подумал Чень, — «они ведь могут теперь шантажировать меня».

Она даже не упомянула об этом. Не стоило тратить время, их намерения гораздо серьезнее. С другой стороны, он ведь сообщил в Слубес. Наркотик оказался фенотиазином, значит, они следят. В сущности, он не нарушал закона, но они будут тщательно за ним наблюдать. Впрочем, как и всегда. Он уже привык за прошедшие годы. Привык, как и все остальные. «Я увижу абсолютного благодетеля народа», — сказал он себе. «Встретить вождя и, возможно, умереть». На что он похож? К какому подклассу негаллюцинаций будет принадлежать? Какой-нибудь новый, неизвестный тип? Нечто, грозящее перевернуть мой мир? Как я выдержу эту встречу? Как сохраню внешнее спокойствие после того, что видел по телевизору? Железяка, пасть, разрушитель, труба или что-нибудь похуже. Потом он перестал ломать голову. Гадать было бесполезно и очень страшно.

0: На следующее утро товарищи Цзопинь и Петель ждали Ченя в его кабинете. Вернее, выжидали. Чень без лишних слов вручил им экзаменационное сочинение с арабским стихотворением. «Вот это, — сказал он звенящим голосом, — работа преданного члена партии или, возможно, кандидата в члены. Это же, — он хлопнул по второй пачке листов, — реакционный мусор». Он почувствовал злость. «Несмотря на внешне ортодоксальную...»
1: «Прекрасно, товарищ Чень, — кивнул Петель. — Не будем вдаваться в подробности. Ваш анализ дал верный результат. Вы слышали, вождь вчера упомянул ваше имя в вечернем телевыступлении?»
0: «Конечно, слышал».
1: «Не сомневаюсь, вы сделали соответствующий вывод, что все мы вовлечены в дело особой важности. Вождь выделяет вас, это ясно. Собственно, он связался со мной лично и...»
0: Петель порылся в своем пухлом портфеле.
1: «Черт, кажется, потерял. Ну ладно».
0: Он посмотрел на Цзопиня, тот едва уловимо кивнул.
1: «Великий вождь хотел бы видеть вас на обеде в своем загородном доме у реки Янцзы вечером следующего четверга. Миссис Флетчер особо ценит...»
0: «Кто такая миссис Флетчер?» Цзопинь сухо пояснил.
1: «Жена абсолютного благодетеля. Его самого зовут...»
0: «Вы, не сомневаюсь, никогда об этом не слышали. Его зовут Томас Флетчер».
1: «Он европеец», — пояснил Петель. «Работал в новозеландской компартии, принимал участие в захвате власти. Это было нелегко, но, как вы помните, данная информация не является секретной в строгом понимании, но, с другой стороны, не стоит слишком распространяться».
0: Он помолчал, играя цепочкой часов.
1: «Наверное, будет лучше, если вы вообще забудете об этом. Конечно, встретив его, вы сразу поймете по лицу, что он европеец, как и я, как и многие из нас».
2: «Национальность, — назидательно заметил Цзопинь, — не влияет на верность вождю или партии. Яркий тому пример товарищ Петель, стоящий перед вами».
0: «Но на экране, — начал Чень, — вождь...»
2: «Изображение подвергается специальным видеокоррекциям, — перебил Цзопинь. — Из идейных соображений. Большая часть товарищей на высоких постах знает об этом».
0: Он с осуждением посмотрел на Ченя.
3: «Значит, они знают и молча соглашаются. Все, что мы видим каждый вечер, — иллюзия. Вопрос, до какой степени иллюзия? Частично или полностью?»
0: «Понимаю, — сухо сказал он и подумал. —
3: Где-то вышла промашка. Они, те, кто стоит за спиной Тани Ли, не предполагали, что я так быстро получу приглашение. Где препарат? Успеют они связаться со мной или нет? Скорее всего, нет».
0: Странно. Он испытывал облегчение. Он будет допущен к великому вождю. Увидит его таким же, каким видел на экране. Будет очень приятный, поощряющий партийную энергию обед в компании наиболее влиятельных партийцев Азии.
3: «Уверен, мы обойдемся и без фенотиазина», — подумал Чень.
0: Чувство облегчения становилось все сильнее.
2: «А вот он», — вдруг сказал Петель и выудил на свет божий белый конверт. «Ваш пригласительный билет. Утром в четверг ракета компании «Сина Рокет» доставит вас на виллу вождя. Офицер, отвечающий за соблюдение протокола, проведет с вами беседу. Форма одежды, парадная, фрак и галстук. Но атмосфера будет в высшей степени теплая и сердечная. И, как всегда, много тостов. Я побывал на двух таких мальчишниках. Товарищ Цзопинь», — Петель изобразил улыбку, — «пока не удостоился такой чести. Ну, как сказано, ищущий да обрящет. Это сказал Бен Франклин».
1: «К товарищу Ченю, должен отметить, эта честь пришла несколько преждевременно».
0: Цзопинь с видом философа пожал плечами.
1: «Но моего мнения не спрашивают».
0: «И еще одно», — Петель посерьезнел. «Возможно, лично встретившись с вождем, вы будете несколько разочарованы. Даже если так, будьте внимательны и ни в коем случае не показывайте своих истинных чувств. Мы привыкли, нас даже приучили видеть в вожде не просто человека, а нечто большее. Но за столом он...» — Петель пошевелил пальцами — «во многих отношениях не отличается от нас, грешных. Он может рассказать анекдот с бородой или выпить лишнего. Откровенно говоря, заранее никогда не известно, как пройдет вечер, хотя, как правило, такие обеды кончаются не раньше следующего утра. И потому будьте предусмотрительны и примите дозу амфетамина. Офицер, отвечающий за протокол, снабдит вас таблетками.
2: Вот как? Довольно неожиданная и интересная новость, отметил про себя Чень.
0: Для внутренней крепости. И чтобы, как говорится, пузырь хорошо держался. Вождь отличается большой выносливостью. Очень часто он все еще свеж и полон сил, в то время как остальные участники застолья давно свалились под стол.
4: «Выдающаяся личность наш вождь», — сладко пропел Цзупинь. «Я считаю, его некоторую неумеренность только доказывает, что он славный парень. Плоть от плоти народный. Настоящий человек Возрождения, гармоничный во всех отношениях, как, например, Лоренцо Медичи».
0: «Очень верные и удачные замечания», — согласился Петель. Он так пристально наблюдал за Ченем, что тому опять стало неуютно. Вернулось зябкое ощущение страха, как вчера вечером.
4: «Не попаду ли я из огня да в полымя, вчерашняя девица? Вдруг она агент Сеслужа?»
0: Он решил, что всеми правдами и неправдами постарается уклониться от встречи с безногим торговцем. Будет ходить домой другой дорогой.

0: Модель для сборки. On Energy.
1: Ему везло. В тот день он сумел скрыться от калеки, и на следующие тоже, и так далее, до самого четверга. Утром в четверг калека-торговец неожиданно выкатил из-за какого-то грузовика и загородил Ченю дорогу.
2: «Как мое лекарство?» – требовательно поинтересовался он. «Помогло?» «Я уверен, что помогло. Состав очень древний, времен династии Сун. Вижу, оно вам помогло, правильно?»
1: «Прочь с дороги», — процедил Чень сквозь зубы.
2: «Прошу, ответьте мне!»
1: Тон калеки не имел ничего общего с обычным нытьем уличных торговцев, особенно калек. Именно тон подействовал на Ченя. Командирский голос, как говорили офицеры марионеточных империалистических войск много лет тому назад.
2: «Я сам знаю, что было в моем пакетике», — огрызнулся Чень. «И с меня довольно. Если я передумаю, то куплю это вещество в нормальной аптеке. Большое спасибо!»
3: «Со мной говорил и товарищ Ли», —
1: громко сказал калека. «Правда?» — Чень прибавил шагу. Он заметил свободное аэротакси и отчаянно замахал рукой.
2: «Сегодня вечером вы будете на вилле у реки Янцзы. Возьмите препарат немедленно!»
1: Калека, пыхтя от усталости, протянул конверт.
2: «Прошу вас, партиец Чень, ради вас и нас всех мы должны выяснить, что это!» «Видит Бог, возможно, это даже не человек, а инопланетное существо! Это было бы самое страшное, вы понимаете? Ваша ничтожная карьера – пустое место, если только представить, если мы не сможем выяснить!»
1: Такси остановилось у обочины, дверца плавно отъехала, Чень полез в кабину.
2: «Пожалуйста!» – просил калека. «И бесплатно! Ничего не будет вам стоить!» «Примите перед началом обеда и не глотайте амфетаминов. Они из группы таламостимуляторов, а фенотиазин, адреносупрессант, они взаимно противопоказаны».
1: Дверь плавно скользнула на место. Чень откинулся на спинку. «Куда едем, товарищ?» – спросил робоводитель. Чень назвал номер своего жилого корпуса. «Полоумный калека-торговец ухитрился протиснуть образец своего сомнительного товара в мою стерильную кабину», — заметил таксист. «Обратите внимание, товарищ, у вашей ноги». Чень увидел конверт. Обычный с виду конверт. «Вот так становишься наркоманом», — подумал он. «Откуда ни возьмись, лежит рядом с тобой пакетик». Поколебавшись, он поднял конверт. На конверте опять была надпись, на этот раз сделанная от руки. Женский почерк. Наверное, Таня Ли.
4: «События застали нас врасплох, но, слава богу, мы успели. Где вы были во вторник и среду? Неважно. Вот препарат и удачи. Не пытайтесь со мной связаться, я найду вас сама».
1: Он сжег конверт в автоматической пепельнице такси. Но темные гранулы оставил у себя.
2: Галлюциногены. Все это время, все годы. В воде, в пище. Десятилетиями. Не во время войны, в мирное время. И не в лагере врагов. У себя дома.
1: «Сволочи», — подумал он. «Наверное, нужно принять гранулы. Выяснить, наконец, что он собой представляет.
4: Я так и сделаю».
1: Он почувствовал, что ему интересно. Это плохо, он понимал. Любопытство противопоказано для партийной карьеры. Тем не менее, он был охвачен нетерпением. Надолго ли его хватит? Хватит ли смелости принять вещество? Время покажет. «Мы цветы», — подумал он, — «в саду, где он срывает нас», как в том арабском стихотворении. Чень хотел вспомнить, что в нем еще говорилось, — но не смог. Наверное, это не важно.

0: Офицер протокола, высокий и мускулистый японец по имени Кима Окубара, в прошлом явно борец, осмотрел Ченя со скрытой враждебностью, хотя тот предъявил тисненную карточку приглашения и удостоверение личности. «И стоило вам сюда тащиться», — проворчал японец. «Смотрели бы лучше телевизор дома. Мы тут и без вас прекрасно обходились».
1: «Телевизор я уже смотрел», — сухо ответил Чень. «К тому же обеды на вилле не транслируются», — добавил он про себя по соображениям пристойности. Ребята Окубара обыскали Ченя с ног до головы, включая анальное отверстие на предмет оружия. Потом ему вернули одежду. Фенотиазин они не нашли, потому что он его уже принял. Подобные препараты действуют часа 4. Этого вполне хватит. Таня сказала, что доза была сверхбольшой. Он испытывал слабость, головокружение, спазмы, симптомы псевдопаркинсоновой болезни. Все это были побочные эффекты. Мимо прошла девушка, до пояса обнаженная, с длинными медно-рыжими, как хвост кометы, волосами. Интересно. С другой стороны показалась еще одна девушка. Эта тоже была обнажена до пояса, но в нижней части. Еще интересней. Обе девицы имели вид отсутствующий и скучающий.
0: «Вы тоже будете в таком виде», — сообщил ему Окубара. Чень изумился. «Как я понял, фрак и галстук?» «Я пошутил», — объяснил японец. «А вы поверили. Только девушки ходят раздетыми. Можете даже ими наслаждаться, если вы не гомосексуалист».
1: «Что ж», — подумал Чень, — «будем наслаждаться». Вместе с другими приглашенными, мужчины были во фраках, женщины в вечерних платьях, он принялся прохаживаться туда-сюда. Несмотря на успокаивающее действие стелазина, он чувствовал себя не в своей тарелке. Зачем он здесь? Неопределенность ситуации вызвала тревогу. Ради продвижения по партийной лестнице, чтобы получить одобрительный кивок вождя, и вдобавок он здесь, чтобы уличить вождя в обмане. В каком обмане Чень не знал, но обмане. Обмане партии, обмане всех миролюбивых демократических сил планеты. И он начал новый круг по залу. К нему подошла девушка с маленькими ярко светящимися грудями и попросила прикурить. Чень машинально достал зажигалку. «А почему у вас груди светятся?» — поинтересовался он. «Радиоактивные инъекции?» Ничего не ответив, девушка пожала плечами и отошла. Очевидно, он сморозил какую-то бестактность. Наверное, послевоенная мутация, решил Чень.
2: «Прошу вас, товарищ!»
1: Лакей изящным жестом протянул поднос. Чень выбрал мартини, в данный момент самый модный напиток среди высшего партийного класса народного Китая, и отпил глоточек ледяной смеси.
0: «Отличный английский джин», — отметил он про себя. «Может, даже с добавлением настоящего голландского можжевельника или что они там добавляют». Он почувствовал себя лучше.
1: «В принципе, здесь совсем неплохо», — решил он. «Даже весьма приятная обстановка. Все такие респектабельные, уверенные в себе. Они хорошо потрудились, теперь можно немного отдохнуть. Очевидно, это миф, будто рядом с вождем люди испытывают тревогу и нервное возбуждение. Ничего подобного он пока не замечал ни в себе, ни в других». Какой-то широкоплечий пожилой мужчина остановил Ченя очень простым способом, уперев ему в грудь свой бокал.
0: «Тот лилипут, — сказал он, ухмыльнувшись, — который просил у вас прикурить, с грудями, как огни рождественской елки, на самом деле мальчик!»
1: Он захихикал.
0: «Здесь нужно держать ухо востро!»
1: «А где можно найти нормальных женщин? Во фраках и с галстуками?» — попытался сострить Чень.
0: «Очень даже рядом!»
1: Мужчина удалился, оставив Ченя наедине с мартини. Высокая красивая женщина в роскошном платье, стоявшая рядом с Ченем, вдруг схватила его за руку. Он почувствовал, как напряглись ее пальцы. Она сказала:
3: «Вот он, великий вождь! Я вижу его в первый раз и так волнуюсь! У меня прическа в порядке?»
1: В полном пробормотал Ченя, посмотрел в ту же сторону, что и женщина. Первый взгляд на абсолютного благодетеля. Вождь шел через зал к столу. И это был не человек. Но и не металлическая конструкция.
0: Совсем не то, что Чень видел по телевизору. Очевидно, механическое чудище предназначалось только для речей, наподобие искусственной руки, которой однажды воспользовался Муссолини, чтобы приветствовать длинную и утомительную процессию. «Боже», — подумал Чень, — ему стало плохо. «Может, это подводный дракон? Пасть?» Таня Ли что-то такое упоминала. Но это не имело пасти. Ни щупалец, ни даже плоти. Собственно, его там вообще словно не было. Стоило Ченю сфокусировать на этом взгляд, и оно исчезало. Он видел сквозь него, видел людей по ту сторону зала, но не видел его самого. Однако, когда Чень отворачивался, то боковым зрением сразу замечал его туманные контуры. Оно было ужасно. Источаемый им ужас окатил Ченя, как волна испепеляющего жара. Продвигаясь к столу, оно высасывало жизнь из людей, попадавшихся на пути. Одного за другим, пожирая их энергию с бездонным аппетитом. Оно их ненавидело. Чень чувствовал его ненависть. Оно на дух не переносило людей, всех и каждого. И Чень улавливал долю этого отвращения. В мгновение ока все присутствующие на вилле превратились в мерзких слизняков, и это существо шествовало по склизким панцирям упавших, раздавленных улиток, глотало, пожирало, насыщалось и двигалось прямо на Ченя. Или то была иллюзия? «Если это галлюцинация, то самое жуткое в моей жизни», — подумал Чень. «Если реальность, то чересчур жестокая». Рожденное абсолютным злом существо, убивающее и заглатывающее поверженные жертвы. Он смотрел на след существа, цепочку раздавленных, искалеченных мужчин и женщин. Он видел, как они пытались заново собрать свои изуродованные тела, силились что-то сказать. «Я знаю, кто ты», — подумал Чень. «Ты! Верховный вождь Всемирной партии, разрушитель и истребитель жизни. Я видел стихотворение арабского поэта. Ты ищешь цветы жизни, чтобы пожрать их. Ты оплел землю, и нет для тебя ни высоты, ни глубины. Где угодно, когда угодно появляешься ты и поглощаешь. Ты создал жизнь, чтобы затем поглотить ее. И в том находишь наслаждение. Ты Бог», — подумал он. Окончание рассказа «Вера наших отцов» Филиппа Дика в следующей части модели для сборки на радио Energy.

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио Energy. Филипп Дик. Вера наших отцов. Окончание.
1: «Товарищ Чейн», — сказал голос.
0: Голос исходил не со стороны безротового и безязыкового видения, материализовавшегося прямо перед ним, а звучал прямо внутри головы Чейна.
1: «Приятно познакомиться с вами. Что вы понимаете? Что знаете? Пойдите прочь. Какое мне дело до всех вас? Слизь.
0: Какое мне дело до слизи?
1: Да, я увяз в ней. Да, я испражняю слизь, но иду на это сознательно. Я мог бы раздавить всех вас. Я мог бы раздавить даже самого себя. Острые камни на пути моем и слизь усеяна иглами и лезвиями. Я создаю для вас ловушки и тайники, глубокие тайные убежища, но моря для меня, как кастрюля с варевом. Чешуйки моей кожи связаны со всем, что есть. Ты — я. Я — ты. Но это не важно. Так же не важно, как является ли существо с огневыми грудями мальчиком или девочкой, можно получать удовольствие от тех и от других. Оно засмеялось.
0: Чейн не мог поверить, что оно разговаривало с ним, что оно выбрало его. Это было слишком ужасно.
1: «Я выбрал всех и каждого», — продолжало оно. «Нет малых, нет великих. Каждый упадет и умрет, и я буду рядом, наблюдая. Каждый раб. Так устроен мир. Мне ничего не нужно делать, только смотреть».
0: И вдруг связь прервалась. Но Чейн видел его, как громадную сферу, повисшую в комнате, с миллионом, миллиардом глаз для каждого живого существа. И когда живое существо падало, оно наступало на него и давило.
1: «Для этого оно и сотворило жизнь», — понял он.
0: В арабском стихотворении говорилось не о смерти, а о Боге. Или, скорее, Бог и есть смерть. Одна сила, один охотник, один и тот же монстр-каннибал. И раз за разом оно попадало или промахивалось, но, имея в запасе вечность, ему некуда было спешить. Второе стихотворение тоже о нем, понял он вдруг. То, что написал поэт Драйден. «Жалкий хоровод, это мы, наш мир. И ты сейчас поглощаешь его, мнешь, как пластилин, изменяешь согласно своему плану». Но, по крайней мере, подумал он, у меня осталось собственное достоинство.
1: Он с достоинством поставил бокал, повернулся и пошел к дверям. За дверьми оказался длинный коридор с ковровой дорожкой. Лакей в фиолетовой ливрее услужливо распахнул перед ним двери. Чейн оказался в темноте на пустой веранде. Один. Нет, не один. Оно последовало за ним. Или уже было на веранде?
0: Да, оно поджидало его. Оно с ним еще не покончило. Опля! Чейн головой вперед бросился через перила. Внизу, в шести этажах, блестела река. Смерть, настоящая смерть, совсем не такая, как в арабском стихотворении.
1: Когда Чейн перелетел через перила, оно выпустило щупальце и ухватило его за плечо.
0: «Зачем?»
1: — удивился Чейн, но все-таки не стал вырываться. Он не понимал. И ему стало немного интересно.
0: «Не делай этого из-за меня», — попросило оно. Чейн не мог видеть его, оно стояло за спиной, но часть его на плече Чейна теперь выглядела как человеческая рука. Оно рассмеялось. «Что смешного?»
1: Чейн балансировал на перилах, придерживаемый псевдорукой.
0: «Ты делаешь работу за меня. Ты нетерпелив. Разве у тебя нет времени подождать? Я еще выберу тебя, не стоит упреждать события».
1: «А если я хочу сам?» — спросил Чейн.
0: «Из отвращения».
1: Оно засмеялось и промолчало.
0: «Почему ты молчишь?» — воскликнул Чейн.
1: И опять не получил ответа. Он спрыгнул обратно на веранду и ладонь сразу отпустил плечом.
2: «Ты основатель партии?» – допытывался Чень.
1: «Я основатель всего. Я основал партию и антипартию. Тех, кто за нее, и тех, кто против. Тех, кого вы зовете империалистами Янки. Тех, кто окопались в лагере реакции и так до бесконечности. Я основал все это. Я засеял мир жизнью, словно поле травой».
2: «И теперь наслаждаешься своим творением?»
1: «Я хочу, чтобы ты увидел меня таким, каков я есть, а увидев, уверовал».
2: «Что?»
1: Чень вздрогнул.
2: «Уверовал во что?»
1: «Ты в меня веришь?» — спросила она.
2: «Да, я тебя вижу».
1: «Тогда возвращайся к своей работе в министерстве. Дани Ли, скажи, что видел старика, толстого, усталого, который любит выпить и ущипнуть смазливую девицу за зад».
2: «Боже!»
1: — прошептал Чень.
2: «И пока ты будешь жить, не в силах остановиться, я буду тебя мучить. Я отберу у тебя одно за другим все, что у тебя есть, и все, что ты хочешь получить.
1: А потом, когда ты будешь окончательно раздавлен и придет твой смертный час, я открою завесу тайны».
2: «Какой тайны?»
1: «Восстанут мертвые, Окрест. Я убиваю живое, я спасаю мертвые, и еще скажу тебе. Есть вещи гораздо хуже, чем я, но ты их не увидишь. К тому времени я тебя уже уничтожу. Теперь возвращайся на обед и не задавай вопросов. Я делал так задолго до появления некоего Тунченя и буду так делать еще очень долго после него». Он ударил. Ударил в это изо всех сил. И почувствовал страшную боль в голове. Наступила темнота. Чень почувствовал, что куда-то падает. И снова темнота. Он подумал: «Я еще доберусь до тебя.
2: Ты сам умрешь. Умрешь в мучениях. Будешь мучиться, как мучаемся мы. Точно так же, как мы. Я тебя распну. Клянусь Богом, я тебя распну на чем-нибудь высоком. И тебе будет очень больно, как мне сейчас».
1: Чень зажмурился. Кто-то дернул его за плечо, резко, грубо. Он услышал голос Кима Окубары. «Напился, как свинья! А ну, поднимайся! Шевелись!» Не открывая глаз, Чень попросил: «Вызовите такси».
2: «Такси уже ждет. Отправляйся домой». «Какой позор! Устроить дебош на обеде у великого вождя!»
1: С трудом поднявшись на ноги, он открыл глаза, осмотрел себя.
2: «Наш вождь, единственный истинный бог, и враг, с которым мы сражаемся, тоже бог. Они правы, он — это все, что есть. А я не понимал, что это значит».
1: «Ты тоже бог», — подумал он, глядя на офицера протокола. «Так что выхода нет, даже прыгать бесполезно. Это инстинкт сработал», — решил он весь дрожа. «Смешивать алкоголь и наркотики», — презрительно процедила Кубара. «Значит, навсегда испортить карьеру. Мне это не раз приходилось видеть. Шел вон». Пошатываясь, Чень побрел к громадным центральным дверям виллы Янзы. Два лакея в костюмах средневековых рыцарей торжественно распахнули створки, качнув плюмажами на шлемах. Один из них сказал:
2: «Всего доброго, товарищ!»
1: «Иди ты на...» — погрызнулся Чень и вышел в ночь.

0: Без четверти три ночи Чень, не в силах сомкнуть глаз, сидел у себя в гостиной, куря одну сигару за другой. В дверь постучали. Открыв, он увидел Таню Ли в шинели с посиневшим от холода лицом. В глазах застыл немой вопрос. «Не смотри на меня так», — грубо сказал он. Сигара погасла, и он раскурил ее заново. «На меня и так сегодня пялились больше, чем достаточно».
1: «Вы видели», —
0: сказала она. Он кивнул. Она села на подлокотник кресла и, помедлив, вопросила:
1: «Расскажите, как это было?»
0: «Уезжай отсюда как можно дальше. Очень, очень далеко», — сказал он, потом вспомнил. «Нет такого далеко, чтобы спрятаться, скрыться». Кажется, что-то об этом было в стихотворении. «Забудь, что я сказал». Он с трудом дошел до кухни и стал готовить кофе.
1: «Так плохо?» —
0: спросила Таня, войдя следом. «Мы обречены. Обречены вы и я. То есть себя я не имею в виду. Я в это не ввязываюсь. Просто хочу работать в министерстве и забыть все, что произошло. Забыть всю эту чертовщину».
1: «Это инопланетное существо?»
0: «Да», — кивнул он.
1: «Оно настроено враждебно к нам?»
0: «Да и нет. И то, и другое одновременно. В основном враждебно».
1: «Тогда мы должны...»
0: «Иди-ка домой и ложись спать», — посоветовал Чень и внимательно посмотрел на нее. Он довольно долго просидел в гостиной и многое обдумал. Очень многое. «Ты замужем?»
1: «Нет, сейчас нет. Раньше была».
0: «Оставайся со мной», — попросил он. «До утра, пока не взойдет солнце. Уже недолго осталось. Я боюсь темноты», — добавил он.
1: «Ладно».
0: Таня расстегнула пряжку плаща.
1: «Но я должна получить ответы».
0: «Что имел в виду Драйден?» — спросил Чень. «Небесные сферы. Что это значит?»
1: «Нарушатся законы Вселенной».
0: Она повесила плащ в шкаф спальни. Под плащом у нее были оранжевый полосатый свитер и плотно облегающие брюки. «Скверно», — вздохнул Чень.
1: «Не знаю, наверное»,
0: — подумав, ответила она.
1: «По-моему, это как-то связано с идеей старика Пифагора о музыке сфер».
0: Она уселась на кровать и стала снимать туфли, похожие на тапочки. «Ты веришь в это? Или ты веришь в Бога?»
1: «В Бога!» — засмеялась она. «Время веры в Бога кончилось вместе с эпохой паровозов. О ком ты? О Боге или о Боге?»
0: «Не смотри на меня так». Он резко отодвинулся. «После сегодняшнего вечера я не люблю, когда на меня смотрят».
1: «Если Бог существует, наши дела его, наверное, мало волнуют», —
0: сказала Таня.
1: «Я так думаю. Победит зло или добро, погибнет человек или животное, ему, судя по всему, безразлично. Честно говоря, я не вижу никаких его проявлений. И партия всегда отрицала всякую форму».
0: «Но ты в него верила, когда была маленькой?»
1: «Только тогда. И я верила».
0: «А тебе не приходило в голову, что добро и зло — это разные названия одного и того же? Что Бог может быть добрым и злым одновременно?»
2: Модель для сборки On Energy.

0: я тебе налью чего-нибудь.
1: Шлепая босыми ногами, Таня вышла на кухню.
2: Разрушитель, сказал Чень. Железяка, пасть, птица, заоблачная труба, плюс другие названия, формы. Не знаю, у меня была галлюцинация на обеде у вождя. Очень сильная и страшная.
0: Но стелозин...
2: От него стало еще хуже.
0: Можно ли бороться с ним,
1: задумалась Таня.
0: С этим существом, созданием, призраком, видением, которое ты видел. Ты называешь это галлюцинацией, но, очевидно, это была не галлюцинация.
2: Чень сказал, верь в него.
0: И что это даст?
2: Ничего, устало, ответил он. Ровным счетом ничего. Я устал, пить не хочу. Давай ляжем в постель.
0: Хорошо.
1: Она прошлепала обратно в спальню, стянула через голову свой полосатый свитер.
0: Поговорим потом.
2: Галлюцинация, пробормотал Чень. Милосердная галлюцинация. Лучше бы у меня была галлюцинация. Верните мне мою галлюцинацию. Пусть все будет как раньше, до той встречи с коллегой-торговцем.
0: Ложись в постель. Тебе будет хорошо. Тепло и приятно.
1: Он снял галстук, рубашку и увидел на правом плече знак, стигмат. След руки, остановивший его прыжок с веранды. Красные полосы. Похоже, они никогда не исчезнут. Он надел пижамную куртку, чтобы скрыть следы.
0: Теперь твоей карьере ничего не грозит, сказала Таня. Разве ты не рад?
1: Конечно, рад, кивнул он, ничего не видя в темноте. Очень рад.
0: Иди ко мне,
1: позвала Таня, обнимая его.
0: Забудь обо всем. По крайней мере, сейчас.
1: Он прижал ее к себе и стал делать то, о чем она просила и чего хотел сам. Она была ловкой и хорошо справилась со своей ролью. Они хранили молчание. Потом она выдохнула и обмякла.
2: «Если бы можно было продолжать вот так бесконечно», — прошептал Чень.
0: «Это и была вечность», — ответила Таня. «Мы были вне времени. Это безгранично, как океан. Наверное, так было в кембрийскую эру, пока мы не выползли на сушу. Есть только один путь назад — заниматься любовью. Вот почему это так много значит для нас. В те времена мы были как единое целое, как одна большая медуза. Их иногда выбрасывает на берег волна».
2: «Выбрасывает на берег, и они умирают», — сказал он. Он прошлепал в ванную за полотенцем. Там он снова, поскольку был голый, увидел свое плечо, то место, где оно его схватило, втаскивая назад, чтобы поиграть еще. След кровоточил. Чень промокнул кровь, но она тут же выступила вновь. «Сколько я протянул?» «Наверное, несколько часов». Вернувшись в спальню, он спросил, «Ты не устала?»
0: «Нисколько. Если ты можешь еще...»
1: Она смотрела на него, едва видимая в смутном свете утра.
2: «Могу», — сказал он. И прижал Таню к себе.

0: Вы слушали рассказ, или скорее даже повесть Филиппа Дика «Вера наших отцов» в переводе с английского В. Жураховского и И. Петрушкина.
1: Рафаэль Алоизиус Лакарти. Все фрагменты речного берега. Когда-то существовал очень длинный, очень изрезанный, невероятно извилистый берег реки. Потом с ним случилась странная вещь. Его разорвали и разрезали на куски. Часть этих кусков сложили и связали в тюки. Часть скатали в рулоны. Часть разрезали на еще более мелкие кусочки и пользовались ими как украшениями. Индийские знахари с их помощью лечили от разных недугов. Свернутые и сложенные куски берега в конце концов очутились в амбарах и старых сараях, на чердаках и в кладовках. А река продолжала существовать, как и ее берега. И можно пойти и посмотреть на них. Но берег, который вы увидите сейчас, чуть-чуть отличается от старого берега, который был разрезан на куски и свернут в рулоны, отличается от тех кусков, которые можно найти на чердаках и в кладовках. Его звали Лео Нейшн. Это был известный в округе богатый индейец. Богатство его заключалось в собранной коллекции. Он был человек дотошный и добычливый. Лео владел скотом, пахотными полями, некоторым количеством нефти и тратил на коллекцию все свои доходы. Имея он больше доходов, собрание было бы еще обширнее. Лео Нейшн собирал древние пистолеты, старинные пули, жернова, старые ветряные мельницы, молотилки на конной тяге, чесалки для льна, фургоны переселенцев, бочки с медными обручами, одежду из буйволовой кожи, мексиканские седла, ковбойские седла, наковальни, калильные лампы, шлагбаумы, печи для сжигания мусора, недоустки, клейма для скота, походные кухни, рога лонгхорнов, расшитые бисером сарапе, штаны из оленьей кожи, бусы, перья, браслеты из беличьих хвостов, наконечники стрел, замшевые куртки, паровозы, трамваи, мельничные колеса, парусные шлюпки, вагонетки, воловью упряжь, старинные физгармонии, дамские романы, цирковые афиши, бубенчики от сбруи, мексиканские телеги рекламных деревянных индейцев, что ставятся перед табачными лавками, очень крепкий испанский табак столетней давности, плевательницы 400 штук, колеса обозрения, ярмарочные фургоны, ярмарочный реквизит любого вида, в том числе зазывные вывески, написанные маслом на холсте. Теперь ему хотелось собирать кое-что еще. Он завел об этом разговор с одним своим другом, Чарльзом Лонгбенком, который знал все. «Чарли», — сказал он, — «ты что-нибудь знаешь о самых длинных картинах в мире, которые обычно показывают на ярмарках и ипподромах?» «Немножко, Лео. Это весьма интересное проявление американского стиля. Увлечение пустынными районами страны характерное для 19 века. Считается, что на них изображен берег реки Миссисипи. Их обычно рекламируют, указывая длину. Одномильная картина, пятимильная, девятимильная. Одна из них, мне кажется, и правда была более 100 ярдов в длину. Они нарисованы плохо, на скверном холсте, грубо выполненные деревья, илистый берег, упрощенные фигуры. И все повторяется, словно на обоях. Любой крепкий человек, если ему дать толстую кисть и в достатке самой скверной краски трех цветов, намалюет за день несколько ярдов такой мазни. Тем не менее, это настоящий американский стиль. А ты собираешься их коллекционировать, Лео? Да. Только настоящие картины, они совсем не такие, как ты говоришь. Лео, я видел образчик подобной живописи. Просто грубая мазня. У меня 20

0: Лео Нейшн умел быть красноречивым. Вот и сейчас, рассказывая, он помогал себе жестами. А потом развернул старую пожелтевшую бумагу и любовно разгладил ее. Там было написано: «Арканзасский путешественник. Лучшая ярмарка в мире. 8 фургонов, колесо обозрения, звери, танцующие девушки, удивительные фокусы, чудовища, азартные игры. Имеется также самая длинная картина в мире. 4 мили превосходной живописи. Это живопись из подлинной панорамы, а не дешевая имитация».
1: «Видишь, Чарли, полотна бывают разными. Часть из них подлинные, часть — грубая подделка.
0: Возможно, некоторые сделаны немного лучше остальных. Сделать хуже было бы затруднительно».
1: «Разумеется, коллекционируй их, если хочешь. Ты уже насобирал кучу менее интересных вещей».
0: «Чарли, у меня есть фрагмент панорамной картины, когда-то принадлежавшей Арканзасской ярмарке. Я ее тебе покажу. Смотри, вот другая афиша. Королевская ярмарка. Истинно королевская. 14 фургонов. 10 тысяч чудес. Смотрите резинового человека. Смотрите пятерых акробатов. Смотрите самую длинную картину в мире. Смотрите слонов на реке Миссисипи. Это подлинные изображения берега, а не мазня, которую показывают другие».
1: «Говоришь, у тебя 20 обыкновенных картин и 3 совсем другие?»
0: «Да, Чарли. Я надеюсь раздобыть еще настоящих. Надеюсь собрать всю реку».
1: «Давай посмотрим, Лео, чем они отличаются». Они пошли в один из сенных сараев. Лео Нейшн хранил свои коллекции в сараях для сена, поставленных в ряд.
0: «А что мне делать?» — сказал он как-то. «Позвать плотника и велеть ему построить для меня музей?» Он скажет: «Лео, я не построю музей без чертежей и без помощников. Дай мне план». «А где мне взять план?»
1: «Поэтому я всегда предлагаю построить еще один сарай для сена размером 100 на 60 футов и высотой в 50 футов. Потом сам делаю 4 или 5 полок и настилаю полы и оставляю место для высоких предметов. Кроме того, думаю, что сарай для сена обходится дешевле, чем музей».
0: «Это будет серьезная задача, Чарли», — говорил Лео Нейшн, входя в один из сараев музеев. «Тебе понадобится вся твоя наука во всех областях, чтобы ее разрешить. Каждая из 3 подлинных картин, что у меня есть, около 180 ярдов длиной».
1: «Думается, это какая-то стандартная длина, хотя могут встретиться и картины, которые во много раз длиннее».
0: «Они считались живописью в те годы, когда их показывали, Чарли, но ведь это не живопись».
1: «А что тогда?»
0: «Я нанимаю тебя, чтобы это выяснить. Ты человек, который знает все».
1: В сарае стояли 2 ворота с барабанами высотой в рост человека. Поодаль было еще несколько таких же.
0: «Старинный приводной механизм. Похоже, он гораздо ценнее картины», — заметил Чарльз Лонгбэнк. «Такие штуки на мельницах крутили мулы, ходили по кругу и тянули за дышло. Возможно, даже это 18 век».
2: «Да, но я поставил электрический мотор», — сказал Лео. «Единственный мул, который у меня есть, — мой личный друг. И я не заставляю его работать больше, чем он предлагал бы мне, будь я мулом. Я намотал картину так, что на полной катушке вроде бы оказался северный конец, а на пустой — южный. Сейчас мы это запустим. И прогоним, и рассмотрим с юга на север, как бы следуя против течения лицом к западу».
1: «Интересный холст. Интересная живопись. Намного лучше всего, что я видел», — заметил Чарльз Лонгбэнк. «И кажется, совсем не пострадала за все эти годы».
2: «Это не холст и не живопись», — вставила Джинджер Нейшн, жена Лео, внезапно появившаяся в сарае. «Это картина».
1: Лео Нейшн включил мотор, картина начала перематываться. На ней был изображен лесистый берег реки. Известняковый песчаный берег, местами илистый. Близко, на самой кромке, росли мощные деревья.
0: «Действительно отлично сделано», — признал Чарльз Лонгбэнк. «Судя по тому, что я видел и читал, трудно даже предположить, что может быть так здорово».
1: На перематывавшейся картине не повторялось ничего. Казалось, что перед глазами настоящий речной берег.
0: «Это девственный лес, по большей части лиственный», — сказал Чарльз Лонгбэнк.
1: Не думаю, что сейчас в умеренном климате мог бы существовать такой прибрежный лес. Должно быть, его давно уже вырубили. Не думаю, что много таких участков могло сохраниться хотя бы до 19 века. И все же у меня ощущение, что это написано с натуры, а не выдумано. Берег двигался мимо них. Трехгранный тополь, ежовая сосна, сикаморы, ржавый вяз, дерево-каркас, снова сосна.
3: Когда я соберу много таких картин, Чарли, ты их все сфотографируешь и проанализируешь или воспользуешься для этого компьютером. По углу падения солнечных лучей ты сможешь понять, в каком порядке должны идти картины и как велики между ними пробелы.
1: Нет, Лео, на них на всех будет одно и то же время и день.
3: Но это и был один день и тот же час того же самого дня, вмешалась Джинджер.
1: Как можно сделать одну картину в разное время и в разные дни? Она права, Чарли, подтвердил Лео Нейшн. Все подлинные картины — куски одной и той.

0: говори», — похвалил Чарльз Лонгбэм. «Но, боюсь, какое-то время спустя оно начнет так же повторяться, как рисунок на обоях».
1: «Ха!» —
0: воскликнул Лео.
1: «Такой умник, как ты, должен подмечать детали. Ни одно дерево не похоже на другое. Каждый лист другой. К тому же это молодая листва.
0: Наверное, изображена последняя неделя марта. Хотя все зависит от того, какая часть реки перед нами. Может, конец марта, может, начало апреля. Птицы, старый мудрый Чарли. Почему мы почти не видим птиц на этом фрагменте?
1: И какие птицы нарисованы?»
0: «Странствующие голуби, Лео. Они исчезли несколько десятилетий назад.
1: Почему не видно других птиц?»
0: «У меня есть на это ответ, но только если мы предположим, что эта вещь очень давняя и подлинная. Мы не видим других птиц, потому что у них великолепная защитная окраска. В Северной Америке сейчас рай для орнитологов, потому что из Европы относительно недавно было завезено множество ярких птиц, которые заменили ряд местных. Они еще не приспособились к окружающей среде и поэтому заметны. Да-да, Лео, это так. Птицам требуется всего 400-500 лет, чтобы приспособиться. А здесь все-таки есть птицы, если присмотреться как следует».
1: «Я уже давно присмотрелся, Чарли. И теперь хочу, чтобы это сделал ты».
0: «Это лента холста или какого-то другого материала высотой 6 футов, Лео. И я думаю, масштаб примерно 1 к 10, исходя из высоты взрослых деревьев и тому подобного».
1: «Да, Чарли, я согласен. Думаю, на каждой из моих подлинных картин изображено около мили речного.

50, 400 раз. Так подробно невооруженным глазом ничего нельзя увидеть, хоть засунь нос в самую середину картины. Под микроскопом можно даже разглядеть клетки листа или мха. Если при таком увеличении рассматривать обычную картину, видны частички краски, видны горы и пропасти, оставленные мазками кисти. А здесь, Чарли, не найти никаких следов кисти, ни одного мазка.

0: Весьма приятное занятие путешествовать вверх по течению реки лениво со скоростью, соответствующей 4 милям в час в масштабе 1 к 10. На самом деле картина перематывалась со скоростью около мили в час. Мимо проплывали берег, деревья, дуб болотный, американский ильм, сосна, черная ива, лоснящаяся ива. Кстати, откуда здесь лоснящаяся ива, Чарли? И почему нет ветлы, ты можешь сказать? Спросил Лео. Если это Миссисипи, Лео, а картина подлинная, то изображен какой-то самый северный ее участок.
1: Нет, это Арканзас, Чарли. Я-то узнаю Арканзас в любом виде. Откуда там взялась лоснящаяся ива?
0: Если это Арканзас, а картина подлинная, значит, там было холоднее.
1: А почему нет ветлы?
0: Ветлу завезли из Европы, хотя очень давно, и распространилась она очень быстро.
2: На этой картине есть слишком уж убедительные свидетельства. Твои три остальные картины похожи на эту?
1: Да, но на них немного другой участок реки. Солнце падает под иным углом, там другая почва, травы, цветы.
2: Думаешь, сможешь достать еще таких картин?
1: Смогу. По-моему, на всей картине было изображено больше 1000 миль реки. Наверное, добуду больше 1000 фрагментов, если стану искать, где надо.
0: Может, большинство из них давно пропало, Лео? А осталось дюжина или около того, их-то и показывают на ярмарках.
2: К тому же, возможно, в этой дюжине тоже есть повтор. На ярмарках часто меняют оформление, и, возможно, остались только 3 твоих картины. Картины могли демонстрировать на нескольких ярмарках и ипподромах в разное время.
1: Нет, Чарли, их больше. У меня еще нет картины со слонами. Мне сдается, по разным местам их можно найти около 1000. Я дам объявление относительно подлинных картин на недешевой мазни и начну получать ответы. Сколько их было, столько и осталось, вдруг заявила Джинджер Нейшн. С ними ничего не делается. У одной из наших катушка обгорела, а сама картина целехонька. Они не горят.
0: Лео, ты можешь истрать тюрьму денег на кучу старых холстов, сказал Чарльз Лонгмен. Но я изучу их для тебя сейчас или когда решишь, что с тебя довольно.
1: Погоди, пока не соберется побольше, Чарли, отозвался Лео Нейшн. Я уже придумал, как составить объявление. Я освобожу вас от этих вещей, напишу я. И, наверное, люди будут рады избавиться от старья, которое не горит и не ветшает, а весит больше тонны вместе с катушкой. Не ветшают только подлинные. Посмотри на эту большую зубатку вот здесь под водой, Чарли. Посмотри, какой у нее злобный глаз. Река не была такой мутной, как сейчас, хотя изображена весна и вода стоит в

сельский, дуб крупноплодный, орех пекан, снова сосна, гикорий. Тут картина докрутилась до конца. «Чуть больше 20 минут, я заметил время», — сообщил Чарльз Лонгбэнк. Конечно, всякая деревенщина в прошлом веке могла верить, что картины по миле в длину, а то и по 5 или 10 миль. Не, они были умнее, Чарли. Они были умнее. Скорее всего, они вовсе не считали, что картина такая уж длинная, хотя она им нравилась. К тому же могли быть куски и 5-мильные, и 9-мильные. Зачем бы их иначе рекламировали именно так? Думаю, что сумею разнюхать и разыскать эти картины. А иногда буду звонить, и Джинджер расскажет, кто откликнулся на объявление. Возвращайся через полгода, Чарли. У меня к тому времени будет достаточно фрагментов реки, чтобы ты мог начать работу. Ты не заскучаешь без меня в эти полгода, Джинджер? Да нет. Здесь будут косари и народ с аукциона скота, и те, кто добывает нефть. Чарли

0: едет.
1: Еще есть люди в городе и в баре «Вершина холма». Не заскучай.
2: Она шутит, Чарли, посчитал нужным объяснить Лео. На самом-то деле она за парнями не бегает.
3: Нисколько не шучу, возразила Джинджер.
2: Уезжай хоть на 7 месяцев, мне-то что?
1: Лео Нейшн пропутешествовал около 5 месяцев и за это время объездил множество мест. Скупил больше 50 подлинных фрагментов реки, потратив не $1000. Эти деньги он добывал несколько лет. Лео мог бы потратить и больше, если бы некоторые не отдавали ему картины даром, а многие за очень низкую цену. Но попадались и упрямые люди, которые требовали больших денег. При коллекционировании всегда существуют риски, едва ли не самые привлекательные во всем процессе. Все эти предложенные по высокой цене фрагменты были действительно первоклассными, и Лео не мог от них отказаться. Как Лео Нейшн разыскал столько фрагментов, осталось тайной. Но у него и вправду был нюх на такие вещи. Он просто чуял их. Все коллекционеры, что бы они ни собирали, должны обладать подобным нюхом. В городке Ролла, штат Миссури, Лео нашел профессора, дом которого был застелен и завешен коврами из подлинных картин.
4: «Это очень прочный материал, Нейшин», — сказал профессор. «Ковры лежат у меня вот уже 40 лет и ничуть не истерлись. Посмотрите, какие яркие деревья. Мне пришлось разрезать холст цепной пилой, и, должен вам сказать, он оказался тверже любого дерева, несмотря на гибкость».
1: «Сколько вы хотите за все ковры? За куски ковров и кусков, которые у вас есть?» — спросил Лео с чувством неловкости. Ему казалось, что использовать фрагменты картины в качестве ковров дурно, но этот человек вроде казался вполне приличным.
4: «Ну нет, я не стану продавать свои ковры, но дам вам оставшиеся кусочки картины, поскольку вы этим интересуетесь, а также, пожалуй, большой фрагмент, которым совсем не пользовался. Вообразите, ни разу не удалось никого заинтересовать этой живописью».
1: «Мы в колледже подвергли анализу материал холста. Это оказался очень сложный пластик».
2: «Странное дело, ведь этот пластик изготовлен, по крайней мере, на несколько десятилетий раньше, чем в мире начали производить пластические материалы.
1: Большая загадка для человека, достаточно любознательного, чтобы начать в этом разбираться».
2: «Я достаточно любознателен и уже начал разбираться», — заявил Лео Нейшн. «Вот кусок, что у вас на стене, похоже на... Если бы можно было взглянуть под микроскопом».
1: «Разумеется, Нейшн. Похоже на пчелиный рой. Да это он и есть. У меня имеется слайд части этого куска. Пойдемте посмотрим». Я его показывал многим умным людям, но они твердили: «Ну и что?»
2: «Не могу понять такого отношения».
1: Лео Нейшн с наслаждением рассматривал слайд под микроскопом.
2: «Да», — сказал он, — «вижу волоски на ножках пчел. А в одном месте заметны даже луковицы волосков».
1: Он долго то уменьшал, то усиливал увеличение и вдруг заметил: «Но пчелы какие-то странные. Отец мне рассказывал про таких пчел, но я думал, это выдумки».
2: «Современные медоносные пчелы довольно позднего и европейского происхождения», — Нейшн объяснил профессор. «Местные американские пчелы действительно были странными и малопроизводительными на европейский взгляд. Но они еще не совсем вымерли. На некоторых картинах видны насекомые, кажется, очень древние».
5: «А что это за смешные звери на куске, который устилает пол в кухне?» — спросил Лео. «Такие большущие».
2: «Земляные ленивцы, Нейшн. Судя по ним, вещь действительно старинная. Если это мистификация, то самая грандиозная из всех известных. Художник должен был обладать богатым воображением, чтобы наделить именно таким мехом вымершее животное. Мехом, которого нет у ныне живущих в тропиках ленивцев, но который, возможно, был у ленивцев в более холодном климате.
5: Но сколько потребовалось бы человеческих жизней, чтобы написать хоть один квадратный фут такой картины со столь микроскопическими деталями? Здесь нигде нет обмана, Нейшн. Каждый квадратный сантиметр холста насыщен изумительными подробностями».
2: «Почему лошади такие маленькие, а бизоны огромные?»
5: «Не знаю.
1: Чтобы во всем разобраться, нужен специалист, изучивший сотню наук. Если, конечно, перед нами не мистификация, совершенная человеком, познавшим сотню наук. Но мог ли такой человек существовать 300 лет назад?»
2: «Вы отсылаете свой фрагмент к столь давним временам?»
1: «Да.
4: Но такой пейзаж мог существовать и 15 тысяч лет назад. Говорю вам, здесь какая-то тайна. Хорошо, забирайте с собой эти лоскуты, а большой рулон я перешлю вам домой.

Вы слушаете «Модель для сборки». Рафаэль Алоизиус Лаферти. Все фрагменты речного берега. В Арканзасе Лео отыскал человека, который хранил фрагмент картины в пещере. Пещера была оборудована для туристических экскурсий, но картина, изображавшая берег реки, оказалась не слишком привлекательной. «Люди думают, я установил здесь, в пещере, какой-то кинопроектор», — объяснял этот человек. «Кому надо забираться так глубоко, чтобы смотреть кино?» — говорят туристы. «А если нам хочется полюбоваться берегом реки, мы за этим не полезем в пещеру». «Я-то думал, что это будет хорошая приманка, но ошибся». «Как вам удалось затащить сюда картину?» — спросил Лео Мишу. «Проход явно маловат». «Да она уже была тут 15 лет назад, когда я пробил лаз и пробрался в пещеру». «Значит, картина здесь с незапамятных времен? За это время сформировались породы, образовавшие стену?» «Известняковые занавесы нарастают очень быстро от того, что отовсюду струится влага. Эту штуку притащили сюда, наверное, лет 500 назад. Конечно, я ее продам. Даже обвалю еще кусок стены, чтобы ее вытащить. Мне все равно надо пробивать широкий коридор для свободного прохода туристов. Им не нравится ползать на животе по пещерам. Не знаю почему. Мне всегда было по душе такое занятие». Это был один из самых дорогих фрагментов, что приобрел Нейшн. А мог бы оказаться еще дороже, если бы Лео обнаружил интерес к тому, что виднелось между деревьями. Сердце у коллекционера подпрыгнуло до горла и едва не выскочило. С трудом удалось сохранить невозмутимый вид. На картине были изображены слоны у берега реки Миссисипи. Слон, Mammut americanum, на самом деле был мастодонтом. Это Лео узнал от Чарльза Лонгбенка. Да, вот теперь у него были слоны. В его руках оказался один.

0: множество картин можно было обнаружить в Мексике. Все перемещается в Мексику, как только немного устареет. Лео Нейшн вел беседу с богатым мексиканцем, индейцем, как и он сам.
1: «Нет, я не знаю, откуда появилась длинная картина», — сказал собеседник. «Но она была привезена с севера, откуда-то из тех мест, где течет эта река. Во времена де Сото существовала индейская легенда о длинных картинах, которые он не понял. Вы, северяне, как дети. Даже племена, отличающиеся памятливостью, наподобие Кеддо, помнят о событиях, которые произошли 500 лет назад. Мы помним дольше. Что касается твоих дел, мы знаем, что каждый известный род привез с собой фрагмент длинной картины, когда мы перебрались на юг в Мексику. Это было, наверное, лет 800 назад. Мы пришли на юг как завоеватели. Сейчас эти картины для старинных индейских родов как сокровища, как тайные сокровища, как память об одном из наших прежних домов. Ни один член старинного рода не станет говорить о них с пришельцем и не признается, что у него есть картина. Я с тобой разговариваю о картине. Я даже отдал тебе ее, потому что разочарован в жизни, потому что я отступник, не такой, как все остальные.
2: Скажите, Дон Каэтано, не говорилось ли в древних индейских легендах, откуда взялась первая длинная картина или кто ее нарисовал?
1: Говорилось.
2: Картина – дело рук странного огромного существа, а имя его было – «Великий живописец речного берега». Думаю, это знание тебе пригодится. И не надо презирать поддельные картины, дешевые имитации, как ты их называешь. Они не то, что тебе кажется, они написаны не ради денег. Их сделали для новых богатых родов, которые пытаются подражать старым и знатным в надежде сравняться с ними. К сожалению, эти работы сделаны довольно поздно, когда искусство пришло в упадок. Но в любом случае разница огромна. Всякая живопись покажется жалкой рядом с искусством великого живописца речного берега. Дешевые имитации были захвачены как трофеи солдатами гринго армии Соединенных Штатов, мать их, во время Мексиканской войны, так как их высоко ценили в некоторых семьях Мексики. От солдат они попали на ярмарки середины века в Штатах. Дон Каэтано, вы знаете, что, рассматривая при большом увеличении фрагменты картины, можно заметить детали, невидимые невооруженным глазом?
1: Рад, что ты это сказал. Я всегда думал, что это так, но опасался проверять. Да, мы всегда верили, что глубина этих картин неизмерима.
2: Почему здесь изображены мексиканские дикие свиньи, Дон Каэтано? Словно у этой части картины какая-то особая мексиканская направленность.
1: Нет. Пекари водились по всей Америке, до самого севера. Потом их вытеснили европейские свиньи везде, кроме наших диких мест. Тебе нужна эта картина? Сейчас велю своим людям погрузить ее на корабль и отправить в твой дом.
2: Но, разумеется, я вам заплачу.
1: Нет, Лео, тебе я отдам ее даром. Мне нравятся такие люди, как ты. Бери ее, и Господь с тобой. Да, Лео, при расставании, и потому что ты собираешь всякие странные вещи, я хотел бы показать тебе коробочку с блестящими штучками, которые, думаю, могут тебе понравиться. Мне кажется, это всего-навсего ничего не стоящие гранаты, но разве они не хороши?
2: Гранаты?
1: Нет, не гранаты, ничего не стоящие.
2: Тогда почему взгляд Лео ослеплен их великолепием, а сердце едва не выскакивает из груди? Дрожащими руками он поворачивает камни и восхищается ими. А потом, когда Дон Каэтано отдает камни за символическую сумму в $1000, сердце Лео трепещет от радости.
1: И вы знаете, это действительно были дешевые гранаты.
2: Но почему же Лео Нейшн думал иначе в тот роковой момент? Какое заклятие наложил на него Дон Каэтано, чтобы он принял их за другие камни?
1: Ну что ж, в одном месте приобретаешь, в другом теряешь. А Дон Каэтано действительно отправил ему драгоценную картину даром.
0: Лео Нейшн вернулся домой после долгого путешествия.
3: «Я выдержала без тебя 5 месяцев», — заявила Джинджер. Я бы не выдержала полугода и уж точно не выдержала бы 7 месяцев.
1: Шучу. Я не бегала за парнями.
3: Наняла плотника, и он построил еще один сарай, чтобы хранить там куски картины, которые ты присылал. Сейчас их больше 50.
0: Лео Нейшин и его друг Чарльз Лонгбенд вели беседу.
1: 57 новых фрагментов, Чарльз, сообщил Лео. С теми тремя, что уже были, получается 60. Думаю, у меня теперь есть 60 миль речного берега. Изучи их, Чарли. Выкачи из них знания и засунь в свои компьютеры. Прежде всего, я хочу понять, в каком порядке они идут с юга на север и как велики пробелы между ними.
4: Лео, я уже пытался тебе объяснить. Для этого нужно принять, помимо того, чтобы посчитать их подлинными, что они все сделаны в один и тот же час одного дня.
1: Допусти все это, Чарли. Они все были сделаны в одно и то же время, или мы должны предполагать, что были. С такой мыслью мы и должны работать.
4: Эх, Лео. Я надеялся, что тебе не повезет с этим коллекционированием. Я все еще думаю, лучше тебе оставить это.
1: А я надеялся, что мне повезет, Чарли. И вышло, что я надеялся сильнее, чем ты. Почему ты боишься непонятных вещей? Мне они попадаются на каждом шагу. От них воздух делается свежее. Я действительно боюсь, Лео.
4: Ладно, привезу завтра кое-какое оборудование, но я боюсь.
1: Черт возьми, Лео, кто здесь был?
3: Никого здесь не было, вмешалась Джинджер. Говорю тебе, как говорила Лео, я просто шутила, не крутила я ни с какими парнями.
0: На следующий день Чарльз Лонгбенд привез оборудование. Он выглядел неважно, может быть, выпил виски больше нормы. А кроме того, двигался Чарльз странно, резко, и время от времени оглядывался через плечо, словно у него на загривке сидела сова. Но несколько дней он исправно работал, прокручивая фрагменты картины и сканируя их. Затем запрограммировал компьютер и ввел в его память отснятый фильм.
1: На нескольких фрагментах присутствует какая-то тень. Что-то вроде легкого облачка, сказал Лео Нейшин. Не представляешь себе, что бы это могло быть, Чарли?
4: Лео, вчера ночью я вылез из постели и пробежал 2 мили туда и обратно по вашей каменистой проселочной дороге, чтобы встряхнуться. Боюсь, я начинаю представлять себе, что такое эти легкие облачка.
1: Господи, Лео, кто же здесь был?
0: Чарльз Лонгбенд снял всю информацию, поехал в город и ввел ее в свои компьютеры. Через несколько дней вернулся с ответами.
4: Лео, все это пугает меня еще больше, чем прежде, сказал он. И выглядел при этом так, словно умирал от страха. Давай бросим эту затею. Я даже верну тебе аванс.
1: Нет, старина, нет. Ты взял аванс, я тебя нанял.
4: Ты понял, в каком порядке они идут с юга на север, Чарли?
1: Да, вот список. Но не делай этого, Лео. Прошу тебя, не делай.
4: Чарли, я только разложу их по номерам, приведу в порядок. Мне понадобится не больше часа.
0: Через час все было готово.
1: Теперь давай посмотрим сначала один южный фрагмент, затем один северный.
3: Нет, нет, Лео, нет! Не делай этого!
1: Почему? Мне страшно. Они действительно идут по порядку. Они действительно могли быть сделаны в один и тот же час, в один и тот же день. Кто здесь был, Лео? Кто тот великан, что выглядывает из-за моего плеча?
3: Да, он действительно великан. Ты прав, Чарли. Но он был хорошим художником. А художники имеют право на странности. Он часто смотрит из-за моего плеча.
0: Лео Нейшин поставил перематываться в самый южный фрагмент длинной картины. Это была перемешка суши и вода, остров, рукав дельты и болота, устье реки и воды океана, смешанные с мутной водой реки.
3: «Красиво, но это не Миссисипи», — бормотал Лео, пока картина перематывалась. «Другая река. И я узнаю ее, хотя с тех пор прошло столько лет».
1: «Да», — Чарльз Лонгбенд вздохнул. «Это река Этчефалая. Сравнивая угол падения солнечных лучей на хорошо идентифицированных фрагментах, компьютер смог показать местоположение всех фрагментов».
4: Это устье реки Этчефалая, которая в геологическом прошлом несколько раз служила устьем Миссисипи. Но откуда он мог узнать, если его здесь не было? Ох, этот великан снова смотрит через мое плечо. Я боюсь, Лео.
1: Послушай, Чарльз, мне кажется, что человек должен испугаться хоть раз в день. Тогда он будет хорошо спать ночью.
4: Я боюсь уже целую неделю, но мне нравится этот здоровенный малый.
1: Ну что ж, это один конец или близко к концу.
4: А теперь посмотрим северный конец. Да, Чарли, тебя пугает, что все это настоящее. Хотя я не понимаю, зачем ему было смотреть нам через плечо, когда мы перематывали картину. Если он тот, о ком я думаю, он уже все это видел.
1: Лео Нейшн начал прокручивать самый северный фрагмент реки.
4: «Как далеко на севере мы оказываемся?» — Чарли спросил он. «Примерно там, где теперь реки Сидар и Айова.
1: Это самый северный кусок.
4: Значит, у меня нет ни одного фрагмента северной трети реки». «Да, это самый северный кусок, Лео».
1: «О, Господи, это последний». «На этом фрагменте тоже есть облако, Чарли. Кстати, что оно собой представляет?» «Смотри, какой прекрасный».

0: «Ты плохо выглядишь, Лонг Чарли Бэнк», — объявила Джинджер Нейшн. «Как ты думаешь, глоток виски с кровью опоссума тебе не повредит?» «А можно просто виски?» «Ладно, давай свою смесь, может, это то, что надо. И поскорее, Джинджер».
1: «Меня не перестает изумлять, что живопись может быть настолько хороша», — не сводя глаз с картины, говорил Лео.
0: «Разве ты еще не понял, Лео?»
1: — Чарли била дрожь.
0: «Это не живопись!»
1: «Я вам с самого начала говорила, только вы меня не слушали», — заявила Джинджер Нейшн. «Я говорила, что это не холст и не живопись, а просто картина». И Лео однажды со мной согласился, а потом забыл. «Выпей, Сталина, Чарли!»
2: Чарльз Лонгбэнк выпил целебную смесь из доброго виски и крови опоссума. Картина продолжала крутиться.
1: «Еще одно облако на картине, Чарли», — заметил Лео. «Похоже на большое пятно в воздухе между нами и берегом».
0: «Да, и сейчас появится еще одно», — со вздохом сказал Чарли. «Значит, мы приближаемся к концу». «Кто они были, Лео? Как давно это произошло?»
1: «О, боюсь, что хорошо, довольно хорошо знаю эту часть. Значит, они еще не могли быть людьми, верно?» «Лео, если это пустяковые явления, почему они до сих пор висят в воздухе?»
2: «Спокойно, старина Чарли, спокойно. Река становится мутной и пенной. Чарли, ты не мог бы снять со всего этого микрофильм и ввести в компьютер, чтобы получить ответы на все вопросы?»
0: «О, Господи, Лео, уже!»
2: «Что уже? Эй, а что это за туман? Что за дымка?»
1: «А это голубая гора за туманом.
0: Это ледник, тупица, ледник!» —
2: простонал Чарли. И в этот момент самый северный фрагмент картины закончился.
1: «Смешай-ка еще виски с кровью опоссума, Джинджер», — сказал Лео Нейшн.
2: «Похоже, это всем по

0: «Отлично, правда?» – спросил Лео Нейшин немного спустя, когда они втроем прикончили крепчайшую смесь. «Отлично!» – подтвердил Чарли Лонгбэнк, хотя его била дрожь.
1: «Но кто здесь побывал, Лео?»
0: «Да, Чарли, ты недавно сказал «уже». Что ты имел в виду?»
1: «Это уже микрофильм, Лео.
0: Их микрофильм. Бракованный кусок, как я думаю». «Ну-ну, теперь я понимаю, почему виски с кровью опоссума никак не войдет в моду», — заметил Лео. «Скажи-ка, а тогда старина опоссум уже был здесь?»
1: «Старина опоссум-то был, а нас не было».
0: Чарльз Лонгбэнк дрожал, не переставая.
1: «Но мне кажется, что кто-то постарше, чем опоссум. Снова тут что-то вынюхивает, а нос у него гораздо длиннее».
0: Чарльз Лонгбэнк отчаянно трясся. Еще одно слово, и он сломается.
1: «А эти облака на... ну, на пленке, Чарли, что это?» – допытывался Лео Нейшин.
0: И Чарли сломался. «Господи, боже мой!» – крикнул он, и лицо его исказилось. «Хотел бы я, чтобы это действительно были облака!» «Ах, Лео, Лео, кто был здесь? Кто они такие?»
2: «Мне холодно, Чарли», — отозвался Лео Нейшин. «Откуда-то дует, просто до костей пробирает».
0: Следы на пленке. Они казались очень знакомыми, но слишком большими. Завитки и петли были не меньше 18 футов длиной.

0: Дмитрий Янковский. Тарелка крепкого бульона. Я сидел на берегу и поглядывал, как океан лениво набегает на разноцветную гальку. Честно говоря, не было в нем ничего океанского. Нормальный океан должен вздымать волны, как на Гавайях, а не плескать пеной, словно вода в покачнувшемся тазике. Если бы не площадь в 90% от площади всей планеты, его стыдно было бы и назвать океаном. Так, лужа с максимальной глубиной в 24 метра. Прогретый и крепко просоленный бульон. К тому же без фрикаделек. Может, какие-нибудь фрикадельки и могли бы завестись в нем через пару миллиардов лет. Но пока лишь один вид простейших представлял всю флору, а заодно и фауну этой планеты. Скукота. Я со вздохом достал из кармана герметично запаянный пакет с бутербродом и, разорвав упаковку, извлек содержимое. А пакетик, уже ненужный, отбросил подальше в воду. Он упал на океанскую гладь и неторопливо поплыл по едва заметным волнам. Но только я собрался поесть, у меня на поясе ожила рация.
1: «Мальчики, у вас все в порядке?»
0: — спросила она голосом Софочки. «А что здесь может случиться?» — донесся через эфир голос Артема.
1: «Левочка!»
0: — настойчивее позвала Софочка.
1: «Артема, слышу, а тебя нет».
0: «Ладно, бутерброд подождет. Здесь его, кроме меня, есть некому». «На связи!» — лениво ответил я.
1: «Все в порядке?»
0: — вкрадчиво спросила Софочка.
2: «Нет».
0: Мне трудно было удержаться, чтобы не съязвить.
2: «На меня здесь аборигены напали».
0: «Много?» — подхватил мой тон Артем. «Общим числом около 1000. Одеты в шкуры и кирзовые сапоги. Попадаются довольно крупные особи. Разрешите применять бац?»
3: «Хватит дурачиться», — обиделась Софочка. «Вам что, трудно раз в полчаса ответить? Будто сами не знаете, как скучно дежурить на Барматухе. Это Пал Палычу хорошо. Он часами с Мымрой в шахматы косится».
0: «А тут можно подумать танцы», — фыркнул Артем.
1: «Похоже, вы оба не в настроении», — вздохнула связистка. «Ладно, найдется что-нибудь для очередного отчета, а то у меня связь с базой через 15 минут».
0: «Я скелет обнаружил», — пресно ответил Артем.
2: «У меня чуть бутерброд из руки не вывалился».
0: «Чей?» — хором воскликнули мы с Софочкой. «Это пусть астробиологи придумывают. Точнее, астропалеонтологи, будь таковые найдутся».
2: «Большой?»
0: «Ну, метров 70. Я все же выронил бутерброд.
1: «Что же ты молчал?» —
0: затараторила Софочка.
1: «Это же такая находка! Все представления об этой планете!»
0: «Так, Артем!» — вклинился в эфир голос нашего капитана. «Почему, смею тебя спросить, ты сразу не доложил о находке?» «Я геолог, а не биолог», — хмуро ответил Артем.
2: «В первую очередь ты астролетчик», — наставительным тоном пояснил капитан. «Авангард человечества!»
0: «Пал Палыч», — перебил его Артем. «Я вам не Левочка. Это он у нас авангард человечества. Это он рвется в бой, как голый в баню. А я спокойно зарабатываю свои деньги, чем умею. И в моем контракте нет ничего о нотациях капитана. В инструкции сказано доложить о находках, не связанных с прямой специализацией, после прибытия на корабль. Доложу, можете не сомневаться».
4: Я представил, какое сейчас у Пал Палыча лицо. Растерянное, наверное. Даже жалкое. Трудно ему после военного флота. Контрактники не матросы, ими так просто не покомандуешь. Сидит наверняка наш капитан перед микрофоном и думает, что ответить. «Пал Палыч», — мне захотелось избавить его от необходимости публичного отступления, — «разрешите подъехать к Артему, на скелет посмотреть?»
2: «А как твоя скважина?»
0: Капитан вцепился в предложенный мною спасательный круг хваткой военного офицера.
2: «Полчаса как пробурено. Образец породы в анализаторе».
0: «Почему не доложил?»
2: «Надо было ответить нечто такое, что дало бы Пал Палычу возможность перенести весь огонь на меня».
0: «Ну, порода как порода», — пробормотал я. «Рыхлый грунт, остатки древних бактерий. Вообще-то я собирался перекусить, а потом выйти на связь».
2: «А индюк хотел стать астролетчиком, да в суп попал. Обо всех результатах впредь докладывать незамедлительно». «Есть!»
0: — скривившись, рявкнул я в микрофон.
2: «Ладно, поезжай к Артему, только обесточь буровую и вообще прибери за собой». «Есть!»
1: «Пал Палыч!» —
2: пропищала Софочка.
1: «А я?»
2: «Ну, конечно!» — довольно фыркнул капитан. «Сейчас я ради этого скелета все инструкции по ветру пущу. Сиди, через час я тебя подменю».
1: «Ну что вам стоит в рубке в шахматы поиграть?»
4: Отставить разговорчики.
5: Рация обиженно замолчала.
6: Жаль было Софочку, но и мне самому не терпелось глянуть на скелет инопланетного зверя, поэтому я наскоро прожевал поднятый из земли бутерброд и оседлал ТСНДХ-2, висящий в 15 сантиметрах над грунтом. Сколько пользуюсь этим транспортным средством, не перестаю удивляться наглости его создателей. Мало им, что антиграф Шерстюка работает без притока энергии, так они решили обойтись вообще без топлива.
5: Привстав в седле, я налег на педали, раскручивая два боковых пропеллера в решетчатых кожухах. Транспортное средство неограниченной дальности хода, черт бы его побрал. Климат на планете мягкий, океанический. Солнце почти всегда прячется за тонкой кисеей перистых облаков, но на пятом километре пот из меня все же вышибло. Съеденный 15 минут назад бутерброд уже полностью преобразовался в энергию движения, и теперь неограниченная дальность хода казалась мне злой насмешкой. Под седлом тихонько подвывали шестерни редуктора. По пути иногда попадались известковые образования, растущие прямо из щебня. Некоторые напоминали снежинки, другие походили на земные кусты, покрытые инеем. Я остановился, заметив кристалл, похожий на окаменевший цветок ромашки. Сорвать бы его для Софочки, но я знал, что она не обрадуется.
7: «Если каждый здесь будет сорить или отламывать кристаллы на память, — как-то сказала она, — скоро от здешней красоты ничего не останется».
5: Сама она с удивительным упорством не ленилась относить брикеты мусора из утилизатора к точке, в которой бормотуха при взлете запустит фотонный двигатель. А ведь это 200 с лишним метров от шлюза. Я снял с пояса рацию, направил телеобъектив на ромашку и сделал несколько снимков. Изображения утекли по каналу связи на Софочкин монитор.
7: «Спасибо!»
5: — шепнула она сквозь эфир. Меня это зарядило энергией, и крутить педали стало полегче. Скоро показалась буровая Артема. Услышав шорох моих пропеллеров, он бросил работу и направился мне навстречу.
8: «Физкульт, привет!» — ухмыльнулся он.
5: Я притормозил и хмуро глянул на висящий возле буровой реактивный скутер. Артем, как любой контрактник, не утруждал себя вращением педалей. Ему, в отличие от меня, кроме скутера, полагалась зарплата и паек раза в 4 лучше стажерского. Мне до такого еще полгода трубить.
9: «Ну и где твой скелет?»
5: Я выбрался из седла и размял напряженные ноги.
9: «Мой внутри организма», — фыркнул Артем.
8: «А останки древнего зверя там».
5: Он махнул рукой вдоль берега.
8: «Километра 2 до костей. Оставляй велик, прокатимся с ветерком».
9: «Меня не надо было упрашивать. Дашь порулить?»
8: «Валяй», —
5: благосклонно кивнул Артем.
8: Я сел за штурвал скутера и вдавил кнопку запуска. Турбины под днищем тут же ожили, распространяя в воздухе запах озона, тепло и мощь. «Трогай!»
5: Артем устроился сзади и хлопнул меня по плечу.
8: Я рванул машину вперед. Ветер засвистел в рассекателе. Цифры на спидометре менялись, как на табло секундомера. Но вскоре Артем снова шлепнул меня по плечу. «Тормози, а то там каньон!»
5: Я осадил скутер и в легком заносе остановился у края обрыва. Внизу простиралось самое большое поле кальциевых кристаллов, какое мне доводилось видеть. Можно было разглядеть тонкие иглы, пучками и веерами торчащие из грунта, длинные изогнутые прутья, похожие на покрытые мелом кусты ежевики, и пластины, напоминающие листья папоротников исполинских размеров. «Красиво», — заметил я. «Недалеко от моей буровой есть похожее место, но там кристаллов меньше. А где скелет?»
8: «Прямо перед тобой», — усмехнулся Артем. «Ты на него смотришь».
9: «Ты же говорил, что он большой».
5: Мне показалось, что контрактник решил нас всех разыграть.
8: «Ладно».
5: Артем со вздохом махнул рукой.
8: «Что ты видишь?»
9: «Причудливые кристаллы кальция».
8: «Это кости».
9: «Что?»
8: «А ты приглядись».
5: Фыркнув, я вновь окинул взглядом каньон
8: и оторопел. То, что поначалу я принял за кристаллы, действительно можно было назвать скелетом, только в высшей степени необычным.
9: Я-то ожидал увидеть нечто похожее на останки диплодока из музея палеонтологии, а тут вдруг такое. Да, это были именно кости. Точнее, нечто, выполнявшее когда-то функцию удержания плоти.
6: Никакое из человеческих названий к увиденному не подходило. Не было ни конечностей, ни челюстей, но каждая группа форм несла на себе печать функций. Функции движения, захвата добычи и ее пожирания.
4: «Хищник», — уверенно сказал я. Когда-то чудище выбралось из океана, проползло по каньону 300 метров и сдохло. Я снял с пояса рацию и сделал несколько снимков, сразу передавая их по каналу. Тут же на связь вышла Софочка.
7: «Ну и где скелет?» —
4: спросила она. «Ты приглядись повнимательнее», — повторил я фразу Артема. В тишине прошло полминуты.
7: «Ничего себе!»
4: — давясь эмоциями, наконец прошептала связистка.
7: «Ну и чудище! Хищник!»
4: «Без всякого сомнения», — подтвердил Артем.
2: «Впечатляет», — прошелестел в эфире голос Пал Палыча. «Могу предположить, что все кальциевые кристаллы, какие мы здесь находили, на самом деле останки древних животных».
4: «Возможно», — задумчиво произнес Артем. «Их было много, и все они умерли в один день. Как Ромео с Джульеттой».
2: «Пожалуй, придется повторно вызывать бригаду биологов», — вздохнул Пал Палыч.
6: «Что-то они не доглядели в первую экспедицию».
4: «Может, садились не там», — предположил Артем.
2: «Да они в основном океан фильтровали», — вздохнул капитан.
4: «Софочка, свяжись с базой, пусть высылают своих поганелей».
7: «Есть!» —
4: пискнула связистка. Мы с Артемом осторожно спустились с обрыва. Вблизи скелет показался намного внушительнее, чем при взгляде сверху. Он нависал диковинными дугами и шипами, разбросав по грунту тусклые тени. Я задрал голову, совершенно подавленный размерами чудища. Сквозь сетку пересекающихся костей было видно, как движется в небесах тонкий слой облаков.
6: «Сверху зверюга кажется меньше», — шепнул Артем.
4: Мы молча двинулись вдоль останков. Тягостная тишина, как губка, впитывала скрип гравия под подошвами. Убегая от океана, каньон вилял, оставляя видимость 50 метров в каждую сторону, словно мы пробирались по дну борозды, оставшейся на месте фотонного старта. Почти всю ее занимал скелет неведомого зверя.
6: «Такое ощущение, словно по зверю из баца стреляли», — осмотрелся Артем. «Видишь, дуги изломаны. И вот, посмотри!»
4: Он поднял довольно крупный известковый обломок, в котором зияло круглое сквозное отверстие. У меня сердце забилось чаще. Мы, не сговариваясь, посмотрели наверх. Там виднелись следы еще нескольких выстрелов. Видимо, заряды сначала пробивали плоть, а потом взрывались, поскольку кости местами были характерно раздроблены.
6: Кто-то беспощадно молотил по этому зверю из лучемета, пытаясь остановить.
4: Артем снял с пояса рацию и нерешительно поднес ко рту.
2: «Пал Палыч, это Артем». «На связи».
6: «Ситуация гусиная стая», — подсевшим голосом произнес контрактник. Хотя человечество еще ни разу не находило следы чуждого разума, но код для подобной ситуации был придуман заранее.
2: «Не принял, прошу повторить», — уже совершенно спокойно сказал капитан.
6: «Следы многочисленных выстрелов по скелету из лучевого оружия», — уточнил Артем. «Точнее, не по скелету. Ряд признаков позволяет утверждать, что стреляли по живому зверю».
2: «Принял. Подтверждаю гусиную стаю. Действуйте по регламенту».
4: Артем повесил рацию на пояс и отошел от скелета. Я поспешил за ним.
6: «Теперь нас, скорее всего, отсюда попросят», — вздохнул контрактник.
4: «Плакала моя премия. Может, хоть за находку что-нибудь выплатят?»
6: «Да ладно! Зачем им нас выгонять?»
2: «Чтоб не мешали искать пуговицы от скафандра инопланетянина».
6: Такой обыденный подход меня успокоил. Хотя нет, до спокойствия было далеко, это правда. Но тревога во мне быстро сменилась радостью по поводу сделанного открытия. Ведь теперь все средства массовой информации раструбят, что именно мы нашли следы чужого разума.
4: Я усмехнулся суматошному рою мыслей.
2: «Ты что?» — с недоумением спросил Артем.
6: «Прикинул, как на нас журналисты насядут».
2: «А-а-а».
4: Он задумчиво почесал лоб.
2: «Вот думаю, стоит пройтись по каньону чуть дальше. Мы ведь только сверху смотрели».
6: «Конечно!» — воодушевился я. На меня нахлынуло предчувствие новых открытий, ведь за поворотом могли оказаться отработанные элементы питания от оружия или еще какие-нибудь вещественные улики чужого присутствия.
4: Артем сделал первый шаг, но я его обогнал. Секунд 20 мне понадобилось, чтобы достигнуть огромной головы зверя, похожей на заросшую малинником посудомоечную машину. То, что некогда выполняло функции пасти, напоминало конвейер с циркулярными пилами по всей длине. Пробежав еще с десяток шагов, я заметил на грунте длинный предмет, отливающий черным базальтовым блеском. Он слишком отличался от окружающей белизны по цвету, иначе бы я вряд ли остановил на нем взгляд. Это напоминало язык застывшей лавы, хорошенько обработанный потоком воды. Еще на корягу было похоже, но слишком уж витиевато изогнутую и обольстительно гладкую. Попадись мне в детстве такая коряга, я бы в дворовых играх использовал ее в качестве бластера. В общем, я почти сразу понял, что это и есть лучемет. Потом подошел Артем и что-то прокричал в рацию. В голове помутилось от обилия впечатлений. Взгляд мой сузился до единственного предмета — ружья. Я уже различал у него изогнутый ствол, выемки для удобного хвата и глубокие пещерки прицельных приспособлений. Очнулся я от крепкого толчка в плечо.
5: «Тебя что, заклинило?» — без тени усмешки спросил Артем.
6: «Нет». Мне пришлось потрясти головой, чтобы окончательно вернуться к привычным чувствам.
2: «Посмотри туда».
5: Голос контрактника сделался глуховатым. Я еще на несколько шагов продвинулся по каньону и за поворотом разглядел три скелета, метра по 2,5 каждый.
6: И еще два лучемета, точные копии первого. Даже при беглом осмотре в скелетах при всей их чудовищной необычности угадывался облик двуногих прямоходящих существ. Не оставалось никаких сомнений в том, что это и есть хозяева ружей. Звериных останков поблизости не было.
5: Мне уже не казался грустным тот факт, что в сегодняшнем океане обитал единственный вид бактерий.
6: Это какое же надо иметь везение, чтобы погибнуть на богом забытой планете от зубов доисторических хищников?
5: Они чем-то похожи на зверя, в которого стреляли, заметил Артем. С этим было трудно не согласиться, поскольку принцип строения скелетов действительно казался единым.
6: Может, это аборигены, предположил я?
5: Вряд ли. Тогда бы здесь города остались, дороги.
2: Какое-то время мы простояли без слов, невольно соблюдая минуту молчания.
6: Но надолго меня не хватило. Возьмем одно ружьишко,
5: присел я на корточки. Регламент по гусиной стае запрещает таскать на борт найденные артефакты, пока их свойства не будут изучены досконально и правильно. В любом случае, у меня нет ни малейшего желания прикасаться к этой штуковине. Может, то, что мы считаем стволом, на самом деле приклад? Идем отсюда. Мы двинулись в обратный путь. Сначала по склону каньона, а затем по камням. Добравшись до скутера, Артем сел за руль. Я не стал возражать. Хотелось посидеть спокойно и переварить поток полученной информации.
6: Надо будет с Мымрой поболтать вечерком. Эта идея показалась мне здравой.
2: Квантовые мозги Мымры работали особенным образом. Иногда машина получала ту же информацию, что и мы, но выводы делала такие, до которых никто из живых членов экипажа не додумывался.
5: Артем притормозил у своей буровой.
2: «Пришло время крутить педали», — сказал он, выключая турбины. «И давай дуй на бормотуху, а я сниму образцы и обесточу технику».
6: «А ведь я буровую не обесточил», — мелькнуло в голове.
5: Пришлось делать крюк. Остановившись возле буровой, я пригасил жар в реакторе и перегрузил в багажник ТСНДХ контейнеры с образцами. Скомканную упаковку от бутерброда вынесла на гальку. Почему-то мне стало стыдно за то, что я ее бросил. Софочка по полкилометра проходит, а мне лень бумажку в карман положить. Я хотел ее подобрать, но ветер словно назло дунул порывом и загнал обертку в щель между валунами. Ну и ладно, в воду ради этого лезть не хотелось. Я водрузился в седло и налег на педали. До бормотухи было 4 километра, не больше. Где-то на полпути меня с ветерком обогнал Артем, оставив в воздухе запах озона. А еще минут через 5 показалась из-за холма бормотуха. Тяжелый фотонный катер класса «Б» больше всего походил на 120-метровую тушку кальмара, лежавшую прямо на грунте. а 6 решетчатых ферм полевого рефлектора напоминали щупальца. Подъехав ближе, я заметил Артема, он заталкивал скутер в наружный бокс. Мымра нас узнала и отворила шлюз. В обмывочной мы сбросили с себя амуницию, сунули в стирку комбинезоны, а сами направились в душ. Лет 20 назад, я слышал, использовали ионные души, но они как-то не прижились. Что это за душ, если из него не бьют тугие струи воды? Я вымылся до скрипа кожи, высушился и вышел из душа. Затем переоделся в домашнее. Синие штаны на резинке, футболку и легкую синюю куртку с эмблемой геологов на рукаве. В кабинке Артем продолжал шуметь вода. «Я пойду», — не оборачиваясь, сообщил я. «Угу», — ответил из-за двери контрактник. «Встретимся в кают-компании». Коридор от помывочной вел к жилому блоку, где и располагалась кают-компания. Но, к моему удивлению, она оказалась пуста. «Мымра», — позвал я. «Дай мне связь с капитаном».
10: «На связи», — отозвались настенные динамики голосом Пал Палыча. «У нас ЧП. Софочка заболела. Мы в медблоке. Давайте оба сюда и побыстрее. Связываться с вами было некогда. Мне девчонку пришлось на руках тащить».
11: «Что с ней?»
5: У меня душа опустилась в пятки.
10: «Потеря сознания, обильное носовое кровотечение».
11: «Иду!» Я рванулся через жилой блок, то и дело цепляя углы переборок на поворотах. Наконец, стеклянная дверь с витиеватым символом жизни уползла вверх, пропустив меня в медицинский отсек. Пал Палыч сидел в кресле у пульта, а дальше за прозрачной стеной лежала на кушетке Софочка, опутанная проводами датчиков и тонкими трубочками инъекторов. Именно эти трубки, казалось, сделали ее обнаженное тело беззащитным. Мне пришлось потереть переносицу, чтобы не брызнули слезы.
10: Пал Палыч обернулся ко мне, побледнел и медленно соскользнул из кресла на пол. Его руки распластались по ворсистому покрытию, из ноздрей побежали темные струйки крови.
11: Сначала я оторопел, но уже через секунду у меня начался приступ паники. Хотелось бежать куда-то, скрыться, укутаться, отгородиться от воздуха. Я что-то кричал, но звук доносился до меня, словно снаружи. Я ломился в дверь, но Мымра меня не выпустила. Она включила систему пожаротушения, я вымок и немного пришел в себя.
12: «Все нормально, успокойся», — шептали динамики на стенах голосом моей матери.
11: Откуда, интересно, Мымра его узнала? Но это подействовало.
12: «Успокойся», —
5: продолжал звучать голос.
12: «Возьми инъектор, пожалуйста».
10: Что-то в этом голосе заставило меня подчиниться, как в детстве.
11: Я подчинился.
5: Выдвинул ящик стола возле пульта и стиснул пальцами рукоять инъектора.
12: «Включи на всасывание и возьми у себя из вены 4 кубика крови».
11: Дрожащей рукой я закатал рукав куртки, выставил цифру на дисплее и приставил к предплечью короткое дуло. После болезненного укола я увидел, как прозрачная емкость наполняется кровью.
12: «Раздели содержимое на 3 части», — приказала мне Мымра.
5: Я пробежал пальцами по кнопкам инъектора.
12: «Одну порцию внутримышечно капитану. Можно сквозь ткань».
5: Мною как будто управляли по радио. Оставалось лишь в точности выполнять указания.
12: «Теперь Софочки», — произнесла Мымра после хлопка инъектора.
5: Она подняла дверь и пропустила меня к кушетке.
12: «Во внутреннюю часть бедра».
11: У меня руки дрожали от нервного напряжения, но я сделал все, как велела Мымра. Снова хлопнул инъектор.
12: «Теперь к Артему. Он в душевой».
5: Дверь медицинского блока поднялась, выпуская меня наружу.
11: Шаги по коридору, словно чужие. На меня снова нахлынул приступ паники. Один! Совершенно один, не считая Мымры. Хоть бы объяснила мне, что происходит.
5: Похоже, я говорил вслух.
12: «Острая инфекция», — сообщила машина. «Иммунитет на данный вид микроорганизмов у человека отсутствует. Заболевание вызывает тяжелую интоксикацию со 100% смертельным исходом в течение 1,5-2 часов после потери сознания».
11: Я ворвался в душевую и выбил ногой дверь, из-под которой вытекала окрашенная кровью вода. Инъектор хлопнул в последний раз, и я отбросил его на пол.
12: «Иммунитет только у меня?» «Да», —
5: ответила Мымра.
12: «В тебе сейчас огромное количество нужных антител. Твоя кровь — единственное лекарство. И то ненадолго».
11: «Ты предупредила базу?»
12: «Конечно. Теперь планета объявлена карантинной зоной.
13: Очень мило. Меня злость взяла. Нет бы помощь прислать, а они задраили нас, как в отсеке, где бушует пожар. Ладно. Нужно выпытать у Мымры побольше свеженьких новостей. Откуда взялась инфекция?
12: Из океана. Точное место возникновения очага – твоя буровая. По ветру зараза распространилась до Барматухи. Софочка выносила мусорные брикеты и вдохнула зараженный воздух. От нее инфицировался Пал Палыч. Возле шлюза заразился Артем.
13: Почему у меня иммунитет?
12: Ты присутствовал у самого очага в момент начала мутации микрофлоры и вдохнул далеких предков бактерий-убийц, пока те еще не были столь опасны. За время прогулки к скелету у тебя выработалось достаточное количество антител.
13: Что будет с экипажем?
12: Судя по состоянию Софочки, они теперь продержатся 5-6 часов. Потом токсический шок и смерть.
13: Есть кардинальный способ лечения?
12: Да. Мне нужно выяснить первопричину начала мутации, тогда я смогу синтезировать лекарство в течение получаса.
13: Сколько времени нужно на выяснение?
12: Около 10 часов.
13: У меня сердце сжалось. А быстрее, сквозь зубы процедил я.
12: Нужна высокая точность. Быстрее я не могу.
13: Но хоть первичные результаты у тебя есть?
12: Да. Толчком к началу мутации мог быть какой-нибудь яд. Или излучение реактора, что скорее всего. Но мне надо знать точно, вплоть до формулы вещества или названия элементарной частицы, поразившей бактерию. Процесс мутации идет очень быстро и ускоряется. За секунду меняется около 2 миллионов поколений микробов.
10: Машина внезапно умолкла, и воцарилась долгая, очень тягостная тишина. Я выключил воду и взялся вытаскивать Артема из душевой, но он оказался для меня слишком тяжелым. Пришлось уложить его в коридоре и накрыть несколькими куртками.
12: Это вторая вспышка мутации в истории планеты.
10: Снова включились динамики под потолком.
12: Предыдущую инициировали пришельцы, найденные вами в каньоне. Тогда возникшие организмы были похожи на них, а сейчас жизнь развивается по земному сценарию.
10: О чем это говорит, не понял я.
12: Пока у меня мало данных.
10: И что будет дальше?
12: По аналогии с предыдущим случаем, могу предположить, что на уровне микроорганизмов процесс развития жизни не остановится.
10: Я вспомнил чудовищный скелет в каньоне. Можем ли мы стартовать прямо сейчас, осторожно

0: Мымра некоторое время молчала.
1: Я прекрасно знал, почему. В ней, как во всяком разумном существе, жили от рождения несколько инстинктов, внедренных в алгоритмы мышления на самом глубинном уровне. Одним из самых мощных был инстинкт непричинения вреда человеку. Другим — инстинкт сохранения целостности корабля. Нечто вроде законов роботехники, придуманных Азимовым. Сейчас я почти физически ощущал, как они вступили в противоречие друг с другом.
2: «Сожалею, но взлететь не могу»,
1: — наконец ответила Мымра.
3: «Почему?»
1: У меня дрогнул голос.
2: «После взлета я не смогу проводить анализ в режиме реального времени. Все умрут».
1: На меня опять накатило. Я кричал, обзывал Мымру всеми ругательствами, какие удалось вспомнить, колотил кулаками по стенам. Потом успокоился. «Хватит паниковать», — одернул я сам себя. «Бормотуху никакой зверь не разнесет, даже такой, как в каньоне. Надо просто сидеть и ждать. Если есть хоть один шанс сделать лекарство, надо его использовать». Я сел, прислонился спиной к переборке и обхватил колени руками.
3: «Погоди!»
1: У меня вдруг возникла мысль, показавшаяся мне интересной.
3: «А что послужило причиной мутации в предыдущий раз?»
2: «Не хватает данных. Вот если бы найти место посадки и взлета, мне бы это помогло».
1: «Так ты его еще не нашла?» — удивился я.
2: «В зоне чувствительности моих датчиков ничего похожего нет. Но я могу внимательнее просмотреть орбитальные снимки суши».
1: «Интересно, что означает?»

0: правильно оценила, устало спросил я.
1: При тщательном анализе орбитальных снимков каньона я не обнаружила в нем предметов искусственного происхождения. Вы же при беглом осмотре сразу нашли инопланетные ружья.
0: Что ж тебе помешало сделать верный анализ?
1: Оружие, которое вы обнаружили в каньоне, имеет фрактальную природу. Это признак естественности, и я ошиблась.
0: Но не может же оно быть естественным?
1: Это зависит от технологии изготовления. Возможно, его выращивали, а не строили.
0: Ничего себе, вырвалось у меня.
1: Сейчас я пытаюсь проанализировать общие принципы дизайна техники этой цивилизации и на их основе предположить возможный облик чужого корабля. Может, смогу найти его на снимках.
0: А раньше ты не могла?
1: Нет,
0: просто ответила Мымра.
1: Мне было необходимо ваше человеческое заключение об искусственном происхождении оружия. Для меня эти ружья неотличимы от грунта. Вот когда вы сказали мне, что именно этот вид камней сделан разумными существами, я начала повторный анализ. Теперь могу провести аналогии.
0: Действительно, Мымра, ругнулся я про себя. Вот и доверяй после этого компьютерам. Искусственный объект от естественного не отличат. По моим ощущениям, прошло минут 5, прежде чем Мымра вновь подала голос.
1: «У меня есть несколько подозрительных объектов», — сообщила она. «Один исключительно подозрительный. Кстати, совсем недалеко от каньона. Только на противоположном от нас берегу».
0: «Выведи на монитор». Мне хотелось увидеть то, что нашла машина. Влетев в рубку, я посмотрел на экран и сразу же увидел чужой корабль. Вид сверху. Он был, надо признаться, весьма странной формы. Напоминал серую хризантему с коротким стеблем и двумя листьями. Но принять его за естественный объект, по-моему, это уже слишком. «Дай увеличение», — попросил я. 300%. «Еще 200. Оставь». Это оказался не корабль, а остов его. При таком увеличении объект был похож уже не на цветок, а на несколько вросших одна в другую ракушек без оболочек. Я медленно сел за пульт.
2: «И ты могла вот это принять за естественное образование?»
0: Молчание. «Надо будет передать квантовым математикам свое восхищение. Пусть поработают над алгоритмами».
1: «Вы бы для начала свои алгоритмы изучили поподробнее», — сухо ответила Мымра.
0: «Я чуть из кресла не вывалился. К ее диковатым идеям мы уже как-то привыкли, но такое высказывание показалось мне просто бессовестным». Остов корабля смахивал на скелет, и вокруг тоже валялись скелеты. На краткий миг мне стали понятны затруднения Мымры. Остов корабля действительно казался останками существа, а лежащие в правильном геометрическом узоре скелеты, наоборот, напоминали лафеты, установленных для обстрела орудий. Почти ровные и концентрические окружности стягивались к кораблю, но во многих местах вместо скелетов виднелись воронки от взрывов. Это могли быть только следы выстрелов бортовых пушек.
1: «Был бой»,
0: — сообщила Мымра то, что я и сам увидел. Потом добавила:
1: «Судя по следам повреждений, материал обшивки уничтожен агрессивной жидкостью».
0: Звери плевались кислотой. Мое воображение моментально нарисовало картину битвы в красках, звуках и движении.
1: «Некоторые алгоритмы ты просчитываешь быстрее меня», — заметила Мымра.
0: «Ничего удивительного». Мне захотелось ее поддеть. «Будь оно иначе, не ты бы стоял на моем корабле, а я на твоем. Что у нас в океане?»
1: «Многоклеточные организмы», — сообщила машина.
0: Мне все труднее было держать себя в руках, но я знал, что даже если запаникую, Мымра не выполнит команду на взлет. Почему так и не взлетел корабль инопланетян, я старался не думать. Тоже, наверное, пытались сделать лекарство. «Такое впечатление, словно жизнь здесь возникает подобно иммунным клеткам», — поделился я с Мымрой. «Как только кто-то высаживается, океан начинает мутировать, создавая организмы-убийцы».
1: «Мне было бы трудно прийти к такому выводу».
0: «Это называется интуицией», — невесело вздохнул я.
1: «Тогда принцип подобия организмов может быть не случайен», — сказала Мымра. «Подобным подобное легче уничтожать. Но вряд ли это разумное действие, скорее химико-биологическое».
0: «Как твой анализ?» — спросил я у машины.
1: «Двигается. Я выяснила причину предыдущей мутации. Данные со спутников указывают наличие микроследов агрессивного вещества. Я все сопоставила и пришла к выводу. Пришельцы, как и мы, бурили прибрежную зону, но не лазером, а химическим методом. Отработанное вещество было сброшено в океан, что и привело к началу мутации».

0: Быстро же ты управилась. Почему сейчас не можешь выяснить первопричину?
1: Предыдущий случай уже завершен. Картина статична, все ясно. А в нашем случае процесс еще в самом начале. Много ветвлений. К тому же сильно мешают реакторы буровых. Даже погашенные они создают дополнительный фон, дополнительные мутации. А вычислить математику исходного состояния непросто и без того.
0: Может, их бацнуть? Мымра задумалась.
1: Не могу тебя выпустить. В прибрежной зоне появились смертельно опасные многоклеточные организмы.
0: Так расстреляй реакторы бортовой батареи! Или вышли вооруженный бот?
1: Не имею права. Запрещающий алгоритм Е612. Бортовые орудия и аннигиляторы бота не наводятся на людей и земную технику. Инцидент на Репейнике 84 года.
0: Мне стало еще страшнее. С одной стороны, все сильнее давал знать о себе инстинкт самосохранения, а с другой — Софочка, окутанная трубками на кушетке. Сколько продержится броня бормотухи после того, как умрут все, кроме меня? Если же Мымра найдет лекарство, сразу взлетит. Короче, мне надо было взять бац и, несмотря на протесты Мымры, взорвать буровые. Это было непростое решение. Зато я понял, что иногда поступок, кажущийся со стороны героическим, можно совершить просто из трусости. Я молча встал и направился по коридору в обмывочную. Возле дверей лежал Артем, дышал ртом, потому что нос был забит запекшейся кровью. В раздевалке я переоделся в комбинезон для наружных работ, нацепил пояс и шагнул к шкафчику Артема. Там в специальном ящичке лежал боевой аннигилятор Цыганова.
1: «У тебя нет допуска к этому виду вооружений», — напомнила Мымра.
0: «Как и к любому другому», — фыркнул я, доставая бац. Отдельно лежали заряды, пришлось взять их в горсть и набивать оружие на ходу. Когда я добрался до шлюза, стало ясно, что Мымра действительно не собирается выпускать меня наружу.
1: «Пропусти», — попросил я, прислонившись лбом к бронированной двери. «Покинь шлюзовую, пожалуйста».
0: «Хрен тебе», — ругнулся я, прекрасно понимая, что внутри корабля полностью нахожусь в ее власти.
1: «Зачем?»
0: — не поняла Мымра. Похоже, она не знала переносного значения этого слова. И очень хорошо. Пусть пороется в памяти, это ее хоть немного притормозит. «Чтобы инстинкты не мешали», — подлил я масло в огонь, медленно пятясь от глухой двери.
1: «Хрен помогает бороться с инстинктами?»
0: — быстро проанализировала Мымра. «Нет», — я невольно усмехнулся. «Просто хрен редьки не слаще». Пауза затянулась даже дольше, чем я рассчитывал, так что мне удалось добраться до угла переборки.
1: «Действительно, хрен с редькой имеют примерно одинаковое содержание сахара», — произнесла наконец машина. «Но я проанализировала и поняла, что это не имеет отношения к работе инстинктов».
0: «Имеет!» — выкрикнул я, догадавшись, как Пал Палыч выигрывал у нее в шахматы. Он ей попросту врал. А она любое человеческое слово воспринимает как ввод данных, запоминает и анализирует. Пусть потрудится. Видимо, Мымра взялась решать задачу всерьез, задействовав всю свою вычислительную мощность. В наступившей тишине я поднял бац, сфокусировал луч на двери и выжал гашетку. Пламенем по коридору шарахнуло так, что на мне вспыхнули волосы, и, несмотря на плотно зажмуренные веки, я полностью утратил способность видеть. Знал, что так будет, но другого выхода не нашел. Выставь я заряд на меньшую мощность, дверь бы выдержала, а так ее разбрызгало по всему коридору. Но ничего. Если надо будет взлететь, Мымра задраит весь шлюз. Сбив с головы пламя и стиснув зубы от боли, я рванулся вперед, потому что надо было проскочить открытые шлюзовые двери до того, как машина придет в себя. Ничего не видя, я бросился к пышущему жаром проему и вывалился наружу. Удар о щебень оказался не таким уж болезненным. Он не помешал мне встать на ноги и броситься в сторону океана, крепко держа рукоять баца.
1: «Ты прав»,
0: — донесся мне вслед голос Мымры.
1: «Количество сахара влияет на мыслительные способности человека и может вызвать отклонение».
0: У меня не было желания слушать ее до конца. Мне предстояло вслепую преодолеть 4 километра по сыпучему щебню, а потом еще сделать 2 точных выстрела. Об опасных многоклеточных организмах я старался не думать. Уже почти у самого океана зрение вернулось ко мне. Над миром полыхал грандиозный закат. Желтые и оранжевые полосы сияли в облаках, словно на них проецировали красочное творение абстракциониста. Добравшись до берега, я глянул в воду. Там плескалось огромное количество рыбы, поедавшей копошащуюся мелочь. По гальке ползали десятки ракообразных. Жизнь постепенно выбиралась на сушу, сражалась сама с собой, поедала сама себя и занималась прочими формами естественности.

0: Реакторы надо было не просто разрушить, а распылить до состояния элементарных частиц. С помощью аннигилятора это нетрудно. Надо только выставить заряд помощнее. Снискать себе славу воина-камикадзе мне не очень хотелось, поэтому надо было уйти на безопасное расстояние. По здравому размышлению, я выбрал для огневой позиции точку на побережье, равноудаленную от моей буровой и буровой Артема. Тогда все можно будет решить двумя точными выстрелами. Пока я ковылял по берегу, океан менялся чуть ли не на глазах. Стоило мне отвернуться или переключить внимание на что-то другое, как эволюция делала мощный скачок. Мне удалось увидеть ящеров, гигантских змеев, стаи огромных рыб и нечто напоминавшее птицу. Некоторые гады выползали на сушу и подыхали. Некоторые оказывались жизнеспособнее, и мне приходилось их убивать, выставив бац на 1/800 мощности. Один раз я замешкался, и на меня из-за камней напал панцирный крокодил. Если бы не его неуклюжесть, я бы вряд ли успел подобрать оброненный от неожиданности бац и двумя выстрелами разнести чудище на куски. Наконец я добрался до глыбы, с которой удобно было прицелиться в буровые. Настроив бац на нужную дальность, я дал прицелу полное увеличение и сфокусировал луч на своей буровой. Сразу после щелчка гашетки полыхнуло, затмив закат. Алое пламя ударило по зажмуренным векам, но в этот раз не до потери способности видеть. Через пару секунд рвануло мощным потоком ветра. Пронесшаяся ударная волна осыпала меня раздавленными ракообразными. Я глянул в прицел и увидел на месте буровой еще не остывшие угли камней и вздымающийся дым на пылевой гриб. Над океаном парили птицы, чьи-то длинные шеи высовывались из воды и ловили их на лету. Я развернулся на глыбе, чтобы поразить буровую Артема. Возле моего лица, кружась в воздухе, опустилось перо. Вновь полыхнуло. Когда ударная волна от второго взрыва пронеслась надо мной, я спрыгнул с камня, сунул бац в кобуру и направился к океану. Теперь два дымных гриба вырастали на побережье. Я снял с пояса рацию и негромко позвал в микрофон. «Мымра».
1: «На связи».
0: «Так легче анализировать».
1: «Да, немедленно возвращайся».
0: «Чего я ждал? Чудо, наверное». Мне очень хотелось, чтобы оно произошло. Чтобы мои усилия не пропали даром, чтобы очнувшаяся команда не посчитала меня маньяком. Чтобы они очнулись, в конце концов. Мне казалось, что затраченных усилий для этого хватит. Солнце садилось. Все больше тварей выбиралось на сушу и ползло туда, где на грунте лежала бормотуха с выбитой дверью. Иногда мне приходилось стрелять, но я уже понял, что это бессмысленно.
1: «Левочка»,
0: — вышла на связь Мымра.
1: «У меня тут проблемы с анализом. Излучение реакторов не имеет отношения к толчку эволюции. Мне нужно еще около 7 часов».
0: Это означало неизбежный конец экипажа. «А мой?» «Теперь ты можешь взлететь?» — напрямую спросил я у Мымры.
1: «Нет, пока лекарство не будет найдено. Это важно для многих людей».
0: «Значит, через 7 часов?»
1: «Да».
0: «А продержимся?» Мымра не ответила. Я уныло побрел к кораблю, отстреливаясь от страшилищ, выползающих на меня из сумерек. Грохнуло несколько взрывов. Эта бормотуха начала колотить бортовой батареей. На меня снова начал накатывать страх. Я только сейчас полностью осознал ужас своего положения. Темные туши тварей ползли к кораблю. Что-то шипело и чавкало в наступающей темноте. Теперь чудища начали реагировать на меня активнее. Огрызались, пытались плеваться ядом, не забывая при случае пожирать друг друга. Пришлось выставить бац на самую малую мощность и стрелять по сторонам почти непрерывно. Скоро меня с ног до головы забрызгало слизью и чужой кровью. Ожоги начали болеть нестерпимо. И вдруг, сквозь эту боль у меня возникла совершенно бредовая мысль. Не такая, за которую цепляются, как за ускользающее спасение, а совершенно безумная. Я из последних сил побежал обратно к воронке, оставшейся от моей буровой. Не за тем, чтобы проверить догадку, это было совершенно немыслимо, а просто, чтобы загладить внезапно возникшее чувство вины. Оно показалось мне намного болезненнее, чем ожоги. Я добрался до берега и зашел в воду по щиколотку, иначе до расщелины не добраться. Сумерки сильно сгустились, поэтому мне пришлось, преодолевая панический ужас, сунуть руку во тьму между глыбами, чтобы на ощупь найти обертку от бутерброда. Схватив пальцами рваный пакетик, я поднял его высоко вверх и выкрикнул в небо, что было сил.
2: «Я убрал за собой! Черт бы вас всех побрал!»
0: На меня что-то бросилось из темноты, и я, зажав в кулаке обертку, потерял сознание. Очнулся я в медицинском блоке. Перед глазами туман, видимо, лицо стянуто противоожоговыми бинтами.
3: «Очнулся», —
0: шепнул голос Софочки. «Ничего, через пару дней можно будет бинты снимать», — отпал Палыч. «Что со мной?» — прошептал я и закашлялся. «Обжегся немного», — обтекаемо ответил Артем. «Потом тебя чуть-чуть покусали, но Мымра говорит, что до свадьбы и следов не останется. Она выслала вооруженные боты, прикрыла тебя от слишком резвых чудовищ».
4: «Как ты нашла причину мутации?» — спросил я у Мымры о главном, что меня сейчас волновало.
5: «Я не нашла. Не успела. Ты просчитал алгоритм быстрее меня».
4: «Как это?» — с трудом прошептал я.
5: «Я просто сфотографировала со спутника тот объект, который ты достал из воды, нашла в базе данных его состав, сделала лекарство и впрыснула Софочке. Она очнулась и сделала инъекции остальным».
0: Машина умолкла на пару секунд, затем добавила:
5: «Извини, я не смогла просчитать логическую цепь твоих размышлений».
4: «Я тебя потом научу», —
0: с улыбкой пообещал я.

0: Вы слушали рассказ Дмитрия Янковского «Тарелка крепкого бульона».
1: Эксклюзивный выпуск культовой передачи «Модель для сборки». Специально для Samsung MP3 Club.

0: Роман Афанасьев. Оборотень. Созданный файл «Дневник 1». Дата создания – 5 августа 2210. Владелец – Джонатан Жаре, индекс 1.
1: Мне снова снятся кошмары. Это продолжается уже больше 2 недель, и это меня все больше беспокоит. Я решил записывать даты и краткое содержание снов. Быть может, это поможет понять, что так сильно влияет на меня. В любом случае, мне необходимо выговориться. Больше не могу носить этот ужас в себе. Я никому не могу открыться и надеюсь, что этот файл никто и никогда не прочтет. Но сам я должен помнить, о чем мои сны. Сегодня сон выдался не особенно страшным, скорее неприятным. Мне снилось, что я бегу по длинному коридору с пистолетом в руке, а за спиной маячит чья-то зыбкая тень. Не знаю, что это было, но стало так жутко, что я закричал и проснулся под эхо собственного

0: крика. Долго пытался уснуть, но в конце концов это мне удалось. С утра был совершенно разбитым и не выспавшимся. Вот и первая запись. Очень надеюсь, что продолжение не последует. Страшно подумать, что это все из-за работы. Ведь я перевертыш. Один из тех, кто оставляет память на работе перед тем, как уйти домой. В последнее время эта технология стала распространенной, особенно ее ценят в больших корпорациях. Они трясутся над своими секретами и все чаще заставляют работников проходить эту жутковатую процедуру. Пока, правда, память забирают не у всех, а только у тех, кому доверены конфиденциальные сведения. Я работаю на Lunatech, одной из самых крупных корпораций в Европе. Каждое утро прихожу на работу, сажусь в кресло купирования памяти, надеваю нейрошлем и через миг просыпаюсь снова в кресле, но уже в конце рабочего дня. Иду домой, чувствую жуткую усталость и головную боль, а все, что произошло со мной на работе, остается в памяти компьютера. Следующим утром этот отрезок памяти вернется ко мне, и я стану личностью с индексом 2. Умом я это понимаю, но никак не могу принять сердцем. Личность 2 помнит все, что происходит со мной, личностью 1. А тот я, что пишет эти заметки, ничего не знает о жизни личности номер 2. Я чувствую свою неполноценность. Знаю, что я номер 1 — лишь обрывок моей полной личности, и это меня страшно пугает. Ведь получается, что на работе я совсем не тот человек, что дома. Я не знаю, кем работаю в Lunatech, хотя кое-какие догадки у меня есть. Корпорация занимается почти всем. Ее отделения раскиданы по миру. Одни занимаются транспортом, другие — компьютерами, третьи — продуктами питания. Даже с космосом работают. Lunatech — это огромная махина. Настоящее государство в государстве. Офис в мегаполисе, где я работаю, тоже невероятно огромен. В нем множество разных подразделений. И каждый занимается своим делом, от продажи фастфуда до осуществления рекламных кампаний. Иногда я пытаюсь угадать, чем именно занимаюсь. Конечно, дома хранится служебный контракт, подписанный мной, но в нем просто указано место моей работы, срок действия контракта и куча всякой юридической чепухи. Там не указано, кем я работаю. Конфиденциальность информации превыше всего, как говорят в рекламных роликах. Но мне известно, что контракт — это приложение номер 1 к настоящему договору, который я подписал при приеме на работу. Он хранится в корпорации, у меня в рабочем столе. Это я знаю точно, в контракте есть соответствующий пункт. Конечно, я догадываюсь, чем занимаюсь. По образованию я бухгалтер. Прекрасно помню свою прошлую работу в небольшой фирме по торговле прохладительными напитками. Внутренняя бухгалтерия, приход, расход, годовой баланс. Наверняка и в Lunatech я работаю бухгалтером. Ведь больше я ничего не умею. И если я занимаюсь деньгами, то в курсе многих финансовых операций корпорации. Это оправдывает применение купирования памяти? Я более чем уверен, что среди них есть и те, о которых никому не положено знать. Не случайно на эту должность в других компаниях набирают работников только по договору купирования. Выходит, я знал, на что шел, когда подписывал контракт. И пока все шло хорошо. Целых полгода. Но теперь ко мне пришли эти сны. И мне это не нравится. Ведь эти техники копаются в моей голове. Вдруг что-то пошло не так. Страшно. Подождем следующей ночи. Сейчас мне пора на работу. End of file. Созданный файл «Дневник 2». Дата создания — 9 августа 2210-го. Владелец — Джонатан Жаре, индекс 1.
1: Это ужасно! Все стало еще хуже. Бог мой, до сих пор трясутся руки. Новая неделя — новый кошмар. А я так надеялся, что это пройдет. Как же я ошибался! На этот раз сон выдался очень ярким и запоминающимся. Я до сих пор вижу перед собой эти ужасные картины так отчетливо, что меня гложут сомнения. А сон ли это? Быть может, это воспоминание? Все кажется таким реальным. Мне снилось, что я пришел в большой офис, похожий на отделение банка. Осмотревшись, я поднялся по широкой лестнице. Никто не обратил на меня внимания. Потом я блуждал по коридорам и, наконец, нашел дверь, около которой дежурили два охранника. Они хотели остановить меня, но в моих руках внезапно, словно по волшебству, появились пистолеты. Я выстрелил первым. Охранники упали сразу. Одному я прострелил голову, и он умер мгновенно. Второму я дважды попал в живот. Упав на пол, он закричал и задергал ногами. Ему я тоже выстрелил в голову, и крик оборвался. В этот момент меня чуть не стошнило, и только тогда я понял, что сплю. Отчаянно хотелось проснуться, но мне не удалось. Во сне я открыл дверь и очутился в большом кабинете. Там стоял длинный стол. За ним сидел толстый человек в черном костюме. Он успел только посмотреть на меня, а потом я снова начал стрелять. Тихие хлопки заполнили комнату. Костюм толстяка словно взорвался десятком дыр, и кровь брызнула во все стороны. Потом мне пришлось убегать, стреляя во всех, кто попадался навстречу. Я свернул в длинный темный коридор. Вихрем промчался по нему, пытаясь добраться до светлого пятнышка в самом его конце. А потом проснулся. Меня до сих пор тошнит. Я все еще чувствую запах крови. Видение было так реально, что мне не по себе. Когда я встал, до выхода на работу оставалось еще полтора часа, но я уже не мог спать. Чтобы отвлечься, включил 3V и попал на новостной канал. В городе за эту неделю произошло 5 заказных убийств. Ни одного киллера не поймали. Куда катится этот мир? По другой программе показали, как две банды устроили разборку на окраинах города. Погибли все участники перестрелки. Полиция в восторге. Мне страшно. Кажется, я схожу с ума. Одна мысль преследует меня и во сне, и наяву. А что, если мои сны — это реальность? Может, это воспоминание о том, что когда-то случилось со мной? Чем меня заставляют заниматься на работе? Кем я работаю? Может быть, я и есть киллер? Нет, ерунда. Это я от отчаяния. Не надо сходить с ума. Самые отчаянные бухгалтеры обычно просто бросаются из окна, они убивают президентов банковских холдингов. И все же мне не по себе. Понимаю, что это очень глупо, но мне страшно идти на работу. Я боюсь сам себя. Надо как-нибудь расслабиться. Ведь, может, по дороге домой стоит купить бутылочку чего-нибудь покрепче апельсинового сока. Пора собираться. End of file. Созданный файл «Дневник 3». Дата создания — 12 августа 2210. Владелец — Джонатан Жаре, индекс 1.
2: Только что со мной произошло нечто ужасное. Я все еще не могу прийти в себя. Меня трясет. Пальцы не попадают по клавишам. За окном уже темно, но я боюсь включать свет. Выпил успокоительные таблетки, но, похоже, они не действуют. Мне надо рассказать кому-нибудь о том, что случилось, но я не могу никому открыться. Дневник остается моим единственным собеседником и другом. Сегодня, вернувшись домой, я, как всегда, загнал свой электрокар на стоянку под нашим жилым комплексом. Все было как всегда. Длинный ряд машин, уходящий в бесконечность, и где-то в конце этой очереди несколько свободных мест. Я экономен и не закрепляю за собой платное место. На самом нижнем уровне всегда найдется свободное место для моего маленького кара. Вот и сегодня я припарковался в самом дальнем уголке стоянки. Здесь обычно темно и тихо. Отсюда довольно долго добираться пешком до лифта, но тут всегда найдется свободное место. Едва я захлопнул дверь кара, как из-за соседней машины выскочили двое. Я замер, чтобы не провоцировать их. Таких типов я достаточно часто вижу в новостях. Эти ребята были прилично одеты, но на лицах красовались маски, кошки и собаки. Кажется, один из них был темным, тот, что нарядился собакой. Он сразу прыгнул ко мне, схватил за плечо и зарычал прямо в лицо. «Ключи от машины, пропуск стоянки, быстро!» Второй в маске кота выглядывал из-за ряда машин, высматривая, нет ли свидетелей. Тот грабитель, что держал меня за плечо, снова зарычал и хорошенько встряхнул меня. Я принялся шарить по карманам в поисках ключей от машины. С этой шпаной лучше не связываться. Искалечат, не задумываясь.
1: А если мне повезет, то всего лишь потеряю кар и получу страховку. У меня и в мыслях не было звать на помощь. Голос пропал от страха. До пункта охраны все равно очень далеко. Проклиная себя за грошовую экономию на стоянке, я нашарил в кармане ключи и собрался отдать их грабителю, надеясь, что не попаду в выпуск новостей, как неопознанная жертва. В этот момент громиле показалось, что я слишком долго вожусь. Он размахнулся, и я понял, что сейчас он ударит меня по лицу. Я всхлипнул от ужаса, а потом внутри меня что-то щелкнуло, и началось самое страшное. Моя голова пригнулась сама по себе, и кулак грабителя лишь скользнул по макушке. Потом я вывернулся и ударил громилу снизу вверх прямо под маску. Он пошатнулся, а мои руки сами стукнули его в лицо еще раз. И еще! Что случилось потом, помню смутно. На мгновение я перестал быть собой, и это было самым страшным. Словно вернулся мой ночной кошмар. Тело действовало само по себе, а я лишь наблюдал за ним со стороны. Громила в маске собаки упал на бетонный пол, и я обернулся ко второму. Тот успел вытащить нож и без тени сомнений кинулся на меня. Я отмахнулся от ножа рукой, подставив под удар предплечье. Потом пнул грабителя ногой в пах. А когда он согнулся, со всего маху ударил ребром ладони в лицо. Что-то мерзко хрустнуло, и негодяй опрокинулся на спину. Кажется, я сломал ему нос. От этой мысли меня затошнило, и в тот же момент наступило просветление. Я снова стал собой, бухгалтером, что припарковался в неудачном месте. Задрожав от страха, я прыгнул в машину и отогнал ее к посту охраны на самое дорогое место на стоянке. Выбравшись из машины, я отдал деньги служащему и бросился к лифтам. Когда я добрался до квартиры, меня все еще трясло от страха. Трясет и сейчас. Это было очень похоже на мой сон. Самый настоящий кошмар. Это был не я. За меня дрался кто-то из моих снов. Я никогда не умел драться. В колледже брал призы только на соревнованиях по скоростному счету. Я не смотрю боевики. Меня мутит от вида крови. Это был не я! Мне плохо. В голове бродят дикие мысли. Кем я становлюсь на работе? Кто я? Неужели моя вторая личность такая агрессивная? А быть может, на меня так влияет купирование памяти? Мало ли что там разладилось в этой адской машине. Мне становится хуже. Я боюсь ложиться спать. Наверняка во сне ко мне снова вернутся кошмары. Боюсь сам себя. Не хочу быть убийцей. Болит рука. Порез совсем маленький, это ерунда, зато сильно болят костяшки пальцев. На ребре ладони наверняка останется приличный синяк. Надеюсь, что ничего себе не сломал. Но эта боль ничто по сравнению с моими мыслями. Рука. Чушь, ерунда, завтра все пройдет. Но то, что у меня в голове, останется навсегда. Что со мной творится? Перечитал контракт, хотя и знаю, что это лишь приложение к тому договору, что подписало мое второе я. Джо номер два. Контракт как контракт, я видел сотни таких. Я помню свою жизнь. Помню родителей, детство. Первую любовь. Насилие претит моей натуре, я всегда был слишком слаб и законопослушен. И то, что я, возможно, бегаю на работе с руками по локоть в крови, меня сильно беспокоит. Нет, не беспокоит. Эта мысль приводит меня в смертельный ужас. Мне кажется, что днем я превращаюсь в чудовище. А вечером не могу вспомнить, что случилось со мной на работе. Я чудовище. Оборотень. Что мне делать? Обратиться к руководству компании? Уволиться? Пойти к психоаналитику, к адвокату? Кружится голова. Кажется, это от снотворного. Плевать. Сейчас выпью еще одну таблетку и лягу спать. Надеюсь, кошмаров не будет. Надо только не забыть перечитать завтра контракт еще раз и поподробнее. Может, там где-то сказано, как вести себя в подобной ситуации. Ужасающе.
2: И все же жаль, что у меня нет друга-юриста, с которым можно посоветоваться. Или друга-врача. Или такого же оборотня, как я. Опять заносит. Пора в постель.
0: End of file. Созданный файл. Каракули 1. Дата создания 15 августа 2210. Владелец просто Джо. Индекс 2.
2: Я буду вести дневник на работе, параллельно тому, домашнему. Надеюсь, что когда-нибудь смогу передать этот файл домой и объединить с тем, что ведет моя первая личность. Тогда-то уж я в волю посмеюсь. Ситуация складывается нестандартная. И это еще слабо сказано. Моя обрезанная личность, Джо с индексом 1, уверен, что на работе занимается грязными делами. Ему мерещится, что днем он превращается в киллера, секретного агента или боевика якудзы, и только потому, что он расквасил нос уличному хулигану. Какой бред! Наверное, купирование памяти все-таки отрицательно влияет на психику, что бы там ни говорили врачи. Самое забавное, что я знаю, в чем тут дело и что происходит с моим номером один. На работе у меня память в полном объеме, я помню, о чем думал дома. Я к этому привык, за полгода работы перевертышем и не такое увидишь. Но в последнее время мои домашние мысли приобретают нездоровые черты, и мне становится неуютно. На работе со мной все в порядке, но, возвращаясь домой, я становлюсь Джонатаном номер один и превращаюсь в дрожащую от страха тварь. Это раздвоение личности узаконено и, если верить рекламе, совершенно безопасно, в чем я лично сомневаюсь, особенно в последнее время. Нужно что-то делать, но я не знаю что. Надо постараться как-то запомнить то, что я сейчас пишу, и постараться обмануть машину, донести воспоминания до дома. Попробуем. Итак, дорогой Джонатан, если ты будешь когда-нибудь читать эти строки, знай, что я, твоя вторая личность, вовсе не киллер. Я не крутой парень, не секретный агент и не якудза. Это всего лишь твои потаенные мечты, твои фантазии, которым нет места в твоей скучной жизни бухгалтера. На самом деле, я испытатель виртуальных компьютерных игр. Тестировщик. Фанфары! Смешно, правда? Мне очень. До слез. Каждый день я убиваю бесчетное количество людей. Каждый день по 8 часов играю в разные компьютерные игры, пытаясь найти в них ошибки и неточности. Мои руки по локоть в виртуальной крови. На моей совести сотни убитых персонажей игрушек. Это моя работа. В отличие от тебя, дорогой Джонатан, я хорошо помню тот момент, когда мне предложили работу. В одном ты прав. Мы действительно бухгалтеры. И в Лунатек мы собирались устроиться по профилю на должность мелкого перекладывателя бумажек. Но все места оказались заняты. Ничего удивительного, на это место всегда много претендентов. Но тут мне и попался Ламоре, заместитель главы департамента виртуальных игр. Ему понравилась моя анкета. Он решил, что из меня выйдет отменный тестировщик игрушек. Наверное, потому что я никогда ими не увлекался. Ламоре сказал, что у меня должен быть свежий взгляд на игрушки вообще и на ошибки в них в частности. Когда принесли контракт на частичное купирование памяти, то я испугался. Знаешь, все эти новости, фильмы по Треви, газетные заголовки про потерявших память и все такое прочее, но Ламоре объяснил мне, что к чему. Очень подробно. После объяснений все выглядело не так уж плохо. Если ты помнишь, Джо, то работу я искал 4 месяца. Я не мог заплатить за квартиру и за услуги лечебного комплекса, которым пользовалась мама. Моя мама. То есть наша. А сроки поджимали. Пособие по безработице хватало на еду, но остальное нужно было много денег, а у нас, если помнишь, еще не выплачены проценты по первому кредиту. В общем, надеюсь, ты помнишь то время, ведь тогда у нас была общая память. Я с радостью уцепился за предложение Ламоре, тем более, что работникам с частичным купированием памяти полагалась повышенная зарплата и страховые льготы. Это Комитет Европы по защите здоровья расстарался. Без них тут ни одна зараза не чихнет. Вот так я и стал тестером виртуальных игр. И то, что тебе снится, дорогой Джонатан, всего лишь отголоски моих дневных виртуальных приключений. Через полчаса я выйду через проходную для работников с повышенной ответственностью и снова превращусь из весельчака Джо в дрожащего Джонатана. Черт возьми, мне даже немного жаль тебя. Ведь ты — это я, только весьма урезанная версия. Вот так и начинается шизофрения. Начинаешь жалеть самого себя и думать о себе как о другом человеке. Впрочем, что может быть естественнее для человека, чем жалеть самого себя? Некоторые занимаются этим всю жизнь. Неплохая шутка. Но к делу. Надо как-то передать весточку самому себе. Иначе дрожащий Джонатан может наломать дров. К сожалению, за пределы корпорации очень нелегко отправить письмо. Тут такая секретность, словно у военных. А как же, мы, тестеры, можем разболтать что-нибудь о новинках в технологии виртуальных игр и о планах выпуска этих самых игр. А это, знаешь ли, миллионные убытки, если кто-то воспользуется этой информацией и опередит Лунатек. Тут даже память стирают, уж весточки, письма, сообщения и звонки отслеживаются очень строго. Обращаться к кому-нибудь за советом тоже не хочется. Можно запросто потерять теплое местечко. Шепнут начальству на ухо и вышибут нас с работы без выходного пособия по подозрению в промышленном шпионаже.
3: И все же...
2: Попробую что-нибудь придумать завтра с утра. Сейчас вечер, я устал, голова болит. Надо завтра перечесть договор. Может, это поможет. И, кстати, надо напомнить Симону, что в симуляторе рукопашного боя сбоит система использования локтей и коленей. Наверное, ошибка где-то в тайской системе. Мне пора. Пойду навстречу с дрожащим Джонатаном. Будь он неладен. End of file. Созданный файл. Дневник 5. Дата создания. 16 августа 2210. Владелец. Джонатан Жаре. Индекс 1.
4: Становится невыносимым. Мне все хуже и хуже. Я боюсь спать и боюсь думать о том, чем занимаюсь на самом деле. Я и не догадывался раньше, что потеря памяти так ужасна. Это потеря самого себя, не меньше. Маленькая смерть. Неужели на самом деле я кровожадный преступник, убивающий людей днем на работе? Только это может объяснить мои странные сны, больше похожие на воспоминания. Сегодня ночью мне приснилось, что я снайпер. Притаившись на крыше, я смотрел в оптический прицел, высматривая жертву. Ожидание затянулось, но я чувствовал себя превосходно. Ничуть не беспокоился, словно всю жизнь только тем и занимался, что сидел в засадах. Я знал, что сплю, и отчаянно хотел проснуться. Не удалось.
2: Наконец появился объект. Немолодой азиат в черном костюме, которого сопровождали трое телохранителей. Он собирался сесть в огромный черный кар, но я поймал его голову в перекрестье прицела, и когда он стал открывать дверцу, выстрелил.
4: Это было ужасно. Его голова взорвалась. Из плеч ударил фонтан крови и залил машину темно-красным лаком. Я закричал, отбросил винтовку и проснулся. Меня тошнило. Пришлось бежать в ванную, где меня вырвало остатками ужина. Стало еще хуже. Меня мутило от ненависти и отвращения к самому себе. Я чудовище!
2: Я взглянул в зеркало, и мне показалось, что мои руки в крови. Их жгло огнем, и я чувствовал, как по коже течет густая теплая жидкость. Мыл руки целых полчаса, пытаясь избавиться от этого ужасного ощущения. Тер ладони мочалкой, пока не содрал кожу. Потом выпил снотворное, успокоительное, и отправился спать, надеясь отключиться от всего мира. Уснул только час спустя. Утром я включил Триви, посмотрел новости и узнал, что вчера в городе случилось 5 заказных убийств. Среди жертв 3 азиата, 2 китайца и японец.
4: Неужели я один из киллеров? Я больше так не могу. Меня гложет сомнение, голова раскалывается от боли. Проклятая работа! Самое страшное — это неизвестность. А вдруг я прав? А если нет? Наверное, я схожу с ума. Боюсь идти на работу. Глотаю успокоительные таблетки одну за другой, словно леденцы. Наверное, надо показаться врачу, но на работу все-таки придется идти. Мне страшно, но я не могу остаться дома. Что если я не прав? На что я буду жить, если меня уволят?
1: Надо узнать, что творится там, за этим адским креслом, что разбивает мою личность на две половины. Любым путем.
2: End of file. Созданный файл «Дневник 6». Дата создания — 16 августа 2210-го. Владелец — Джонатан Жаре, индекс 1.
1: Вечер. За окнами снова темно. Закрыл жалюзи и включил весь свет в доме. Так мне не страшно. Кажется, что все еще день. Темноты я боюсь. Если на улице темно, значит, пора спать. А я не хочу спать. Не хочу, не хочу, не хочу! Кажется, охрана Лунатека что-то заподозрила.
2: Когда очнулся в кресле купирования памяти, меня всего трясло, и охранники смотрели на меня во все глаза. Страшно представить, что они подумали и кому об этом доложат. Даже не помню, как добрался домой. Обратная дорога как в тумане. Меня мутило от страха. Жизнь превратилась в непрерывный кошмар. Я живу несколько часов утром и вечером, а основное время моей жизни занимает ночь и страшные сны. Вот и все, что осталось от моей настоящей жизни. Внимательно изучил свой контракт. Он рассчитан на год, и раньше уйти невозможно. Если я попытаюсь разорвать контракт, то придется заплатить неустойку, ведь компании придется искать нового работника. Также придется проститься со всеми страховыми и медицинскими льготами. Это ужасный контракт. К нему, правда, прилагается отпуск за счет компании, годовые и полугодовые премии и повышенная оплата труда. Деньги. Всегда все упирается в деньги, в этих маленьких дьяволят, которым мы продаем душу. Я только сейчас расплатился с долгами за медицинское обслуживание. Мне осталось еще 3 месяца взносов за тот маленький домик в пригороде, и он, наконец, перейдет в мою полную собственность. Там живет сейчас мама. Когда я смогу его выкупить, то переселюсь туда, и тогда мне не понадобится съемная квартира. Свой дом. Как я долго мечтал о нем. Но это мне не по карману. И первый кредит мне согласились выдать только когда я устроился работать в Лунатек. Ведь крупная корпорация — это гарантия высокой зарплаты и стабильных взносов по кредиту. Кажется, подействовало успокоительное. Мне стало легче. Нужно попытаться здраво поразмыслить. Вот, например, почему Джо Индекс 2 ничего не предпринимает? Может, ему нравится такое положение вещей? Или он что-то делает, но я не знаю что? Это страшно. Знать, что ты не хозяин сам себе. Что не можешь влиять на свою судьбу. Знать, что твоей жизнью распоряжается кто-то другой. И от того, что это ты сам, ничуть не легче. Итак, я не могу просто уйти с работы. Тогда потеряю все, чего достиг. Суммы штрафов так велики, что я просто окажусь на улице среди тех, кто роется в мусорных ящиках и покупает себе на нищенское пособие синтетический алкоголь. Это невыносимо. Снова болит голова. Не знаю, что мне делать. Выпью двойную дозу снотворного и лягу спать. Может, все наладится само собой? Может, все-таки это бред и нет никаких убийств? Пора в постель. Страшно. End of file. Созданный файл. Каракули 2. Дата создания 17 августа 2210. Владелец. Просто Джо. Индекс 2.
1: Наконец выдалась свободная минутка, и я снова добрался до своего дневника. Кажется, дело принимает серьезный оборот. Дрожащему Джо моему обрезку становится все хуже.
2: Эти проклятые сны его доконают. Ведь в одном из них я узнал новую игру, что должна на днях поступить в продажу. Ничего страшного, бывают ведь и просто сны. А вот размышления Джонатана очень интересные. Жаль, что у него неверные предпосылки. Но сколько всего он накрутил на пустом месте. Просто удивительно. Но он прав. Мне нельзя оставаться в стороне, ведь это и моя жизнь. Надо вмешаться и постараться успокоить дрожащего Джо. Сегодня я вставал из кресла купирования памяти. Мое сердце скакало, как ополоумевший заяц. Если так пойдет дальше, то мы с Джонатаном заработаем сердечный приступ. Чего должен? Жалею сам себя. Скоро, наверное, начну разговаривать сам с собой вслух. Неужели нет решения у этой проблемы? Ведь купирование памяти применяется не первый год. Наверняка похожие проблемы были и у других сотрудников. Надо бы с ними связаться, но как? Боюсь, о таких проблемах ничего не известно прессе. Один сеанс купирования и неприятности остаются в недрах компьютеров. Значит, надо подать весточку Джо. Но как? Кругом агенты безопасности Лунатек. Менеджеры наверняка стучат друг на друга. Я этого пока не замечал, но в такой шарашке без стукачей никак. Офис есть офис. А потерять это место мне не хочется. Джонатан не зря вспоминает о деньгах. Он думает, ему есть что терять, но на самом деле он цепляется за жалкие крохи. На самом деле он и не подозревает, какую кучу денег мы потеряем, если он отколет какую-нибудь нелепость. Ведь он не знает, что у нас разные зарплаты. У меня и у Джонатана разные счета в банке. Именно я определяю, сколько будет получать дрожащий Джонатан из нашей общей зарплаты. Все верно. Ведь работаю на Лунатек только я. Джонатан лишь мое бесплатное приложение. Я деньги зарабатываю, я ими и распоряжаюсь. Все это прописано в настоящем договоре, что хранится у меня в ящике стола. А у Джонатана на руках только дополнительное соглашение, контракт. Сейчас на моем счету хватит денег, чтобы купить тот дом, о котором мечтает Джонатан. И даже два таких дома. Но не надо торопиться. На самом деле деньги можно выгодно вложить, и через полгода сумма удвоится. Впрочем, сейчас это не важно. Важно то, что сегодня в столовой старый Макс сделал замечание одному из новеньких, что шумно обсуждал за столом планы на будущее. Макс сказал: «Олли, здесь работали два хороших парня, но они много болтали. Вскоре они исчезли. Не подумай, чего плохого, скорее всего, им стерли память и уволили, но лучше не болтай слишком много». Я подавился соевым супом и прикусил себе губу. До сих пор болит. После слов старого Макса все заткнулись, и остаток обеда прошел в гробовой тишине. Макс – самый старший из нас. Он работает на корпорацию 30 лет. Думаю, он знает, о чем говорит. Болтать не по делу мне сразу расхотелось. Надеюсь, этот файл никто не найдет. Но и ждать больше нельзя. Нужно как-то поддержать дрожащего Джо. Может, поднять ему зарплату? Вдруг он примет это за благоприятный знак и немного успокоится, но... С другой стороны, все может стать еще хуже, если он подумает, что это гонорар за очередное убийство. Проклятие. Есть у меня одна идея о том, как обмануть систему безопасности. Но все это надо хорошенько обдумать, иначе старый Макс будет пугать молодых и моей судьбой. End of file. Созданный файл «Дневник 7». Дата создания — 18 августа 2210-го. Владелец — Джонатан Жаре, индекс 1.
3: Ничего не изменилось. Мне становится только хуже. Видения становятся такими яркими, что мне становится страшно даже днем. Меня колотит дрожь наяву. Мне стыдно, но я ничего не могу с собой поделать. Иногда кажется, что я умер и попал в ад. Сегодня ночью пришел очередной кошмар. Едва я закрыл глаза, как попал в самый центр жестокой схватки. Крики боли, брань, вопли отчаяния. Меня окружало настоящее месиво из тел. Обезумевшая толпа уличной шпаны с ножами и дубинками. Мне пришлось драться. В руках оказалась железная труба, и я ловко ей орудовал, охаживая противников по головам. Они вскоре объединили усилия, и я оказался один против всех и отчаянно сражался, пытаясь выжить. Меня заливала чужая кровь из разбитых голов и вспоротых тел. А когда меня схватили сзади за шею, я укусил противника за руку, и мой рот наполнился кровью. С отчаянным воплем я проснулся и наблевал прямо в кровать. Все еще чувствуя во рту мерзкий привкус крови, я бросился в ванную. Сон продолжался наяву. Я чуть не сошел с ума, пока не сообразил, что это прокушенная губа. Где я ее прокусил? Как? Даже боюсь думать об этом. Мне страшно. Кажется, за мной следят. В углах пляшут подозрительные тени. Сегодня вечером я заметил одного типа, что следил за мной в гараже. Он был в черном плаще, под которым пряталась кобура с пистолетом.
4: Не могу больше спать. Снотворное не действует.
3: Я засел в углу комнаты, вооружился кухонным ножом и просидел так всю ночь. Под утро мне почудилось, что кто-то шевелится в углу. Волосы у меня встали дыбом, и я с криком бросил нож в темноту, но там, конечно, никого не оказалось. Нож воткнулся в плинтус четко и ровно. И это напугало меня больше всего. Дождался рассвета. Собираюсь на работу, пишу дневник. Все плохо. Все очень плохо.
0: Созданный файл «Каракули 3». Дата создания — 18 августа 2210. Владелец — просто Джо, индекс 2.
1: Это переходит всякие границы. Сегодня я очнулся в кресле и едва не сгорел со стыда. Техники смотрели на меня, как на сумасшедшего. Когда дрожащий Джо садился в кресло, он трясся, как лихорадочный, его даже пот прошиб. Когда вернулась моя память, я, конечно, успокоился. Смущенно улыбнулся ребятам из технической группы и поскорее ушел. Надеюсь, техники не сообщат службе безопасности о моем странном поведении. Весь день я был жутко рассеян, пропустил две ошибки и не смог толком составить утренний отчет. Старый Макс сделал мне замечание по этому поводу. Кажется, он начинает присматриваться ко мне. Старый пердун наверняка стучит наверх, иначе не продержался бы столько на своем месте.
3: Черт! Я не хочу терять эту работу!
1: Дрожащий Джонатан сходит с ума. Я точно это знаю. А еще мне кажется, что у него в голове притаилась мысль о самоубийстве.
3: Негодяй! Он не имеет права меня убивать! Меня тоже постепенно сдают нервы. Я заразился истерией от Джонатана.
1: Или это его личность пробивается сквозь мою? Может, это его мысли, его чувства. Ведь он... Это я.
3: Тише, Джо, тише.
1: Нужно успокоиться.
3: Что происходит, когда отбирают память? Не знаю. Ясно одно. Я становлюсь другой личностью. Неужели человек — это лишь горстка воспоминаний? Всего лишь набор смазанных картинок и эхо-звуков, что хранится в нашей голове, как в компьютере? Не знаю. Ответа нет.
1: Ясно только одно. Мне все меньше нравится эта затея с купированием памяти. Надо разобраться с дрожащим Джонатаном, доработать этот год и уволиться.
3: Клянусь, больше я никогда не позволю навязать мне этот проклятый контракт. Ни за какие деньги. Лишь бы выбраться из этого дерьма, что свалилось на мою несчастную голову.
1: Идея созрела. План сыроват, но больше нельзя ждать. Джонатан может сделать какую-нибудь глупость.
3: Мне нужно только найти готовый к выходу вариант игры.
1: Это не проблема. Потом надо будет поговорить с программистами. Это тоже не вопрос, это ребята веселые, они обожают розыгрыши. А вот со службой доставки будут проблемы. Тут надо действовать тонко, очень тонко, чтобы не завалить все дело. Боюсь, мне придется расстаться с довольно значительной суммой.
3: Пусть так.
1: Мертвецу деньги ни к чему, а я хочу жить. Жить и продолжать работать. Пойду к программистам, и пусть небеса жалятся надо мной.
0: End of file. Созданный файл «Дневник 7». Дата создания — 18 августа 2210. Владелец — Джонатан Жаре, индекс 1.
5: Опять темно. Я снова трясусь от страха. В моей жизни есть только вечер, ночь и утро.
1: У меня нет дня.
5: Я житель ночи и сумерек.
1: оборотень, что боится самого себя. Не могу больше так жить, это выше моих сил. Сегодня возвращаюсь.

0: могу там жить. Я психопатическая личность с разрушительными наклонностями. На работе из меня делают убийцу. Что-то разладилось в механизме купирования памяти, и некоторые воспоминания остались при мне. Я оборотень. Моя собственная жизнь — это несколько часов дома, когда я дрожу от страха. И несколько часов сна, что в последнее время превратили мою жизнь в нескончаемый кошмар. Утро, звонок будильника, дорога на работу и пустота. И снова вечер, снова кошмары, и все заново, в сотый раз по замкнутому кругу. Выхода нет! Проклятая работа. Это она забрала мою личность, мою душу. Тот, кто работает в Лунатеке, это не я. Это другой человек, жестокий и властный, чьи руки по локоть в крови. А я влачу жалкое существование на задворках его жизни. Но он — это и я. Значит, и мои руки тоже в крови. На коже нет следов, но ладони горят изнутри адским пламенем. Мне снятся ужасные сны. Я вспоминаю такое, от чего кровь стынет в жилах. Но это не я, нет! Не я! Это тот оборотень, что живет во мне. Тот оборотень, в которого меня превращают на работе. Убийца. Не могу жить с этим грузом. Что еще отобрали у меня эти дьяволы, когда стерли мою память? Я слаб и не могу бороться с оборотнем. Он приносит смерть в этот мир. Он убивает всех на своем пути, даже меня. Пока что он оставил мне утро, вечер и ночь. Но с приходом темноты он становится все сильнее. Еще немного, и ночь он тоже заберет у меня. Останется только утро. А потом он заберет и это. Я исчезну навсегда, ведь он сильнее. Он настоящий дьявол. Остается одно. Убить оборотня. Это я могу. Очень хочется спать. В аптеке на первом этаже я купил 3 упаковки снотворного. Молоденькая продавщица странно посмотрела на меня, но мне было уже все равно. Выпил все лекарство. Этого хватит, я знаю. Читал про такое в газетах. Просто усну и не проснусь. Как хочется спать. Глаза слипаются, я уже не вижу, что печатаю. Надеюсь, этот дневник когда-нибудь попадет к моей маме. Она все поймет и простит меня. Отправлюсь спать. Прости меня, мам. Прости и... прощай.
1: End of file. Созданный файл. Почтовое сообщение. Дата создания 18 августа. Владелец Станис Кирби. От заместителя директора корпорации Лунатек, начальнику службы внутренней безопасности Леграну Тоше. Легран, что у вас там творится с Жаре? Почему информация такой важности прошла мимо меня? Немедленно разберитесь с этим вопросом. Завтра утром доклад мне на стол. End of file. Созданный файл. Дневник 8. Дата создания 19 августа 2210 9:00. Владелец Джонатан Жаре, индекс 1.
0: Настало утро, и я жив! Слава Господу, Создателю моему, я жив! Жив и счастлив! Я снова наслаждаюсь окружающим миром. Смертная тень миновала, и тьма отступила от меня. Я круглый дурак. Самый настоящий патентованный идиот. Надеюсь, этот дневник никто и никогда не прочтет. Мне ужасно стыдно. Хожу с пунцовыми щеками по дому, смотрю в зеркала и смеюсь сам над собой. Какой дурак в самом деле! Вчера вечером едва не случилось непоправимое. От страха я потерял голову и выпил снотворное. С ужасом читаю сегодня те строки, что написал вчера. Мой рассудок помутился, раз я так поступил.

0: Но все закончилось благополучно, слава небесам. Дописав последние строки, я выключил терминал и повалился на постель, мысленно прощаясь с жизнью. Но едва я закрыл глаза, как дверь в квартиру открылась, и ко мне ворвались люди. Это разбудило меня, и я попытался подняться, хотя меня мутило от снотворного. Мне удалось рассмотреть, что это управляющий этажом, открывший дверь личным ключом, дежурный полисмен и два врача. Я пытался возмутиться, но врачи без лишних слов взялись за меня, и в мгновение ока сделали мне промывание желудка. Кошмарные ощущения. Окончательно обезумев, я пытался сопротивляться, но полисмен помог медикам. Кажется, у врачей и у полиции богатый опыт в подобных делах. Всю работу они сделали быстро и ловко, словно репетировали заранее. Мне было жутко стыдно. И за свое состояние, и за свои намерения. Из разговора врачей я понял, что меня выдала молоденькая продавщица из аптеки, у которой я покупал снотворное. Когда промывание закончилось, и мне больше ничего не угрожало, полисмен пытался со мной побеседовать. Меня мутило, хотелось спать, и я совсем соглашался. Наконец, меня оставили в покое, и все убрались из моей квартиры. Потом я узнал, что полисмен оставил в комнате крохотный датчик, что следил за моим состоянием, чтобы я не повторил попытку самоубийства. Переполненный стыдом и отчаянием, я плакал в подушку. Мне было плохо, все тело болело, а в голове стоял непрерывный гул. Думаю, это были самые ужасные часы в моей жизни. Потом я все-таки забылся тяжелым сном и проспал до 9 часов. На работу я, конечно, опоздал. Сев на постели, я подумал, что уж сегодня эта проклятая контора обойдется без меня. Я встал, сварил кофе и выпил его, размышляя, что делать дальше, пойти на работу или выброситься в окно. В этот момент за дверью раздался шум. Я открыл дверь и увидел, что полисмен ругается с подростком из службы доставки Lunatech, который принес мне игровой чип. С удивлением я принял посылку, и посыльный ушел. Полисмен поинтересовался моим самочувствием, но смотрел на меня с такой неприязнью, что я не ответил и поспешил вернуться в комнату. Там я рассмотрел посылку. Это оказался обыкновенный игровой чип в яркой упаковке. Рассмотрев маркировку, я удивился. Это была игра от Lunatech. Оказывается, мы занимаемся и этим. Я прочитал описание на упаковке и встревожился. Игра имитировала жизнь наемного убийцы. Мне стало не по себе. И все же я так заинтересовался, что сразу вставил чип в домашний терминал. Это не могло быть простым совпадением. Запустив игру, я не нашел ничего особенного. Обычный симулятор, один из тех, что так любят подростки. Я быстро пробежался по первому уровню и, не увидев ничего интересного, перешел на второй. Здесь тоже не было ничего особенного. По сюжету мне полагалось сидеть на крыше со снайперской винтовкой и ждать, пока появится один из главарей мафии. Его мне нужно было убить. Это так неприятно напомнило один из моих кошмаров, что мне захотелось бросить игру. И все же любопытство победило. Я занял позицию на крыше и стал ждать жертву. Скоро моя цель появилась из подъезда, и, поймав в перекрестье прицела его голову, я вскрикнул от неожиданности. На меня смотрело мое собственное лицо. Мой портрет улыбнулся мне и неожиданно сказал моим собственным голосом: «Привет, Джо! Ты уже купил себе домик в пригороде?» Я вскочил, повалив кресло, и отшатнулся от терминала. Прицел сбился, и мое изображение пропало. Дрожа от нетерпения, я снова навел прицел на фигурку виртуального главаря мафии. Сцена повторилась, и тогда я заплакал. Слезы катились по моим щекам, а я улыбался, чувствуя себя полным идиотом. Я вышел из игры и запустил ролик, где упоминались все создатели игры. Продюсеры, авторы сюжета, менеджеры, программисты. И только потом, в самом конце, по черному экрану пробежала крохотная строка с именами тех, кто тестировал игру. Последним стояло имя Джонатана Жаре. Да, я не киллер, я тестер компьютерных игрушек. Как я сразу не догадался, ведь все эти кошмары выглядели так искусственно, так ненатурально. Как я мог поверить в то, что это было на самом деле? Какой к чертям собачьим из меня киллер? Я жалкий бухгалтер, годный лишь на подвиги в виртуальной реальности. А весточку прислал тот самый Джонатан, что работал на Лунатек. Тот самый я, что казался мне воплощением зла. Боже мой, какой же я дурак. Надеюсь, это происшествие не будет иметь для него никаких последствий. Мне не хотелось бы потерять работу. Решив окончательно увериться в своей догадке, я вышел в глобальную сеть и просмотрел список игр, изданных компанией Lunatec за последний месяц. Симулятор рукопашного боя, симулятор шпиона и новая игра про киллера. Все сомнения растаяли, как туман. С громадным облегчением я выключил терминал. Мне ужасно стыдно перед самим собой, перед Джос Индексом 2. Он-то обладает всеми моими воспоминаниями и, конечно, прекрасно знал, что происходит со мной. Как он, наверное, смеялся, запуская очередную игрушку. А потом ему стало не до смеха. Ведь он знал, что я собираюсь отравиться. И пошел на огромный риск, чтобы передать мне эту весточку. Едва не опоздал. Я горжусь им. То есть собой. Джо номер два так ловко провернул это дело. Остается только надеяться, что его выходка прошла незамеченной, и у нас не будет неприятностей на работе. Я знаю, как строго охраняется информация в корпорациях. Там дрожат даже над рецептами жареной картошки, а уж про разработку программного обеспечения и говорить нечего. Отвлекался. Только что пришло почтовое сообщение из офиса. Оказывается, меня отправляют в командировку в Северные Штаты на 3 дня. В сообщении сказано, чтобы я предупредил родственников и полицию, что покидаю город. Мало того, сегодняшний день мне отводится для сборов и улаживания срочных дел. Значит, никаких прогулов и никаких оправданий, все совершенно официально. Сегодня чудесный день. Волшебный. Я буду праздновать его как второй день рождения. Теперь я вернусь в постель и буду спать до самого обеда. Потом позвоню маме, отдам дежурному полисмену распечатку почтового сообщения из офиса, чтобы они не волновались за меня. Не буду стирать этот дневник, хотя только что собирался это сделать, оставлю, чтобы прочитать через пару лет и посмеяться над собой. Что же, вот и конец файла, конец истории. Удачи тебе, Джо номер два. Она нам понадобится. End of file. Созданный файл. Голосовая запись. Дата создания 19 августа 2210. Владелец. Архив службы безопасности корпорации Lunatec. Присаживайтесь, Легран. Надеюсь, дело улажено.
1: Все в порядке, господин Кирби. Вы прочитали копии их дневников?
0: Прочитал. Я понял, что произошло, но не понял, почему. В чем причина кризиса? Джонатан был на грани. Если бы им заинтересовалась комиссия по надзору за здоровьем, у нас появились бы крупные неприятности. Дело могло дойти до Интерпола. Вы понимаете, что это значит?
1: Этого больше не повторится, господин Кирби. Даю слово.
0: Сначала ответьте, что все-таки произошло.
1: Техническая неисправность. Машина купирования дала сбой. В результате конфликта функций программа стирания памяти не отработала полностью, и часть фрагментов сохранилась в исходном объекте.
0: Вы хотите сказать, что воспоминания остались в голове Джонатана?
1: Так точно. Не все, разумеется, лишь крохотная часть. Из-за этого и возник кризис. К чему это привело, вы уже знаете из дневников.
0: Послушайте, Легран, вы уверены, что это случайность? Что это... не диверсия.
1: Уверен, господин Кирби. Эту версию мы отработали в первую очередь. Техник оказался не агентом, а разгильдяем. Он не провел дополнительное тестирование и не отследил конфликт программ.
0: Поразительно. Я всегда думал, что персонал машины купирования подбирается особенно строго. Вышвырните этого засранца к чертовой матери. И не забудьте перед этим пропустить его самого через машину. Кто сейчас руководит подбором персонала у техников?
1: Дженкинс.
0: Хорошо. Я с ним поговорю, пусть усилит контроль. Мы не можем допускать подобных инцидентов. Это неприемлемо.
1: Так точно, господин Кирби.
0: Но случай, надо признать, из ряда вон. Джонатан впал в панику, это понятно. А что его вторая личность, Джо? Ведь он вас чуть не провел, ведь так?
1: Да. Ему почти удалось обвести нас вокруг пальца. Более того, он разработал отличный план, чтобы предупредить самого себя. Мы едва не упустили этот момент. В конце концов, пришлось немного ему помочь, но все закончилось удачно.
0: Послушайте, Легран, то, что на этот раз все обошлось, никого не оправдывает. Следующий раз может стать последним, и для вас в том числе. Понимаете?
1: Так точно. Контроль будет усилен. Но, господин Кирби, я хотел отметить, что образ жизни объекта наблюдения создает определенные сложности. Не лучше ли будет забрать его к нам? Пусть живет здесь, в ипостаси Джо номер два.
0: Нет. Это неразумно. Вы знаете, что у нас живут тут пятеро программистов. Вспомните, как часто Интерпол устраивает им проверки. А они, слава небесам, всего лишь хорошие программисты. Джонатан номер один — весьма выгодная личность, ее нельзя терять. Любое расследование начнется с него, а обычный бухгалтер-размазня вряд ли способен внушить подозрения.
1: Неужели овчинка стоит выделки? Я знаю, как вы цените Джонатана и то, что он делает, но все же неужели нельзя найти человека, с которым будет меньше проблем?
0: Легран, вы меня поражаете. В нашей организации, да и во всей Европе, Джо — единственный человек, разум которого может выдержать тройное наложение личности. Это особенность его психики, понимаете? Он самый засекреченный объект Лунатека. Тройная личность. Интерполу будет непросто распутать дела с его участием, даже если они нападут на след. Если они арестуют Джонатана номер один, то ничего не узнают. И даже если через него выйдут на Джонатана номер два, все равно увидят перед собой лишь тестировщика компьютерных игр. О третьем варианте Интерпол даже не догадывается. А Джонатан номер три не подозревает о других своих личностях. В этом его сила. Кроме того, это лучший специалист, один из высшей лиги, если вы понимаете, о чем я. Когда он берет в руки винтовку, у меня пересыхает горло. Даже если я сижу у себя в кабинете и просто смотрю запись.
1: Извините, господин Кирби, я не знал, что этот дар так редко встречается. Я все понял. Но, может быть...
0: Хватит болтать, Легран. Лучше усильте наблюдение. Джо скоро отправляется в командировку, так что обеспечьте стандартный эшелон поддержки. Берегите нашего бесценного оборотня. End of file.
1: Созданный файл. Шифрованный почтовый пакет. Дата создания. 20 августа 2210. Владелец. Неизвестно.
0: Задание выполнено. Объект нейтрализован. Возвращаюсь. Послушайте, Легран, есть небольшая проблема. Сегодня ночью мне снилось, что я бухгалтер. Представляете? Наверное, я улыбался во сне.
1: Спросите у своих коновалов в белых халатах, что это значит. Это может показаться глупым, но меня немного беспокоит этот сон.
0: Ваш Джо. End of file.

0: Джордж Мартин. «Зверь для Норна». Хевиленд Тафф расслаблялся в таверне на Тембере. Он сидел в одиночестве в самом темном углу тускло освещенного зала, положив локти на стол. Макушка его лысой головы почти касалась деревянной балки потолка. Перед ним стояли четыре пустые кружки, на дне которых оседала пена. Пятая, наполовину полная, покоилась в мозолистых руках. Если Тафф и замечал любопытные взгляды других посетителей таверны, то виду не подавал, продолжая методично заглатывать эль, а его лицо, белое, точно кости, совершенно лишенное волос, как и все тело, сохраняло непроницаемое выражение. Он был человеком героических пропорций, Хевиленд Тафф. Великан с могучим ударом, и его мощная фигура одиноко высилась в углу. Однако он не был совсем один, потому что его черный кот Дакс темным меховым шаром лежал перед ним на столе. Тафф изредка ставил на стол кружку с элем и рассеянно поглаживал своего спутника. Кот был столь же велик по сравнению со своими собратьями, как и Тафф по сравнению с другими людьми, и, между прочим, даже не думал шевелиться, хотя его окружали пустые кружки. Когда худой мужчина подошел к столику Таффа, тот поднял глаза и моргнул, дожидаясь, когда незнакомец заговорит.
1: «Вы Хевиленд Тафф, продавец животных», — сказал невероятно худой мужчина.
0: Его одежда, черная кожа с отделкой из серого меха, висела на нем мешком. Тем не менее, он явно был человеком состоятельным, поскольку его голову под копной темных волос украшала узкая бронзовая диадема, а на пальцах сверкали кольца. Тафф погладил Дакса и, глядя на кота, заговорил, очень медленно произнося слова. Его низкий голос казался совершенно равнодушным.
2: «Я Хевиленд Тафф, продавец животных. Или меня таковым считают?»
0: Потом он перевел взгляд на худого мужчину, нетерпеливо переминавшегося с ноги на ногу.
2: «Сэр, я действительно Хевиленд Тафф. И я действительно торгую животными. Однако я считаю себя не продавцом животных, а экологическим инженером».
0: Незнакомец раздраженно махнул рукой и устроился за столом напротив Таффа.
1: «Насколько мне известно, вы владеете кораблем-сеятелем древнего экологического корпуса. Но это еще не делает вас экоинженером, Тафф. Вот уже несколько столетий все экоинженеры мертвы. Но если вы предпочитаете, чтобы вас называли экологическим инженером, я не против. Мне нужны ваши услуги. Я хочу приобрести у вас монстра. Огромного злобного зверя».
2: «Ага». Тафф вновь обратился к коту. «Он хочет купить монстра, этот незнакомец, который уселся за мой стол».
1: «Меня зовут Хирольд Норн, если вас волнует мое имя», — сказал худой мужчина. «Я старший звероусмиритель моего дома, одного из 12 великих домов Лайроники».
2: «Лайроника», — кивнул Тафф. «Я слышал о Лайронике. Следующий от нас мир в сторону Фринджа славится своими игровыми аренами».
0: Норн улыбнулся.
1: «Да-да», — ответил он.
0: Хевиленд Тафф почесал Дакса за ухом. Его рука двигалась в каком-то необычном ритме, и кот медленно потянулся, зевнул и посмотрел на худого мужчину.
2: Волна уверенности нахлынула на Таффа. Как оказалось, у этого мужчины самые честные намерения, если верить Даксу.
0: До определенной степени все коты обладают телепатией, а Дакс был особенным котом. Генетические волшебники исчезнувшего экологического корпуса об этом позаботились. Он читал чужие мысли для Тафа.
2: «Что ж, дело проясняется», — заметил Тафф. «Хирольд Норм, возможно, вы хотите кое-что уточнить?»
0: Норн кивнул.
1: «Конечно, конечно. Что вам известно о Лайронике? И, в частности, об игровых аренах?»
0: Тяжелое гладкое лицо Таффа сохраняло невозмутимость.
2: «Незначительные детали. Скорее всего, слишком мало, если я соглашусь с вами работать. Расскажите мне все, что пожелаете, а мы с Даксом подумаем».
0: Хирольд Норн переплел пальцы и вновь кивнул.
1: «Дакс? Ну да, конечно. Ваш кот — красивое животное, хотя меня никогда не интересовали существа, которые не умеют драться. Истинная красота заключена в убойной силе, так я говорю».
2: «Необычный подход», — сказал Тафф.
1: «Нет-нет, вовсе нет. Надеюсь, что работа здесь не заразила вас щепетильностью тамберийцев.
0: Тав молча осушил свою пятую кружку, а потом знаком попросил принести еще две и вопросительно взглянул на собеседника.
2: Продолжайте.
1: Вероятно, вы знаете, что 12 великих домов Лайроники состязаются на игровых аренах. Видите ли, дома контролируют огромные территории, разбросанные по планете. А поскольку земли мало населены, животный мир процветает. Много лет назад повелители великих домов начали устраивать бои между животными. Это приятное развлечение, уходящее своими корнями в глубокую историю. Быть может, вам известно о древних петушиных боях. А еще на старой земле, на огромных аренах, народ, называвшийся римлянами, устраивал бои между разными животными. Что и говорить, прежде дома воевали, а сейчас гораздо лучше. Семейная честь остается на высоте, возникают новые состояния, и никто не получает ран.
0: Норн помолчал и выпил немного эля, дожидаясь ответа, но Таф лишь поглаживал насторожившегося Дакса и ничего не ответил.
1: «Так начал развиваться этот вид спорта на нашей планете», продолжал худой обитатель Лайроники, вытирая рот тыльной стороной ладони. «У каждого дома имеются свои земли, на которых обитают свои животные. Земли дома Варкура, к примеру, расположены на жарком болотистом юге, и они обычно отправляют на игровые арены огромных звероящеров. Феридиан, горное царство, заработал целое состояние разведением скальных обезьян, которых мы, естественно, называем феридианами. Мой собственный дом расположен на травянистых равнинах Большого Северного континента. Мы посылаем сотни различных зверей для сражений на игровых аренах, но славимся своими сталезубами».
2: «Сталезубами», — повторил Таф.
0: Норн хитро улыбнулся.
1: «Как старший звероусмиритель я обучил тысячи стрезубов», — с гордостью произнес он. «О, какие это чудесные животные! Ростом с вас, с роскошным синевато-черным мехом, свирепые и безжалостные».
2: «Однако вы хотите получить от меня монстра».
0: Норн сделал большой глоток эля.
1: «Вы правы, правы. Люди с дюжины ближайших миров прилетают на Лайронику, чтобы посмотреть бои наших зверей на аренах. Они делают ставки на исход боев. Чаще всего они собираются на бронзовой арене в городе всех домов. Здесь происходят самые замечательные бои. Благополучие наших домов и всего мира зависит от них. Без этих боев богатая Лайроника станет такой же бедной, как фермерский тембер».
2: «Это точно.
1: Но вы должны понимать, что богатство пропорционально чести дома, зависящей от его побед. Дом Арнет стал самым великим и могущественным благодаря смертоносным зверям, которые водятся на их землях. Остальные дома занимают места в соответствии с результатами боев на бронзовой арене. Доход от каждого матча, все деньги, заплаченные зрителями, и ставки на исход боя достаются победителю».
0: Хевиленд Таф вновь почесал за ухом у Дакса.
2: «Дом Норна занимает самое последнее место среди 12 великих домов Лайроники», — сказал он, и легкий импульс, посланный котом, сообщил Тафу, что он не ошибся в своем предположении.
3: «Вы знаете», —
2: вздохнул Норн. «Это было очевидно. Но разве этично покупать зверя с другой планеты? И не противоречит ли это правилам вашей бронзовой арены?»
1: «Прецеденты уже имеются. Около 70 стандартных лет назад прилетел игрок со старой земли с существом, которое называлось «Лесной волк». Дом Колина поддержал его, наверное, в приступе безумия. Несчастный зверь вышел против Сталезуба и ничего не смог ему противопоставить. Бывали и другие случаи. К сожалению, в последние годы наши Сталезубы стали плохо плодиться. Дикие особи вымирают, а те немногие, что остались, теперь практически неуловимы. Нашим всадникам не удается их отлавливать. Несмотря на все усилия звероусмирителей, занимавших эту должность до меня, наши домашние сталезубы заметно сдали. В последнее время Норн одержал совсем мало побед. И я буду вынужден подать в отставку, если ситуация не изменится. Мы обеднели. Когда стало известно, что на Тембер прибыл корабль-сеятель, я решил разыскать вас. С вашей помощью я начну новую славную эру дома Норна».
0: Хевиленд сидел, сохраняя полную неподвижность.
2: «Я понимаю. И все же я не продаю монстров. Ковчег — древний биокорабль-сеятель, построенный Земной Империей тысячи лет назад для уничтожения в эко-войне Харганов. Я могу выпустить на свободу 1000 болезней, а в моих хранилищах содержатся клетки животных для клонирования с великого множества миров. Однако вы неправильно понимаете сущность эко-войны. Самые страшные враги — это вовсе не крупные хищники, а крошечные насекомые, несущие гибель посевам, или прыгающие мелкие твари, которые так стремительно размножаются, что очень скоро вытесняют любую другую жизнь.

0: Судя по выражению лица Хирольда Норна, он явно упал духом.
1: «Значит, у вас ничего нет?»
0: Тафф погладил Дакса.
2: «Немного. Миллион видов насекомых, сотни тысяч видов небольших птиц, примерно столько же рыб. Но монстров, чудовищ совсем немного, никак не больше тысячи. Их используют редко, чаще всего по психологическим причинам».
3: «Тысяча монстров!»
0: Худощавый мужчина вновь оживился.
3: «Но это более чем достаточно для выбора. Конечно, среди тысячи мы сумеем найти зверя для Норна».
2: «Возможно».
0: Тафф пожал плечами.
2: «Твое мнение, Дакс?» — спросил он своего кота.
4: «Вот как. Ладно».
0: Он вновь посмотрел на Норна.
2: «Ваша история меня заинтересовала, Хирольд Норн. К тому же я уже завершил свою работу здесь. Тамберийцы получили птицу, которая сможет остановить засилье червя, пожирающего корни растений. Так что мы с Даксом слетаем на ковчеге на Лайронику, посетим ваши арены и решим, как можно вам помочь».
0: Норн улыбнулся.
3: «Замечательно! Теперь пришел мой черед ставить выпивку».
0: Сияющий вид Дакса говорил Хевиланду Таффу, что худой человек преисполнился предвкушением победы. Джордж Мартин. «Зверь для Норна». Продолжение.

0: Бронзовая арена находилась в самом центре города всех домов. В том самом месте, где словно куски огромного пирога сходились сектора, контролируемые 12 великими домами. Каждый сектор окружали каменные стены, над которыми гордо трепетал на ветру флаг. Однако арена вовсе не была целиком сделана из бронзы. Ее построили главным образом из черного камня и полированного дерева. Впечатляющее сооружение. Лишь немногие шпили башен и минаретов превосходили ее высотой. Арену венчал сияющий бронзовый купол, полыхавший оранжевыми сполохами во время заката солнца. Из узких окон, украшенных бронзой и кованым железом, выглядывали горгульи. Огромные двери в черных каменных стенах также были сделаны из металла. Всего их имелось 12, и каждая выходила в один из 12 секторов города всех домов. Гравировка ворот точно соответствовала геральдическим символам определенного дома. Солнце Лаэроники превратилось в оранжевый кулак пламени, разящий западный горизонт, когда Хирольд Норн привел Хевиланда Тафа на состязание. Всадники уже зажигали газовые фонари на металлических обелисках, похожих на темные зубы, и огромное древнее здание оказалось в кольце сине-оранжевого пламени. В толпе, состоявшей из профессиональных игроков и зрителей, Тафф следовал за своим проводником по пустынным переулкам окраин сектора Норна. Наконец они ступили на каменные серые плиты главной улицы, по обеим сторонам которой застыли 12 бронзовых сталезубов. Улица заканчивалась у широких ворот, украшенных слоновой костью и бронзой. Стража, одетая в черную кожу и серый мех, как и Хирольд Норн, узнала звероусмирителя и, поприветствовав, беспрепятственно пропустила их. Остальным приходилось платить за вход золотыми и железными монетами. Место для боевых поединков оказалось не очень глубокой ямой с засыпанным песком полом. Ее окружали каменные стены высотой в 4 метра. Далее начинались места для зрителей, которые уступами поднимались вверх. Здесь могло разместиться 30 тысяч человек, хотя с последних рядов вряд ли удавалось разглядеть подробности состязания, к тому же некоторым зрителям мешали мощные железные колонны. Повсюду располагались кабинки, в них принимали ставки на исход боев. Хирольд Норн отвел Тафа на лучшие места в секторе их дома, где лишь каменный парапет отделял зрителей от 4-метровых стен. Кресла были сделаны не из скрипучего дерева и железа, как в верхних рядах, а представляли собой просторные троны, обтянутые мягкой кожей, по утверждению Норна, животных, что обрели достойную смерть на арене. Так что даже мощное тело Тафа могло разместиться с удобством. Внизу, одетые в голубые комбинезоны служители арены, тащили к одному из выходов тело какого-то костлявого, покрытого перьями животного.
1: «Боевая птица дома Рэя Хилла», — указал на нее Норн. «Рейский звероусмиритель выставил ее против звероящера Варкура. Не самый удачный выбор».
0: Хевиланд Тафф ничего не ответил. Одетый в серую виниловую шинель со сверкающими погонами, доходящую до самых щиколоток, и зелено-коричневый шлем, украшенный золотой тетой экологических инженеров, он сидел неподвижно и очень прямо. Его большие грубые руки с переплетенными пальцами лежали на выпирающем животе. Между тем Хирольд Норн продолжал объяснять происходящее. Его прервал многократно усиленный голос распорядителя, раскатившийся по всей арене.
2: «Пятая пара!» — объявил он. «Дом Норна представляет самец сталезуб, возраст 2 года, вес 2,6 квинтала, дрессировщик, младший звероусмиритель Керс Норн. Первый бой на бронзовой арене!»
0: Раздался скрежет металла по металлу, и существо из кошмара выскочило на арену. Сталезуб оказался косматым гигантом с запавшими красными глазами и двойным рядом кривых зубов, с которых капала слюна. Волк-переросток, скрещенный с саблезубым тигром. Его толстые, как ствол молодого дерева, лапы, изящество могучих мускулов прирожденного убийцы скрывал сине-черный мех. Сталезуб оскалился и зарычал. По арене прокатилось звонкое эхо. Его приветствовали громкие крики зрителей. Хиральд Норн улыбнулся.
1: «Керс мой кузен! Один из самых многообещающих младших звероусмирителей. Он сказал, что этот зверь — наша гордость. Да-да. Мне нравится, как он выглядит. Вы согласны?»
0: «Поскольку я впервые здесь, мне не с чем сравнивать», — спокойно ответил Таф. Мощный голос вновь разнесся над ареной.
2: «Дом Арнета в Золоченом лесу представляет обезьяну-душителя. Возраст 6 лет, вес 3,1 квинтала. Дрессировщик — старший звероусмиритель Дейнел Ли Арнет. Трижды побеждал на бронзовой арене».
0: С противоположной стороны открылись другие ворота, украшенные золотыми и алыми цветами, и на арену выскочил зверь на двух коротких толстых лапах. Обезьяна-душитель была невысокой, но невероятно широкой, с треугольным торсом и головой в форме пули. Глаза прятались под мощными надбровными дугами. Длинные мускулистые руки волочились по песку арены. С головы до пят животное было лишено волос, если не считать редких пятен темно-красного меха на грязно-белой коже. И она пахла. Даже на таком расстоянии Хевиленд Тафф ощутил сильный запах мускуса.
1: «Она потеет», — объяснил Норн. «Дейнел Ли привел обезьяну в состояние бешеной ярости. Его зверь, вы же понимаете, имеет преимущество, так как более опытен, не говоря уже о том, что обезьяна-душитель — невероятно свирепое существо. В отличие от своего родича, горного феридиана, она является хищником и практически не поддается дрессировке. Сталезуб Керса значительно моложе. Нам предстоит интересный бой».
0: Звероусмиритель Норн наклонился вперед, но Таф по-прежнему сохранял неподвижность и спокойствие. Обезьяна повернулась и глухо зарычала, расставив в стороны свои длинные руки. Сталезуб сине-черной стрелой помчался по арене к врагу. Таф успел заметить, как несущийся на врага сталезуб отделился от земли и прыгнул вперед. Звери столкнулись и покатились по песку, сплетаясь в яростный клубок. Над ареной разразилась настоящая какофония.
1: «Горло!» — кричал Норн. «Разорви ей горло! Разорви ей горло!»
0: Неожиданно животные отскочили друг от друга. Сталезуб принялся медленно кружить вокруг обезьяны. Одна из его передних лап была сломана, и он перемещался на оставшихся трех, но достаточно быстро. Обезьяна-душитель не давала ему возможности атаковать, поворачиваясь лицом к противнику. Из длинных глубоких царапин на ее груди, где клыки сталезуба оставили свой жуткий след, сочилась кровь. Однако зверь Арнета не выглядел ослабевшим. Хиральд Норн начал что-то бормотать себе под нос. Зрителям надоело смотреть на арену, где наступило затишье. И они начали ритмично и монотонно петь. Постепенно звук становился громче, поскольку все новые и новые люди присоединялись к хору, в том числе и Хиральд Норн. Его худое тело стало ритмично раскачиваться. Таф сразу же заметил, как пение подействовало на животных. Они зарычали. Из их глоток вырвался боевой клич. Обезьяна принялась переступать с одной лапы на другую, начав жуткий танец, а по челюстям сталезуба потекла обильная слюна. Пение становилось все громче, и звери на арене пришли в неистовство. Неожиданно сталезуб вновь бросился в атаку, и длинные руки обезьяны встретили его в воздухе. Сила прыжка отбросила душительницу назад, но Таф успел заметить, что челюсти сталезуба щелкнули в воздухе, а обезьяна сомкнула руки вокруг сине-черного горла. Сталезуб отчаянно рванулся в сторону, звери покатились по песку. Раздался жуткий оглушительный треск, и волк свесил голову на бок, превратившись в неподвижную тряпку. Зрители смолкли. Послышались аплодисменты и свист. Затем вновь распахнулись ворота, украшенные золотыми и алыми цветами, и обезьяна-душитель покинула арену. Четверо мужчин в черно-серых цветах дома Норна вышли, чтобы унести тело Сталезуба.
1: «Еще одна потеря», —
0: мрачно заметил Хирольд Норн.
1: «Я поговорю с Керсом. Его зверь не нашел горла врага».
0: Хевиланд Тафф встал.
3: «Вы уходите?» — с беспокойством спросил Норн.
1: «Но еще слишком рано. Предстоит 5 схваток. Следующий гигантский феридиан будет сражаться с водяным скорпионом с острова Эймар».
0: «Я видел все, что мне нужно. Пришло время кормить Дакса. Я возвращаюсь на ковчег».
4: Норн поспешно вскочил и положил руку на плечо экологического инженера, очевидно намереваясь остановить его.
1: «Значит, вы продадите нам монстра?»
0: Тафф небрежно стряхнул руку звероусмирителя со своего плеча. «Сэр, я не люблю, когда ко мне прикасаются. Я должен изучить свои файлы. Ковчег остался на орбите. Прилетайте ко мне на челноке послезавтра. Возникла проблема, и мне нужно время для ее решения».
4: И не сказав более ни слова, Хевиланд Тафф повернулся и зашагал прочь.

0: Хиральд Норн не был готов к тому, что он увидел на ковчеге. После того, как его черно-серый челнок произвел стыковку и Таф провел его по кораблю, звероусмиритель даже не пытался скрыть изумление.
1: «Мне бы следовало сообразить», — повторял он. «Размеры корабля, размер... Нет, мне бы определенно следовало догадаться».
0: Хевиланд спокойно стоял, держа Дакса на руках и медленно поглаживая кота.
2: «Старая Земля строила корабли, которые размерами превышали некоторые современные меры», — равнодушно заметил он. «Ковчег, биокорабль-сеятель, должен быть большим. В прежние времена его команда состояла из 200 человек. Теперь сократилась до одного».
1: «Вы единственный член экипажа?» — удивился Норн.
3: Кот предупредил Тафа об опасности.
0: «Вот как? У звероусмирителя появились враждебные намерения?»
2: «Да», — ответил экологический инженер. «Но еще есть Дакс. И кроме того, защита корабля запрограммирована таким образом, что никто не сумеет взять его управление на себя».
0: Согласно Даксу, враждебность посетителя увяла, как нераспустившийся цветок.
1: «Понятно», — пробормотал он, но тут же оживился. «Ну, вам удалось подобрать что-нибудь для нас?»
0: «Идите за мной», — вместо ответа велел Таф.
4: «Модель для сборки. On Energy».
0: По узкому коридору они прошли в небольшой зал, где уселись на трехколесную повозку и поехали по длинному туннелю, вдоль стен которого высились всевозможные стеклянные резервуары, наполненные булькающей жидкостью, от размеров с человеческий ноготь до такого, в котором могла бы поместиться бронзовая арена. Огромный сосуд пустовал, но в остальных шевелились какие-то темные силуэты. Таф с Даксом, удобно устроившимся у него на коленях, смотрел вперед. Норм удивленно вертел головой. Наконец туннель закончился, и они оказались в небольшом помещении с множеством компьютеров. 4 больших кресла с панелями управления, вмонтированными в ручки, стояли по углам. В центре комнаты на полу находилась круглая плата из синего металла. Хевиланд Таф посадил Дакса в одно из кресел, а сам устроился в другом. Норн выбрал кресло напротив Тафа.
2: «Я должен кое о чем вас предупредить», — начал экологический инженер.
3: «Да-да».
0: Звероусмиритель уставился на него.
2: «Монстры стоят дорого», — продолжал Таф. «Где-то по 100 000 стандартов».
1: «Что? Это неслыханно! Нам потребуется 100 побед на бронзовой арене, чтобы компенсировать такую сумму. Я же говорил вам, мы бедный дом».
2: «Что ж, быть может, более богатый дом охотно выложит требуемую сумму». Корпус экологических инженеров исчез много столетий назад. Из всех его кораблей лишь ковчег остался в рабочем состоянии. Большая часть научных достижений забыта. Техника клонирования и генная инженерия в своих прежних формах практикуется теперь лишь на Прометее и Старой Земле, где секреты науки тщательно охраняются. Однако на Прометее не осталось стасисного поля, поэтому им приходится следить за ростом клонов до тех пор, пока они не достигнут естественной зрелости.
0: Таф посмотрел на Дакса, озаренного мерцающим светом мониторов.
2: «И все же, Дакс, Хиральд Норн находит мою цену слишком высокой».
3: 50 000 стандартов», — сказал Норн. «Даже такую сумму мы сможем набрать с огромным трудом».
0: Хевиланд Таф молчал.
1: «Тогда 80 000. Больше я заплатить не смогу. Дом Норна станет банкротом. Они снесут наших бронзовых сталезубов и запечатают ворота».
0: Молчание затягивалось.
1: «Будьте вы прокляты! 100 000, да-да, только в том случае, если ваш монстр будет отвечать нашим требованиям».
2: «Вы заплатите мне всю сумму сразу же после его доставки».
1: «Невозможно!»
0: Таф вновь промолчал.
1: «Ладно, идет».
2: «Что касается самого монстра, здесь на борту ковчега в замороженных отсеках 1000 хищников, в том числе и те, что давно вымерли. Однако лишь немногие из них удовлетворяют требованиям бронзовой арены. Есть и другие критерии отбора. Например, они должны успешно размножаться на землях дома Норна. Существо, которое не способно плодиться, едва ли станет удачным вложением капитала. Каким бы непобедимым оно ни казалось, со временем животное состарится и умрет. И победы Норна закончатся вместе с его смертью.
3: «Верное замечание», — кивнул звероусмиритель. «Мы периодически пытались разводить звероящеров, феридиан и других животных 12 домов, но всякий раз нас постигала неудача. Климат, растительность...»
2: Он махнул рукой. «Совершенно верно. Вот почему я сразу же отбросил формы жизни, основанные на кремнии, которые не смогут существовать в вашем углеродном мире, а также животных с планет, атмосфера которых существенно отличается от лайроники или привыкших к другому климату. Вы должны понимать, с какими серьезными трудностями мне пришлось столкнуться».
3: «Да-да, переходите к делу. Что вам удалось найти? Каков он, этот монстр за 100 000 стандартов?»
2: «Можете выбрать из 30 животных. Прошу».
0: Экологический инженер коснулся блестящей кнопки на ручке своего кресла, и в следующее мгновение на пластине из синего металла появился зверь. Двухметровый, с эластичной розово-серой кожей, покрытой редкой белой шерстью. Среди других его особенностей можно было отметить свиное рыло и пару изогнутых рогов. На лапах виднелись жутковатые когти, больше похожие на кинжалы.
2: «Я не стану забивать вам голову научными названиями животных, поскольку на бронзовой арене царит неформальный подход», — сказал Хевелон Тафф. «Это так называемая крадущаяся свинья с Хейдея, которая прекрасно чувствует себя как в лесах, так и на равнине. Питается главным образом падалью, но с удовольствием ест и свежее мясо. Если ее атакуют, она сражается с удивительной яростью. Считается достаточно разумной, но не поддается приручению. Эти свиньи прекрасно размножаются. 200 лет назад колонисты с Гулливера были вынуждены покинуть поселение на Хейдее из-за этого животного».
0: Хиральд Норн поскреб голову под бронзовым венцом.
3: «Нет. Слишком она худая и слишком легкая. И посмотрите на ее шею. Представляете, что с ней сделает феридиан?»
2: Он решительно покачал головой.
3: «Кроме того, она уродлива, и мне не нравятся любители падали, какими бы эффективными бойцами они ни оказались. Дом Норна разводит гордых бойцов, которые сами убивают свою дичь».
2: «Понятно», — кивнул Тафф.
0: Он нажал на кнопку, и свинья исчезла. На ее месте возникло огромное существо, едва поместившееся на пластине, больше всего похожее на гору доспехов.
2: «Его родина даже не получила имени. Там никогда не было поселений. Отряд со старого Посейдона когда-то посетил планету и взял там образцы флоры и фауны. Животные жили в зоопарках, но плохо размножались. Этого зверя назвали Катитаран. Взрослые особи весят около 6 тонн. На равнинах своей родины катитараны достигают скорости 50 километров в час. Они давят свою добычу. Зверь, можно сказать, состоит из одной громадной пасти. Таким образом, поскольку каждый участок его кожи выделяет пищеварительные ферменты, ему достаточно просто присесть на свою добычу, и та будет поглощена».
0: Хиральд Норн, не сводивший взгляда с впечатляющей голограммы, удовлетворенно покачал головой.
3: «О, да. Это гораздо лучше. Ужасное существо. Быть может... Нет».
0: Его настроение неожиданно изменилось.
3: «Нет, нет, этот нам тоже не подойдет. Существо весом в 6 тонн, развивающее такую высокую скорость, может вырваться за пределы бронзовой арены и прикончить сотни зрителей. Кроме того, кто согласится платить серьезные деньги, чтобы посмотреть, как такая штуковина раздавит звероящера или обезьяну-душителя? Никакой честной борьбы. К тому же ваш катитаран слишком уродлив».
0: Тафф со спокойным видом нажал кнопку. Огромная серая туша уступила место гладкой оскалившейся кошке, размерами не уступающей сталезубу, с узкими желтыми глазами и могучими мускулами, перекатывающимися под темно-синим мехом. Кое-где мех украшали полосы. Длинные тонкие серебристые линии шли вдоль боков грациозного существа.
1: «Ах!» – простонал Норн. «Какая красота! Правда, правда!»
2: «Кобальтовая пантера Селии», – пояснил Тав. «Ее часто называют кобальтовой кошкой. Одна из самых крупных и опасных хищных кошек или их аналогов. Зверь является превосходным охотником, обладает настолько развитыми чувствами, что ее можно признать чудом генной инженерии. Она способна видеть в инфракрасном свете, идеальная ночная охотница, а ее уши, обратите внимание на размер и разворот, звероусмиритель, невероятно восприимчивы. Поскольку она относится к семейству кошачьих, кобальтовая кошка обладает способностью к телепатии. В данном случае она особенно ярко выражена. Страх, голод и жажда крови действуют на них возбуждающе, и тогда кобальтовые кошки начинают читать мысли.
0: Норн заметно удивился.
1: Что?
2: Парапсихологические способности. Кобальтовые кошки особенно опасны, потому что знают намерения своего противника еще до того, как тот начинает двигаться. Зверь предвидит действия врага. Вы понимаете?
1: Да!
0: Норн был возбужден.
1: Превосходно! Превосходно! Могу ли я предположить, что мы сумеем дрессировать этих животных так же, как сталезубов? Да? И они читают мысли! Превосходно! Даже цвета подходящие, темно-синие. Вы же знаете, наши сталезубы имеют сине-черную шкуру, так что кошки будут вполне анорническими.
0: Хевиланд Тафф посмотрел на Дакса, и кот, на которого не произвел ни малейшего впечатления парад фантомов, подтвердил, что энтузиазм худого мужчины является искренним. Экологический инженер коснулся кнопки, и кобальтовая кошка исчезла.
2: Что ж, тогда нет смысла продолжать. Ваш заказ будет доставлен через 3 стандартных недели, если вас устроит такой вариант. За названную сумму я представлю вам 3 пары, 2 комплекта детенышей, они обеспечат вам разведение, и 1 пару взрослых особей. Их вы сможете сразу же направить на бронзовую арену.
1: «Так скоро?» — начал Норн. «Хорошо, но...»
2: «Я пользуюсь стасисным полем, сэр. Если его реверсировать, создается искажение времени, или, говоря проще, время ускоряется. Обычная процедура. Технология, которая используется на Прометее, потребовала бы значительного времени. Клоны должны были бы вырасти естественным путем, что довольно часто доставляет большие неудобства. Кроме того, должен добавить следующее. Хотя дом Норна получит 6 животных, представлены будут 3 различных индивидуальности. На ковчеге имеется лишь тройная клетка для этих кошек. Я дважды клонирую каждую из них, самца и самку. Будем надеяться, что этого разнообразия окажется достаточным для создания жизнеспособного потомства на Лайронике.
0: Дакс наполнил сознание Тафа диковинной смесью триумфа, смущения и нетерпения. Выходит, звероусмиритель ничего не понял из сказанного ранее, во всяком случае, Таф это трактовал именно так.
1: «Отлично, как скажете», — заявил Норн. «Я обязательно пришлю корабли с клетками, и тогда же мы расплатимся с вами».
0: Дакс тут же сообщил об обмане, недоверии и тревоге.
2: «Вы полностью расплатитесь со мной до получения животных».

0: ничего не рассказали мне об экологии Лаэроники и землях, принадлежащих дому Норн. Возможно, у вас хватает дичи, но я должен предупредить, что кобальтовые кошки хорошо размножаются только в том случае, если есть хорошая охота. Они нуждаются в подходящей добыче.
1: Да-да, конечно.
0: Я должен сделать вам еще одно предложение. За дополнительные 5000 стандартов я готов клонировать для вас прыгунков сели, симпатичных меховых травоядных, славящихся на дюжине миров своим изумительным мясом.

0: Джордж Мартин. «Зверь для Норна». Продолжение. Хирольд Норн нахмурился.
1: «Вы должны отдать их нам в качестве бонуса, отбирая у нас огромную сумму».
0: Тап встал. «Этот человек оскорбляет меня, Дакс», — сказал он своему коту. «Что мне делать? Я стараюсь честно заработать на жизнь». Он перевел взгляд на Норна. «Мое настроение вновь изменилось. Я чувствую, что вы не согласитесь на мое предложение, даже если я предложу хорошие скидки. Поэтому я решил уступить. Вы получите прыгунков бесплатно».
1: «Превосходно!»
0: Звероусмиритель направился к двери.
1: «Мы заберем их вместе с кобальтовыми кошками и выпустим на свободу в наших владениях».
0: На обратном пути до челнока не было сказано ни слова.

0: Дом Норна отправил плату за животных за день до срока доставки. На следующее утро дюжина мужчин в черно-серых одеждах высадилась на ковчеге. Они отнесли 6 усыпленных кобальтовых кошек из питательных резервуаров ТАФа в приготовленные клетки. ТАФ равнодушно распрощался с ними и больше не входил в контакт с Хирольдом Норном. Однако корабль оставался на орбите Лайроники. Не прошло и 3 коротких дней по местному времени, когда ТАФу стало известно, что его клиенты объявили о готовности выставить кобальтовую кошку на бронзовой арене. В назначенный вечер экологический инженер постарался изменить свою внешность, насколько это вообще было возможно, приклеив фальшивую бороду и воспользовавшись рыжим париком. Кроме того, он надел канареечного цвета костюм с пышными рукавами, а голову украсил меховым тюрбаном. В таком невероятном наряде Хэвиланд ТАФ прибыл в город всех домов, рассчитывая, что не привлечет к своей особе внимания. Когда объявили интересующий его бой, он стоял третьим в расписании, ТАФ, заплатив несколько железных монет, уже сидел в задних рядах арены, касаясь спиной грубого камня стены. Узкое деревянное сиденье с трудом выдерживало его огромный вес.
1: «Третий бой!» — объявил распорядитель, и рабочие арены уволокли прочь останки проигравшего второй бой. «Дом Варкура представляет самка звероящера. Возраст 9 месяцев, вес 1,4 квинтала, дрессировщик, младший звероусмиритель Эммарии Варкур Отени. Победила в одном бою на бронзовой арене».
0: Зрители, сидевшие поблизости от ТАФа, принялись кричать и размахивать руками. Они оказались его соседями, так как он воспользовался воротами Варкура. Для этого ему пришлось сначала прогуляться по зеленой бетонной дороге, а затем пройти сквозь гигантскую разверстую пасть чудовищной золотой ящерицы. Между тем, далеко внизу поползла вверх из украшенной зелеными и золотыми цветами дверь. ТАФ запасся биноклем. Он поднес его к глазам и увидел, что на арену выскочил звероящер. Двухметровые зеленые чешуйчатые рептилии с мощным хлыстообразным хвостом, втрое превышавшим его длину, и рылом аллигатора старой земли. Челюсти беззвучно раскрылись, обнажив ряды впечатляющих зубов, и закрылись.
1: «Дом Норна представляет доставленные с других миров для

0: вашего удовольствия «Кобальтовая кошка». Возраст... Возраст 3 недели. Распорядитель немного помолчал, затем поправился. Возраст 3 года. Вес 2,3 квинтала. Дрессировщик — старший звероусмиритель Хирольд Норн. Первый бой на бронзовой арене.
1: Раздался оглушительный рев сектора дома Норна, все места которого были забиты людьми в серо-черных костюмах. Из темноты, двигаясь с удивительным изяществом, медленно вышла кобальтовая кошка, и ее огромные желтые глаза оглядели арену. Зверь полностью соответствовал обещаниям Тафа. Сгусток смертельных мышц, запертый в грациозном теле. Шкура темно-синего цвета с единственной серебристой полосой. Рык зверя был едва слышен. Слишком далеко от арены находился Таф, но сквозь бинокль он увидел, как пантера зевнула. Звероящер также увидел противника и, переваливаясь короткими чешуйчатыми лапами по песку, устремился вперед, в то время как его невозможно длинный хвост изогнулся, над ним точно жало чудовищного скорпиона. Затем, когда кобальтовая кошка обратила свои прозрачные глаза на врага, звероящер быстро опустил могучий хвост вперед и вниз. Раздался щелчок, подобный удару хлыста, но кошка изящно скользнула в сторону, и хвост ударил по песку. Затем кошка, мяукая, принялась перемещаться по кругу. Звероящер вновь поднял хвост, разинул пасть и прыгнул вперед. Кобальтовая кошка вновь избежала зубов и удара хвоста. Вновь и вновь щелкал хвост, но кошка двигалась слишком быстро. Кто-то из зрителей начал напевать мелодию песни смерти, остальные ее подхватили. Таф повернул бинокль и увидел, как раскачиваются представители дома Норна. Звероящий раскалил зубы и принялся наносить один мощный удар хвостом за другим. Кобальтовая кошка, почувствовавшая, что у него появилась возможность для решающей атаки, совершила изящный и легкий прыжок и оказалась за спиной врага. Прижав его мощной лапой к арене, она одним ударом острых, как бритва, когтей разорвала ему бок и живот. Звероящер еще успел сделать несколько слабых ударов хвостом, а потом затих. Норны принялись оглушительно орать. Больше смотреть было не на что. И Хевиланд Таф, огромный, бородатый, одетый точно клоун, решительно поднялся и направился к выходу.

0: Прошли недели. Ковчег оставался на орбите вокруг Вайроники. Хевиленд Тафф по корабельному коммуникатору узнавал о результатах боев на бронзовой арене. Кобальтовая кошка неизменно одерживала верх в поединках. Изредка Хиральд Норн проигрывал бои, как правило, в тех случаях, когда выставлял Сталезуба, но эти поражения не могли перевесить многочисленных побед. Тафф сидел со свернувшимся на его коленях Даксом, пил большими кружками темный эль с пивоварни Ковчега и ждал. Примерно через месяц после дебюта «Кобальтовой кошки» к Ковчегу причалил изящный челнок с узким носом, окрашенный в золотые и зеленые цвета. После коротких переговоров по коммуникатору экологический инженер встретил своих гостей с Даксом на руках. Кот посчитал, что намерения посетителей вполне дружелюбны, поэтому Тафф не стал активировать защиту. Их было четверо. Все в металлических доспехах из чешуйчатого золотого металла, украшенного зеленой глазурью. Трое стояли по стойке смирно. Четвертый, тучный, с красным лицом, в золотом шлеме с ярко-зеленым плюмажем, выступил вперед и протянул Таффу мясистую руку. «Я оценил ваши намерения», — сказал экологический инженер, продолжавший держать на руках Дакса. «Но предпочитаю не вступать в телесный контакт. Буду рад узнать ваше имя и цель визита».
1: «Моро и варкуротени», — начал толстяк.
0: Тафф жестом остановил его. «Понятно. Значит, вы, старший зверосмиритель дома Варкуры, приехали ко мне, чтобы купить какого-нибудь зверя. Должен признаться, что я с самого начала ожидал такого развития событий. Мне лишь хочется знать, а я часто поступаю, повинуясь импульсу, готовы ли вы сказать мне правду?» Звероусмиритель недоуменно открыл рот. «Ваши люди должны остаться здесь», — продолжал экологический инженер. «Следуйте за мной». Хевиленд Тафф не позволил своему визитеру говорить, пока они не оказались в комнате с компьютерами. Здесь они уселись по диагонали друг напротив друга.
2: «Вы узнали о моем существовании от Норнов», — наконец прервал молчание Тафф. «Я не ошибся».
0: Моро и Варкур широко улыбнулся, обнажив превосходные зубы.
3: «Совершенно верно. Людям из дома Норна пришлось рассказать нам, откуда появились кобальтовые кошки. К нашей радости, Ковчег все еще на орбите Лайроники. Похоже, вы находите Лайронику забавной».
2: «У вас неприятности, я надеюсь помочь. Взять хотя бы вас. Насколько мне известно, Варкур сейчас занимает одно из последних мест среди 12 великих домов. Ваши звероящеры не произвели на меня впечатления. По моим сведениям, ваши территории главным образом представляют собой заболоченные земли, поэтому выбор бойцов для арены ограничен. Правильно ли я изложил суть проблемы?»
3: «Да, безусловно. Вы меня опередили, что ж, тем лучше. До вашего вмешательства наши дела шли неплохо. Ну а после появления вашего зверя мы не выиграли ни одного матча у Норна, а они были нашими главными жертвами. Несколько жалких побед над Рэем Хиллом и островом Эймора, удача в поединке с Феридианом, а также ничья, оба участника схватки погибли на арене с Арнетом и Синдуном. Вот и все наши успехи за последний месяц. Фу. Мы не выживем. Если я не изменю ситуацию, меня назначат племенным мастером и отправят в поместье».
0: Тафф поднял руку, заставив Моро и Варкура замолчать.
2: «Нет нужды продолжать. Я вижу, что вы сильно расстроены. Исключительно для тренировки ума я решил последовательно заняться проблемами каждого из великих домов. Не стоит попусту тратить время. Мне по силам решить ваши нынешние сложности, однако это будет дорого стоить».
0: Моро и Варкур ухмыльнулся.
3: «Я неплохо подготовился. Мне известна ваша цена. Она высока, но я не стану спорить. Мы готовы заплатить, если вы сможете...»
2: «Сэр», — прервал его Тафф, — «я человек отзывчивый. Норн был бедным домом, а Хиральд производил впечатление нищего. Вот почему я сделал ему огромные скидки. Владения Варкура богаче, стандарты выше, а победы известны на всей Вайронике. Для вас Цена должна составить 300 тысяч стандартов, чтобы я мог компенсировать потери, понесенные после сделки с домом Норн.
4: Моро и Варкур потрясенно забулькал, а чешуйки его доспехов зазвенели, когда он заерзал в своем кресле.
3: «Это слишком много!» — запротестовал он. «Я умоляю вас, мы и в самом деле выше дома Норна, но наше положение далеко не такое прочное, как вам кажется. Чтобы заплатить такую цену, нам придется голодать. Звероящеры прорвутся за наши бастионы, наши города сядут в болото, дети начнут тонуть!»
2: Тав смотрел на Дакса. «Вы говорите правду», — сказал он, когда его взгляд вернулся к Моро и Варкуру. «Вы меня тронули. 200 тысяч стандартов».
4: Моро и Варкур Отени вновь начал упрашивать экологического инженера, но тот сидел молча, пока краснолицый звероусмиритель не исчерпал свои доводы и не замолчал. Увы, ему ничего не оставалось, как согласиться.
5: Модель для сборки On Energy.

0: Став нажал на кнопку. Между ним и Моро и Варкуром материализовалось изображение ящера. Трехметровый гигант, покрытый серо-зеленой чешуей, стоял на двух толстых когтистых лапах. Голова на короткой шее была непропорционально большой, а челюсти столь велики, что могли единым махом откусить человеческую голову и плечи. Но еще большее впечатление производили передние лапы. Короткие мускулистые конечности заканчивались метровой длины костяными шпорами. «Трис Нирейский», — сказал Таф. Во всяком случае, так его называли колонисты с Финдии, появившиеся на Кейбле на тысячелетия раньше людей. В переводе его имя означает «живой нож». Еще его называют «клинок тирана», поскольку он напоминает известного людям тиранозавра или тирана-ящера, давно вымершую рептилию со старой земли. Конечно, речь может идти только о поверхностном сходстве. Трис Нирей гораздо более мощный хищник, чем тиранозавр, благодаря своим ужасным передним лапам, настоящим костяным мечам, по имени он пользуется с ужасающей свирепостью. Моро Иваркур так наклонился вперед, что кресло под ним затрещало, и Дакс наполнил сознание Тафа яростным восторгом.
1: «Превосходно!» — воскликнул звероусмиритель. «Хотя все эти имена показались мне слишком нудными. Мы будем называть их мечезаврами, идет?»
0: «Называйте, как хотите, мне все равно. Эти животные имеют ряд существенных преимуществ для дома Варкура», — ответил Таф. «Если вы их возьмете, я добавлю к ним без дополнительной платы необходимое количество слизней из катадейна. Вы скоро убедитесь,

0: Став продолжал следить за новостями с бронзовой арены, хотя больше ни разу не спускался на поверхность Лаэроники. Кобальтовые кошки одерживали одну победу за другой, сметая всех противников на своем пути. Один из зверей Норна прикончил лучшую обезьяну душителя и мясо-лягушку с острова Эймар во время тройного боя. Однако дела Варкура также заметно улучшились. Новый боец, названный Мечезавром, произвел настоящую сенсацию. Зрители были в восторге от оглушительных воплей и тяжелого топота, не говоря уже о безжалостных костяных мечах. Первые три боя против огромного Феридиана, водяного скорпиона и паука-кота с Гнетина он выиграл почти сразу после начала поединка. По слухам, Морой Варкур Отени находился наверху блаженства. На следующей неделе Мечезавр должен был сразиться с кобальтовой кошкой. Никто не сомневался, что арена будет заполнена до отказа. Тафу позвонил Хиральд Норн.
1: «Таф», — суровым тоном начал он, — «вам не следовало продавать ваших зверей в другие дома».
0: Хевиланд Таф спокойно сидел, глядя на встревоженное лицо Норна и поглаживая Дакса. «В нашем с вами разговоре об этом не было речи. Ваш зверь выступает превосходно. Теперь вы жалуетесь на то, что везет другим».
1: «Да! Нет! Но это же... Ладно, не имеет значения. Вероятно, я не могу вас остановить. Впрочем, если другие дома получат бойцов, способных побить наших котов, вам придется обеспечить нас новыми зверями, которые победят тех, что вы продаете другим домам. Вы меня понимаете?»
0: «Конечно». Он посмотрел на Дакса. «Хиральд Норн ставит под сомнение мои умственные способности». Затем он вновь повернулся к экрану. «Я всегда продаю, если есть возможность получить хорошие деньги».
1: Норн нахмурился. «Да-да, наши победы позволят нам найти требуемую вами сумму».
0: «А в остальном все в порядке?» — поинтересовался Таф.
1: «И да, и нет. На арене, да-да, тут никаких сомнений, но... четверо молодых кошек почему-то не хотят плодиться. И наш племенной мастер постоянно жалуется, что они теряют вес. Он полагает, что они заболели, но я сам не могу сказать ничего определенного, поскольку нахожусь в городе, а животные на равнинах дома Норна. Но тревога меня не оставляет. Конечно, кошки на свободе, но мы их пометили, чтобы иметь возможность...»
0: «Сейчас не сезон спаривания для кобальтовых кошек. Почему вы об этом не подумали?»
1: «Ага, нет-нет, мы не догадались. Тогда все понятно, это просто дело времени. Но вот прыгунки... Мы отпустили их на свободу, и у них не возникло никаких проблем с размножением. Луга дома Норна почти полностью лишились травы. Это нас тревожит. Они прыгают повсюду, что нам делать?»
0: «Разводить кобальтовых кошек», — предложил Таф. «Они превосходные хищники и легко справятся с избыточным количеством прыгунков». На лице Хиральда Норна недоумение смешалось с тревогой.
1: «Да-да».
0: Он хотел сказать еще что-то, но Таф поднялся с кресла. «Прошу прощения, я вынужден закончить наш разговор. Какой-то челнок стыкуется с ковчегом. Быть может, вы его узнаете. Сине-стального цвета с треугольными серыми крыльями».
1: «Дом Рейхилла!» — воскликнул Норн.
0: «Поразительно». Таф пожал плечами. «Удачного дня». Звероусмиритель Деннис Лон Рей заплатил 300 тысяч стандартов за своего монстра, огромного могучего арсоида, обитающего в горах Вагабонда. В качестве бонуса Хевиланд Таф выдал ему пару яиц с каперлотом. На следующей неделе ковчег посетили четверо мужчин в оранжевых шелковых одеждах и огненно-красных шляпах. Они вернулись в дом Феридиана, обеднев на 450 тысяч стандартов, но с контрактом на поставку 6 могучих ядолосей и подарком в виде стада травяных свиней с Хрангана. Гигантский змей привлек внимание звероусмирителя Синбуна. Эмиссара острова Эймар Таф осчастливил Годзиллой. Комитет в составе 12 старейшин Дента в молочно-белых костюмах, украшенных серебряными пряжками, пришел в восторг от могучего Гаргоула, и Таф вручил им в придачу маленький подарок. Так, один за другим представители великих домов Лаэроники навестили Тафа, и каждый получил своего монстра, а цены все росли и росли. К этому моменту обе взрослые кобальтовые кошки были мертвы. Первого рассек надвое мечезавр, а второго прикончили массивные когтистые лапы арсоида из дома Рейхила. Впрочем, в последнем случае арсоид также умер на арене. Участь остальных кошек, еще остававшихся в живых, была очевидна. Хиральд Норн ежедневно звонил Тафу, но компьютер всякий раз сообщал, что Хевиланд Таф занят. Наконец, когда 11 домов стали его клиентами, Хевиланд Таф оказался в комнате с компьютерами в компании Дейнела Ли Арнета, старшего звероусмирителя дома Арнета в Золоченом лесу, когда-то самого великого из 12 домов Лайроники, а теперь самого последнего из них. Арнет был необычайно высоким человеком, не уступавшим в росте самому Тафу, но не таким толстым, со скуластым лицом цвета слоновой кости и носом, подобным клюву коршуна. Звероусмиритель был одет в золотую тунику с алым поясом, сапоги и крошечный алый берет, которым едва держался на коротких седых волосах. Он пользовался хлыстом дрессировщика как тростью для ходьбы. Дакс сразу же определил, что гость полон ненависти, предательства и едва сдерживает ярость. Поэтому Хевиланд Таф спрятал под просторной черной курткой маленький лазер. «Сила дома Арнета в Золоченом лесу всегда заключалась в разнообразии», — сразу же заявил Дейнел Ли Арнет. «Когда дома Лайроники тратили целые состояния на дрессировку одного зверя, наши отцы и деды работали с дюжиной. И против каждого противника у нас имелась оптимальная стратегия. В этом и состояло наше величие. Этим мы гордились. Но мы ничего не можем противопоставить твоим демоническим зверям, торговец. Любой из нашей сотни бойцов, посланный против них, покидает арену мертвым. Мы вынуждены иметь с тобой дело».
2: «Вовсе нет», — возразил Хевиланд Таф. «Я никого не принуждаю.
0: И все же взгляните на мои запасы. Быть может, фортуна вернет вам ваше стратегическое преимущество». Он коснулся кнопки на своем кресле, и перед глазами звероусмирителя Арнета стали появляться и исчезать одно чудовище за другим. Существа, покрытые мехом, чешуей и броней, звери холмов и лесов, озер и равнин, хищники и любители падали, смертельно опасные травоядные всех размеров и форм. И Дейнел Ли Арнет, поджав губы, заказал по четверке 12 самых крупных и опасных видов, заплатив за них 2 миллиона стандартов. Когда они ударили по рукам, Арнет получил бонус, как и другие дома, дюжину мелких безобидных животных. Впрочем, это никак не изменило к лучшему настроение звероусмирителя. «Таф», — сказал он, — «ты умный и коварный человек, но меня ты не обманешь». Хевиланд Таф ничего не ответил. «Ты стал невероятно богатым, и ты обвел вокруг пальца всех, кто покупал у тебя, мечтая о прибыли. Например, кобальтовые кошки Норнов уже ничего не стоят. Они и раньше были бедным домом. Заплаченные тебе деньги поставили их на грань банкротства, как, кстати, и все остальные дома. Они рассчитывали компенсировать свои потери. Ха! Теперь у дома Норна не будет побед. Каждый следующий дом, который делал у тебя покупку, получил преимущество перед предыдущими клиентами. В результате Арнет, заключивший последнюю сделку, вновь станет самым сильным домом. Наши монстры учинят настоящее опустошение. Пески бронзовой арены потемнеют от крови более слабых зверей».

0: Джордж Мартин. «Зверь для Норна». Окончание. Руки Таффа неподвижно лежали на огромном животе. Лицо оставалось бесстрастным.
1: «Ты ничего не изменил! Великие дома остаются! Арнет первый, Норн последний! Ты лишь сделал нам серьезное кровопускание, заработав огромные деньги, как и положено спекулянту. Теперь все дома должны сохранять режим строжайшей экономии. Дома будут ждать побед, молиться о победах, зависеть от них. Но все победы достанутся Арнету. Лишь мы не окажемся в дураках, поскольку я покупаю последним, а значит, покупаю лучший товар».
0: «Что ж», — сказал Хевиланд Тафф, — «вы мудрый и дальновидный звероусмиритель. И все же я утверждаю, что никого не обману».
1: «Не играй словами!» — взревел Арнет. «Впредь ты больше не станешь торговать с великими домами! У Норна нет денег, но даже если они и найдут их, ты не станешь ничего продавать! Ты меня понимаешь? Ты не будешь продолжать это круг за кругом!»
0: «Конечно», — ответил экологический инженер. Он посмотрел на Дакса.
2: «А теперь Дейнел Ли Арнет ставит под сомнение мой интеллект. К сожалению, меня часто неверно понимают».
0: Его спокойный взгляд вновь устремился на разозленного звероусмирителя в красно-золотых одеждах.
2: «Ваши доводы весьма убедительны. Возможно, для меня пришло время покинуть Лайронику. В любом случае, я не стану больше иметь дело с домом Норна, а также с другими великими домами. Это глупый импульс. Поступив таким образом, я теряю огромные прибыли. Но я мягкий человек, которому свойственны причуды. И я повинуюсь требованиям уважаемого Дейнела Ли Арнета».
0: Дакс безмолвно доложил, что Арнет удовлетворенно успокоен. Он напугал Таффа и выиграл сражение для своего дома. Его противники не получат новых чемпионов. И вновь исход схваток на бронзовой арене станет предсказуемым. Арнет улетел, крайне довольный переговорами с Таффом. 3 недели спустя прибыла флотилия из 12 челноков, на борту которых находилась дюжина групп рабочих в золотых и красных одеждах, чтобы забрать покупки Дейнела Ли Арнета. Хевиланд Тафф, поглаживая сидевшего у него на руках ленивого Дакса, проследил за погрузкой, после чего по длинным коридорам ковчега вернулся в рубку управления, где, наконец, ответил на звонок Хирольда Норна. Худой звероусмиритель превратился в настоящий скелет.
1: «Тафф!»
0: — воскликнул он.
1: «Все ужасно! Вы должны нам помочь!»
2: «Ужасно? Но я же решил вашу проблему».
0: Норн состроил гримасу и почесал голову под бронзовой диадемой.
1: «Нет, нет, послушайте! Кобальтовые кошки или мертвы, или больны! 4 из них нашли смерть на бронзовой арене. Мы знали, что вторая пара была еще слишком молодой, но первая проиграла, и нам ничего не оставалось делать. В противном случае нам бы пришлось вернуться к Сталезубам. А теперь у нас остались только 2 кобальтовые кошки. Они почти ничего не едят, изредка ловят прыгунков и все. И мы не можем их дрессировать. Как только дрессировщик ходит в загон, они знают, что он намерен сделать. Они всегда его опережают. Но вы меня понимаете? А на арене никак не реагирует на боевую песнь. Это ужасно. Но самое худшее то, что они не спариваются. Нам нужны новые особи. Иначе нам будет некого выставить на арене».
2: «Но сезон случки кобальтовых кошек еще не начался», — напомнил Тафф.
1: «Да-да, а когда он начнется?»
2: «Хороший вопрос. Как жаль, что вы не задали его раньше. Насколько мне известно, у самки кобальтовой пантеры течка начинается каждой весной, когда на селе расцветает снежный цветок. Это как-то связано с биологическими стимулами».
1: «Я... Послушайте, Тафф, вы все это спланировали. На Лайронике нет снежных цветов, а теперь вы намерены взять с нас целое состояние за них».
2: «Конечно же нет, я бы с радостью отдал их вам. Ваше положение вызывает у меня сочувствие, я встревожен».
1: «А
2: Однако я должен признаться, что дал обещание Дейну Ли Арнету, что больше не буду иметь никаких дел с великими домами. И он беспомощно пожал плечами.
1: «Мы одержали немало побед при помощи ваших кошек!» — с отчаянием воскликнул Норн. «Наша казна наполнилась, сейчас в ней около 40 000 стандартов. Они ваши. Продайте нам эти цветы. Или еще того лучше, новые животные, более крупные и злобные. Я видел горгулов Дента. Продайте нам что-нибудь в таком же роде, иначе мы не сможем выходить на бронзовую арену».
2: «Неужели? А как же ваши стелезубы? Вы же говорили, что они гордость, Норн».
0: Хиральд Норн нетерпеливо отмахнулся.
1: «Понимаете, у нас возникли проблемы. Эти ваши прыгунки пожирают все подряд. Они вышли из-под контроля, их миллионы. Они едят траву и посевы. Да, кобальтовые кошки успешно на них охотятся, но у нас слишком мало этих хищников. А дикие стелезубы и близко не подходят к прыгункам. Наверное, им не нравится их вкус. Я не знаю. Но вы же понимаете, все остальные травоядные покинули наши земли. Их заставили уйти, и прыгунки, и вместе с ними ушли стелезубы. Мы не знаем, куда. Их нет. Наверное, на невостребованные земли за пределами Норна. Там есть какие-то поселения, но живущие там фермеры ненавидят великие дома».
2: «Понятно», — кивнул экологический инженер. «Но у вас ведь осталась ваша псарня».
1: «Нет», —
2: развел руками Норн. Он был очень раздражен.
1: «Я приказал ее закрыть. Стелезубы проигрывали все бои, в особенности после того, как вы начали продавать своих зверей другим домам. Зачем тратить средства на подготовку слабых бойцов? Нам необходимо платить за пользование арены, а в последнее время мы вынуждены покупать продукты в Тарабере. Вы не поверите, но прыгунки уничтожили все посевы».
2: «Сэр», — оскорбленно заявил Таф, — «вы меня обижаете. Я эколог. Я очень много знаю о прыгунках и их привычках. Насколько я понял, вы закрыли псарни, где выращивались стелезубы».
1: «Да-да, мы отпустили на свободу этих дармоедов, и теперь они исчезли вместе со своими дикими собратьями. Что нам делать? Прыгунки заполонили все равнины, кошки не желают спариваться, а наши деньги очень скоро иссякнут, если мы будем продолжать ввозить продукты питания и платить за арену без всякой надежды за победу».
2: Тав сложил руки. «Да, вы в самом деле столкнулись с рядом проблем. И я тот самый человек, который может помочь вам их решить. К сожалению, я связан обещанием, которое дал Дейну Ли Арнету».
1: «Значит, наше положение безнадежно?
3: Тав, я вас умоляю. Скоро мы будем вынуждены полностью отказаться от участия в играх. У нас не останется средств для выплаты налогов, не говоря уже о ставках и животных, которые могли бы принести нам победы.
1: Мы прокляты. От нас отвернулась удача. Ни один из великих домов не оказывался в таком положении. Даже Феридиан во время 12-летней засухи. Дом Норн запятнает свою гордую историю, посылая на арену собак и кошек, которые потерпят позорные поражения от огромных монстров, проданных вами другим домам».
2: «Сэр», — сказал Таф, — «если позволите мне произнести дерзкие слова, впрочем, у меня есть на это некоторое право, я выскажу свое мнение. У меня есть предчувствие. Предчувствие, да, самое подходящее слово, что монстров, которых вы так боитесь, в ближайшие месяцы и даже недели будет не хватать. К примеру, молодые арсоиды с Вагабонда могут очень скоро погрузиться в спячку. Дело в том, что им не исполнилось еще и года. Надеюсь, что повелители из дома Рэя Хилла не слишком тревожатся, хотя, по слухам, они в панике. Вагабонд, как вы, я надеюсь, знаете, обладает необычной орбитой, так что зима продолжается там 20 стандартных лет. Арсоиды приспособились к этому циклу. Скоро все их жизненные процессы замедлятся. Некоторые даже путают спящего арсоида с мертвым, но вы меня понимаете. И я не думаю, что их будет легко разбудить. Быть может, дрессировщики Рэя Хилла, люди высоких достоинств и проницательного ума, в таком случае они справятся с этой нелегкой задачей. Но, боюсь, они будут заняты другими проблемами. В частности, им будет непросто накормить свое население, учитывая ненасытный аппетит скаперслотов. Точно так же представители дома Варкура будут вынуждены бороться с бурным ростом слизней скота Дейна. Древесные слизни – поразительные существа. В определенный момент своего жизненного цикла они превращаются в настоящие губки, удваивая свои размеры. Достаточно крупная группа слизней способна осушить огромное болото. Тав помолчал, и его толстые пальцы принялись выбивать на солидном животе барабанный ритм. «Я несу всякую чепуху, сэр. Но вы меня поняли. Направление моих рассуждений». Хиральд Норн стал похожим на мертвеца.
3: «Вы безумец! Вы нас уничтожили! Наша экономика, экология! Но почему? Мы честно вам платили! Дома, дома! У нас нет зверей, нет денег! Как будут продолжаться игры? Никто не сможет посылать бойцов на бронзовую арену!»
2: Хевиланд Тафф в ужасе всплеснул руками.
3: «Неужели?»
2: Потом он выключил коммуникатор и, улыбнувшись, заговорил с Даксом.

0: Орсон Скотт Кард. «Фарфоровая саламандра». Обитатели этой страны называли ее «прекрасной». И были правы. Прекрасная страна лежала на самом краю большого континента, за которым простирался океан, такой громадный, что лишь немногие отваживались его пересечь. За пределами прекрасной страны вздымалась высокая гора. Ее не напрасно так назвали, ибо лишь отчаянные смельчаки рисковали подниматься на ее вершину. И хотя жизнь прекрасных людей, как называли себя жители прекрасной страны, текла вдали от остального мира, то была замечательная жизнь. Конечно, не все жители райского уголка были богаты, и счастливы тоже были не все. Но со стороны жизнь в прекрасной стране казалась такой замечательной, словно бедности там вовсе не существовало, а страдания длились очень недолго. Только не для Кирен. Вся жизнь Кирен состояла из страданий. И пусть она жила в богатом доме, полном слуг, и могла получить все, что пожелает, она была глубоко несчастна. Наверное, вы знаете, что слова благословения и проклятия обладают магической силой. Правда, они не всегда сбываются, а иногда сбываются совсем не так, как было задумано. Проклятие, которое бросили Кирен, сбылось. В ту пору, когда ее прокляли, Кирен еще не успела совершить ни одного дурного поступка, ибо только-только появилась на свет и была невинна, как любой новорожденный младенец. Однако у матери девочки было слабое здоровье, и роды проходили мучительно. Их усугубил страх. Девочку сумели спасти, но мать ее умерла. Отец Кирен так сильно любил свою жену, что когда ему сообщили печальную весть и показали дочку, он громко закричал: «Это из-за тебя она умерла! Это ты ее погубила! Так будь же ты слаба и беспомощна, пока не лишишься того, кого полюбишь так же сильно, как я любил твою мать!» То было ужасное проклятие. Услышав его, кормилица залилась слезами, а лекари поспешили зажать обезумевшему отцу рот, чтобы он больше не произнес ни одного страшного слова. Проклятие сбылось. Конечно, в младенчестве и раннем детстве Кирен ее отец миллион раз раскаивался в содеянном, но был не в силах что-либо изменить. К счастью, проклятие не обрушилось на Кирен всей мощью. Девочка кое-как научилась ходить. Она даже могла стоять, но очень недолго. Однако большую часть времени Кирен сидела или лежала. Она была настолько слаба, что руки и ноги почти не слушались ее. Кирен могла пару раз поднести ложку ко рту, но потом уставала, и слугам приходилось ее кормить. Ей даже не всегда хватало сил, чтобы прожевать пищу. Всякий раз, когда отец видел страдания дочери, ему хотелось плакать, и часто он безутешно рыдал. Иногда он даже подумывал о самоубийстве, чтобы тем искупить свою вину, но потом удерживался, зная, что его уход из жизни лишь прибавит Кирен страданий. Когда чувство вины становилось невыносимым, отец клал в большой заплечный мешок фрукты прекрасной страны и хитроумные поделки ее жителей, уходил из дому и поднимался на большую гору. Хотя и фрукты, и поделки очень ценились по другую сторону горы, отца Кирен мало заботила прибыль. Мешок просто избавлял его от лишних расспросов. Люди считали его храбрым странствующим торговцем, не побоявшимся перевалить через большую гору. Отец Кирен пропадал по нескольку месяцев, и никто не знал, вернется он или сгинет в горных ущельях. Но он всегда возвращался и каждый раз приносил что-нибудь для Кирен. Лицо девочки ненадолго озарялось улыбкой, и она говорила: «Спасибо, отец». Некоторое время новый подарок радовал ее, но потом силы снова оставляли Кирен, а отец, видя, к чему привело его проклятие, вновь поникал под бременем своей вины. Когда отец вернулся из очередного путешествия в большой мир, стояла поздняя весна, и 11-летняя Кирен лежала на крыльце, слушая пение птиц. На этот раз отец был непривычно возбужден и даже весел. «Кирен!» — крикнул он издали, завидев дочь. «Я принес тебе подарок!» Кирен улыбнулась. Ей было трудно улыбаться, поэтому улыбка получилась грустной. Отец вынул из мешка подарок и подал дочке. То была коробка, стенки которой ходили ходуном.
1: «Отец, ты принес мне какого-то зверька?» — спросила девочка.
0: «Нет, моя милая Кирен. Никакого зверька внутри нет. Там... Ну, подожди немного.
1: Сейчас я помогу тебе поднять крышку, только сначала хочу рассказать одну историю. Когда я спустился с горы и оказался в большом мире, я решил пойти в городок, где раньше не бывал. Там я увидел множество лавок с разными диковинами. Остановив первого встречного, я спросил: «А у кого здесь продаются самые лучшие и редкие вещицы?» Этот человек посоветовал мне отправиться в лавку Ирваса. Я не сразу ее нашел, такая она оказалась скромная и неприметная, зато в ней и впрямь были собраны невиданные чудеса. Я сразу понял, что хозяин лавочки понимает толк в небесной магии. Ирвас спросил у меня: «Чего ты желаешь больше всего на свете?» Чего я мог ему ответить? Конечно, лишь одно. Я хочу, чтобы моя дочь выздоровела.
2: «Отец!» — слабым голосом воскликнула Кирен. «Ведь не хочешь же ты сказать...»
1: «Да, дочь моя! Именно так! Я без утайки рассказал Ирвасу, что с тобой и почему. Тогда Ирвас снял с полки эту шкатулку и проговорил: «Вот лекарство для твоей дочери. А теперь давай откроем крышку». Если бы не отец, у Кирен не хватило бы на это сил. Девочка не отважилась сунуть руку внутрь и попросила отца достать ей подарок. Он вытащил фарфоровую саламандру, совсем белую, с тонкими эмалевыми чешуйками. Чешуйки ярко блестели на солнце. Все знают, что белых саламандр не бывает. Но то была мастерски сделанная фарфоровая фигурка, в точности похожая на живую саламандру, если не считать цвета. И она двигалась, как живая. Саламандра дергала ножками. Изо рта ее то и дело выстреливал язычок. Ящерка вертела во все стороны головкой и вращала глазами. Кирен радостно засмеялась.
2: «Отец, а ведь она совсем живая! Как Ирвасу удалось сотворить такое чудо?»
1: «Он сказал, что наделил саламандру даром двигаться, но не наделил даром жизни. Если саламандра замрет хоть на мгновение, она сразу станет похожей на все остальные фарфоровые фигурки. Неподвижной, твердой и холодной».
2: «Как она здорово бегает!»
1: — восхищенно произнесла Кирен. С той поры саламандра сделалась для нее единственной отрадой. Когда по утрам Кирен просыпалась, саламандра уже танцевала по кровати. Девочку усаживали за стол, чтобы покормить, а саламандра сновала вокруг стола. Где бы ни сидела или ни лежала Кирен, ящерка забавляла ее, то гоняясь за воображаемыми мухами, то пытаясь скрыться от воображаемого врага. Кирен не спускала с нее глаз, и саламандра никогда не убегала от нее далеко. Ночью, пока девочка спала, саламандра сновала по спальне. Фарфоровые ножки бесшумно топали по ковру и только пробегая по кирпичам очага издавали легкое позвякивание. Отец Кирен нетерпеливо ждал, когда же его дочь начнет выздоравливать. Это случилось не сразу, но хотя перемены происходили медленно, их нельзя было не заметить. Сперва с лица девочки исчезло грустное выражение. Саламандра выделывала такие потешные трюки, что нельзя было не смеяться, и Кирен смеялась целыми днями. У девочки не только стало легче на душе, теперь она начала больше ходить и чаще стояла или сидела, чем лежала. Она научилась сама без помощи слуг гулять по комнатам отцовского дома. В конце лета Кирен даже стала ходить в лес. Правда, по дороге ей приходилось часто останавливаться и отдыхать, но ей очень нравились такие прогулки, и они прибавляли ей сил. У Кирен была тайна, которой она не делилась ни с кем. Во-первых, тайна на то и тайна, чтобы ее хранить, а во-вторых, девочка опасалась, что ее назовут выдумщицей. Оказывается, фарфоровая саламандра умела говорить. Как-то утром саламандра пробежала по ногам Кирен и сказала:
3: «Прошу прощения».
2: «Да ты умеешь разговаривать!» — удивленно воскликнула девочка.
3: «Умею, но только с тобой».
2: «А почему ты не можешь говорить с другими?»
3: «Потому что меня подарили тебе».
1: С этими словами саламандра пробежала по садовой изгороди и прыгнула Кирен под ноги.
3: «Это все, что я умею — двигаться и говорить»,
1: — сказала саламандра.
3: «Но во мне нет жизни. Я просто кусок движущегося и говорящего фарфора».
1: Прогулки в лесу стали еще интереснее. Теперь Кирен и саламандра не просто гуляли, но и разговаривали. Кирен искренне привязалась к саламандре и думала, что та питает к ней ответные чувства. Однажды девочка сказала саламандре:
2: «Я люблю тебя».
3: «Люблю», —
1: принялась повторять на все лады саламандра, бегая вверх-вниз по стволу дерева.
2: «Да, люблю», —
1: сказала Кирен.
2: «Люблю больше жизни. Больше, чем всех остальных».
3: «Даже больше, чем отца?» — спросила саламандра.
1: Вопрос застал Кирен врасплох. Она не была неблагодарной дочерью и давным-давно простила отца за проклятие. Но она понимала, что врать Саламандре нехорошо.
2: «Да, я люблю тебя больше, чем отца. Больше, чем мечты о моей матери. Ведь и ты тоже любишь меня, потому что целыми днями играешь и говоришь со мной.
4: Любовь, любовь, любовь!»
1: Звонким голоском произнесла Саламандра.
2: «Увы, я всего лишь кусок движущегося и говорящего фарфора. Любовь для меня — просто слово. В мире людей его часто рифмуют со словом «кровь». Тоже красиво звучит. Кровь, кровь, кровь».
1: И Саламандра перепрыгнула через ручеек.
2: «Так ты не любишь меня?»
4: «Я не могу любить. Ты же знаешь, я не живая. Прости».
1: Кирен стояла, прислонившись к дереву. Саламандра прыгнула ей на спину и спустилась на землю.
4: «Прости, я действительно не могу любить».
1: Кирен вдруг стала очень больно и одиноко.
2: «Неужели ты совсем ничего не чувствуешь ко мне?» — спросила она.
4: «Чувства!»
1: — переспросила Саламандра.
4: «Чувства — это эмоции. Они вспыхивают и гаснут. Можно ли им доверять? Разве тебе мало того, что я всегда рядом с тобой? Разве тебе мало, что я...»
2: «Что ты?»
4: «Ну вот, я чуть было не сказала глупость. Я хотела спросить, разве тебе мало, что если понадобится, я отдам за тебя жизнь?» «Нет, это право же глупость. Я не могу отдать то, чего у меня нет. Я ведь фарфоровая. Кстати, не наступи на паука».
1: Кирен обошла невзрачного зеленого паучка, сидевшего на своей паутинке. Внешне совсем безобидный, этот паук ядовитым укусом мог уложить лошадь.
2: «Я должна сказать тебе спасибо, и не один раз, а дважды», — сказала Саламандре Кирен. «Один раз за то, что ты спасла мне жизнь. Ты предупредила меня насчет паучка, значит, ты меня все-таки любишь. За эту любовь я и говорю тебе спасибо еще раз. Теперь ты видишь сама. Моя любовь к тебе вовсе не глупость».
4: «Глупость! Все-таки глупость! Ты так же глупа, как луна, которая пляшет в небесах со звездами, хотя потом они расходятся в разные стороны».
2: «Я люблю тебя», — сказала Кирен. «Я люблю тебя больше, чем мечты о выздоровлении».
0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». На следующий день в двери отцовского дома постучался странный с виду человек. «Я тебя не впущу», — сказал ему слуга. «Хозяин не говорил, что ждет гостей». «Тогда передай своему хозяину, что пришел Ирвос». Услышав это имя, отец Кирен стремглав бросился встречать гостя.
5: «Неужели ты хочешь забрать Саламандру? Кирен только-только начала выздоравливать».
1: «Мне об этом известно лучше, чем тебе», — ответил Ирвос. «Твоя дочь сейчас в лесу?»
5: «Да, гуляет с Саламандрой. С девочкой творятся настоящие чудеса. Скажи, зачем ты пришел?»
1: «Чтобы завершить излечение твоей дочери», — ответил Ирвус.
5: «Как?» — удивился отец Кирен. «Разве для этого мало Саламандры?»
1: «Какими словами ты проклял новорожденную дочь?» — ответил Ирвус вопросом на вопрос. Лицо отца Кирен потемнело, но он заставил себя повторить страшные слова.
5: «Так будь же ты слаба и беспомощна, пока не лишишься того, кого полюбишь так же сильно, как я любил твою мать».
1: «Сейчас Кирен любит Саламандру так же сильно, как ты любил свою жену», — сказал Ирвус. Отец Кирен сразу все понял и схватился за голову.
5: «Нет!» — закричал он. «Я не допущу, чтобы она страдала так, как я когда-то!»
1: «В этом заключается ее единственная возможность излечиться. Разве лучше будет, если она станет страдать по живому человеку, а не по куску фарфора? Ведь на месте Саламандры мог бы оказаться ты». Отец Кирен содрогнулся и заплакал. Он лучше любого другого мог понять, какие муки суждено перенести его дочери. Ирвус больше ничего не сказал, но взгляд его был полон жалости. Потом он начертил на земле прямоугольник, положил внутрь два камешка и что-то неразборчиво произнес.
5: И в тот же миг саламандра, гулявшая по лесу с Кирен, сказала:
4: «Как странно. Прежде здесь не было стены, а теперь она вдруг появилась».
5: В самом деле, перед ними возникла довольно высокая стена. Даже когда Кирен привстала на цыпочки, ее пальцы на целый дюйм не достали до верха. Саламандра попыталась залезть на стену, но соскользнула вниз. Удивительно, до сих пор она легко взбиралась по любым стенам.
4: «Магия! Должно быть, стена заколдована», — пробормотала Саламандра.
5: Они с Кирен стали искать калитку, ведь оказалось, что стены окружают их со всех четырех сторон. Калитки не было. Но как же они тогда здесь очутились? Или это сама стена их окружила? К тому же, как назло, внутри не росло ни одного дерева, чтобы по нему можно было перелезть на ту сторону. Кирен и Саламандра поняли, что оказались в ловушке.
4: «Я боюсь», — призналась Кирен. «Есть магия добрая и магия злая. Я не верю, что эту непреодолимую стену создала добрая магия. Должно быть, ее воздвигло какое-то проклятие».
5: Ей сразу вспомнилось страшное отцовское проклятие. Неужели счастливые дни кончились, и ее снова ждет череда нескончаемых страданий? Кирен кусала губы, чтобы не заплакать. Она мужественно сдерживала слезы до темноты, пока Саламандра беспокойно бегала кругами, но когда стемнело, Кирен все-таки расплакалась.
4: «Прекрати плакать!» — застонала Саламандра.
6: «Не могу! Слезы сами собой льются!» —
5: всхлипывая, ответила Кирен.
4: «Я этого не вынесу! От твоих слез мне становится зябко!» — сказала Саламандра.
6: «Хорошо! Я постараюсь не плакать», —
5: пообещала Кирен. Ей почти это удалось, и она лишь время от времени всхлипывала и шмыгала носом. Всю ночь Кирен не сомкнула глаз, а когда рассвело, девочка увидела, что стена стоит на прежнем месте.
4: Нет, не совсем.
5: За ночь стена придвинулась, и теперь ее отделяло от Кирен всего несколько футов. Их каменная темница уменьшилась почти вчетверо.
4: «Плохо дело», — сказала Саламандра. «Нам грозит беда».
6: «Знаю»,
5: — тихо ответила Кирен.
4: «Тебе нужно выбраться отсюда».
6: «Нам обеим нужно отсюда выбраться», —
5: поправила Кирен.
6: «Но как?»
5: Все утро ловушка играла с ними в свои зловещие игры. Стоило повернуться к одной из стен спиной, как стена эта тут же придвигалась на пару футов. Поскольку Саламандра была проворнее Кирен и постоянно находилась в движении, она взялась следить за тремя стенами сразу.
4: «А ты внимательно следи за той, которая впереди», — велела она Кирен. «Не спускай с нее глаз».
5: Легко сказать «не спускай». Девочка смотрела на стену так пристально, что начала щипать в глазах. Кирен поневоле приходилось мигать, а пока она мигала, стена успевала придвинуться. К полудню в распоряжении Кирен и Саламандры остался только крохотный кусочек земли.
4: «Они все придвигаются и придвигаются», — угрюмо сказала Саламандра.
6: «А что, если я попробую перебросить тебя на ту сторону?» — предложила Кирен.
4: «Хорошая мысль. Тогда я побегу за подмогой».
5: Но Кирен тщетно пыталась перебросить Саламандру через стену. Она тратила драгоценные силы, а стена словно дразнила ее. Девочке казалось, что каменная преграда подпрыгивает и ловит Саламандру, заставляя фарфоровое создание соскальзывать внутрь их тюрьмы. Вскоре Кирен окончательно выдохлась, а за это время пятачок внутри стен уменьшился вдвое.
4: «Они хотят нас раздавить», — сказала Саламандра, не прерывая бега, хотя теперь ее бег больше напоминал кружение на месте. «Нам остается лишь одно».
6: «Что? Говори скорее!» — закричала Кирен.
4: «Если бы ты на что-нибудь взобралась, ты бы смогла перелезть через стену».
6: «Как же я через нее перелезу?» — в отчаянии спросила Кирен. «Она не выпускает нас наружу».
4: «Мне кажется, стена не выпускает только меня», — возразила Саламандра. «Посмотри, птицы спокойно пролетают над ней, и она их не ловит».
5: Саламандра была права. И словно в подтверждение ее правоты, птаха, распевавшая на соседнем дереве, вспорхнула и спокойно пролетела над стеной.
4: «Ты забыла, что я не живая», — сказала Саламандра. «Меня заставляет двигаться лишь сила магии. А ты живая, поэтому сможешь отсюда выбраться».
6: «Но мне не на что встать».
4: «Вставай на меня», — сказала Саламандра.
6: «Как же я на тебя встану, если ты все время бегаешь?»
7: Ради тебя я остановлюсь.
6: Нет!
2: Со слезами на глазах крикнула Кирен.
6: Нет, не делай этого!
2: Но Саламандра уже замерла у кромки стены и стала всего лишь фарфоровой фигуркой, твердой и холодной. Кирен заплакала, но стена не дала ей погоревать. Девочка уже ощущала холодное прикосновение камней. Саламандра пожертвовала жизнью, чтобы помочь Кирен выбраться отсюда, и она должна была хотя бы попытаться это сделать. Кирен встала на холодную саламандру, но смогла лишь с трудом дотянуться до верха стены. Тогда девочка приподнялась на цыпочки и сумела уцепиться за край. Напрягая последние силы, Кирен подтянулась и перелезла через стену. Она упала на кучу сухих листьев, и в тот же миг произошли два чуда. Стена начала быстро съеживаться, вскоре превратилась в четыре столба, а потом и эти столбы исчезли, а вместе с ними исчезла саламандра. А Кирен вдруг почувствовала себя совершенно здоровой. Отныне она могла бегать, прыгать и качаться на ветках. Прилив сил был подобен ударившему в голову крепкому вину. Девочка вскочила на ноги так резко, что с непривычки чуть не упала снова. Кирен бегала по лесу, перепрыгивала через ручьи, карабкалась на деревья, стараясь залезть как можно выше. Проклятие исчезло. Она была совершенно здорова. Но даже здоровые дети устают от долгой беготни. Запыхавшаяся Кирен наконец села на землю, и вдруг ей стало очень стыдно. В своем безудержном ликовании она совершенно забыла про фарфоровую саламандру, которая пожертвовала ради нее жизнью. Кирен нашли только под вечер. Она горько плакала, уткнув

0: Она разговаривала со мной. Она отдала за меня жизнь.
1: Не спорю, согласился Ирвус. Но подумай вот о чем, девочка. Пока над Саламандрой властвовала моя магия, ящерка ни на секунду не останавливалась. Как ты считаешь, она никогда не уставала?
0: Конечно, никогда.
1: Ошибаешься. Уставала и даже очень, сказал Ирвус. Теперь она сможет отдохнуть. И не только отдохнуть. Когда Саламандра перестала двигаться и навсегда замерла, какой была ее последняя мысль? Ирвус повернулся и зашагал прочь. Однако, отойдя на несколько шагов, остановился и вновь повернулся к Кирану и ее отцу. Последней мыслью Саламандры была мысль о тебе, Киран. И эта мысль осталась с ней навсегда.
0: «Верни мне Саламандру!» —
1: рыдая, попросила Киран.
0: «Верни! Ты ведь можешь это сделать!»
1: Ирвус покачал головой. «Даже если бы мог, я бы этого не сделал. И знаешь почему? Теперь, когда ты поправилась, твоя жизнь станет другой. Саламандра быстро бы тебе наскучила. Она уже не смогла бы тебя забавлять, как раньше. Чего доброго, даже начала бы раздражать тебя своей непрерывной беготней. Но теперь она останется самым дорогим твоим воспоминанием. У тебя остались воспоминания о ней, а у нее остались воспоминания о тебе, которые никогда не померкнут». Мудрые слова Ирвуса не смогли утешить 11-летнюю девочку. Но, повзрослев, Киран часто их вспоминала. Где бы сейчас ни находилась фарфоровая Саламандра, она продолжала жить в навеки замершем мгновении. В том прекрасном мгновении, когда ее фарфоровое сердце переполняло любовь. Нет, фарфоровая Саламандра не знала любви. Просто она решила, что пусть уж лучше оборвется ее собственная неживая жизнь, чем она увидит смерть Киран. Но все равно, то было удивительное мгновение, в котором можно жить вечно. И чем старше становилась Киран, тем лучше понимала, что такие мгновения крайне редки и длятся совсем недолго. Потому их и называют мгновениями. А у фарфоровой Саламандры это мгновение превратилось в вечность. Киран прославилась на всю прекрасную страну, хотя вовсе не искала славы. Ее называли самой прекрасной из прекрасных людей. Они услышали и за пределами страны, и находились смельчаки, которые пересекали океан или переваливали через высокую гору только для того, чтобы увидеть Киран, поговорить с нею и навсегда запечатлеть в памяти ее лицо. Когда Киран говорила, ее руки, словно сделанные из белого блестящего фарфора, двигались, словно танцуя в воздухе и не замирая ни на секунду. С лица Киран не сходила улыбка, светлая, как множество лун. Те, кто хорошо ее знал, утверждали, что порой ее глаза начинали мерцать, когда она как будто следила за движениями какого-то юркого зверька.

Это была сказка Орсона Скотта Карда «Фарфоровая саламандра». Джеймс Блиш. Бип. Джозеф Фейбер слегка опустил газету, но, поймав взгляд девушки, сидевшей на парковой скамье, улыбнулся вымученно смущенной улыбкой почтенного 100 лет женатого ничтожества, пойманного на созерцании птичек, и поспешно сунул нос в измятый лист. Он был вполне уверен, что выглядит типичным, безвредным, неплохо пристроенным гражданином средних лет, наслаждающимся воскресным отдыхом вдали от счетных книг и семейных обязанностей. Кроме того, его не покидала убежденность. Несмотря на все инструкции начальства, играя он свою роль даже чуть хуже, вряд ли это имело бы хоть какое-то значение. Задание типа «мальчик встречается с девочкой» он всегда выполняет на все 100. Йо никогда не проваливает такие заказы. К тому же он чувствует себя в подобных обстоятельствах, как рыба в воде. По правде говоря, материалы газеты, призванные служить всего лишь прикрытием, интересовали его куда больше работы. 10 лет назад, едва став агентом службы, он был восхищен, как гладко, порой виртуозно разрешаются действительно

0: довольно сложнейшие ситуации. Опасные ситуации, а не мальчик встречается с девочкой. Взять хотя бы дело туманности черной лошади. Несколько дней назад газеты и телевидение подняли волну по этому поводу. Ее моментально сообразил. Заваривается крутая каша. И вот сегодня варево перелилось через край. Туманность черной лошади стала буквально выплевывать корабли. Десятками, сотнями, тысячами. Такая массированная атака потребовала не менее века усилий со стороны всего звездного скопления, причем производство велось в условиях тотальной секретности. И, конечно, служба оказалась на месте как раз вовремя. С втрое большим количеством кораблей, расположенных с математической точностью, так, чтобы достойно встретить вражескую армаду в тот момент, когда она вырвется из туманности. Битва превратилась в побоище. Атака захлебнулась прежде, чем средний гражданин успел что-либо заметить. И добро восторжествовало над злом. В чем, впрочем, никто не сомневался. Фейбер вернулся к действительности, услышав осторожное шарканье по гравию. Он взглянул на часы. 14:58:03. Согласно инструкции, именно в это время мальчик должен встретиться с девочкой. Агенту был дан строжайший приказ проследить за тем, чтобы ничто не воспрепятствовало встрече. Свидание должно проходить, как полагается, без всякого вмешательства со стороны ее. Разумеется. Джозеф со вздохом сложил газету, снова улыбаясь парочке, он и это умел, и словно нехотя отошел. Интересно, что произошло бы, вздумая он отклеить фальшивые усы, швырнуть газету на траву и умчаться с радостным воплем. Он подозревал, что поступь истории нельзя отклонить в сторону даже вторым потопом, однако экспериментировать не собирался. Да и в парке было так хорошо. Двойное солнце согревало дорожку и зелень ласковыми лучами. Нестерпимая жара начнется летом. Ничего не скажешь. Рэндалл – наиболее приятная планета из тех, какие ему приходилось посещать. Немного отстала, это верно, но такая мирная. Душа радуется. Кроме всего прочего, отсюда до Земли немногим более сотни световых лет. Хорошо бы узнать, как земное управление службы ухитрилось проведать о свидании мальчика с девочкой в определенном месте на Рэндалфе ровно в 14:58:03. Или как управлению службы удалось с микронной точностью перехватить межзвездный флот, без особенной причем подготовки, всего лишь с помощью статей в прессе до видеоматериалов из туманности. Здесь, на Рэндалфе, пресса обладала такой же свободой, что и везде. Всякое из ряда вон выходящее скопление боевых кораблей службы в районе Черной Лошади или где-то еще было бы замечено и немедленно прокомментировано. Служба не запрещала подобного рода материалы ни по причинам безопасности, ни по каким иным. Хотя о чем тут, собственно, говорить, кроме того, что а. Целая армада без всяких причин вырвалась из туманности Черной Лошади, б. Служба оказалась готова. Впрочем, все и так хорошо знали. Служба готова всегда. Ни одного промаха вот уже свыше двух столетий. Не было даже простого ляпа. Неприятный термин, под которым подразумевается не совсем гладко прошедшее свидание мальчика с девочкой. Взмахом руки ее остановил Хоппер. Оказавшись внутри, он немедленно избавился от усов, накладной лысины, морщин на лбу, словом всего антуража, придававшего ему вид дружелюбный и совершенно безвредный. Водитель Хоппера наблюдал весь процесс в зеркальце заднего вида. Ее поднял глаза и встретился с ним взглядом. «Простите, мистер, но я посчитал, что вам все равно, видит вас или нет. Вы должно быть из службы». «Верно. Отвезите меня в офис, хорошо?» «Будет сделано». Водитель тронул с места машину, и скорость плавно поднялась до предельной. «Впервые вижу агента службы вживую. Глазам не поверил, когда увидел, как вы снимаете с себя лицо. Да уж, минуту назад вы выглядели по-другому». «Иногда приходится», — рассеянно обронил Йо. «Это точно. Неудивительно, что вы заранее знаете обо всем. Должно быть, имеете по 1000 лиц, так что собственная мамаша иногда не узнает сынка, верно? И вам плевать, что я видел вас в другом обличии, да еще когда вы что-то вынюхивали». Йо усмехнулся. Движение мышц вызвало небольшое тянущее ощущение на изгибе щеки, как раз рядом с носом. Йо оторвал забытый кусочек ткани и принялся критически исследовать. «Конечно, нет. Переодевание – самая элементарная часть нашей работы. Всякий об этом знает. Собственно говоря, мы не часто этим пользуемся, разве что на самых простых заданиях». «Вот как!» – промямлил несколько разочарованный водитель. «А он-то полагал». Несколько минут прошло в молчании. Потом водитель задумчиво протянул. Судя по трюкам, которые выделывает служба, вы должны путешествовать во времени и тому подобное. Вот мы и приехали. Удачи, мистер.
1: Спасибо.
0: Йо направился прямиком в офис Красна. Красна был уроженцем Рэндалфа. И хотя учился на земле и подчинялся земному отделению, здесь был сам себе хозяином. Тяжеловесное мужественное лицо носило отпечаток непоколебимой уверенности, отличавшей всех сотрудников службы, даже тех, у кого, строго говоря, вообще не было лиц. «Мальчик встречается с девочкой», — коротко доложил ее. «То же время и то же место». «Хорошая работа, Йо», — похвалил Красно, пододвигая к нему ящичек.
1: «Сигарету?» «Не сейчас. Хотелось бы потолковать с вами, если есть время».
0: Красно нажал кнопку, и из пола вырос стул, похожий на гриб сыроежку. «Так что у вас на уме?» «Ну, осторожно начал Йо. Я все гадаю, почему вы похлопали меня по спине за несделанную работу?» «Вы сделали работу». «Ничего подобного», — невозмутимо возразил Йо. «Мальчик встретился бы с девочкой независимо от того, был я здесь или на земле. Река истинной любви всегда течет гладко. Так происходило во всех случаях, когда речь шла о свидании, и все равно выполнял задание я или другой агент». «Прекрасно», — улыбаясь, кивнул Красно. «Нам нравится, когда дела идут подобным образом. Но, Йо, мы хотели бы, чтобы кто-то из агентов при этом присутствовал. Из тех, кто имеет репутацию человека разумного и предусмотрительного на случай, если произойдет сбой. Правда, сбоев почти никогда не случается, как вы уже заметили. А вдруг?» Йо презрительно фыркнул. «Если пытаетесь заранее установить условия на будущее, предупреждаю. Всякое вмешательство со стороны агента службы только испортит конечный результат. Настолько-то я в теории вероятности разбираюсь».
2: «А что заставляет вас думать, будто мы пытаемся заранее определить будущее?»
0: «Это очевидно даже для водителей-хопперов на вашей собственной планете. Обыкновенный таксист знает, что агенты службы могут путешествовать во времени. Не говоря уже об остальных гражданах, правительствах и целых народах, которых служба без потери сбоев вытаскивала из серьезнейших ситуаций». Йо передернул плечами и продолжил. «Человека можно попросить охранять влюбленных на свидании, но достаточно сделать это несколько раз, чтобы понять, служба охраняет будущих детей, которые могут родиться от этой встречи. Следовательно, службе известно, какими должны вырасти эти дети, и она имеет основание заботиться об их будущем. Какие иные выводы тут возможны?» Красно вынул сигарету и принялся нарочито медленно ее разминать, явно стараясь оттянуть ответ. «Никаких», — признал он наконец. «В нашем распоряжении, разумеется, не только предположения, но и точные знания. Невозможно создать столь высокую репутацию исключительно на одном шпионаже. У нас на вооружении разнообразнейшие средства. Генетика, например, и оперативные расследования. Теория игр, передатчик Дирака. Настоящий арсенал, не так ли? Кроме того, на нас работают превосходные прогнозисты».
1: «Понятно», — промямлил Йо, ерзая на стуле и соображая, как лучше сформулировать то, что он собирался сказать. Рука его машинально потянулась к сигарете.
0: «Но все это еще не означает непогрешимости, Красно. Возьмите хотя бы дело с армадой черной лошади. В тот момент, когда появляются их корабли, Земля предположительно узнает обо всем по передатчику Дирака и начинает собирать свою армаду. Но для этого требуется время, даже если система сообщений срабатывает мгновенно. Однако армада службы уже была на месте. Причем военных приготовлений никто не заметил, вплоть до самого сражения. А когда оно началось, население близлежащих планет вздрогнуло. Правда, не очень сильно. Служба всегда побеждает. Таковы статистические данные, подтвержденные практикой многих веков».
1: «Веков, раз! Господи боже, да вы себе не представляете, сколько заняла бы на самом деле подготовка к некоторым кунштюкам, которые мы выкидываем. Дирак дает нам преимущество от 10 до 25 лет, но не более того».
0: Йо не заметил, что докурил сигарету до самого кончика, пока не обжег губы и сердито придавил крохотный окурок. «Это совсем иное, чем просчитать тактику врага и вычислить, какие дети могут получиться у данной пары по закону Менделя. Это означает, у нас есть способ считывать будущее до малейшей детали. А такой факт, в свою очередь, противоречит всему, чему меня учили. Я имею в виду теорию вероятности. Однако приходится верить своим глазам». Красно рассмеялся. «Впечатляющая речь», — заметил он, кажется, искренне довольный.
2: Думаю, вы помните, что когда еще только были завербованы на службу, постоянно удивлялись, почему новости никогда не бывают плохими. Теперь все меньше людей обращают на это внимание, и такие вещи становятся привычными. Краснов встал и провел рукой по волосам. Теперь вы поднялись на следующую ступень. Поздравляю. Вас только сейчас повысили.
1: Правда? Недоверчиво протянул я. Я пришел сюда в уверенности, что меня уволят.
2: Нет, обойдите стол, Йо. Я кое-что вам покажу. Красно откинул столешницу. Под ней оказался небольшой экран. Йо послушно поднялся и уставился в пустой монитор.
1: Неделю назад мне прислали стандартную учебную запись. Подразумевалось, что вы будете готовы ее увидеть. Смотрите.
2: Красно коснулся панели. В центре экрана появилось крошечное световое пятнышко и снова погасло. Одновременно раздался тихий писк, и на экране возникла картинка.
1: «Как вы и подозревали, — спокойно объяснил Красно, — служба непогрешима и непобедима. А вот за счет чего она стала такой? Рассказывается в истории, начавшейся несколько веков назад».

0: Дейн Илье, отец ее был голландцем, мать уроженка острова Целебес, уселась на стул, указанный капитаном Робином Вейнбаумом, скрестила ноги и стала ждать. Смоляные волосы поблескивали в свете ламп. Вейнбаум насмешливо рассматривал ее. Завоеватель-резидент, давший девушке чисто европейское имя, поплатился за это, ибо внешность его дочери не имела ничего общего с голландскими представлениями о красоте. Ни светлой кожи, ни белокурых локонов. На взгляд капитана, Дейн Илье была похожа на хрупких дев острова Бали, несмотря на имя, одежду и уверенный вид. Подобная комбинация считалась особенно пикантной для миллионов телезрителей, наблюдавших ее передачу, и Вейнбаум находил ее не менее очаровательной. «Как одна из ваших последних жертв, — заметил он, — не уверен, что для меня это большая честь, мисс Илье. Кое-какие мои раны до сих пор кровоточат, но я искренне недоумеваю, по какой причине вы надумали меня навестить вновь. Не боитесь, что я тоже умею кусаться?»
1: «Не имела ни малейших намерений набрасываться лично на вас и не думаю, что отважилась бы на это», — серьезно заметила тележурналистка. «Просто было совершенно очевидно, наша разведка серьезно промахнулась в деле Эрскинов, и моей обязанностью было сказать это вслух. Наверное, как глава бюро вы оскорбились за всю службу, но, поверьте, я не хотела вас обидеть».
0: «Слабое утешение», — сухо заметил Вейнбаум. «Но, тем не менее, спасибо».
1: Евразийка равнодушно пожала плечами. «Я пришла по другому поводу. Скажите, капитан Вейнбаум, вы когда-нибудь слыхали о конторе, называющей себя «Межзвездной информацией»?»
0: Вейнбаум покачал головой. «Похоже на агентство по розыску без вести пропавших. Нелегкий хлеб в наши дни».
1: «Именно об этом я и подумала, когда впервые увидела их логотип», — кивнула Дейна. «Но письмо под ним не похоже на то, какое дал бы частный детектив. Позвольте мне прочитать хотя бы часть».
0: Тонкие пальцы нырнули во внутренний карман жакета и извлекли оттуда листок бумаги. Вейнбаум машинально отметил, что письмо напечатано на машинке. Должно быть, журналистка оставила оригинал дома. Копия, скорее всего, не полная. Весьма серьезные обстоятельства.
1: Содержание следующее. «Дорогая мисс Илье, как телекомментатор крупного издательского синдиката, обладающий широкой аудиторией и немалой ответственностью, вы нуждаетесь в самых лучших из доступных источников информации. Мы хотели бы предложить вам услуги нашей службы и надеемся, что вы убедитесь, она превосходит любые другие агентства новостей на Земле. Ниже мы приводим несколько прогнозов, касающихся грядущих событий в созвездии Геркулеса и в так называемых областях трех призраков. Если предсказания сбудутся не менее чем на 100%, мы предложим кандидатуру своих людей в качестве корреспондентов для этих районов по ценам, которые будут согласованы позднее. Если же предсказания хоть в чем-то окажутся ошибочными, можете забыть о нас».
0: Отозвался Вейнбаум. «Ничего не скажешь, самоуверенности у них хватает, и к тому же сочетание довольно странное. Три призрака — всего лишь небольшая солнечная система, а область Геркулеса включает целое скопление звезд. Огромный участок неба. Похоже, данная контора намекает, что в ее распоряжении тысячи полевых корреспондентов, не меньше, чем у правительства. Гарантирую, они слишком много на себя берут».
1: «Готова с вами согласиться, но прежде позвольте прочесть вам один из двух прогнозов». Бумага неприятно зашуршала в руке Дейны. «Ровно в 03.16.10, в день года 2090-го, межзвездный лайнер типа Гесса Бриндизи будет атакован вблизи системы трех призраков четырьмя...» Вейнбаум стиснул подлокотники вращающегося кресла и выпрямился.
0: «Покажите письмо», — сдавленно произнес он, тщетно пытаясь скрыть тревогу.
1: «Минуту», — спокойно кивнула журналистка. «Наверное, я была права, уступив внутреннему голосу. Позвольте дочитать. Четырьмя тяжело вооруженными судами с опознавательными знаками флота Хаммерсмита-2. В этот момент координаты лайнера будут таковы. 88А, Тета, 88 Алиф, Д и на секундную погрешность...»
0: «Мисс Лье», — перебил Вейнбаум. «Простите, что снова прерываю, но ситуация просто обязывает немедленно взять вас под арест, как бы громко не вопили ваши спонсоры. Не знаю, что собой представляет эта межзвездная информация и каким образом к вам попало письмо, которое вы якобы цитируете, но могу сказать одно. Вы обладаете информацией, которую надлежит знать исключительно вашему покорному слуге и еще четверым сотрудникам. Слишком поздно объявлять, что все вами сказанное может быть использовано против вас. По моему мнению, вас давно пора посадить под замок». «Я так и думала», — ответила посетительница, казалось, немало не встревожившись.
1: «Значит, этот лайнер действительно окажется в указанном месте, и кодированные временные координаты соответствуют предсказанному универсальному времени. Надеюсь, верно также, что на лайнере Бриндизи находится сверхсекретное устройство связи».
0: «Вы намеренно нарываетесь на неприятность?» «Не терпится попасть в камеру?» – процедил Вейнбаум сквозь зубы. «Или разыгрываете спектакль с целью показать мне, что мое собственное бюро протекает по всем швам?»
1: «Могло быть и так», — призналась Дейна. «Но до этого не дошло, Робин. Я была предельно честна с вами.
0: До сих пор вы отвечали мне тем же. Я ни за что не стала бы вводить вас в заблуждение, и вы это знаете. Если неизвестная организация обладает подобными сведениями, вполне может статься, что они получили их оттуда, где это сделать проще всего. От полевых агентов».
2: «Невозможно».
1: «Почему?»
2: «Потому что информация не достигла даже моих агентов и вряд ли могла просочиться с Хаммерсмита-2, и тем более с трех призраков. Письма перевозятся кораблями, как вам известно. Пошли я приказы своему агенту на трех призраках ультраволновой почтой, ему пришлось бы ждать их получения 324 года. Корабль же добирается туда менее чем за два месяца. Это указание... Эти указания отправлены всего 5 дней назад». «Даже если бы кто-то из членов экипажа вскрыл их, все равно он не мог бы обогнать собственный корабль».
1: Дейна кивнула темной головкой. «Хорошо. Какие еще версии, кроме утечки, в вашем управлении?»
2: «Вот именно, какие?» – мрачно буркнул Вейнбаум. «Лучше скажите, кто подписал это ваше письмо?»
1: «Некий Джей Шелби Стивенс».
0: Вейнбаум нажал кнопку интеркома.
2: «Маргарет, посмотрите в регистрационных списках контор межзвездную информацию. Узнайте, есть ли такая и кто владелец».
1: «Разве вас не интересует остальная часть предсказания?»
2: «Еще бы! Кстати, там указано название прибора связи?»
1: «Да», — кивнула Дейна.
2: «А именно?»
1: «Коммуникатор Дирака».
0: Вейнбаум со стоном потянулся к интеркому.
2: «Маргарет, немедленно пришлите доктора Уолда! Велите бросить все и мчаться сюда! Как насчет первого задания?»
1: «Выполнено, сэр», — ответил интерком. «Весь персонал состоит из одного человека, он же и владелец. Джи Шелби Стивенс. Рико Сити. Зарегистрирована контора только в этом году».
2: «Арестуйте его по подозрению в шпионаже».
0: Дверь распахнулась, и на пороге появился доктор Уолт во всей красе своих 6,5 футов. Почти белые волосы. Добродушная, смущенная и, прямо скажем, чуть глуповатая физиономия.
2: «Дор, это юная леди, наша пресс-немезида, Дейна Лье. Дейна, это доктор Уолт, изобретатель коммуникатора Дирака, о котором вы чертовски много знаете».
0: «Это уже вышло на свет Божий», — осведомился доктор, угрюмо оглядывая Дейну.
2: «А вы как думали», — сказал Вейнбаум и, обратившись к гостье, продолжил. «Дейна, в душе вы добрая девочка, я вам доверяю. Мне следовало бы задержать вас до дня года, несмотря на срочные репортажи. Но вместо этого хочу попросить вас молчать о том, что знаете, и сейчас объясню, почему».
1: «Валяйте».
2: «Я уже упоминал о том, как затруднены межзвездные сообщения. Приходится пересылать письма кораблями, как это мы делали на Земле до изобретения телеграфа. Средства ускоренной передачи позволили нам обогнать скорость света, но на длинных расстояниях преимущество весьма невелико. Это вам понятно?»
0: «Разумеется», — согласилась Дейна, казавшаяся немного раздраженной, так что Вейнбаум решил выдать ей полную дозу убыстренным темпом. В конце концов, предполагается, что она информирована лучше любого агента.
2: «Долгое время мы нуждались в мгновенном методе передачи сообщений из одного места в другое. Любой временной лаг, каким бы малым он сначала ни казался, имеет тенденцию увеличиваться по мере удаления». «Рано или поздно мы должны получить этот метод, иначе нет никакой возможности соблюдать нашу юрисдикцию в отдаленных районах космоса».
1: «Погодите», — перебила Дейна. «Я всегда считала, что ультраволны распространяются быстрее света».
2: «С точки зрения эффективности, да. С точки зрения физики, нет. Вижу, вам непонятно».
0: Дейна покачала головой.
2: «В двух словах, ультраволны — это излучение. А скорость всякого излучения в свободном пространстве ограничена скоростью света. Мы утверждаем, что и в случае ультраволн, согласно старой доброй волновой теории, истинная передача энергии происходит со скоростью света. Но есть еще такая воображаемая штука, как фазовая скорость. И вот она-то может превышать скорость света. Однако прирост скорости передачи небольшой. Ультраволны, например, переносят послание на Альфу Центавра за один год вместо четырех. Посылать на более длинные расстояния не имеет смысла. Не хватает дополнительного быстродействия.
3: «Нельзя ли его увеличить?» – поинтересовалась молодая особа, озадаченно сведя брови.
2: «Нет. Представьте ультраволновой пучок между Землей и Центавром-3 в виде гусеницы. Сама гусеница движется довольно медленно, а именно со скоростью света. Но импульсы, проходящие по телу, движутся вперед быстрее, чем она сама. Если вы когда-нибудь наблюдали за садовой гусеницей, то сразу сообразите, что это правда. Однако есть предел количеству импульсов, прокатывающихся по телу гусеницы, и мы уже достигли этого предела. Поэтому нам необходимо что-то более стремительное. В течение долгого времени наши теории относительности опровергали саму возможность появления нового прибора. Даже скорость ведущей волны в высокой фазе не противоречит этим теориям. Она попросту находит в них ограниченную математически воображаемую лазейку. Но когда Тор начал исследовать скорость распространения импульса Дирака, он нашел ответ. Коммуникатор, иначе говоря, передатчик, изобретенный им, действительно срабатывает на больших расстояниях, любых расстояниях, причем мгновенно, так что вся теория относительности может накрыться медным тазом. Стоило посмотреть на лицо девушки в этот момент. Ошеломленное неожиданным озарением, оно просто светилось.
4: «Не уверена, что все технические аспекты мне ясны», — протянула она. «Но представляю, что за политический динамит эта штука?»
2: «Которую вы пытались от меня скрыть», — буркнул Вейнбаум. «Хорошо, что пришли. На борту Бриндизи модель коммуникатора Дирак, который предстоит пройти последний тест на периферии. Оттуда корабль должен связаться со мной в определенное земное время, вычисленное чрезвычайно тщательно с учетом преобразования Лоренса и Милна и множества других временных феноменов, не имеющих для вас особого значения. Если этот сигнал действительно будет получен в определенное земное время, в этом случае, кроме переполоха среди физиков-теоретиков, которых мы решили просветить, мы получим мгновенный коммуникатор и сможем включить весь освоенный космос в одну временную зону. И будем иметь огромное преимущество над любым нарушителем закона, которому придется полагаться на местную ультраволновую передачу и письма, переданные с кораблями.
5: «Ничего этого не будет», — кисло вставил доктор Уолт, «если утечка уже произошла. А вот это мы еще посмотрим».
2: «Пока неизвестно, какая часть информации просочилась от нас», — возразил Вейнбаум.
5: «Принцип довольно эзотеричен, Тор. И одно лишь название коммуникатора ничего не скажет даже опытному человеку. Насколько я понял, таинственный информатор Дейна не вдавался в детали, так ведь?»
3: «Абсолютно», — заверила та.
2: «Откройте всю правду, Дейна. Уверен, вы что-то скрываете». Девушка слегка вздрогнула.
3: «Ладно. Признаюсь, но ничего особенного. Вторая часть предсказания содержит список и класс кораблей, которые вы пошлете на защиту Бриндизи. В предсказании утверждается, что их будет вполне достаточно, и я не хотела говорить, чтобы своими глазами убедиться, так ли это окажется. Если да, я получу неплохого корреспондента».
2: «Если это так, вы наняли себя арестанта», — пообещал Вейнбаум. «Давайте посмотрим, сможет ли Джик, как его там Стивенс, столь же хорошо читать мысли из подземелья форта Япанг».

0: Вейнбаум вошел в камеру Стивенса, запер за собой дверь и, передав ключи надзирателю, тяжело опустился на ближайший табурет. Стивенс улыбнулся слабой благосклонной улыбкой мудрого старца и отложил книжку. Книга, как знал Вейнбаум, поскольку его контора уже проверила ее, была всего-навсего сборником приятной, совершенно безвредной лирики поэта по имени Нильс. «Оказались ли наши предсказания верными, капитан?» — поинтересовался Стивенс высоким, мелодичным, почти мальчишеским сопрано. Вейнбаум кивнул. «Так и не хотите объяснить, откуда вы все узнали?» «Но я уже все сказал», — возразил Стивенс. «Наша разведывательная сеть лучшая во всей Вселенной. И, как показали события, превосходит даже вашу прекрасную организацию».
1: «Совершенно верно, превосходит», — хмуро согласился Вейнбаум. «Выбросить Дайна Лье ваше письмо в мусоропровод, мы потеряли бы и Бриндизи, и наш передатчик Дирака. Кстати, в этом послании точно указано число кораблей, которые мы собираемся послать».
0: Стивенс учтиво кивнул. Аккуратно подстриженная седая бородка чуть шевельнулась, когда он улыбнулся.
2: «Этого я и боялся».
0: Вейнбаум подался вперед. «У вас есть передатчик Дирака, Стивенс?»
3: «Разумеется, капитан. Иначе как же добиться столь эффективной работы моих корреспондентов?»
1: «В таком случае, почему мы ни разу не перехватили сообщений ваших агентов?» «Доктор Уолт утверждает, что в принцип работы передатчика заложена возможность приема всеми соответствующими устройствами целевого назначения. А на этой стадии игры передач ведется так мало, что мы почти наверняка сумеем обнаружить всякую, которая делается чужими оперативниками».
3: «Отказываюсь отвечать на этот вопрос и прошу извинить мою невежливость», — проговорил Стивенс слегка дрожащим голосом. «Я старый человек, капитан. И это детективное агентство — мой единственный источник дохода. Если я объясню вам, каким образом оно действует, мы лишимся всяких преимуществ над вашей службой, если не считать ограниченной свободы в получении секретных данных. Я консультировался с компетентными адвокатами, заверившими, что у меня есть полное право открыть бюро частных расследований при наличии соответствующей лицензии и вести дела на любом уровне, какой только предпочту. Мало того, я имею также полное право держать свои методы в секрете, поскольку они являются так называемой интеллектуальной собственностью моей фирмы. Если хотите воспользоваться нашими услугами, ради бога, мы их предоставим с абсолютной гарантией, что вся информация, которой снабдит вас наше агентство за соответствующую, естественно, плату, будет абсолютно достоверна. Но наши методы — наша собственность».
1: Робин Вейнбаум криво усмехнулся. «Не настолько я доверчив, мистер Стивенс. Наивность не входит в число достоинств таких людей, как я. Вы прекрасно понимаете, что правительство не предоставит вам свободы поставлять совершенно секретные сведения любому, кто может заплатить. Даже если вы добыли эти сведения самостоятельно или посредством шпионажа, в этом еще предстоит разобраться. Если сможете дублировать передачи с Бриндизи, значит, мы станем вашим эксклюзивным клиентом. Короче говоря, вы будете первым вольнонаемным штатским в моем бюро».
3: «Ясно», — отечески улыбнулся Стивенс. «Мы это предвидели. Однако у нас заключены контракты с другими планетами, например, с Эрскином. Если нам придется работать исключительно на Землю, в оплату, разумеется, должна быть включена компенсация за ликвидацию остальных счетов».
1: «С чего это вдруг? Патриотически настроенные слуги народа работают на свое правительство себе в убыток».
3: «Это мне известно, и я готов отказаться от остальных клиентов, но требую, чтобы мне платили».
0: «Сколько?» — вопросил Вейнбаум, внезапно обнаруживший, что сильно до боли стискивает кулаки.
3: Стивенс, казалось, размышлял, расслабленно кивая живописной белоснежной гривой. «Нужно посоветоваться с коллегами. Но приблизительно могу сказать, что удовлетворюсь суммой ассигнований, выделенных вашему бюро. Впрочем, дальнейшие переговоры вполне возможны».
0: Вейнбаум подскочил, как ужаленный.
1: «Ох, вы старый пират! Прекрасно понимаете, я не могу тратить все ассигнования на одно внештатное агентство. Неужели до вас никогда не доходило, что большинство организаций, подобных вашей, работают на нас на условиях издержки плюс фиксированная прибыль? А вы требуете почти 2000 кредитов в час, причем от собственного правительства, и одновременно претендуете на легальную защиту от того же правительства в надежде, что фанатики Серскина сделают более выгодное предложение.
3: «Но цена достаточно разумна», — запротестовал Стивенс. «И услуги стоят каждого истраченного кредита».
4: «А вот тут вы ошибаетесь. На нас работает сам изобретатель. Менее чем за половину этой суммы мы найдем применение прибору, за который вы торгуетесь, в этом можете быть уверены».
3: «Опасная игра, капитан».
4: «Возможно. Скоро увидим», — прошипел Вейнбаум, злобно пялясь в безмятежное лицо старца. «Вынужден объявить, мистер Стивенс, что вы свободны. Мы не смогли доказать, что вы получаете информацию незаконными методами. Но рано или поздно мы возьмем реванш. Будь вы чуточку рассудительнее, могли бы получить выгодный заказ, гарантированный доход и прекрасную репутацию. Теперь же за вашей персоной будет установлена непрерывная слежка. Вы не представляете, насколько это унизительно, но я сделаю все, чтобы вы поняли, почем фунт лиха. Никаких сообщений для Дейн-Илье или для кого иного. Я желаю видеть все послания, которые вы отправляете клиентам. Любое слово из тех, что нам могут пригодиться, будет пущено в дело, и вам заплатят за него ровно 1 цент. Столько мы платим за анонимные сплетни. Все, что я найду непригодным, будет стерто и вычеркнуто. Со временем у нас появится та модификация передатчика Дирака, который уже имеется в вашем распоряжении, а когда это произойдет, вы разоритесь вчистую и уже больше никогда не подниметесь».
3: Вейнбаум вдруг осекся, потрясенный степенью собственной ярости. В замкнутом пространстве камеры кларнетом запел необычайно звучный голос Стивенса.
5: «Капитан, у меня нет сомнений, что вы исполните все свои обещания, пусть и не до конца. Но верьте мне, ваши усилия бесплодны. Сейчас вы услышите от меня предсказание. Бесплатное. И как все наши предсказания, гарантированно верное. Вот оно. Вы никогда не найдете эту модификацию. Когда-нибудь я сам предоставлю факты на своих условиях, но вам никогда не отыскать их. И даже силой вам не вырвать у меня секрета. Ну а пока вы не дождетесь от меня ни единого слова, ибо несмотря на то, что вы рука правительства, я вполне могу позволить себе переждать ураган. Сколько бы он ни длился».
4: «Блеф», — бросил Вейнбаум.
3: «Факт. Это вы блефуете. Хвастливые речи, подогреваемые смутными надеждами. Я в противоположность вам знаю, о чем говорю. Но давайте закончим эту бесплодную и совершенно бесполезную дискуссию. Придется вам усвоить тяжкий урок. Может, после этого поверите в мою правоту? Спасибо за то, что дали мне свободу. Поговорим снова в иных обстоятельствах, а именно... Позвольте подумать. Ах да, 9 июня 2091 года. Кажется, этот год вот-вот наступит, не так ли?»
1: Стивенс снова поднял книгу и добродушно кивнул Вейнбауму. Только руки дрожали, выдавая возраст. Вейнбаум, беспомощно глядя в пространство, подошел к двери и сделал знак надзирателю. Когда решетка за ним закрылась, до него донесся голос Стивенса.
3: «Кстати, капитан, совсем забыл! С наступающим днем года!»
1: Вейнбаум ворвался в свой кабинет, разгневанный до такой степени, что разворошенное осиное гнездо в подметке ему не годилось, и в то же время отчетливо сознавая свои перспективы. Если второе предсказание Стивенса окажется столь же феноменально точным, как и первое, капитану Робину Вейнбауму скоро придется торговать целой кучей разнообразных мундиров секонд-хенд. Он вызверился на Маргарет Соумс, свою секретаршу. Она ответила столь же злобным взглядом. Слишком долго знала она своего шефа, чтобы испытывать священный трепет.
4: «Ну!»
1: — рявкнул он.
6: «Доктор Уолт ждет вас в кабинете. Пришло несколько отчетов полевых агентов и пары сообщений с передатчика Дирака. А как там старый мерзавец? Упорствует?»
7: «Это!» — уничтожающе прошипел он. «Совершенно секретные сведения!»
6: «Ха! То есть в переводе на нормальный язык это означает, что никто, кроме Джи Шелби Стивенса, до сих пор не знает ответа».
1: Вейнбаум внезапно словно развалился на глазах.
4: «Вы правы, все именно так. Но мы отомкнем и этот сейф, дайте срок».
6: «Ничего другого не остается», — кивнула Маргарет. «Что-нибудь для меня?»
8: Нет. Скажите служащим, что я отпускаю их с полудня, и сами сходите в стерео или в кондитерскую, или куда-нибудь в этом роде.
9: Нам с доктором Уолдом нужно потянуть за несколько личных нитей и, если я не ошибаюсь, опустошить личные запасы аквавита.
8: Идет, согласилась секретарша. Выпейте из-за меня, шеф. Насколько я понимаю, аквавит лучше всего догонять пивом. Я велю прислать несколько банок.
9: Если вдруг вернетесь после того, как я окончательно належусь, сообщил Вейнбаум, чувствуя себя гораздо лучше, я поцелую вас за заботу. Это должно задержать вас в стерео, по крайней мере, до конца третьего фильма. Он направился к кабинету. Вслед тихо донеслось.
8: Разумеется, должно.
9: Однако стоило Вейнбауму закрыть за собой дверь, настроение его резко упало. Он стал таким же мрачным, как полчаса назад. Несмотря на относительную молодость, ему только исполнилось 55, Вейнбаум находился на этой службе много лет, и ему не нужно было разъяснять возможные последствия того обстоятельства, что коммуникатор Геракка находится в руках частного лица. «Привет, Тор», — угрюмо проворчал он. «Передай бутылку». «Привет, Робин. Я так понимаю, дела наши хуже некуда?» «Рассказывай». Вейнбаум коротко объяснил, как прошла встреча.
8: «И отвратней всего», — закончил он, — «что сам Стивенс предсказал наше бессилие найти модификацию Дирака, которую он использует, и что нам предстоит так или иначе купить ее по назначенной цене. Воображаешь реакцию Конгресса, когда придется доложить, что нужно истратить все ассигнования на одну внештатную контору? Меня немедленно вышибут из бюро».
9: «Возможно, это не окончательная цена», — возразил ученый. «Просто Стивенс решил поторговаться».
8: «Так-то оно так. Но, откровенно говоря, до смерти не хочется давать старому нечестивцу даже единственный кредит», — вздохнул Вейнбаум. «Ладно, посмотрим, что пришло с поля».

0: Торвальд молча отодвинулся от стола Вейнбаума, пока тот раскладывал столешницу и настраивал экран Дирака. Рядом с ультрафоном, устройством, которое Вейнбаум всего несколько дней назад считал безнадежно устаревшим, лежали упомянутые Маргарет записи. Он направил первую в Дирак и повернул основной переключатель в положение, обозначенное «Старт». Экран немедленно побелел, и динамики испустили оглушительный визг, именуемый сигналом, который, как уже знал Вейнбаум, создавал непрерывный спектр от приблизительно 30 циклов в секунду до более чем 80 циклов в секунду. Потом и свет, и звук бесследно исчезли, сменившись знакомым лицом и голосом шефа локальных операций в Рико-Сити. «В офисе Стивенса не найдено никаких необычных передатчиков», без предисловий заявил оперативник. «И никакого штата, если не считать стенографистки. Она глупа, как пробка. Все, что мы смогли из нее вытянуть... Стивенс такой милый старичок!» Больше ничего не дождались. Никакой надежды на то, что она притворяется. Невероятная дура. Такие рождаются раз в 100 лет. Из тех, кто искренне считает, будто Бетельгейзе что-то вроде боевой раскраски индейцев. Мы искали нечто похожее на таблицу кодов или список, который мог бы дать представление о штате полевых агентов Стивенса, но снова уперлись лбом в стену. Теперь установили круглосуточное наблюдение из бара напротив. Приказы? Вейнбаум продиктовал. «Маргарет, когда в следующий раз пришлете сюда записи Дирака, отрежьте сначала чертов сигнал. Скажите мальчикам в Рико-Сити, что Стивенс освобожден, и что из соображений безопасности я приказываю поставить подслушивающее устройство на его ультрафон и местные линии. Это единственный случай, когда я смогу убедить судью в необходимости прослушивания. Кроме того, и черт возьми, вам лучше убедиться в том, что это закодировано, передайте. Я требую начать прослушивание немедленно и продолжать, независимо от того, одобрит это суд или нет. Всю ответственность за действия агентов принимаю на себя. Ни в коем случае нельзя цацкаться со Стивенсом. Слишком велика потенциальная опасность. Черт бы все это побрал. Кстати, Маргарет, пошлите ответ кораблем и распространите для всех заинтересованных лиц инструкцию не пользоваться Дираком, за исключением тех случаев, когда время и расстояние исключают применение иных средств связи. Стивенс уже признал, что получает копии сообщений с Дирака. Он отложил микрофон и тупо уставился на завитки прекрасного эриданского орнамента, украшающего столешницу. Олд вопросительно кашлянул и подвинул к себе бутылку. «Извините, Робин», — пробормотал он, — «но я думал, что передатчик работает и в обратную сторону, если можно так выразиться». «Я тоже так считал. И все же мы не смогли уловить даже шепота ни от Стивенса, ни от его агентов. Не понимаю, как они это проделывают, и все же факт остается фактом. Что же, обдумаем заново проблему, может, и решим что-то. Не хотел говорить это в присутствии вашей юной леди, по вполне очевидным причинам», — заметил Уолт. «Я, разумеется, имею в виду не Маргарет, а мисс Лье, но дело в том, что схема Дирака, в принципе, крайне проста. Серьезно сомневаюсь, что с него можно отправить послание, которое нельзя было бы перехватить. И пересмотр теории с учетом этого фактора может дать нам нечто иное. И новое». «Какого именно фактора?» — не понял Вейнбаум. В последнее время Тор выражался слишком заумно, и ему часто приходилось переспрашивать. «От того, что передача с Дирака не обязательно идет во все коммуникаторы, способные ее принять. Если это верно, тогда причина, почему это верно, должна выходить из самой теории». «Ясно. Продолжайте в этом же духе. Пока вы говорили, я просмотрел досье Стивенса. Абсолютный нуль. Ничего существенного. До открытия конторы в Рико-Сити он словно вообще не существовал. И при первом разговоре не постыдился ткнуть меня носом в то обстоятельство, что использует псевдоним. Я спросил его, что означает «Джи», и он это небрежно бросил. Ну, пусть будет Джером. Хотел бы я знать, что за человек кроется за этим именем. А что, если он попросту пользуется своими собственными инициалами? «Ни в коем случае», — решительно возразил Вейнбаум. «На это отважится только последний дурак. Многие еще переставляют буквы или каким-то образом сохраняют хотя бы часть собственного имени. Такие типы подвержены серьезнейшим эмоциональным срывам. Стараются загнать себя в безвестность и в то же время буквально горстями рассыпают улики и следы, ведущие к обнаружению их истинной личности. И эти-то следы в действительности представляют собой отчаянный крик о помощи. Просьба их обнаружить, разоблачить, открыть всему миру, кто есть кто. Разумеется, мы работаем и над этой версией. Нельзя ничем пренебрегать, но уверен, что Джи Шелби Стивенс вовсе не тот случай». Неожиданно Вейнбаум вскочил. «Ладно, Тор, что стоит первым пунктом в вашей технической программе?»
1: «Ну, думаю, стоит начать с проверки используемых нами частот. Мы исходим из положения теории Дирака, и это прекрасно срабатывает. Согласно этому положению, позитрон, проходящий через кристаллическую решетку, сопровождается появлением волн де Бройля, являющимися трансформами волн электрона, движущегося где-то во Вселенной. Таким образом, если мы контролируем частоту и путь позитрона, тем самым контролируем и размещение. Заставляем его, что называется, появляться где-то в цепях коммуникатора. После этого прием становится всего лишь вопросом усиления взрывов и считывания сигнала». Уолт насупился и покачал головой. «Однако, если Стивенс отправляет послание, которое мы не в силах перехватить, я вправе предположить, он использует схемы тонкой настройки, куда более точные, чем наши, и передает свои сообщения под прикрытием наших. Единственный способ, которым это возможно сделать, на мой взгляд, достаточно фантастичен. Для этого Стивенс должен найти точный частотный контроль своей позитронной пушки. Если это так, логическим выводом для нас служит решение вернуться к началу наших опытов и пересмотреть дифракции, чтобы решить, нельзя ли уточнить изменения позитронных частот». Излагая все эти соображения, ученый мрачнел на глазах, и к концу его речи волна безнадежности захлестнула Вейнбаума. «Похоже, вы не рассчитываете, что ваши помощники обнаружат что-то новое», — сочувственно пробормотал он.
2: «Нет. Видите ли, Робин, ныне дела в физике обстоят иначе, чем в 20 веке. Тогда ее возможности считались безграничными. Недаром столь широко цитировалось изречение Вейля: «Природа истинных вещей неистощима по содержанию». Теперь мы знаем, что это не так, если не считать абстрактных, не связанных с практикой рассуждений. Физика в нашем понимании весьма точная и замкнутая в себе наука. Ее возможности по-прежнему огромны, но мы больше не считаем их безграничными. Красноречивее всего физика частиц. Половина всех бед физиков прошлого века кроется в эвклидовой геометрии. Отсюда можно вывести причину, почему они развивают так много усложненных теорий относительности. Это геометрия линий и, следовательно, может подразделяться бесконечно. Когда Кантор доказал, что бесконечность действительно существует, по крайней мере, с точки зрения математика, это побудило к рассуждениям о возможности существования истинно бесконечной физической вселенной.
0: Глаза Уолда затуманились. Тяжело вздохнув, он прервался, чтобы с громким хлюпаньем прихлебнуть глоток сдобренного лакрицей аквавита. «Помню», — задумчиво продолжал Уолт, «человека, много лет назад обучавшего меня в Принстоне теории соответствий. Он обычно говаривал: Кантор учит нас, что существует много видов бесконечности. Старик просто спятил». Вейнбаум поспешно отодвинул бутылку. «Продолжайте, Тор».
1: «О», — промямлил Уолт, часто мигая.
0: «Итак, мы знаем, что геометрия, применимая к критическим частицам, таким как позитрон, вовсе не является эвклидовой. Скорее, пифагоровой. Это геометрия не линий, а точек. Как только мы измеряем одну из этих точек, становится безразличным, какое количество придется измерять позже. Начало положено, и можно идти дальше, пока хватит сил. С этого места Вселенная действительно выглядит бесконечно, и никаких уточнений не требуется. Я сказал бы, что наши измерения частот позитрона уже дошли до этого пункта. Во всей Вселенной нет элемента плотнее Плутония, и все все же мы получаем те же значения частот при дифракции, как сквозь кристаллы плутония, так сквозь осмий, ни малейшей разницы. Если Стивенс оперирует всего лишь долями этих значений, он, по-видимому, делает то, что органисты назвали бы игрой воображения. То есть вы можете воображать все, что угодно, но в реальности такое невозможно. Недоумевающе переспросил Вейнбаум.
3: Простите, икота.
0: Вот как. А что, если Стивенс переделал орган? Только если одновременно перестроил метрические рамки Вселенной, чтобы организовать собственное агентство по розыску пропавших без вести, твердо ответил Волк. Не вижу причин, почему мы не можем воспрепятствовать ему, объявив весь космос несуществующим. Ладно, ладно, ухмыльнулся Вейнбаум. Я не собирался доводить ваши аналогии до абсурда. Расспрашивал без всякой задней мысли. Но так или иначе нужно действовать. Нельзя сидеть сложа ручки и позволить этому Стивенсу наглеть. Если частотная версия окажется такой безнадежной, как кажется, попробуем что-нибудь еще. Уолт вожделенно таращился на бутылку с аквавитом. «Весьма интересная проблема», — сказал он. «Кстати, я когда-нибудь исполнял для вас песню «Not of Duck», которую поют у нас в Швеции?» К собственному изумлению ответил Вейнбаум тонким фальцетом.
4: «Простите, нет, готов послушать».

0: компьютер занимал целый этаж здания Бюро безопасности. Идентичные ряды блоков шли вдоль усовершенствованного патологического состояния, заполняющей пространство кривой Пино. На рабочем конце линии находилась главная панель управления с большим телевизионным экраном в центре. Здесь расположился доктор Уолт. За ним стоял Вейнбаум, молча и встревоженно вглядывавшийся в изображение через плечо ученого. Рисунок на экране удивительно напоминал сучок в куске хорошо отполированного красного дерева, если не считать различия в цветах светло-зеленого на темно-зеленом фоне. Снимки подобных рисунков были сложены стопкой на столе справа от доктора Уолда. Несколько глянцевых листочков выскользнули и рассыпались по полу. «Ну вот», — вздохнул наконец Уолт. «Не стану ныть, я же вам говорил. Вы заставили меня вновь подтвердить половину основных постулатов квантовой физики. Поэтому у меня и ушло столько времени, хотя мы только приступили к исследованиям». Он рассерженно выключил экран. «Джи Шелби ведет тонкую игру. Прекрасное исполнение. Ни одной неверной ноты, это точно».
1: «Если бы вы сказали ни малейшие фальши, получилось бы что-то вроде шутки», — кисло буркнул Вейнбаум.
0: «Послушайте, неужели нет ни малейшей вероятности ошибки? Если не вашей, то хотя бы компьютер.

0: В том, чтобы вывести из строя блоки, наоборот, придется добавить еще несколько, но уже со своими собственными поправками, чтобы исправить те, которые имеются. Техники и без того считали меня безумцем. Теперь 5 месяцев спустя я это доказал. Вейнбаум невольно усмехнулся. А как насчет других версий? Все отработаны. Мы проверили все записи Дирака, сделанные с той минуты, как вы освободили Джи Шелби из Япанка. Пытались отыскать признаки интермодуляций, маргинальных сигналов или чего-то подобного. Ничего, Робин. Абсолютно ничего. Это наш конечный результат. Что возвращает нас именно на то место, откуда мы начали, возразил Вейнбаум. Все версии зашли в тупик. Но я сильно подозреваю, что Стивенс не желает рисковать, отправляя послание полевым агентам из своей конторы, хотя он вполне уверен, что мы не перехватим его сообщение. Так оно и вышло. Даже наша прослушка не выявила ничего, кроме звонков секретарю Стивенса с просьбой назначить свидание различным клиентам, как существующим, так и потенциальным. Любая продаваемая информация передается лично из глазу на глаз, потому что жучки работают день и ночь, а мы ничего не слышим.
1: «Должно быть, диапазон его операций невероятно сократился», — заметил Уолт.
0: Вейнбаум кивнул, вне всякого сомнения. Но, похоже, это ничуть его не беспокоит. Старикашка ничего не сообщил на Эрскин, потому что наша последняя стычка с этими фанатиками обернулась успехом, хотя пришлось воспользоваться Дираком, чтобы передать приказы нашему тамошнему гарнизону. Если он и подслушал нас, то даже не попытался их предупредить. Держит слово, выжидает, испытывает наше терпение. Вейнбаум осекся. «Погодите-ка, сюда идет Маргарет. И судя по решительной походке, у нее на уме нечто особенно омерзительное».
2: «Как вы догадались?»
0: — злобно прошипела Маргарет Сомс.
2: «Если я права, затевается грандиозный скандал. Команда опознавателей наконец прижала Джи Шелби Стивенса и сделала это всего лишь с помощью голосового компаратора».
1: «Как это получилось?» — заинтересованно вмешался Уолт.
0: «Блинк-микрофон», — нетерпеливо пояснил Вейнбаум. «Изолирует модуляции на простых ударных слогах и гармонирует с ними. Стандартная система поиска опознавателей в подобных случаях, но занимает столько времени, что мы обычно получаем результат другими средствами».
1: «Ну же, Маргарет, не стойте, как стальной столб! Кто он?»
2: «Он?»
0: — съязвила Маргарет.
2: «Ваша милашка, королева видеоволн, мисс Дейна Лье».
3: «Да не рехнулись!» — ахнул Уолт, таращась на нее.
0: Потрясение Вейнбаума было так велико, что потребовалось некоторое время, прежде чем он немного опомнился.
3: «Нет, Тор», — выговорил он наконец, — «это вполне естественно. Если женщина собирается принять другое обличие, вернее, сыграть мужчину, у нее есть 2 возможности — юноша и глубокий старик. А Дейна хорошая актриса, тут для нас ничего нового нет».
2: «Но почему она выкинула такой, Робин?»
0: «А вот это я и собираюсь выяснить прямо сейчас. Так, значит, не сумеем мы сами сделать новые модификации Дирака. Ладно, плевать на физику частиц, есть и другие способы получить ответы на загадку. Маргарет, вы выписали ордер на арест девчонки?»
2: «Нет»,
0: — ответствовала секретарь. «Хотелось бы, чтобы именно этот каштан вы вытащили из огня своими руками. Как только отдадите приказ, я пошлю ордер, но не раньше».
3: «Да чего ж злопамятно.
0: В таком случае немедленно высылайте ордер и наслаждайтесь моим зубовным скрежетом. Пойдемте, Тор, применим к этому каштанчику щипцы для орехов». Когда они выходили из компьютерного зала, Вейнбаум внезапно замер и что-то пробормотал себе под нос.
1: «Что это с вами, Робин?» — удивился Уолт.
0: «Ничего. Просто вспомнил чертово предсказание. Какое сегодня число?»
1: 9 июня, а что?»
0: «Точная дата встречи, которую предсказал Стивенс. Дьявол его унес. Сдается мне, дело не так просто, как кажется».

0: Если Дейна Лье и имела некоторые представления о том, что ее ждет, то не выказала ни малейшего страха. Спокойная, как всегда, она сидела напротив стола Вейнбаума с вечной сигаретой в пальцах и выжидала. Соблазнительная коленка с ямочкой едва не упиралась офицеру в нос. «Дейна», — начал Вейнбаум, — «на этот раз мы собираемся получить все ответы, причем любыми, не самыми мягкими методами. На тот случай, если вам это неизвестно, должен заявить. Существуют некоторые законы, карающие дачу фальшивых сведений офицеру безопасности. По этим законам вы можете провести в тюрьме 15 лет и даже больше. Раскрытие государственной тайны, использование средств связи в целях мошенничества, плюс местные законы против трансвестизма, вымышленных имен и тому подобное. Так что по совокупности всех статей мы можем держать вас в японке до тех пор, пока вы в самом деле не обзаведетесь бородой. Так что советую раскалываться-то побыстрее».
1: «Поверьте, ни о чем другом я и не помышляю», — заверила Дейна. «И знаю практически каждое слово нашей предстоящей беседы, какую информацию я собираюсь вам сообщить, когда именно и сколько вы за нее заплатите. Знала это много месяцев назад. Так что мне нет смысла скрывать от вас что-либо».
0: «Так вы утверждаете, мисс Лье», — устало заметил Тор, «что будущее определено заранее, и вы способны читать книгу судеб».
1: «Совершенно верно, доктор Уолт. И то, и другое — чистая правда».
0: Последовало неловкое молчание. «Так и быть», — вздохнул Вейнбаум. «Говорите».
1: «Так и быть, капитан Вейнбаум», — спокойно парировала Дейна. «Платите».
0: Вейнбаум презрительно фыркнул.
1: «Напрасно», — отреагировала Дейна. «Я вполне серьезно. Вы так и не пронюхали, что мне известно о коммуникаторе Дирак. И никто не заставит меня объяснить подробности даже под угрозой тюремного заключения. Видите ли, я точно знаю, что вы не собираетесь сажать меня за решетку, давать сыворотку правды или что-то в этом роде. Зато обязательно согласитесь заплатить. Так что нужно быть последней дурой, чтобы развязать язык. В конце концов, вы покупаете великое открытие. Едва я открою тайну, вы сможете так же легко, как я, читать будущее, но для меня информация потеряет всякую цену».
0: Вейнбаум от возмущения лишился дара речи. «Дейна, у вас сердце истинного офицера», — выдавил он наконец. «И нечего соблазнять меня своими коленками. Я уже сказал, что не собираюсь швыряться деньгами, независимо от того, что на этот счет высечено в будущем. Не собираюсь, потому что мое правительство, как, впрочем, и ваше, не одобряет подобных расходов. Неужели это ваша реальная цена?»
1: «Совершенно верно, но существует и альтернатива. Назовите это моим капризом. Вместо запрошенной суммы я желаю: а. быть принятой на службу в ваше бюро в качестве офицера по особым поручениям, и б. стать женой капитана Робина Вейнбаума».
0: Вейнбаума словно ветром сдуло с кресла. Ему вдруг показалось, что из каждого его уха вылетает язык огня длиной не менее фута. «Такой наглости!» — начал он, но предательский голос подвел его. С того места, где стоял Уолт, раздалось нечто вроде оглушительного хмыканья, правда, немедленно и жестоко задушенного в зародыше. Сама Дейна вроде бы даже слегка улыбнулась.
1: «Видите ли», — пояснила девица, — «я не показываю свою лучшую и, можно сказать, точеную коленку каждому встречному мужчине».
0: Вейнбаум снова уселся, на этот раз медленно и осторожно. «Спокойно, без паники. Идите к ближайшему выходу», — пробормотал он. «Женщины и инфантильные офицеры первыми. Мисс Лье, вы, кажется, пытаетесь убедить меня, будто разыграли весь этот головоломный спектакль, борода и все такое, из пламенной страсти к моей неуклюжей и плохо оплачиваемой персоне?»
1: «Не совсем», — честно призналась Дейна Лье. «Кроме этого, я хочу служить в бюро. Позвольте еще раз обратить ваше внимание, капитан, на тот факт, который вам, похоже, покажется весьма незначительным. Вы согласны, что я могу детально предсказывать будущее, и это означает, что будущее определено заранее?
0: Поскольку Тор молчит и, вероятно, смирился с этим, думаю, я тоже условно.
1: В этом нет ничего условного, решительно запротестовала Дейна. Когда я впервые наткнулась на эту штучку, то прежде всего установила, что мне удастся затея с Джи Шелби Стивенсом. Я смогу втереться в бюро и выйти за вас, Робин. Сначала я удивилась, потом возмутилась. Я вовсе не хотела состоять в штате бюро. Мне гораздо больше нравилась вольная жизнь видеокомментатора. Кроме того, месяц-другой я противилась браку с вами. И самое главное, маскарад казался мне просто вздором. Но факты — упрямая штука. И я поняла, что пройду через все это. Никаких альтернатив, идиотских ответвлений времени, никаких поворотных пунктов, которые можно изменить, внеся тем самым поправки в будущее. Мое будущее, как ваше, и доктора Уолда, и остальных, определено заранее. И моральные соображения тут ни при чем. Мне все равно предстояло это сделать. Причина и следствие, как я поняла, просто не существуют. Одно событие следует за другим, потому что события так же неразрушимы в пространстве времени, как материя и энергия. И эта пилюля оказалась самой горькой. Много лет уйдет у меня, да и у вас тоже, на то, чтобы ее переварить. Думаю, доктор Уолт придет в себя намного быстрее. В любом случае, как только я твердо убедилась, что все именно так и случится, пришлось позаботиться о собственном рассудке. Я знала, невозможно изменить того, что предстоит сделать, и мне пришлось обзавестись соответствующими мотивами. Иными словами, дать всему разумное объяснение. Это, по крайней мере, нам по силам. Сознание наблюдателя просто пронзает время и не может изменить события. Зато может комментировать, объяснять, изобретать. И это большое счастье, потому что никто из нас не способен предпринимать действия, совершенно свободные от того, что мы считаем личной значимостью. Поэтому я и обзавелась очевидными мотивами. Поскольку я собираюсь выйти за вас и не могу избежать этого, пришлось убедить себя, что я люблю вас. Теперь это именно так и есть. И раз уж мне все равно надлежит оказаться в штате бюро, я попробовала отыскать в этой работе хоть какие-то преимущества по сравнению с моим теперешним занятием. И представьте, набрался солидный список. Вот и все мои мотивы. Однако вначале никаких мотивов не было. Мало того, за действиями вообще нет мотивов. Все действия определены заранее. То, что мы называем мотивами, это всего лишь рассуждение беспомощного созерцательного сознания, достаточно умного, чтобы учуять наступление события и убедиться в его неизбежности.
0: Вот это да!
1: Невежливо, но достаточно выразительно перебил доктор Уолт.

0: Либо вот это да, либо чушь собачья. Не могу решить, что именно, ставил Вейнбаум. Мы оба знаем, что Дэйна актриса, так что восхищаться рано. Я приберег действительно разящий вопрос напоследок. Вот он, этот вопросик. Как? Как вы наткнулись на модификацию передатчика Дирака? Помните, мы знаем вашу биографию, пусть нам ничего не известно о Джи Шелби Стивенсе. Вы не ученый. Среди ваших дальних родственников есть выдающиеся умы, но и только. На этот вопрос вы получите несколько ответов. Выберите тот, который больше понравится. Они все верны, хотя в чем-то противоречат друг другу. Начать с того, что вы правы насчет родственников. Но если вы снова проверите свое досье, сразу обнаружите, что так называемые дальние родственники до недавнего времени были последними остававшимися в живых членами моей семьи, если, разумеется, не считать меня. Умирая, эти троюродные и четвероюродные братья, седьмая вода на киселе, завещали мне свое имущество, и среди документов я отыскала чертеж возможного коммуникатора для мгновенной передачи информации, основанного на инверсии волны де Бройля. Правда, набросок был очень приблизительный, и принципы я не поняла, поскольку, как вы изволили указать, учили меня не тому. Но почему-то стало интересно. Я смутно сообразила, чего может стоить эта штука, причем не только в деньгах. Мой интерес подогревали два обстоятельства из тех, которым не могут соответствовать причины и следствия, но которые все равно происходят в мире неизменяемых событий. Большую часть своей взрослой жизни я провела в информационной среде, правда, в основном на видеостудии. Вокруг меня были самые разнообразные средства связи, и я каждый день пила кофе с пончиками в компании инженеров. Сначала я усвоила жаргон, потом кое-какую теорию, и, наконец, дело дошло до практики. Некоторые вещи нельзя было узнать другим способом, другие, доступные только таким высокообразованным людям, как доктор Уолт, дошли до меня случайно, в вихре развлечений между поцелуями и всяческими путями, вполне естественными для моего образа жизни. Вейнбаум к собственному невероятному изумлению обнаружил, что при словах «между поцелуями» его сердце неприятно защемило. А другое совпадение резко вырвалось у него. «Утечка в вашем бюро». «Дэйна, вот это можете рассказывать кому-нибудь другому».
1: «Как изволите».
0: «Так и изволю», — хмуро буркнул Вейнбаум. «Я работаю на правительство». «Так этот предатель доложил обо всем непосредственно вам?»
1: «Сначала нет. Поэтому я все время твердила вам, что такая утечка может произойти. Потом стала намекать на это открыто, чуть ли не в каждой программе. Надеялась, что вы сможете законопатить швы, прежде чем произойдет непоправимое. Когда мне не удалось спровоцировать вас на принятие срочных мер, я рискнула сама встретиться с этим человеком, и первое же сообщение из той секретной информации, которую он мне выдал, было последней каплей, заставившей меня задействовать коммуникатор Дирака. Когда он был собран, оказалось, что дело не ограничивается передачей сообщений. Он предсказывает будущее. И я могу сказать, почему».
0: «Странно, но не так уж трудно с этим согласиться», — задумчиво протянул Вейнбаум. «Если убрать философские рассуждения, даже дело Джи Шелби Стивенса приобретает некий смысл. Полагаю, рекламируя старого джентльмена как личность, знающую о передатчике Дирака куда больше, чем кто-либо в мире, и человека, который не прочь поторговаться с теми, у кого водятся денежки, вы полностью изолировали предателя, вернее, вынудили общаться исключительно с вами, вместо того, чтобы передавать сведения непосредственно враждебным правительствам».
1: «Именно так и вышло», — кивнула Дэйна. «Но создание персонажа под именем Стивенс все-таки преследовало иные цели. Я уже объясняла, как все получилось».
0: «Ну а теперь назовите-ка мне вашего информатора, прежде чем он успеет сбежать».
1: «Только после оплаты. Не минутой раньше. Кстати, и без того слишком поздно препятствовать побегу. Ну а пока, Робин, я хочу дать вам еще один ответ на вопрос о том, каким образом я, в отличие от вас, смогла раскрыть пресловутый секрет Дирака. До сих пор все мои ответы были основаны на причинах и следствиях, то есть давались более привычных для вас терминах. Но я хочу, чтобы вы поняли, все очевидные причинно-следственные связи случайны. Нет такой вещи, как причина, и нет такой вещи, как следствие. Я обнаружила разгадку, потому что ее обнаружила. Это событие было заранее предопределено. Некоторые обстоятельства, вроде бы объясняющие в старой причинно-следственной терминологии, почему я обнаружила ее, совершенно не важны. Точно так же и вы со всем вашим сверхсовременным оборудованием и логическим мышлением не нашли ее по одной единственной причине, потому что не нашли. История будущего гласит, так оно и было.
0: «Значит, я плачу деньги. Окончательно и бесповоротно», — с сожалением вздохнул Вейнбаум.
1: «Боюсь, что так. И поверьте, мне это нравится не больше, чем вам».
0: «Тор, какого вы мнения обо всем этом?»
1: «Несколько неправдоподобно», — серьезно заметил ученый. «Однако все сходится. Детерминистская вселенная, которую описывает мисс Лье, была типичной деталью старых теорий относительности. А как чистое предположение имеет еще более долгую историю. Если ее метод предсказания будущего можно продемонстрировать, тогда остальное становится совершенно правдоподобным, даже философия. Если же нет, можно считать, что мы посмотрели превосходный спектакль одного актера, неравнодушного также к метафизике, что хоть и весьма интересно, но отнюдь не оригинально». «Это подводит итог так же четко, как если бы я сама вас натаскала, доктор Уолт», — заметила Дейна. «Только хотелось бы указать еще кое на что. Если я могу читать будущее, значит, Дж. Шелби Стивенс не нуждался ни в каких полевых агентах. И ему ни к чему посылать сообщения, которые вы могли бы перехватить. Все, что ему остается, это делать предсказания, основанные на своих выводах, которые, как известно, безупречны. И никакая шпионская сеть не требуется».
0: «Понятно», — сухо обронил Вейнбаум. «Хорошо, Дейна, давайте говорить на чистоту. Я вам не верю. Кое-что из того, что вы утверждаете, возможно, справедливо, но в основном все это выдумки. С другой стороны, если ваши слова чистая истина, вы, несомненно, заслуживаете места в штате бюро. Было бы чертовски опасно не перетащить вас к нам. А вот что касается брака, это дело куда менее важное и зависит исключительно от нас обоих. Вам самой не хочется ставить условия, а мне продаваться. Поэтому, если вы скажете, откуда идет утечка, мы посчитаем эту часть переговоров завершенной. Я ставлю это условие не в качестве оплаты. Просто не желаю иметь дело с человеком, которого в течение месяца расстреляют как шпиона».
1: «Вполне справедливо», — согласилась Дейна. «Робин, ваш изменник Маргарет Сомс. Она агент Эрскина и уж, поверьте, умнее нас с вами. Инженер высокой квалификации».
2: «Да будь я проклят!» — изумленно ахнул Вейнбаум. «Значит, она уже успела смыться, поскольку первая объявила, что вы изобличены.
0: Должно быть, и взялась за это для того, чтобы подготовить путь к бегству».
1: «Так и есть. Но послезавтра вы ее поймаете. И теперь вы сами попались на крючок, Робин Вейнбаум».
0: Из горла доктора Уолда вырвалось очередное сдавленное хрюканье. «Я с радостью принимаю уготованную мне судьбу», — заверил Робин, не сводя глаз с круглой коленки. «А теперь, если объясните свой правительский трюк, и дело обернется так, как вы обещали в письме, я сделаю все, чтобы вас приняли в бюро и сняли обвинение. Иначе, возможно, мне придется поцеловать невесту сквозь прутья тюремной решетки».
1: «Секрет очень прост. Дело в сигнале», — улыбнулась Дейна.
0: Челюсть Вейнбаума рефлекторно отвалилась.
2: «Сигнал? Это бип Дирака?»
1: «Именно. Вы не обнаружили этого, так как сигнал вас раздражал до такой степени, что мисс Сомс было приказано отсечь его, прежде чем посылать вам записи. Мисс Сомс, имевшая некоторые представления о назначении противного писка, была более чем счастлива исполнить приказ, оставив считывание сигнала на долю Дж. Шелби Стивенса, который, по ее мнению, собирался пойти на службу Эрскина».
2: «Объясните», — встрепенулся Тор.
1: «Как вы и предполагали, каждое сообщение, посланное из передатчика Дирака, ловится любым приемником, способным его засечь. Любым, от самого первого, созданного вами, доктор Уолт, до сотен тысяч по всей галактике 24 века и до миллионов, которые будут существовать в 30-м. Сигнал Дирака — это одновременный прием каждого из посланий, которые были и будут когда-либо посланы. Однако кардинальное количество этих посланий сравнительно невелико и, разумеется, имеет конечное число, куда ниже действительно больших конечных чисел, таких как число электронов во Вселенной, даже если разбить каждое на отдельные биты и сосчитать все.
2: «Ну да!» – тихо выдохнул доктор Уолт. «Конечно!» «Но, мисс Лье, каким образом вы ловите индивидуальное послание? Мы пытались задействовать частичные частоты позитронов, но ничего не вышло».
1: «Я не знала даже, что таковые существуют», – призналась Дейна. «Нет, это настолько просто, что любой удачливый непрофессионал вроде меня способен до такого додуматься. Вы выделяете отдельные послания из сигнала посредством временного лага. Все послания прибывают в тот же момент, в мельчайшую частицу времени, называемую хронон».
2: «Верно», – оживился доктор Уолт. «Это время, за которое электрон продвигается с одного квантового уровня на другой. Пифагоровая единица измерения времени».
1: «Благодарю вас. Очевидно, ни один большой приемник не способен зарегистрировать столь короткое послание. По крайней мере, я так считала сначала. Но поскольку в самом аппарате существует реле, различные формы обратной связи и тому подобное, сигнал прибывает на выходное устройство в виде сложного импульса, разбрызганного вдоль временных осей на целую секунду или более. Этот эффект можно усилить, записав разбрызганный сигнал на высокоскоростную ленту таким же способом, как вы записываете любое событие, которое желаете изучить в замедленном режиме. Потом настраиваете различные моменты отказа в приемнике, чтобы, усилив один, свести к минимуму все остальные отказы, и используете шумоподавляющую аппаратуру, отсекая тем самым фоновые шумы».
2: «Но, насколько я понял, — нахмурился Тор, — у вас было еще немало сложностей. Предстояло отбирать послания».
1: «Именно так я и поступила. Та небольшая лекция Робина насчет ультраволн натолкнула меня на идею. Я решила узнать, каким образом ультраволновой канал способен переносить столь много посланий одновременно, и обнаружила, что люди отбирают импульсы каждую тысячную долю секунды и передают один короткий сигнал, только когда волна определенным образом отклоняется от средней. Я не совсем верила, что это работает с сигналом Дирака, но оказалось, все получается. 90% как доступных, так и исходных передач после этого проходило через устройство устранения импульсов. Я уже достаточно разобралась в сигнале, чтобы осуществить свой план, но теперь каждое голосовое сообщение было не только понятно, но и отчетливо слышно. Если каждую тысячную секунду выбирать три коротких сигнала, можно даже разобрать вполне ясную передачу музыки. Несколько фальшивую, но все же достаточно разборчивую, чтобы определить инструменты, входящие в состав оркестра. А это самый надежный тест любого прибора связи».
2: «Но я что-то не совсем понимаю», — вмешался Вейнбаум, для восприятия которого технические детали становились все более сложными.
3: «Дейна, вы говорите, что знали, по какому руслу потечет наша беседа, и все же она не была записана коммуникатором Дирака, и я не вижу причин, по которым она может быть вообще записана потом».
1: «Совершенно верно, Робин. Однако, выйдя отсюда, я сама сделаю такую передачу на своем собственном коммуникаторе. Обязательно сделаю, потому что уже считала ее с сигнала».
2: «Иными словами, вы уже несколько месяцев назад собирались позвонить сами себе?»
1: «Именно!» — воскликнула Дейна. «Это не такой универсальный метод, как вы могли вообразить с самого начала, поскольку опасно делать подобные передачи, пока ситуация еще находится на стадии развития. Вы можете спокойно отзвонить обратно только после того, как ситуация уже устоялась. И по терминологии химиков, реакция завершена. Однако едва вы поймете, что, пользуясь Дираком, имеете дело со временем, как сможете извлечь из инструмента самые неожиданные вещи». Помедлив, она улыбнулась. «Я слышала голос президента нашей галактики в 3480 году. Он объявил о создании Федерации Млечного Пути и Магелланового Облака. Слышала командира крейсера мировой линии, путешествующего из 8873 в 8704 год вдоль мировой линии планеты Хатсфера, вращающейся вокруг звезды на орбите NGC 4725. Несчастный просил помощи сквозь 11 миллионов световых лет. Ну а какой именно помощи он взывал или будет взывать, выше моего понимания. Когда вы лучше поймете мой метод, услышите и не такое. И тоже будете гадать, что все это значит». Вейнбаум и Уолт ошарашенно переглянулись. Большинство голосов, звучащих в сигнале Дирака, именно таковы. Мольбы о помощи, которые вы перехватили за десятилетия или века, прежде чем их обладатели попали в беду. Вы почувствуете себя обязанными ответить на каждый. Броситься на спасение несчастных. Будете слушать и спрашивать себя: «Мы успели? Добрались вовремя? Поняли все как надо?» И чаще всего не получите ответа. Узнаете грядущее, но не поймете смысл событий. И чем дальше заберетесь в будущее, тем непонятнее станут послания, так что придется твердить себе, что время покажет, и пройдет немало лет, прежде чем текущие события прояснят эти послания издалека. Но даже по прошествии столетий мы, по моему мнению, не будем обладать совершенным знанием. Наше сознание, вытекающее целиком из временного потока, позволяет рассматривать совершающееся лишь односторонне. Эффект же Дирака таков, что частица сознания скользит из настоящего на определенное расстояние. Какое именно? Нам еще предстоит узнать, то ли это 500, то ли 5000 лет. На этом этапе вступает в силу закон уменьшающихся эхосигналов, или, если хотите, коэффициент помех начинает перевешивать информацию, и наблюдатель вынужден путешествовать во времени с прежней скоростью. Он всего лишь чуточку обгоняет себя.
3: «Вижу, вы много над этим размышляли», — медленно выговорил Уолт. «Не хочется думать, что случилось бы, узнай свойства сигнала менее порядочный человек».
1: «Такого в книгах судьбы не было», — заверила Дайна.
0: В наступившей тишине Вейнбаум почувствовал слабое иррациональное ощущение разочарования, словно ему обещали больше, чем дали. Он распознал это чувство. Обычные эмоции охотника, когда охота не удалась. Профессиональная реакция прирожденного детектива, провалившего дело. Однако стоило как следует вглядеться в улыбающееся лицо Дейн Илье, как на душе стало почти легко.
3: «Еще одно», — заметил он. «Не хочу показаться неисправимым скептиком, но не мешало бы увидеть, как работает эта штука. Тор, можем мы установить устройство отбора и подавления импульсов и провести тест?»
4: «Через четверть часа», — пообещал доктор Уолт. «Прибор почти собран на большом ультраволновом передатчике, но не потребуется никаких усилий, чтобы добавить устройство высокоскоростной записи. Сейчас будет сделано».
0: Он вышел. Вейнбаум и Дейна уставились друг на друга, совсем как впервые встретившиеся коты. Потом офицер безопасности поднялся и с угрюмой решимостью схватил невесту за руки, предвидя сопротивление.
1: Первый поцелуй получился довольно официальным. Но к тому времени, когда Уолт вернулся в офис, буква была полностью и самым решительным образом заменена духом. Ученый хмыкнул и сложил свою ношу на стол.
2: «Ну, вот и все», — пропыхтел он. «Только пришлось перерыть всю библиотеку в поисках записи Дирака, где еще сохранился сигнал. Минута, и я все подсоединю».
0: Вейнбаум использовал передышку, чтобы вернуться к реальности, хотя ему и не вполне это удалось. Потом перемотка зажужжала, и душераздирающий визг сигнала наполнил комнату. Уолт остановил прибор, перенастроил, и стирающая лента начала очень медленно вращаться в противоположном направлении. Из динамика донесся отдаленный гул голосов. Вейнбаум подался вперед как раз вовремя, чтобы услышать один очень четкий и ясный.
5: «Привет, земное бюро. Говорит лейтенант Мэтьюс со станции Геркулес. НГК 6341, дата передачи 3-22-2091. Осталась последняя точка на кривой орбиты, данная вашими секретными агентами. Сама кривая указывает на небольшую систему, находящуюся примерно в 25 световых годах от здешней базы и пока не имеющую названия. Разведчики утверждают, что главная планета укреплена, по крайней мере вдвое сильнее, чем мы предполагали. Поэтому понадобится еще один крейсер. В сигнале имеется ваше разрешение, но мы ждем приказа, чтобы получить его в настоящем. НГК 6341. Конец связи».
1: После первого мгновения полного потрясения, ибо никакая готовность принять сообщенное Дейной как факт не могла подготовить их к самым поразительным реалиям, Вейнбаум схватил карандаш и принялся лихорадочно записывать. Когда голос затих, он отбросил карандаш и взволнованно уставился на доктора Уолда.
2: «До этих событий осталось целых 7 месяцев!» — выдохнул он, сообразив, что ухмыляется, как последний идиот. «Тор, вы знаете, сколько у нас было проблем с этой иголкой в стоге сена? Эта штука с кривой орбитой — именно то, что Мэтьюзу еще предстоит обдумать. По крайней мере, ко мне он с такого рода речью еще не обращался, и ситуация никоим образом не располагала к тому, что дело будет закрыто через 6 месяцев». Компьютеры утверждают, пройдет еще не менее 3 лет.
1: Это новые данные, серьезно согласился доктор Волк.
2: Только ради бога не останавливайтесь. Давайте послушаем еще.
1: Доктор Волк повторил ритуал сначала, на этот раз быстрее. Из динамика донеслось. Нозен темпен. Эддет томпик. Бероп силом. Эйм как сечос. Санбетогмау. Дадде камсет. Домат розмин. Конец связи.
2: Боже, удивился Уолт. А это еще что?
1: Об этом я и толковала, вмешалась Дейна. По крайней мере, половину того, что можно выделить из сигнала, понять нельзя. Думаю, это то, что произойдет с английским через много столетий.
3: «Ну уж нет», — возразил Вейнбаум, продолжая писать, несмотря на сравнительную краткость сообщения. «Только не этот образец. Это, леди и джентльмены, шифр. Ни один язык не может состоять только из 4 сложных слов, уж поверьте мне. Более того, это вариант нашего кода. Не могу расшифровать его полностью, для этого нужен эксперт, но общий смысл и дата ясны. 12 марта 2022 года. Началась массовая эвакуация. В послании содержится указание по выбору маршрутов.
2: Ну а почему используется шифр, удивился Тор. Значит, предполагается, что кто-то, имеющий передатчик Дирака, может нас подслушать? Ну и путаница.
3: Да уж, покачал головой Вейнбаум. Но скоро мы все поймем.
2: Давайте попробуем еще раз. Может, попытаться получить картинку?
1: Вейнбаум кивнул. Минуту спустя он, не отрываясь, смотрел в зеленокожее лицо создания. Хотя у существа не было рта, из динамика Дирака отчетливо неслось.
3: «Привет, шеф. Это Тамос, НГК 2287, дата передачи ГОР 60302 по моему календарю. 2 июля 2973 года по вашему. Паршивая планетка. Отовсюду несет кислородом, совсем как на Земле. Но главное, что туземцам нравится. Ваш гений благополучно родился. Подробный отчет позднее. НГК 2287, Тамос отключается».
2: «Хотел бы я получше знать свой новый генеральный каталог», — посетовал Вейнбаум. «Это не М41 в созвездии Большого Пса, там, где красная звезда в центре. Там мы используем не гуманоидов». «И кто это создание?» «Неважно, прокрути ленту еще разок».
1: Доктор Уолт послушался. У Вейнбаума уже немного кружилась голова, и поэтому он перестал делать заметки. «Ничего страшного, все это можно сделать позже». Сейчас он хотел только смотреть и слушать послание из будущего. Это куда лучше аквавита.

0: Эпилог. Учебная запись кончилась, и Красно коснулся кнопки. Экран Дирака потемнел и бесшумно сложился. «Они не предвидели, чем все это завершится», — заметил Красно. «Не знали, например, что когда одна часть правительства, пусть и самая малая, делается почти всезнающей, вскоре это свойство становится присущим остальным членам правительства. Потом бюро превращается в службу и вытесняет все остальные. С другой стороны, эти люди привыкли опасаться, что всевидящее правительство может превратиться в жестокую диктатуру. Такого не могло случиться и не случилось, потому что чем больше вы знаете, тем более динамичное и подвижное общество вам необходимо. Как может костное общество завоевать другие звездные системы, не говоря уже о других галактиках? Невозможно!»
1: «А я считал, что возможно», — медленно проговорил Йо. «В конце концов, если вы знаете заранее, что произойдет и что каждый должен делать...» «Но мы не знаем, Йо. Это распространенное заблуждение, если хотите, отвлекающий маневр. В конце концов, не все, что делается в космосе, можно узнать, слушая передатчик. Мы способны уловить только те сообщения, которые посылаются через Дирак. Вы заказываете свой ланч по Дираку?» «Разумеется, нет. До сегодняшнего дня вы и слова не сказали в микрофон Дирака. Мало того, все диктатуры основаны на том предположении, что правительство каким-то образом может контролировать мысли народа. Теперь нам известно, что сознание наблюдателя – единственная свободная вещь во Вселенной. Да чего же глупо мы выглядели, пытаясь управлять сознанием, когда вся физика показывает, что подобное невозможно. Вот почему служба не имеет никакого отношения к полиции мысли. Нас интересует исключительно действие. Мы – полиция событий».
2: «Но почему?» – допытывался Йо. «Если вся история заранее предопределена, зачем напрягаться, отслеживая свидания? Так или иначе, они произойдут».
0: «Разумеется», – немедленно согласился Красно. «Но поймите, Йо, интересы нашего правительства и правительственных служб зависят от будущего. Мы действуем так, словно будущее настолько же реально, как и прошлое, и пока это приносило свои плоды. Работа службы успешна на 100%. Но и в самом успехе кроются предостережения. Что произойдет, если мы прекратим наблюдать за событиями? Мы не знаем и не смеем рисковать. Несмотря на все доказательства того, что будущее предопределено, приходится брать на себя роль смотрителя неизбежного. Мы верим, что все и дальше будет катиться по наезженным рельсам, но следует придерживаться известной философии. История благоволит только тем, кто помогает себе. Именно поэтому мы приглядываем за огромным количеством свиданий, начиная от самого первого и до заключения брачного контракта. Мы обязаны убедиться, чтобы каждая персона, упомянутая в послании Дирака, появилась на свет. Наши обязанности как полиции событий – позаботиться о том, чтобы все события будущего стали возможными, потому что эти эпизоды, даже самые, казалось бы, незначительные, являются решающими для нашего общества. Поверьте, это грандиозная задача, и с каждым днем становится все важнее. Очевидно, так будет всегда».
2: «Всегда?» – переспросил Йо. «А как насчет людей? Рано или поздно они что-то пронюхают. Доказательства накапливаются с неумолимой скоростью».
0: «И да, и нет», — усмехнулся Красно. «Многие люди чуют это прямо сейчас, совсем как вы. Но число новых агентов, в которых мы нуждаемся, растет гораздо быстрее и всегда превышает количество непрофессионалов, способных докопаться до правды». Йо набрал в грудь воздуха.
2: «Вы так говорите, будто это так же просто, как яйцо сварить», — выпалил он. «Неужели вы никогда не удивляетесь тем вещам, которые вытаскиваете из сигнала? Той штуки, например, которую Дейна Лье извлекла из созвездия гончих псов по поводу корабля, путешествующего назад во времени? Как это возможно? И какова цель всего этого? Неужели...»
0: «Стоп, стоп», — перебил Красно. «Не знаю и знать не хочу. И вам не следует. Это событие произойдет в таком отдаленном будущем, что не нам о нем тревожиться. И контекст неизвестен, так что не имеет смысла пытаться его понять.
1: Если англичанин 17 века узнает об американской революции, то посчитает это трагедией. Англичанин середины 20-го столетия будет о ней совершенно иного мнения. И мы в их положении. Послания, получаемые из отдаленного будущего, не имеют для нас смысла.
2: «Кажется, до меня дошло», — буркнул Йом. «Со временем привыкну, после того, как немного поработаю с Дираком. Надеюсь, моя новая должность это позволяет?»
1: «Позволяет. Но сначала я хочу изложить вам правила этикета службы, которые никогда не нарушаются. Исключений нет и быть не может. Вас не подпустят к микрофону Дирака, пока каждое слово не запечатлеется в вашем мозгу».
2: «Слушаю. И очень внимательно».
1: «Прекрасно. Правило состоит вот в чем. Дата смерти сотрудника службы никогда не упоминается в передачах с коммуникатора Дирака».
2: Йо моргнул, чувствуя, как по спине ползет холодок. За этим правилом, несомненно, стоят веские основания, хотя гуманизм и так очевидны.
1: «Не забуду», — кивнул он. «Мне и самому понадобится такая защита».
2: «Крайне благодарен, Крас. А теперь о моем новом задании».
1: «Начнем», — ухмыльнулся Красно, — «с самой простой работы, которую я когда-либо давал агенту прямо здесь, на Рэндалфе. Из кожи вон лезьте, а найдите мне того таксиста, который упомянул о путешествиях во времени. Он неприятно близок к правде, ближе, чем были вы. Отыщите и приведите ко мне. Служба давно нуждается в новом, необученном, но смышленном рекруте».
0: Однажды в апреле 2022-го тяжелая дверь библиотеки оглушительно хлопнула, грянул гром. «Ну вот», — подумал я. У подножья лестницы, подняв свирепые глаза к моему столу, в мундире Объединенного Легиона, мундир теперь сидел на нем отнюдь не так ловко, как 20 лет назад, возник Джонатан Барнс. Хоть он и храбрился, на мгновение помешкал, и я вспомнил 10 тысяч речей, которые он извергал, как фонтан на митингах ветеранов, и несчетные парады под развернутыми знаменами, где он гонял нас до седьмого пота, и патриотические обеды с застывшими в жиру цыплятами под зеленым горошком, обеды, которые он поистине сам стряпал, все мертворожденные компании, которые затевал сей рьяный политикан. И вот Джонатан Барнс топает вверх по парадной лестнице и до скрипа давит на каждую ступеньку всем своим весом, всей мощью и только что обретенной властью. Но должно быть, эхо тяжких шагов, отброшенное высокими сводами, ошеломило даже его самого и напомнило о кое-каких правилах приличия. Ибо, подойдя к моему столу и жарко вдохнув мне в лицо перегаром, заговорил он все же шепотом.
3: «Я пришел за книгами, Том».
0: Я небрежно повернулся, заглянул в картотеку. «Когда они будут готовы, мы вас известим».
3: «Погоди», — сказал он. «Постой!
0: Ты хочешь забрать книги, пожертвованные в фонд ветеранов для раздачи в госпиталь?»
3: «Нет, нет!» — крикнул он. «Я заберу все книги!»
0: Я посмотрел на него в упор.
3: «Ну, почти все!» — поправился он.
0: «Почти все?» Я мельком глянул на него, наклонился и стал перебирать карточки. «В одни руки за один раз выдается не больше 10. Сейчас посмотрим. А, вот. Позволь, да ведь срок твоего абонемента истек 30 лет назад. Ты его не возобновлял с тех пор, как тебе минуло 20. Видишь?» Я поднял карточку и показал ему. Барнс оперся обеими руками о мой стол и навис над ним всей своей громадой.
3: «Я вижу, ты оказываешь сопротивление!»
0: Лицо его наливалось кровью, дыхание становилось шумным и хриплым.
3: «Мне для моей работы никакие карточки не нужны!»
0: Он прохрипел это так громко, что мириады белых страниц перестали трепетать мотыльковыми крыльями под зелеными абажурами в просторных мраморных залах. Несколько книг еле слышно захлопнулись. Читатели подняли головы и обратили к нам отрешенные лица.
4: Таково было время и сам здешний воздух, что все смотрели глазами антилопы, молящей, чтобы вернулась тишина, ведь она непременно возвращается, когда тигр приходит напиться к роднику и вновь уходит. А здесь, конечно же, утоляли жажду у излюбленного родника. Я смотрел на поднятые от книг кроткие лица и думал про все 40 лет, что я жил, работал, даже спал здесь, среди потаенных жизней, хранимых бумажными листами безмолвных людей, созданных воображением. Сейчас, как всегда, моя библиотека мне казалась прохладной пещерой, а, быть может, вечно молодым и растущим лесом, где укрываешься на час от дневного зноя или лихорадочной суеты, чтобы освежиться телом и омыться духом при свете, смягченном зелеными, как трава, абажурами, под шорох ветерков, возникающих, когда опять и опять листаются светлые нежные страницы. Тогда мысли вновь становятся яснее, отчетливей, тело раскованней, и снова находишь силы выйти в пекло действительности, в полуденный зной, навстречу уличной сутолке, неправдоподобной старости, неизбежной смерти. У меня на глазах тысячи изголодавшихся еле добирались сюда в изнеможении и уходили насытись. Я видел, как те, кто себя потерял, вновь обретали себя. Я знавал трезвых реалистов, которые здесь предавались мечтам и мечтателей, что пробуждались в этом мраморном убежище, где закладкой в каждой книге была тишина. «Да», — сказал я наконец, — «но записаться заново — минутное дело. Вот, заполни новую карточку, найди двух надежных поручителей».
5: «Чтобы сжечь книги, мне поручители ни к чему», — сказал Барнс.
4: «Напротив», — сказал я, — «для этого тебе еще много чего нужно».
5: «Мои люди, вот мои поручители. Они ждут книг на улице. Они опасны?»
4: «Такие люди всегда опасны».
5: «Да нет же, болван, я про книги. Книги, вот что опасно. Каждая дудит в свою дуду. Путаница, разнобой, ни черта не поймешь. Сплошной треп и сопли-вопли. Нет, мы все это обстрагаем, чтобы все просто и ясно, и никаких загогулин. Нам надо...
4: надо это обсудить», — сказал я и прихватил под мышку томик Демосфена. «Мне пора обедать. Будь добр, составь компанию». Я был уже на полпути к двери, но тут Барнс, который сперва только вытаращил глаза, вдруг вспомнил про серебряный свисток, висевший у него на груди, ткнул его в свой слюнявый рот и пронзительно свистнул. Двери с улицы распахнулись настежь. Вверх по лестнице громыхающим потоком хлынули люди в угольно-черной форме. Я негромко их окликнул. Они удивленно остановились. «Тише», — сказал я. Барнс схватил меня за плечо. «Ты что, сопротивляешься закону?» «Нет», — сказал я. «Я даже не стану спрашивать, есть ли у тебя ордер на это вторжение. Я хочу только, чтобы вы соблюдали тишину». Услыхав грохот шагов, читатели вскочили. Я слегка помахал рукой. Все опять уселись и уже не поднимали глаз, зато люди, втиснутые в черную перепачканную сажей форму, пялили на меня глаза, словно не могли поверить моим предупреждениям. Барнс кивнул. И они тихонько на цыпочках двинулись по просторным залам библиотеки. С величайшей осторожностью, всячески стараясь не шуметь, подняли оконные рамы. Неслышно ступая, переговариваясь шепотом, снимали книги с полок и швыряли вниз в вечереющий двор. То и дело они злобно косились на тех, кто по-прежнему невозмутимо перелистывал страницы, однако не пытались вырвать книги у них из рук и лишь продолжали опустошать полки. «Хорошо», — сказал я.
5: «Хорошо», — переспросил Барнс.
4: «Твои люди справляются и без тебя. Можешь позволить себе маленькую передышку». Я вышел в сумерки таким быстрым шагом, что Барнс, у которого распирало от незаданных вопросов, оставалось только поспевать за мной. Мы пересекли зеленую лужайку. Здесь уже разинула жадную пасть огромная походная адская топка. Приземистая, обмазанная смолой черная печь, из которой рвались красно-рыжие и пронзительно-синие языки огня. А из окон библиотеки неслись драгоценные стаи вольных птиц. птиц. Наши дикие голуби взмывали в безумном полете и падали на землю с перебитыми крыльями. Люди Барнса обливали их керосином, сгребали лопатами и совали в волчные жерла. Мы прошли мимо этой разрушительной, хотя и красочной техники, и Джонатан Барнс озадаченно заметил.
5: «Забавно».

0: «Приди ко мне, о мой любимый, с тобой все радости вкусим мы», — сказал Уолтер. Барнс захлопал глазами. «Что такое?» «Зови меня Измаилом», — сказал Уолтер. «Для начала дай нам кофе, Измаил», — сказал я. Уолтер пошел и принес кофе. «Тигр! Оу, тигр! Светло-горящий в глубине полночной чащи!» — сказал он и преспокойно посмотрел ему вслед. Барнс круглыми глазами посмотрел на него.
1: «Чего это он? Чокнутый, что ли?»
0: «Нет», — сказал я. «Так ты договори, что начал в библиотеке. Объясни».
1: «Объяснить?» — повторил Барнс. «Да чего же вы все обожаете рассуждать? Ладно, объясню. Это грандиозный эксперимент. Взяли город на пробу. Если удастся сжечь здесь, так удастся повсюду. И мы не все подряд жжем, ничего подобного. Ты заметил? Мои люди очищают только некоторые полки, некоторые отделы. Мы выпотрошим примерно 49% и 2%. И потом доложим о наших успехах высшей правительственной комиссии».
0: «Великолепно», — сказал я. Барнс уставился на меня.
1: «С чего это ты радуешься?»
0: «Для всякой библиотеки головоломная задача, где разместить книги», — сказал я. «А ты мне помог ее решить».
1: «Я думал, ты испугаешься?»
0: «Я весь век прожил среди мусорщиков».
1: «Как ты сказал?»
0: «Жечь значит жечь. Кто этим занимается, тот мусорщик».
1: «Я главный блюститель города Гринтауна, штат Иллинойс, черт подери!»
0: Появилось новое лицо, официант с дымящимся кофейником. «Привет, Китс», — сказал я. «Пора туманов, зрелости полей», — отозвался официант.
1: «Китс?» — переспросил главный блюститель. «Его фамилия не Китс».
0: «Как глупо с моей стороны», — сказал я. «Это же греческий ресторан, верно, Платон?» Официант налил мне еще кофе. «У народа всегда находится какой-нибудь герой, которого они поднимают над собой и возводят в великие. Таков единственный корень, из коего произрастает тиран. Вначале же он предстает как защитник».
1: Барнс подался вперед и подозрительно поглядел на официанта, но тот не шелохнулся. Тогда Барнс принялся усердно дуть на кофе. «Я так считаю, наш план прост, как дважды два», — сказал он.
0: «Я еще не встречал математика, способного рассуждать здраво», — промолвил официант.
1: «К чертям!»
0: Со стуком Барнс отставил чашку.
1: «Никакого покоя нет! Убирайся отсюда, пока мы не поели, как тебя, Китс, Платон, Холдриджа. А, вспомнил, Холдридж, вот как твоя фамилия. А что еще он тут болтал?»
0: «Так», — сказал я. «Фантазия. Просто выдумки».
1: «К чертям фантазию, к дьяволу выдумки. Можешь есть один, я ухожу. Хватит с меня этого сумасшедшего дома».
0: И он залпом допил кофе. Официант и хозяин смотрели, как он пьет, и я тоже смотрел. А напротив, через дорогу, в чреве чудовищной топки полыхало неистовое пламя. Мы молчали. Только смотрели, и под нашими взглядами Барнс, наконец, застыл с чашкой в руке. По его подбородку стекали капли кофе.
1: «Ну, чего вы? Почему не подняли крик? Почему не деретесь со мной?»
0: «А я дерусь», — сказал я и взял томик Демосфена. Вырвал страницу, показал Барнсу имя автора, свернул листок наподобие лучшей гаванской сигары, зажег, пустил струю дыма и сказал: «Если даже человек избегнул всех других опасностей, никогда ему не избежать всецело людей, которые не желают, чтобы жили на свете подобные ему».
1: Барнс с воплем вскочил, и вот в мгновение ока сигара выхвачена у меня изо рта и растоптана,
0: и главный блюститель уже за дверью. Мне оставалось только последовать за ним. На тротуаре он столкнулся со стариком, который собирался войти в кафе. Старик едва не упал. Я поддержал его под руку.
2: «Здравствуйте, профессор Эйнштейн».

0: Я нашел его на лужайке подле старинного прекрасного здания нашей библиотеки. Черные люди, от которых при каждом движении исходил керосиновый дух, все еще собирали здесь обильную жатву. Лужайки устилали подстреленные на лету книги голуби, умирающие книги фазаны, щедрое осеннее золото и серебро, осыпавшееся с высоких окон. Но их собирали без шума. И пока длилась эта тихая, почти безмятежная пантомима, Барнс исходил беззвучным воплем. Он стиснул этот вопль зубами, зажал губами, языком, затолкал за щеки, вбил себе поглубже в глотку, чтоб никто не услышал. Но вопль рвался вспышками из его бешеных глаз, копился в узловатых кулаках. Дадут ли, наконец, разрядиться? Прорывался краской в лицо, и оно поминутно бледнело и вновь багровело, когда он бросал свирепые взгляды то на меня, то на кафе, то на проклятого хозяина и наводящего ужас официанта, который в ответ приветливо махнул ему рукой. Огненное идолище, урча, пожирало свою пищу и пятнало гаснущими искрами лужайку. Барнс, не мигая, глядел прямо в это слепое желто-красное солнце, в ненасытную утробу чудовища. «Послушайте, вы!» — непринужденно окликнул я, и люди в черном приостановились. «По распоряжению муниципалитета библиотека закрывается ровно в 9. Попрошу к этому времени кончить. Мне не хотелось бы нарушать закон. Добрый вечер, мистер Линкольн».
1: 87 лет, сказал, проходя, тот, к кому я обращался.
0: Из речи Линкольна в Гетексберге 19 ноября 1863 года. 87 лет назад наши отцы основали на этом континенте новое государство, рожденное свободным и опирающимся на убеждение, что все люди созданы равными.
1: «Линкольн!»
0: Главный блюститель медленно обернулся.
1: «Это Боумен! Чарли Боумен! Я тебя знаю! Чарли, поди сюда! Чарли! Чак!»
0: Но тот уже скрылся из виду. В печи пылали все новые книги. Мимо проезжали машины. Порой кто-нибудь меня окликал, и я отзывался. И звучало ли «Мистер По» или просто «Привет». Или какой-нибудь хмурый маленький иностранец оборачивался, к примеру, на имя Фрейд. Всякий раз, как я весело окликал их, и они отвечали, Барнса передергивало. Будто еще одна стрела глубоко вонзалась в эту трясущуюся тушу, и он медленно умирал, втайне истекая огнем и безысходной злостью. А толпа так и не собралась. Никого не привлекла необычная суматоха. Внезапно, без всякой видимой причины, Барнс крепко зажмурился, разинул рот, набрал побольше воздуха и заорал:
1: «Стойте!»
0: Люди в черном перестали швырять книги из окон. «Но ведь закрывать еще рано», — сказал я.
2: «Пора закрывать! Выходите все!»
0: Глаза Джонатана Барнса зияли пустотой. Зрачки стали словно бездонные ямы. Он хватал руками воздух, судорожно дернул ими к низу, и все оконные рамы со стуком опустились, точно нож гильотины, только стекла зазвенели. Черные люди в совершенном недоумении вышли из библиотеки. «Вот главный блюститель», — сказал я и протянул ему ключ. Он не хотел брать, и я насильно сунул ключ ему в руки. «Приходите опять завтра с утра, соблюдайте тишину и заканчивайте свое дело». Глаза главного блюстителя, пустые, словно пробитые пулями дыры, шарили вокруг и не видели меня.
1: «И давно? Давно это тянется?»
0: «Что это?»
1: «Это и все... и они...»
0: Он тщетно пытался кивком показать на кафе, на скользящие мимо автомобили, на спокойных читателей, которые уже выходили из теплых залов библиотеки и кивали мне на прощание, и скрывались в холодном вечернем сумраке, все до единого друзья. Его пустой взгляд, взгляд слепца, незряче пронизывал меня. С трудом зашевелился окоченевший язык.
1: «Может, вы все надеетесь меня провести? Меня! Меня!»
0: Я не ответил.
1: «Почем ты знаешь?» – продолжал он. «Может, я и людей стану жечь, не одни книги?»
0: Я не ответил. Я ушел и оставил его в темноте. В зале я стал принимать последние книги у читателей. Они уже расходились, ведь наступил вечер, и всюду спустились тени. Огромный механический идол изрыгал клубы дыма, огонь его угасал в весенней траве, а главный блюститель стоял рядом, точно истукан из цемента, и не замечал, как отъезжают его люди.
2: Внезапно он вскинул кулак. Что-то блеснуло, взлетело вверх, со звоном треснуло стекло входной двери. Барнс повернулся и зашагал прочь вслед за походной печью. Она уже тяжело катила прочь.
0: Приземистая черная погребальная урна, что тянула за собой длинные развивающиеся ленты плотного черного дыма, полосы быстро тающего траурного крепа. Я сидел и слушал. В дальних комнатах, залитых мягким зеленым светом, точно лесная чаща. Так славно по-осеннему шуршат листы. Принесется еле слышный вздох, мелькнет еле уловимая усмешка. Слабое движение руки, блеснет кольцо, понимающий, побелящий зорко глянет чей-то глаз. Между наполовину опустевших полок пройдет запоздалый путник. В невозмутимой фарфоровой белизне туалетной комнаты потекут воды к далекому тихому морю. Мои люди, мои друзья, один за другим уходят из прохладных мраморных стен, от зеленых прогалин в ночь. И эта ночь много лучше, чем мы могли надеяться. Девять я вышел из библиотеки и подобрал брошенный ключ. Со мной вышел последний читатель, старый человек. Пока я запирал дверь, он глубоко вдохнул вечернюю свежесть, посмотрел на город, на почерневшую пятнами от погасших искр лужайку и спросил:
1: «Могут они прийти опять?»
0: «Пускай приходят. Мы к этому готовы, не так ли?» Старик взял меня за руку.
1: «Тогда волк будет жить вместе с ягненком, и барс будет лежать вместе с козленком, и теленок, и молодой лев, и вол будут вместе».
0: Мы спустились с крыльца. «Добрый вечер, Исайя», — сказал я.
1: «Спокойной ночи, мистер Сократ», — сказал он.
0: И в темноте каждый пошел своей дорогой.

Здравствуйте, любезные нашему сердцу радиослушатели. Программа «Модель для сборки» приветствует вас на радио «Энергия». Сегодня наш первый эфир на этой частоте.

0: Но те, кто знает нас уже давно, я думаю, обрадуются, узнав, что с этого дня мы будем выходить на радиоэнергия по понедельникам и четвергам с 12 до 2 ночи. С вами сейчас говорит Влад Коп. Рядом со мной находится диджей Инкогнито и Михаил Габович. Я счастлив представить их вам. Ну и, разумеется, счастлив, что мы вот объединились в таком составе.
1: Дорогие друзья, очень рады, счастливы. Сегодня вы прослушаете первый раз эфир модели для сборки на радио «Энергия». Слов очень мало, эмоций очень много. Сегодня вы услышите в моем миксе проекты «Safi Brothers», «Rebel Party», «Angel Tears», «Cosmo Chaos», «Rip Van Hippie», «Scorp», «Cybers of Paradise», «Younger Brothers» и проект «Бензо». Вас ожидает очень много электронной музыки в течение, надеемся, долгого времени. Ну и, собственно говоря, в ближайшие 2 часа хорошего настроения и поучительной сказки.
2: Привет всем, это Михаил Габович. Очень здорово, что наш проект опять обрел всех своих участников в полном объеме. Сегодняшний микс мы сыграем джемом с Андреем. Я со своей стороны подготовил треки от групп Кая, от группы Bullet Nuts и некоторых других. Слушайте модель для сборки на радио «Энергия» по понедельникам с 0 до 2. Диджей-микс Михаил Габович, текст читает Влад Коп. И по четвергам с 0 до 2. Саундтрек диджей Инкогнито, текст читает Влад Коп. Очень рады встрече с вами, к вашим услугам.
0: Ну и что же, вот вам и ответы на те вопросы, которые задавались нам в течение наших таких недавних эфиров. Где же диджей Инкогнито? Вот он, с нами. И мы счастливы порадовать вас в ближайшее же время новыми произведениями, литературными, музыкальными, всякими. В сегодняшнем эфире вы услышите 2 рассказа Уильяма Тена. Какие? Пока не буду ничего говорить. Послушайте музыку, приготовьтесь, отключите все свои средства мобильной связи, поставьте рядом теплый чай, и вас ждут 2 часа путешествия без движения.

Юлий Буркин, Константин Фадеев. Исковерканный мир. Проклятые комары. Их тоненькое зудение стирает сон своего сознания, как резинка рисунок карандаша, оставляя лишь грязноватый след, неглубокую душную дрему. Переворачиваясь сбоку на бок, Дмитрий подивился, что у него еще хватает сил на художественные образы. Он откинул волглое, то ли от пота, то ли от сырости в воздухе одеяло и свесил ноги с кровати. Откуда эти насекомые берутся в таком большом городе? Положительно, до большевиков комары в Питере не водились. Прошлепал к окну. Свежее дуновение приятно лизнуло влажную кожу. Однако форточку, несмотря на духоту, в комнате придется закрыть. Затем перебить комаров. Он сделал несколько глотков ночного невского воздуха. Затем захлопнул форточку, чуть не уронив с подоконника горшок.

0: кусочек с алоэ и улегся. Сказала полутьма. А еще через мгновение Дмитрий почувствовал легкий укол в плечо и шлепнул по этому месту ладонью. А внезапно Дмитрий осознал, что ненавидит комаров не только и не столько за то, что они его кусают, а за то, что у них есть выбор – умереть или насытиться. У него такого выбора нет. Черт возьми, он голоден. Он хочет съесть что-нибудь. Он готов, как комар, добывать себе пищу с риском для жизни, но у него нет такой возможности. Ему придется терпеть до утра, когда в столовой музее ему в обмен на продовольственные карточки дадут кусок хлеба, пару картофелин и тарелку щей или супа из конины. А сейчас у него нет ни единой крошечки съестного. Он это точно знает. Он все обшарил еще с вечера. Раньше этим занимались тараканы, но вот уже полгода, как они, изголодавшись, сами покинули квартиру. Дмитрий прикрыл глаза и, ведя равномерный усыпляющий счет, постарался внушить себе, что голод – раз, на самом деле – два, чувство приятное – три. Многие нынешние медики – четыре, утверждают – пять, что именно голодание – шесть, очищает организм – семь, от различных ненужных ему веществ – восемь, рассасывает жиры – девять, приносит свежесть и здоровье – десять. Чревоугодие же 11, напротив 12, приводит к болезням, одряхлению и ожирению 13. Голый, неимоверно тучный человек сидит на табурете. Его живот отвис уже почти до пола. Он ест, точнее жрет, и крошки, а то и целые куски пищи падают у него изо рта. Он уже давно сыт, но два человека, облаченные в черные одеяния, силком продолжают пичкать его кусками индейки, сыра, хлеба, овощами, сластями, поить вином. На лице бедняги поблескивают дорожки от высохшего пота. Он затравленно поглядывает на монахов. Его тошнит. Он отрыгивает съеденное прямо перед собой, надеясь, что больше ему есть не придется. Но тут же один из монахов колет его в ягодицу ножом, и толстяк с воем принимается за очередную порцию.
1: «Пора», — произносит кто-то.
0: Дмитрий вздрагивает и просыпается. Какое удивительно реалистичное сновидение! Как омерзителен толстяк и как жестоки его мучители! Голод несколько притупился, а вот сон пропал. Плохо. Завтра предстоит нелегкий день. Дмитрий встал и, чиркнув спичкой, зажег свечу. Пошарив рукой под кроватью, вытащил потрепанную книгу. Еще бы не потрепанную. Именно этого Дон Кихота читала ему гувернантка. Он открыл том наугад и погрузился в чтение. Испытанный способ. Через 5 страниц Дмитрий прилег, положил книгу на пол, подсвечник рядом с ней и читал, положив подбородок на край постели. Еще через 2 страницы он поймал себя на том, что уже не читает, а грезит. Дмитрий задул свечу. Он окунулся во тьму, но глаза сразу привыкли к ней. Взгляд его полз сначала по срезу дощатых перекрытий, затем по кирпичной кладке фундамента. Потом долго, очень долго он двигался вниз через почвенные слои и вдруг вынырнул в каком-то подземном помещении, коридоре, освещенном тусклыми факелами. Но даже огонь факелов здесь был мертвен, словно имел разум, и понимал, что истинная власть тут, что бы ни случилось, навечно и безраздельно принадлежит тьме. Шаги. Некротическая атмосфера коридора не угнетала человека, облаченного в мантию из черного бархата. На голове его красовалась небольшая лиловая шапочка феска. Человек этот двигался по коридору во главе небольшой, но зловещей процессии, и на его бледном, не лишенном обаянии лице блуждала усмешка. И она становилась шире, когда за его спиной раздавались всхлипывания, повизгивания и причитания. Это вскрикивал тот самый, неимоверно толстый и насмерть перепуганный человек, которого Дмитрий видел в прошлом сне. Только на сей раз он был одет в белоснежную рубаху до колен, а монахи силой волокли его вперед, держа под руки. В глазах толстяка застыл ужас. Лица же монахов были скрыты капюшонами. Третий монах завершал процессию, то и дело подгоняя толстяка легкими тычками кинжала в раскормленную задницу. Только сейчас Дмитрий обнаружил, что не имеет тела. Он лишь видит и слышит, но ему нечем прикоснуться к чему-либо. Странно. Дмитрий ничуть не испугался своего открытия. Толстяк и его конвоиры поравнялись с массивной распахнутой настежь дверью, переступили невысокий порог, и взору Дмитрия открылся просторный полутемный зал, оглашаемый звуками ударов и чьими-то стонами. Заслышав их, толстяк покрылся потом, задрожал и суетливо огляделся.
1: «О, сеньор Перуцци!» — воскликнул он при виде расставленных по залу уродливых и устрашающих орудий пыток. «Зачем вы привели меня сюда? Что вы собираетесь делать? Я всегда был набожен, никогда не жульничал, никогда не обманывал служителей ордена. Колбасы, рулеты, окорока. Я продавал их вам по самым умеренным ценам».
0: Шагавший впереди остановился и обернулся.
2: «Набожен?» — переспросил он, опалив несчастного свирепым голубым огнем. «Что ж, помолись своему богу и на этот раз. Уж тут-то он тебе обязательно поможет».
0: Слова его были полны сарказма, и монахи не преминули откликнуться извительным хохотом. После чего, под аккомпанемент жалобных подвываний толстяка, процессия двинулась вниз по лестнице. И вот уже стал виден тот, кто испытывал сейчас не только страх, но и физические муки. Двое палачей-монахов размеренно опускали свои плети на мускулистую спину человека, привязанного к распятию. Дмитрий обнаружил, что не только видит и слышит, но и знает откуда-то, что зовут этого несчастного Ладжози, и что эта экзекуция не первая, которую он выдержал. Хотя об этом можно было догадаться, потому что вперемешку со свежими кровоподтеками его белесая, давно не знавшая солнца спина была испещрена паутиной старых, посиневших рубцов. Палач взмахнул плетью в очередной раз, но тот, кого перепуганный жирный мясник назвал сеньор Перуцци, поднял руку, и удара не последовало. Рефлекторно напрягшийся и втянувший было голову в плечи узник расслабился. Повиснув на руках, он попытался оглянуться.
2: «Ну?»
0: — лаконично спросил Перуцци.
1: «Это вы?» — прохрипел несчастный. «Чего ж вам еще? Я ведь дал свое неправедное согласие. Я предал свое слово. Вы не добились бы этого пытками, но ваша угроза расправиться с Бьянкой и ее бедным отцом...»
0: Голос Ладжози сорвался, и он замолчал. Затем продолжил спокойнее.
1: «Я согласился. Отчего же эти исчадия ада снова бьют меня?»
0: «Чтобы укрепить вас в этом решении». Перуцци опустил руку. «Отвяжите его». Минуту спустя несчастный рухнул на пол у его ног.
3: Модель для сборки. On Energy.

0: «Встаньте!» — приказал Перуцци. Узник, мужчина средних лет, пошатываясь, поднялся на ноги.
1: «Сеньор Ладжоси!» —
0: выпучив глаза, прошептал толстяк, узнав пленника.
1: «Так вы живы? А говорили...»
0: Но очередной болезненный укол кинжала в седалище заставил его охнуть и замолкнуть. С трудом ворочая руками, узник убрал с глаз прядь давно не стриженных, спутанных волос и смерил своего мучителя почти дерзким взглядом. «Итак, маэстро Ладжози, вы готовы?» — скорее утверждающе, чем вопросительно произнес Перуцци.
2: «Да! Да, дьявол бы вас побрал!»
3: «Спасибо за хлопоты», — криво усмехнулся Перуцци. «Дьявол обязательно прислушается и последует вашему совету».
0: Монахи вновь загоготали, а сеньор Перуцци, поправив на голове феску, приказал палачам: «Поставьте мольберт сюда». «А ты», — кивнул он одному из монахов, — «достань ошейник и посади досточтимого сеньора Ладжози на цепь, подобно псу. Но смотри, чтобы он не издох от удушья». «Ты же», — обернулся Перуцци к толстяку, — «готовь свою душу. Скоро она отправится в преисподнюю, чтобы встретиться там с господином нашим. Передай ему наше почтение».
4: Мясник жалобно хлопал глазами и кусал губы, все еще надеясь на пощаду. Но монах с кинжалом вышел из-за его спины, и толстяк, узрев устрашающих размеров лезвия, сипло взвизгнул. Ладжози без сил опустился на колени. Дмитрий увидел, как монах, в руке которого был кинжал, быстрым движением вспорол тонкий белый шелк рубахи толстяка и обнаружил бледное, непомерных размеров уродливое брюхо. Толстяк побелел, поперхнулся и перестал визжать. Глаза его округлились, напряженно следя за тем, как кинжал переходит из рук монаха к Перуцци. Те двое, что минуту назад выдворили перед художником мольберт с холстом, теперь затянули мрачную песнь, точнее заклинание, на странном, словно бы лающем языке. Перуцци поднял нож высоко над головой и обрушил его на лоснящийся бурдюк живота. Заунывная песня перешла в истерические выкрики. Толстяк дернулся и с удивленным выражением лица повис на руках своих мучителей. Перуцци вытащил кинжал. Брызнула кровь и багряными пятнами расплылась по белоснежным лохмотьям. Перуцци вернул кинжал монаху и повелительно кивнул Ладжози. «Приступайте!» Тот не шелохнулся. Один из монахов рванул цепь ошейника. Звеня металлом, художник шагнул к холодеющему трупу. Дмитрий будто слился с Ладжози. Он чувствовал, как в душе того борются жалость и презрение, сострадание и брезгливость. Но у него не было выбора. В правой руке он сжимал кисть, левая была занята палитрой. Отведя взгляд от стекленеющих глаз толстяка, он макнул кисть в его рану, смешал кровь с красками на палитре и сделал

0: Проснувшись от собственного испуганного вскрика, Дмитрий сел на кровати и перевел дыхание.
1: Что за отвратительный сон?
0: Он потер ладонями помятое лицо. Эта ночь не принесла ему отдыха. Но на работу идти все-таки надо. Кроме того, поесть можно только там. Он выбрал из своего небогатого гардероба почти свежую рубашку, обулся и осмотрел отражение в зеркале. Волосы торчали в разные стороны. Помыть бы голову. Но котельная не работала уже полгода, кочегары боролись с мировой буржуазией, и Дмитрий, лишь смочив волосы и кое-как расчесав их, вышел из квартиры. Середина апреля не самое подходящее время для прогулок в одной рубашке, но вчера днем было уже достаточно тепло, и от канала Грибоедова до Эрмитажа он решил добежать, надеясь, что прохлада придаст ему свежести. У служебного входа стояли два красноармейца.
2: «Здравствуйте, товарищ!»
0: — обратился к Дмитрию невысокий круглолицый солдат, голова которого была острижена так неровно, будто волосы объели мыши.
2: «Папироской не богаты?»
0: «Не курю», — развел руками Дмитрий.
2: «Вот и правильно!» — разочарованно крякнув, сказал солдат. «Курить вредно! Однако без табаку ты нашему брату и вовсе хана!» — добавил он, подмигнув.
0: Его перебил второй красноармеец.
3: «А вы, товарищ, не знаете ли, где нам товарища Кутепова найти?» — говорил он таким тоном, словно за что-то извинялся.
0: Был солдат предельно худ, лицо его было рябым и имело болезненный цвет. А глаза... Дмитрий пригляделся. Где-то совсем недавно он уже видел такие затравленные глаза. Во сне? «Кутепова», — повторил Дмитрий, силясь сообразить, о чем идет речь.
3: «Ах да», — отогнал он от себя видение. «Это же наш завхоз. Пойдемте, я провожу вас».
4: «Ой, спасибо!» —
0: затараторил первый красноармеец, семеня за Дмитрием.
4: «А вы сами-то кем будете?»
3: «Я реставратор».
2: «О, многозначительно протянул солдат. «Слыхали! А занимаетесь чем? Случаем, не вожак комсомольской ячейки?»
4: «Чё пристал к человеку?»
0: — одернул товарищ худой.
4: «Может, не до нас ему?»
0: «Нет, отчего же?» — возразил Дмитрий из вежливости. Они в этот момент как раз подошли к двери с табличкой «ТОВ Кутепов, зав ХАЧЕ». «Вы, кстати, по какому вопросу к нам?»
2: «По вопросу культуры. Открыли у нас в части клуб, а культуры никакой нету. Да и какая без баб культура? Мужику-то она, культура это плохо дается. А ежели бы в клубе картин понавесить, то и без баб можно».
0: «Но это очень дорогие картины», — машинально произнес Дмитрий, думая как раз о том, что с новой власти все может статься. Отдадут в солдатские клубы подлинники Рембрандта и не почешутся.
2: «А хоть бы и дорогие!» —
0: встрял худощавый неожиданно воинственно.
2: «Мы для того, что ли, кровь проливали, чтобы для нас буржуйские картины жалели?»
0: Сознавая бессмысленность назревающей дискуссии,

0: Я все расскажу тебе дома.
1: А в красном уголке Эрмитажа уже проходило экстренное собрание.
2: Красным уголком являлась одна из наиболее просторных комнат хранилища. Помещение было переоборудовано наспех. В центре стояли лавки и стулья, перед ними застеленный красным кумачом стол президиума с букетом гвоздик в древнекитайской фарфоровой вазочке, графином с водой и стаканом. А вдоль стен штабелями лежали покрытые пылью бесценные картины.
3: Слово для доклада предоставляется товарищу Елисееву.
2: Елисеев встал и, пережидая аплодисменты, одернул китель, пригладил волосы и прокашлялся. Когда овации смолкли, Елисеев принялся тщательно поправлять кобуру. Минуты две зал с напряжением наблюдал за этой процедурой. Наконец, парторг заговорил.
3: Товарищи, не все еще у нас хотят жить так, как жил и умер великий Ленин, как учит нас вождь мирового пролетариата, товарищ Сталин.
2: Кто-то в зале захлопал вновь, и остальным пришлось поддержать. Елисеев плеснул из графина в стакан, залпом осушил его, утер губы и продолжал.
3: Уже десятилетие наш народ широко и смело шагает к своей победе. Вот. Но еще не все шагают в ногу. Как сочинил пролетарский поэт товарищ Маяковский, кто там шагает правой? Левой! Понимаете ли, товарищи? Левой! Вот. Возьмем, к примеру, сына царского офицера Полянова. Куда сейчас шагает он? Сейчас он уже не шагает, а находится в в общем, в органах. И там, надеюсь, разберутся, кто и где. Но мы ждать не будем, да и не станем.
2: По залу пробежал легкий шелест. Елисеев прокашлялся вновь и сменил тон на более доверительный.
3: Я почему так говорю? А потому что я все давно уже понял. Когда весь мировой пролетариат все глубже сплачивает свои ряды, когда крестьянство строит новый быт, а научная интеллигенция кует, понимаете ли, знания, да, такие, как Полянов, отказываются от вступления в ряды ВКПБ. О чем это говорит? А? Вот.
2: Елисеев еще раз налил себе воды и выпил ее.
3: Да и вообще,
2: продолжил он,
3: чем занимался тут Полянов? Кто-нибудь видел?
2: Он внимательно оглядел присутствующих. Зал безмолвствовал, но напряженная тишина

0: самый Ребров арестован на Сестрорецком рынке за торговлю срамными картинками. Вот так, повязали родимого. А мы Реброва проглядели. Проглядели и Полянова. А его длинные руки, между прочим, уже дотянулись и до наших женщин. Софья Львовна, обратился Елисеев к пожилой женщине, сидящей в конце зала. Что это у вас на шее?
1: Это?
2: Вставая и краснея, пролепетала женщина.
1: Бусы.
0: И кто же вам эту гадость подарил?
1: Полянов.
2: Упавшим голосом призналась женщина. Но тут же приободрилась.
1: Он на международный женский день 8 марта.
0: Видали?
2: Поднял палец Елисеев и внимательно посмотрел.

0: Порывисто вскочил комсорг Боровко.
1: «Ребята, тише! Дайте товарищу Елисееву закончить!»
2: «Спасибо!»
0: — благосклонно кивнул ему Парторг.
1: «Так вот, я и говорю, что тут делает Полянов? Реставрирует! В том-то и дело! Я лично, мягко говоря, не понимаю, зачем нашей молодой стране нужны старые буржуазные картины? Надо рисовать новые, пролетарские! Вот Сергей Боровко, например, у нас рисует, и скоро мы пошлем его на слет достижений народного хозяйства. Искусство, товарищи, должно толкать массы на новые подвиги. Я ясно выражаюсь?»
0: «Ясно!» — крякнул завхоз Кутепов и подергал себя за усы. «Сейчас бы шашку в руку, да на коня, да в поле, навстречу белым конникам!» А все эти словеса ему не очень-то нравились. Изумленный гул интеллигенции в зале между тем усиливался. Боровко жестами умолял присутствующих успокоиться.

0: «Это еще не все!» — продолжал Парторг, повышая голос. «Давайте резать правду матку до конца! Полянов у нас такой не один! Возьмем его так называемых коллег, Грушинского и Райхмана! Куда устремлен их взгляд? В будущее?» «Нет, товарищи, не тут-то было! Их взгляд устремлен взад!»
1: В зале засмеялись. Сидевшие в первом ряду Грушинский и Райхман, очнувшись от дремоты, удивленно посмотрели друг на друга, а затем синхронно обернулись назад на остальных, чем вызвали новую волну хохота. Откуда-то из зала прозвучал тоненький истерический смешок, и тут уже все начали буквально корчиться и валиться от смеха со стульев. Комсорг Боровков, вскочив, снова застучал карандашом по стакану.
0: «Тише, ребята! Давайте

из графина, пригладил чуб, поправил кобуру и сказал в наступившей уже тишине: «Вот, я закончил. Предлагаю голосовать. Кто за?» Грушинский и Райхман первыми торопливо подняли

Она отвернулась, чтобы он не заметил ни торжествующего выражения ее лица, ни слез на ресницах. Единственная возможность заставить его спасти себя, сделать так, чтобы он думал, что спасает других. «Еще не поздно», — сказал

0: Кайся. Скажи, что ненавидишь свое прошлое, что мечтаешь вступить в их партию и строить коммунизм. Да как же это возможно?
1: От возмущения Дмитрий даже приподнялся на локтях.
0: И это говоришь мне ты. Ты. Да я,
1: с вызовом ответила она.
0: Потому что этой маленькой ложью ты можешь спасти себя и близких тебе людей, а твоя гордыня погубит всех нас.
2: Может быть, ты и права, но ведь есть что-то святое.
0: Гордыня,
1: устало повторила она и перевернулась на бок.
0: Знаешь, Митя, давай-ка спать. Утро вечера мудренее.
1: На этот раз сон не застал его врасплох. Выходило так, что Дмитрий как будто жил сразу двумя жизнями. Одной наяву, и тогда он не помнил ничего ни о Ладжозе и его страшных картинах, ни о Перуцци, ни о красавице Бьянке. Другой во сне. И тогда уже не существовало ни Эрмитажа, ни ОГПУ, и все-таки какая-то странная неуловимая ниточка крепко связывала эти два мира. Вновь превратившись в бесплотный дух, Дмитрий мчался над пустынной ночной равниной. Луна в эту ночь была, конечно же, желтой и нездоровой. Собаки, конечно же, выли за упокойную песнь. И повсюду, на кладбищах, на болотах, в каждом темном и опасном закутке разные нечистые твари перемигивались и злорадно перешептывались друг с другом.
3: «Последняя! Он начнет последнюю!»
1: Но слышали их только те, кого называют невменяемыми. Уже почти привычно пройдя сквозь почву, Дмитрий проник в подземную мастерскую, огляделся и увидел, что на стене ее красуется целых 6 готовых картин. Дни не отличались тут от ночей. Художник давно уже потерял счет времени. Время — величина сугубо субъективная. Секунды с иглами под ногтями длятся вечность, а сутки в беспамятстве не более мига. Порой он ощущал себя древним стариком, а иногда ему казалось, что там, на воле, прошло не более недели.
4: Модель для сборки. On Energy.

0: знал ли художник, мог ли он хотя бы предположить, что с того мига, когда он согласился выполнить эти холсты, до того, когда на последние семи ляжет завершающий штрих, пройдет такая бездна времени? Не нашел бы он тогда способ лишить себя жизни? Но мгновение переливалось в мгновение, и все они сливались в реки лет. Время от времени в подземелье вершились очередные богопротивные безжалостные жертвоприношения, и художник принимался за очередной холст. Похоть.
1: Алчность.
0: Праздность.
1: Зависть.
0: Иногда художник, забывая о конечной цели заказчиков, даже увлекался процессом творения. А еще какая-то мысль, какое-то открытие, какая-то возможность. Художник, слив воедино весь свой талант, все свои знания и мистические откровения, которые не раз посещали его в этом подземелье, надеялся на что-то особенное, связанное с последним полотном.

0: Итак, сеньор Ладжози, вы почти закончили свою работу. Голос Перуцци помешал Дмитрию разобраться в своих догадках. С удивлением он отметил, что в отличие от сильно постаревшего художника, Перуцци ни капельки не изменился. Сегодня вы начнете седьмую картину. На ее создание вам отпущено 3 года и ни дня сверх того. И когда вы закончите ее, ваши мучения прекратятся навсегда. Вы ведь не боитесь смерти, не так ли, любезнейший?
1: Мучение?
0: Вместо ответа ёрнически удивился Ладжози и взъерошил пятерню седую шевелюру.
1: Да разве же это мучение? Я еще никогда не был так захвачен любимым делом, как сейчас.
0: И Дмитрий чувствовал, что это правда.
2: «Браво!»
0: Перуцци похлопал в ладоши. «Я не перестаю восхищаться вами. Годы не сломили вас, мой друг. И вы что же, довольны своей судьбой?»
1: «Не нам судить о путях Господа», — ответил Ладжози серьезно.
2: «Ну хватит!» — злобно сверкнул голубыми глазами Перуцци. «Я, кажется, запретил вам произносить это слово в этих стенах. И довольно разговоров. Сейчас перед вами предстанет очередная жертва. Картина, которую вы начнете нынче же, будет называться «Гнев».
0: Перуцци трижды щелкнул пальцами, и двое монахов свели по ступеням в зал немолодого, роскошно одетого человека со связанными за спиной руками и надменно поднятой головой.
1: «Как он нас ненавидит!» — с усмешкой сказал Перуцци художнику. «В какой безумной, слепой ярости находится сейчас! Его не страшит даже то, что эта ярость будет стоить ему жизни».
0: Он обернулся к пленнику.
2: «Вы и дальше намерены молчать, сеньор Винченцо? Учтите, стоит вам сейчас произнести хоть слово, и мы отпустим вас. А промолчите, умрете через несколько минут. Ваш выбор».
0: Вельможа презрительно глянул на Перуцци и поднял голову еще выше.
2: «Хорошая шея», — сказал тот, принимая из рук прислужника кинжал. «Да и весь он целиком прекрасен в своем гневе, не правда ли? Представьте, Ладжози, этот упрямец дал обет вашему Господу», —
0: произнеся это, он брезгливо скривил рот,
2: «что никогда не вымолвит ни слова в присутствии слуг дьявола. Для нас это просто находка. Пока он молчит, мы знаем точно, что ярость его не остыла». «Ну?»
0: — неопределенно спросил он и пощекотал острием лезвия горло вельможи. Тот вздрогнул и закусил губу. Монахи затянули заунывную и мрачную песню.
2: «Прелестно!» — сказал Перуцци и наотмашь перерубил пленнику кадык. «Приступайте, маэстро!»
1: «С удовольствием!» — цинично ответил Ладжози,
0: наблюдая безумным взглядом, как вельможа опускается на колени, левой рукой держась за горло, а правой зажимая рот, чтобы не вымолвить ни звука даже сейчас. Между пальцами левой руки бил пульсирующий фонтанчик крови. Ладжози добавил:
1: «Да, прекрасный экземпляр!»
0: Дмитрий передернуло от такого непотребного поведения художника, к которому он уже успел проникнуться симпатией. Но что-то подсказало ему, что Ладжози лицемерит, что своим нарочитым цинизмом он лишь усыпляет бдительность Перуцци. И еще Дмитрию показалось, что незримая ниточка, связывающая его и художника, стала как будто прочнее и ощутимее. А тот тем временем окунул кисть в рану уже лежащего на полу вельможи и ловкими движениями принялся смешивать краски на палитре. Он сделал мазок на холсте, а затем искоса глянул на лиловоголовых монахов, словно ему очень нужно было, чтобы они поскорее покинули его. Но те, скрестив на груди руки, бесстрастно взирали на его работу. Ладжози вздохнул, нанес еще один штрих и вдруг остановился. Он медленно оглянулся вокруг, словно что-то искал. Взгляд его блуждал, пока не встретился со взглядом Дмитрия. «Какие усталые, мудрые и хитрые глаза», — подумал Дмитрий. «Кажется, они могут видеть через стены и через годы». И внезапно понял. «Да он действительно меня видит!» Ладжози еле заметно махнул ему рукой и произнес загадочно бессмысленную фразу.
1: «Для кого-то минует трехлетие, а для кого-то всего-навсего декада».
0: И перевел взгляд на полотно. Дмитрий хотел крикнуть, позвать художника, но как он ни старался, у него ничего не получалось.
3: Что с тобой, Митя?
1: Дмитрий открыл глаза и обнаружил, что Аннушка тормошит его за плечо.
3: Тебе опять приснился кошмар?
4: Да, то есть нет.
1: Дмитрий понял, что от нынешнего сна не сохранилось в его душе того неприятного осадка, который оставляли два предыдущих.
4: Я что, кричал?
3: Да, ужасно. Перепугал меня насмерть. А что тебе снилось?
4: Мне снилось...
1: Тут Дмитрий почти физически почувствовал, как содержание только что виденного сна ускользает в пучины его подсознания.
4: Мне снилась гордыня, вспомнил он.
3: Какой ты впечатлительный,
1: улыбнулась Аннушка и откинулась на подушку.
3: Больше никогда не буду спорить с тобой перед сном.
4: Да-да,
1: не спорь, милая, сказал он, обнимая ее.
4: Тем более, что всегда права только ты, а я не признаю этого только из упрямства.
1: Я пойду сегодня в ВПУ и сделаю все так, как ты сказала. Он и сам не понимал, откуда пришло к нему это решение, однако твердо знал, он должен так поступить. Хотя бы для того, чтобы помочь Николаю Андреевичу.

0: На этот раз у него не было повестки, и, назвав свою фамилию дежурному, он минут 15 прождал, пока его пропустят. Ему вдруг подумалось, что он напоминает сейчас мотылька, упорно стремящегося к погибели в огоньке свечи. Метафора банальная, но отвратительно точная. Наконец ему позволили выйти из проходной в вестибюль, и на подкашивающихся от волнения ногах он двинулся вверх по лестнице. «Какая низость!» — ругал он себя за это малодушие. Стучал в дверь уже знакомого кабинета.
1: «Да?»
0: — отозвались изнутри. Дмитрий вошел и с удивлением обнаружил, что на этот раз за столом сидит совсем другой, смуглый и чернобровый человек. Прежней была только форма комиссара. «Простите, а где...» Дмитрий судорожно попытался припомнить фамилию, но вспомнил лишь то, что в прошлый раз он и не удосужился ее узнать.
1: «Переведен!» —
0: отрезал новый комиссар.
1: «А вы, собственно, кто такой?»
0: «Моя фамилия Полянов», — промямлил Дмитрий и беспомощно развел руками.
1: «Ха!»
0: Новый комиссар грозно прищурился и поднялся из кресла, потрясая в руках папкой досье.
1: «Тот самый Полянов! Сам явился!»
0: «Да», — оторопил Дмитрий. «Вчера я разговаривал с вашим товарищем».
1: «Он мне не товарищ!»
0: Комиссар с размаху хлопнул папкой о стол.
1: «Это вам он товарищ!»
0: Сказав это, он выжидательно вперился в Дмитрия угольками глаз. Тот, поежившись, попытался перевести разговор в нормальное русло.
2: «Я хотел сказать, что в Румынию я ехать готов».
1: «Крысы бегут с корабля!» —
0: нехорошо усмехнулся ГПУшник, снова садясь.
1: «Нет, господин Полянов, этот трюк у вас не пройдет. Ваш товарищ нам все рассказал. Раскололся, что называется. Не таких раскалывали».
0: Дмитрий попятился. «Простите, я, пожалуй, пойду».
1: «Сидеть, контра!» — рявкнул ГПУшник, и Дмитрий тут же безвольно опустился на стул.
0: А чернобровый принялся монотонно, но угрожающе перечислять все прегрешения Дмитрия, после каждого легонько ударяя ладонью по обложке досье.
1: «Итак, вы сын царского офицера», — комиссар шлепнул по папке, «вступив в преступный сговор с бессарабскими оккупантами, шлеп, протаскивали в массы буржуазную идеологию, шлеп, путем так называемой реставрации, шлеп».
0: Дмитрий сделал руками протестующий жест и попытался было что-то сказать, но не успел. Суровый комиссар, неожиданно подавшись вперед, гаркнул:
1: «Имена, клички, адреса явок!»
0: Хватая ртом воздух и ненавидя себя за трусость, Дмитрий не мог произнести ни слова. Но тут внезапно распахнулась дверь, и на пороге кабинета в сопровождении солдат с винтовками возник еще один, на этот раз рыжий и краснолицый комиссар с маузером в руке.
3: «Вы арестованы!» —
0: с порога просипел он. Дмитрий, обреченно вставая, поднял руки. Но рыжий комиссар, не обращая на него ни малейшего внимания, прошел мимо, прямо к столу и склонился к сидящему за ним чернобровому.
3: «Сдайте оружие!»
4: «Серега, ты чего?»
0: Густые брови того изумленно поползли вверх.
3: «А ну не разговаривать, контра!»
0: Сиплый голос рыжего не предвещал ничего хорошего.
3: «Давай нога! И без глупостей!»
0: Ствол его маузера и штыки солдатских винтовок были направлены на чернобрового. Тот медленно поднялся, вынул из кобуры пистолет и положил на стол. Рыжий стремительно сдернул его оттуда и сунул себе за ремень. Затем обернулся к солдатам.
3: «Уведите гада!»
0: Прежде чем выйти из-за стола, чернобровый неуверенно затянул:
1: «Врагу не сдается наш гордый варяг!»
0: Но, получив по зубам рукояткой пистолету, замолк. Утирая кровь с разбитых губ, подталкиваемый солдатами, он понуро поплелся к двери. А рыжий уселся в кресло и тут, наконец, заметив Дмитрия, уставился на него зелеными, как ягоды крыжовника, глазами.
3: «По какому вопросу, товарищ?» —
0: просипел он.
2: «Я по поводу командировки в Румынию», — еле слышно вымолвил Дмитрий, понимая всю бессмысленность своего заявления.
3: «И что вам сказал этот?»
0: Рыжий сделал брезгливый жест в сторону двери.
2: «Не отпускает».
3: «Вот гад!»
0: Крыжовниковые глаза превратились в узкие щелочки.
3: «Контра!»
0: Что-то черкнув на официальном бланке, он протянул бумагу.
3: «Зайдите в шестой кабинет, поставьте печать. Счастливого пути, товарищ!»
0: Больше не глядя на Дмитрия, он достал папиросу из пачки герцоговины «Флор» и принялся разбирать документы на столе. На негнущихся ногах Дмитрий вышел в коридор, нашел шестой кабинет с окошечком в двери и протянул бумагу. Из окошечка на него глянула миловидная озорная девичья физиономия.
5: «Везет же людям»,
0: — сказала девушка-секретарь, принимая документы, лукаво улыбаясь Дмитрию.
5: «По заграницам разъезжают, как по собственной коммунальной квартире. Привезете тушь для глаз — поставлю печать, не привезете — не поставлю».
0: «Привезу», — пробормотал он, чувствуя, что ему не поверят, что его мимолетное везение закончилось. Но девушка, весело рассмеявшись, ударила штампом по мандату и, возвращая его вместе с разрешением на выход из здания, погрозила пальчиком с пурпурным ноготком.
5: «Смотрите, товарищ, не забудьте. Обманите — больше не выпущу».

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио Energy. Юлий Буркин, Константин Фадеев. «Исковерканный мир». Продолжение. Дмитрий не заметил, как промчались 3 дня, в течение которых он оформил все бумаги на выезд. Каких-то 3 дня! Он никогда не поверил бы, что такое возможно. Он знал, что время от времени разражаются скандалы, связанные с тем, что из-за невозможности быстрого выезда срывались заграничные гастроли даже у какой-нибудь русской знаменитости. А уж с простыми людьми церемонились и того меньше. Дмитрий много раз слышал истории про то, как люди, которым нужно было ехать за рубеж, месяцами обивали пороги наркоматов и ведомств, но так и не получали визу. А если и уезжали, то куда-то совсем в другие места, да и то на казенном транспорте. Но мандат, выписанный ему рыжим чекистом, буквально творил чудеса. И уж натурально обалдел, когда выяснилось, что выданная ему в комиссариате финансов кругленькая сумма, на которую он мог бы безбедно прожить в России полгода, не более чем командировочные, в то время как срок поездки предполагался всего лишь месяц. Что же касается билетов, то сотрудник комиссариата разъяснил ему: «И на пути Ленинград-Москва, и на пути Москва-Бухарест вам, товарищ, нужно только перед отправлением подойти с нашим мандатом к начальнику поезда, и он поместит вас на лучшее из имеющихся у него мест». И добавил еще: «К сожалению, купе люкс имеются только в зарубежных поездах. До Москвы придется ехать 4-местным». Половину полученной суммы Дмитрий, не обращая внимания на все ее отговорки, тут же всучил Аннушке: «Ничего не хочу даже слышать, вам тут нужнее». А еще некоторую часть он потратил на прощальное застолье, где присутствовали он, Аннушка и Николай Андреевич, который, несмотря на дурное самочувствие, впервые за много дней покинул свой дом. Давненько не знавала такого изобилия эта холостяцкая квартира. А может быть, и никогда вовсе. Аннушка приготовила фаршированного гуся и несколько изысканных салатов. Николай Андреевич, рассказывая обо всем, что он знал о вековых феодальных устоях Румынии и ее кровавых правителях древности, пил не водку, а французский коньяк. И даже Дмитрий, вопреки своим принципам, пригубил бокал хорошего сухого вина. Не какого-нибудь, а молдавского. Не удержавшись, он купил эту бутылку, как только увидел ее, особенно его вдохновили изображенные на этикетке развалины замка. А под завязку было решено считать эту вечеринку их с Аннушкой официальной помолвкой. Несмотря на радостные события, не обошлось и без грусти.
1: «Я все думаю, папа», — сказала Аннушка, — «почему именно нам досталось жить в это странное и страшное время?»
0: «Я тоже порой задаю себе этот вопрос», — кивнул Николай Андреевич. «И самое неприятное для меня состоит в том, что я сознаю, не ваше, а именно наше поколение виновно в том, что произошло. Не доглядели, проявили преступную мягкость. Керенский крови испугался, а они нет. А отдуваться вам приходится».
2: «Время — загадочная штука», — не впопад заметил Дмитрий.
0: «Да уж», — подтвердил Николай Андреевич. «Иногда я думаю, не случись какой-нибудь мелочи. А знаете ли вы, что с Сашей Ульяновым мы учились в одной гимназии?»
2: Дмитрий удивленно оставил чашку с чаем, а Николай Андреевич продолжал:
0: «Добрейший был юноша, начитанный, дисциплинированный. Если бы свои способности и пытливый ум он направил на созидание, кто знает, как сложилась бы жизнь его младшего брата и наша жизнь. А тот, знаете ли, рыженький такой, насмешливый, но глаза другие, чем у Саши. У того мечтательные, а у этого злые, упорные. Такие, как он, и хоронят прежние эпохи. Китайцы смены эпох врагов проклинают, а мы, русские, приветствуем. Кстати, Дмитрий», — добавил Николай Андреевич, — «вы с этими румынами-то поосторожнее, лихой народец, тем паче в нынешние времена».
2: «Время и жизнь», — кивнул Дмитрий задумчиво. «Маятник качается от добра к злу, от зла к добру, но неравномерно, а так, как ему заблагорассудится. И никто не знает, что его ждет впереди».
0: Перрон встретил их с Аннушкой гудками, клубами пары и разухабистыми переливами гармошки. Глядя на толкущуюся вокруг публику, Дмитрий уловил некую пугающую деталь. Складывалось впечатление, что на поездах сейчас ездят только солдаты и крестьяне.
2: Он в шляпе и с чемоданчиком-кофром в руке выглядел тут вороной-альбиносом. Единственное, что хоть как-то роднило его с этим вокзалом, был собранный Аннушкой и привязанный к ручке кофра узелок. Первым делом они нашли поезд, в котором Дмитрию предстояло ехать до Москвы. Затем Дмитрий выяснил у одного из проводников, где искать начальника этого поезда. Оказалось, в специальном штабном купе. Оставив Аннушку на перроне, он предъявил свой документ начальнику, человеку с помятым, заспанным лицом и в синей фуражке. Тот козырнул и, озабоченно нахмурившись, покопался в бумагах. Затем написал на листке бумаги номер вагона и место, добавив «ТОВ-проводник». «Немедленно определите ТОВ-Полянова, ТОВ-Ващинин». Расписался, зевнул и вручил листок Дмитрию. Посмеиваясь с Аннушкой над количеством ТОВов на душу населения, Дмитрий отыскал свой вагон и отдал эту бумажку пожилому полнолицому проводнику.
3: «Выходит, важная у нас птица едет!» — радушно улыбнулся тот, но тут же добавил. «А порядки у нас для всех одинаковые, так что залазьте быстрее, что стоять? Скоро уж трогаемся!»
2: «Я еще немного тут побуду», — попросил Дмитрий, но проводник был непреклонен.
3: «Нечего тут торчать! Давай, давай!»
2: Прощание и ласковые слова они с Аннушкой, не сговариваясь, откладывали на последний момент. Но под суровым взглядом проводника ничего интимного говорить не хотелось. Они только коротко обнялись, и Дмитрий, поцеловав ее, кивнул. «До свидания. Я буду скоро, ты не заметишь». Он уже полез по ступенькам, когда Аннушка крикнула «Ключ!». Действительно, они договорились, что Аннушка будет периодически наведываться в его квартиру, проветривать ее, вытирать пыль и поливать чахлое алоэ. А главное, проконтролирует, чтобы в его отсутствие домкому не вздумалось кого-нибудь туда вселить. Дмитрий слышал о таких случаях, когда человек после долгого отсутствия возвращался к себе, и вдруг выяснялось, что он там уже не живет. Конечно, следовало бы заглянуть в домком самому и помахать у начальника перед носом чудотворным мандатом, но на это в круговерте сборов Дмитрий времени не нашел. Нашарив ключ в кармане, он отдал его Аннушке и хотел сказать что-то еще, но проводник подтолкнул его в бок и скомандовал «Давай, давай!». В купе уже находились его будущие соседи. Они что-то кричали в толстое стекло окна кучки столпившихся возле него провожающих, а те мотали головами и показывали на свои уши. «Не слышно!» Аннушка стояла неподалеку и искала его глазами. Перегнувшись через купейный столик, Дмитрий постучал в стекло и помахал рукой. Она заметила его и замахала в ответ.

0: Эй, товарищ, подъезжаем! Разбудил Дмитрия голос проводника. Поезд уже шел по Москве. За окном мелькали люди, кони, автомобили и коптящие небо трубы. В купе Дмитрий был один. Он проверил содержимое своего кофра и карманов. Инструменты, документы и деньги были на месте. Вместе с потоком других пассажиров его вынесло к площади трех вокзалов. Солдат тут было еще больше, чем в Ленинграде, а стены и заборы были оклеены газетами. Прохожие, останавливаясь, читали их. Беспокоясь о том, что на заграничном поезде дело с местом может обстоять не так просто, Дмитрий прошел к дежурному по вокзалу. Но тот, лишь взглянув на его волшебную бумагу, заверил: «Подойдете в 20.00 прямо к составу, и не сомневайтесь, начальник вас определит». Хотелось есть, и Дмитрий, зная по опыту, что столовые бывают в больших учреждениях, отыскал поблизости солидное здание с привычно невразумительной вывеской «Моссельтяжпром». И действительно сытно там пообедал. Затем отправился на закованную в каменную броню Москву-реку, где собирался провести остаток времени до вечернего поезда. Забравшись вглубь прибрежного парка, чтобы какой-нибудь милиционер не принял его за тунеядствующий несознательный элемент, он уселся на деревянную с чугунными креплениями скамейку. В его кофре, кроме инструментов, хранилась пара любимых книжек «Воскресенье» и «Повести Белкина», но читать не хотелось. Впервые он в полную силу ощутил разлуку с домом и всей душой впитывал в себя это щемящее и волнующее чувство. С беспокойством и любовью думал он об Аннушке. Думал о том, что обязательно найдет в Бухаресте лекарство для Николая Андреевича. Он гадал, что за картину ему предстоит реставрировать там, кто ее владельцы и как они его примут. Подложив кофр под голову, он прилег на скамейку и уставился в чарующее лазуревое небо. Уснуть он не боялся, было достаточно прохладно, да и жестко. Он усмехнулся сам себе, подумав: «Скоро... всего через несколько часов я с полным на то моральным правом смогу произнести: прощай, немытая Россия». Поезд Москва-Бухарест. Сидеть в купе одному Дмитрию было скучно, и он отправился в вагон-ресторан. Заказав чашечку кофе, он, сутулясь, разглядывал движение пейзажа в окне. Ему вспомнилось, что когда-то давно он вот так же ехал с родителями на море. И тогда они тоже могли просто посидеть в ресторане, чтобы пообщаться со спутниками за чашечкой кофе. Но сейчас он чувствовал себя несколько неуютно. Находиться в заведении общепита и не есть при этом щи или второе теперь было непривычно. Ему хотелось, конечно, заказать какое-нибудь дымящееся мясное блюдо, но он боялся, что тут это слишком дорого. Неожиданно Дмитрий услышал:
1: «Good evening, мистер Полянов».
0: Обернувшись, он увидел стройную, миловидную, коротко стриженную брюнетку лет 25. Непринужденно присев напротив него, она положила на столик пачку сигарет, один вид, который вызвал в его душе все то же ностальгическое чувство. В России уже давно не курили ничего, кроме отечественных папирос. Он непроизвольно перешел на, казалось, давно уже забытый английский.
2: «Добрый вечер. Простите, мисс, а откуда вы меня знаете?»
1: «У вас хорошее произношение», —
0: отметила иностранка, уходя от ответа. Ее глаза лучились лукавством и еще чем-то неуловимым, но выдающим, что Дмитрий ей симпатичен. «У меня была английская гувернантка», — пояснил Дмитрий, осознав вдруг, что говорит фразами из русско-английского разговорника.
1: «И она, конечно же, была хороша собой», — прищурилась незнакомка.
0: «О, да. Но у нас была слишком большая разница в возрасте», — подхватил игру Дмитрий. «В 56 лет».
1: «Ваш отец был мудрым человеком».
0: Незнакомка, нисколько не стесняясь, оценивающе разглядывала его.
2: «Так чем я обязан вашему прелестному обществу?» — не выдержав, спросил Дмитрий.
1: «О, улыбнулась иностранка. Это вопрос непростой. Тут, как говорят русские, без спиртного не разберешься».
0: И, обернувшись к официанту, заказала:
1: «Шампанского».
0: Вновь вернувшись к беседе, она представилась:
1: «Элизабет Влада».
2: «Так вот в чем дело!» — воскликнул Дмитрий. «Вы хозяйка того самого поместья, в котором найдена уникальная картина.
1: Ну, насколько она уникальна, это предстоит решить вам».
0: «Позвольте», — недоуменно нахмурился Дмитрий. «Но почему вы здесь, в России?»
1: «Я уже давно мечтала побывать в стране эмансипированных женщин».
0: Она наигранно улыбнулась.
1: «К тому же мне сказали, что в Красной России с ее раздутым чиновничьим аппаратом может затеряться любой вопрос. Каково же было мое удивление, когда, едва приехав, я узнала, что вы отбываете в Румынию сегодняшним поездом. Я специально не стала выяснять, в каком купе вы едете. Решила проверить свою интуицию и вычислить вас. «Реставратор», — почти пропела она. «Как это романтично! Человек, возвращающий из небытия великие творения. Я сразу представил себе одухотворенное лицо художника и философа. И, как видите, не ошиблась».
3: Модель для сборки «On Energy».

0: Дмитрий смущенно поинтересовался. «Неужели вы узнали меня сразу?»
1: «Ну...»
0: Элизабет вновь использовала свое беспроигрышное оружие – улыбку.
1: «Если не считать десяток господ, к которым я обращалась до вас. Добрый вечер, господин Полянов».
0: Поймав взгляд Элизабет, Дмитрий улыбнулся, осознав, что все ее предыдущие комплименты не более чем дань вежливости. Официант принес шампанское и, небрежно поставив на стол бутылку и бокалы, удалился.
1: «Открыть!»
0: – крикнула Элизабет ему вслед, но тот даже не оглянулся. Дмитрий махнул рукой, мол, не связывайтесь, отвинтил проволоку, с хлопком открыл бутылку и налил шампанское в один бокал. «Я не пью», — пояснил он.
1: «Ну, конечно, еще бы», — возмутилась его собеседница. «Я давно уже пришла к печальному выводу, что мужчины вырождаются как вид. Женщины делают научные открытия, играют на бирже, курят сигары и пьют шампанское. Может, тогда вы будете хотя бы рожать детей?»
0: Она подняла бокал.
1: «Ну, наливайте же».
2: «Что ж, я вынужден уступить вам», — Дмитрий налил себе.
0: «За прекрасную половину человечества». Залпом выпив, он несколько секунд прислушивался к своим ощущениям. Вслед за первой бутылкой последовала вторая. Во время третьей Дмитрий почувствовал себя значительно раскрепощеннее. Элизабет приходилось то и дело пресекать его попытки надерзить недостаточно внимательному официанту и переводить все в шутку.
2: «И как?»
0: Вдруг спросил ее Дмитрий, опершись подбородком о ладони. «Что как?» – удивилась Элизабет.
2: «Вот вы и побывали в стране эмансипированных женщин. Это то, о чем вы мечтаете в своей Африке?»
1: «Я не мечтаю в Африке», – невозмутимо ответила Элизабет. «Я мечтаю в Америке».
2: «А замок-то в Румынии?» – воскликнул Дмитрий, так, словно уличил ее во лжи.
1: «Замок, в котором нашли картину, принадлежал моему родственнику по папиной линии, и я оказалась его наследницей. Наследство буквально свалилось мне на голову».
2: «Ага, на голову! Бам!»
0: Дмитрий сделал попытку изобразить рухнувшее счастье, но едва не свалился сам. После довольно долгого молчания и напряженного взгляда в стол, он невпопад повторил прежний вопрос.
2: «Так о таком равенстве мужчин и женщин вы мечтаете в своей Америке?»
1: «О, нет!» — энергично помотала головой Элизабет. «Я видела, как советские женщины прокладывают пути, таская рельсы на своих руках. Это чудовищно! Вы уравняли женщин с мужчинами только в области тяжелого труда, а страной у вас правят исключительно мужчины».
2: «Так что там с этой картиной?» — вновь поменял тему Дмитрий, неумело пытаясь курить сигарету, выдернутую из пачки Элизабет.
0: Он морщился и чихал в сторону соседних столиков. Никто не возмущался. Как это повелось в последнее время в России, люди с безразличием, а часто даже с особым уважением относились к пьяным.
1: «Ничего особенного».
0: В голосе Элизабет прозвучали нотки недовольства.
1: «Хотя я мало что смыслю в живописи. Я училась экономике и праву, оставив искусство нашим нежным мужчинам. Я приехала в Румынию единственное, чтобы продать унаследованное имение. И вдруг, во время ремонтных работ, нашлась эта картина. И представьте себе, на следующий же день явились покупатели».
2: «Да?»
0: — с несуразной интонацией спросил Дмитрий, осушив очередной бокал.
1: «Да-да! И они предложили мне за этот холст такую сумму, что я поняла, это главная ценность в наследстве графа. Вот я и решила отреставрировать ее, чтобы продать за свою цену».
2: «А вы практичная женщина», — погрозил ей пальцем Дмитрий. «И где вы ее повесили? В спальне?»
1: «Нет, в мансарде», —
0: словно не заметив пикантности вопроса, отозвалась Элизабет. Но тут же лукаво добавила.
1: «Однако, если так вам будет удобнее работать, я могу повесить ее и там».
0: Она краем салфетки утерла уголки рта и решительно поднялась из-за стола.
1: «А сейчас вам нужно хорошенько поспать».
0: Дмитрий плыл по трясущемуся вагону с недопитой бутылкой шампанского в руке, случайно вваливаясь в чужие купе и бормоча при этом:
2: «В спальню, непременно в спальню. Лучшее место работы — спальня», —
0: доверительно сообщил он полной фигуристой даме, протискиваясь мимо нее. На что та, покосившись на мужа, томно воскликнула:
1: «Никогда!»
0: Дмитрию повезло. С третьей попытки проводники нашли его купе, и он отблагодарил их признанием.
2: «Вы настоящие проводники!»
0: Шумно входя и падая на нижнюю полку, он сказал сам себе. Но заснул он далеко не сразу. Полки, стол и дверь кружились перед глазами. Его болтало из стороны в сторону, в сознании вспыхивали и гасли огни, стук колес превратился в отчетливые... «Никогда, никогда, никогда!» Уснуть удалось только после того, как он отхлебнул из бутылки довольно большой глоток. Поезд остановился, заскрипев всем своим железным скелетом. Закончился и беспокойный сон Дмитрия. За окном голоса и топот множества обутых ног. В дверь купе резко и настойчиво постучали. Дмитрий медленно поднялся, ошалел и потер ладонями лицо, открыл дверь и снова сел. На пороге появились русские таможенники в сопровождении красноармейцев. «Предъявите документы, приготовьте к досмотру багаж», — распорядился старший. Дмитрий долго смотрел на них непонимающим взглядом. Нащупав на столике бутылку шампанского и сделав быстрый глоток, он завалился обратно. Красноармейцы, как это уже повелось в России, с пониманием и уважением отнеслись к его состоянию. Они не стали его обыскивать, а только заглянули в паспорт, лежащий на столике неподалеку от бутылки. Вновь остановка. На этот раз на пути состава была Бессарабская таможня. Разглядывая усатых румын, Дмитрий глупо хихикал. Постоянные остановки, шум, плохой сон и жара довели его до сомнамбулического состояния. Румыны, не обращая на него внимания, очевидно, уже привыкли к дорвавшимся до свободы русским, осмотрели его документы и багаж. Поезд тронулся. Дмитрий поднялся, из последних сил открыл окно, и в купе ворвались ночной воздух и грохот колес. Тряска из стороны в сторону и выпитое спиртное с непривычки привели к тошноте. Проснувшись от этого, Дмитрий издал нечленораздельный звук, прикрыл рот рукой и, резко сев, открыл глаза и увидел перед собой человека. «Не понял», — пробормотал Дмитрий и моментально пришел в себя, разглядев, что его непрошенный гость держит в руке огромный тесак. На голове мужчины красовалась лиловая феска. «Румын!» И припомнил Дмитрий предостережение Николая Андреевича. «Вы с этими румынами-то поосторожнее, лихой народец!» Выкрикнув, словно заклинание, какие-то слова, человек сделал шаг вперед и замахнулся. Но именно в этот миг тошнота стала нестерпимой. Содержимое желудка Дмитрия выплеснулось на пол и на штаны румына. Неожиданности и брезгливости тот ошатнулся назад и, стукнувшись ногами о спальную полку, грузно сел. Попытался встать, но Дмитрий, схватив первое, что попалось под руку, пустую бутыль из-под шампанского, бросил ее прямо в лицо нападавшему. На мгновение румын потерял контроль над ситуацией. Выставив руки, чтобы защититься, он вновь осел на полку и уронил нож прямо к ногам Дмитрия. Тот быстро поднял его. Румын с ревом бросился вперед и напоролся на неумело двумя руками выставленный вперед тесак. Поднявшись, Дмитрий с удесятеренной от шока силой завалил румына на столик, а затем выпихнул бьющееся тело в открытое окно. Бутыль отправилась следом за незнакомцем. Свесившись из окна, он еще раз опорожнил желудок, а затем без сил

0: Утром Дмитрий то ли проснулся, то ли вышел из обморока от легкого стука в двери его купе. Из-за двери был слышен голос Элизабет.
1: «Мистер Полянов, мы подъезжаем!»
0: Держась за больную голову, Дмитрий сделал попытку ответить, но из горла вырвался только хриплый стон. Сев, он непонимающим взглядом окинул купе и все вспомнил. В ужасе наклонился, отыскивая на полу лужу крови, но разглядел лишь следы рвоты.
2: «Одну минутку, мисс Влада, я только оденусь!» — крикнул Дмитрий и принялся лихорадочно вытирать пол собственной майкой.
0: Элизабет за дверью кокетливо спросила.
1: «Может быть, вы не один?»
2: «Я?»
0: — переспросил Дмитрий и недоуменно огляделся вокруг.
2: «Я совершенно один!»
0: Запихав испачканную майку под полку и наспех приведя себя в порядок, он приоткрыл дверь.
2: «Простите, Элизабет, я что-то дурно себя чувствую», — извинился он. «Потерпите еще немного, я сейчас».
0: Достав из-под столика кофр с инструментами и узелок, он с облегчением выскользнул из купе, быстро прикрыв за собой дверь, и пообещал.
2: «Никогда больше не буду пить. Мне приснился сегодня совершенно кошмарный сон. Будто бы я, представьте себе, зарезал какого-то румына. И все было так реалистично».
0: Элизабет рассмеялась и, коснувшись лба Дмитрия, заключила.
1: «А я посоветовала бы вам пить почаще. Тогда вам начнут сниться по-настоящему мужские сны».
0: За окном медленно проплывали здания и бетонные стены ограждений. Через несколько минут поезд остановился. Дмитрий, увешанный баулами Элизабет, пробирался следом за ней по коридору вагона. Из тамбура открылся вид на переполненный шумный перрон. Но отличие от пасмурного московского вокзала было разительное. Яркое солнце слепило глаза, уши глохли от криков облаченных в разноцветное тряпье цыган и безумных носильщиков с тележками.
1: «Туда!»
0: Тыча пальцем в сторону стоящего в отдалении кабриолета, указала Элизабет, и они начали протискиваться сквозь толпу. Внезапно Дмитрий заметил возле их вагона группу людей в лиловых фесках. Один из этих людей что-то рявкнул проводнику и полез в вагон, из которого они только что вышли. Дмитрию стало не по себе, и он остановился. Элизабет, проследив за его взглядом, воскликнула.
1: «Ну надо же! Это те самые люди, которые хотят купить у меня картину. Похоже, они прознали, что я возвращаюсь сегодня, вот и явились сюда». «Ну нет. Пока вы не приведете полотно в порядок и не оцените его, я с ними даже разговаривать не буду».
0: И она энергично повлекла Дмитрия за собой. Сначала кабриолет двигался через город отсутствием видимого порядка, напоминающий огромный базар. Всюду сновали неопрятные солдаты малолетнего короля Михая. И лишь отъехав приличное расстояние от города, Дмитрий смог увидеть настоящую Румынию. Страну, где роскошные виноградники и сады, изобилующие цветами и фруктами, резко контрастировали с нищенской одеждой крестьян и их убогими глинобитными хибарами. Крестьяне мотыгами терзали плодородный чернозем и песен не пели. Перебравшись по мостику через небольшую речушку, кабриолет подкатил к расположенному на холме старинному мрачноватому замку.
1: «Добро пожаловать в имение графа Влады, замок Брент!» —
0: воскликнула Элизабет, легко соскочив на землю. Из открытых ворот к ней прихрамывая спешил седой старик.
1: «А вот и Мирча!»
0: — обрадовалась она.
1: «Прелестный старикан. Говорят, он был очень предан старому графу. Одно лишь плохо. Он совершенно не знает английского. Не займетесь ли его обучением? Я заплачу».
0: Мирча

0: иное. И одного взгляда достаточно, чтобы понять, спрятанная кем-то картина принадлежит кисти настоящего мастера. Заражаясь его возбуждением, Уолтер воскликнул: «Вот как? А наши покупатели явно знают об этом!»
1: «И сколько же эта картина может стоить?» —
0: взволнованно спросила Элизабет. «Трудно сказать», — пожал плечами Дмитрий. «Пока что трудно. Я хочу попросить вашего разрешения продолжить очистку верхнего слоя. Тем более, что это не составит большого труда. Он нанесен слабой, нестойкой краской, а вот картина под ним удивительно прочна. Но, предупреждаю, то изображение, которое вы видели, пропадет раз и навсегда».
2: «Может быть, стоит сперва хотя бы запечатлеть то, что есть на фотографическую карточку?» — предложил Уолтер.
0: Но Элизабет, бросив на него недовольный взгляд, решительно заявила:
1: «Не надо!» «Конечно же, я разрешаю», — ответила она Дмитрию. «Мне с самого начала не понравилась эта рожа».
0: «Я готов приступить прямо сейчас».
2: «А ужин?» — развел руками Уолтер.
0: «Право, я совсем не голоден и горю нетерпением».
1: «Я тоже», —
0: поддержала его Элизабет, вставая.
2: «Позвольте», — возмутился Уолтер. «Эти вальдшнепы просто восхитительны». «Впрочем», — добавил он, видя, что Элизабет и Дмитрий уже поднимаются по ступенькам, «они еще и не готовы».
0: Пока Дмитрий работал, Уолтер и Элизабет нервно курили, изредка заглядывая ему через плечо. Спустя полчаса их жаждущим взором, наконец, предстала большая часть скрытого полотна. Это был рыцарь с мечом в руках, облаченный в боевые доспехи. Но лик его был изуродован гримасой такого неуемного бешенства, что его даже трудно было назвать человеческим. Позади него пылали мрачные строения, а ноги по щиколотку вязли в кровавом месиве и тряпье.
1: «Сколько в нем ярости!» — воскликнула Элизабет. «Отвратительно!»
2: «Не могу согласиться с вами», — возразил Уолтер. «Думаю, это праведный гнев. Мне приходилось видеть подобные выражения лиц у воинов на поле боя».
0: «Поразительная техника», — не слушая их, — вымолвил Дмитрий, отступая.
1: «Эта картина должна стоить безумных денег», — заявила Элизабет. «Что бы на ней ни было изображено».
0: И она победно оглядела мужчин, так словно сама была ее автором.
2: «Лично у меня это возбуждает аппетит», — продолжал гнуть свою линию Уолтер. «Сколько раз приходилось участвовать в сражениях, и всегда после этого я был готов сожрать быка».
1: «Обойдетесь вальдшнепами», — изрекла Элизабет, и первой двинулась по лестнице вниз.
0: Ели с аппетитом. Уолтер то и дело отсылал Мирчу за новыми порциями.
1: «Ну, а теперь, Дмитрий, вы можете все-таки сказать хотя бы предположительно, сколько я могу получить за это полотно?»
0: Отставляя тарелку в сторону, спросила Элизабет.
1: «Вы обещали. Кстати, от этого зависит и ваш гонорар».
0: «Вынужден признаться, я в затруднении. Картина слишком необычная и принадлежит перу неизвестного мне мастера. Не знаю, что и думать. Художника такого уровня я должен был бы знать, но манера чересчур своеобразная и ни на кого не похожа. Единственное, что могу сказать уверенно, ценность картины чрезвычайно высока. Думаю, вам стоит обратиться в крупный музей или к антиквару, которому можно доверять».
2: «Ха!» — поднял палец Уолтер. «Между прочим, один из наших покупателей представился нам как раз антикваром».
1: «Может быть, стоит обратиться к нему?» — нетерпеливо предложила Элизабет.
2: «Ну уж нет», — возразил Уолтер. «Только не к этому проходимцу».
0: Дмитрий согласился. «Здесь нужен серьезный специалист. А техника исполнения этого холста, я вам скажу, просто дьявольская». В этот миг гостиная огласилась грохотом и звоном. Это Мирча выронил поднос с посудой. Все обернулись. Мирча что-то сказал Уолтеру и, виновато кланяясь, стал собирать осколки. «Что это с ним?» — нахмурилась Элизабет. «У него горе», — вступился за слугу Уолтер. «Он сказал, что у него тяжело больна сестра. Мы можем отпустить его в город?»
1: «Конечно же можем», — легко согласилась Элизабет. «Тем более завтра он не понадобится нам до самого обеда. Ты ведь обещал устроить нам прогулку верхом. Да и посуды у нас осталось не так много».
0: Пока Уолтер что-то на ломаном румынском втолковывал Мирче, Дмитрий поднялся из-за стола. «Продолжу работу?»
1: «Нет», — остановила его Элизабет. «Не хочу выглядеть, как это у вас называют в России, эксплуататором. Вы еще не отдыхали с дороги. Закончите завтра».
2: «Завтра?» — откликнулся отпустивший Мирчу Уолтер. «А прогулка?»
1: «Сперва прогулка, потом работа», — безапелляционно изрекла Элизабет. «Несколько часов ничего не решают. Мне безумно хочется покататься верхом. «А вам в России», — вновь обратилась она к Дмитрию, — «думаю, не часто больше

0: Юлий Буркин, Константин Фадеев. «Исковерканный мир». Продолжение. Вечерело. Дмитрий въехал в город в кабриолете «Элизабет». Картину Дмитрий брать с собой не стал. Во-первых, сделать это незаметно было бы затруднительно. Во-вторых, он не мог поступить бесчестно с этими милыми и гостеприимными людьми. Он хотел попытаться решить проблему более приемлемым и цивилизованным образом, а для этого сперва побеседовать с теми, кто прислал ему письмо. В конце концов, здесь, в чужой стране, они не смогут вести себя столь же бесцеремонно, как в России. Остановившись перед незаметным особнячком, он вытащил письмо и сверил адрес. С удивлением он убедился, что это именно тот дом. Никаких помет, относящихся к посольству России, на нем не было, а вывеска на румынском выглядела вовсе неофициально. И более того, по выставленным в витрине картинам нетрудно было догадаться, что это антикварная лавка. Войдя в помещение, он обнаружил за прилавком пожилого мужчину невзрачной наружности.
1: «Я Дмитрий Полянов», — представился Дмитрий неуверенно.
2: «Дмитрий Полянов!»
0: — обрадованно переспросил хозяин. Дмитрий согласно кивнул. Выйдя из-за прилавка, хозяин торопливо вывесил на парадной двери табличку, очевидно, закрыто, и, запершись изнутри, повел Дмитрия вглубь лавки. Пройдя через пару дверей, они двинулись по крутой лестнице вниз и оказались в просторном кабинете, резко контрастировавшем роскошью с тем, что Дмитрий видел наверху. На стенах кабинета висело 6 укрытых полотнищами холстов. За столом в кресле сидел худощавый человек с глубоко посаженными глазами. Он был одет в черную мантию.
2: «Дмитрий Полянов!» — представил ему гостя антиквар.
0: Тот поднялся и пренебрежительным жестом удалил антиквара из комнаты. Затем, окинув Дмитрия быстрым взглядом, произнес по-английски. «Насколько я осведомлен, вы владеете английским?» «Да», — подтвердил Дмитрий. «Вот и прекрасно. А где же картина?»
1: «Я не вор», — ответил Дмитрий с напором, уже чувствуя, что разговор предстоит не из приятных. «Полотно принадлежит не мне, и при всем желании я не могу выполнить ваше распоряжение. Между прочим, хочу напомнить, что, уезжая из России, я не давал никаких обязательств ОГПУ о сотрудничестве. Если бы я знал, что меня отправляют сюда не как специалиста, а как вора, я бы не поехал ни за какие блага».
0: «Вы еще не поняли?» — усмехнулся его собеседник. «Российские власти тут совершенно ни при чем. Но по-другому вас было бы невозможно заставить прийти сюда. Я, конечно, разочарован, что вы явились без полотна, но я должен был вспомнить, что русских считают бесстрашными до дикости. Что ж, давайте проясним ситуацию. Меня зовут Перуцци. Я глава древней организации Ордена Дракона, зародившегося в Италии. Когда-то главной нашей целью было противостояние христиан мусульманскому миру. Но начнем с другого». Он поднялся и, выйдя из-за стола, двинулся вдоль стен кабинета, срывая с картин покровы.
1: «Не может быть!» — вырвалось у Дмитрия. «Эти картины явно принадлежали кисти того же художника, что и полотно Элизабет. И все они были не менее прекрасны и отвратительны одновременно, чем та».
0: Дмитрий ошеломленно приблизился к холстам. «Перед вами полотно художника Фабио Далла Джози, 16 век». Внезапно вынув из кармана нож, Перуцци нанес несколько режущих ударов по ближайшему полотну. Дмитрий подался вперед, чтобы пресечь эту дикую выходку, но остановился, видя, что с картиной происходит что-то странное. Поверхность ее срасталась так, словно это была живая плоть, только значительно быстрее. Вскоре никаких следов на холсте не осталось. Дмитрий завороженно смотрел на это чудо.
3: «Их невозможно уничтожить», — промолвил Перуцци торжественно. «Они наделены мощной магической силой, и каждая из них — квинтэссенция людского грехопадения. 7 картин Ла Джози, 7 смертных грехов, созданы при помощи сатанинских чар для того, чтобы зло в этом мире процветало и побеждало. Уничтожить их можно только одновременно, окропив святой водой и произнеся известные нам древние заклинания. Зная эту страшную тайну, Орден Дракона уже более 400 лет собирает картины по всему свету.

0: преданию, последняя, седьмая, много лет назад была спрятана где-то поблизости. Потому-то наш орден и перебрался сюда. 6 картин хранятся у нас, 7-я в ваших руках. А вместе с ней в ваших руках и судьба мира. Перуцци закончил свою речь и остановился в позе смиренного просителя.
1: «Все это похоже на сказку», — наконец обрел дар речи Дмитрий.
0: «На сказку? Нет, это не сказка». Перуцци подал нож Дмитрию. «Попробуйте сами».
2: Реставратор несмело подошел к одному из полотен и неуверенно коснулся его острием. У Дмитрия создалось впечатление, что выражение лица, изображенное на полотне уродливой и похотливой женщины, чуть изменилось. Она словно бы с некой противоестественной радостью приняла этот укол. Но на полотне не осталось никакого следа, а у Дмитрия возникло острое ощущение нереальности происходящего. В порыве возбуждения Дмитрий, как и Перуцци, нанес несколько размашистых ударов. Полотно осталось целым и невредимым. Дмитрий испуганно отступил и брезгливо отбросил нож в сторону.
0: «Пока картины существуют», — заговорил Перуцци, скрестив пальцы в каком-то замысловатом знаке, «на земле будут продолжаться войны и революции, голод и насилие, эпидемии и стихийные бедствия. Вы можете помочь нам остановить все это? Орден Дракона — могущественная организация. Мы сотрудничаем с правительством Румынии, и оно оказывает нам посильное содействие. Если вы выполните наше поручение, то без проблем покинете страну, заработав к тому же определенную сумму. Если же нет, местные спецслужбы уже сбились с ног, разыскивая убийцу одного из своих агентов. Он ехал в том же поезде, что и вы».
1: Дмитрий вздрогнул. «Так это был не сон? Но он хотел убить меня».
0: «Это будет очень трудно доказать. Ведь это вы его убили, а не он вас». Внезапно Перуцци поменял тон. «Но сказанное мной не угроза. Поверьте, мы приглашаем вас к сотрудничеству во имя блага людей. Итак, завтра мы ждем вас с полотном».
1: «Это не моя картина», — упрямо напомнил Дмитрий, уже понимая, что на чаше весов легли судьба мира и его собственная репутация, и чересчур дорожить последней в подобной ситуации не только бессмысленно, но и преступно.
0: «Госпожа Влада тоже получит свое. Главное, чтобы она не вывезла свою находку в Соединенные Штаты. На счету каждая минута. А если картину спрячут вновь, и мы потеряем ее, людские беды не иссякнут никогда».
1: «Я сделаю это», — сдался Дмитрий. «Я принесу ее завтра».
3: Модель для сборки. On Energy.

кабриолете Дмитрий закрыл глаза и попытался успокоиться. Говорят, самое страшное в жизни — это неизвестность. Сейчас он как будто бы знал все, но знание это было слишком необычным, страшным и мистическим. Всю дорогу до замка Дмитрий лихорадочно перебирал в голове возможные варианты своего дальнейшего поведения и самым рациональным и честным нашел, что он не станет красть картину, а расскажет все Элизабет и Уолтеру. Они хорошие люди. Они все поймут. Старый мирча, шаркая растоптанная.

Мои путевые заметки, пояснил он, листая. Вот. Я услышал эту историю в Италии. Орден дракона существует, и зародился он еще в средние века. Это... Ха! Это организация дьявола-поклонников. Дмитрий испуганно посмотрел на Элизабет. Но и на его рассказ, и на сообщение Уолтера та отреагировала вполне сдержанно, если не сказать скептически. Так, тут написано, что по преданию в 16 веке действительно были созданы магические картины. «Семь смертных грехов». Уолтер хлопнул себя по лбу. «Вспомнил! Когда-то эта история захватила меня своей экзотичностью. По дьявольскому наущению служители ордена под пытками заставили написать эти семь картин самого талантливого художника того времени. Ла Джози», — угадал Дмитрий, вспомнив имя, произнесенное Перуцци. «Да, да, его звали именно так. Вот гляньте, тут так и написано. Барон Фа.

0: действительно, в краске присутствует некая добавочная чужеродная субстанция. Конечно же, это кровь. Так вот, после завершения всех 7 картин служители ордена должны были совершить некий обряд, принеся в жертву 3 чистых душой бедолаг, и врата ада тогда разверзлись бы, и дьявол явился бы на землю. Но в последний момент Ладжози чудесным образом исчез из темницы, прихватив с собой одну из картин. Вот так-то. Уолтер с хлопком закрыл блокнот, бросил его на стол и, радостно потеряв руки, достал сигару.
1: «Красивая легенда», — кивнула Элизабет. «Но я надеюсь, вы, просвещенные люди 20-го столетия, не принимаете ее за истину. На мой взгляд, вас, Дмитрий, как человека, свойственного русским

0: мелькнула мысль, что его скудного жалования не хватит расплатиться за этот безумный шаг. Он открыл глаза. Картина была цела и невредима.
1: «Она неуязвима», — прошептал Уолтер.
0: Сигара выпала из уголка его рта.
1: «Постойте, в моем блокноте было еще кое-что, я не дочитал».
0: Он поспешил вниз, а Элизабет и Дмитрий продолжили молча, как завороженные, смотреть на полотно. Уолтер вернулся. Порывшись в своих записках, он сообщил:
2: «Вот, в 15 веке главой Ордена Дракона в Румынии был граф... Граф Влада!» — выкрикнул он. «По прозвищу Дракул! А Дракул по-румынски дракон!»
3: «Влада? То есть Дракул мой предок?»
0: Элизабет выглядела неприятно удивленной.
3: «Пойдемте-ка отсюда», — предложила она.
4: «Я что-то неуютно себя чувствую рядом с этим холстом. Лучше бы мы его и не находили».
0: В гостиной Уолтер заметил:
2: «Подробности о ваших предках может знать Мирча».
3: «Мирча!» —
0: позвала Элизабет. Но старик словно сквозь землю провалился. Глянув в окно, Дмитрий в свете догорающего заката увидел Мирчу, скачущего на лошади прочь от замка.
2: «Вот он! Это моя лошадь!» — возмущенно воскликнул Уолтер. «Все ясно! Он шпионил за нами! Где мой карабин?»
0: Сдернув со стены гостиной ружье, он долго целился в уменьшающуюся фигурку всадника.
1: «Нет, уже не достать!»
0: Рыжеусый топнул от досады и опустил ствол.
1: «Да, он шпионил за нами», — согласился Дмитрий. «Теперь понятно, откуда берутся, узнал, что вы хотите увести картину».
2: «Выходит, он понимает по-английски! А я-то мучился с этим проклятым румынским произношением!»
3: «Это очевидно», — кивнула Элизабет. «Завтра же следует отправляться домой. Прочь из этой ужасной страны!»
0: «Завтра?» — криво усмехнувшись, переспросил Уолтер. «Не уверен, что нас отпустят так просто. Думаю, надо готовиться к осаде. Приближается ночь. Возможно, скоро они придут». Уолтер и Элизабет торопливо собирали вещи. А внезапно погас свет. Элизабет, зажигая свечу, выругалась.
3: «Проклятая страна!»
0: «Что-то мне это не нравится», — тихо сказал Уолтер Дмитрию и, взяв со стола карабин, добавил: «Пойду вниз, проверю, как там наши запоры». Но не успел он сделать и шага, как снизу раздался грохот выстрелов и крики.
2: «Они здесь!» — рявкнул
0: Уолтер и, выскочив на площадку, сделал несколько выстрелов скорее для устрашения, нежели надеясь попасть в кого-то из тех, кто пытался взломать парадную дверь. Затем, присев к пулемету, крикнул:
2: «Дмитрий, позаботьтесь об Элизабет! Быстрее в мансарду, пока они не ворвались! Там есть выход на пожарную лестницу!»
3: «А вы?» — крикнул Дмитрий.
2: «Я поднимусь позже! Сверните картину!»
0: Дмитрий схватил Элизабет за руку, и они, пробежав мимо Уолтера, устремились вверх по лестнице. Позади них раздался треск пулемета. Оказавшись в мансарде, Дмитрий распорядился: «Займитесь картиной. Выньте из рамы и сверните изображение наружу».
3: «А вы?»
2: «Я помогу Уолтеру. Но вы должны оставаться здесь».
3: «Ни за что!»
2: «Но вы безоружны!»
3: «Мужчины!» —
0: презрительно воскликнула Элизабет, достала из-за корсажа припрятанный перочинный ножик и бросилась к двери.
3: «Занимайтесь картиной сами!»
2: «Это безумие!» — кинулся за ней Дмитрий.
0: Но в этот миг треск пулемета смолк, а еще через несколько мгновений в мансарду ворвался Уолтер.
2: «Все!» — закричал он, запираясь. «Они прорвались! Тащите сюда вещи, что потяжелее!»
0: Едва они успели забаррикадировать дверь, как нападавшие принялись бить снаружи чем-то увесистым.
2: «За мной!» — скомандовал Уолтер и бросился в дальний угол мансарды к дверце в половину человеческого роста.
0: Повозившись с засовом, он распахнул ее.
2: «Проклятие!» — выругался он.
0: И не зря. В свете огней и факелов, окружавших замок, по пожарной лестнице уже лезли враги. Он торопливо захлопнул дверцу и задвинул засов. Осажденные растерянно переглянулись. Путь к отступлению был отрезан.
2: «Мы в ловушке!» — констатировал Уолтер.
0: Внезапно Дмитрий увидел, что прислоненная к стене картина начала излучать магический золотистый свет. Чувствуя непреодолимое влечение, он подошел к ней вплотную. Ощущение реальности вновь, как и в кабинете Перуцци, оставило его. На полотне не было портрета гневного рыцаря. Его поверхность искрилась ровной золотистой гладью. Дмитрий дотронулся до холста рукой. И рука, словно в жидкость, провалилась. По полотну разошлись маслянистые круги.
2: «Сюда!» — окликнул Дмитрий остальных. «Здесь выход!»
3: «Это?» —
0: воскликнула Элизабет озадаченно и тоже сунула руку в картину.
3: «Не может быть!»
2: Не время искать рациональное объяснение тому, что нам неведомо, хладнокровно изрек Уолтер. Быстрее туда! Это единственный шанс на спасение.
3: Тогда я первая, заявила Элизабет и шагнула внутрь прямоугольника. За ней последовал Дмитрий.
2: Вот его рука осталась без кисти, вот тело без руки, а вот и тело исчезло, и осталось только сознание. А потом исчезло и сознание, оставив только воспоминания о каких-то красочных, феерических и калейдоскопичных зеркалах, сменяющих друг друга.
1: Возвращение чувств было резким и внезапным. Дмитрий приземлился на ноги, но не удержался и упал на гладкий холодный пол. Испуганно озираясь, он обнаружил рядом поднимающуюся Элизабет. Они оказались в мрачном, освещенном факелами подземелье, стены и потолок которого были расписаны фресками в стиле Боско, а пол...

0: Брецая кандалами и жестикулируя, из тени вышел заросший волосами человек и, всплеснув руками, воскликнул: «Quod erat demonstrandum!» «Что и требовалось доказать», — перевел пришедший в себя Уолтер. Узник продолжал что-то быстро говорить и активно жестикулировать. «Это итальянский», — сообщил Уолтер. «Он просит, чтобы мы освободили его». «Кто он такой?» — спросил Дмитрий.
1: «Я, кажется, догадалась», — воскликнула Элизабет. «Наверное, это тот самый художник».
2: «Помилуйте», — возмущенно возразил Уолтер. «Откуда ему взяться в 20 веке?»
0: «Или это мы в 16-м, неуверенно предположил Дмитрий.
3: «От Рождества Христова», — бодро заявил бородатый узник по-английски, но с сильным акцентом. «Я узнал ваш язык! Вы англосаксонские варвары, хотя...»
0: Он остановил взгляд на Элизабет. Та, смутившись, старательно оправила платье.
3: «Я не знал женщин 33 года, 3 месяца и 3 дня», — заявил узник. «Освободите же меня скорее от оков!»
1: «Не надо», — пискнула Элизабет. «Я чувствую, он опасен».
3: «Нет-нет», — уверил художник, — «я не причиню вам вреда».
0: Затем, обернувшись к мужчинам, потребовал:
3: «Да скорее же! В любую минуту здесь могут появиться люди Перуцци!»
2: «И здесь?» — возмутился Уолтер. «Стоило бежать!»
3: «Я могу вывести вас отсюда! Так вы поможете мне или нет?»
0: «Что нужно делать?» — поспешно согласился Уолтер.
3: «Возьмите инструменты!»
0: — художник кивнул на орудие пыток. Уолтер и Дмитрий, прислушиваясь к командам художника, выбрали подходящие предметы и начали расковывать его. Убедившись, что они все делают правильно, он тут же вновь переключил свое внимание на Элизабет.
1: «Позвольте представиться!»
0: Узник чувственно посмотрел на нее.
1: «Барон Фабио де ла Джози». «Я так и знала, что вы ла Джози», — любезно ответила Элизабет.
3: «Вам знакомо мое имя?»
0: — пораженно посмотрел на нее художник.
1: «Еще бы!»
0: — кокетливо кивнула она и, сделав книгсон, представилась сама.
1: «Графиня Влада».
2: «Элизабет», — даже приостановил работу Уолтер. «Тебя же всегда смешил этот нелепый титул».
1: «Всему свое время», — холодно отозвалась та.
3: «Удивительно!» — продолжал поражаться ла Джози. «Насколько я знаю, Перуцци сделал все для того, чтобы мое имя не осталось на скрижалях истории».
2: «На скрижалях и не осталось», — подтвердил Уолтер. «Известно только, что вы отсюда удачно бежали».
3: «Это хорошо», — обрадовался ла Джози. «Значит, все идет по плану. Вышло так, как я и задумал. 33 года я ждал этого часа, изображая все эти мерзости!»
0: Дмитрий внимательно оглядел подземелье и только сейчас заметил на стенах те самые картины, которые показывал ему Перуцци. Элизабет, проследив за взглядом Дмитрия, открыла от удивления рот.
3: «Силой своего искусства я заложил в последнюю картину особое свойство», — продолжил Фабио. «Через нее сюда должны были проникнуть трое, имеющие чистые сердца и благие помыслы».
2: «Почему именно трое?» — пробормотал Уолтер, возясь с кандалами.
3: «Ну, — протянул Фабио, — один должен держать замок цепи, другой — бить по нему, а третий...»
1: «Третья, — поправился он, — призвана освободить из заточения мой пылкий дух».
2: «Не дождешься», — пробубнил Уолтер, словно бы сам себе.
1: «А дальше?»
0: — Элизабет обернулась к Фабио.
1: «Что с нами будет дальше?»
3: «Вернетесь в свое время», — заверил женщину ла Джози и добавил, пристально глядя ей в глаза.
1: «Если, конечно, захотите».
2: «Захотим, захотим», — продолжал разговаривать сам с собой.

0: Юлий Буркин, Константин Фадеев. «Исковерканный мир». Продолжение.
1: «А каким образом мы вернемся?» – спросил Дмитрий.
2: «Через эту же картину», – пояснил Фабио. «Однако есть одно условие. Ее нужно доставить и спрятать туда, где она была найдена в ваше время».
3: «В Румынии», – подсказала Элизабет. «Картина была найдена в Румынии».
1: Ладжузи непонимающе посмотрел на нее.
2: «Не знаю такой земли».
1: Уолтер нахмурился, припоминая название старинных географических карт.
2: «Валашское княжество», — пояснил он.
3: «Далеко»,
1: — покачал головой Фабио.
3: «Очень далеко».
1: Его задумчивость прервал звук падающих на пол оков.
4: «А почему бы нам прямо сейчас не вернуться в свой мир?» — спросил Уолтер. «Если это так просто».
2: «Если картину не спрятать там, где она была найдена, история мира будет развиваться несколько иначе. Появится новая реальность, а два разных мира в одном месте Господь не потерпит. Произойдет грандиозный взрыв, и Вселенная исчезнет».
1: «Хорошенькую перспективку вы нам нарисовали», — невесело заметил Уолтер, но тут же приободрился.
4: «А почему бы, дружок мой милый, не сделать так? Мы возвращаемся домой, а вы тащите картину в нужное место».
2: «Один?»
1: — переспросил Фабио, глянув на Элизабет.
2: «Рисковать нельзя», — вмешался Дмитрий. «А вдруг он не справится? Исчезнет мир, и мы вместе с ним. Мы должны помочь Фабио».
4: «К сожалению, вы правы», — согласился Уолтер. «Тогда вперед! Прочь из этой дыры!»
1: Он рванулся было, но Ладжузи остановил его.
2: «Одну минуту, сеньор!»
1: Фабио снял картину с мольберта, свернул ее и уложил в сумку с кистями и красками.
2: «Без нее у Ферруцци ничего не получится. Впрочем, и у нас тоже».
1: Вместе они бросились по лестнице вверх. Массивная дверь темницы была заперта. Уолтер, бормоча проклятия, приставил к замочной скважине карабин. Передергивая затвор, он сделал несколько выстрелов. Фабио в испуге заткнул уши. Когда дверь под натиском Дмитрия и Уолтера тяжело, с гулким скрипом открылась, Ладжузи с величайшим интересом указал на карабин в руках Уолтера.
2: «Кто это изобрел?»
4: «Порох китайцы, а оружие сделано Смитом и Вессоном», — просветил его Уолтер.
2: «Они, очевидно, великие ученые», — восхищенно отметил Ладжузи.
4: «Не думаю», — усмехнулся Уолтер. «Кто они по сравнению с изобретателями периодической системы или электрической лампочки?»
2: «Вы должны мне рассказать!»
1: Похоже, Фабио всерьез собрался прослушать лекцию обо всех научных открытиях минувших 400 лет. Он опустил на пол сумку и даже забыл об Элизабет.
2: «Ну что же вы?»
1: — окликнула она, возвращаясь.
2: «Мы ведь собирались бежать!» «Отличный план! Об открытиях мы поговорим попозже!»
1: Ладжузи схватил сумку и первым поднялся вверх по лестнице. Остальные проследовали вслед за ним, стараясь производить как можно меньше шума. Но уйти незамеченными беглецам не удалось. Дорогу преградили четверо монахов в лиловых фесках и со шпагами. Дмитрий, Уолтер и Фабио беспомощно посмотрели друг на друга. Кинув на мужчин презрительный взгляд, Элизабет достала из-за корсажа свой перочинный ножичек и, тоненько визжа, ринулась на монахов. Те, ожидавшие чего угодно, только не нападение женщины, отпрянули.
2: «А?»
1: — торжествующе обернулась Элизабет к спутникам. Но тут один из монахов, свирепо усмехнувшись, сделал шаг вперед и достал из-под сутаны огромный палаш. Элизабет, продолжая размахивать ножичком, отступила. А едва монах поднял палаш, Элизабет бросила ножик и с визгом спряталась за спины мужчин. Уолтер выставил перед собой карабин и навел его на монаха. Тот с нескрываемым презрением смотрел на диковинную шпагу. Раздался выстрел, и нападавший с изумленным выражением лица сел на пол. Уолтер демонстративно дунул в ствол карабина. Спустя несколько минут Дмитрий, Уолтер и Фабио уже торопливо натягивали на себя балахоны плененных монахов. Те боязливо жались друг к другу, сидя на полу в исподнем.
2: «А я?»
1: — суетливо оглядывая себя, спросила Элизабет.
2: «Фабио, разве моя одежда не вызовет подозрений у ваших современников?»
1: Ладжузи остановился, оценивающе оглядел ее и сообщил.
2: «О нет, сеньорита, правда вам придется выдавать себя за женщину особого сорта?»
1: Элизабет возмущенно фыркнула и отвернулась.
2: «Не беспокойтесь», — продолжил Фабио. «Как и следовало ожидать, у служителей дьявола оказались полные карманы денег, и мы купим вам одежду. А те люди, к которым я поведу вас сейчас, не посмеют притронуться к знатной даме, чем бы она ни занималась».
1: В одежде монахов они беспрепятственно выбрались из темницы. Ладжузи споро вел беглецов за собой, то и дело оборачиваясь назад и ища в толпе горожан лиловую феску. Погони не наблюдалось.

0: Дмитрий и Уолтер проснулись от приглушенного грохота выстрелов. Облаченные в одежду простолюдинов, они лежали в рыбацкой хижине при свете сального светильника. Тут же в повалку спали мужчины, женщины, дети и домашние животные. Уолтер огляделся.
1: «Нет Фабио и Элизабет», — сообщил он, вскакивая. «И пропал мой карабин».
0: Они выбежали на берег реки как раз тогда, когда к нему подплыла лодка. Ладжози, тоже переодетый рыбаком, с карабином в руке соскочил по колено в воду, привязал лодку к мостку, а затем галантно взял на руки одетую в длинный сарафан Элизабет. Перенеся ее на берег, он, словно не желая расставаться с прелестным грузом, сделал еще несколько шагов.
1: «Чем вы с ней занимались?» — вскричал Уолтер.
0: Фабио, не обращая на него внимания, осторожно поставил Элизабет на землю и, склонившись, поцеловал ей руку.
1: «Я познал истинное наслаждение», — сообщил он.
2: «Если бы вы попросили Уолтера, он справился бы с моей задачей намного лучше», — ответила она жеманно.
0: Дмитрий с интересом покосился на Уолтера.
1: «Хм!»
0: — покрутил ус тот.
2: «Сеньор Ладжози попросил меня показать, как работает карабин», — пояснила Элизабет остальным. «И чтобы не беспокоить поселок выстрелами, мы отплыли подальше в море».
1: «Это восхитительное оружие», — сообщил Фабио, протягивая карабин Уолтеру. «С ним мы в полной безопасности».
0: Уолтер взял карабин, оттянул затвор и заглянул внутрь. Затем, скривившись, заявил:
1: «Были в безопасности, пока вы не расстреляли все патроны».
0: И, размахнувшись, бросил карабин в море. Телега, запряженная валами, двигалась по загородной дороге. Элизабет, ойкая и извиняясь, брила уже постриженного Фабио. Уолтер, тяжело вздыхая, угрюмо на них поглядывал.
3: «Итак, мы отправляемся в вашу мастерскую», — уточнил Дмитрий.
1: «Да, в мои роскошные апартаменты», — мечтательно улыбнулся Фабио.
3: «Но что нам это даст?»
1: «В молодости я построил летательный аппарат», — сообщил Ладжози. «Он поможет нам быстро и безопасно, аки ангелы, по небу перелететь через море в Валахию».
3: «Летательный аппарат?» — поразился Дмитрий. «Первый летательный аппарат, если мне не изменяет память, был создан в 19 веке».
4: «А тот, что построил Леонардо да Винчи, так и не взлетел», — мрачно добавил Уолтер.
2: «Леонардо?»
0: Ладжози отстранил руку Элизабет и разразился такой экспрессивной тирадой на итальянском, что нетрудно было догадаться — это отборная брань. Путники с нескрываемым интересом выслушали его. Наконец Фабио остановился и гневно бросил:
1: «Он выкрал мои черновики!»
4: «Значит, и мы не взлетим», — саркастически кивнул Уолтер, «раз у него по вашим чертежам ничего не вышло».
1: «У меня плохой почерк», — отозвался Фабио и многозначительно подмигнул.
3: «Все старинные мастера имели обыкновение зашифровывать свои записи», — пояснил Дмитрий.
2: «Неужели вы и вправду знакомы с Леонардо да Винчи?»
0: — восхищенно смотрела на Ладжози Элизабет.
1: «Знакомы?» — скривился Фабио. «Много лет назад его отец, сеньор да Винчи, привел ко мне этого несмышленого юношу. Если бы не деньги его отца, я никогда не взялся бы за обучение столь бестолкового отрока».
4: «Не смейте так говорить о величайшем ученом!» — наконец-то нашел, за что обрушиться на соперника Уолтер. «Он изобрел металлургическую печь, ткацкий станок и землеройную машину!»
0: В приступе дикого хохота Фабио скорчился и рухнул на дно повозки. Затем резко замолчал, сел и с издевкой спросил:
1: «Может быть, и Джоконду он написал?»
0: Перуцци сидел в карете и, приоткрыв дверцу, вслушивался в вопли женщины, детский плач. Всадники Ордена Дракона, спешившись, обыскивали рыбацкий поселок, грубо выволакивая жителей из хижин. В одном из жилищ служители Ордена нашли три сутаны. Выведя из хижины хозяина и его дочь и подростка сына, они, угрожая расправой, потребовали сказать, куда направились беглецы. Рыбак испуганно указал направление. На поселок это не спасло. Один из монахов подпалил хижину факелом. Огонь легко перебросился на соседние постройки и охватил поселок. Перуцци закрыл дверцу кареты, и она тронулась, а остальные служители ордена поскакали в указанном направлении.

0: Протиснувшись к стражнику, Ладжози что-то быстро сказал ему, затем, отдав пару монет, позвал остальных взмахом руки. Стражники, пропуская их, чему-то довольно ухмылялись, явно отдавая свои симпатии Элизабет и усиленно подмигивая ей.
1: «Что бы мы делали без него?»
0: — восхищенно воскликнула Элизабет.
1: «Он умеет представить женщину в наилучшем свете. В 16 веке мужчины еще и оставались мужчинами».
0: «Мерзавец сказал, — сердито сообщил Уолтер, — что ведет новую наложницу для герцога, а мы — сопровождающие евнухи».
1: «Негодяй!» —
0: взвизгнула Элизабет и поспешила вперед, чтобы обрушиться на Фабио. Но тут, оглянувшись, она увидела в толпе позади лиловые фески.
1: «Быстрее! Тут люди из подземелья!»
0: Все ускорили шаг и сумели в сутолоке оторваться от преследователей, которые так и не заметили их. Элизабет сменила гнев на милость.
1: «Как недосадны мне те гадости, которые наговорил про меня сеньор Ладжози. Если бы не его находчивость, мы бы давно уже были в лапах Ордена».
0: Вечерело. Поднялся ветер и заморосил дождь. Четверка беглецов плелась по грязной улице среди трущоб и остановилась возле входа в ночлежку.
1: «Фабио!»
0: — воскликнула Элизабет, закрыв нос платком и морщась от зловония.
1: «Вы обещали, что я смогу принять ванну и что мы будем спать на чистых простынях!»
2: «Ну тогда, моя восхитительная госпожа, я еще не знал, что Орден не потерял наш след. В приличном месте нас сразу найдут. Тем более, что такую очаровательную особу, как вы, не заметить просто невозможно!»
0: «Он прав», — пробурчал Уолтер и сделал шаг за порог.
1: «Но я не могу, очаровательнейшая сеньорита», —
0: приложил Ладжози руки к сердцу.
2: «Поверьте, мне очень жаль. Но потерпите еще чуть-чуть. Скоро мы доберемся до моего прекрасного дома, и уж там-то вы получите все, что только захотите. Комфорт, уют, ванну с теплой водой и мягкую постель».
1: «Вы обещаете?» —
0: страдальчески улыбнулась Элизабет.
2: «Я клянусь!»
1: «Ну ладно»,
0: — махнула рукой Элизабет и шагнула вслед за Уолтером. Фабио обернулся к Дмитрию и тихо, так чтобы не слышала Элизабет, сказал:
2: «Более привередливой особы я еще не встречал».
0: Они прошли внутрь. Дмитрий с омерзением оглядел нищих, лежащих по волку на соломе.
2: «Между прочим», — тихо продолжал Фабио, — «после 33 лет в подземелье мне и тут кажется, что я попал в рай».

0: Модель для сборки. On Energy.
1: Дмитрий не мог заснуть. Кто-то все время кусал его в самые уязвимые места, и он непрерывно почесывался. Наконец, не выдержав, он сел и увидел, что не спит и Фабио.
2: «Эй!»
1: — тихо позвал он.
2: «Слушаю тебя, мой любезный друг и потомок. Фабио, по профессии я специалист в живописи. И я уже давно хочу спросить вас о той технике, которую вы используете. Она кажется мне не только совершенной, но и абсолютно невозможной. Ваши картины неуязвимы».
3: «Я тут ни при чем», — скорбно ответил Ложозе. «Я просто хороший художник.
1: Очень хороший». И добавил, расправив плечи: «Возможно, лучший из всех, какие были и будут. Мои ранние работы потрясали тех, кому я их показывал. Но слуги дьявола использовали мое мастерство в собственных целях.
2: Они заставили меня изобразить все самое гнусное, что хранится в тайниках человеческой души. Все то, что и составляет в совокупности образ дьявола. Зависть, похоть, гордыню, алчность, праздность, чревоугодие и гнев. Обряды и заклинания дьяволистов в сочетании с моим даром и дали тот результат, о котором вы сказали».
4: «А седьмая картина, та, что у нас, что она олицетворяет и почему обладает особенными свойствами?»
3: «Гнев. За 33 года заточения его скопилось во мне столько. Но это был праведный гнев. Гнев по отношению к моим мучителям, к мучителям Христа, к врагам рода человеческого. Они просчитались еще и в том, что жертва, бедняга Винченцо, на крови которого замешивал я краски для этой картины, также пилал гневом праведным, гневом, обращенным на слуг дьявола и его истязателей. И я смог, рисуя эту картину, вложить в нее не только их, но и его, и собственную волю. Вот так я и вызвал вас».
4: «Что вы будете делать, когда мы вернемся обратно в 20 век?»
3: «Могу сказать только одно. Я больше никогда не притронусь к кисти. Дьявольский дух пропитал меня насквозь. Я должен уйти от мира и остаться в безвестности».
1: Под утро в ночлежку ворвалась группа солдат с пиками и факелами. Громко ругаясь, они пинками стали будить нищих.
5: «В чем дело?» — спросонья спросил Уолтер.
6: «Приказ герцога», —
1: тихо объяснил Фабио.
6: «Не хватает работников на каменоломне, и туда сгоняют всех бездомных».
7: «И женщин?» — забеспокоилась Элизабет.
6: «Для женщин найдется другая работа», — ответил Ладжози.
1: Как раз в этот момент один из стражников бесцеремонно полез Элизабет под корсаж. Она, визжа и кусаясь, стала отбиваться от негодяя. Уолтер, Дмитрий и Фабио бросились к ней на выручку, и вскоре началась настоящая драка, в результате которой сначала Уолтер, а затем Дмитрий и Фабио были жестоко избиты и связаны. Под конвоем всех четверых доставили в местную тюрьму.
3: «Из каменоломен мы еще могли побежать», — заключил Фабио, потирая отшибленный бок.
6: «А из тюрьмы герцога есть только один путь».
1: Он выразительно посмотрел на небо.
7: «Вы хотите сказать, что я должна была терпеть хамские выходки этого мужлана?»
1: — вспыхнула грязная и растрепанная Элизабет.
7: «Да дворянин ли вы? Я начинаю сомневаться».
3: «Не будь я дворянином, сеньорита, разве кинулся бы я на защиту вашей чести?»
1: — укоризненно блеснул глазами Ладжози.
5: «Честь, дворянство», — пробормотал Уолтер разбитыми губами. «А жить-то хочется».
3: «Что касается меня», — сообщил Фабио, — «то я предпочел бы заточению смерть. Уж очень сидеть надоело».
4: «У нас отнимут картину», — обреченно заметила Элизабет.
1: Мужчины переглянулись. «А вот этого допустить нельзя», — выразил общую мысль Уолтер. «Вот что, любезный», — обратился он к Фабио. «Пока не поздно, вам следует спрятать ее».
7: «Куда?»
1: — огляделся тот.
6: «Никуда, а как? Вам нужно поверх полотна сделать другой рисунок. Для такой, чтобы никто не позарился».
7: «Вспомнил!»
1: — воскликнул Дмитрий озаренно.
7: «Ведь поверх этой картины, когда ее нашли, был намалеван портрет какого-то чванливого вельможи. Именно его-то вы и должны исполнить».
3: «Если я покрою картину краской, вы не сможете пройти через нее», — возразил Фабио.
7: «Хотя... главное, чтобы я изобразил именно то, что вы видели в будущем. Если я сделаю это один раз, и нам посчастливится выбраться отсюда, я всегда смогу стереть краску, а потом нанести ее заново. У меня прекрасная память».
1: «Так приступайте», — скомандовал Уолтер. Ладжози судорожно принялся за дело.
8: Для начала надо загрунтовать.
1: Он и не заметил, что за его действиями кто-то внимательно наблюдает через глазок в двери.

0: Поутру начальник тюрьмы пребывал в прекрасном расположении духа. Сегодня к нему в гости пожаловал сам герцог. Начальник тюрьмы с подобострастием прислуживал ему, поднося тарелки и напитки. Однако невыспавшийся герцог был явно сердит и находил утро изрядно испорченным.
1: «Так что это за особенные нарушители порядка содержатся у тебя, ради которых ты посмел меня беспокоить?» — спросил герцог, жуя. «Учти, если ты потревожил меня зря, тебе не сдобровать. А я уверен, что это так. Я думаю, их нужно просто вздернуть, а не возиться, тратя мое драгоценное время. А тебе всыпать с десяток горячих на всякий случай».
0: Начальник тюрьмы подумал, что утро, возможно, и не столь прекрасное, как ему казалось.
2: «Во-первых, ваше высочество, — начал он, — они англичане. И, по-моему, высокородные. Я даже побоялся поместить их в обычную камеру».
1: «Вздернуть», — заявил герцог.
2: «Во-вторых, у них есть деньги».
1: «Вздернуть», — повторил герцог. «А деньги в казну».
2: «В-третьих, один из пленников — прелестная женщина».
1: «Да», — протянул герцог. «Ладно, остальных вздернуть».
2: «Еще один пускает изо рта дым, а третий превосходно рисует».
1: «Рисует?»
0: Герцог неодобрительно посмотрел на тюремщика и, утерев салфеткой жирный рот, смилостивился.
1: «Ладно, давай взглянем. Или я не прославленный меценат?»
0: Очередная идиотская рожа, которую Фабио изобразил на загрунтованном полотне, вновь не удовлетворила Уолтера.
1: «Да нет же, нет!» — закричал он. «Опять не то! Ну что, разве среди ваших знакомых не было еще большего урода?»
3: «Куда же уж больше!» — возмутился Фабио. «Ей-богу, так меня не истязали и в застенках Ордена!»
0: Он тут же углем сделал другой набросок.
1: «Нет!» — не унимался Уолтер. «Рожа должна быть жирная и тупая!»
3: «Если бы вы показали мне этого человека хотя бы на миг, я бы выполнил то, что вы требуете. Я же говорю, у меня феноменальная память. Но не могу же я поочередно рисовать всех идиотов, которых когда-либо видел».
1: «Почему всех?» — распалялся Уолтер.
3: «Я же говорю, рожа жирная и тупая!»
0: Дверь со скрипом открылась, и на пороге возникли тюремщик и герцог.
1: «Вот она!» — истерически закричал Уолтер, тыча пальцем герцогу в лицо.
0: Спустя час беглецы оказались в замке герцога, и вскоре умытые, сытые и переодетые, они уже мило беседовали с хозяином, расположившись в беседке его сада. В первую очередь герцог осведомился, возьмется ли Фабио написать его портрет, и тот вызвался приступить немедленно. Пока он готовил к работе кисти и чистый холст, перенести изображение герцога на заветную картину «Гнев» ему по памяти не составит труда, переводчиком для Дмитрия и Элизабет стал Уолтер.
1: «Он приносит извинения за дурное обращение с нами и его людей в тюрьме. Он говорит, что сам он без труда распознал бы в нас знатных англичан, а вот слуги его туповаты. Он просит нас быть его гостями, обещает прекрасное обращение, а вам, — он кивнул Элизабет, — свое просвещенное общество».
0: Элизабет старательно изобразила благодарность.
1: «Он обещает вам почитать свои стихи», — добил Уолтер. «Этот хам собирается читать вам их и день, и, между прочим, ночью».
0: Мило улыбаясь, Элизабет спросила:
4: «Уолтер, вы уверены, что он не знает английского?»
3: «Абсолютно».
0: С лучезарной улыбкой на лице она обернулась к герцогу и ласково защебетала:
4: «Ах ты, старый жирный сукин сын! Засунь свои стихи себе в задницу и заткни ее своим титулом».
0: Уолтер слегка замялся, а затем что-то перевел герцогу, и тот весело засмеялся и дружески похлопал Уолтера по плечу.
1: «Полный идиот», —
0: с выражением великой признательности на лице сообщил Уолтер остальным. Фабио приступил к работе. Герцог, вдохновенно позируя, по памяти читал свои вирши Элизабет. Уолтер переводил.

0: Шли дни.
1: Подобно пчелке, подлетевшей к прелестному цветку, с мрачным лицом монотонно бубнил Уолтер. Вы, Элизабет, подлетели к этому старому хрычу. Цветок уже был хотел завянуть, но вы, между прочим, вернули его к жизни и цветению.
2: Браво!
1: Помахивая веером, благосклонно улыбнулась Элизабет, сидевшая напротив. Дмитрий отвернулся, чтобы спрятать улыбку, в то время как Уолтер продолжал переводить.
3: «Как мне надоели все эти пчелки и прочие насекомые! Скорее бы, что ли, осень наступила, и все эти цветочки усохли! Хочу домой, дружочек мой! Вот его стих заканчивается, закругляюсь и я, а то как бы он...»
1: Герцог с особой страстью произнес последнюю строчку, и Уолтер с подъемом, взмахнув рукой, закончил «Чего неладного не заподозрил!» Элизабет похлопала в ладоши. Герцог разразился пламенной тирадой.
3: «О!» — воскликнул Уолтер. «Это что-то новое. Он сказал, что завтра, по окончании работы над портретом, он устраивает бал, на котором покажет картину и вас своим знатным друзьям. Вы будете королевой бала».
1: Элизабет мило улыбнулась герцогу.
2: «И все-таки в этой надутой жабе что-то есть».
1: Выставленная на балу картина вызвала восхищение у приглашенных. Дамы ревниво рассматривали Элизабет, и при любом удобном случае льстили герцогу и явились вокруг него. В исполнении струнного квинтета звучал минуэт, и Элизабет, не обращая внимания на настырных итальянок, поочередно танцевала со всеми знатными мужами, чувствуя себя в этом обществе как рыба в воде. Не терялся и Фабио, лихо отплясывая с какой-то юной жеманной особой.
4: «Вы уверены, что завтра мы сможем покинуть это место?»
1: Улучив минуту и выйдя из зала на веранду, спросил у Уолтера Дмитрий.
3: «Если Элизабет будет так беззастенчиво кокетничать, он может и не отпустить ее».
1: Они понимающе переглянулись.
3: «Честно говоря, — продолжил Уолтер, — у меня какое-то неприятное предчувствие.
1: В конце концов, за нами погоня, и мне не верится, что мы сумели замести следы».
3: «Пока что нам везет», — заметил Дмитрий.
1: «Всюду мы ускользали от опасности в самый последний момент». Словно в подтверждение его слов послышалось цоканье копыт, и во двор замка въехала запыленная карета в сопровождении всадников.
3: «Взгляните», — тихо произнес Уолтер. «Неужели опять?»
1: Из кареты вышли Перуцци и перепуганный насмерть начальник тюрьмы. Дмитрий и Уолтер присели, спрятавшись за перила, а Перуцци, словно чувствуя их близкое присутствие, поднял глаза и бросил пристальный взгляд на балкон. Одного движения его бровей было достаточно, чтобы всадники спешились и заняли все выходы из замка. Дмитрий и Уолтер кинулись в залу. Танец закончился, и гости рассаживались за накрытым столом. Элизабет с Фабио уселись по левую руку от герцога. Уже с порога Дмитрий и Уолтер попытались знаками привлечь их внимание, но те смотрели в сторону. В этот миг слуга что-то шепнул на ухо герцогу. Тот, изменившись в лице, извинился перед гостями, поднялся и двинулся к выходу из залы.
3: «Попались», — обреченно пробормотал Уолтер себе под нос.
1: «Спокойно», — возразил Дмитрий. «Идем, как ни в чем не бывало». Они тронулись навстречу герцогу и мило улыбнулись, поравнявшись с ним. Затем почти бегом подскочили к столу, и Дмитрий уселся рядом с Элизабет на место герцога. Гости, пораженные таким вопиющим нарушением этикета, уставились на него.
3: «Они здесь», — процедил Дмитрий сквозь зубы, — «делаем ноги».
2: «Ну как?»
1: — нахмурилась Элизабет.
3: «О-о-о!» — внезапно простонал Фабио, возведя глаза к потолку и схватился за живот.
1: Вторя ему, Дмитрий торопливо подцепил с тарелки баранью ножку, отгрыз кусок и проглотил, почти не жуя, и тут же, сморщившись, отодвинул тарелку. Элизабет, прикрыв рот платком, поднялась из-за стола первой. Уолтер заботливо подхватил ее под руки и повел из залы. Извинившись перед гостями, за ними, держась за животы, гуськом двинулись к выходу и Дмитрий с Фабио.
3: Гости недоуменно обнюхали яство и, морщась, отодвинули их.
1: Юлий Буркин, Константин Фадеев. «Исковерканный мир». Продолжение. Вскоре четверо беглецов были уже во дворе герцогского замка. Уолтер подкрался к карете ордена и, сбросив кучера мощным ударом в ухо, занял его место. Остальные поспешно забрались внутрь. Карета помчалась через ворота, оставив позади себя валяющихся в пыли служителей ордена. Привлеченный шумом, Перуцци выглянул в окно кабинета герцога и гневно ударил кулаком по столу.
0: «Мы снова упустили их! Где картина?» — рявкнул он на герцога. «Они увезли ее?» «Конечно же увезли», — сказал он уже скорее сам себе, — «но наглецам не уйти. Они поплатятся за все, тебя не спасти их!» — погрозил он небу кулаком.
1: Находившийся тут же начальник тюрьмы испуганно переглянулся с герцогом.
2: «Сеньор Перуцци», — заикаясь, обратился тот. «Она висела в за-за-за...»
1: — он собрался с духом.
2: «В зале! Не думаю, что они могли ее взять!»
1: «Проверьте!» — не веря в успех, бросил Перуцци герцогу, и тот поспешно покинул кабинет. «Вы точно знаете, что он писал портрет поверх другого изображения?» — обратился Перуцци к начальнику тюрьмы. Тот, онемев от страха, только мелко закивал головой.
0: «Она здесь! Здесь!»
1: — с выпученными глазами ворвался в кабинет герцог. Слуги тащили картину за ним. «Поставьте ее сюда!» — встрепенулся Перуцци.
0: «И убирайтесь! Убирайтесь все!»

0: верхним слоем краски не было ничего. Перуцци в ярости замахнулся кинжалом, однако остановился. «Герцог!» — позвал он. Толстяк моментально вырос перед ним. Перуцци усмехнулся и только теперь несколькими ударами кинжала раскромсал портрет на куски. Герцог попытался что-то сказать, но вместо этого издал только ряд нечленораздельных звуков. «Велите подать карету!» — бросил ему Перуцци. «Орден будет весьма признателен вам!» И вернул кинжал в ножны. Уолтер, что было силы, погонял лошадей. Из города они выбрались без помех. Стражники у ворот, заметив на карете лиловый герб, отошли в сторону и лишь проводили ее настороженным взглядом. Наконец, отъехав на приличное расстояние от города, Уолтер остановил лошадей на развилке.
1: «Куда теперь?» —
0: утерев пот со лба, спросил он Фабио.
1: «Где ваши роскошные апартаменты?»
0: Ла Джози вышел из кареты и внимательно посмотрел.

0: Доктор недоверчиво посмотрел на него и указал в другую сторону. «А может, туда?» – спросил он язвительно. Фабио, повернувшись в указанном направлении, радостно вскрикнул.
1: «Вон моя мастерская! Видите высокую башню? Мастерская рядом!»
0: На его крик из кареты выглянули Дмитрий и Елизабет. «Это не башня», — возразил Дмитрий. «Это печная труба, из нее идет дым».
2: «Так куда мне править?» — раздраженно спросил Уолтер.
3: «Туда»,
0: — указал Фабио третье направление.

0: широкой дорожке. То и дело на пути встречались небольшие нарядные особнячки и домики. Почти у каждого Уолтер спрашивал «Этот?» и всякий раз получал отрицательный ответ. Когда же они поравнялись с убогим, ветхим, заросшим кустарником двухэтажным строением, Уолтер даже не удосужился спросить.
1: «Стойте! Вот он, мой прекрасный дом!»
0: Выпрыгнув из кареты, радостно сообщил Фабио. Внутри жилище выглядело еще хуже, чем снаружи. Беглецы, отряхивая с головы пыль и обрывая с одежды паутину, поднялись по скрипучим ступенькам на второй этаж. Большая комната наверху оказалась сплошь завалена всяческими конструкциями, чертежами и картинами. Фабио, забыв обо всем, кидался от одной своей работы к другой.
2: «А где мы будем спать?» —
0: спросила Элизабет жалобно.
1: «Вы собираетесь спать?» — с упреком сказал Фабио.
2: «Вы обещали уют».
1: «Да», — задумчиво потер бритый подбородок Ладжози и тут же воспрял. «С прекрасной женщиной везде уют, особенно если она возьмется за уборку». «Какая уборка!» — вскричал Уолтер. «Сюда вот-вот нагрянет орден!»
3: «Верно», — согласился Фабио.
1: «Уолтер, Дмитрий, помогите мне!»
0: Втроем

0: Дмитрий осмотрел шкуры и без энтузиазма констатировал: «Как это воздушный шар». Услышав догадку Дмитрия, Уолтер бросил свой конец шкуры на пол. «Я на этом не полечу», — заявил он. «Да мы и не поднимемся в воздух. Я путешествовал на воздушных шарах и знаю, как они устроены. Чтобы поднять эту рухлядь, нужно столько гелия, сколько нам не добыть и за год». Фабио, хитро прищурившись, успокоил:
1: «Я не совсем понимаю, о чем вы говорите, но догадываюсь. Уверяю вас, друзья.

0: Уолтер ремонтировал корзину, а Дмитрий укладывал сумки с провизией и подвесил балласт.
1: «Скорее, скорее!» – торопил их Фабио, разжигая горелку. «У нас совсем мало времени!»
2: «Мы и так спешим», – обиженно заметила Элизабет. «Даже слишком. Я уже все пальцы себе исколола. Кто проделал все эти отверстия?»
1: «Крысы», –
0: лаконично объяснил Фабио. Элизабет подавленно замолкла. Наконец, дыры были заштопаны, и шар, если, конечно, можно назвать шаром гигантскую шкуру, стал нехотя приобретать форму. Вид его был столь плачевен, что Уолтер изрек: «Стоило ли спешить, если эта рухлядь развалится, едва поднявшись в воздух?»
1: «Ничего подобного случиться не может», — уверенно заявил Фабио. «Лезьте в корзину. Вы мне сами говорили, что, по легенде, мне удалось скрыться. Значит, ничего иного не стоит и предполагать».
0: «Ваша теория неверна», — осадил его Уолтер. «Хотите, я разобью ее в пух и прах? Слышали вы про закон сохранения материи?»
1: «Конечно! Я открыл его сам! Ex nihilo nihil fit. Ничто не возникает из ничего. Но к чему это нам?»
0: «Да ведь мы своим появлением тут уже нарушили состояние мира.
1: Вы своим появлением спасли его!»
0: Возражение Уолтера прервал крик Дмитрия.
1: «Они рядом! Вон, на пригорке! Они заметили нас!»
0: Словно услышав его слова, всадники на холме на миг остановились. Минуту спустя их нагнала карета, и весь кортеж в ускоренном темпе двинулся к дому Фабио.
1: «Лезьте все!»
0: — воскликнул Фабио и добавил в горелку своего загадочного порошка.
1: «Мы еще можем успеть!»
2: «Не вы ли сейчас утверждали, что ничего дурного с нами случиться не может?»
0: — пискнула Элизабет, присев рядышком.
1: «Это теория, сеньорита», — вкрадчиво промолвил Фабио. «Только теория. А если она окажется ошибочной?»
0: Шар медленно поднимался в воздух. Приподнялась и корзина, но ее удерживали веревки. Однако и с этой высоты приближающееся облако пыли стало видно отчетливо.
1: «Тогда рубите канаты!» — возопила Элизабет. «Теоретик!»
3: «Рано!» — хладнокровно ответил Фабио. «Они натянуты еще слишком слабо, и мы будем волочиться по земле!»
0: Он добавил в горелку порошка, и тот начал пузыриться, выделяя огромное количество газа.
1: «Где мой карабин?» — сокрушенно воскликнул Уолтер, поглядывая на приближающихся преследователей.
0: А служители ордена были уже совсем рядом. Они добрались до изгороди и, вооружившись пиками, стали спрыгивать с лошадей.
1: «Пора!»
0: — решил Фабио и обрубил веревки. Воздушный шар чуть приподнялся. Служители ордена, выскочив с другой стороны дома, бросились к летательному аппарату. Но шар приподнялся еще.
2: «Мы спасены!»
0: — радостно закричала Элизабет. И действительно, шар уверенно начал подниматься все выше и выше.
2: «Мы спасены!» —
0: повторила Элизабет.
2: «Что, съели?» —
0: крикнула она преследователям, беспомощно потрясающим копьями внизу. Все облегченно посмотрели друг на друга.
1: «Возблагодарим же Господа, друзья мои!» — воскликнул Фабио.
0: «Куда мы направляемся?» — спросил Дмитрий, когда шар набрал достаточную высоту.
1: «Сейчас мы покинем Апеннинский полуостров», — уверенно сообщил Ладжози. «Перелетим в Средиземное море и совершим посадку в Валахии. Если получится, то прямо у стен вашего замка».
0: Странно, — задумчиво почесал затылок Дмитрий.
1: «Что странно?» — насторожился Фабио.
0: «Странно, как мы попадем туда. Ведь нас несет совсем в другом направлении».
1: «Оу, дьяволо!» — вскричал Ладжози, схватившись за голову. «Как правы те, кто говорит, что за ошибки юности нам приходится расплачиваться в старости? 33 года назад я собирался сделать этот снаряд управляемым, но, придя к выводу, что без особого труда могу это сделать, сразу же охладел к этой затее».
0: Они вновь переглянулись, но на сей раз растерянно.

0: еще в тюрьме им была намалевана дурацкая рожа.
1: Пока у нас есть время, помогите мне очистить картину. Потом нам может быть дорог каждый миг. Вы ведь умеете?
0: Дмитрий кивнул. Вместе они соскребли верхний слой краски, обнажая картину «Гнев». В процессе работы Дмитрий старался не смотреть на нее, но все равно настроение его стало подавленным.
1: «Сколько у нас времени?» — поинтересовался он, чувствуя облегчение от того, что Ладжози вновь свернул картину.
0: «Скоро мы достигнем цели».
1: «Не знаю», — ответил Фабио уклончиво. «Ну, хотя бы приблизительно».
2: «Не знаю», — вздохнул Фабио.
1: «У нас топливо кончается».
0: «Порошок?»
1: «Нет, порошка еще есть немного, а вот жечь его скоро будет не на чем».
2: «А он улетучивается».
1: «Щелей не оставляли».
2: «Что же делать?»
1: «Надеяться на волю Всевышнего. Какое-то время мы еще удержимся на этой высоте, потом сбросим балласт, глядишь, и дотянем до берега».
0: С самыми скверными предчувствиями Дмитрий прикрыл глаза. И, несмотря на ощущение опасности, все-таки уснул снова.
3: Модель для сборки On Energy.
0: Истошный крик Фабио
1: «Проснитесь, мы падаем в море!» разбудил всех.
0: Шар спускался. Небо хмурилось от приближающихся грозовых туч.
1: «Нужно освободиться от балласта!» —
0: проорал Фабио сквозь рокот штормовых волн. Путешественники принялись спешно отвязывать от краев корзины мешки с песком. Балласт был сброшен, и шар начал медленно подниматься. Но вдруг замер вновь.
1: «Что еще случилось?» — воскликнул Уолтер. «Погасла горелка!» — выкрикнул Фабио. «У нас кончилось топливо!»
0: «Конец?» — обреченно спросил Дмитрий, но его, скорее всего, не услышали.
1: «Одежда!» — закричал Фабио. «Сбрасывайте одежду!»
2: «Может быть, не надо?»
0: — зябко путаясь, крикнула ему в ухо Элизабет.
2: «Одежды висит совсем мало. Какой смысл ее сбрасывать? Лучше уж утонуть одетыми».
1: «Не вниз, а с себя сбрасывайте!» — прорычал Фабио. «Нам нужно чем-то топить горелку!»
0: Мужчины быстро сорвали с себя одежду, оставшись в нижнем белье. Элизабет продолжала смущенно медлить.
1: «Рвите на куски!» — скомандовал Фабио.
0: Борясь с грозовым ветром, он с трудом разжег горелку и кинул в нее остатки порошка. Воздушный шар, зависший был над прибрежными скалами, вновь стал медленно подниматься. Решившись, принялась раздеваться и Элизабет.
1: «Сеньорита!» — попытался остановить ее Фабио. «Это не обязательно, порошка уже нет все равно».
2: «Ах так!»
0: — заявила Элизабет сердито.
2: «Снова мужчины делают себя героями, оставляя женщину в стороне. Ну уж нет!»
0: Она закончила раздеваться, оставшись в соблазнительном кружевном белье, и демонстративно выбросила платье вниз. Налетевший порыв ветра внезапно качнул корзину, и все повалились с ног.
1: «Что это?» — взвыл Уолтер.
0: Фабио что-то прокричал в ответ, но за ревом бури его не было слышно. Воздушный шар неумолимо падал. Но уже не в море, а на сушу.

0: Одетые в рубище, обросшие, царапанные, брели они по разбитой дороге вдоль реки, один за другим минуя крестьянские дворы.
1: «Я больше не могу!» — взмолилась Элизабет. «Мы тащимся по этим забытым богом землям уже почти месяц!»
0: «Терпи, дорогая!» — отозвался Уолтер. «К закату мы должны быть на месте».
1: «К закату?»
0: — невесело усмехнулась Элизабет.
1: «О прошлом закате, Уолтер, вы говорили то же самое. Кстати, — заметила она, — уже и закат. Значит, мы пришли».
0: И со вздохом опустилась на траву. Повалились рядом с ней и остальные. Некоторое время молчали.
1: «Я не понимаю, куда мог деваться мой замок», —
0: вдруг заплакала Элизабет.
1: «Он ведь должен быть где-то здесь».
2: «Перестаньте», —
0: жалобно попросил ее Фабио.
2: «Я не видел женских слез 33 года, и это зрелище невыносимо для меня».
0: «Может быть, мы что-то напутали со временем», — мрачно предположил Уолтер.

0: быть, бренд еще не построен.
1: «Если не лжет завещание, он построен уже 200 лет назад», — отозвалась Элизабет, вытирая слезы и беря себя в руки. «Если, конечно, оно не лжет», — повторила она скептически.
0: Дмитрий поднялся и двинулся к ближайшему строению. «Куда вы?» — окликнул его Уолтер. Дмитрий продолжал идти молча и не оборачиваясь. «А, понял Уолтер. Логичнее было бы подойти к реке. Вода к воде».
1: «А я потерплю», — заявил Ладжози.
0: «И я потерплю», — согласился Уолтер. «До постоялого двора. Не тут же мы будем ночевать».
1: «А я могу и сутки терпеть», — доверительно сообщил Фабио. «У меня мочевой пузырь крепкий».
0: Элизабет неожиданно взбеленилась.
2: «А вам не кажется, что в присутствии дамы вы могли бы и не делиться с такими милыми интимными подробностями своей физиологии, мужлан?»
0: Фабио и Уолтер посмотрели друг на друга и вдруг, разразившись диким хохотом, стали корчась кататься по траве. Элизабет вскочила на ноги и, уперев руки в бока, смерила их долгим презрительным взглядом. Но они продолжали ржать, не обращая на нее ни малейшего внимания.
2: «Ах так!»
0: — рявкнула Элизабет в ярости, но не привлекла их внимания к себе и этим.
2: «Ах так!»
0: — повторила она и огляделась по сторонам, а затем сердито заявила:
2: «Между прочим, идиоты! Вот он, мой замок!»
0: Мужчины хохотали, пропустив ее заявление мимо ушей. Элизабет повернулась к ним спиной и двинулась в сторону, противоположную той, в которую ушел Дмитрий. Уолтер и Фабио уже не смеялись, а тихо стонали. Затем они сели и недоуменно посмотрели вслед Элизабет. Уолтер, довольный тем, что может наконец сказать грубость, сообщил Фабио:
3: «Тоже приспичило».
0: Фабио хотел было рассмеяться вновь, но Элизабет резко остановилась, обернулась и холодно с расстановкой сказала:
2: «Я все прекрасно слышу, Уолтер. Вы ошибаетесь. Просто я иду домой».
0: И она указала на замок и мостик перед ним. Узнать его было действительно сложно. Сейчас он представлял собой лишь небольшую крепость с заросшей травой дорогой. По-видимому, множество пристроек было сделано позже, но знакомые очертания все же указывались. Мужчины оторопело поднялись. Дмитрий со всех ног бежал к ним.

0: Однако они не пошли туда сразу. Не хватало еще погибнуть от рук предков Элизабет, нынешних владельцев бренда, слывших отнюдь не самыми добрыми на свете людьми. Дождались темноты.
1: «Теперь вы должны указать мне, где была найдена картина», —
0: возбужденно прошептал Фабио, когда они пробрались за ограждение. «Ее нашли в часовне», — сообщил Уолтер. «Но я не вижу здесь никакой часовни. Нам что, придется ждать, пока ее построят?»
1: «Она была найдена в фундаменте часовни», — припомнила Элизабет. «Где находилась часовня?» — спросил Фабио.
0: «Тут, справа от парадного входа», — указал Уолтер на покосившиеся деревянные ворота. На указанном месте они обнаружили следы строительных работ. Груды отесанных камней, деревянные сваи.
1: «Все совпадает», — благоговейным шепотом отметил Фабио. «Фундамент возведен. Самое время прятать».
0: «Поспешим», — предложил Дмитрий.
2: «Одну минуту», — вмешался Уолтер. «В какой момент времени мы вернемся в будущее? В тот самый, когда исчезли оттуда?»
3: «Конечно», — утвердительно заявил Фабио.
2: «Но тогда мы убегали от смертельной опасности. Вернувшись, мы просто-напросто погибнем. Сделайте же так, чтобы мы появились в будущем чуть раньше».
0: Фабио беспомощно развел руками.
2: «Но если мы вернемся в тот же момент, — настаивал Уолтер, — служители Ордена убьют нас, завладеют картиной и свершат свой дьявольский обряд. Зачем же вы вызвали нас сюда, в прошлое?»
1: «Во-первых, предусмотреть все не в моих силах, — сказал Фабио. Во-вторых, если бы вы не пришли, обряд был бы свершен уже сейчас. Вы дали Вселенной отсрочку на целых 400 лет.
2: А дальше?»
1: «Дальше все зависит только от вас».
4: «Так может не возвращаться?» — предложила Элизабет.
0: Фабио со вздохом посмотрел на нее.
5: «Вы не представляете, сеньорита, как я был бы счастлив, если бы вы остались. Но нет, не вернуться вы не можете. Иначе петля времени не замкнется, и мир исчезнет».
2: «Когда мы вошли в картину в 20 веке, у меня хотя бы карабин был», — мрачно заметил Уолтер. «Почему мы раньше не подумали об этом?»
0: «У нас есть выбор?» — риторически спросил Дмитрий. Все удрученно промолчали. Фабио огорченно пожал плечами. Он развернул картину, разослал ее по земле, и она тут же вспыхнула магическим светом. Все зачарованно уставились на полотно. Изображение гневного рыцаря исчезло, и поверхность холста искрилась золотом, как когда-то в мансарде.
1: «Она зовет вас», —
0: сообщил Ладжози.
1: «Это знамение. Я чувствую, все должно кончиться хорошо. Хотя вряд ли мои предчувствия успокоят вас».
0: Первым решился Уолтер.
2: «Прощайте», — сказал он, пожал руку Фабио и словно в омут шагнул в картину.
0: Его тело медленно, словно в зыбучий песок, погрузилось в переливающуюся субстанцию. Остальные переглянулись.
4: «Теперь я», —
0: явно храбрясь, заявила Элизабет и, осыпав лицо Фабио быстрыми поцелуями, вошла в картину следом. Дмитрий, опустив голову, спросил:
6: «Мы все сделали правильно?»
2: «И я уверен, вам много еще предстоит», — кивнул ему Фабио нарочито бодро.
6: «Ладно», — вздохнул Дмитрий. «Не забудьте запечатлеть герцога».
0: И он последовал за остальными. Вывалившись из картины в мансарду, Дмитрий увидел, что Уолтер и Элизабет уже пленены служителями Ордена. Его друзья ждали своей участи, лежа со связанными руками и ногами. Чья-то тяжелая ладонь опустилась на плечо Дмитрия, но не успел он и повернуться, как был скручен и тоже повален на пол. Заткнув рты кляпами, их бросили на дно повозки и куда-то повезли по тряской дороге. Самым мучительным для Дмитрия было даже не то, что происходило с ним, а стоны Уолтера и особенно Элизабет.
6: «Фабио ошибся», — окончательно уверился Дмитрий. «Их всех ожидает смерть, а дьявольский обряд будет совершен».
0: Их выволокли из повозки, развязали ноги и тычками заставили спуститься по лестнице. Дмитрий узнал ее. Это была лестница в кабинет Перуцци под антикварной лавкой в Бухаресте.
6: «В комнате теперь не было письменного стола. Вместо него под картинами Дмитрий увидел жертвенный алтарь. Спустя некоторое время в подземелье внесли седьмую картину и поместили ее на стену рядом с шестью остальными. Вошел Перуцци в черной мантии и лиловые фески. Он остановился возле алтаря и подал знак своим подручным. Четверо монахов сдернули с картин завесы, а затем освободили пленников от кляпов.
7: «Мы не смогли. Ничего не смогли сделать», — прошептал Уолтер.
6: Элизабет озиралась вокруг заплаканными глазами.

Продолжение и окончание рассказа Юлии Буркиной и Константина Фадеева «Исковерканный мир» в следующей части модели для сборки на Радио Energy.

0: Юлий Буркин, Константин Фадеев. «Исковерканный мир». Продолжение и окончание. Монахи затянули зловещее заклинание. Ируци обнажил нож. Служители ордена, не прекращая петь, развязали Уолтера и повели его к алтарю. Он попытался вырваться, но силы были неравны. Его силком поставили на колени и, держа за волосы, возложили его голову на алтарь. Ируци приблизился, монахи смолкли. Произнес Перуцци нараспев и полоснул Уолтера ножом по горлу. Тот захрипел, и кровь из раны хлынула на алтарь, стекая по желобкам в подставленную чашу. Элизабет закричала, но ее крик заглушило возобновившееся пение монахов. Перуцци поднял чашу с пола и, зачерпывая ладонью, обошел картины, кропя их кровью. И полотна вспыхнули. Но не тем золотистым, зовущим светом, который Дмитрий видел раньше, а пурпурным сиянием, исходившим откуда-то из глубины. Дмитрий почувствовал, что волосы на его голове зашевелились. Картины оживали. Страшные твари, изображенные на них, гнусно оскалились и потянулись к чаше, но что-то не позволяло им выйти наружу. Казалось, их сдерживает какая-то невидимая преграда, податливая, но в то же время упругая и прочная. И Дмитрий понял, одной жертвы было недостаточно. Монахи двинулись к Элизабет.
1: «Нет!» — закричал Дмитрий. «Оставьте ее! Возьмите меня!»
0: Но никто не обращал на него внимания. Обряд вершился по своему сценарию, на который не могло повлиять ничто. Сперва Элизабет кричала и брыкалась, но внезапно затихла, обмякнув. Бесчувственную ее поднесли к картинам и положили голову на залитой кровью алтарь.
2: «Амен!»
0: — вновь произнес Перуцци. И вновь чаша наполнилась пенящейся кровью. И вновь Перуцци окропил ею холсты. Дмитрий увидел, что изображения на картинах изменились. Они обрели глубину и перспективу. Уродливые фигуры теперь уже тысячами толпились в них, словно пытаясь прорваться наружу, алчно косясь друг на друга завистливыми глазами, раздирая друг друга на части, набивая зловонные рты кусками плоти и тут же в лужах крови совокупляясь друг с другом. Но нет. Они еще не могли вырваться наружу, даже навалившись на невидимую преграду всей массой своих гниющих тел. И тогда наступила очередь Дмитрия. Он не сопротивлялся. Отчаяние охватило его. Он и не согласился бы жить в таком мире, каким тот должен был скоро стать. Ему хотелось умереть. Он сам встал на колени и положил голову на алтарь.
2: «Амен!»
0: Услышал он голос Перуцци и повернул голову навстречу этому звуку. Время замедлилось, словно растянувшись. Лезвие ножа неотвратимо приближалось. Дмитрий зажмурился. И тут, открыв глаза, он увидел, что перед ним стоит человек. Не понял, пробормотал он и пришел в себя окончательно, разглядев, что его непрошенный гость держит в руке огромный тесак. Румын! И припомнил Дмитрий предостережение Николая Андреевича.
3: «Вы с этими румынами-то поосторожнее, лихой народец!»
0: Выкрикнув, словно заклинание, какие-то слова, человек сделал шаг вперед и замахнулся. Но как раз в этот миг тошнота, которую Дмитрий уже давно испытывал, стала нестерпимой. Содержимое его желудка выплеснулось на пол купе и на штаны румына. От неожиданности и брезгливости тот, вместо того, чтобы нанести удар, отшатнулся назад и, стукнувшись ногами о полку, грузно сел. Попытался встать, но Дмитрий, схватив первое, что ему попалось под руку, бутыль из-под шампанского, бросил ее прямо в лицо нападающему. На миг румын потерял контроль над ситуацией. Выставив руки, чтобы защититься, он вновь осел на полку и выронил нож прямо к ногам Дмитрия. Тот, наклонившись, поднял его. Румын, придя в себя, с ревом бросился вперед и напоролся на неумело двумя руками выставленный тесак. Поднявшись, Дмитрий с удесятеренной от шока силой завалил румына на столик, а затем выпихнул бьющееся тело в открытое окно. Бутыль отправилась следом за румыном. Свесившись из окна, он еще раз опорожнил свой желудок, а затем без сил рухнул на постель. Утром Дмитрий то ли проснулся, то ли вышел из обморока от легкого стука в дверь его купе. Из-за двери был слышен голос Элизабет.
4: «Мистер Полянов, мы подъезжаем!»
0: Держась за раскалывающуюся голову, Дмитрий сделал попытку ответить, но из его рта вырвался только хриплый стон. Сев, он непонимающим взглядом окинул свое роскошное купе «Люкс» и все вспомнил. В ужасе наклонился, ища на полу лужу крови, но увидел на нем лишь следы рвоты.
3: «Одну минуту, мисс Влада, я только переоденусь!» — крикнул Дмитрий и, сдернув с себя шелковую сорочку, принялся лихорадочно вытирать ею пол.
0: «Именно переоденусь, а не оденусь!» «Какая гнусность!» — думал он. «Мало того, что завалился в одежде, еще и напачкал. Дворянин! Благо, без соседей еду, со стыда сейчас сгорел бы!» Американка из-за двери кокетливо спросила.
4: «Может быть, вы не один?»
0: «Я?» — переспросил Дмитрий и недоуменно огляделся вокруг.
1: «Я совершенно один», — произнес он скорее себе.
0: Запихав испачканную сорочку под полку, он сбросил мятую одежду, надел чистую рубашку, нацепил галстук-бабочку, поспешно облачился в свой любимый костюм, купленный им по случаю в Париже во время пребывания на Международном конгрессе реставраторов, и приоткрыл дверь.
3: «Простите, мисс Влада, я что-то дурно себя чувствую», — извинился он и жестом показал, что сейчас выйдет.
0: Достав из-под столика кофр с инструментами и роскошный саквояж крокодиловой кожи, он с облегчением выскользнул из купе, быстро прикрыв за собой дверь. Тяжело вздохнув и покачав головой, он пообещал:
3: «Никогда больше не буду пить. Мне приснился нынче абсолютно кошмарный сон. Будто бы я, представьте себе, зарезал ножом какого-то румына. И все было так реалистично».
0: Элизабет рассмеялась и, коснувшись лба Дмитрия, заключила:
4: «Я посоветовала бы вам пить почаще, мистер Полянов. Тогда вам станут сниться по-настоящему мужские сны».

0: Сперва кабриолет двигался через город, который был больше похож на огромный сад. Нарядные горожане прохаживались по ухоженным тротуарам. Тут и там разгуливали солдаты в пестрых парадных мундирах и звучала праздничная музыка, исполняемая небольшими оркестриками. Затем кабриолет выехал за город. Всюду были разбиты виноградники, изобилующие цветами и фруктами сады. Улыбчивые крестьяне приветственно махали им. Перебравшись по мостику через небольшую речушку, кабриолет подъехал к расположенному на холме старинному мрачноватому замку. «Добро пожаловать в Брент!» — воскликнула Элизабет, соскакивая на землю. По широкой лестнице с сигарой в зубах спустился... Уолтер, всплыло имя в сознании Дмитрия. Он наморщил лоб. «Вас зовут...» — сказал он, протягивая руку. «Вас зовут Уолтер?» Элизабет озадаченно посмотрела на Дмитрия, а Уолтер по-домашнему похлопал ее по спине и сказал: «Как приятно узнать, что вы рассказывали обо мне».
1: «Мне никто ничего не рассказывал», — покачал головой Дмитрий. «Но у меня такое чувство... Есть такое психическое заболевание. Французы называют его дежавю».
0: Приглядевшись к Дмитрию, Уолтер изменился в лице, и сигара выпала у него изо рта.
1: «Похоже, я тоже болен этой болезнью», — сказал он озадаченно. «Ваша внешность кажется мне до боли знакомой. По-моему,
2: точно! Вы снились мне сегодня ночью! Дмитрий?»
0: Его лицо окончательно вытянулось. Элизабет удивленно, почти испуганно смотрела на них. Пауза затягивалась.
1: «Что-то мне не здоровится с дороги», — нарушил тишину Дмитрий. «Пожалуй, я немного отдохну».
0: Уолтер, пристально глядя на Дмитрия, спросил: «А может быть, вы сначала посмотрите картину?»
2: «Да!»
0: — воскликнул Дмитрий. «Все дело в ней! Я хочу осмотреть ее немедленно!» Дмитрий взял одной рукой край ткани, которым был укрыт холст. «Я знаю, что там изображено», — сказал он. «Портрет глупого жирного герцога». Он сдернул покрывало. Но на холсте было совсем другое. Благородное и одухотворенное лицо пожилого человека с мудрыми глазами и легкой усмешкой на губах.
2: «Не то!»
0: — воскликнул Дмитрий пораженно.
3: «Ну, слава богу!» —
0: облегченно вздохнула Элизабет.
3: «А я уже начала бояться, что вы нездоровы».
2: «Но этого я тоже знаю!» — перебил ее Дмитрий.
0: «Его зовут Фабио», — вторил ему Уолтер, и они уставились друг на друга.
3: «Ой!»
0: — вскрикнула Элизабет.
3: «Я, кажется, тоже больна».
0: Мужчины перевели взгляды на нее.
3: «Я его помню тоже. Он снился мне».
0: И тут она побледнела.
3: «А еще я вспоминаю жуткую сцену из этого сна. Как вам, Уолтер, перерезал горло ножом какой-то страшный человек».
0: Пошатнувшись, она присела на ажурный плетеный стул.
1: «Перуцци», —
0: отозвался Уолтер и побледнел.
1: «Не пойму, откуда», — сказал Дмитрий, «но я знаю точно, что под этим портретом есть еще одно изображение. Вы позволите мне снять первый слой?»
3: «Вы уверены?»
0: — жалобно спросила Элизабет.
1: «Да», — подтвердил Уолтер.
3: «Но мне кажется, эта картина очень хороша, и мне не хотелось бы терять ее», —
0: возразила Элизабет.
1: «Я уверен», — настойчиво отозвался Дмитрий, «что под этим портретом нечто намного более важное».
3: «А как посоветуете мне вы?»
0: — взглянула Элизабет на Уолтера.
1: «Пусть он немедленно сделает это!» —
0: откликнулся рыжеусый, пытаясь дрожащими руками прикурить сигару. Элизабет кивнула, и Дмитрий, натянув перчатки и взяв в руки инструменты, приступил к работе. Почти сразу его догадка подтвердилась.
2: «Так и есть!» — возбужденно сообщил он. «Там имеется что-то другое!»
1: «Что?» —
0: срываясь на крик, спросил Уолтер. Дмитрий расчистил участок величиной с монету.
1: «Буквы. Какие-то письмена».
3: «Письмена?» —
0: поразилась Элизабет.
3: «Расчищайте дальше».
2: «Постойте!» — воскликнул Уолтер. «У меня же есть фотографический аппарат. Давайте запечатлим этот портрет, пока вы не испортили его окончательно».
1: «Прекрасная идея!» — согласился Дмитрий, пока Уолтер бегал за камерой, сообщил Элизабет. «Мне действительно жаль уничтожать это лицо. Я знаю точно, этому человеку мы обязаны очень многим».
0: Фотография была сделана, и Дмитрий расчистил картину полностью. Надпись, которую они обнаружили там, гласила:
1: «Любезнейшие мои друзья из будущего, Дмитрий, Уолтер и несравненная Элизабет.
4: Спустя много лет после того, как вы ушли из моей жизни, я, уединяясь в Бенедиктинском монастыре посредством долгих размышлений и изучений философских трудов, пришел к выводу, что был неправ. Изменения в прошлом приведут к изменениям в будущем, а вовсе не к его уничтожению. Пути Господни неисповедимы, но не двойственны. И тогда я забрал проклятую картину из тайника. Живите счастливо и вспоминайте своего друга, барона Фабио Далла Джози. Уничтожить картину я не могу, но я спрятал ее в надежном месте и унесу эту тайну с собой.

0: все они были правдой? И наше проникновение в прошлое, и Фабио, и служители, а?
1: Но как же наша смерть?
2: Полушепотом спросила Элизабет.
1: Ведь теперь я отчетливо помню. Мы погибли.
0: Все ясно, дорогая, заявил Уолтер. Фабио Далла Джози изменил прошлое. И то, что когда-то было реальностью, теперь только сон.
2: Трудно в это поверить. Однако дело обстоит именно так, согласился Дмитрий.
3: Модель для сборки On Energy.
2: Эпилог. Дмитрий ехал к Аннушке на недавно приобретенном черном Пакарде с открытым верхом. Его лицо становилось то озабоченным и напряженным, то прояснялось. Он любовался Санкт-Петербургом, по которому в Румынии успел порядком соскучиться. Столичные мостовые кишели роскошными выездами и сверкающими никелем автомобилями. Невский проспект стал нынче куда привлекательнее и красочнее Пикадилли или Трафальгарской площади. Город на Неве вместе со всей Россией хорошел с каждым годом. Да и был из чего. Вот уже более 10 лет страна жила в мире. Тихая и спокойная Россия с ее патриархальным укладом и незыблемыми верой в царя и бога становилась еще и мощнейшей индустриальной державой. Дмитрий остановил авто у роскошного двухэтажного особняка. В холле старый и верный слуга Ивашка Елисеев помог ему снять щегольской плащ и калоши. С криком «Дмитрий Александрович, вернулись!» Ивашка проводил его на второй этаж.
4: «Анна Николаевна!» – заполошно закричала горничная. «Ухажер ваш из стран заморских возвернулся!»
2: И, весело подмигнув Дмитрию, скрылась в одной из бесчисленных комнат. Навстречу вышел Николай Андреевич. Весь его вид излучал довольство, а закрученные усы делали его улыбку лихой и бравой. Он заключил Дмитрия в объятия.
0: «Из дальних странствий воротясь», — процитировал он классика.
1: «Митя», —
2: с тихой радостью и смущением произнесла Аннушка, появившись в проеме двери. Единственного взгляда на нее хватило Дмитрию для того, чтобы понять, что именно сегодня и не днем позже он наконец решится и сделает ей предложение руки и сердца. Раньше ему казалось, что торопиться некуда, что впереди еще так много счастливых лет, и пока это, возможно, не грех наслаждаться свободой от семейных обязанностей. Но в последнее время его постоянно преследовала мысль о зыбкости и вариативности сегодняшнего доброго мира. Николай Андреевич, поймав его взгляд, многозначительно изрек.
0: «Раз так, пойду пока налью водочки. Подходите в столовую, когда освободитесь».
2: «Но одна мысль не дает мне покоя», — завершал Дмитрий свой рассказ, сопровождаемый недоверчивым покашливанием Николая Андреевича. «Мысль о том, что в момент изменения прошлого пришельцами из будущего, то бишь нами, Вселенная, возможно, разделилась на две альтернативные ветви. В одной победу одержали эти безумцы в шапочках, и мир там полон зла, а в другой ветви находимся мы с вами». Наконец Николай Андреевич не выдержал и перебил его.
0: «Полноте вам, Дмитрий! Это уже слишком. Вот уж не ожидал от вас подобных фантазий. Английского сказочника Уэллса начитались. Или же нашего доморощенного господина Федорова.
5: Ваша гипотеза о двух смежных мирах не укладывается ни в какие естественно-научные рамки.
0: Да вдумайтесь только сами, что вы тут наградили. Будто бы в той несуразной реальности России правят большевики. Это же крайняя нелепость. Кто бы их стал избирать? Зловредность этой террористической секты внутри коммунистического движения была очевидна даже слепцу. Недаром секта эта вовремя разоблачена и обезврежена. А коммунисты, не спорю, у них мощная организация, но ведь они не занимаются политикой. Они лишь собирают деньги в помощь христианам всего мира. Они исповедуют социальную общность, и это правильно. Это противостоит западнической философии индивидуализма. Именно баланс между этими крайностями и ведет Россию по верному пути. Многих коммунистов я знаю лично. Прекраснейшие, честнейшие и очень набожные люди.
2: А Ленина, то есть
6: Владимира Ульянова вы случайно не знаете?» — поинтересовался Дмитрий.
0: «А как же? Что касается Володи, так это и вовсе форменный бред. Я коротко знаком с его братом Сашей. Когда-то мы даже вместе учились в гимназии, я неоднократно чаевничал у них дома. Да, правду говоря, Володя был тогда весьма склонен к резким суждениям. Но нынче он отличный семьянин, отец пятерых детей. Его старший служит при дворе его величества государя Николая II.
6: Короче говоря, советую вам, Дмитрий, съездить куда-нибудь в другое место, а не в эту глухую Румынию».
0: «Но никаких «но», — поморщился Николай Андреевич.
6: «Давайте-ка лучше чай пить. Дуняша, подавайте».
5: «Ну, а ежели вы, милостивый государь, будете настаивать на своих невежественных бреднях, я еще подумаю, отдавать ли за вас Аннушку. Чудо вам захотелось? Душа бается.
7: Так ведь мир наш как раз полон чудес.
6: Его императорское величество подписали проект строительства водяной электрической станции на Днепре.
0: Это ли вам не чудо? Вот на что вам, молодежь, следует направить свою фантазию и энергетику. Или уж на крайний случай хотя бы увлечься книжками этого калужского старика Циолковского. Бредни, конечно, но фантазию будоражит».
1: «Папа», —
6: вмешалась Аннушка, —
1: «а не допускаешь ли ты мысли, что в Митином рассказе есть только правды?»
0: «А я и не думаю, что он лжет.
6: Но я ученый и привык доверять только фактам, а не сновидениям.
0: И во всем, что тут услышал, я вижу только одну загадку. Как трем разным людям могло присниться одно и то же? Однако современная психология располагает сведениями и о более удивительных явлениях. Так стоит ли драматизировать?»
6: «А как быть с этим?» Дмитрий достал из внутреннего кармана пиджака фотографию с портретом Фабио Делла Джози. Николай Андреевич взял снимок, подслеповато прищурился, надел пенсне и вгляделся в изображение.
5: «Хороший портрет», — сказал он. «Славно исполнен. Жаль, если вы его испортили. Сдается мне, что вся эта ваша трансформация картины в засекреченный текст не более чем фокус, непонятно с какой целью произведенный над вами экстравагантной американкой».
6: Дмитрий хотел было возмутиться, но вспомнил об угрозе Николая Андреевича и перевел взгляд на Аннушку. И неожиданно обнаружил, что та готова вот-вот заплакать.
1: «Что ты, милая?» —
6: коснулся он ее руки.
1: «Мне...»
6: — сморгнула она слезу.
1: «Мне жалко ту меня, которая так и не дождалась своего Митю».
6: «А-ха-ха!» — ударил себя ладонями по коленкам Николай Андреевич, так что пенсне соскочила у него с носа и повисла на ниточке.
5: «Вот они, барышни! Им только намекни, они и рады нюни распустить!» «Нет, дочка!» — продолжал он успокоительно и одновременно строго. «Нет на свете того неприглядного мира, который обрисовал нам тут наш фантазер-путешественник. Нет и не будет. Ибо если мы будем следовать заповедям Господним, то и Он не оставит нас».

0: сегодняшнем эфире, как и в предыдущем, вы слышали повесть Юлия Буркина и Константина Фадеева «Исковерканный мир».
1: Рано или поздно в процессе обучения у каждого студента-медика возникает вопрос. Какой силы травматический шок может вынести пациент? Разные преподаватели отвечают на этот вопрос по-разному, но, как правило, ответ всегда сводится к новому вопросу. Насколько сильно пациент стремится выжить? 26 января. 2 года. Или 2 дня. 2 дня прошло с тех пор, как шторм вынес меня на берег. Этим утром я обошел весь остров. Впрочем, остров — это сильно сказано. Он имеет 190 шагов в ширину в самом широком месте и 267 шагов в длину от одного конца до другого. Насколько я мог заметить, здесь нет ничего пригодного для еды. Меня зовут Ричард Пайн. Это мой дневник. Если меня найдут, когда? Я достаточно легко смогу его уничтожить. У меня нет недостатка в спичках. В спичках и в героине. И того, и другого навалом. Ни ради того, ни ради другого не стоило сюда попадать. Итак, я буду писать. Так или иначе, это поможет скоротать время. Если уж я собрался рассказать всю правду, а почему бы и нет, уж времени-то у меня хватит, то я должен начать с того, что я, Ричард Пинцетти, родился в нью-йоркской маленькой Италии. Мой отец приехал из Старого Света, я хотел стать хирургом. Мой отец смеялся, называл меня сумасшедшим и говорил, чтобы я принес ему еще один стаканчик вина. Он умер от рака, когда ему было 46. Я был рад этому. В школе я играл в футбол. Черт возьми, я был лучшим футболистом из всех, кто когда-нибудь не учился. Защитник. Последние 2 года я играл за сборную города. Я ненавидел футбол. Но если ты из итальяш и ты хочешь ходить в колледж, спорт — это единственный твой шанс. Я играл и получал свое спортивное образование. В колледже, пока мои сверстники получали академическое образование, я играл в футбол. Будущий медик. Отец умер за 6 недель до моего окончания. Это было здорово. Неужели вы думаете, что мне хотелось выйти на сцену для получения диплома и увидеть внизу эту жирную свинью? Как, по-вашему, нужен рыбизонтик? Я вступил в студенческую организацию. Она была не из лучших, раз уж туда попал человек с фамилией Пинцетти. Но все-таки это было что-то. Почему я это пишу? Все это почти забавно. Нет, я беру свои слова обратно. Это действительно забавно. Великий доктор Пайн, сидящий на скале в пижамных штанах и футболке. Сидящий на...

острове длиной в один плевок и пишущий историю своей жизни. Я голоден. Но это не важно. Я буду писать эту чертову историю, раз мне так хочется. Во всяком случае, это поможет мне не думать о еде. Я сменил фамилию на Пайн еще до того, как я пошел в медицинский колледж. Мама сказала, что я разбиваю ее сердце. О каком сердце шла речь? На следующий день после того, как старик отправился в могилу, она уже вертелась вокруг еврея-бокалейщика, живущего в конце квартала. Для человека, так дорожащего своей фамилией, она чертовски поторопилась сменить ее на Штейнбруннер. Хирургия была единственной моей мечтой. Еще со школы. Даже тогда я надевал перчатки перед каждой игрой и всегда отмачивал руки после. Если хочешь быть хирургом, надо заботиться о своих руках. Некоторые парни дразнили меня за это, называли меня цеплячьим дерьмом. Я никогда не дрался с ними. Игра в футбол и так уже была достаточным риском. Но были и другие способы. Больше всех мне досаждал Хоу Плотский, здоровенный, тупой, прыщавый верзила. У меня было немного денег, я знал кое-кого, кое с кем поддерживал отношения. Это необходимо, когда болтаешься по улицам. Любая задница знает, как умереть. Вопрос в том, как выжить, если вы понимаете, что я имею в виду. Но я и заплатил самому здоровому парню во всей школе. Рики Братца. $10 за то, чтобы он заткнул пасть Хоу Плотский. «Я заплачу тебе по доллару за каждый его зуб, который ты мне принесешь», — сказал я ему. Рикки принес мне 3 зуба, завернутых в бумажную салфетку. Он повредил себе костяшки 2 пальцев, пока трудился на Хоу, так что вы видите, как это могло быть опасно для моих рук. В медицинском колледже, пока другие сосунки ходили в лохмотьях и пытались зубрить в промежутках между обслуживанием столиков в кафе, продажей галстуков и натиранием полов, я жил вполне прилично. Футбольный и баскетбольный тотализатор, азартные игры. Я поддерживал хорошие отношения со старыми друзьями. Так что в колледже мне было неплохо. Но по-настоящему мне повезло только когда я начал проходить практику. Я работал в одном из самых больших госпиталей Нью-Йорка. Сначала это были только рецептурные бланки. Я продавал стопочку из 100 бланков одному из своих друзей, а он подделывал подписи 40 или 50 врачей по образцам почерка, которые продавал ему тоже я. Парень продавал бланки на улице по $10-20 за штуку. Всегда находились масса кретинов, готовых купить их. Вскоре я обнаружил, как плохо контролируется склад медикаментов. Никто никогда не знал, сколько лекарств поступает на склад и сколько уходит с него. Были люди, которые гребли наркотики обеими руками, но не я. Я всегда был осторожен. Я никогда не попадал в просак до тех пор, пока не расслабился и пока удача не изменила мне. Но я еще встану на ноги. Мне всегда это удавалось. Пока больше не могу писать. Рука устала, и карандаш затупился. Не знаю, почему я беспокоюсь. Наверняка кто-нибудь вскоре подберет меня. 27 января. Лодку отнесло течением прошлой ночью. Она затонула в 10 футах от северной оконечности острова. Где взять трос? Так или иначе, дно напоминает швейцарский сыр после того, как лодка налетела на риф. Я уже забрал с нее все, что того стоило. 4 галлона воды, набор для шитья, аптечку, блокнот, в котором я пишу, и который был предназначен для роли судового журнала. Смех, да и только. Где вы слышали о спасательной шлюпке, на которой не было бы ни грамма еды? Последняя запись была сделана 8 августа 1970 года. Да, еще 2 ножа. Один тупой, другой очень острый и гибрид ложки с вилкой. Я воспользуюсь ими, когда буду ужинать этим вечером. Жареная скала. Ха-ха. Ну что ж, по крайней мере, я смог заточить карандаш. Когда я выберусь с этой запачканной птичьим дерьмом скалы, я первым делом, как следует, разберусь с транспортной компанией и подам на них в суд. Только ради этого стоит жить. А я собираюсь жить. Я собираюсь выбраться отсюда. Так что не заблуждайтесь на этот счет. Я собираюсь выбраться. Позже. Когда я составлял свой инвентарный список, я забыл упомянуть о 2 килограммах чистейшего героина. Около $350 000 по нью-йоркским уличным ценам. Здесь он не стоит ни черта. Но разве это не забавно? 28 января. Ну что ж, я поел. Если только можно назвать это едой. На одну из скал в центре острова уселись чайки.
Скалы там столпились в беспорядке, так что получилось нечто вроде горного хребта, сплошь покрытого птичьим дерьмом. Я нашел кусок камня, который удобно лег мне в руку, и подобрался к чайке настолько близко, насколько осмелился. Она торчала там на скале и смотрела на меня своими блестящими черными глазами. Странно, что урчание моего живота не спугнуло ее. Я бросил камень так сильно, как только мог, и попал ей в бок. Она громко вскрикнула и попыталась улететь, но я перебил ей правое крыло. Я понесся за ней, а она запрыгала от меня. Я видел, как кровь струйкой стекала по белым перьям. Чертова птица задала мне жару. Когда я оказался на другой стороне центральной скалы, моя нога застряла между двумя камнями, и я чуть не сломал себе лодыжку. Наконец она начала понемногу сдавать, и я настиг ее на восточной стороне острова. Она пыталась добраться до воды и уплыть. Я схватил ее за хвост, она повернула голову и долбанула меня клювом. Тогда я схватил ее одной рукой за ногу, а второй взялся за ее несчастную шею и свернул ее. Звук ломающейся шеи доставил мне глубокое удовлетворение. «Кушать подано, сударь! Ха-ха!» Я отнес ее в свой лагерь. Еще до того, как ощипать и выпотрошить ее, я смазал йодом рваную рану от ее клюва. На птицах чертова уйма микробов, только инфекции мне сейчас и не хватало. С чайкой все прошло отлично. Я, к сожалению, не мог приготовить ее. Ни одной веточки, ни одной волнами прибитой доски на всем этом острове, да и лодка затонула. Так что пришлось есть ее сырой. Желудок тотчас же захотел извергнуть ее. Я посочувствовал ему, но не мог ему этого позволить. Я стал считать в обратном направлении до тех пор, пока приступ тошноты не прошел. Это помогает почти всегда. Можете представить себе, что эта дрянь чуть не сломала мне щиколотку, да еще и клюнула меня? Если завтра я поймаю еще одну, надо будет ее помучить. Это я позволил умереть слишком легко. Даже когда я пишу, я могу посмотреть вниз и увидеть на песке ее отрезанную голову. Несмотря на то, что ее черные глаза уже покрылись тусклой пленкой смерти, она словно бы усмехается мне. Интересно, у чаек есть хоть какие-нибудь мозги? И съедобны ли они? 29 января. Сегодня никакой жратвы. Одна чайка села недалеко от верхушки каменной глыбы, но улетела, прежде чем я успел передать ей точный пас вперед. Начала отрастать борода. Чертовски чешется. Если чайка вернется, я поймаю ее, врежу ей глаза, прежде чем прикончить. Я был классным хирургом, доложу я вам. Они запретили мне практиковать. Правда, забавно. Все они занимаются этим, но превращаются в таких ханжей, когда кто-нибудь попадется. Знали бы вы, как меня вздрючили. Я так натерпелся за время своих приключений в роли практиканта, что наконец открыл свою собственную практику на парк-авеню. И все это без помощи богатого папочки или высокого покровителя, как это сделало столько моих коллег. Когда практика моя закончилась, мой папаша уже 9 лет лежал на кладбище для бедняков. Мать умерла за год до того, как у меня отобрали лицензию. Это было чертовски скверное положение. Я сотрудничал с полудюжиной фармацевтов с Иссайда, с двумя крупными поставщиками лекарств и, по крайней мере, с 20 другими врачами. Я посылал пациентов к ним, а они ко мне. Я делал операции и прописывал необходимые обезболивающие средства. Не все операции были так уж необходимы, но ни одну из них я не сделал против воли больного. И никогда у меня не было пациента, который посмотрел бы на рецептурный бланк и сказал бы «мне это не нужно». Ну, например, я им делал операцию на щитовидной железе в 1970 году. И они принимали обезболивающие еще в течение 5 или 10 лет, если я им советовал это. Иногда я так и делал. И вы понимаете, что я не один. Они могли себе позволить приобрести такую привычку. Ну, а иногда пациенту плохо спалось после небольшого хирургического вмешательства, или он становился слегка нервным после приема диетических пилюль или либриума. Все это можно было легко поправить. Раз и готово. Если бы они не получили это от меня, они получили бы это от кого-нибудь другого. Затем налоговая служба наведалась к Лоуенталю, к этому козлу. Они пригрозили ему 5 годами, и он продал полдюжины имен. Они понаблюдали за мной немного, а когда они завалились, то на мне висело на срок побольше 5 лет. Там было еще несколько дел, в том числе и рецептурные бланки, которыми я по старинке продолжал промышлять. Забавно. Мне это было нахрен не нужно, а я занимался этим по привычке. Тут надо выкинуть от лишней ложечки сахара.
Ну что ж, я кое-кого знал. Я дернул за кое-какие нити, парочку людей я бросил на съедение волкам. Ни один из них, впрочем, не был мне симпатичен. Каждый из них, по правде говоря, был порядочным сукиным сыном. Боже, как я голоден. 30 января. Чая сегодня нет. Напоминает таблички на тележках разносчиков. Помидоров сегодня нет. Я зашел по грудь в воду, сжимая в руке острый нож. Я простоял под палящим солнцем на одном месте в полной неподвижности 4 часа. Два раза я думал, что хлопнусь в обморок, но начал считать наоборот до тех пор, пока не пришел в себя. За все это время я не видел ни одной рыбины. Ни одной. 31 января. Убил еще одну чайку, точно так же, как и первую. Был слишком голоден, чтобы помучить ее, как собирался. Я выпотрошил и съел ее. Потом выдавил из кишок всю дрянь и съел их. Странно чувствовать, как жизненные силы возвращаются. А я уж было немного испугался. Когда я лежал в тени здоровенной центральной скалы, мне показалось, что я слышу голоса. Моя мать, мой отец, моя бывшая жена. А хуже всех тот китаец, который продал мне героин в Сайгоне. Он шепелявил, может быть, потому что у него был частично отрезан язык. «Ну же, давай!» — раздался его голос из пустоты. «Давай, попробуй самую малость. Ты думать тогда забудешь про голод. Это замечательная штука!» Но я никогда не принимал никакой гадости, даже снотворных таблеток. Лоуенталь покончил жизнь самоубийством. Я не рассказывал вам об этом. Этот козел. Он повесился в том, что раньше было его кабинетом. Как мне кажется, он оказал миру большую услугу. Я хотел снова стать практикующим врачом. Кое-кто, с кем я перемолвился словечком, сказал мне, что это можно устроить, но что это будет стоить очень больших денег. Больше, чем ты можешь себе представить. У меня в сейфе лежало 40 тысяч долларов. Я решил, что надо попытать счастье и пустить их в ход, а потом удвоить или утроить сумму. Я пошел на встречу с Ронни Ханелли. Мы с Ронни играли в колледже в футбол. Когда его младший брат решил подняться в интерны, я помог ему подыскать местечко. Сам Ронни учился на юриста. Ну, не смех. В квартале, где мы вместе росли, мы называли его Ронни Громила. Он судил все игры с мячом и с клюшкой в хоккей. Если тебе не нравились его свистки, у тебя был выбор. Держать рот на замке или грызть костяшки. Пуэрториканцы звали его Ронни Макородник. Это задевало его. И этот парень пошел в школу, а потом в юридический колледж и с полпинка сдал свой экзамен на адвоката и открыл лавку в нашей окраине, прямо напротив бара. Закрываю глаза и вижу, как он рассекает по кварталу на своем белом континентале. Самый крупный делец в городе. Я знал, что у Ронни для меня что-то найдется. «Это опасно», — сказал он. «Но ты всегда сможешь о себе позаботиться. А если дело выгорит, я тебя познакомлю с двумя парнями, один из которых госуполномоченный». Он назвал мне два имени. Генри Ли Цу, здоровенный китаец, и Солом Нго, вьетнамец. Нго был химиком. Солидный куш, он проверял товар китайца. Китаец время от времени выкидывал номера. Заключались они в том, что пластиковые пакеты бывали набиты тальком, порошком для чистки раковин, крахмалом. Ронни сказал, что однажды за свои штучки ему придется расплатиться жизнью. 1 февраля. Прилетал самолет. Прямо над островом. Я попытался взобраться на скалу и подать ему знак. Нога попала в расщелину. В ту самую чертову расщелину, в которую я угодил в тот день, когда убил свою первую птицу. Я сломал лодыжку. Двойной перелом. Словно выстрел раздался. Боль была невероятная. Я вскрикнул и потерял равновесие. Я замахал руками, как сумасшедший, но не удержался. Упал, ударился головой и потерял сознание. Я очнулся только в сумерках. Из раны на голове вытекло немного крови. Лодыжка распухла, как автомобильная шина, и вдобавок я получил серьезный солнечный ожог. Я подумал, что если солнце посветило бы еще часок, я бы весь пошел волдырями. Притащившись сюда, я провел остаток ночи, ежась от холода и плача от боли и досады. Я продезинфицировал рану на голове прямо над правой височной долей и перевязал ее так хорошо, как только мог. Просто поверхностные повреждения кожи и небольшое сотрясение, мне кажется. Но моя лодыжка. Тяжелый перелом в двух, а может быть и в трех местах. Как я теперь буду гоняться за птицами?
Наверняка должен быть поисковый самолет, который ищет оставшихся в живых пассажиров Каллоса. Шторм, возможно, отнес шлюпку на много миль от того места, где он затонул. Они могут сюда и не добраться. Боже, как болит лодыжка. 2 февраля. Я сделал знак на небольшом участке побережья на южной стороне острова, недалеко от того места, где затонула шлюпка. На это мне потребовался целый день. Несколько раз я делал перерывы и отдыхал в тени. Но все равно я дважды терял сознание. На глазок я потерял примерно 25 фунтов веса, в основном от обезвоживания организма. Но зато сейчас, с того места, где я сижу, я мог видеть написанные мною за этот день буквы. Темные скалы на белом песке образуют «Помогите». Каждая буква в 4 фута высотой. Следующий самолет обязательно заметит меня. Если только он прилетит, этот следующий самолет. Нога болит постоянно. Она распухла еще сильнее, и вокруг места перелома появилось зловещее пятно. Похоже, пятно растет. После тугой перевязки рубашкой боль немного утихает, но все же она настолько сильна, что я скорее падаю в обморок, чем засыпаю. Я начал думать о том, что, возможно, потребуется ампутация. 3 февраля. Лодыжка распухла еще больше, и пятно продолжает расти. Если потребуется операция, я думаю, что смогу ее провести. У меня есть спички, чтобы простерилизовать острый нож. Есть иголка и нитки для набора для шитья. Рубашку я разорву на бинты. У меня даже есть 2 кило обезболивающего, хотя и немного не той разновидности, которую я обычно приписывал своим больным. Но они бы принимали его, если бы смогли бы достать. Готов держать пари. Все эти престарелые дамы с синими волосами готовы вдыхать дезодорант, если есть надежда, что это поможет им взбодриться. Будьте уверены. 4 февраля. Я решился на ампутацию ноги. Ничего не ел 4 дня. Если я буду дальше тянуть, то возрастет риск того, что во время операции я потеряю сознание от голода и шока и истеку кровью. А как бы мне не было скверно, я все еще хочу жить. Я помню, о чем рассказывал нам Мокрич на занятиях по анатомии. Старый Моки, так мы его называли. Рано или поздно, говорил он, в процессе обучения у каждого студента-медика возникает вопрос, какой силы травматический шок может вынести человек? И он щелкал пальцем по анатомической таблице, указывая на печень, почки, сердце, селезенку, кишечник. Как правило, джентльмены, говорил он, ответ всегда сводится к одному вопросу. Насколько сильно человек стремится выжить? Я думаю, что смогу провести операцию успешно. Я действительно так думаю. Полагаю, что я пишу для того, чтобы оттянуть неизбежное. Но мне пришло в голову, что я еще не закончил рассказ о том, как я оказался здесь. Возможно, мне стоит сделать это на случай, если операция пройдет неудачно. Это займет несколько минут, и я уверен, что еще будет достаточно светло для операции, тем более, что на моих часах только 9 часов 9 минут утра. Я полетел в Сайгон под видом туриста. Это звучит странно? Напрасно. Все еще находятся тысячи людей, которые приезжают в эту страну, несмотря на затеянную Никсоном войну. В конце концов, есть же люди, которые ходят смотреть на обломки разбитых машин и петушиные бои. Мой китайский друг дал мне товар. Я отвез его к Нго, который заявил, что это товар очень высокого качества. Он сказал мне, что Ли Цу выкинул один из своих номеров 4 месяца назад, и что его жена взлетела на воздух, повернув ключ зажигания своего «Опеля». С тех пор штучки не повторялись. Я оставался в Сайгоне в течение 3 недель. Я заказал себе место на туристическом лайнере «Каллос», который должен был отвезти меня в Сан-Франциско. Первая каюта. Подняться с товаром на борт не составило никакой проблемы. Нго подкупил 2 таможенников, которые лишь бегло осмотрели мои чемоданы. Товар лежал в пакете, на который они даже и не взглянули. «Миновать американскую таможню будет значительно труднее», — сказал мне Нго. «Но это уже ваши проблемы». Я не собирался провозить товар через американскую таможню. Ранни Ханери нанял ныряльщика, который должен был исполнить одну чертовски трудную работенку за $3000. Я должен был встретиться с ним, думаю, что это должно было произойти 2 дня назад. В Сан-Франциско. В ночлежке под названием «Отель Сент-Риджес». План заключался в том, что товар должен быть помещен в герметичную банку. К ней был прикреплен хронометр и пакетик с красной краской. Как раз перед тем, как судно входило в док, банка должна быть выброшена за борт.
Я как раз подыскивал поваренка или стюарда, который не отказался бы от небольшой суммы наличными и который был бы достаточно сообразителен или достаточно глуп, чтобы не болтать потом попусту.

не просто показался. Я пришел рано, чтобы быть в первом ряду и все видеть. Я всегда уделяю самое пристальное внимание тому, что непосредственно касается моей шкуры. Я спустился в свою каюту, взял пакеты с героином и положил каждый из них в отдельный карман. Затем я направился к спасательной шлюпке 8. Пока я поднимался по лестнице на главную палубу, раздалось еще 2 взрыва, и судно накренилось еще сильнее. Наверху царил хаос. Я увидел, как мимо меня пробежала отчаянно визжащая женщина с ребенком на руках, набирая скорость на скользкой опрокидывающейся палубе. Она ударилась о перила и вылетела за борт. Я видел, как она сделала в воздухе 2 сальта и начала делать 3-е, но в этот момент я потерял ее из виду. Человек в белой одежде повара с ужасно обожженным лицом и руками натыкался то на один, то на другой предмет и кричал: «Помогите мне! Я ничего не вижу! Помогите! Я ничего не вижу!» Паника была почти всеобщей. Она передалась от пассажиров команде как заразная болезнь. Надо еще отметить, что время, прошедшее от первого взрыва до момента полного затопления Каллоса, составляло едва ли около 20 минут. Вокруг некоторых спасательных шлюпок сгрудились толпы визжащих пассажиров, а некоторые были абсолютно свободны. Моя, расположенная на накренившемся борту, была почти пуста. Рядом с ней не было никого, кроме меня и простого моряка с угреватым, мертвенно-бледным лицом. «Давай спустим это чертово корыто на воду», — сказал он, бешено вращая глазами. «Проклятая мыльница идет прямо на дно». Механизм для спуска спасательной шлюпки достаточно прост, но со своей бестолковой нервозностью он умудрился запутать спусковые канаты со своей стороны. Лодка пролетела вниз 6 футов и повисла, причем нос оказался 2 футами ниже, чем корма. Я шел ему на помощь, когда он начал вопить. Ему удалось распутать узел, но одновременно его рука попала в блок. Жужжащая веревка дымилась на его ладони, сдирая кожу, и через мгновение он оказался за бортом. Я бросил вниз веревочную лестницу, быстро спустился к ней и отцепил лодку от провисших канатов. Затем я стал грести, когда я это делал ради удовольствия во время пребывания на дачах друзей. Но сейчас я делал это ради спасения своей жизни. Я знал, что если мне не удастся отплыть достаточно далеко от места, где затонет Каллос, то он утащит меня за собой. Через 5 минут он ушел под воду. Мне не удалось полностью выплыть из зоны образования воронки. Мне пришлось бешено грести, чтобы хоть как бы оставаться на одном месте. Каллос затонул очень быстро. За перила на носу корабля все еще цеплялись какие-то люди и жутко вопили. Они были похожи на стадо обезьян. Шторм усилился. Я потерял одно весло, но сумел сохранить второе. Ту ночь я провел как в бреду. Сначала я вычерпывал воду, а потом хватал весло и бешено греб до тех пор, пока нос не зарывался в очередную волну. Перед восходом 24 числа волны стали нарастать у меня за спиной. Лодка ринулась вперед. Это было кошмарно, но в то же время радостно возбуждало. Внезапно доски затрещали у меня под ногами, но прежде чем лодка затонула, ее выбросило на эту спасительную груду скал. Я даже не знаю, где я. Абсолютно никаких идей на этот счет. Я не очень-то силен в навигации. Но я знаю, что я должен делать. Это последний выход. Но думаю, мне удастся проскочить. Разве не удавалось мне это всегда? Сейчас творят такие чудеса с протезами. Так что я неплохо проживу и с одной ногой. Время узнать, так ли я хорош, как мне кажется. Удачи тебе, парень. 5 февраля. Сделал. Больше всего меня беспокоила боль. Я могу переносить боль, но мне казалось, что в моем ослабленном состоянии сочетание голода и боли заставит меня потерять сознание, прежде чем я успею закончить. Но героин очень помог. Я открыл один из пакетов и втянул носом 2 здоровенных щепотки, высыпанные на плоский камень. Сначала правая ноздря, потом левая. Я словно вдохнул в себе восхитительный холод, от которого онемело все тело с головы до ног. Я вдохнул героин сразу после того, как закончил запись в дневнике. Это было в 9:45. В следующий раз, когда я посмотрел на часы, тень уже сдвинулась, и я оказался частично на солнце. Было 12:45. Я отрубился. Никогда не думал, что это так прекрасно. Не могу понять, почему я так презирал это раньше. Боль, ужас, страдания — все исчезло. Осталось лишь спокойное, блаженное состояние.
В этом состоянии я и проводил операцию.

боль все-таки была. Особенно в самом начале операции. Но я смотрел на нее как бы со стороны, словно это была чужая боль. Она беспокоила меня, но в то же время интересовала. Можете понять это? Если вы когда-нибудь принимали сильный аналог морфина, может и можете. Он не просто снимает боль. Он меняет сознание. Ясность, спокойствие. Я понимаю, почему люди садятся на него, хотя садиться, это, пожалуй, слишком сильно сказано теми, кто никогда, разумеется, не пробовал, что это такое. Примерно на середине боль стала возвращаться ко мне. Я был близок к обмороку. Я с тоской посмотрел на открытый пакет с белым порошком, но усилием воли заставил себя отвернуться. Если я приму еще, я наверняка истеку кровью, так если бы я потерял сознание. Начал считать наоборот от сотни. Потеря крови могла сыграть критическую роль. Как хирург я прекрасно это понимал. Ни одной лишней капли не должно быть пролито. Если у пациента начинается кровотечение во время операции в госпитале, вы можете восполнить потерю крови. У меня такой возможности не было. То, что было потеряно, в конце операции песок у меня под ногой был черным, могло быть возобновлено за счет внутренних ресурсов организма. У меня не было никакого оборудования, никаких инструментов. Я начал операцию ровно в 12:45. Закончил в 1:50 и немедленно принял новую дозу героина, гораздо больше, чем предыдущую. Я погрузился в туманный мир, где не было боли, и пробыл там почти до 5 часов. Когда я очнулся, солнце приближалось к горизонту, расстилая передо мной золотую дорожку на голубой воде. Я никогда не видел ничего более красивого. Вся боль была лишь платой за это мгновение. Через час я принял еще немного, чтобы в полной мере насладиться закатом. После того, как стемнело, Подождите. Говорил ли я вам о том, что ничего не ел в течение 4 дней? И что единственной вещью, которая могла бы помочь мне восстановить иссякающие жизненные силы, было мое собственное тело? Более того, не повторял ли я вам снова и снова, что выживание зависит от нашей решимости выжить? Отчаянной решимости. Я не буду оправдываться тем, что на моем месте вы бы сделали то же самое. Во-первых, вы, скорее всего, не хирург. Даже если вы примерно знаете, как проводится ампутация, вы могли бы выполнить ее так скверно, что вскоре все равно бы умерли от потери крови. И даже если бы вы пережили операцию и травматический шок, мысль об этом никогда не пришла бы в вашу забитую предрассудками голову. Неважно. Никто об этом не узнает. Последним моим делом на этом острове, перед тем, как я его покину, будет уничтожение этого дневника. Я был очень осторожен. Я помыл ее тщательно перед тем, как съесть. 7 февраля. Культя сильно болела. Время от времени боль становилась почти невыносимой. Но, по-моему, подкожный зуд, свидетельствующий о начале выздоровления, был еще хуже. Я вспоминал в тот день всех своих пациентов, которые лопотали мне, что не могут выносить ужасный, неотскребаемый зуд заштопанной плоти. А я улыбался и говорил им, что завтра им будет лучше, думая про себя, какими же хныкалками, слизняками, неблагодарными маменькими сынками они оказались. Теперь я понимаю их. Несколько раз я почти уже собирался содрать повязку с культи и начать скрести ее, впиваясь пальцами в мягкую сырую плоть, раздирая корки, выпуская кровь на песок. Все, что угодно. Все, что угодно, лишь бы отделаться от этого невыносимого зуда. В такие минуты я считал, наоборот, начиная от сотни и нюхал героин. Не знаю, сколько я всего принял, но почти все время после операции я был словно одеревеневшим. Подавляет голод. Я едва ли знаю о том, что я вообще могу есть. Слабое, отдаленное урчание в животе, и это все. Можно легко не обращать на него внимания. Однако этого делать нельзя. В героине нет калорий. Я проверял свой запас энергии, ползая с места на место. Он иссякает. Боже, я надеюсь... Нет, но... Может понадобиться еще одна операция. Позже. Еще один самолет пролетел над островом. Слишком высоко, чтобы это мог какой-нибудь... Все, что я мог видеть, это оставляемый им след. Тем не менее, я махал. Махал и кричал ему. Когда он улетел, я заплакал. Уже стемнело. Ничего не видно вокруг. И да. Я начал думать о всякой еде.